0: 12 из 2005 избирательных участков. По его словам, партия тоже проводит свои подсчеты, и все очевидно. Пашинян заявил о предстоящих планах по искоренению уголовно-олигархической системы в Армении, а лидеры оппозиционных сил должны быть привлечены к уголовной ответственности по известным делам. Они должны быть лишены незаконно нажитого имущества. Кроме того, он добавил, что Армения не только продолжит курс сближения с ЕС, но продолжит развивать отношения с Россией и другими странами ЕС. «Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС», – добавил он. Роспотребнадзор постоянно следит за активностью коронавируса. Признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы следим за изменчивостью коронавируса. На данный момент признаков того, что коронавирус станет в дальнейшем особо злым, нет», — сказала Попова. Что касается снижения заболеваемости ковидом, Попова пояснила, что в популяции коронавирус также присутствует. Но в связи с тем, что вирус не вызывает больше тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается. При проведении специальных исследований он достаточно широко встречается. Сейчас это обычный сезонный вирус. И мы делаем все, чтобы не пропустить на территорию Российской Федерации какого-либо значимого изменения эпидситуации, подчеркнула она. Чечня, Дагестан и Ингушетия стали самыми трезвыми регионами России. Следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно данным ведомства, за май показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,2 литра этанола на душу населения. Второе и третье места заняли Республика Ингушетия и Республика Дагестан. Также в перечень самых трезвых регионов России вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край. На этом пока все. Новые подробности, все подробности доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
1: Студия Екатерина Бредина, здравствуйте. Ювентус интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если Ювентус пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. При этом туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель. Приоритетный вариант для Ювентуса – вратарь Ливерпуля Алисон. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в китайском Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Россиянка Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Победный результат спортсменки составил 4 метра 87 сантиметров. У мужчин в данном виде победил Степан Кекин. В прыжках в высоту Данил Лысенко победил с результатом 2 метра 32 сантиметра. У женщины лучшей стала Кристина Королева. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Мурманске плюс 16, плюс 18, облачно, дождь, временами сильный. В Оренбурге плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Туле +25, +27, малооблачно, без осадков. В Краснодаре +27, +29, переменная облачность, также без осадков. В Севастополе +21, +23, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве +22, +24. В Москве малооблачно, без осадков, днем в столице +27, +29.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
1: Программа «Консерватники» в эфире «Радио России», в студии ВГТРК на 5-й Ямской улице, улица 5-го Ямского поля. Прошу прощения, Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Здравствуйте, с днем всех святых вас.
2: Добрый вечер, да, всех с большим праздником поздравляем. И у нас сегодня, как обычно, много интереснейших тем, и вы можете оставлять свои комментарии, задавать нам самые острые вопросы, и мы лучшие комментарии зачитаем, на самые интересные вопросы ответим. Пишите нам в любой удобный для вас мессенджер по телефону 8-925-32-9992. И мы начинаем. У нас вот на минувшей неделе одно из главных таких событий ежегодных, это был Петербургский международный экономический форум. И здесь я попробую себя в роли интервьюера, потому что мой дорогой друг и соведущий Андрей Афанасьев, собственно, был там, сам присутствовал, все видел, собственно, та информация, которая появляется в соцсетях, самая противоречивая. Кто-то пишет, что события замечательные, кто-то, что это какой-то там пир во время чумы. Какие у тебя впечатления были изнутри данного мероприятия?
1: Ром, ну, во-первых, я ветеран, можно сказать, относительно Петербургского международного экономического форума. Года с 17-го или с 18-го я там почти каждый раз работаю. И действительно есть чем сравнить и сделать какие-то определенные выводы. Была пауза на ковид, понятное дело. И потом уже, когда началась СВО, тоже изменилось вообще все на форуме. Изменился формат во многом. Мы там были со собственным стендом телеканала «Спас», «Радио Вера» и журнала «Фома» от синодального отдела по взаимодействию, взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Очень хорошо мы были приняты. Одна из сенсаций этого Петербургского международного экономического форума, что, собственно, на нем, в очень бойком проходном месте, в вот, коридоре основного зала, пространном, рядом с очень большими серьезными соседями, был наш стенд. И люди заглядывали активно. Мы на этом стенде представляли, во-первых, наши проекты, связанные с предпринимательством, с историей предпринимательства, с культурой предпринимательства. Был представлен кодекс православного предпринимателя, разработанный сообществом православных бизнесменов и музеем меценатов. У нас есть такая замечательная структура, которая занимается как раз популяризацией здорового, правильного, честного, ответственного предпринимательства. И такие люди у нас есть, и это действительно здорово. Была на форуме презентация, премьера фильма «Святые предприниматели».
2: Вот да, расскажи об этом, потому что уже сегодня было бурление наших левых товарищей, которые, собственно, строчили в адрес замечательного Бориса Корчевникова километровые посты, что, в общем, как вы можете, какие могут быть святые предприниматели, ведь Иисус Христос, он за коммунизм, против богатства и стяжательства, конечно, какая-то большая глупость, потому что, насколько я знаю, в фильме в том числе освещается жизнь и биография официально канонизированных святых православной церкви, которые были предпринимателями, выходцами из купеческого сословия. И плюс, я так понимаю, что я видел пока только трейлер, что проводится параллель между современными предпринимателями, там, такими как там, Сергей Иванов из Эвка, или, например, наш тоже друг оружейник Влад Лобаев, которые являются успешными предпринимателями и одновременно православными русскими патриотами.
1: Это действительно так. И, ну, критики фильма выступили в лучшей традиции. Пастернака не читал, но осуждаю, потому что они-то фильм не видели. И премьера общая в эфире телеканала «Спас» и в наших соцсетях, она будет чуть позже, она произойдет, и у каждого будет возможность посмотреть и составить собственное мнение. Но вообще, да, ты абсолютно прав, это документальный фильм, документальный проект, рассказывающий о выходцах из купеческого сословия, об известных предпринимателях, которые на определенном этапе своей жизни, например, приняли решение раздать все богатство и уйти в монастырь, как Серафим Вырицкий, например.
2: Да-да-да. Миллионером ведь был человек,
1: да? Да-да-да, был богатейший человек в Санкт-Петербурге, занимался пушным бизнесом, и потом взял и все раздал. Василий Павлопосадский, то же самое. Очень много было людей, очень много было людей. Василий Павлопосадский, правда, постриг не принял, но жил вот прям по-монашески. И он действительно канонизированный святой. Очень многие из них это в сонме новомучеников и исповедников.
2: Да, это, видимо, да. Это большое злость вызывает, да, то, что многие
1: расстрелянные, да, расстрелянные при советской власти. Ну, далеко не каждый человек, пострадавший и погибший от рук большевистского террора первых десятилетий советской власти, канонизирован Русской Православной Церкви. Вообще сам процесс канонизации растягивается на годы, иногда на десятилетия. И просто люди не понимают, о чем идет речь. Когда люди пишут, какие святые предприниматели, не посмотрев фильм, они, видимо, подумали, что это была какая-то такая джинса про современных хороших дяденек-предпринимателей, которых мы поддерживаем, как бы сказали эти левые публицисты буржуинов. Но это вообще не так. Вообще не так. Фильм про другое. Они, люди, выступают, некоторые наши современники, просто в виде комментаторов и в виде таких экспертов, которые говорят, как пример святых предпринимателей прошлого им позволяет вести дела в соответствии с евангельскими истинами и с здравым человеческим просто смыслом. И для этого надо просто посмотреть, как люди себя чувствуют, живут, как они работают на предприятиях, которые управляются верующими людьми.
2: Ну и вообще, да, то есть это такой стереотип идет тоже большевистский о том, что предприниматели — это какие-то мироеды, жадные, алчные люди, и что это противоречит христианству, потому что, в принципе, ни бедность, ни богатство не дают тебе пропуск в рай, то есть можно быть бедным человеком и погрязнуть в грехе, можно быть богатым и действительно вести праведную жизнь, заниматься благотворительностью. То есть консервативный издатель Михаил Погодин писал, например, что то, сколько жертвуют промышленники и купцы в Российской империи, намного больше, чем это происходящее в Европе. И даже вот известная притча, когда Иисус Христос сказал юноше раздать свое богатство, это не против богатства в целом, а против пристрастия данного юноши к богатству, что нужно просто не думать не только о материальном, а освободиться именно от зацикленности исключительно на стяжательстве.
1: Ну, в общем, бог бы с ними. Это их какие-то личные внутренние психологические проблемы и комплексы. Я рекомендую вообще, прежде чем высказываться на тему того или иного фильма или произведения, хотя бы пролистать. Хотя бы промотать, если вы не хотите смотреть. Но это просто культура, понимаете? Это как руки мыть перед едой. Ну, некоторые не моют, видимо. Ладно, бог им судья. Не хочется на этом долго зацикливаться, потому что сам ПМЭФ – это серьезная площадка на самом деле. И меня всегда очень расстраивало. Я так тосковал из-за того, что некоторые коллеги, журналисты, освещая ПМЭФ, все сводят к тому, что на столах, на некоторых, и к тому, сколько где, простите, эскортниц, то есть это легкого поведения барышни якобы, да, я их там, честно, не видел. Ну, то есть, наверное, в портовом городе Петербурге есть проститутки, наверное, у них есть клиентура, наверное, во время большого мероприятия, когда съезжаются десятки тысяч людей со всего света, спрос на такого рода услуги возрастает. Это, ну, просто логика, да, базовая такая, простая. Но делать из этого вот перформанс, делать из этого какое-то шоу, вот эти обсуждения, это просто, ну, глупо. Это глупо, и это не соответствует действительности. Очень много на Петербургском международном экономическом форуме красивых, ухоженных женщин. Но их, слава богу, у нас просто много. Ну, и да, это сотрудницы, девушек, это да, сотрудницы компаний, предприятий, регионов, которые там работают на стендах, подписывают контракты. И вот про любую красивую женщину на Петербургском международном экономическом форуме теперь любой, простите, шелудивый пес может сказать: эскортница, проститутка. Почему? Да потому что вот СМИ это раскачали. У нас даже родилась своя шутка тоже с коллегами, что теперь не знаешь на ПМЭФе, что женщину оскорбит больше. Это если ты ее назовешь эскортницей, или если ты скажешь, ну это точно не эскортница, потому что, ну, мол, не симпатичная, не привлекательная. Так что давайте мы будем отходить от этой темы, давайте мы будем уважать себя, уважать свои своих женщин. Не каждая красивая женщина, ухоженная, проститутка. Это как бы тоже такой здравый, нормальный смысл. И я на ПМЭФе видел просто огромное количество трудоголиков, людей, которые горят своим делом по 15-16 часов на ногах. У меня вот шагомер в мобильном телефоне насчитывал 25-30 тысяч шагов. И там все такие, там все работают. Да, где-то, наверное, проходят какие-то закрытые вечеринки для каких-то богатых там этих людей, которые привыкли к чему-то там, к каким-то там услугам, развлечениям. Но это всегда, простите, бывает много где. Но 95% и там 99% людей там вообще за другим. Там показывают достижения регионов, там показывают новые продукты, там показывают то, какой у нас классный, интересный, модный бизнес, насколько классные делают вещи.
2: Да, кстати, я тоже, мне, знаешь, порадовало, что действительно стало доминировать оформление стендов такая русская тема. То есть было я вот то, что я видел на фото, на видео, был очень мощный в духе русских народных сказок стенд Росатома.
1: Шикарный. Я его пофотографировал специально.
2: Еще какие-то тоже были презентованы в русском стиле медицинские...
1: Банк ПСБ.
2: Технологии, да. И еще хороший был стенд с русскими писателями УВТБ, такой интересный.
1: Да, модный,
2: был.
1: Да.
2: Да, модный.
1: Они рядом с Росатомом стояли, да.
2: Ну, тут, конечно, небольшая ложка плова тоже была в виде стенда «Оно Евразия», да, то есть, по идее, это организация, которая должна заниматься продвижением мягкой силы русской, но они почему-то у себя там тоже устроили там какие-то тандыры там и...
1: Я, кстати, даже не видел, где они... Это там на основном тоже этом холле, откуда постоянно дискотека какая-то раздавалась.
2: Видимо, да, вот, то есть, мне скидывали видео, то есть, у них там что-то плов, тандырки, тюбетейки, халаты, ну, то есть... Иностранным же гостям интересна русская культура, да, там, допустим, для...
1: За пловом и тандыром, я думаю, в Ташкенте хорошие проходят международные экономические форумы.
2: Да-да, это... ну, то есть, вы продвигаете русскую мягкую силу Средней Азии. И когда сюда приезжают тоже иностранные гости, ну, если бы вы были узбекская организация, оно Евразия, было бы, наверное, логично, что вы там продвигаете там плов, тандыр и тюбетейки. Но наоборот, если вы являетесь там смежной организацией с Россотрудничеством, значит, у вас для иностранных гостей должны быть там, не знаю, макет православного храма, примеры шедевров русского искусства, литературы, русских научных достижений. То есть все то, что, собственно, может выстроить позитивный образ России, заинтересовать нашей культурой, нашими достижениями, а в том виде, в каком это было выставлено там, это может, наверное, только заронить сомнение, что Россия местами идет тем же путем, как либеральные мультикультурщики на Западе, подавляющие традиционно европейскую культуру, но при этом уважающие там даже самые дикие традиции приезжих мигрантов.
1: Знаешь, утонул этот тандыр. Ничего, кстати, против тандыра не имею. Да. И против лепешек с тандыром.
2: Важен контекст.
1: Да. Да. Утонул этот тандыр все-таки в нашей повестке. Для меня этот форум ассоциируется с русскими наличниками, потому что, ну, стендов 5, наверное, назову, где так или иначе использовался в оформлении русский наличник. Каждый регион наш вот корневой, русский, там, Новгород, Тула, у всех было вот в дизайне наш русский орнамент, девушки были благочестиво, красиво одеты, практически никого не было, я не видел там в латексных костюмах, на каблуках таких, знаешь, классических из каких-то вот американских рекламных роликов какой-нибудь ерунды. Красиво одеты девушки на стендах, в длинных юбках, многие в кокошниках, много видел людей в косоворотках, сам, понятное дело, я был все эти дни в косоворотке, кроме последнего, было уж очень жарко, надел футболку под пиджак. И это стала норма. Русская тройка, катание на русской тройке было для любого человека. Там ямщик в такой одежде начала 20 века, в высоких сапогах, в картузе, с приятной окладистой бородой, молодой человек. Вот Федерация русской тройки, познакомились с ними, тоже специально подошли мы с Борисом Корчевниковым. Замечательно. Прямо на входе стенд с русскими народными промыслами Федоскина, Палех, Мстера. Мастера прямо там изготавливали продукцию, шкатулки, подносы. Прям при тебе расписывали руководители или там какие-то самые лучшие мастера этих школ. Там же можно это было приобрести. и тоже пользовалась огромной популярностью и у иностранцев, и у наших. Мария Владимировна Захарова всегда к ним приходит, покупает у них продукцию тоже сувенирную, чтобы дарить, ну, кому-то из своих контрагентов на высоком международном уровне. Рядом генеалогический центр стоял, который помогает людям искать свои корни, формировать такую библиотеку данных о своих предках, о своих родственниках, искать родственников, создавать вот эту семейную память, создавать альбомы с фотографиями, учить детей семейным правильным традициям. Вот такой, понимаешь, МЭФ для меня. А кто-то, ну, наверное, если захотеть, грязь можно найти вообще везде. В самом святом месте, там, в церкви, любая свинья, если захочет, найдет грязь. Да, зачем искать ее?
2: Да, кстати, вот, допустим, к вопросу о том, зачем нужен МЭФ, вот мне очень понравился диалог министра энергетики Саудовской Аравии с Владимиром Владимировичем Путиным, да, где этот саудовский принц сказал, что хотя мы мусульмане, а вы, как он назвал Путина, ваше превосходительство и Россия православная страна, но мы, в общем, будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Ну, это, конечно, он немножко так вот добавил высокого восточного штиля, но на самом деле заявление очень важное, потому что, с одной стороны, мы видим то, что во всем мире, в том числе в мусульманских странах, нас видят как действительно оплот православного христианства, а с другой стороны, это не является барьером, чтобы даже Саудовская Аравия, где официальная религия ислама ваххабитского толка, с нами бы не дружила, не сотрудничала, и плюс вот людям, зацикленным на якобы эскортницах, мы пока, вот это показан действительно уровень, когда министр энергетики Саудовской Аравии, которая является одним там из лидеров арабского и мусульманского мира, именно там находится как раз священный город мусульман, Мекка, да, признается в вечной дружбе нашему президенту и в позитивном ключе говорит о России как о, в первую очередь, православной христианской стране.
1: И в этом нет ничего плохого. То есть, да, для них это нормально.
2: Нормально, да.
1: Нормально. У нас некоторые вот еще чиновники старого образца все боятся. Мусульмане говорят: да классно, хорошо, будьте православными, ноль вопросов, супер. Не будьте как Европа, будьте собой.
2: Да.
1: А и находятся те, которые говорят: а вот мы вам, хотите, фестиваль плова сделаем? Вот. Расскажем про то, как мы вас любим. Чтобы любить другого, нужно любить и уважать себя. Пока мы не начнем все сверху донизу любить и уважать себя, чтить свои традиции, знать их, мы не сможем по-настоящему не вызвать уважение у других и не начать какой-то нормальный диалог с другими культурами. Чтобы вести культурный диалог, нужно иметь, быть носителем своей культуры. А мы в массе своей долгое время были носителями эрзац-культуры. Мы были бескультурными. Нас лишили, или мы сами отказались, забыли, потеряли, разбазарили собственную культуру и превратились в иванов, не помнящих родства. Сейчас эта ситуация меняется. И меняется в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Огромное количество православных предпринимателей, крупных, средних бизнесменов подходили к нам на стенд и говорили: как хорошо, что вы появились. Давно пора.
2: Да.
1: Давно пора вам здесь было оказаться. Хотя некоторые коллеги, когда мы обсуждали необходимость присутствия телеканала «Спас» и других православных СМИ на форуме, мне говорили: а что мы там будем делать? Ну что мы там будем делать? И ответ очень простой. Проповедовать. Нести,
2: да,
1: истину, нести Христа. Что, бизнесменам не надо спасаться? Им надо спасаться больше, чем всем остальным, наверное. Они сами это прекрасно знают. В храм на молебен приходило очень много людей, крупных предпринимателей. Я там стоял на молебне, смотрел вокруг, там этот там с такими огромными возможностями, этот тоже занимается большими делами. Приходят сами, молятся люди. Оказывается, что они глубоко уцерковлены. Прихожу на стенд крупной IT-компании, занимающейся безопасностью, Positive Technologies, а мне коллега, руководитель их коммуникации, говорит: а у нас акционер, православный человек, у него 6 детей.
2: Отлично.
1: Сейчас мы вас познакомим. Я говорю: ничего себе. И так везде, понимаешь? Это говорит о том, что изменения происходят. Просто вот как, когда гомеопатией лечишься, исцеление происходит не сразу. Или когда капельница работает, да, вот она вымывает из тебя понемногу там плохое и заливает в тебя хорошее. То же самое,
2: по капле, да.
1: То же самое происходит и с нашим духовным нравственным состоянием. ПМЭФ там 17-18 года просто колониальный ПМЭФ. Это эрзац такой, повторение Давоса. Угу. Там, Всемирного экономического форума. Давайте сделаем, как у них, как в лучших домах Филадельфии. Да? Людоедка Элочка, 12 стульев или Золотой теленок, я уже забыл. Ильфа Петров. Вот давайте так сделаем, что, потому что модно. А сейчас там уже другие смыслы. Иностранцы к нам, что вот Кэндэнс Оуэнс к нам приехала, потому что мы фестиваль плова проводим. Нет, она приехала в государство, старающееся жить по евангельским истинам.
2: Да, я просто нашим слушателям, кто не в курсе, скажу, что Кэндэнс Оуэнс — это крупнейший правоконсервативный публицист и блогер в Штатах, вот, которая просто собирает огромную многомиллионную аудиторию. И более того, что интересно, она является темнокожей американкой, которая выступает против БЛМ и против либеральщины. Так она, в общем, из либералки эволюционировала в правоконсервативную христианку. Действительно, имеет большое влияние на умы в США. И что для нас важно, Кэндэнс Оуэнс принадлежит к партии изоляционистов, которая считает, что США должно заниматься внутренними своими делами, а никуда не лезть, и всегда занимала четкую пророссийскую позицию, обвиняя в кризисе на Украине расширение НАТО на восток, и антиукраинскую, постоянно заявляя, что нечего американцам Украину поддерживать. Вот Кэндэнс Оуэнс приехала в Россию, я читал ее, значит, в одной заморской соцсети, то, что она писала, она в полнейшем восторге от Москвы и от Петербурга, и еще у нее был замечательный такой тоже пост, где она написала, что вот я побывал в усыпальнице Романовых, и что же, собственно, сатанисты сделали с этой замечательной императорской семьей, надо всем христианам мира пробуждаться. Поэтому, конечно, визит тоже таких людей, как и принц и министр энергетики Саудовской Аравии, и Кэндэнс Оуэнс показывают то, что значимость у данного мероприятия достаточно высокая.
1: Да, да. И чем сильнее мы будем это продвигать, чем меньше мы будем стесняться сами себя, своей культуры, своей традиции, тем быстрее нас будут уважать, как это было в прежние века. А если мы будем себя стесняться, если мы будем прогибаться, если мы будем либо укатываться в либеральщину, либо в азиопщину, во что угодно, но только не в собственную идентичность, то ничего хорошего нас не ждет. К нам присоединяется наш коллега, соратник, политолог, автор успешных многотысячных проектов в социальных сетях Дмитрий Никотин. Дмитрий, мы тебя приветствуем.
3: Здравствуйте, рад снова вас увидеть.
2: Взаимно.
3: Услышать, да.
1: Ну, ты частично слышал, как мы обсуждали Петербургский международный экономический форум. Мы твои преданные читатели, и всем рекомендуем присоединяться к нашему сонму, к нашему коллективу. Ты много пишешь про мягкую силу, про информационные войны, про психологические войны. Вот в контексте сказанного нами, в контексте того, что было на Петербургском международном экономическом форуме, что ты можешь сказать как специалист?
3: Ну, давайте, наверное, продолжу вашу тему по поводу выбора гостей. Не все гости, да, на ПМЭФ, на мой взгляд, были достойны своего приглашения. То есть, да, вот была Кэндэнс Оуэнс, но был также и Эндрю Тейт, то есть персонаж, который, на мой взгляд, идет...
1: Противоречивый.
3: Да, ну, больше так все-таки скандальный персонаж с таким...
2: Молодой Эрл Маск практически.
3: Да, так же, как и там отец Илона Маска тоже. То есть, вот я считаю, что нам нужно всегда выбирать фигур, так же, как для российского пантеона героев, как и в качестве гостей, те, которые объединяют, а не которые разделяют. Да? То есть вот, нужно заниматься подбором, исходя из этой точки зрения. По поводу того, что нам необходимо делать, да, в контексте мягкой силы. Ну, во-первых, нам нужно понять, что мягкая сила – это не только то, что делает государство, и ставка не должна быть исключительно на государственную работу. Мне вот нравится, знаете, такой смешанный подход. То есть вот есть чисто государственные модели. Это вот китайская модель. У них есть институты Конфуция, у них есть китайские государственные медиа, и вот вся китайская госмашина в области мягкой силы работает. Но есть, например, американские практики, где очень большой там частная, очень большая частная роль. То есть тот же Голливуд, это, по сути, частные корпорации, которые работают на продвижение, то есть где государство выступает неким создателем смыслов, а уже эти смыслы потом обрабатывает Голливуд. То, что у нас вот последняя такая попытка была сделана, некий там перечень ценностей для фильмов, но вот тоже сразу же я могу и частично этот перечень, да, покритиковать. Поменьше бюрократии. То есть, на самом деле, если дать русским людям больше творческого простора, поменьше бюрократии, поменьше вот этих вот жестких стандартов, то результат будет как бы налицо. То есть, в принципе, ну, способы распространения влияния неизвестны. Это медиа, это киноиндустрия, это сериальная индустрия. То есть нам нужен такой русский Netflix, нам нужен какой-то проект уровня, там вот «Игра в кальмара». Почему, если южнокорейцы смогли, почему Россия как бы не может? У нас что, недостаточно талантливых режиссеров, да, актеров, сценаристов и продюсеров, которые могли бы сделать такой проект? То есть государство может подтолкнуть, помочь с бюджетами, но... Многие жалуются обычно на что? На что? На то, что требуют. Требуют вот чиновники, которые не в теме. Так же, как сейчас с социальными сетями, когда мы фактически закрываемся, то есть вот этот вот процесс, да, где мы в рамках укрепления своего суверенитета одновременно начинаем закрываться от мира. При этом государственные медиа, они продолжают работать за рубеж, но таким образом государство теряет огромное количество блогеров, творческих людей, которые, опять же, на западных платформах доносили российскую точку зрения. И при этом, если взять такой пример, ну вот возьмем недавний футбольный матч в финале там, Лиги чемпионов, где русский вратарь стал на вот этот момент просто главной фигурой мирового уровня. И вот это тоже мягкая сила. Но где он, да, публикуется? Он продолжает публиковаться, да, вот опять же в запрещенных социальных сетях. Русские космонавты, да, которые тоже ведут там свои странички. Но это все еще идет по инерции. То есть если мы будем вот закрываться, то, к сожалению, наше влияние просто начнет сокращаться. И на одном только государственном не проехать. То есть то, что у нас есть там, например, успешные такие проекты, как там Russia Today, которые работают на зарубежную аудиторию. Ну, ни один канал, да, ни одна газета не сравнится с миллионами блогеров, которые могли бы работать, да, на укрепление имиджа страны. Ну, вот. То есть спортивные достижения, опять же, взять того же, там, например, русского хоккеиста Овечкина. Мировая звезда для США, наверное, намного больше сделал для продвижения, опять же, имиджа русского мира, чем, например, какие-то государственные медиа, которым доступ для работы на американскую аудиторию просто закрыт. И вот через, опять же, работу даже, например, с русской диаспорой за рубежом тоже можно было бы добиться намного большего. Знаете, даже у Израиля есть такая программа, я вот успел почитать, где они приглашают тех, кто находится за рубежом уже во втором, в третьем поколении, в Израиль. Бесплатная поездка. Ну, может быть, с какими-то нюансами, но у нас огромное количество русских, которые живут за рубежом, уже, например, во втором, в третьем поколении. И можно их приглашать в страну, на родину, вернуться на родину, да, вот, соответственно, предков. Они здесь съездят, устроить им бесплатные поездки, экскурсии. Представьте их влияние, когда они вернутся и расскажут о своей стране. Сколько можно даже элементарно будет туристов привлечь в Россию, когда вот человек, который является проводником, просто естественно и нативно, потому что он там русский человек, даже если он уже там в третьем, в каком-то там пятом поколении живет день там в Австралии или в Германии, он вернется, и у него уже круг общения как раз-таки среди местных жителей этой страны. И каждый такой человек, он становится вот инструментом влияния. Так что здесь можно, ну, бесконечно говорить про то, что необходимо сделать, что необходимо предпринять. Со смыслами, конечно, работать. Должен быть, знаете, вот на мой взгляд, четкий, вот как есть в бизнесе брендбуке, должен быть такой же национальный бренд «Россия», где есть четкий пантеон героев, четкие смыслы и нарративы, которые мы хотим распространять. Над ними должно работать экспертное сообщество, должна быть общественная дискуссия, что мы и каких персонажей мы вносим там в пантеон героев. И потом развиваем, опять же, это все через киноиндустрию, там, сериальную индустрию, компьютерные игры. У китайцев, например, вот была компьютерная игра, на приставку она, правда, была, на PlayStation Wukong. Там был просто тоже там мировой хит, и весь мир узнал о китайской культуре гораздо больше через, там, опять же, ту же самую игрушку на PlayStation.
1: Насколько мы сейчас эффективно это делаем? Есть ли какие-то удачные еще примеры, кроме вот звезд? Ты назвал звезд, я абсолютно согласен с тем, что ну, большой спорт, не люблю его, но понимаю его медийную емкость и эффективность. Поэтому да, это та среда, в которой надо работать. Кино. Сейчас мы снимаем кино так себе, не как в прежние времена, на мой взгляд. Литература тоже пока новых мировых имен у нас не появляется. Где мы еще можем выстрелить?
3: Вот в этом-то и большая проблема, что наша одновременная проблема и одновременно наша огромная радость, что Российская империя, что частично Советский Союз в плане там, космоса и атома, да, создали нам такой задел, что мы до сих пор на нем во многом выезжаем. То есть если мы берем, соответственно, русскую литературу, Достоевский, Толстой, тот же Булгаков, кстати, актуально, да, в контексте того, что сделали с его памятником, да, на Украине. Это вот такие вот, знаете, говоря опять же современным языком, это амбассадоры русского мира на века и из прошлого, да, в современность, которые по-прежнему работают. Но, конечно, нам нужно использовать еще то, что у нас есть, а не просто то, что, ну, вот это было, и как бы все это отдали в мировую культуру и забыли про это. Ну, естественно, называют обычно что еще? Русскую литературу, русский балет, там, русский космос, да, вот первый человек в космосе, там, Юрий Гагарин. Но если мы начинаем, конечно, сейчас не хочется вдаваться в детали, что у нас там и с космосом-то тоже проблем хватает, и там с киноиндустрией хватает. Поэтому я говорил, что нужно дать русскому человеку больше, на мой взгляд, именно свободы творчества, поменьше бюрократии, и что, конечно, госпомощь она нужна, но чтобы это давалось госпомощь, но без вот этих вот сложных бюрократических процедур и каких-то вот этих вот требований и вмешательства в процесс рабочий. Потому что обычно, если вы поговорите с человеком из индустрии, он скажет, да, конечно, он был бы рад там государственной помощи, но так, чтобы это не превращалось в то, что соавтором этого произведения становится чиновник. То есть, в первую очередь, творческий человек должен этим заниматься. Плюс у нас есть какая, на мой взгляд, тоже большая такая проблема, что мы больше фокусируемся на себе, а не работаем на экспорт. То есть, вот опять же, если посмотреть на Южную Корею, как успешный пример вот «Мягкой силы», все знают про кей-поп, Турция, про корейские дорамы, да. Да, турецкие сериалы те же, да. То есть, вот Южная Корея просто действительно такой считается классический вот пример работы на экспорт, где они стали, там, кстати, вот их одна из самых популярных групп, она в бюджет там такие приличные суммы возвращает в южнокорейский. То есть, именно не только на наш рынок работать, а сразу проекты должны делаться под ту аудиторию, которая находится за рубежом. То есть, вот та же, например, корейская индустрия, например, сериал «Игра в кальмара». После того, как этот сериал стал хитом Netflix, огромное количество людей в мире стали учить корейский язык. То есть, ну, недооценка есть у нас, может быть, какая-то вот медиапроектов, их успешности, их влияния.
2: Да, добавлю, даже, наоборот, да. Что когда я смотрел интервью с известной британской актрисой Кейт Бекинсейл, она сказала, что я закончил Оксфорд и выучил русский язык, чтобы читать в подлиннике Достоевского, Толстого, моих любимых писателей. То есть, как вот до сих пор...
3: Да, это да, тот же пример, да, где да, люди хотят потом в оригинале, то есть... На самом деле, достаточно одному проекту выстрелить, который может дать, ну, просто феноменальный вот, успех по увеличению влияния России в мире. И это сразу и к турпотоку приведет. Вот опять же, например, у нас невероятная природа. Все знают, что Россия настолько просто поражает у нас от субтропиков до, естественно, там, тайги Крайнего Севера. Но вот, очень часто... Где об этом сейчас людям рассказывать и говорить? Это все делают кто? Наши вот путешественники, но опять же, где потом, да, в запрещенных сетях. Если мы будем говорить про социальные сети, вот смотрите, мы хотим строить свои социальные сети, но тогда их нельзя закрывать от мира. То есть у нас рычаг влияния же есть в наших социальных сетях, но нам нужно тогда их открывать, это во-первых. То есть они должны быть глобальными, нельзя построить сейчас успешный продукт, если он сконцентрировать на очень маленьком внутреннем рынке. А у нас маленький внутренний рынок, у нас не Китай с миллиардным населением, но это вот первое. Второе, это эти соцсети наши, они должны быть очень четко монетизируемы, то есть чтобы авторы сюда шли, потому что сейчас в современном мире блогинг — это как бы профессия. И третье, необходимо, чтобы они давали возможность новым авторам развиваться. Значит, эти социальные сети должны не просто показывать KPI установок, как у нас с национальным мессенджером, да, а люди должны, например, если они заходят в ВК, например, видео или на Рутуб, они должны знать, что благодаря алгоритму о них узнают. То есть прям государство должно, видимо, поставить задачу нашим национальным видеохостингам и мессенджерам, и социальным сетям, чтобы они работали над привлечением новых авторов, где новые авторы могли бы раскрываться.
2: Да,
3: эти программы, конечно, есть, да, там у ВК-видео, ты заходишь, читаешь, и может со стороны показаться, что все это прям круто работает. На практике, как человек, который работал, да, на западной платформе до того, как меня оттуда вышвырнули, да, я попал под эти блокировки, но я видел разницу, да, вот... К сожалению, про это мало кто говорит. У нас обычно вот, ну, вот показатели есть, и как бы как будто все круто. Но
1: потому что многие круто, отчитываются на бумаге сделаем... просто. Презентации делают.
2: Да? Я просто приведу простой понятный пример, что, допустим, вот если мы возьмем китайскую как раз всемирную платформу TikTok, там простейший алгоритм, что человек, производящий хороший контент, может без вложения копейки там раскрутиться. То есть ты загружаешь туда ролик, его показывают на 200 человек, если они активно его лайкают, он дальше переходит на 400. И так пока, собственно, твой ролик не перестает быть интересным. Поэтому средний контент может залетать там на 1000, хороший залетает на миллионы. А за блогером-миллионниками туда идет аудитория, за аудиторией идут рекламодатели. И плюс это все можно тоже контролировать, потому что мы вспомним, что в ТикТоке был антироссийский контент, а американцы вообще заставили в США, значит, китайцев продать там контрольный пакет акций.
3: Суть, смотрите, да. Китайский ТикТок, да, он стал мировой соцсетью.
2: Да.
3: То есть китайцы не стали зацикливаться в ТикТоке только на себе, да, они разрешили, да, их где-то прижали, они где-то пошли там в США на уступки, но все равно во всем остальном мире, возьмем там Бразилию, Индию, Африку, там Европу, ТикТок — это главная платформа, да, которая конкурирует с еще одной запрещенной соцсетью. И, ну и опять же,
2: почему, огромное, кстати, количество... Извините, что тебя перебью, да, кстати, что интересно про ТикТок, почему, допустим, там действительно возникло после начала спецоперации много контента антироссийского, штаб-квартира российского ТикТока находилась в Лондоне. А с учетом того, что наши китайцы, может быть, союзники, не союзники, но партнеры, почему бы нельзя было договориться, как вот американцы с ними выкупили, у них контрольный пакет акций, чтобы российский ТикТок штаб-квартиру имел в Москве, и мы могли бы тоже его там вполне себе контролировать, зачищая от контента нам ненужного и продвигая там тех блогеров, которые нам интересны.
3: Да даже, в принципе, нельзя переживать, что давайте полностью уберем, да, там какой-то клеветнический на Россию там контент. Пусть он будет, давайте с ним конкурировать, да, то есть мы можем конкурировать, где-то, конечно, там модерация всегда нужна, но мы переживаем, что они вот говорят, но сами, да, закрыли себе. И по поводу алгоритмов, я вот сам проводил эксперимент, вынужденно с YouTube, с Rutube и с ВК-видео, но также и с форматом, да, коротких роликов, когда... Вот представьте, насколько это работает. Один и тот же короткий ролик я заливал в 3 соцсети. Одна запрещенная с короткими видео, вторая — это ТикТок, и наш, соответственно, отечественный национальный ВК. В 2 не в отечественных этот ролик набрал у меня там 1,7 миллиона просмотров, в другой 1,6, и в ВК 10 тысяч просмотров. То есть смотрите, еще раз, один и тот же. То есть алгоритм и китайского ТикТока, и американской запрещенной сети этот ролик воспринял хорошо, хотя это совершенно разные сети. И только в ВК у нас почему-то, да, возникает вот такая вот ситуация. И когда ты с этим регулярно сталкиваешься, ты понимаешь, что вот как бы проблема тоже есть. Да,
1: а что за ролик? Ты можешь пересказать кратенько? Почему так произошло?
3: Ну, это был политический ролик, собственно говоря, где я делаю аналитику по там украинскому конфликту. Вот, то есть я просто заливаю там короткие форматы из своих там длинных выпусков где-то нарезаю. В общем, по сути, это политическая аналитика. И вот представьте, да, политическая аналитика, она залетает на несколько миллионов в запрещенных сетях. Я, конечно, понимаю, что меня оттуда также могут удалить, как и с YouTube, но там ради эксперимента и какую-то аудиторию еще там попытаться привлечь, как бы почему бы и нет, да, посмотреть, увидеть это все. Тем более у меня получается там, в отличие от многих, кто просто что-то вот говорит и в теме находится, так скажем, косвенно, я это на личном примере все это протестировал, все это увидел, как это работает, и хотел бы вот на этом сделать акцент. Ну и любой автор, он скажет, алгоритмы, то есть нужен акцент на алгоритмах. У нас такая крутая математическая школа, которая извините, до сих пор, опять же, дает нам плоды, у нас там невероятный просто финтех, там IT-специалисты, но почему-то вот в области соцсетей у нас такой большой пробел, просто потому что складывается ощущение, что на этом не делают акцент.
1: Безидейность, вот, потому что долгое время была. Хорошая инфраструктура, но хороший конвейер, но нечем наполнять его.
2: И здесь просто еще...
3: Я думаю, еще... Проблема контроля со стороны вот чиновников. То есть чиновники все-таки есть вот проблема, что они не погружаются вот в эти вот детали. Для этого нужно пригласить там условно экспертов-блогеров на какой-то круглый стол, чтобы они там чиновникам рассказали, как эта ситуация происходит. Потому что, ну, невозможно же во всем разбираться. Условный там чиновник, он не обязан быть блогером, чтобы понимать, как это работает. И очень часто на бумаге может казаться, что это вот классно, и показатели у нас вот такие вот. На практике это может работать, ну, очень часто по-другому.
1: Хочется еще с тобой обсудить тему письма Зеленского главе нашего государства, нашему верховному главнокомандующему. Как тебе кажется, это паника какая-то, просьба о пощаде или что-то другое, это ловушка?
3: Ну, это не скорее это провокация. Это здесь смотрите, давайте так. Было ли это письмо именно письмом? Нет. Если бы это было письмо, оно было бы передано по ДИП-каналам. Соответственно, что это было? Это была попытка пообщаться с российским обществом, попытка пообщаться с миром и указать на то, что в картине Зеленского как бы происходит, но через голову. То есть как бы обращаясь к президенту и привлекая внимание, он пытается донести те нарративы, которые в принципе пытается доносить украинская пропаганда, привлекая невероятное медийное внимание к этому событию. То есть это чистая провокация, это естественно никакое не дипломатическое послание, никакой не призыв к переговорам, никакого переговорного процесса в ближайшем будущем я абсолютно не вижу. И текст письма, он, конечно, там с элементами оскорблений, с там хамством, но это не дипломатия точно, то есть это провокация с целью донести нарративы украинской пропаганды до российского общества. То есть в целом реакция должна быть такой, да, если Зеленский хочет общаться, есть дипломатические каналы, ну и да, конечно, у нас Пескова мы часто критикуем за то, что он вот что-то говорит, что потом вызывает у многих такие странные эмоции, но он на самом деле правильно сказал, то есть вот есть дип-каналы, почему бы не передать сообщение по ним, ну и хотят встречаться, давайте встречаться, ну, в Москве, да. Так же, в принципе, как и Зеленский предлагает, вот так же ему и ответили. Ну, приезжай в Москву, поговорим.
1: Ну, правильно, действительно. Дмитрий, что нас ждет лето впереди? Обычно информационно это такой небольшой спад, затишье и возможность, наоборот, выстрелить с чем-то сильным. Возможно, есть какие-то у тебя прогнозы, какие-то мысли о том, по какому пути пойдет информационно-психологическое противоборство, участники которого все мы.
3: Ну, к сожалению, я здесь не буду оптимистом, то есть лето, на мой взгляд, будет довольно тяжелым, то есть нам нужно подготовиться к тому, что, значит, конфликт у нас вступает в новую фазу, то есть мы увидели это и по ситуации с питерским форумом, мы видим, что действительно Украина переходит к попыткам сделать блокаду топливную Крыму и новым регионам России. То есть в военном плане будет продолжение вот этой вот войны в воздухе. В психологическом плане, на самом деле, возвращаясь опять же к теме письма Зеленского, но вот смотрите, Зеленский пытается представить сейчас через это письмо, ты видишь, как он манипулятивно это делает, что Украина чуть ли вообще не побеждает в этом конфликте. Хотя на самом деле Украина находится вот на волоске от одного решения, которое сразу ставит ее в число безусловного проигрыша. Это европейская помощь. То есть вся Украина, она в этом плане абсолютно не суверенна. То есть нет никакого суверенитета, когда ты зависишь от того, одобрит Еврокомиссия тебе новый кредит или нет. Ну вот сейчас есть кредит на год, на полтора, его Украине должно хватать, да, те самые 90 миллиардов евро. Россия, опять же, если взять выступление Путина на ПМЭФ, показала ответную гиперуверенность в том, что ну окей, давайте посмотрим, кто будет чувствовать себя лучше там через полгода-год. Но сейчас, конечно, гражданам придется так или иначе, вот я это, знаете, так текстом охарактеризовал. Нам было долгое время довольно легко по сравнению с тем, что испытывало украинское общество. Теперь нам будет, конечно, посложнее по сравнению с тем, что было. То есть возникает там проблема с авиасообщением, то есть там из-за беспилотных тревог увеличивается ожидание рейсов, задержки, отмены, топливный кризис, опять же, который, вот смотрите, он будет

0: войне. То есть производство беспилотников в Европе для Украины наращивается. Ударов мы видим действительно больше. То есть счет идет теперь, если раньше там сенсации было 100 дронов, да, то сейчас это 500, 800 Минобороны отчитывается за сутки, сбивается, да,
1: Дмитрий, беспилотников. Дмитрий, но в итоге-то все что-то будет долетает, хорошо. Да. В итоге-то все будет хорошо, мы это.
0: Ну, я вот, знаете, уже так говорю, русское чудо есть у нас такое, богоспасаемое отечество. То есть, честно говоря, всегда, как аналитик, если я смотрю на эту ситуацию, вот смотрите, да, так интересно.
1: 30 секунд тоже у нас.
0: Да, отвечу, что вот есть холодный такой расчет, ты понимаешь, да, тяжело, но в глубине души у тебя почему-то есть какая-то вот уверенность, что русское чудо нас снова вытащит. То есть наше отечество не раз сталкивалось с очень тяжелыми кризисами, но в итоге из всех кризисов мы вышли победителями, иначе бы России просто не было.
2: Так и будет.
0: Сама мы история русские, доказывает, что Бог. Мы в любом случае выйдем из этого кризиса снова победителями.
1: Дмитрий, благодарим тебя.
0: Спасибо.
3: Слушает страна, слышит весь мир.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
6: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
7: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
8: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
7: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
10: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
9: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
11: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Премьера на Радио России.
12: Знакома ли вам сила отлива?
13: Нет.
12: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
3: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
14: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
3: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
15: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
16: Это нечто вроде морской болезни.
3: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
16: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
3: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировки российских войск «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любую сделку, достигнутую между США и Ираном. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Суточные потери противника превысили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке российского оборонного ведомства. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемой в ВСУ. Места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия сообщили в Минобороны. Кроме того, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любую сделку, достигнутую между США и Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп. «У него не будет выбора», — сказал он в интервью Financial Times. «Я принимаю все решения, Нетаньяху не принимает решения», — отметил Трамп. Он заявил, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Тегераном. «Это никак не повлияет на сделку. Ракетные удары по Израилю были атаками, которые вообще не имели успеха», — заявил американский лидер. Как сообщила армия обороны Израиля, военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции заявил, что ракетная операция, проведенная в воскресенье, является прямым ответом на широкомасштабные преступления сионистского режима в Ливане, которые привели к убийствам и массовому перемещению мирного населения. Ранее Трамп сообщал, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. По мнению президента США, такой удар мог бы подорвать усилия по урегулированию конфликта Вашингтона с Тегераном. После обработки 595 944 бюллетеней на выборах в парламент Армении, что составляет около 40% от принявших участие в голосовании, партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна набирает 52% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набирает 23% голосов. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна 9%. Всего в выборах участвовало 18 партий и блоков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что Армения не готова быть членом ЕС, и его цель – реформировать страну и довести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС. «Без этого нам не быть членом Евросоюза», – заявил Пашинян. Он считает, что стране нужно продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. «Это наша первичная цель, после этого политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения. Или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства – создать реальные альтернативы для граждан Армении», – заявил Пашинян. Обучение по новой системе высшего образования в России будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от 1 до 2 лет на уровне специализированного образования, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках пилота студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Первичное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из 3 уровней: базовое высшее образование, бакалавриат, специалитет, срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование, магистратура, ординатура, ассистентура, стажировка, срок обучения от 1 до 2 лет. Аспирантура, адъюнктура, срок обучения от 3 до 4 лет, сказал Чернышенко. Он отметил, что Россия взяла от Болонской системы все лучшее, и теперь пришло время выстраивать свою суверенную модель. По его словам, переход к ней будет мягким и гармоничным. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах московского региона ожидаются кратковременный дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В понедельник погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25 плюс 30 градусов.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Конор Макдэвид стал обладателем награды Тед Линдси Эворд, обойдя нападающего Тампы и Никиту Кучерова. В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это его 5-й трофей. Кучеров завоевывал награду 2 раза. Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в 3-м матче серии за 3-е место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до 3 побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. 4-й матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Викич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2-6-4. Матч длился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Казани плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Консерватники.
6: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединился наш друг, регулярный гость студии «Радио России» Роман Анатольевич Силантьев. Приветствуем вас, Роман Анатольевич.
7: Добрый вечер, дорогие друзья.
6: Есть что обсудить с известным религиоведом, исламоведом,
8: специалистом. Сектоведом, да, и деструктологом.
6: Да, это, конечно же, ситуация с исламизмом, с радикальными формами ислама в нашей стране, и как с ними мы справляемся? Справляемся ли?
7: Ну, пока справляемся. В общем-то, новости хорошие с этих фронтов в целом приходят. Похоже, у нас крупнейший успех спецслужб налицо. Рано, конечно, пока говорить. Но, во всяком случае, пока крупнейшая облава на террористов у нас идет. Полагаю, в эти минуты тоже. И вскрыли у нас сетку, в общем-то, одну из двух опаснейших террористических организаций в мире, а конкретно братьев мусульман.
8: А вот получилось так, что, насколько вот я вижу из СМИ, что в большинстве своем арестованы за связями с террористами, с братьев мусульман, религиозные деятели преимущественно связаны с Думара, с одним из многочисленных наших муфтиетов. Так ли это? Если да, то почему?
7: Да, это так. Ну, дело в том, что у нас Дум РФ, как это сначала назывался еще Совет муфтиев России, был прибежищем раскольников, которые предали верховного муфтия Талгата Таджуддина и, в общем-то, выбрали путь духовных приключений. Ну, а потом раскольники быстро дополнились мусульманами нетрадиционной религиозной ориентации. Поскольку если Таджуддин с ними боролся, то Гайнуддин, наоборот, их всех привечал. Неоднократно выступал против запрета ваххабизма, поддерживал контакты близкие с лидерами других нехороших террористических экстремистских организаций. Поэтому те же ваххабиты, разных видов поглядев на него и на Таджуддина, естественно, приняли сторону Гайнуддина. Ну, в принципе, не только Таджуддин у нас с ними воевал, и в муфтияте Дагестана, и в других хороших организациях мусульманских тоже не любят. Поэтому пошли они туда, где их любят. И все они как-то исторически сконцентрировались именно в Дум РФ.
6: Как так сложилось, что вот это годами шло? И почему именно сейчас, на ваш взгляд, вот началась активная, какая-то активная фаза решения этого вопроса?
7: Ну почему же годами? Десятилетиями шло. Вот у нас задержали такого Висама Бардвила. Я о нем еще в своей кандидатской писал в 2003 году про ислам. Написал, что, в общем, человек имеет типичную биографию резидента, который заслан тут для каких-то действий нехороших. И он тогда даже мой домашний телефон нашел и высказывал мне свое неудовольствие по причине того, что я вот тут его обидел.
6: Культурное?
7: Ну, он русский мат уже освоил тогда. Это, в общем, первое, что он освоил. Товарищ в этом смысле в нашу культуру интегрировался по мере сил. Правда, чувствуется, скоро ему придется с этой культурой распрощаться. У нас за террористические преступления гражданство лишают. Так что, посидев на дорожку, поедет обратно в Хамас. Но, тем не менее, десятилетиями это продолжалось. Выстроили мощную сеть не только у нас, но и за рубежом. И, надо сказать, вот последний год их начали давить по всему миру. В том числе и наши политические оппоненты, и американцы, и французы. Видимо, допекли они уже всех. Вот редкий случай, когда они, в общем-то, друзья Турции, Катару и Британии. Но вот всем остальным они не друзья.
6: Удивительно. Что нам ждать в ближайшее время? Вот какой прогноз по поводу вот этого трека, этого направления, связанного с радикальными формами ислама? Будет ли новый какой-то заход, попытка каких-то новых форм, учитывая, что со старыми формами мы научились работать? Это как вакцинация, да? Значит, появится новый штамм вируса скоро. Будет ли новый штамм вируса или сейчас в зоне Персидского залива неспокойно и не до этого?
7: Дело в том, что у нас интересная ситуация. Братья-мусульмане – это очень опытная и умная организация террористическая. Чем они сильно отличаются от того же запрещенного в России ИГИЛа? Ну, как я уже говорил, у нас и не запрещенный ИГИЛ, поэтому уточняю. Вот. Они, в отличие от игиловцев, ведут себя очень скрытно. Местами активно мимикрируют под мусульман добропорядочных. И, главное, не устраивают теракты просто так. Они копят силы для нанесения, в общем-то, финального удара. Они рассчитывают на взятие власти через массовые выступления. И, надо сказать, однажды им удалось власть захватить в Египте,
6: да,
7: как раз через Майдан. Это, наверное, главный успех террористов у нас за мировую историю, поскольку Египет все-таки страна крупнейшая, арабская, многомиллионная. Хоть продержались они недолго, но продержались тем не менее.
6: Ну, еще в одной стране к власти пришли террористы примерно век назад.
7: Но все-таки не братья-мусульмане. В Сирии они хотели прийти к власти, там была серия терактов, множество людей погибло, они вышли из подполья, когда почувствовали слабину, но тогда им не удалось. В итоге там пришли к власти игиловцы, а не они.
8: А, кстати, к вопросу о взаимоотношениях. Насколько я знаю, допустим, там Аль-Каида, запрещенным ИГИЛ, враждуют у них там разные стратегии своего развития. А какие взаимоотношения у братьев-мусульман с данными организациями?
7: А у них отношения скорее хорошие или нейтральные. То есть они не увлекаются борьбой междоусобной. И, в общем-то, со всеми взаимодействуют, ну, в расчете на то, что при свержении власти они уж там разберутся, кто конкретно эту власть захватит. Типа, давайте сначала все силы на свержение режимов бросим, а там уже потом и решим. Они, к сожалению, гораздо умнее игиловцев. И у нас они, надо сказать, крайне редко попадали в поле зрения правоохранителей. Вообще считал, что они преимущественно у нас вот в Крыму сконцентрированы, и на Донбассе, доставшись нам наследство от украинских товарищей. Но вот тут выяснилось, что нет, ситуация гораздо хуже, и целые регионы полностью оказались под их контролем. Ну, конечно, мусульманские общины этих регионов. Особенно, конечно, за Мурманскую область. Беспокойство испытываю, поскольку они на Северный флот активно лезли, даже их туда пускали одно время. Вот. И там, судя по географии арестов, в общем-то, нормальных-то и не осталось.
8: Ну, да, и, по-моему, еще тоже не случайно, что из общественного совета при Минобороне убрали как раз деятелей из Думы, заменили его как раз на, я так понимаю, муфти из ЦДУМ, из организации Талгат Таджудина, который занимает намного более адекватную пророссийскую позицию.
7: Но дело в том, что у нас Гайнудин очень резко выступал против восстановления института военных священников. И я даже не понимаю, как он вообще туда попал. У них-то, по сути, нет там никого. Может, там полтора человека воюют в Ахмате. Вот. Но вообще-то все официальные капелланы военные. Вот,
6: Таджудинский.
7: Это Таджудин и муфтия Дагестан.
6: Да.
7: Их, на самом деле, не так много. Но, в общем-то, изначально, еще до войны, в общем-то, было, по-моему, пятеро таджудиновцев, один представитель муфтията Дагестана. Сейчас их количество увеличилось, но, по-моему, не очень сильно. И поэтому и логично, собственно, что таджудин, в общем-то, опять становится главным партнером.
8: Кстати, вот так, если еще посмотреть, тоже, значит, многие люди не в теме, поскольку у нас Дума РФ часто скандально медийно активны, они их воспринимают как будто как некую главную организацию, как вот у христиан есть Русская Православная Церковь. Вот расскажите, сколько вообще крупных муфтиятов существует в России и, собственно, кто там наиболее популярный, на каком месте, скажем, там по количеству прихожан находится тот же самый Дума РФ, и кто все-таки более, скажем так, популярен среди именно коренных мусульман России?
7: Ну, не все, что имеет аббревиатуру ДУМ, это, как говорится, нехорошее. У нас многие хорошие организации такую аббревиатуру имеют. Это, конечно, не с Думой, не с Игрой известные, не связаны. Это Духовное управление мусульман. Давняя, на самом деле, аббревиатура еще советского времени известная. Но по количеству верующих и по количеству мечетей у нас на первом месте муфтият Дагестана. И вообще в целом мусульмане Северного Кавказа, поскольку они объединены в координационный центр мусульман Северного Кавказа, куда еще и Чечня входит, Ингушетия, и все местные регионы, ну плюс еще Калмыкия, Краснодарский край, то есть как бы это такой вот наибольший кластер мусульманских общин. Практически там нету представителей Думы РФ, единичной общины. Ну, два других крупных блока – это Татарстан, Башкортостан. Там Думы РФ нету вообще. Там два независимых муфтията. Вот. Плюс есть старейший у нас муфтият Центральное духовное управление, у него община и в Башкирии во множестве присутствует, Челябинская область, Оренбургская, Самарская, ну, где-то 1500. Вот они с муфтиятом Татарстана где-то второе место по количеству общин делят, реально существующих на первом месте у нас. Муфтият Дагестана где-то на месте третьем-четвертом у нас уже Чечня. Дума РФ у нас находится на шестом месте, поскольку в независимом муфтияте Башкортостана их больше, чем там. Ну, это где-то 8-9% всех общин, ну, и, наверное, верующих. Вот. Хотя, в общем, считать ли мигрантов их верующими, не уверен, поскольку, например, когда русские туристы приезжают в Турцию, они не становятся прихожанами Константинопольского патриархата, как можно предположить.
6: Хорошая мысль, кстати.
7: У наших правильно. Любимых таджиков и узбеков на родине тоже имеются свои муфти, надо сказать. И все-таки надо их, наверное, паствой их считать, а не Таища Гайнудинова.
6: Роман еще хотел обсудить тему ордынства. Я прошу тебя затравить ее.
8: Затравить ее, да. Тема ордынства, кстати, она тесно связана, потому что, как мы знаем, что господин Мухидинов из Думы РФ получил штраф 150 тысяч рублей как раз за вот эту картину, где...
7: Даже за две.
8: Даже за две, да. Где, ну, собственно, главный скандал был с картиной, где ордынские ханы попирают русских князей на Калке. Причем, как мы знаем, что как раз на Калке русско-половецкое войско громил именно Субедей, с которым тоже был связан скандал, когда у нас в Туве решили учредить для местных ветеранов СВО награду имени Субедея, и после большого медийного скандала начали от этого открещиваться, стирать видеозапись заседания местного хурала, которое это решение принимали. Что вообще скажете по поводу того, что то тут, то там возникают попытки вывести корни России не с Древней Руси, а из Орды, и представить нас, собственно, неким каким-то евразийским, азиатским государством, а не частью европейской цивилизации, где мы там, безусловно, не Запад, но такая тоже своеобычная славяно-православная цивилизация?
7: Ну, мы все-таки неплохо держимся с точки зрения врагов, которые мечтают нас через внутренний конфликт уничтожить. Вот именно это у нас самая большая уязвимость. Поэтому, собственно, они перебирают разные варианты. То есть либеральный проект не сработал, давайте что-нибудь еще попробуем. Коммунисты теряют свою популярность, а ну как у нас вот евразийцы теперь будут некоторые, да. А ну как у нас можно будет поссорить русских и бурят. Вот. А ну как вот через памятник Чингисхана, давайте тут Субедея. Это же все закладывалось, собственно, еще и советского где-то времени, где-то с начала 90-х. Давайте максимально от русских отдалимся, максимально себе напишем историю на них непохожую, максимально религию на православие непохожую придумаем. Если старой не было, давайте ее придумаем заново. Так появилась своя мифология у многих народов. Некоторая на пустом месте, как в Якутии, созданная и на Алтае. Некоторая, в общем-то, на искажении исторических мифов. Ну, не мифов, а на искажении истории базирующиеся. Давайте там злодеев сделаем героями. Вот у нас, грубо говоря, монгол Субэдэй родился на территории Тувы, хотя у наших предков резал тюрок. Вот, мы его своим героем будем считать, поскольку вот родился где-то тут. Вот у нас где-то родился Чингисхан, значит, вот наш, собственно, герой. Ну, чтобы, можно сказать, мало ли кто где родился-то, вот, в чем тут эта логика-то, например. Поэтому это все, конечно, серьезно ссорит народы. Вот там из-за памятника Чингисхану, в общем-то, заметен уже там русско-бурятский конфликт совершенно на пустом месте. И хотя вот были попытки раньше его там увековечить. Ну, в общем, власти помудрее были местные, эти попытки пресекали без публичных скандалов. Сейчас, к сожалению, это публичное поле вышло. В Тыве, ну, как бы, видимо, долгое время обаяние нашего бывшего министра обороны как-то позволяло сквозь пальцы смотреть на происходящее там. Ну, то, что улицы там при жизни в честь него назвали, как говорится, ну, тут милые обычаи. Но когда СУБДЭ стали с его там лицом рисовать, потом еще и орден решили придумать, ну, как бы это, наверное, другой совершенно имеет аспект. Может выясниться, что этот милый обаятельный человек вовсе уж не такой милый обаятельный, каким раньше казался. Может, разделит судьбу своих заместителей, как знать.
6: Если говорить как раз про мифы, про создание этих мифов, а кто этим занимался? Это были какие-то специалисты, профессионалы? Ведь была понятная история, историография и историософия, многовековая. Да, была дискуссия норманизм, антинорманизм. Но ни у кого на протяжении всего вот более чем тысячелетнего периода дореволюционной России не возникало вопросов, где, когда и при каких обстоятельствах Россия началась, как развивалась, какими народами прирастала и прочее.
8: Я даже важный момент напомню, что на самом деле вот это вот ордынское евразийство, это такой тоже вот наш постсоветский новодел, потому что даже в советское время... То есть мы вспомним, что у нас Орда была ругательным словом, когда вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской Ордой, да, то есть как раз...
6: Проклятой силой тюрьмы,
8: да, да. Да, то есть шла четко
6: ассоциация... Фашистской силой тюрьмы с проклятой Ордой.
8: С проклятой Ордой, то есть любые оккупанты, любое нашествие ассоциировалось с Ордой. И более того, любимый писатель Сталина, обласканный его премиями, это был бывший белогвардеец Янчевецкий, Василий Ян, у него был псевдоним, который написал трилогию об освобождении Руси от Орды, где как раз показано, как поэтапно сбрасывалась ордынская ига, и там основной вывод, что именно некий уникальный русский дух позволил нам ордынцев победить. И это, в общем, книга очень Иосифу Виссарионовичу нравилась, и даже он ни о каком ордынстве не задумывался, потому что это глупость полнейшая.
7: Ну, честно говоря, в общем-то, сильно удивлен, как вообще такой концепт, как евразийство, появился. У нас на гораздо более небольших территориях очень странно концепты представить. У нас, вот, например, Европу, которая сильно меньше, чем Евразия, по размеру, входит Исландия и Турция. Вот что между ними общего и какая там общая, по сути, может быть, цивилизация и идеология? Вот Африка, например, которая меньше Евразии, ее можно представить как единое целое? Нет, конечно, и близко нельзя.
8: Не, ну или какой-то тейк, что вот мы там позаимствовали, значит, ямскую почту и часть военных технологий Орды, значит, вот мы и Орду победили, значит, мы наследники Орды. Но в этой логике у нас намного больше влияния оказали прибалтийские немцы на Россию, и многие военные технологии мы брали у передовой тогда прусской армии. Мы,
6: слушайте, и, а они брали больше, у нас.
7: Но больше всего нас мы взяли.
8: И победили Третий Рейх. Мы там что, наследники Рейха получаемся в логике ордынцев тогда глупо.
7: Ну, простите, у нас юриспруденция и медицина, они на латыни. Значит, мы в первую очередь все-таки наследники Рима, на самом деле. Да.
6: Это мне как-то понятнее.
7: Или как, или нет.
6: Нет, мне это понятнее.
7: Нет, это все на самом деле какая-то дурацкая попытка создать общность там, где ее никогда и не было, по сути. Вот, потому что, ну, так сказать, это с нашей стороны такие вот заходы, а со стороны там тех же китайцев, например, ну, нету даже такой мысли, что мы какая-то единая цивилизация. Китайцы себя считают самодостаточной суперцивилизацией, им не надо ни с кем там быть в каком-то этом. То есть мы
6: индусы тоже, это максимально разные вообще миры.
7: Да, мы в пустоту куда-то это евразийство транслируем, и непонятно зачем. Кого оно, собственно, может соблазнить-то где-то. Может, в Казахстане какие-то есть там эти адепты и в Киргизии. Ну и, наверное, этим ограничивается все. Да и то, по-моему, их уже мало стало.
6: как нам стоит тогда выстраивать вот эту коммуникационную? Не евразийство. Уже много кому понятно, что не взлетает этот вертолет, крутится лопасти, крутится, жужжит, свистит, а не взлетает. Почему? Потому что нету под ним какой-то почвы онтологической. Если так разобраться, покопать, какое евразийство? Вот, были русские, и всегда есть, да, были другие народы. И чаще всего мы мирно потом как-то прирастали. Иногда не мирно, что тоже история разная знает, эпизоды. Но всех сохранили. Все живем в одном государстве. Русские государства, образующий народ. В чем проблема-то, я не понимаю. Сейчас вот как
7: я не знаю, мы типичные правопреемники Римской Византийской империи. Они тоже на территории Европы и Азии имели владение. Евразийскими Римскую Византийскую империю никто не называл.
6: Римская Евразийская
7: империя. Ну, она по факту же евразийская.
6: Ну, по факту, естественно, да. Империя, Евразийская империя Александра Македонского.
8: Да.
7: Ну да, ну а как это? Ну, они евразийские, географически-то были, да, но по факту-то нет. И, в общем-то, нет ничего удивительного. Мы не какой-то новый удивительный элемент мировой истории. Мы вот в третьем поколении, вот эти имперцы римские, улучшенного варианта с верой православной, ну, по сравнению с византийцами, с той же верой. То есть правопреемники Византии. Чем эта схема людям не нравится? Византийская империя при всех ее недостатках дольше всех прочих империй прожила, а самой стабильной оказалась. 1000 лет-то у нас никто не прожил, надо сказать, и близко.
6: Это действительно так. Ну как, у нас династия Рюриковичей тоже очень долго была.
7: Ну, все-таки не как империя.
6: Ну, потом уже почти как квази-империя. То, что она не называлась империей на западный момент, я считаю, что Московское это царство уже времен Иоанна Грозного абсолютно точно империи было. Дойдя до Кавказа, присоединив Казань и Астрахань, дальше пойдя в Сибирь, ну что, это империя.
8: Ну, кстати, это рабочая схема вполне для всех. И есть такой замечательный якутский блогер Алексей Басалаев, православный якут, который говорит, что Россия — Третий Рим, а значит, я якут и я римлянин. Поэтому вполне у него себе
6: нормально, хорошо. Алексей, если слышите нас, привет вам большой. Так и есть. Вы гражданин Третьего Рима, вы большая часть русской культуры и традиции, но при этом вы якут. И вы нам брат во Христе. Нет никаких проблем, ты не понимаешь. Мы с Ромой русские, с обоими романами, да, тут сидящими. Да. Вот. В чем, то есть, мы находимся вот в рамках этого ордынства в какой-то дискуссии воздуха с вакуумом, который просто пересасывается то в одно место, то в другое, то в одно, то в другое.
7: Ну, типа, да, вот они, вот азиаты, тоже люди. Ну, так мы всегда людьми, это... их, слава богу, считали, не только мы.
6: У нас никаких проблем этого не было.
7: Их людьми римляне считали, и византийцы считали. Зачем нам нас учить тому, что у нас давно и так в крови-то? Да, давайте будем любить негров. Ну, так русские всегда негров, например, любили.
6: А мы их никогда
7: любили.
6: Не ненавидели, да, чтобы...
7: Никакого вреда не причиняли.
6: То есть мы находимся внутри такой поздней западной либеральной галлюцинации и говорим, мы не галлюцинируем, мы не галлюцинируем, мы другие. Так, ну, да... Ну, то есть, давайте просто встанем, обопремся на наш более чем тысячелетний опыт и дальше пойдем по своему историческому пути, не сваливаясь ни в какой кювет. Вот насчет, кстати, кюветов, смотрите, кто смотрит видеотрансляцию в прямом эфире, Роман Анатольевич к нам всегда приходит с подарками, плодовитейший автор вообще, невероятный, что не выпуск программы «Консерватники» с Силантьевым, то новая книга, в этот раз, конечно, она потоньше, видимо, все-таки было время на отдых небольшое, называется она «Неоязычество в России в гостях у злой сказки», актуальненько.
7: Ну, есть такая проблема, безусловно, вот, хотя вот тут недавно с военкором Дмитрием Стешиным встречался, он считает, что все-таки она сильно уменьшилась после начала СВО.
6: Я согласен.
7: Вот. Но, тем не менее, она есть, и за каждого человека можно побороться, в общем-то, никто бы этим, наверное, так и не занимался, не беспокоился, если бы не жалели тех людей, которые, в общем, туда попали, потому что некоторых сектантов не сильно жалко. Вот, которые там у нас сатане поклоняются, как бы пытаться их оттуда вытащить можно, конечно, только оно того не стоит. Вот этих людей жалко, которые, в общем-то, патриоты своей страны обычно, но вот мозги у них, к сожалению, повреждены вот этой злой сказкой. И ради этого, собственно, мы это все пишем и пытаемся объяснить, что вот эти все идеи они как бы не к истинной русской истории восходят, а придуманные в Австрии, в Германии в 19 веке. Все это хорошо прослеживается вот в этой книге тоже.
6: Краткий пересказ, чтобы людям захотелось самим ознакомиться с этим трудом.
7: Ну, это антихристианская злая сказка. Давайте, вот если нам атеизм и типичный оккультизм не нравится, давайте поиграемся в поиск корней. Поищем там корни германского народа, там шведского. Давайте имена христианские заменим на дохристианские. Давайте что-нибудь интересное на этой почве придумаем, а заодно и обоснуем, почему мы суперлюди. Вот. И все это прямо вот практически без изменений перекочевало к нам. У нас, в общем-то, главный идеолог неоязычества еще советский нацист. Причем не неонацист.
8: Добровольский, который, да?
7: Добровольский.
8: Доброслав,
7: он, да. Он по своему поколению был нацистом как бы не нео. И с нацистами настоящими сидел. Вот у него была нацистская партия, он там ментов призывал резать. В общем, день рождения Гитлера на Красной площади отмечали.
8: Да, всякие злые все к нему ездили в гости куда-то в деревню там на посвящение.
7: И вот он, собственно, познакомился с трудами вот этого знаменитого Ненербе, вот, и, собственно, все туда перетащил местами дословно. Есть просто дословные совпадения в его 8 книгах. У него 8 книг запрещено, кстати, за экстремизм. Сколько он тупо тащил все эти наработки на Ненербе к нам, ну, меняя там Тора на Перуна, грубо говоря. Ну и, в общем-то, и Калаврат, по сути, две свастики совместить, вот и будет тот самый символ вот этих так называемых родноверов. Ну, можно было 4 свастики совместить, ну, это уже как-то было, наверное, визуально тяжело. Поэтому никаких новых идей, все исключительно заимствовано оттуда. Ну, а потом еще народ всякую фантастику понаписал, они стали черпать идеи из фэнтези. То есть вот это вот, так сказать, научпоп неоязыческий фэнтези перетекал, а фэнтези туда. И половину богов у нас придумали уже вот на наших глазах.
6: Например?
7: Ну, там, кого там придумали этого, господи. Ну, например, там, господи, Рода, потом у нас Чернобога в каких-то видах, там, Кочного Бога, Числобог, вот ярчайший пример.
8: Да, да. Числобог, точно.
6: Числобог – это какой-то цифровой, да. Бог IT-технологий.
7: Да, потом там, господи, да там вот у меня, они перечислены, эти товарищи, во множестве, которых даже, собственно, и в начале 20 века-то никто не знал, но вот там их все-таки придумали.
8: Ну, кстати, к вопросу тоже о том, как это все работает. Задумка. Я буквально вчера читал статью, как в Исландии сделали второй официальной религии после христианства лютеранского толка асатру, местное язычество. То есть на волне интереса, значит, к наследию там викингов Малой Эдди появился человек 20 энтузиастов. Воспользоваться лазейкой, значит, в местном законе. И знаете, что было интересно? Они потребовали, чтобы их, значит, признали официально религиозной общиной в Исландии. И когда они пришли к местному министру, когда он им отказал, они от него уходили. В этот момент случилась гроза, вырубилось электричество. Министр решил, что это бог Тор, таким образом отреагировал, и разрешил. И из 20 человек они доросли там, да, по-моему, несколько процентов населения Исландии, вот эта вот община неоязычников Аса. Ну и в конце концов, например, они в том числе отметились тем, что боролись за отмену запрета на однополые браки в Исландии. Интересная такая традиция викингов, видимо.
6: Ну да, что-то новенькое, что-то на современно-скандинавском.
7: Ну, в общем, известные товарищи, в общем-то, уровень, конечно, там экстремистов и террористов запредельный, ну, особенно экстремистов, терактов там не так много было, там вот реально, я посчитал, так сказать, ну, 3/4 идеологов неоязычества имеют запрещенные книги, статьи вот в этом списке нашем, знаменитом, федеральном, все почему-то хотят резать христиан и жидов, вот у них есть такая особенность, ну, некоторые, правда, еще негров, китайцев, вот, есть там варианты, но в основном нас и евреев.
6: Самое интересное, что некоторые специалисты мне говорили, что это может быть вообще спецпроектом такой большой операции британских спецслужб.
7: Нет, это, я полагаю, все-таки операция не британских спецслужб, это, в общем-то, скорее к Австро-Венгрии тянется. У нас постоянно с тем же Лениным, типа был он немецким шпионом, недооценивают, что Австро-Венгрия гораздо больше к нам злобы питала, и гораздо больше конфликт интересов именно с ними у нас был. Сейчас-то, конечно, Австро-Венгрии нет, поэтому она подзабылась. Раньше-то славяне и там во множестве проживали, поэтому им было жизненно необходимо как-то их сагитировать правильно. Есть мнение, что когда униатский проект себя плохо проявил в Первой мировой, когда униаты стали массово на нашу сторону переходить, вот было решено вот эту тему вбросить. И то, что первые неоязыческие общины на постсоветском пространстве во Львове появились, вот вообще вот на Западной Украине, это факт научный. Это еще до войны был, Великой Отечественной. И, в принципе, вот это неоязычество, которое к нам потом перетекло, на территории Канады развивалось самым активным образом уже в послевоенный период.
6: Рунвера вот это, да?
7: Да, это, собственно, тут и жена Ющенко была из этой семьи. И вот эти вот прекрасные люди там наплодили кучу общин.
6: Современная Украина является рассадником буквально такой лаборатории неоязычества, чего там стоит запрещенный Азов. Я общался с этими людьми, они все в татуировках обязательно, все, с кем я общался вот из этих пленных азовцев, взятых еще в мае 22 года, в плен, в Еленовке это было, под Донецком, они все, как один говорит, да, мы язычники, или там, да, одно время я увлекался язычеством, таким-то, таким-то, таким-то, то есть у них там это прям поставлено на поток.
7: Ну да, собственно, у них и замещается христианство, причем язычеством даже уже не славянским, а скандинавским. Скандинавское язычество всегда сильнее оказывается перед так называемым родноверием, славянским неоязычеством, поскольку там все-таки боги не придуманы. Они все-таки, ну как они придуманы, но они хотя бы в исторических документах встречаются. То есть бог Один у нас не придуман был каким-то пьяным нацистом вчера, а все-таки он, извините, у нас там старший Эдди упоминается в других местах. Когда у нас половина богов были придуманы, даже не половину у нас, там две трети, наверное. Там, ну, кого-то из хулиганских соображений там в 19 веке придумали, или там даже в конце 18-го, по большей части 20 век и даже 21-й. Поэтому, и когда все вымышлено по факту, и о тех-то, которых мы знаем, о том же Перуне это практически ничего не известно. Вот. Поэтому, ну, конечно, они проигрывают.
8: Ну да, если все-таки у скандинавов, типа исландцев, можно хотя бы опереться на младшую Эду, и они довольно поздно приняли христианство, то поскольку Русь достаточно рано крестилась и безболезненно перешла, собственно, в ранг христианской страны, поэтому, конечно, у нас наши, собственно, эти неоязыческие традиции больше всегда попахивают каким-то странным новоделом. Ну, вообще, кстати, тоже интерес к язычеству в Европе возник в эпоху Просвещения, когда просто многим людям казалось, что быть там христианином слишком сложно и скучно, и вот нужно себе вернуться к каким-то дохристианским религиям, чтобы не бороться со своими грехами, а наоборот, этим грехам можно там потворствовать, говоря, что ты там, напившись вина и устроив оргию, там, условно говоря, совершая жертвоприношение какой-нибудь там Маре, там, или
6: Дионису. Не просто ты алкаш.
8: Или Дионису, да.
7: Ну, а потом те, кто это придумал, были вырезаны тем, кто эти идеи, собственно, и воспринял, как это часто и бывает. У нас тут одни марксизм придумали, потом их марксисты и вырезали, да. Ну, бывали случаи у нас. Надо аккуратнее придумывать всякое информационно-идеологическое оружие.
6: Что сейчас у нас с этими товарищами происходит? Вот какое положение вещей на текущий момент, на 26-й год? Вы упомянули нашего общего друга Дмитрия Стешина. Он утверждает, что все это пошло на спад. Ну, в зоне СВО, наверное, да, в целом. Если в 22-м году это было больше, сейчас, мне кажется, по моим ощущениям, я опять же не могу говорить за все участки фронта, где я бываю, этого меньше.
7: Ну, во-первых, с этим бороться начали, поскольку если раньше как-то с какой-нибудь Велесовой ночью могли спокойно отнестись и к замене там традиционных обрядов на нетрадиционные, то теперь с этим жестко борются. Вот я тут недавно писал экспертизу, у нас вот в Тверской области скоро там Купалу будут отмечать, куда, значит, из книжки «Простонародные верования и суеверия русского народа» понапихали, значит, все, что могли найти, весь этот мусор, который там, соответственно, был. То есть я вот думаю, вот если бы они, так сказать, косплеили бы советскую историю, это бы выглядело так. Значит, в советское время люди как провожали зиму, соответственно, в зависимости от региона. Где-то первомайская демонстрация зиму провожала, где-то драка стенка на стенку, как в Казани, где-то эту чучелу жгли, где-то, соответственно, фестиваль Прово проводили, и все это называлось праздник там весны, соответственно. И вот это все, значит, в один праздник надо запихать, чтобы стенка на стенку, и плов, и первомайская демонстрация, сказать, вот как в советское время все провожали у нас зиму.
6: Наши предки.
8: Наши предки.
7: Он говорит, вот у нас, значит, предки провожали. А я говорю, а вот те русские люди, которые в Австралии живут, они точно вот там зиму проводят, они точно сейчас у них разгар лета, или может у них там разгар зимы? Они как не считаются, вот они-то как это делают? Вот. У нас эти люди наивно полагают, что все праздники привязаны к временам природе, года.
6: Да. Климату, да, да, конкретного региона.
7: Так почему-то у нас вот Масленица исключительно к Великому посту привязана. А, как мы знаем,
6: и
7: у нас...
6: к Пасхе.
7: Да, и к Пасхе. Соответственно, да. Пасха-то у нас может упадать на любое время. Вот Троица – летний праздник. А вот в этом году Троица у нас 31 мая. Она точно летний праздник? Она всегда летом-то бывает? Всегда можно купаться 31 мая, особенно в Сибири? Или как? Или по ночам бегать голыми? На Камчатке, например, да, там же люди-то вот исключительно так это все. И, по сути, это вот это вот весь бред, который туда можно, вот я читал, вот, значит, наши предки не доверяли медицине, поэтому с целью, значит, исцеления от ран через костры прыгали по ночам. Ну, и тут же статистика, у нас там десятки людей за последние десятилетия сильно покалечились в пьяном виде, прыгая ночью через костры. Травматизм – это сиг. Вот у них такая идея, значит, надо в пьяном виде пойти купаться ночью, а в пьяном виде попрыгать через костры. Так люди, видимо, исцеляются.
6: Хорошую религию придумали неоязычники, кто-то, да, возможно,
7: сколько
6: скажет.
7: Сколько там полегло людей?
6: Вспоминая Высоцкого.
7: Предки ж наши идиоты были, они исключительно так ведь и лечились, да, там, в кострах, там, так сказать, сгорали, тонули по ночам в реках, там, да. Ну, вот с точки зрения, да, с точки зрения вот этих вот реконструкторов, так оно все исключительно и было.
8: А, кстати, даже вот я заметил, что среди вот наиболее радикальных неоязычников неонацистов бывает довольно-таки легкий переход, допустим, в радикальный исламизм ваххабитского толка. Вот буквально недавно как раз история, когда, значит, была такая группа нацистов, скинхедов-неоязычников, называлась, по-моему, Невоград. Вот. Они, значит, сели. Один из них стал в тюремном джамаате, принял ваххабизм. Снова там, по-моему, что-то вышел, ему, значит, новые его эти братья-ваххабиты выдали жену чеченку, он там вербовал людей воевать за джихадистов в Сирию, а сейчас он сел за свое старое дело, за то, что когда он был нацистским-скинхедом, зарезал двух таджиков. Вот такая вот удивительная судьба у человека.
7: Ну, Кирилл Присяжнюк, герой из одной из моих книг, он был еще бандеровцем и веганом, нацистом, бандеровцем и веганом.
8: Беда не приходит одна.
7: Сел как экстремист, да, на зоне принял. Принял веру ИГИЛа, отсидел еще как террорист.
8: Запрещенный у нас ИГИЛ, да?
7: Да. У нас не запрещенный в Новосибирске. Институт гидродинамики имени Лаврентьева. Напоминаем, да. У нас два ИГИЛа. Один хороший. Вот. А теперь к нему пришли за то, что он кого-то из мусульман зарезал, будучи нациком. А может, нациком он остался? У нас многие ваххабит прекрасный нацизм с этим совмещают.
6: История закольцевалась.
7: Ну, или, да, жалко ли нам товарища Присяжнюка? Мне лично нет.
6: Больше жалко его жертв.
8: Ну или да, у нас был нашими доблестными войсками ликвидирован на Украине такой белорус Лешук по кличке Маджахет, который тоже начинал с неонацизма, был даже на Украине его судили как боевика Айдара за зверство, совершенное по отношению к мирному населению ВТО, и тоже он был там ваххабитом с такой ваххабитской бородой, и наши бойцы его ликвидировали. А как вы думаете, Роман, почему так происходит, что вот некоторые наиболее радикальные вот эти неоязычники people-хейтера так органично потом переходят в статус ваххабитов?
7: А у них совсем слабая никчемная вера. Она даже супротив ваххабитской не тянет. Вот я не помню ни одного случая, чтобы у нас на зоне ваххабит стал поклонником Перуна. И знаю десятки историй, как неоязычники становились ваххабитами. И можно, так сказать, вопрос задать. А что же у вас за вера-то такая? Если вы даже с ваххабитами-то тупыми никак справиться не можете. Вот говорю, вот вы власть-то в России, если захватите, вы как ей распорядитесь-то? Вы друг друга немедленно и перережете, а потом уцелевшие примут ваххабизм, судя по всему. Поэтому вот и все, вот яркий пример силы вот этой неоязыческой веры. На зоне все это немедленно куда-то исчезает. Никаких там капищ Перуна нету, но вот тюремные джематы у нас массово присутствуют почему-то.
6: У меня другое есть наблюдение, что я на фронте видел множество людей, знаю множество историй, когда неоязычник, оказавшись на фронте и столкнувшись там с первым обстрелом, еще с чем-то крестился. Или там возвращался, покаявшись, да, в православие. И никогда не видел, чтобы воцерковленный православный человек, оказавшись на фронте, вдруг решал поклоняться Перуну. Вот. Люди там пустые в этом плане, там, да, ничем не наполненные, но разные могут быть повороты судьбы. А человек, который уже осознанно живет духовной жизнью, вряд ли захочет симулякр.
8: Но здесь вот то есть момент такой, я как человек тоже своим прошедший путь там от родноверок просто, ну...
9: Я ждал, когда Рома сам это начнет, мне не хотелось, да, да, понимаешь, говорить, Рома, а ты же вот был вот этим всем.
8: Христианин, да, я могу сказать, что здесь есть просто в чем разница, что есть люди, которых, как меня в свое время там к язычеству привела, то есть тяга к изучению своих там славянских корней, и потом, когда ты понимаешь, что твой народ в принципе проделал путь тоже от язычества к христианству, и христианство повлияло на русский менталитет намного больше, чем язычество, ты тоже там плавно начинаешь возвращаться к христианству. А вот те, например, неоязычники, которые переходят в ваххабизм, это люди, которые, собственно, по вот такой вот неонацистской, вот этой пипл-хейтерской теме приходят к язычеству, как к некой темной такой религии. Просто это намного больше этой тьмы и более в более таком структурированном виде. Они позднее потом находят в ваххабизме.
7: Я думаю, тут, может, и проще есть подход. Они же позиционируют, что язычество – это вера сильных людей. Сталкиваясь с ваххабитами, особенно в зонах, они обнаружили, что ваххабит это как-то и посильнее, причем значительно. Что у них там уже созданы джематы, что у них там, так сказать, список борьбы с христианами гораздо обширнее, чем у язычников. И что если ты христиан ненавидишь и желаешь им зла, ну иди лучше он к террористам ИГИЛа. Они-то всяко больше христиан убили, чем все неоязычники вместе взяты.
8: Ну, кстати, да, вот пример Присяжнюка, то есть сел нацистом-неоязычник, вместо того, чтобы перевоспитаться нормального человека, вышел ваххабитом. Вот проблема, несомненно, тюремных джематов. Как вообще с ней можно бороться сейчас?
7: К сожалению, никак. Ситуация совсем плохая. У нас доля ваххабитов резко выросла в зонах, ну, в том числе и потому, что все адекватные заключенные за редким, так сказать, изъятием ушли на войну.
8: А есть какие-то отдельные зоны делать по вот под исламистов, осужденных за исламский
7: терроризм? Если перечень террористических организаций посмотреть, там значатся две зоны, две тюремных, так сказать, организации в Махачкале и в Калмыкии, где ваххабит просто взяли власть. И это не единственный случай. ФСИН эту проблему решить не может, поскольку ну, нет технической возможности держать их в одиночках и не давать им там коммуницировать. Ну и некоторым мусульманским деятелям надо спасибо сказать, которые активно эти джематы поощряют, литературу им привозят. Вот. Не будем пальцем в конкретный дум тыкать. Ну, в общем, ну, это они.
8: Да.
9: А вот если провести параллель, ведь, ну, по большому счету, неоязычество – это такой ваххабизм для индоевропейских народов. Тоже радикализация, тоже ненависть, тоже стремление оторвать от чего-то подлинного и традиционного. Есть ли какие-то общие черты у ваххабизма и у неоязычества? Общие черты у людей, которые подпадают под влияние и уходят в самые радикальные формы того и другого?
7: Нет, ваххабизм больше похож на марксизм в этом смысле.
9: Вот, интересно.
7: А неоязычники – это нацисты скорее. Вот у нас есть национал-социализм и интернационал-социализм. Вот у нас, собственно, ваххабиты – это интернационал-социалисты, а неоязычники – это национал-социалисты. Они все, так сказать, сконцентрированы на роде, на том, что не тамария, белая – это специфика неоязычников. Вот. А ваххабиты как раз очень толерантны к этническому разнообразию. Это часто подчеркивается. Конечно, там арабы, в общем-то, некую особую роль играют, ну, потому что арабские, естественно, хорошо знают. Ну, среди лидеров ваххабитов...
9: Есть ваххабитообразующий народ.
7: Ну, в общем, среди лидеров ваххабитов мы очень большое этническое разнообразие наблюдаем. Так что это скорее такие радикальные марксисты.
9: Хорошо. Нужно тогда поговорить и про эту ветвь экстремизма, существующую у нас в стране. Вы работали как раз с экстремистскими коммунистическими сектами, или как они там называются?
7: Есть и коммунистические. У нас, собственно, какие запрещают организации? Ну, самая распространенная группа – это антифа или антифашисты. Это анархо-марксисты или анархо-коммунисты. У нас уже 5 этих организаций признаны террористическими. Последняя из них называется «Зло». У нас в прошлом году, наконец, запретили в России «Зло», как и сатанизм.
8: Здорово.
7: Зло расшифровывается как «Забайкальская левая организация». В Чите злодействовали. Хорошая аббревиатура.
9: Вот, конечно, самораскрытие такое, да?
7: Ну, почему нет? Ну, на втором месте у нас свидетели СССР или некрокоммунисты. Их уже, по-моему, 7 групп запрещено. Ну, скоро, наверное, кружок марксистов подтянется. Это уже настоящие коммунисты. Удивительно ли...
9: То есть, все-таки есть настоящие коммунисты в стране?
7: Ну, а кого считать настоящими?
9: Ну, те,
7: проблема
9: сидит
7: в том, что у нас...
9: Революционеры не должны
7: быть. Мы, например, не знаем, какое направление в исламе является истинным и исходным. Там, шиизм или суннизм. У коммунистов ситуация еще более сложная. Кто из них настоящий? Я лично считаю, что троцкисты – это настоящие коммунисты, а все остальные – это еретики. Но,
9: на мой
7: взгляд, Геннадий Андреевич со мной бы не согласился.
9: Те революционеры, которые говорят, что вот нужно вот все разрушить, сравнять, а затем новый мир построить. Вот это вот как-то, вот, мне кажется, больше коммунистов.
7: Я тоже так считаю. Ленин и Троцкий – настоящие коммунисты.
9: Да?
7: А вот Сталин уже нет. Его,
9: да,
7: как еретика, правильно совершенно на этом 20-м съезде разоблачили. Посмертно отменили.
9: Да.
7: Вот. Ну да, у нас вот в 15-м году запретили Компартию Казахстана. Ну ничего, Казахстан и с Китаем дружит, со всеми остальными, не упало небо на землю.
9: А это была та компартия, которая появилась в 91 году?
7: Да, это был, собственно, да, преемник местного этого,
8: ну,
7: КПСС.
8: К вопросу, да, о том, что
7: Китай... И не только, по-моему, других еще надо уточнить, по-моему, других республик Средней Азии запрещена.
9: А как-то тихо прошло, и я не помню, чтобы Геннадий Андреевич или кто-то еще там с высокой трибуны стучал кулаком и говорил, что империализм...
7: Нет, подождите, в Казахстане там как раз хорошие евразийцы. Если они что и запретили, это точки, только с точки зрения продвижения евразийства. Даже если коммунист. Их нельзя обижать. Это наша интеграция со Средней Азией. И даже если они там все сочинения Ленина завтра экстремистскими признают, никто ничего не скажет.
9: Ну, да, и... ладно.
8: Ну, кстати...

0: Вот такой уровень аргументации.
1: Вот недавно у нас выступил замминистра юстиции Свириденко, который курирует вот, включение в перечень иноагентов, и сказал, что, в принципе, ошибочно полагать, что только за иностранное финансирование туда включают. Лишь небольшая часть иноагентов действительно получает деньги от каких-то вражеских организаций. Самые гениальные иноагенты даже сами туда деньги жертвуют. Не то, что не получают. Так и за свой счет еще содержат всякие интересные организации. Поэтому сейчас большинство иноагентов – это те люди, которые действуют в интересах других держав. Как правило, России недружественных. Поэтому Владимир Ильич Ленин у нас четко подпадает под определение иноагента. Но на самом деле…
2: А посмертно туда добавляют?
1: Дело в том, что с точки зрения нынешнего законодательства, я тут статью написал, хочу опубликовать, никто бы ему иноагента бы не инкриминировал, поскольку он сам себя признавал госизменником, это вплоть до пожизненного, и террористом. То есть террорист, ну, глава террористической организации плюс госизменник – это уже высшая мера. Ну, кроме того, он нас разжигал рознь, фейки об армии распространял, оскорблял чувства верующих. Но шпионом он не был точно. Вот если обратиться к Уголовному кодексу, можно обнаружить, что за шпионаж привлекают исключительно не граждан России. А Ленин был все-таки нашим гражданином.
2: То есть это госизмена.
1: А у нас есть понятие госизмена через шпионаж, но Ленин и даже тут не подходит, поскольку госизмена через шпионаж предполагает доступ к гостайне. Вот если ты врагу продал документы по секретной ракете, ты, значит, госизменник через шпионаж. Но у Ленина-то не было этих никаких документов. Он, собственно, технически не мог такую измену-то совершить. Поэтому он был просто госизменником, о чем сам писал, террористом. Ну и далее по списку пожизненно получил бы 100%.
2: Роман Анатольевич, мы вас благодарим за этот разговор. Благодарим за вашу работу. Благодарим за то, что называете черное черным, белое белым, красное красным и так далее. Вы большой молодец.
3: Спасибо.
1: Ну, мое почтение вам, коллеги. Ничуть не хуже вы.
2: Это программа «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев были с вами в этой студии. Берегите себя, любите Россию. Не будьте экстремистами.
4: «Консерватники». Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
5: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить, реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
4: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. После обработки бюллетеней на выборах

0: парламент Армении. Партия «Гражданский договор» премьера Николы Пашиняна набирает 51% голосов. Землетрясение магнитудой 8 баллов зарегистрировано у побережья Филиппин. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны. Также российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера и используемые в ВСУ объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Суточные потери противника превысили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке российского оборонного ведомства. После обработки 737 884 бюллетеней на выборах в парламент Армении, что составляет около 50% от принявших участие в голосовании, партия «Гражданский договор» премьера Николы Пашиняна набирает 51% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. Всего на парламентских выборах проголосовали 1 470 597 человек. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набирает 23% голосов. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна – 10%. Всего в выборах участвовало 18 партий и блоков. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился отложить ответные меры на иранские удары, чтобы дать Вашингтону время на заключение сделки с Тегераном, сообщает Axios. Нетаньяху возражал, но в итоге согласился отступиться, пишет портал со ссылкой на американского чиновника. По его словам, беседа Нетаньяху с Трампом в этот раз была спокойнее, чем их напряженный обмен мнениями на прошлой неделе. «Мы полагаем, что президент выиграл немного времени. Он довольно твердо заявляет, что мы близки к сделке с Ираном. Я не думаю, что в ближайшее время Израиль будет наносить удары», — пояснил чиновник. Ранее Трамп в интервью Financial Times заявил, что у Нетаньяху не будет выбора, кроме как согласиться на любую сделку, достигнутую между США и Ираном. «Я принимаю все решения, Нетаньяху не принимает решения», — отметил Трамп. Он заявил, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Тегераном. Как сообщила армия обороны Израиля, военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В свою очередь, корпус стражи исламской революции заявил, что ракетная операция, проведенная в воскресенье, является прямым ответом на широкомасштабные преступления сионистского режима в Ливане, которые привели к убийствам и массовому перемещению мирного населения. Трамп сообщал, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. По мнению президента США, такой удар мог бы подорвать усилия по урегулированию конфликта Вашингтона с Тегераном. Масштабные мероприятия для повышения энергонадежности запланированы в Мурманской области после того, как прошедшей зимой жители части Мурманска и Североморска остались без электричества на несколько дней, сообщил губернатор Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. «Главный ущерб – это, безусловно, неудобство для жителей, которые остались без света. Руководство Россетей совместно с правительством Мурманской области разработали план мероприятий по модернизации инфраструктуры с учетом степени ее износа и климатических условий», – сказал Чибис. По его словам, план мероприятий рассчитан на 2026-2033 годы и предусматривает уже в этом году приобретение высокопроходимой техники и дополнительных опор ЛЭП для аварийного запаса. На финансирование проекта в текущем году будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Также Россетями запланирована реконструкция ЛЭП, которые обеспечивают энергоснабжение Мурманска и Североморска. Специалисты смонтируют на ЛЭП системы плавки наледи постоянным током. Правительство Мурманской области также привлечены средства казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию основной линии электроснабжения Мурманска. В перечень поручений президента правительству России вошел пункт о необходимости совместно с Мурманской областью и Россетями обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса в регионе, при необходимости предусмотрев дополнительные мероприятия по модернизации или реконструкции объектов и определив источники финансирования, пояснил глава региона. Землетрясение магнитудой 8 баллов зарегистрировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 51 километре к северу от города Генерал Сантос с населением около 697 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как катастрофа. Объявлена угроза цунами. Президент Филиппин Фернанд Маркос-младший призвал граждан на острове Манданао переместиться на возвышенности на фоне объявленной угрозы цунами после землетрясения. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ювентус интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если Ювентус пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. При этом туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель. Приоритет варианты для Ювентуса – вратарь Ливерпуля Алисон. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в китайском Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Россиянка Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Победный результат спортсменки составил 4 метра 87 сантиметров. У мужчин в данном виде победил Степан Кекин. В прыжках в высоту Данил Лысенко победил с результатом 2 метра 32 сантиметра. У женщины лучшей стала Кристина Королева. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Иркутске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь. В Вологде плюс 20, плюс 22, переменная облачность, временами дождь, гроза. В Туле плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: Музыка, которую вы слышите, звучит в нашей программе и вообще в России впервые. Ее исполняет этно-джазовый квартет «Каулакау» из Барселоны. Музыка Каталонии. Каталонии – часть Испании. Коллектив этот был с гастролями в Москве 16 лет назад. После России музыканты вместе не играли. Но их записи вошли в золотой музыкальный фонд Испании. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приветствуем ценителей традиционной музыки во всех ее проявлениях. Сегодня в нашей программе этно-джаз из Каталонии, традиционная музыка, звучавшая на родине Льва Николаевича Толстого, и еще мы с вами отметим день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В нашем эфире группа «Каулакау». Главным музыкальным инструментом «Каулакау» была «Харди-гарди», по-нашему «Колесная лира». Но лиру здесь, вот в этой звучащей композиции, едва слышно. О ней поговорим в конце выпуска. Наберитесь терпения. А сейчас на первом звуковом плане теноры или шалмей – духовой деревянный инструмент с открытой двойной тростью. Он похож на гобой или фагот. Это пастуший рожок. Кстати, петербуржцы могут посмотреть и послушать карельский шалмей в Российском этнографическом музее. Правда, там представлен рожок с одинарной тростью. И на этом рожке играл пастух и бога Урилан Пойга Дороны. В нашем случае на теноре или шалмее с двойной тростью играет Жорди Малина. Слушаем традиционную музыку Каталонии на современном музыкальном языке.

0: 227 лет светит солнце нашей поэзии. 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы будем исследовать фольклорную природу его поэзии, трансформацию его русского языка, который жив и в нашем 21-м столетии. Наш эксперт, хорошо известный слушателям фолк-альбома «Радио России», фольклорист-исследователь, сказитель «Былин» Александр Маточкин. Александр Александрович утверждает, что язык, на котором мы сегодня говорим, это язык Пушкина, его времени.
1: Если мы поедем в деревню, до сих пор еще можно услышать другую совершенно речь, другой язык.
0: Именно в пушкинскую эпоху началось движение к взаимному обогащению языка элиты и простых людей.
1: Народ все больше в своем творчестве обращался к языку дворянской поэзии. И даже если мы возьмем народные песни начала XIX века, то они по размеру идентичны ученой поэзии. Ну что, Пушкина возьмем. «Сквозь волнистые туманы пробирается луна на печальные поляны. Льет печально свет она». Что народную песню возьмем? Например, на смерть Александра I. «Отправлялся Александрик свою армию смотреть. Обещался Александрик к рожеству домой прибыть». Размер 8 плюс 7 слогов или четырехстопный хорей с чередующимися женским и мужским окончанием, он стал народным размером. И именно в то время и стал популярным. Потому что деревенские жители, конечно, они ориентировались на город. Были, конечно, случаи, когда народ сохранял свою поэтику, но многие песни, они уже были составлены на новый лад. И самым ярким явлением будут частушки. Многочисленные вот эти четырехстишие, у которых рифмуется вторая и четвертая строчка. Вот, огромный корпус текстов, и до сих пор еще составляются эти частушки. До сих пор мы еще в этом языке живем.

Сижу один играю, сердечко болит. Где же моя развелая призадумалась сидит? С фатистого платочка все каемки выпарю. Говорить словам не буду, все на песне.

все с горя плакать, не все слезы лить. Дайте маленькое время веселому побыть. Проходил мимо кладбища, стало сердце занывать. Не такие мои годики в сырой земле.

Высоко орел летает, сизенькое крылышко. Одно только огорчает, что не видит милушка. Скачет по чистому полю конек вороной. Не умеет себя выскочить.

под крутую горку хотел березки гнуть. У хорошей девчонки выболивает грудь. Целый вечер простоял у березки.

думаю. Иду, слезы катятся по белому лицу. Мне весело на сердце, разыграло.

0: прежде чем продолжить разговор с Александром Маточкиным о народной песне пушкинской эпохи, давайте послушаем «Болдинские частушки». Их исполняет самодеятельный ансамбль песельниц Болдина.
1: От Лучинника до парка все мы любим хаживать и о Пушкине легенды слушать и рассказывать.
2: Ой, Калина, ой, Малина, слушать и рассказывать. Ой, Калина, ой, Малина, слушать и рассказывать.
1: Мы о Пушкине все знаем, он душою добрый был. С малых лет наш милый гений справедливость полюбил.
2: Ой, Калина, ой, Малина, справедливость полюбил. Ой, Калина, ой, Малина, справедливость полюбил.
1: Однажды ему снилась Маштра и Курова, будто бы он из-за нее убил медведя Бурова.
2: Ой, Калина, ой, Малина, убил медведя Бурова. Ой, Калина, ой, Малина, убил медведя Бурова.
1: Всем любимым и влюбленным я хотела бы сказать, чтоб любовь была нежнее, надо Пушкина читать.
2: Ой, Калина, ой, Малина, надо Пушкина читать. Ой, Калина, ой, Малина, надо Пушкина читать.
0: Замечательные частушки. Возвращаемся к Александру Маточкину и к нашей главной теме – народная песня и поэзия Пушкина.
3: Песни ученых людей шли в народ. Народ их начал петь. В частности, пели и Пушкина. Но когда, конечно, русские люди поют, они поют на свой лад. Потому что русская песня, она всегда для личного пользования. Для себя я ее делаю. Для себя я ее пою, поэтому пою, как мне нравится. Поэтому вот и сижу за решеткой под гармошку, вы услышите сибирский напев. На мизине вот по-другому пели. Напою немножко.

Знаете, что мне вспомнилось? Пушкин ощущал вот разрыв между той культурой, представителем которой он был, и народом, который его окружал. И вот он с нянюшкой-то своей все и общался, у них и дружба на почве этого и возникла, да? И вот он пишет в дневнике, ну, вольный пересказ. «Вот слушаю нянюшкины сказки, восполняю пробелы проклятого своего образования». То есть он чувствовал недостаток народности.

«Вокал» – легендарная этно-джазовая группа. И у нас в эфире часть собрания традиционной музыки Каталонии в фантастических обработках современных барселонских музыкантов. Кто же эти музыканты? Марк Эхе, харди-гарди, а если точнее, альтовые виолы де Рода. Далее – Жорди Малина, тенора, Франко Малинари, контрабас, Энрик Канада – ударный. Стиль каулакао – это традиционные народные мотивы и элементы современной средиземноморской музыки. Ну и теперь несколько слов о харди-гарди. Это английское название колесной лиры. Есть и другое название – занфона. Но у нас звучит харди-гарди. Играет на ней Марк Эхе. Этот старинный инструмент известен с библейских времен, он похож на лютню, на скрипку. Ставится он на колени. Это клавишно-смычковый инструмент, где вместо смычка деревянное колесо, или, если хотите, колесико. С помощью ручки исполнитель вращает колесо. В старину европейская колесная лира была верным спутником странников и менестрели. Звук ее, как вы уже убедились, не яркий, невыразительный и даже гнусавый. Давайте отметим три важные детали в конструкции харди-гарди. Колесо. Оно расположено справа на корпусе, вращается с помощью ручки, похожей на ручку шарманки. Исполнитель крутит ее правой рукой, иногда эту ручку называют бесконечным смычком. Далее клавиатура. Левая рука музыканта нажимает на клавиши, которые меняют высоту тона. Мелодию играют левой рукой. Теперь струны. Обычно их от 3 до 6. Главная струна мелодическая, остальные создают непрерывный фоновый гул, бурдон, похожий на звучание волынки. Игре на харди-гарди в Испании, в Каталонии специально нигде не обучают. Ну, разве что в частных музыкальных школах или у преподавателей и мастеров-изготовителей инструмента. Слушаем квартет «Каулакао».

0: отправляемся в странствие за народной музыкой вслед за Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы отправимся с вами в Тулу, где мне посчастливилось побывать на всероссийском конкурсе народной песни, который носит название «Песни Родины Льва Толстого». Сразу скажу, что это было яркое событие. Более того, Тула – один из моих любимых городов, в котором я бываю часто, да вдобавок ко всему и моя родная бабушка по маминой линии Елена Авакумовна Захарова, родом из Тульской области, из Дубинского района, из деревни Головино, от которой я еще в детстве услышал тульские песни. Ну а сегодня у нас есть возможность послушать то, как поют детские коллективы из Тулы и Москвы, и они поют тульские песни. Преемственность традиции – очень важный аспект сохранения нашей культуры. И надо отметить, что дети с этим справляются хорошо, за что, конечно же, спасибо их наставникам. Ну а начнем мы наше песенное путешествие с детского фольклорного ансамбля «Ладушки» Шварцевской детской школы искусств Тульской области. Руководителем этого коллектива является Органова Полина Владимировна. А споют они две песни. Первая – «У ворот широкое озеро». Очень красивая песня. Это свадебная песня деревни Животово Адуевского района Тульской области.

Следующий в нашей программе «Таланты и стулы» – это фольклорный ансамбль «Скоморошина» детской школы искусств номер 5 города Тулы. Они споют песню с достаточно хорошо известным сюжетом, который распространен по всей территории России. «Я по бережку похаживала, Чернобыль траву заламливала». Это карагодная песня, с которой в Туле водили круги.

Одним из любимых музыкальных жанров ансамбля «Скоморошина» является «Страдания», которые они исполняют под гармонь еще и с ладошами. Поет ансамбль «Скоморошина», художественный руководитель Козлова Людмила Валентиновна.

Один из очень хорошо известных коллективов – это фольклорный ансамбль «Радуга» из Москвы. Они много лет занимаются тульскими песнями. Благодаря своему руководителю Ольге Михайловне Спиряевой дети прониклись тульским фольклором и делают это, на мой взгляд, очень хорошо. Сейчас прозвучит проходная песня. Говоря простым языком, лирическая песня на проходку. «Не шатайся, скажем, не валяйся», поет средняя возрастная группа ансамбля «Радуга».

А в исполнении старшей группы ансамбля «Радуга» прозвучат две песни из деревни Животово Адоевского района Тульской области. Первая – это «Карагод с картинкой», «Из-под свет заря занималась».

завершит наше с вами знакомство с тульскими песнями «Свадебная». Да и кто же у нас хорош? Исполняет старшая возрастная группа ансамбля «Радуга» руководитель Спиряева Ольга Михайловна.

Наш сегодняшний выпуск завершает композиция в исполнении барселонской группы «Коулакау». Средневековая инструментальная экзотика в сочетании с этноджазовыми ритмами и гармониями. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Санцепёк выжигает опорники ВСУ в Сумской области. В Крыму в результате атаки беспилотника на поезд погиб помощник машиниста. У россиян началась короткая рабочая неделя. Подробности далее. Экипаж «Санцепёка» группировки «Север» уничтожил укрытие противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Укрепленный опорный пункт вместе с живой силой ВСУ был обнаружен в ходе ночной разведки. Координаты укрытия передали экипажу тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Санцепёк», который, в свою очередь, накрыл цель термобарическими боеприпасами. Дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». В результате инцидента погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен. Пассажиры не пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. По его словам, сейчас решается вопрос по доставке людей на автобусах. Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, добавил глава региона. Напомню, в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

0: ЕГЭ по математике сдают сегодня школьники. За парту сядут свыше 660 тысяч учащихся в России и за рубежом. Такие цифры приводит Роспотребнадзор, Рособорнадзор. Из этого количества примерно половина будут сдавать экзамен базового уровня, а остальные по профилю. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа. За это время выпускникам необходимо будет решить 21 задание. На решение задач по профильной математике отводится примерно на час больше. Как уточнили в ведомстве, минимальный балл ЕГЭ по профильной математике составляет 27 баллов, ЕГЭ по базовой математике оценивается по 5-бальной системе. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее 3 баллов. В Госдуме предупредили о дачных сценариях обмана россиян. Аферисты в летний период активно применяют схемы с арендой дач, продажей саженцев и уведомлениями о штрафах. Как пояснил в интервью РИА Новости глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, мошенники заманивают граждан привлекательными объявлениями о сдаче домика на лето, но после получения задатка исчезают. Кроме того, аферисты присылают в чаты дачников липовые штрафы от инспектора и просят оплатить со скидкой, перейдя по ссылке с QR-кодом. Еще одна популярная схема обмана строится на онлайн-продаже саженцев и садового инвентаря. После оплаты товара покупателю приходит сухая ветка или пересорт, предупредил депутат. У российских границ начались военные учения НАТО. Тренировки ВВС «Рамштайн-Флаг-2026» проводятся в третий раз. В них участвуют представители 19 государств. Основные этапы учения пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, сообщает РИА Новости. По данным Объединенного командования ВВС, ожидается около 150 вылетов в день с участием 150 самолетов. Напомним, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе и призывала Запад отказаться от курса на милитаризацию. Иран готов начать полномасштабную войну при условии ответных ударов со стороны Израиля. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на неназванный источник. По словам собеседника агентства, Тегеран привел в состояние боевой готовности множество ракет и подготовил расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск баллистических ракет с территории Ирана. По словам военного советника верховного лидера Исламской республики Мохсена Резаи, данная атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту. Новый виток эскалации уже прокомментировал Дональд Трамп. Президент США попросил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Причем Израилю придется принять любую сделку США с Ираном, поскольку принимает решение глава Белого дома, а не израильский премьер, напомнил Трамп в интервью СМИ. Власти Филиппин готовятся к худшему. На островах произошло сильное землетрясение магнитудой 8,1 балла, что может спровоцировать цунами. В связи с этим президент государства Фердинанд Маркос-младший призвал граждан острова Минданао переместиться на возвышенности. Он поручил всем компетентным ведомствам принять незамедлительные меры и оставаться на связи между региональными ведомствами. И вернемся в Россию. Короткая рабочая неделя началась в нашей стране. Она продлится с 8 по 11 июня. Об этом сообщил РИА Новости доцент одной из кафедр финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он напомнил, что 12 июня в пятницу страна отметит День России. До этого короткая рабочая неделя была в мае, а следующая наступит только в ноябре. Гаджет детям не игрушка. В этом убедилась жительница Москвы, чья дочь случайно заказала более сотни товаров на маркетплейсе. Полуторагодовалый ребенок игрался с телефоном и сделал 102 заказа на сумму около 140 тысяч рублей. После окончания срока хранения заказа на пункте выдачи маркетплейс списал с карты хозяйки деньги и установил в личном кабинете минусовый баланс, пишет РИА Новости. Несколько лет женщина в суде добивалась возврата денег, и вот на днях суд вынес решение в пользу покупательницы. Судья признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа и взыскал с маркетплейса списанные с клиентки средства, а также компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что отказав истице в отмене оформления заказа, маркетплейс тем самым нарушил закон о защите прав потребителей. Вполне жаркая летняя погода установилась сейчас в столице. Ночная прохлада будет сменяться солнечными днями. С прогнозом на начало рабочей недели ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду. И атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: МЧС дал рекомендации москвичам на фоне жары. Жителям и гостям столицы советуют носить на улице головные уборы и одежду из натуральных тканей, по возможности держаться в тени и пить больше воды. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Кроме того, в этот период важно соблюдать требования пожарной безопасности. И напомню, со вчерашнего дня в городе действует повышенный оранжевый уровень опасности из-за жары. 30-градусные показатели продержатся до вечера среды. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
2: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Конор МакДэвид стал обладателем награды Тед Линдси Эворд, обойдя нападающего Тампы и Никиту Кучерова. В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате МакДэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это его пятый трофей. Кучеров завоевывал награду два раза. Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Викич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2-6-4. Матч длился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов, облачно, ожидается кратковременный дождь. Во Владивостоке 11-13 градусов, временами осадки. В Ханты-Мансийске 21-23, пройдет дождь. В Архангельске 22-24, столько же и в Петрозаводске. В Перми и Кирове 21-23 градуса, ожидается дождь с грозой. В Ярославле 25-27, вечером пройдет дождь. В Сочи 22-24 градуса. В Симферополе 23-25, облачно, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве сегодня 27-29. Сейчас в столице уже 23 градуса, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.

Джек Лондон. Морской волк. Часть шестая.

0: Меня сильно ударило обо что-то. Я попытался встать, но вдруг наткнулся на Магриджа, который, скорчившись, лежал на палубе и стонал. У меня не было времени возиться с ним. Я должен был перенести кливер. Мне казалось, что настал конец света. Со всех сторон слышался треск дерева и рвущегося холста. Призрак ломало на части. Паруса трещали, разрывались, а тяжелая рея раскололась вдоль. В воздухе носились обломки, обрывки снастей свистели и извивались, как змеи, и все это вдруг покрыл собой шум сломавшегося гафеля. Даже не остановившись, чтобы посмотреть, что случилось со шлюпкой, я бросился прямо к кливеру. Он хлопал и рвался, то наполняясь ветром, то пустея. Напрягая всю свою силу, я с трудом поставил его на место. Я тянул шкот до тех пор, пока не содрал всей кожи с пальцев. Парус пошел легче. В это время волк Ларсон оказался около меня и стал натягивать его один. А я был занят уборкой освобождавшегося каната.
1: «Закрепляйте! А потом идите сюда!»
0: Я последовал за ним и заметил, что, несмотря на разрушение, у нас сохранился некоторый порядок. Призрак лег в дрейф. Хотя почти все паруса были сорваны, кливер и спущенный грот уцелели и помогали шхуне держаться носом к разъяренным волнам. Я стал искать глазами шлюпку, пока волк Ларсон приводил в порядок тали, и увидел ее на вершине большой волны. Футах в 20 от нас, в стороне, защищенной от напора ветра нашим кораблем. На носу шлюпки сидел Керфут, у руля Уфти-Уфти и Келли посередине. Я бросил канат Уфти-Уфти, а волк Ларсон Керфуту. Тали были благополучно закреплены, и все трое, ловко выждав момент, одновременно перепрыгнули на шхуну. Призрак поднялся одним бортом из воды, шлюпку тесно прижало к его борту, и прежде чем вернулась волна, мы вытянули шлюпку через борт и положили ее вверх дном на палубе.
1: «Поверни кливер, Уфти! Келли, марш на нос и отдай грот! Керфут, идите на бак и посмотрите, что стало с Кохом! Мистер Ван Вейдер! Вылезайте опять наверх и отрежьте все лишние лохмотья!»
0: Отдав приказание, он прыжком тигра бросился к штурвалу. Через полчаса я увидел вторую шлюпку, перевернувшуюся вверх дном. За нее отчаянно цеплялись Джок Хорнер, Толстый Луис и Джонсон. На этот раз мне уже не пришлось спускаться вниз. Волку Ларсону удалось благополучно лечь в дрейф. Как и в прошлый раз, мы понеслись по воле волн навстречу шлюпке. Тали были снова закреплены, людям бросили концы, по которым они взобрались к нам, как обезьяны. Снова призрак понесся гонимый штормом и на этот раз так зарылся в воду, что мне на мгновение показалось, что он больше не вынырнет на поверхность. Заливало даже штурвал, который был по пояс человеку. В такие минуты я странным образом чувствовал себя наедине с Богом, как бы наблюдая вместе с ним весь этот хаос, порожденный его же гневом. Но затем штурвал опять появлялся. Показывались широкие плечи волка Ларсона и его руки, хватавшиеся за спицы и направлявшие шхуну по курсу его воли. Он стоял на посту, как земной бог, плавствуя над бурей и рассекая волны, чтобы достигнуть цели. В половине шестого, когда остатки дневного света почти померкли в мутной яростной полумгле, я увидел третью шлюпку. Она тоже плыла килем вверх, и никаких признаков ее команды около нее не было.
2: «Это шлюпка Гендерсона. С ним были Холиок и Уильямс. Хороший матрос был этот Уильямс».
1: «Мистер Ван Вейден! Стойте у кливера с Джонсоном и Уфти! Остальные на корму и кроту! Поворачивайтесь!
3: Есть, сэр! Стоит ли за пустой шлюпки так рисковать?
1: Делайте, как я сказал! Или я вас мигом спровожу на тот свет! Поняли? Я не брошу эту шлюпку, черт бы вас всех побрал!
3: Есть, сэр!
4: Есть, сэр!
0: Когда он решительным движением повернул штурвал, так что нос призрака подскочил кверху, охотникам не оставалось ничего другого, как послушаться и принять участие в его рискованном предприятии. Я снова был затоплен ревущей волной и едва успел ухватиться за поручни у фок-мачты. Мои пальцы вдруг оторвало от поручней, и волна смыла меня через борт и бросила в море. Я не умел плавать, но прежде чем я успел погрузиться, меня выбросило обратно на палубу. Сильная рука подхватила меня, и когда, наконец, призрак вынырнул из воды, я узнал, что моим спасителем был Джонсон. Я заметил, что он тревожно оглядывается кругом, и понял, что Келли, который недавно проходил вдоль судна на бак, смыт волной. Волк Ларсон шел по взятому им курсу, несмотря на бешеный разгул стихии, как бы движимый, никогда не обманывавшим его инстинктом. На этот раз, хоть нас все время и заливало водой, мы все-таки поплыли прямо на перевернутую шлюпку и сильно помяли ее, когда втаскивали на борт.
3: Думаю, что за разбитую шлюпку не стоило жертвовать жизнью Келли.
1: Но и Келли немного стоил. Всем отдыхать!
0: Матросы пробрались в кубрик, погасив по пути бортовые огни. А двое охотников остались спать в каюте, так как было опасно открывать люк в помещении на корме. Магридж жаловался на боль в груди и клялся, что у него переломаны ребра. Выяснилось, что у него было сломано 4 ребра. Но лечение его было отложено до следующего дня, главным образом потому, что я ничего не знал о переломах ребер и должен был об этом прочитать в учебнике. На следующий день, пока буря на время затихла, Волк Ларсон и я занялись хирургией и лечили Магриджа. Шлюпки тем временем чинились, и на них ставились новые паруса. Мы встречали по пути много других промысловых шхун, которые тоже искали свои потерянные шлюпки, и иногда подходили к нам. Многие из них подобрали шлюпки и экипажи, им не принадлежавшие. К концу 5-го дня выяснилось, что мы потеряли 4 человек, а именно Гендерсона, Холиока, Уильямса и Келли.
5: Мистер Ван Вейден, вы можете сказать, как далеко мы от берега и в какой стороне Якогама?
0: Нужно плыть на запад-северо-запад. Расстояние 500 миль от нас.
5: Благодарю вас, сэр.
0: На следующее утро недосчитались шлюпки номер 3. Джонсона и Лича. Со всех шлюпок также исчезли запасы воды и пищи, постели и дорожные мешки беглецов. Волк Ларсон пришел в ярость. Он поставил паруса и взял направление запад-северо-запад. 2 охотника постоянно сидели на верхушках мачт и наблюдали за морем в бинокль. Сам капитан бегал по палубе, как разъяренный лев. Найти маленькую шлюпку на голубом просторе было так же трудно, как иголку в стоге сена. Тем не менее, он пустил призрак полным ходом, чтобы перерезать дезертирам путь к берегу. Затем он начал крейсировать взад и вперед по их предполагаемому пути.
3: Вижу шлюпку! Мы нашли!
1: Попались, голубчики! Теперь не уйдете?
3: Капитан, в шлюпке 5 человек!
1: Какого черта? Не может быть!
0: Шлюпка была довольно близко, и можно было видеть, что она оказалась гораздо больше охотничьей и иначе оснащена. Когда мы подошли к ней, ее парус был спущен и мачта снята. Люди на шлюпке, видимо, ждали, что мы их возьмем к себе на борт. Смок, спустившийся с мачты и теперь стоявший рядом со мной, многозначительно хихикнул.
3: Вот так дела!
6: В чем дело?
3: А вы посмотрите, кто сидит на корме. Чтоб мне больше не убить ни одного котика, если это не женщина.
0: Я стал всматриваться и убедился, что он прав. В шлюпке находилось четверо мужчин, а пятым пассажиром действительно была женщина. Мы все были взволнованы неожиданным происшествием, не исключая и самого Волка Ларсена, который был заметно разочарован тем, что это оказалась не та шлюпка, на которую он охотился. Мы убрали кливер и стали по ветру. Весла коснулись воды, и в несколько ударов шлюпка пристала к нашему борту. Я взглянул на женщину. Она была закутана в длинный шерстяной плащ, так как утро было холодное. Я видел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбивавшиеся из-под матросской шапки. У нее были большие, блестящие карие глаза, мягко очерченный нежный рот и изящный овал лица. Солнце и ветер до красна обожгли ее лицо. Она показалась мне существом из другого мира. И я смотрел на нее, как голодный смотрит на хлеб.
1: Мистер Ван Вейден, пожалуйста, сведите леди вниз и позаботьтесь о ней. Приготовьте запасную каюту. Заставьте Кока устроить все, что нужно, и подумайте, чем вы можете помочь нашей гости. У нее обожжено лицо.
0: Есть, сэр. Я испытал непонятный страх перед этой женщиной, которую сопровождал. Я был неловок. Мне казалось, что я в первый раз понял, какое нежное и хрупкое существо – женщина. Когда я взял ее за руку, чтобы помочь ей сойти вниз, то был поражен, как мала и нежна была ее рука. Вся она, тонкая и хрупкая, казалась мне настолько эфирной, что я боялся как бы не раздавить ей руку своей громадной ручищей.
4: Не стоит особенно возиться со мной. Мы ожидали увидеть берег с минуты на минуту, и я думаю, что ваше судно уже к ночи должно дойти до порта, не так ли?
0: Если бы у нас был другой капитан, то я бы сказал вам, что вы будете в Йокогаме завтра утром. Но наш капитан очень странный человек, и я прошу вас быть готовы ко всему. Понимаете? Ко всему.
4: Я признаюсь, я вас не совсем понимаю. Мне казалось, что людям, потерпевшим кораблекрушение, всегда оказывают полное внимание. Ведь в сущности это такие пустяки, мы так близко от берега.
0: Откровенно говоря, я и сам ничего не понимаю. Я хочу только подготовить вас к худшему, если худшее должно случиться. Наш капитан – сущий дьявол. Никто не может предсказать, как он поступит завтра или через час.
4: Теперь, кажется, понимаю.
0: Дальнейших вопросов она мне не задавала, а я предпочел не говорить больше ничего, а заняться исполнением приказаний Волка Ларсена, устроить ее как можно удобнее. Ветер свежел, призрак шел все быстрее, и к тому времени, как каюта была готова, судно неслось по морю.
7: Шлюпка впереди!
0: Я взглянул на даму, но она уже сидела в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. Видимо, она страшно устала. Я сомневался даже в том, что она слышала этот крик. Выйдя на палубу, я увидел, что призрак обходил с подветренной стороны знакомую мне шлюпку, шедшую тем же курсом, что и мы. Все матросы и охотники были на палубе, так как знали, что должно произойти нечто интересное, когда на судно втащат Лича и Джонсона. Пробило 4 склянки. Луис пошел на корму, чтобы сменить рулевого.
2: Какая будет погода?
8: Будет приятный здоровый ветерок и пошумит дождичек, чтобы смочить нам жабры. Больше ничего.
0: Как жаль, что мы увидели их.
8: Им все равно не добраться до берега.
0: Вы думаете?
8: Да, сэр. В такую погоду на этой скорлупе далеко не уплывешь. На их счастье мы оказались невдалеке и можем их подобрать.
0: Поговорив на средней палубе со спасенными, Волк Ларсен прошел на корму. Кошачья упругость его походки была заметнее, чем обыкновенно. Его хищные глаза блестели.
1: Три смазчика и механик. Но мы сделаем из них матросов. Или, во всяком случае, гребцов. А что там с дамой? Как ее зовут?
0: Не знаю. Она спит, очень устала. Я рассчитывал узнать кое-что от вас. С какого она судна?
1: С почтового парохода город Токио. Шел из Сан-Франциско в Йокогаму. Потерпел крушение при тайфуне. Старая корыта. Они носились по морю 4 дня. Так вы, значит, не знаете, кто она? Девица, замужняя или вдова?
0: Как вы думаете поступить с Личем и Джонсоном?
1: Право, не знаю, Хэмп. Видите ли, с этими новыми людьми у меня стало народа более чем достаточно.
0: Джонсон и Лич достаточно настрадались от своего побега. Отчего вы не измените отношение к ним? Возьмите их на борт, но будьте с ними помягче, чтобы они там не сделали, их довели до этого.
1: Кто же это их довел?
0: Вы. И я вас предупреждаю, Волк Ларсон, что могу забыть все и убить вас, если вы зайдете слишком далеко в истязании этих несчастных.
1: Браво! Я горжусь вами, Хэмп! Желание жить ставит вас на ноги. Вы теперь настоящая личность. Ваше несчастье состояло в том, что жизнь вам давалась слишком легко. Но вы развиваетесь, и теперь вы мне нравитесь все больше и больше. Верите ли вы обещаниям?
0: Конечно.
1: Так заключим договор. Если я обещаю вам и пальцем не тронуть ни Лича, ни Джонсона, обещаете ли вы, в свою очередь, не покушаться на мою жизнь? Не думайте, что я боюсь. Я не боюсь вас. Ну что, идет?
0: Идет. Мы прошли на подветренную сторону кормы. Шлюпка была уже близко. Джонсон был на руле, Лич вычерпывал воду. Мы шли вдвое быстрее, чем они. Волк Ларсон сделал Луису знак, чтобы он держал курс немного в сторону, и мы промчались мимо шлюпки всего в нескольких футах с наветренной стороны. Шлюпка закачалась на набежавших за призраком волнах, а затем скользнула вниз, в то время как мы поднялись на огромную высоту. В этот момент Джонсон взглянул на меня, и я увидел, что лицо у него измученное и мрачное. Я махнул ему рукой, и он ответил мне тем же. Но его ответ был полон отчаяния. Он как бы прощался со мной навеки.
1: Так вы теперь переменили ваше решение? Да? Теперь вы хотите вернуться на призрак? Ну так вот, извольте, сперва догоните нас.
0: Видно было, что он хотел поиграться с ними, как кошка с мышью. И я понял, что этим он собирался дать им вместо обычной жестокой взбучки урок. Хотя и очень опасный для них, так как их утлое суденышко каждую минуту могло исчезнуть. Джонсон быстро повернул шлюпку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось делать. Смерть подстерегала их со всех сторон.
8: Боюсь и представить, каково им сейчас там.
0: Ничего, немного погодя, он все-таки возьмет их. Он только хочет проучить их немного, вот и все.
8: Вы так думаете?
0: Конечно. А вы нет?
8: Я думаю только о собственной шкуре. Удивляюсь, как порой складывается судьба. В хорошенькую историю я попал из-за лишнего выпитого стакана во Фриско. И вот, помяните мое слово, вы из-за этой дамочки еще в худшую попадете. Знаю я таких, как вы.
0: Что вы этим хотите сказать?
8: Вы еще спрашиваете? Дело не в том, что хочу сказать я, а в том, что захочет сказать Волк. Поняли? Волк.
0: Если заварится каша, то, надеюсь, вы поможете мне?
8: Помогу? Я только одному толстому Луису помогаю. И этого с меня вполне довольно. Это только начало, говорю вам.
0: Я не думал, что вы такой трус.
8: Если я пальцем не шевельнул для тех несчастных болванов, Так неужели вы думаете, что я дам проломить себе голову из-за какой-то дамочки, которую я до сего дня ни разу не видел?
1: Мистер Ван Вейден, уберите Марселя!
0: Во мне снова проснулась надежда, и я быстро исполнил его приказание. Шлюпка подходила все ближе и ближе, проталкиваясь как живое существо среди зеленых волн, то поднимаясь и взлетая на широкие спины валов, то исчезая, чтобы снова показаться на поверхности и снова взлететь к небу. Вдруг она выскочила из водяной завесы и оказалась у самого нашего борта.
1: Руль на борт!
0: Волк Ларсен сам подскочил к штурвалу и резко повернул его. И снова призрак взметнулся и помчался по ветру вперед. И в течение целых 2 часов бедный Лич и Джонсон продолжали гнаться за нами. Наконец, когда шлюпка была от нас всего в 1/4 мили, снова налетел тяжелый дождевой шквал и скрыл ее из виду навсегда. Больше она не показывалась. Ветер разогнал тучи, но парус не появился на бурной поверхности океана. На миг мне показалось, будто на гребне волны я увидел дно перевернувшейся шлюпки, и это было все. Для Личи и Джонсона труд жизни был окончен.
9: Где же ваше обещание? Вы обманули меня!
1: Так ведь я не обещал взять их на борт. И вы должны признать, я действительно их пальцем не тронул. Я их даже пальцем не тронул!

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри Александр Арсентьев. Волк Ларсон Артур Иванов. Мод Ольга Красько. Луис Алексей Войтюк. Лич Александр Денисов. Смок Дмитрий Филимонов. В спектакле также заняты артисты: Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Пришло время гимнастики для мужчин. Вы ошибаетесь, если думаете, что таковой не существует, и все, что необходимо для рельефных мышц, находится в тренажерном зале. Ничего подобного! Десятиминутная домашняя гимнастика, если, конечно, делать ее каждый день, способна поддерживать вас в отличной физической форме. Сегодня разучим комплекс, разработанный с учетом физиологических особенностей организма мужчин. Автор гимнастики, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
2: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Дорогие мужчины, надеюсь, у вас прекрасный утренний настрой. Вы бодры и уже готовы к занятию. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Сегодня разучим первую часть комплекса. Она состоит из 7 упражнений. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, приступим к первому упражнению. Пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. Поднимите руки вверх на 2 шага. На следующие 2 шага опустите руки, встряхните кистями. На счет 3 разведите руки в стороны. А теперь совершайте ими круговые движения. 4 вращения вперед и 4 назад. Вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Повторяем еще раз. Шагаем. На 2 шага поднимаем руки. На 2 шага опускаем. Встряхиваем кистями. А теперь вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. На счет раз сделайте полунаклон вперед со слегка приподнятой головой. Туловище параллельно полу. Вдох. На счет два выпрямитесь и затем прогнитесь назад, не запрокидывая головы. Выдох. Сейчас повторим 4 раза. А делая дома самостоятельно, повторяйте все упражнения по 6-8 раз. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Хорошо. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты. На счет раз присядьте, коснувшись руками пола. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки разведите в стороны. На счет раз сделайте полуприсед с одновременным полунаклоном туловища вперед на 45 градусов. Руки заложите за спину. Вдох. У вас получится так называемая поза конькобежца. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. на четвереньки, голова в наклоне. На счет раз отведите согнутую в колене ногу в сторону и вверх, бедро параллельно полу. Одновременно отведите разноименную руку в сторону, а голову поднимите вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три сделайте то же самое, но в другую сторону. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Продолжаем стоять на четвереньках. Руки согните в локтях, стараясь подбородком коснуться пола. На счет раз поднимите правую ногу назад вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу назад вверх. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Друзья, спасибо за гимнастику. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Не пропускайте наше занятие. Передаю микрофон моей коллеге Лене.
0: Опасная зона.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Классические препараты работают достаточно грубо. Попадая в кровь, они воздействуют на весь организм в целом. Поэтому зачастую у них так много побочных эффектов. Инновационные нанолекарства работают иначе. Препарат упаковывают в микроскопические контейнеры, частицы размером в десятки нанометров. На их поверхности размещают молекулярные ключи, которые распознают только нужные клетки. Опухоль, очаг воспаления или поврежденный сосуд. Частицы движутся по крови как курьеры с точным адресом. Они накапливаются именно там, где есть патология, и высвобождают лекарства только в этой зоне. В итоге доза может быть меньше, а эффект сильнее и безопаснее. Самых убедительных результатов на данный момент ученые добились в области онкологии. Классическая химиотерапия токсична для всего тела. Наноформы позволяют доставлять цитостатик преимущественно в опухоль, снижая нагрузку на сердце, костный мозг и кишечник. Препараты, которые активируются только в среде опухолевой ткани, уже активно применяются на практике. В то же время в области кардиологии ученые разрабатывают частицы, способные прилипать к тромбу и высвобождать растворяющее вещество локально, не разжижая всю кровь. Это шанс уменьшить риск опасных кровотечений. Есть и физические методы управления. Магнитные наночастицы можно направлять внешним полем, а затем нагревать радиочастотой, уничтожая только патологические клетки. Главное отличие нанолекарств от классических препаратов – программируемое поведение. Найти цель, накопиться, включиться по сигналу и выключиться после работы. Пока что остаются вопросы безопасности и контроля, поэтому каждое такое средство проходит многоступенчатые испытания. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Рекламы. Здравствуйте. Человечество знает о сахарном диабете вот уже 3500 лет. И первый египетский папирус Эрбес, описывающий это заболевание, датируется 1500 годом до нашей эры. Это при том, что прорыв в лечении диабета произошел всего лишь 90 лет назад, когда в 1923 году Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины за изобретение инсулина. Именно в этот период произошло разделение диабета на два типа. Но, как известно, инсулин используется только при диабете первого типа. А вот существуют ли надежные средства от диабета второго типа? Об этом мы спросим специалиста Оксану Румянцеву. Здравствуйте, Оксана.
5: Здравствуйте. Начать я хотела бы с того, что в 21 веке человечество столкнулось с серьезнейшей проблемой – катастрофическим ростом заболеваемости сахарным диабетом. Число людей с диабетом возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. Всемирная организация здравоохранения назвала диабет болезнью цивилизации, или, проще говоря, чумой 21 века. И причиной являются страшные последствия диабета. У взрослых людей с диабетом в 2-3 раза выше риск развития инфаркта и инсульта. Помимо этого, со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности среди людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей. Цифры действительно пугают. Только вдумайтесь, каждые 10 секунд в мире умирает один больной с сахарным диабетом. То есть ежегодно это более 4 миллионов человек, больше, чем от СПИДа и гепатита вместе взятых. А к 2030 году диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. И при этом 90% больных относятся именно к диабету второго типа.
4: Ну, тем более ученые должны были давно найти средства от этого недуга.
5: Поверьте, поиски средства от диабета второго типа не останавливались ни на день. И вот сегодня, наконец-то, появилось средство, способное плавно, без последствий для организма, не истощая поджелудочную железу, утилизировать глюкозу и способствовать снижению уровня сахара в крови. Это средство производится в Корее и называется GGRSASE, или сокращенно DDS. Это уникальное средство долгие годы называлось кремлевским и находилось под грифом «совершенно секретно». И только совсем недавно стало доступно всем, кто страдает от диабета второго типа. Я могу уверенно сказать, DDS – это шанс получить новую жизнь без ограничений и осложнений.
4: Так давайте подробнее.
5: ДДС способствует снижению уровня глюкозы в крови до нормы. Но это не все. Оно обладает рядом серьезных преимуществ. А в частности, способен поддержать сердце и сосуды, которые неизбежно истощаются на фоне диабета. Может минимизировать скачки давления. Способен привести в норму холестерин. Помогает восстановить зрение и сон. А это самые частые последствия диабета второго типа. В состав ДДС входит запатентованная субстанция GO2K1, состоящая из полисахаридов хитозана, полученных из крабовых панцирей с помощью специальной технологии обработки. Эта субстанция препятствует расщеплению и всасыванию углеводов в кишечнике, тем самым способствуя снижению уровня сахара в крови. Она прошла многочисленные клинические исследования за рубежом и доказала свою эффективность. Кроме того, в состав ДДС входят растительные волокна, которые способствуют восстановлению работы желудка и кишечника, уменьшают аппетит и тем самым снижают вес. Ведь 2/3 диабетиков страдают от лишнего веса или ожирения. Я готова продиктовать телефон, по которому можно получить более развернутую консультацию по продукту ДДС. Для жителей России работает бесплатная горячая линия.
6: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
4: Понятно, а давайте разберемся, что должно нас особенно насторожить.
5: Признаков диабета достаточно много. Я перечислю самые основные, почувствовав которые, нужно обязательно обратиться к врачу или как минимум померить утром натощак свой уровень сахара. Да, хочу напомнить, что уровень сахара в крови измеряется в миллимолях на литр, и нижняя граница нормы составляет 3,3, а верхняя 5,5 миллимоль на литр. Итак, вот первые признаки повышенного уровня сахара в крови. Необъяснимое изменение веса, снижение остроты зрения, хроническая усталость, долго не заживают раны, онемение, покалывание в ногах и руках, постоянная сухость во рту и голод, периодические головные боли, частые позывы к мочеиспусканию, сексуальные недуги. Мужчины с сахарным диабетом подвергаются большему риску эректильной дисфункции, чем здоровые люди. У женщин сахарный диабет воздействует на уровень эстрогенов, а также на сексуальное желание, как результат ранний климакс. Да, диабет коварен, поэтому надо очень внимательно следить за своим здоровьем, особенно после 40. Ведь хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии. А корейский продукт ДДС, благодаря своему уникальному составу, как раз и способен предотвратить страшные последствия диабета. Слепоту, проблему с почками, нервной и сердечно-сосудистой системами и даже гангрену. Ведь люди умирают не от самого диабета, а от его последствий. Поэтому, если вы хотите позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, прямо сейчас звоните на горячую линию.
6: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
4: То есть вы хотите сказать, что по важности открытия ДДС можно смело поставить в один ряд с инсулином?
5: Совершенно верно. И благодарить за этот продукт мы должны корейских ученых и уникальное корейское растение сасуквильпарскую, которая и стала основой ДДС.
4: Красивое название. А почему именно ее?
5: Южнокорейские ученые обратили внимание, что уровень заболевания сахарным диабетом на острове Чеджу является очень и очень низким. И в результате исследований оказалось, что главный фактор, влияющий на уровень сахара местных жителей, это редкий вид низкорослого бамбука сасуквильпарская. Это растение произрастает исключительно на острове Чеджу и больше нигде в мире, и обладает уникальными свойствами. Именно по этой причине в древние времена остров носил название Квельпарт в честь бамбука. Отмечу, что с 2007 года природа острова находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому сбор сасы возможен только по специальным разрешениям, которые выдает правительство Южной Кореи. Компания Кунпунг, производящая ДДС, одна из немногих, кто имеет эксклюзивные права на сбор этого редкого бамбука. Корейцы почитают сасу выше, чем даже великий известный корейский корень, хотя он считается божественным лекарством практически от всех болезней. И все потому, что женщина не может справиться с высоким уровнем сахара в крови. А вот саса, как я уже сказала, превосходно справляется с этой задачей. Поэтому ее называют женьшенем для диабетиков. На протяжении 700 лет жители острова Чеджу ели сасу и сохраняли самое бесценное, что есть у человека – здоровье. А благодаря высочайшим технологиям 21 века корейцы смогли переработать этот бамбук в высококачественный и безопасный продукт для диабета второго типа, который получил название ДДС. Очень важно, что саса плавно, но быстро помогает нормализовать уровень глюкозы в крови. Поэтому ДДС признан во всем мире. Его покупают США, Канада, страны Европы и Азии.
6: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. 8 800 100 0133 или с мобильного +22 02.
4: И вот, наконец-то, ДДС стал доступен и нам, жителям России, знающим не понаслышке, что такое диабет.
5: К счастью, да.
4: А вот почему только сейчас? Ведь, как я понимаю, в Корее САСУ используют почти 700 лет для снижения уровня сахара в крови.
5: Да, корейцы много лет использовали этот бамбук для помощи людям с диабетом и для борьбы с последствиями этого заболевания. Но этот секрет хранился надежнее, чем все золото императорских династий. Только в 50-х годах, во время Корейской войны, где негласно принимал участие и Советский Союз, этот секрет попал в руки КГБ. Многие советские лидеры и члены партийной верхушки болели диабетом второго типа. И наши ученые, не переставая, искали средства от этой болезни. Получив секретную информацию о свойствах корейской САСы, кремлевские врачи стали использовать это растение для помощи советской элите. От генерального секретаря и членов Политбюро до высокопоставленных сотрудников министерств и ведомств. Поэтому в СССР это средство получило название «кремлевское» и, конечно же, сразу попало под гриф «совершенно секретно». Но сегодня ДДС наконец-то доступен каждому. Попробуйте это реальное средство, которое не только способствует плавному и естественному снижению уровня сахара в крови до нормы и предотвращению страшных последствий диабета, но и помогает отсрочить или уменьшить прием инсулина и сохранить самое ценное.

0: консультанты по телефону горячей линии.
1: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203».
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим радиослушателям хочу пожелать: будьте здоровы. Джиджу Сейса, БАД, не является лекарством.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101,5 FM.
5: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
6: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
3: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 4 пункта управления БПЛА уничтожили российские бойцы в Харьковской и Сумской областях. Новый виток эскалации на Востоке. Израиль снова атакует Иран. И российские ученые совершили прорыв в медицине. Подробности далее. 4 пункта управления БПЛА ликвидировали бойцы группировки войск «Север» в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск. В ходе выполнения боевых задач ночью войска беспилотных систем вскрыли передвижение огневых групп и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов, помимо пунктов управления БПЛА, уничтожены 3 огневые группы ВСУ. Общая численность потерь превысила 30 солдат, уточнили в группировке войск. Далее к событиям в Крыму, где украинский беспилотник атаковал пассажирский состав. Все пассажиры поезда номер 68 «Москва-Симферополь» эвакуированы. Сейчас решается вопрос о доставке людей на автобусах. Об этом рассказал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, никто из пассажиров не пострадал. Вместе с тем погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен. Из-за инцидента было принято решение приостановить движение пассажирских поездов в Крыму. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в телеграм-канале. О сроках возобновления междугороднего сообщения пока не сообщается. Лидеры Евротройки выступили за участие Европы и США в диалоге с Россией по Украине. Великобритания, Франция и Германия настаивают на заморозке российских активов до окончания конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Лондоне, пишет РИА Новости. В заявлении также перечисляется несколько условий для достижения долгосрочного мира на Украине,

0: В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий, проведению переговоров, а также выступают против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях в виде развертывания иностранного военного контингента с участием стран из коалиции желающих. А политики европейских стран понимают, что надо снова выстраивать отношения с Россией, но перед этим им нужно сделать работу над ошибками. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Она добавила, что Европа потеряла свое влияние в мире, оказавшись вне политики. По ее словам, там с ума сошли с русофобией, а также политикой рестрикции и сдерживания развития стран, которые они загнали в тупик не только свою, но и мировую экономику.
1: Европа оказалась вне политики. Европа потеряла свое влияние в мире. Им надо как-то себя куда-то пристроить, показать, что они по-прежнему на что-то влияют. У них нет предложения. Они с ума сошли с этой русофобией, с этой всей политикой, которую они загнали не только своей экономики, своей страны. Они загнали мировую экономику вот этими всеми рестрикциями, попытками сдержать развитие стран. Они просто должны в конце концов вот стряхнуть все это, взять голову в руки. Давайте вот серьезно говорить о более серьезных вещах, которые сегодня беспокоят всех и вся. Куда мы катимся? Что происходит? Ну, когда это сумасшествие закончится, это очень опасно. Очень опасно вообще для существования цивилизации. Такое отрезвление, по-моему, приходит. Но они сами себя загнали в угол медведя. И они понимают, что все, тупик, надо начинать говорить с Россией, надо выстраивать. Но для этого они должны сделать работу над ошибками. Признать, что это был ошибочный курс, что закрыть Россию, стереть ее с карты невозможно.
0: И к другим темам. Россия совершила прорыв в медицине. Нашим ученым удалось создать вакцину от менингококковой инфекции. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, препарат Менингококк-В не имеет аналогов в мире. На рынок вакцина выйдет уже в текущем году, уточнила Скворцова. И на минувшем питерском форуме обсудили также ситуацию с коронавирусом. Сейчас это обычный сезонный вирус. Признаков того, что он станет более агрессивным, в будущем на данный момент нет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Эксперт признала, что ковид все еще присутствует в популяции заболеваний, но в связи с тем, что вирус не вызывает больше тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается, отметила Попова. Индия увеличила закупки нефти в России и сократила импорт сырья из США. Как сообщает издание «Хинди» со ссылкой на статистику Министерства промышленности и торговли этой страны, доля российского черного золота в общей стоимости индийского импорта нефти в апреле выросла почти до 38%, что стало самым высоким показателем за последние 11 месяцев. При этом текущие объемы поставок сырья из России превышают 34% от всей закупаемой Нью-Дели зарубежной нефти, пишет российская газета. В то же время объемы американской нефти в апреле или не превысили 4% от всего импорта этого вида углеводородов. Новый виток эскалации на Востоке. Израиль, вопреки предупреждениям Ирана и США, вновь ударил по исламскому государству. Израильские ВВС атаковали военные цели в западной и центральной частях, которые принадлежат иранскому террористическому режиму. Об этом сообщает армия Цахал в своем телеграм-канале. Иранская гостелерадиокомпания ИРИП сообщила о взрывах в Тегеране, Исфахане и Тебризе. Напомню, накануне вечером в ответ на удар по пригороду Бейрута Тегеран выпустил ракеты по израильской авиабазе Рамат-Давид. Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать. С призывом отказаться от ударов по Ирану выступил также Дональд Трамп. Он выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ. И вернемся в Россию. Спортивные школьные площадки обновляют в массовом порядке в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам столичного градоначальника, всего на пришкольных территориях обустроят 515 спортплощадок, а в зданиях школ оборудуют более 200 спортзалов. По проекту ремонт затронет гимнастические площадки, зоны для строевой подготовки и полосы препятствий для кадетских классов, а также места для занятий воркаутом и на тренажерах. Кроме того, в рамках обновления создадут зоны для тренировок по настольному теннису, волейболу и баскетболу. Россиянам дали совет по выбору мороженого. При выборе качественного продукта необходимо обратить внимание на состав, указанный на этикетке. По ГОСТу мороженое изготавливают из молока или сливок, сливочного масла, сухого молока, сахара, вкусовых ингредиентов и стабилизаторов. Об этом рассказали в Роскачестве парламентской газете. При этом в процентном соотношении молока должно быть более 40%. Все остальное – немолочная часть, за исключением растительных жиров. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. У клуба первой лиги чемпионата России по футболу СКА Хабаровск снова сменился главный тренер. 25 мая команду возглавил Сергей Юран, однако сегодня стало известно, что специалист не сможет руководить хабаровчанами по семейным обстоятельствам. Место Юрана займет Михаил Семенов. В конце прошлого сезона он был исполняющим обязанности главного тренера СКА Хабаровска после увольнения Алексея Поддубского. Вадим Гаранин останется на посту главного тренера Пари НН. Как сообщает РБ Спорт, специалист подписал с нижегородцами контракт на 1 год. Гаранин возглавил Пари НН в конце апреля и не смог сохранить клубу прописку в российской футбольной премьер-лиге. Команда из Нижнего Новгорода заняла 15-е место и вылетела в первую лигу. В «Ювентусе» опровергли информацию об интересе к вратарю Краснодара Станиславу Акацеву. Ранее об этом сообщил ряд российских СМИ. В интервью «Спортэкспрессу» спортивный директор итальянского футбольного клуба Марко Атталини заявил, что «Юве» не рассматривает возможность трансфера российского голкипера. «Локомотив Кубань» обыграл «Зенит» 85-81 в противостоянии за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. У краснодарцев 21 очко набрал Майк Мур, у петербуржцев 19 очков на счету Андрея Мартюка. Счет в серии до 3 побед стал 2-1 в пользу «Зенита». Мира Андреева стала 6-й ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в мировом теннисном рейтинге 2 позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в списке на 7 строчек. Она теперь 16-я, а следом идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: В Южно-Сахалинске сегодня от 9 до 11 градусов, облачно с прояснениями. В Ханты-Мансийске 21-23, пройдет кратковременный дождь. В Челябинске 18-20, временами осадки. В Вологде 20-22 градуса, синоптики обещают небольшие дожди. В Кирове и Перми 21-23, вечером пройдет дождь с грозой. В Пензе 24-26, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем 22-24, в Москве 27-29 градусов. Сейчас в Москве уже 23 градуса, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7:10. С вами Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов, и мы начинаем утреннюю программу Вологодского областного радио. Что в наших планах? Приоритет, как всегда, новостям, и в первую очередь Вологодского гидрометцентра. Непременно заглянем в календарь и расскажем о праздниках и народных приметах. Поставлена в эфир программа «Мое слово верное прозвенит» с участием филолога и краеведа Галины Прохоровой и художницы Натальи Шашириной. Добавит позитива репортаж об открытии выставки «Белозерск. Былинный город» в рамках проекта «Дни округов Вологодской области в областной столице». Ближе к концу часа – поэтическая страничка. Свои стихи почитает вологжанин Евгений Тюлев. Итак, начинаем с рассказа о погоде. По Вологодской области сегодня переменная облачность, с местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью была от 11 до 15 тепла, а днем такая. В Великом Устюге, Вытегре и Тотьме плюс 24. В Кириллове, Череповце и Никольске до плюс 25. В Бабаеве плюс 26 градусов. В Вологде сегодня днем 24 градуса тепла, без существенных осадков. Атмосферное давление выше нормы. Такое ожидается погода сегодня, 8 июня. В календаре Всемирный день морей и океанов, у православных Петров пост. Начало. Петров пост правильно называть Петропавловским или Апостольским, ведь он установлен в честь двух апостолов – Петра и Павла. Заканчивается пост 11 июля, как раз накануне Дня Петра и Павла, который отмечают 12 июля. Но сейчас время новостей. С выпуском познакомит Владимир Юдин.
1: Доброе утро! Начинаем выпуск новостей. С начала года более 8 тысяч вологжан пострадали от укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 8 280 человек, в том числе более 2 тысяч детей. Специалисты отмечают, что пик активности членистоногих традиционно приходится на май и июнь. Прививки сделали более 100 тысяч человек. Также проводится обработка общественных территорий. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе и регулярно осматривать себя. Вологодская область заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Георгий Филимонов и ректор вуза Андрей Рудский. Соглашение направлено на развитие кадрового потенциала региона, подготовку специалистов и реализацию совместных научно-исследовательских проектов. Ежегодно университет планирует выделять не менее 50 целевых мест для студентов из Вологодской области, а также принимать преподавателей и молодых ученых на стажировки. Кроме того, предусмотрено создание новых образовательных программ и развитие инженерных школ на базе региональных вузов. В Вологде завершается реставрация федерального памятника архитектуры дома Пузыревского-Пузана на улице Герцена. Работы идут с 2024 года и должны завершиться уже в июле. Специалисты восстановили историческую парадную лестницу, сохранив подлинные элементы 19 века. В интерьерах появились голубые, терракотовые и зеленые залы, характерные для городских усадеб того времени. Также реставраторы сохранили старинную изразцовую печь и раскрыли исторические цветовые решения. Напомним, в здании на улице Герцена в разные годы размещались посольство США, детская больница и санэпидстанция. В Вологде при поддержке бизнеса продолжается создание новых карманных парков. Об этом пишет администрация. Благоустройством общественных пространств на улице Петина и Беляева занимается одна из строительных компаний Вологды. На пересечении улиц Петина и Ленинградской уже ведутся основные работы. Демонтируется старое покрытие, укладывается брусчатка, устанавливаются бордюры и малые архитектурные формы. Здесь также появится арт-объект 880, посвященный юбилею Вологды. Аналогичное благоустройство идет на пересечении улиц Текстильщиков и Беляева. Работы планируют завершить ко дню города. В Вожиге прокуратура начала проверку после сообщений о разливе мазута с территории бывшего молокозавода. По словам местных жителей, нефтепродукты через канаву попадают на общественную территорию уже несколько лет. Как сообщают активисты, территория предприятия не огорожена. В надзорном ведомстве организовали проверку, которая продлится месяц. Ранее в администрации округа заявили, что для решения проблемы необходимо установить контакт с собственником объекта. Однако сделать это пока не удалось. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца этим летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям покажут познавательные программы и советские художественные фильмы, а по выходным – мультфильмы и семейное кино. В июньской афише – популярные анимационные сериалы, полнометражные мультфильмы и семейные картины. Кроме того, к 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина пройдут показы любимых мультфильмов в студии «Союзмультфильм». А ко Дню России для зрителей подготовили специальные документальные и познавательные программы об истории и культуре страны. Увидеть вечернюю Вологду с высоты птичьего полета вновь предлагают вологжанам и гостям города. В июне Вологодский музей-заповедник возобновляет экскурсии «Огни вечерней Вологды» с подъемом на колокольню Софийского собора. Посетители смогут полюбоваться историческим центром города на закате, познакомиться с историей колокольни, увидеть старинные колокола и механизм курантов. Экскурсии будут проходить по четвергам. Для организованных групп 18 июня, для индивидуальных посетителей 11 и 25 июня. Виртуальный концертный зал Вологодской областной научной библиотеки открывает летний сезон. В июне зрителей ждут бесплатные показы мультфильмов, художественных фильмов, спектаклей и музыкальных программ. В афише постановка «Евгений Онегин», фильм-сказка «Сказка странствий», картина «Судьба человека» ко Дню памяти и скорби и другие известные произведения. Трансляции будут проходить по вторникам в здании библиотеки на улице Марии Ульяновой в Вологде. Вход на все показы свободный. В Белозерске открывается выставка археологических находок, обнаруженных во время масштабных раскопок прошлого года. Экспозиция начинает работу 10 июня в музее Белого озера. Посетители увидят более 180 артефактов с 15 по 18 века. Это старинные монеты, кресты, пуговицы и предметы быта. Среди самых значимых открытий археологов – фундамент дома 18 века, фрагменты старинной мостовой и городской некрополь. Выставка позволит по-новому взглянуть на историю одного из древнейших городов Русского Севера. Череповцы подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Соревнования прошли на базе Череповецкого химико-технологического колледжа при поддержке компании «Фосагро». Участники в течение 2 дней выполняли теоретические и практические задания, демонстрируя профессиональные навыки. Победителем стала сотрудница акционерного общества «Апатит» Анастасия Кузнецова. Она представит Вологодскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в сентябре. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.
0: Спасибо всем, кто настроен на волну областного радио. Наша утренняя программа продолжается. Впереди много интересного. Репортаж о презентации «Белозерск. Былинный город», поэтическая страничка. Ну а сейчас программа «Мое слово верное» с участием двух представительниц Вологодского Рубцовского центра.
3: Мое слово верное прозвенит, прозвенит, прозвенит, прозвенит. Совместный проект областного радио и Вологодского Рубцовского центра.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Галина Прохорова, филолог. Веду тему Николая Рубцова «На родине его предков» в село Бирюково. Проекты, которые мы там осуществляем, и многим из вас уже знакомы. Прежде всего, это музей, дом Рубцовых. Предки Николая Рубцова жили на Бирюковской земле, ранее это Стрелицкая волость Тотемского уезда, в течение более чем 400 лет. Музей интересный, с авторской концепцией. Мы начинаем обычно рассказ о предках Николая Рубцова с так называемого «зала памяти». И там основное, конечно, посвящено именно рубцовскому роду. И мы таким образом это представляем, что в роде Рубцовых, как в капле воды, отражена вся история великого русского народа. Далее показываем зал русского слова – в котором мы говорим об особенностях поэтики Николая Рубцова. Туда приезжают наши известные артисты, начинающие артисты. Есть и другие залы, конечно, в нашем музее, но хочется сказать немножко и о других проектах. Прежде всего, это то, что мы уже реализовали при поддержке президентских фондов два направления, так называемых стрелицких направления. Одно из них – «Стрелица отсюда, Рубцовская Русь» началась. Автор этих строчек – Валентина Глушенкова, поэт из Череповца. Она в четырех строчках отразила, собственно, все, что мы делаем по проекту. Разрушенный храм и родительский дом, и предки покоятся здесь, под холмом. Здесь самая жгучая с родиной связь. Отсюда Рубцовская Русь началась. Следующий проект, также поддержанный президентским фондом, это проект «Истоки Стрелицы». И мы собираем все материалы, связанные и с предками Николая Рубцова, и других известных людей, которые также корнями вышли из нашей Береговской земли, территории. Это известный историк, культуролог Александр Васильевич Комкин. Это известный художник-график Генриетта Бурмагина. Важно то, что художники Бурмагины, собственно говоря, и Николай Бурмагин, не так далеко, это другая волость, Мольская, но тем не менее он также в Спасском бывал, часто вместе с Генриеттой Николаевной. Так вот, хочется сказать, что лучшие иллюстрации к сборникам Николая Рубцова выполнены как раз художниками Бурмагинами. Не могу не сказать о том, что в основе всех наших идей и проектов лежат краеведческие исследования известного краеведа начала века, тотемского священника, это Малевинский Феодосий Евгеньевич. Он оставил описание Стрелицкой волости и Стрелицких храмов. В этом краеведческом описании вся история нашей Стрелицы. Для нас примечательно то, что Феодосий Евгеньевич указывает, что активными прихожанами спасских храмов были представители рубцовского рода. Один из них был старостой, другой был председателем попечительского совета. А мать Николая Михайловича Рубцова, Александра Михайловна, была истовой прихожанкой, пела на клиросе в церкви. Все это подтверждено архивными данными. Какое-то время мы интересовались настойчиво темой, а все-таки знал ли Николай Рубцов о родине своих предков. Учился в Николе, если по прямой, это 50 километров от Берекова. Учился в техникуме в Тотьме, где многие Рубцовы, представители этой фамилии, в Берекове их десятки. Думаем, что, не сомневаемся, что Николай Рубцов интересовался этим вопросом. И есть очевидцы событий, которые подтверждают пребывание Николая Рубцова в Берекове в разные периоды и в юности, и в юношеские годы. Но для нас интересен момент 18 мая 1958 года, когда матрос Рубцов получил почти двухмесячный отпуск во время службы на эсминце «Острый». И после того, как навестил в приюте на своего брата Альберта, отправился в родные места. Хотел он приехать в Тотьму, но остановился в Берекове. В то время команда из Тотемского района приехала поиграть в футбол с представителями команды Берековского района. В то время был Берековский район с центром в селе Береково. Валентина Витальевна Грибова оставила воспоминания, в которых она рассказывает, как вечером после футбольного матча вместе с командой футболистов пришел молодой человек с баяном. Он целый вечер играл на баяне, и брат Валентины Витальевны назвал его просто. Он сказал, это Колька Рубцов с Самылкова. Она сама была работником культуры, Валентина Витальевна в то время работала в Берекове, и заинтересовалась его то, как он это все делал мастерски. Пел, играл. Она спросила, а чьи это стихи? Она первый раз их слышала. Чьи слова у песни? Он сказал, да он сам пишет. Валентина Витальевна подтверждает, что это был, конечно, Николай Рубцов. И детали его внешности, пронзительный, глубокий, даже тревожный взгляд, его темно-карих глаз, она говорит о том, что она запомнила это на всю жизнь. Его музыкальные данные, его одежда, тельняшка. И далее он собирался ехать в Тотьму. Запомнила она этого человека. Спросила у брата, добрался ли Рубцов до Тотьмы, и тот сказал, да нет, остановился в Туровце и целый месяц жил у Аллы, физкультурницы. Мы исследовали этот вопрос, футбольный матч был, об этом есть подтверждение в заметках «Сокольской правды». Алла – работник физической культуры в школе и в Доме культуры она подрабатывала, и также и в Бирюкове она бывала. Такая девушка была, и у нас есть даже фотография ее. И мы, вот я сейчас уже ближе к делу подхожу, мы решили, что 18 мая в Бирюкове должен быть вот такой особенный день, день Рубцова в Бирюкове. Традицию мы заложили в прошлом году. И группа туристов из Вологды, Сокола, приехали наши друзья из Николы, представители Вологодского Рубцовского центра. И мы провели большой праздник, заложили традицию «День Рубцова в Бирюкове». И в этом году мы эту традицию закрепили. Очень тепло нас встретили работники Бирюковской библиотеки, которая, в общем-то, стала Рубцовской библиотекой, потому что она оформлена стихами Рубцова, фотографиями лучшими, с видами Стрелицы, информационными стендами, которые посвящены предкам Николая Рубцова. И в этом году у нас тоже замечательно прошел этот праздник. Особенно радует то, что к нашим проектам присоединяются люди, которые хотят знать больше о Рубцове, или те, кто уже давно его полюбили. И не так давно мы с Вологодским Рубцовским центром познакомились с сестрами Шашериными. У них художественная мастерская «Арт Вена» на улице Мира. И к нам в этот раз приезжала Наталья Шашерина. Наталья сейчас со мной в студии, и давайте послушаем ее впечатление.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Наталья Шашерина. Я художник-акварелист из города Вологды. У нас с моей родной сестрой Верой Шашериной на улице Мира, 14, наша галерея-мастерская «Арт Вена». Не так давно мы увлеклись творчеством Николая Михайловича Рубцова, и наше увлечение переросло в то, что мы создали серию работ, выставку «Привет, Россия, Родина моя». Путь к Николаю Михайловичу у нас был долгим. Приближение к творчеству у нас появилось тогда, когда мы сами начали заниматься творчеством и когда побывали впервые на концерте «Рубцовской осени». Услышав песни на стихи Николая Рубцова, мы были очень впечатлены в поэзии этого поэта. Нам захотелось изучить подробнее его жизненный путь, творческий путь и понять его феномен. Почему же Николай Рубцов настолько популярен, известен и его поют спустя много лет после его ухода из этой жизни. И тогда мы задумали, что да, когда-нибудь нам надо сделать выставку по творчеству Николая Михайловича. Ну, эта тема немножко у нас подзабылась, но любовь к поэзии Николая Михайловича и творчеству, она у нас сохранялась долгие годы. В 2023 году мы с сестрой создали проект «Тихие города», который посвящен малым городам Вологодчины, районным центрам, селам, непопулярным в туристической сфере и среде, и хотели таким образом эти города популяризировать. И кроме этого, мы их еще связали с теми именами, культурными деятелями, которые прославили эти города. И таким образом, у нас Николай Михайлович связался с городом Тотьмой и Тотьмским краем. Мы создали несколько работ по Тотьме, связали эти работы с поэзией Николая Рубцова, и таким образом мы заложили начало следующей выставки, которая сейчас она у нас и реализована. Она получилась как раз к юбилейному году, 90-летию со дня рождения и открытию нового музея Николая Рубцова в городе Вологде. Хотелось бы еще отметить, что когда мы работаем над такими проектами, которые посвящены Валерию Гаврилина, и до этого у нас был проект, посвященный местам памяти Джан Дутунжан, мы досконально и детально изучаем биографию этих личностей, их творчество и путешествуем по этим местам. Таким образом, мы через себя пропускаем то, чем были наполнены эти выдающиеся личности, и свои впечатления уже отражаем на бумаге или на холсте. Вот, и 25-й год мы посвятили изучению творчества Николая Рубцова, его биографии, перечитали огромное количество документальной литературы, попутешествовали по разным местам, были в Никольском, и в Бирюкове впервые заехали, и в Тотьме неоднократно бывали, и даже в усадьбу Приютина съездили. Когда изучали биографию Николая Рубцова, оказалось так, что адрес, по которому располагается наша галерея-мастерская «Арт Вена» Мира 14, является русовским адресом. И мы тогда поняли, что это тоже какой-то знак для нас, что мы находимся в месте, где был Николай Рубцов. Мы нашли подтверждение этому факту в документальной повести Виктора Каратаева «Козырная дама», где он описывает одну из встреч, которая проходила в этом здании. это здание бывшей конторы облкнигоопторга, в которой проводились субботние встречи с краеведом Борисом Непейным. На эти встречи приглашались культурные деятели Вологды, в том числе и приходили поэты Виктор Каратаев и Николай Рубцов. И одна из таких встреч описана в книге «Козырная дама». Таким образом, 2025 год мы посвятили созданию серии акварелей «Привет, Россия, Родина моя». Там и известные вологодские адреса, и тотемские адреса, и Никольская, Приютина, и Бирякова. Памятные места Николая Рубцова. Мне посчастливилось в этом году побывать в Бирякова второй раз, уже с экскурсией, уже на дне Рубцова в Бирякове. Я была, конечно, приятно впечатлена тем масштабом проектов, которые созданы силами энтузиастов. Это атмосферное место, которое пропитано любовью к Рубцову. Прежде всего, меня как художника впечатлила живописность этих мест. Благодаря культурно-просветительскому центру «Стрелица» и их лидерам Галине Прохоровой, Алексею Задумкину, теперь у нас у всех есть возможность еще ближе познакомиться с личностью и творчеством Николая Рубцова и другими интересными культурными деятелями, которые Галина Борисовна сейчас назвала. Впечатление от поездки Бирякова у меня восторг. И не только от увиденной красоты и познания новой интересной информации, а от ощущения грандиозности, которая создана на энтузиазме и любви к своей родине. После посещения Бирякова есть мысли создать еще несколько работ, связанных вот с этой землей, потому что места в Бирякове действительно очень красивые. И когда видишь эти места, что в Бирякова, что в Никольском, понимаешь, откуда черпал вдохновение Николай Рубцов. Спасибо огромное Галине Борисовне за приглашение посетить такое уникальное место. Желаю Галине Борисовне и ее соратникам продолжать свои проекты. Желаю успехов и популярности этим проектам. Желаю, чтобы как можно больше людей знакомилось с этим местом. У нас с Галиной Борисовной уже наметили совместные планы подготовить проект, связанный с Бирякова, с творчеством Николая Рубцова и художниками Николаем и Генриеттой Бурмагиными.
6: Спасибо, Наталья. Скажу, что сейчас наши интересы направлены в город Сокол. И этот промышленный город на самом деле является очень литературным городом и рубцовским городом еще. Мы выяснили, что Николай Рубцов, его с радостью, с восторгом встречали в редакции «Сокольской правды». Там опубликованы его лучшие стихи, в том числе стихотворение «Русский огонек», «Взглянул на кустик, истину постиг». Много встреч у него в редакции проходило. В Соколе у Николая Рубцова были друзья. Он приезжал, останавливался, жил даже у них, ночевал. Это и Александр Очков, он оставил свои воспоминания, и члены редакции «Сокольской правды». Помимо того, с своими собратьями по перу Александром Романом, Виктором Каратаевым, они приезжали на творческие встречи. И это было в здании райкома партии и во Дворце культуры бумажников. И вот в настоящее время мы готовимся к такому важному очень событию. Мы сделаем памятную доску на фасаде Дворца культуры бумажников, потому что, вот по информации очень важной, 28 октября 1970 года Николай Рубцов был на мероприятии, посвященном дню рождения комсомола. Раньше это было 29 октября, то есть накануне. То есть практически за 3 месяца до его гибели он был в Соколе. Но хочу сказать, что последний период как раз очень связан с сокольской землей. Мы знаем, что в начале января он выступал тоже с творческой встречей, был в Кадникове. И есть упоминание о том, что туда он приехал из Бирякова. Но этот вопрос нам, конечно, надо еще изучить. А так, на самом деле, вот эта старая дорога Николая Рубцова, Вологда, Сокол, Кадников, Воробьёво, где он был в родном доме Александра Романова в Петряево, Чучково, о чем упоминает Сергей Петрович Багров в своих воспоминаниях, как уже было сказано, Бирякова, Тотьма, Никола, Онекин, Починок, мы сделаем такой сквозной туристический маршрут. Те, кто любит Рубцова, те, кто интересуется его поэзией, могут принять участие в этом маршруте, который мы разработаем. И жителям Вологодчины сделаем такой подарок – презентацию нового маршрута Рубцовского. Первая презентация нового Рубцовского большого маршрута пройдет в рамках Рубцовской осени нашего Всероссийского фестиваля. Дорогие слушатели, с вами была Галина Прохорова, краевед, рубцововед, вместе с Натальей Шашериной, художником, акварелистом и сейчас тоже почитателем поэзии нашего любимого поэта.
3: Мое слово верное прозвенит

0: Новостное радио.
1: Согласитесь, дорогие слушатели, есть какое-то волшебство в том, чтобы взять и уйти или уехать куда-нибудь далеко-далеко, а потом вернуться домой совершенно другим. И это, кстати, отличный повод для того, чтобы включиться в проект, о котором мы рассказали вам уже месяц назад, а сегодня рассказ свой продолжим. Проект называется «Дни округов Вологодской области в областной столице». Это что-то новое. Реализуется он торговым домом «Вологодские сувениры» и на его площадке, а также на интернет-ресурсах, и включает презентацию видеоклипов о достопримечательностях округа и выставку этих самых достопримечательностей, сувенирной продукции и просто достижений каждого округа. Главное – желание показать округ максимально привлекательным. Старт проекту дала Тотьма. И накануне город мореходов Тотьма передала эстафету пылинному Белозерску. В Вологду 2 июня приехали представители администрации округа, директор Белозерского областного краеведческого музея Татьяна Валерьевна Залогина, белозерская сударыня, белозерский князь. Их встретила главный идейный вдохновитель и руководитель проекта, директор торгового дома «Вологодские сувениры» Наталья Тихомирова. Здесь же вместе с белозерами был и представитель Тотьмы. Давайте послушаем, а что рассказали еще до открытия выставки специально для нашей утренней программы участники проекта.
2: Начальник отдела туризма и общественных проектов администрации Тотьмского округа Чернега Артем. Ну, сегодня 2 июня, день, когда Тотьма передает свою эстафету Белозерскому округу. Весь май выставка о Тотьме, о тотьмских достопримечательностях. Это история тотьмского соливаренного промысла, история Русской Америки, такие наши известные земляки, как поэт Николай Рубцов. И ряд достопримечательностей, они были представлены на выставке в торговом доме «Вологодские сувениры» в рамках проекта «Дни округов Вологодской области в областной столице». Нам очень приятно, отрадно то, что в течение всего мая вологжане и гости региона знакомились с тем, что в Вологодской области есть Тотьма, в нее можно приехать, ее можно посетить и как минимум несколько дней познавательно и активно провести время. С большими словами благодарности передаем эту эстафету Белозерскому округу. Для наших коллег появляется также уникальная возможность представить потенциал своего округа в областной столице.
3: Татьяна Залогина, директор Белозерского областного краеведческого музея. Сегодня очень волнительный день такой. Один старинный исторический город Тотьма передает другому историческому городу Вологодчины, Белозерску, замечательную эстафету. Мы уже с вами знаем, что идея такого проекта появилась у хозяйки магазина «Вологодские сувениры» Натальи Сергеевны Тихомировой. Она у нас очень такой деятельный и блогер и специалист по маркетингу, по продвижению территорий. И мы очень рады поучаствовать в этом замечательном проекте. У нас очень большая область, и, например, до Белозерска еще даже и не все вологжане доехали. И вот сегодня открывается такая творческая, очень красивая, уютная площадка, которая дает возможность соприкоснуться с историей Белозерска, с белозерскими сувенирами, что-то узнать о Белозерске и спланировать путешествие в Белозерск. Мы думаем, что вот эта выставка обязательно подтолкнет кого-то совершить новое путешествие, тем более, что впереди летний сезон, а Белозерск, как всем известно, стоит на берегу шикарного Белого озера, которое многие вологжане уже успели полюбить и называют Белозерским морем. Кто хочет познакомиться, сразу предупреждаю, что на летний период гостиницы нужно бронировать заранее, как в любом курортном городе. Ну, а я, как директор Белозерского областного краеведческого музея, конечно же, приглашаю всех вологжан, ну, во-первых, посетить вот это замечательное пространство, выставку Белозерского округа в магазине «Вологодские сувениры», а затем спланировать поездку в Белозерск. Мы готовы представить замечательные экскурсионные программы на любой вкус для семейных групп, для корпоративных, для любой группы, любого формата. Наши партнеры «Белозерская дружина» и «Центр мёсел и туризма», и частный музей «Лодкин» тоже сегодня представлен, готовы поддержать и скомпоновать программу под любой вкус, под любой запрос. Милости просим.
0: Хансен Светлана Владимировна, заместитель главы округа, начальник финансового управления. Да, мы с огромной радостью, с огромным таким гордостью принимаем эту эстафету, потому что для нас действительно это очень важно. Важно показать наш Белозерск со всеми его традициями, со всеми умельцами, со всеми вот, кто чтит все традиции. И еще, конечно, хочется, да, пригласить всех в Белозерск, потому что у нас Белозерск уникальный, с его рассветами и закатами, чтобы воочию все увидели, посмотрели, ну, чтобы побольше людей узнали о Белозерске, чтобы, конечно, привлечь туристов в Белозерск.
4: Наталья Тихомирова, директор торгового дома «Вологодские сувениры». Закончился первый месяц, мы расстаемся, но не навсегда, с Тотемским округом, встречаем Белозерский округ и делаем выводы по итогам этой работы. Мы придумали в течение этого месяца, что мы сделаем специальные буклеты, которые навсегда останутся в вологодских сувенирах и будут всегда доступны для туристов, информационный буклет об округе, и создадим серию сувениров, допустим, топ-5 Тотьма, дальше топ 5 Белозерск, которые будут всегда представлять округ. То есть мы предполагаем, что Тотьма не уезжает, а переезжает в небольшой такой отсек информационный и продуктовый. Дальше Белозерск целый месяц нас радует и дальше тоже остается в вологодских сувенирах. И мы надеемся, что у нас будет своя маленькая выставочная площадка, как Россия, только Вологодская область, в областной столице.
5: Насколько это было интересно, насколько вы почувствовали, что интерес на самом деле есть?
6: Павлова Марина Вениаминовна. Интерес у посетителей, несомненно, есть. Заметила, что много приходило женщин, которые живут в Вологде в протяжении, допустим, 20 лет, но вот услышали о выставке о Тотьме, сами родом из Тотьмы. И поэтому вот они заходили, интересовались, смотрели, спрашивали соль тотемскую часто. То есть, в общем, интерес у посетителей есть, как у наших волокжан, так и у туристов. Несомненно, надеемся, что и Белозерск тоже себя проявит. Сейчас вот будет презентация, а дальше уже, я думаю, люди будут заинтересованы все равно. У них очень красивые места. Вот я сама даже не была ни разу, только проездом. Поэтому я думаю, что заинтересованы будут посетители. Тем более сейчас туристический сезон.
5: Ну а теперь небольшой фрагмент непосредственно презентации Белозерского округа. С гордостью рассказывает о родном городе Белозерский князь, он же руководитель клуба исторической реконструкции «Белозерская дружина» Алексей Мусинский.
7: От 862 года до 2026 на карте Вологодской области и Российской Федерации стоит город Белозерск. Но прошу запомнить, 862 год – это год первого упоминания города. Это значит, что Синеус не пришел на болото и не сказал, будет здесь град великий. Нет, люди там уже жили. И на самом деле земле Вологодской, княжеству Белозерскому намного больше лет. А это значит, мы настолько глубоко в истории государства, что нас оттуда никак не убрать. Поэтому место силы русского мира – Вологодщина и Белозерье. Мы, современная Белозерская дружина, чтим историю, пытаемся ее показать, рассказать, опровергнуть большое количество мифов для всех желающих. Хранить историю – это наша задача. А ваше желание – узнавать ее, просветляться, просвещаться и рассказывать эти истории своим друзьям и товарищам. Во благо Белозерска, во благо Вологодской земли сегодня мы запускаем эту замечательную выставку и очень сильно надеемся, что каждого из вас мы увидим на нашей Белозерской земле и каждый из вас узнает что-то новое о нашей Вологодской земле. Спасибо, друзья!
5: Ну вот, друзья, вологжан и гостей города приглашают познакомиться с историей древнего Белозерска, города с тысячелетней историей и культурой, участники проекта «Дни округов Вологодской области» в областной столице. В Вологду Белозера привезли сувениры, в том числе ручной работы от местных мастеров. Это деревянные игрушки, куклы белозерской сударыни, льняные изделия, ювелирные изделия с белозерской росписью. Каждый может приобрести сувениры, а также сфотографироваться в костюмах эпохи Древней Руси. И все это на площадке торгового дома «Вологодские сувениры». А о том, какой округ будет следующим, презентовать свои достижения и достопримечательности, вы, наши дорогие слушатели, узнаете через месяц, в начале июля. Ну а пока строчки стихов Валентины Игошевой. Мы знакомы с городами нашей области родной, и когда-нибудь мы сами край объездим, дорогой. Знаем мы о Тотьме много, это центр, районы наш. Нам запомнится надолго ряд церквей, музей, пейзаж. Город смелых мореходов, средь которых был Кусков, солеваренных заводов, соль – основа всех основ. Дальше Вологда. Известно, что она – центр областной, а в Череповце есть местный комплекс «Северсталь» большой. Есть Великий Устюг, Сокол, Харовск, Устюжна, Никольск и Кириллов. Он далеко, далеко и Белозерск. Каждый город чем-то славен. Мало знаем, не беда. Изучать и дальше станем мы, родные города. Вологодский край родимый, краше нет тебя, милей. Ты для нас неповторимый. Любим с каждым днем сильней.
8: Областное радио.
5: В эфире Радио России Вологодская область. Поэтическая страничка.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Евгений Тюлев. Сегодня необычная для меня ситуация, когда я нахожусь за микрофоном, а не за звукорежиссерским пультом. Поскольку тружусь я звукорежиссером на ГТРК «Вологда» и на кукольном отделении школы-студии драматического искусства «Чайка». Помимо основной деятельности трудовой, я пишу стихи. Вы могли услышать мое творчество в прошлых эфирах на Радио России. Сегодня готов представить свежие стихотворения, а также поделиться историями, произошедшими за минувший год. В 25-м году состоялось знаменательное для меня событие. Наш творческий союз с художником-постановщиком Ириной Павловой стал семейным союзом. И поскольку мы любим путешествовать, мы отправились в свадебное путешествие в Беларусь. И там произошла следующая интересная история, которую я писал в стихотворении. Отпуск. Апрель. Беларусь. Сотни километров от дома. Гуляю, интересуюсь, горжусь продукцией Минского Часпрома. Но в ТЦ есть один закуток. Белорусских книжек лоток представлен на обозрение люду. «Гости! Из какого вы города?» – спрашивает нас продавец. «А что случилось в Вологде?» «В Вологде родился отец. Хоть от дома вы далеки, в общем-то все земляки. Я каждого приветствовать буду». Стихи надо не только писать, но и доносить до слушателей. Поэтому, помимо чтения на радио, я еще также выступаю. И одно из запомнившихся выступлений проходило в рамках отчетного мероприятия театральной лаборатории «Чердак» под руководством актрисы Маши Иваненко. Познакомлю вас с двумя стихотворениями из мини-цикла «Преодоление», которое как раз прозвучало на этом мероприятии. И этот мини-цикл, он посвящен творческим людям, поскольку они регулярно преодолевают себя, когда выходят на сцену, и либо же преодолевают какие-либо технические трудности. Субботний вечер, день поэзии. Актеры рабочего театра расставили свечи, сцены грезили, поднимались по ступеням Монмартра. Поставленный голос, уверенное движение, отточенное, как блеск кинжала. Отброшена робость, лишь платье волнений едва заметно дрожало. И второе стихотворение из этого цикла. В черном фраке пианист за таким же черным роялем исполняет опус на бис, но опус неузнаваем. Рояль расстроен, и диссонанс звучит за место терций. Но продолжает играть музыкант, темперируя герцы. Сейчас в силу занятости на работе остается не так много времени на творчество. поэтому то немногое время хочется уделить крупной форме, поскольку она позволяет поднять более серьезные темы, раскрыть их, развить. И она требует определенного подхода к чтению и представлению данного материала. И для того, чтобы это получалось, я начал брать уроки художественного чтения у режиссера и сильного педагога, подготовившего немало студентов и выпускников театральных вузов Марины Семеновой. Премьера следующего стихотворения состоялась на фестивале «Вологодская страница», где я рассказывал о семинаре молодых авторов, в котором принимал участие в 2022 году. Стихотворение называется «Верховенство права». Часть первая. Письмо. Мир — это старый рынок, но не добрый, как говорят. От посуды до ботинок купишь все, коли богат. Ну а ежели нет ни копейки, средь товаров сам становись. Человеку в худой телогрейке может кто-то подаст на жизнь. Так я стал разменной монетой. Ну, конечно, лукавлю, не так. Барин, роскошно одетый, кинул на стол четвертак. Камнем сверкнул перстень, зубом сверкнул продавец. Предстоит мне в далеком уезде пасти коров и овец. Не видать родные просторы, Зинку вздорную не видать. Колеса измерят пригорок, слезами зайдется мать. Жизнь копейка, судьба злодейка. Не грусти, не в первый раз покупается и продается все, что в мире есть сейчас. Завтра в карты сего проиграют или выставят на торги. Что угодно в жизни бывает, платежом страшны долги. Может, дальше еще уеду, а повезет, так вернусь домой. Расскажу честному свету, как дошел до жизни такой. Как работал, да не заработал. Ни одежи, ни кова, ни двора. Молодые, нелегкие годы укрыла глухая пора. Впрочем, будет другое время. Станет легче трудиться и жить. Образумится людское племя. Слышишь, часы начинают бить. Часть вторая. Ответ. Читая письмо из архива, написанное лет 200 назад, безрадостную ретроспективу открывал я на первый взгляд. Может, автор и приукрасил, а где-то нескладно сложил. Только кажется, будто в наше неспокойное время он жил. Все так же в карты играют, только ставки совсем высоки. Часы вовсе не начинают, часы продолжают идти. Беспристрастно и безучастно к судьбам мира, жизни людской. Недаром у турникета стоит на посту часовой. Кто свой, того пропускает. Осуществляя точный замер, надменный, циничный скаут, безжалостный селекционер. Разбивая на страты по силе, реальность пряча за миражи, он у слабых все отнимет, что по факту им принадлежит. В мессенджер звонят уже банкиры. Открой инвестиционный счет, займ возьми под залог квартиры. Раз, ни жилья, ни банкнот. Хочешь в собственность оформить землю, на которой картошку садил, межевание участка сделал, собрал урожай, лишился сил. Но согласно аукциону, другие купят за полцены. Что ты, милый, все по закону, пред законом ведь все равны. Есть пример из недавнего прошлого, когда жителей целой страны в разряд неблагонадежных одним росчерком перевели. Под гнетом оккупации пылающих сороковых, расстрелянные в Крагу и Ваце, лишь память сохранили в живых. Прощайте, мои дорогие, не приносите утром хлеб. Помните меня, родные, ибо рядом меня больше нет. Били и в 90-е ракетами по мостам, пассажирский поезд бросили на растерзание орлам. Сила всегда оправдает любые преступления, от разорения окраин до полного истребления. Законы рассыпаются, нормы неприменимы, когда провозглашается господство права силы. В данном стихотворении приведены записки арестованных и впоследствии расстрелянных в 1941 году жителей города Крагуевац, Сербия, а также упомянут факт в 1999 году, когда самолеты НАТО бомбили Югославию и били по железнодорожным мостам и попали в пассажирский поезд по этому мосту проезжавшему. Почему я поднимаю подобные темы? Потому что они, к сожалению, остаются актуальными. В этом году состоялись мои первые поэтические гастроли в город Рыбинск по приглашению друга и замечательного поэта Дмитрия Бобылева. Это были семейные гастроли, я читал стихи, а моя супруга Ирина Павлова рассказывала о работе художника-постановщика в Вологодском драматическом театре, с которым она долгое время сотрудничала, о работе на кукольном отделении в школе-студии «Чайка» и участии в проекте «Великий синемой» Маши Иваненко. Прочитаю вам одно из стихотворений, прозвучавших на концерте в Рыбинске. Тихо телевизор за стенкой. Выход заблокирован сеткой. Что-то случится завтра. Новость напишет автор. Нам бы приготовиться срочно. Дамба не выйдет.

0: авторов. В нем две номинации: поэзия и драматургия. Я участвовал в номинации драматургия. Пьеса «Антиутопия. Время». Напоследок хочу обратиться к вам, дорогие радиослушатели, и пожелать вам путешествовать, получать новые эмоции и впечатления, заниматься творчеством, преодолевать себя и фиксировать на бумаге или в музыке, или красками на полотне окружающую нас действительность. Потому что все, что мы делаем, так или иначе, фиксирует время, в котором мы существуем. С вами был Евгений Тюлев. До новых встреч!
1: Поэтическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов волокжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте вести35.рф в разделе «Радио России. Подкасты». Наша утренняя программа завершается, и по традиции еще раз напомним прогноз погоды на сегодня. На территории области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный до 10 метров в секунду, температура воздуха днем в Великом Устюге, Вытегре и Тотьме плюс 24, в Кириллове, Череповце и Никольске пополудню плюс 25, в Бабаеве плюс 26, в Вологде 24 градуса тепла, атмосферное давление выше нормы. Ну и расскажу приметы на начало июня. Много росы утром – к урожаю. Частые туманы в июне – к грибному лету. Грозы в июне – к хорошему сенокосу. Холодные ночи в начале июня – к затяжному лету. Дождь в начале июня – остальная часть месяца будет сухой. Обилие комаров – к урожаю ягод. Много шишек на елках в начале июня – к богатому урожаю огурцов. Отличные приметы, по-моему. Дорогие слушатели, на сегодня это все. Хорошей вам погоды, тепла, солнышка на всю предстоящую праздничную неделю. Ирина Цветкова, Дмитрий Белов, Владимир Юдин, Радио России, Вологда.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские беспилотники уничтожили 3 опорника ВСУ в Сумской области. У российских границ начались военные учения НАТО. И в Армении озвучили предварительные итоги голосования на парламентских выборах. Подробности далее. Беспилотники «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили 3 опорных пункта ВСУ на Сумском направлении за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Там уточнили, что операторы разведывательных дронов без особых сложностей обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам. После анализа полученных разведданных принимается решение об огневом ударе по пунктам ВСУ. Присутствие военных НАТО на Украине стало одним из ключевых пунктов проекта мирных договоренностей с Россией. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров Евротройки Великобритании, Франции и Германии, которое было принято накануне в Лондоне. Участники встречи также настаивают на заморозке российских активов до окончания конфликта. Кроме всего прочего, страны ЕС призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров с Москвой, в которых посредниками должны выступать Евросоюз и США. Напомню, в Кремле неоднократно подчеркивали готовность проводить переговоры с Украиной, но только после выполнения Киевом условий, при которых та будет гарантировать безопасность России и ее граждан, включая отказ от размещения у себя натовской армии. У российских границ тем временем начались военные учения НАТО. Тренировки ВВС «Рамштайн ФЛАГ-2026» проводятся в третий раз. В них участвуют представители 19 государств. Основные этапы учений пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, сообщает РИА Новости. По данным Объединенного командования ВВС, ожидается около 150 вылетов в день с участием 1,5 сотен самолетов. Напомним, за последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе и призывала Запад отказаться от курса на милитаризацию. А в Армении подсчитали около 70% голосов избирателей на парламентских выборах. К этому часу партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набирает менее 50% голосов, следует из данных Центра избиркома. Пока ее результат составляет 49,4%, что недостаточно для

0: единоличного формирования правительства. Второе место занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, у которого почти 24% голосов. На третьем с 10% «Альянс Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. Всего на парламентских выборах проголосовали около 1,5 миллиона человек. Между тем, оппоненты Пашиняна заявили о множестве нарушений избирательного законодательства. В частности, представитель «Сильной Армении» Арам Вардыванян привел пример, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян, в свою очередь, сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции. В Госдуме предложили запретить эвакуировать машины инвалидов. По мнению председателя Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, автомобиль можно просто переместить в другое место, цитирует депутата агентства ТАСС. Как пояснил парламентарий, здоровому человеку тяжело поехать получить документы, поехать на штрафстоянку, забрать машину, а тем гражданам, у кого ограниченные возможности здоровья, тем более, и ситуация может вызвать сильный стресс, добавил Нилов. Дадут ли инициативе законодательный ход, покажет время. В России разработали инновационные методы лечения глиомы, одной из самых распространенных опухолей мозга. Об этом сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Коллектив ученых и медиков разработали новый радиофармпрепарат, который состоит из радиоактивных аптомеров. Исследователи установили, что при внутривенном введении они притягивались к опухоли и четко локализовались в ней, специфически ее подсвечивая. Таким образом, вещества повышают чувствительность опухолевых клеток мозга к лучевой терапии и препятствуют их миграции в здоровую ткань органа. По мнению ученых, это может снизить вероятность рецидива и тем самым продлить жизнь пациента. Препараты подтвердили эффективность и готовятся к доклиническим исследованиям, уточнили Миноборнауки. Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясения на юге республики. Об этом агентству ТАСС сообщили в диппредставительстве. Напомню, на островах накануне произошло сильное землетрясение магнитудой 8,1. Сейсмологи спрогнозировали высокую вероятность возникновения цунами. В связи с этим президент государства Фердинанд Маркос-младший призвал граждан острова Минданао переместиться на возвышенности. Из-за угрозы стихии власти Японии распорядились эвакуировать свыше 180 тысяч человек из 6 попавших в зону риска префектур. Короткая рабочая неделя началась в России. Она продлится с 8 по 11 июня. Об этом сообщил РИА Новости доцент одной из кафедр финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он напомнил, что 12 июня в пятницу страна отметит День России. До этого короткая рабочая неделя была в мае, а следующая наступит лишь в ноябре. Ливни с грозой обещают сегодня вечером жителям столицы. При этом столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение первой половины дня характер метеоусловий существенно не изменится. Это область повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков. Но во второй части скажется влияние атмосферного фронта, поэтому небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. Ну и к вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Ветер северо-западный, северных румбов 3-8, но, естественно, при грозе вечером порывы до 10-15 метров в секунду как минимум. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 25, плюс 28 градусов. Это даже теплее, чем положено на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям. Но атмосферное давление, соответственно, начнет падать. Составит к исходу дня 748 миллиметров ртутного столба.
0: Гаджет детям не игрушка. В этом убедилась жительница Москвы, чья дочь случайно заказала более сотни товаров на маркетплейсе. Полуторагодовалый ребенок игрался с телефоном и сделал 102 заказа на сумму около 140 тысяч рублей. После окончания срока хранения заказа на пункте выдачи маркетплейс списал с карты хозяйки деньги и установил в личном кабинете минусовый баланс, пишет РИА Новости. Несколько лет женщина в суде добивалась возврата денег, и вот на днях суд вынес решение в пользу покупательницы. Судья признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа и взыскал с маркетплейса списанные с клиентки средства, а также компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что отказав истице в отмене оформления заказа, маркетплейс тем самым нарушил закон о защите прав потребителей.
2: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в мировом теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Даниил Медведев сохранил 8-е место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Бывший главный тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал». Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист является основным кандидатом на пост ролевого клуба из Екатеринбурга. Гусев готов возглавить команду, если ей будет обеспечено финансирование под возвращение в премьер-лигу. У клуба первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск» снова сменился главный тренер. 25 мая команду возглавил Сергей Юран, однако сегодня стало известно, что специалист не сможет руководить хабаровчанами по семейным обстоятельствам. Место Юрана займет Михаил Семенов. В конце прошлого сезона он был исполняющим обязанности главного тренера «СКА Хабаровска» после увольнения Алексея Поддубского. Вадим Гаранин останется на посту главного тренера «Пари НН». Как сообщает РБ «Спорт», специалист подписал с нижегородцами контракт на 1 год. Гаранин возглавил «Пари НН» в конце апреля и не смог сохранить клубу прописку в российской футбольной премьер-лиге. Команда из Нижнего Новгорода заняла 15-е место в турнире и вылетела в первую лигу. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно. В Челябинске 18-20 градусов, временами пройдут дожди. В Омске 27-29, в Красноярске 29-31, малооблачно. В Сыктывкаре 19-21 градус, кратковременные дожди с грозами. В Перми 21-23, вечером пройдет дождь с грозой. В Нижнем Новгороде плюс 25-27, в Воронеже 24-26, малооблачно. В Ставрополе плюс 21-23. Кратковременные дожди с грозами. В Симферополе 22-24, ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня 22-24, в Москве 27-29 градусов. Сейчас в столице 24, ветер южный, атмосферное давление в пределах нормы, 751 миллиметр ртутного столба.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: Подвиг этот очень опасен?
4: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. «Радио России». Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
8: 8:12:20 показывают часы эфирной студии. Понедельник, 8 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Даем старт рабочей недели. Говорим вам здравствуйте.
9: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Канал, по которому мы получаем ваши сообщения, обратную связь. Присоединяйтесь к нам на платформе Смотрим.ру, на платформе Вести.ру. Теперь поговорим об итогах Петербургского международного экономического форума. Как уже сообщалось в выпусках новостей, были подписаны более 1000 соглашений на общую сумму 6,642 миллиарда рублей. Россия и Куба подписали меморандум о совместной разработке онковакцин, сообщил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Еще что касается двусторонних соглашений. Россия и Саудовская Аравия. Особняком выглядит пакет из 30 соглашений о сотрудничестве.
8: В сферах энергетики, да. Туризма, образования и других областях.
9: Именно так. РФПИ подписал соглашение по проекту тоннеля на Аляску, заявил также спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
8: Впервые за последние 10 лет в работе форума приняла участие официальная делегация США, которую возглавил глава комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук. А также пленарное заседание было с участием президента России Владимира Путина. В своем выступлении президент предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на текущем уровне. А также много всего было интересного представлено и выдача сертификатов. Росавиации были выданы сертификаты типа на региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, новый двигатель ПД-8 для самолета, сухой Суперджет 100. Презентованы были также машины. В общем, много было всего важного и интересного, но все-таки о ключевых итогах будем говорить подробнее с экспертами.
9: Политолог, публицист Юрий Светов присоединяется к разговору. Юрий Ильич, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Кирилл, доброе утро. Здравствуйте, Валентина.
9: Мы попытались тезисно, нам, конечно, эфира-то не хватит целиком рассказать подробно, тезисно представить некоторые ключевые итоги, межправительственные. И, тем не менее, все-таки разговоров и поводов говорить об итогах 29-го Петербургского международного экономического форума более чем достаточно. Тем более, что ряд заявлений Владимира Путина тоже, разумеется, наделали немало шума. В частности, зависимость российского бюджета от экспорта углеводорода в последние годы снизилась. Также Путин сообщил, что попытка использовать доллар как оружие политической борьбы была стратегической ошибкой прежней команды американского руководства. Что еще следует выделить из риторики главы государства?
10: Знаете, я был на самом первом экономическом форуме в Таврическом дворце. Вот, и это просто несравним. Масштаб, люди, темы, объем того, что подписывается просто за эти годы, форум превратился, ну, в событие мирового значения. 142 страны было сейчас. И представлены там 25 тысяч человек. И Саудовская Аравия, которую вы упомянули, она была в статусе страны-гостя. Это тоже важное обстоятельство, что каждый год приглашают какую-то страну-гость, которой проявляется особое внимание и больше всего подписывается с нею соглашений. Так вот, для меня кажется важнейшая вещь, с чего началась встреча с президентом, когда ведущая из Индии Гита Мохан представляла, о чем пойдет разговор, было употреблено интересное выражение – цена суверенитета. И вот для меня эта тема, кажется, прошла через весь этот форум. Владимир Владимирович об этом говорил. Страны должны быть суверенными, должны вести взаимоуважительный диалог. И он говорил, из чего состоит этот суверенитет, и особое внимание было подчеркнуто вопросом искусственного интеллекта. Прорывным решением там было сказано, что мы входим все-таки в число ведущих государств, в чем-то отстаем от США и Китая, но тем не менее вот на форуме эта тема была многократно обсуждена, рассмотрена и представлена где можно сотрудничать, где нужны собственные инициативы, вклады денег. Вот эти вот детали чрезвычайно, с моей точки зрения, важны для форума. Мы можем сопоставить. Вот вчера в Лондоне состоялась встреча руководителей трех европейских государств, и, конечно, туда пригласили нелегитимного лидера Украины. О чем они говорили? О войне. Все встречи последнего времени европейских лидеров только об одном. Как воевать, как вооружать Украину, как продолжать боевые действия. А здесь, на этом форуме, речь шла о мире, о мирном сотрудничестве, о развитии. Вот этот непредвзятые наблюдатели, я надеюсь, что все-таки это увидят, оценят и поймут.
8: Подводя итоги форума, советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что никакой изоляции России нет и быть не может. По его словам, форум показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в нашу страну. И главная тема форума – прагматичный диалог – стала, по словам Кобякова, своего рода обращением к миру. Россия, отметил он, всегда придерживалась такой формулы и никогда не закрывала дверь для диалога. Вот на ваш взгляд, какие вот главные политические итоги экономического форума вы лично выделяете?
10: Я бы, знаете, обратил внимание вот на гостя тоже форума, президента Танзании, госпожу Хасан. Вот на форуме представлен был совершенно иной, простите за это слово, тип лидера. Женщина, мусульманка, которая так убедительно говорила, так с таким чувством глубокого достоинства, когда она даже ведущая говорит, извините, но я обращаюсь прежде всего к своему народу, поэтому я буду говорить на суахили, но не на английском языке. И она спокойно сказала о том, что надо помнить, что в ближайшие годы в числе 20 крупнейших экономик мира будут 9 африканских. И вот этим европейцам, которые продолжают кричать, что они самые главные, что они могут диктовать правила миру изменяющемуся, это показали. И едут эти люди, вот эти представители этих африканских государств, которые растут, они едут в Москву, понимая, что здесь они встретят уважение, они встретят деловые предложения и не попытки их учить. И госпожа Хасан напомнила, что между нашими странами 65 лет уже дипломатических отношений. А сколько таких стран, которые, когда проходил процесс деколонизации, сразу же получали признание со стороны Советского Союза, помощь и поддержку. И люди понимают, что взаимодействие с Россией как преемницей СССР можно достичь результатов, которые не даст сотрудничество с высокомерным западным миром.
9: Безусловно, но еще и Танзания – это ключевая страна восточноафриканского, так сказать, блока. Хотя это, конечно, не блок, тем не менее. Там 300 миллионов человек проживает сейчас. Танзания далеко не нуждающаяся страна, что немного удивительно для тех, кто не знаком со структурой экономики. Танзания – это большой хаб. Танзания – это не только туристы, это не только сафари. Это еще и неплохая экономика.
10: Скажите, Кирилл, и да. При этом у них ведь тоже страна, которая составлена из двух частей – Танганьики и острова Занзибар. У них были непростые вопросы взаимодействия, но они сумели построить государство, во многом изучая опыт взаимодействия республик в Советском Союзе.
9: Да, именно так. Но и все-таки огромная деловая программа, масштабный форум, 150 сессий, огромное количество политиков. Что еще запомнилось вам? Ну, понятно, наш вектор сейчас в том числе на Африку направлен. А как реагирует западный политический бомонд? Вот сообщалось, что большая полноформатная делегация из США приезжала впервые чуть ли не за 10 лет. Интерес немецких бизнесменов к налаживанию сотрудничества с Россией. Как это все за рамками заявления обозначается?
10: Но тем не менее, я бы не переоценивал. Да, важно, что они приезжают, но они не сделают никаких шагов, пока не изменится политика. Вот и потом, тот, кто думает, что мы с распростертыми объятиями примем всех, кто прибежит назад. Владимир Владимирович об этом сказал. Да, мы открыты к сотрудничеству, но надо будет смотреть, как себя вели эти страны, как они уходили, и что они потом об этом говорили. Здесь, конечно, стоит обратить внимание на разговор вокруг Северного потока, когда президент Путин подчеркнул, вот давайте принимайте решение, все, нажмем кнопку, на другой день газ пойдет. И эта тема обсуждается, где-то в кулуарах разговор шел, что и американцы готовы выступить в роли оператора Северного потока. Но в ответ мы слышим от руководящей партии Германии, никогда, ни за что больше этого не будет. Вот, ну а как вести в этой ситуации себя бизнесу? И скажем откровенно, как бы Санкуриджи уже почти год прошел, а реальных шагов по экономическому взаимодействию с нашей страной администрация США так и не сделала. И помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, они все сводят к Украине. Вот когда на Украине урегулируется, тогда можем говорить об экономических взаимоотношениях. А не будет ли поздно для многих представителей бизнеса, когда к этому времени у нас сформируются нормальные партнерские отношения, взаимовыгодные с другими государствами, которые в том числе приехали на форум. Ведь 76 стран послали министров, политиков, ответственных руководителей, которые имели, видимо, полномочия заключать соглашение.
8: Юрий Ильич, спасибо большое. Политические итоги Петербургского международного экономического форума мы подводили с политологом, публицистом Юрием Световым. А теперь экономические итоги этого форума будем подводить с экономистом, автором телеграм-канала «Бит Коган», Евгений Коган с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
11: Доброе утро, друзья. Доброе утро.
9: Доброе утро. Я бы хотел начать экономическую часть с заявлений господина Сечина. Глава Роснефти указал, что мир ждет глубокий кризис. Кризис, который обернется лопанием финансовых пузырей. Указал, что технологические компании, значит, SpaceX, OpenAI, Anthropic, значит, все эти компании с ожидаемым выходом на биржу, в общем, угрожают финансовым рынкам. А насколько это действительно реально и как это отразится на простых гражданах?
11: Ну, смотрите, господин Сечин говорит об одной из возможностей, которая сейчас происходит. Не факт, что это будет, но то, что западный мир переживает сегодня непростой период, это факт. Смотрите, во-первых, есть цифровые доказательства этому. Мы должны посмотреть за доходностями американских десятилеток, имеется в виду американских трежерей.
9: Они десятилетние облигации?
11: Растут. Да, разумеется.
9: Чуточку
11: это
9: проще.
11: Это тончайший барометр. Это очень серьезный барометр, который показывает состояние дел в американской, в частности, мировой экономике. То есть ставки поднимаются, доходности растут. А что это значит? Что стоимость привлечения денег все дороже и дороже. Ну и, наконец, самый важный момент. Понимаете, дело в том, что американцам пока не удается взять под контроль ни дефицит бюджета, ни растущий долг. И, кстати, это касается не только американцев. Мы видим, что и очень возможно, инфляция начинает раскручиваться по всему миру. Цены на энергоресурсы растут по понятным причинам. Ну и, соответственно, идет вполне возможно, впереди, вернее, может быть, замедление мировой экономики. Это очень серьезный момент. Поэтому, когда господин Сечин говорит о том, что впереди, возможно, будут серьезные потрясения, ну а кто бы спорил? К тому же, не забывайте, тут есть еще один очень серьезный момент. Дело в том, что очень серьезно перегрет американский фондовый рынок. И цены на многие компании на исторических максимумах. Но мы увидели буквально на днях, а конкретно в прошлую пятницу, как довольно сильно упали акции технологического сектора. Ну, давайте посмотрим. Такие компании, как AMD, Nvidia, Broadcom, ну, их акции упали процентов на 10-15, там Nvidia на 6. Ну, действительно были очень серьезные просадки. А с чего это вдруг? А по совокупности факторов. И там очень серьезные проблемы. Сектор крайне перегрет. И не забываем, что американскую экономику, американский фондовый рынок толкали вперед акции именно вот этих вот технологических гигантов. но их цены сегодня просто на сумасшедших уровнях. И если что-то произойдет там, то может быть весело. А что произошло? Одна из ведущих технологических компаний мира дала прогноз, что вот чуть-чуть у них будет хуже, может быть, продажи, хотя прекрасные отчеты. То есть, понимаете, вот эта вот перегретость рынков, это очень серьезно. А перегретость рынка может обернуться и хорошими просадками. Так что все верно. Риск такой существует, это правда.
8: А если переводить в плоскость вот обывателей, какие решения, которые обсуждались на экономическом форуме, россияне могут почувствовать в своей повседневной жизни уже в ближайшее время?
11: Ну, наверное, самое главное для малого бизнеса – это то, что потолочек по ОСН все-таки решено не опускать. Имеется в виду, вот мы приняли решение до этого, что мы можем перейти к ставке 15, к потолку 15 миллионов и так далее, там 10. И это было довольно неприятно для бизнеса. То есть напомню, что ранее было 60 миллионов, потом перешли на, сколько там сейчас, 20. Но это уже для бизнеса крайне неприятно. И это все говорит о том, что потихонечку растет, во-первых, долговая нагрузка бизнеса, а во-вторых, растут налоги, потому что бизнесменам все труднее и труднее работать. Так вот, принято решение не опускать этот потолок. Это неплохо. Это неплохо, это говорит о том, что может в дальнейшем вообще власти подумают и вернуться к старой модели вот этих вот 60 миллионов. Это очень хороший знак. То есть есть обратная реакция. То есть бизнес запереживал на эту тему, скажем честно. Очень много небольших компаний стали закрываться, многие стали переходить в тень. Так вот, власти сказали, да, надо с этим разобраться, и в частности, вот это дело отменили. Это уже хорошо. Еще один важный момент, это вот на завтраке Сбербанка. Там тоже для инвесторов это очень важно. Дело в том, что Герман Греф объявил о том, что дивидендная политика Сбербанка не будет меняться, и, скорее всего, payout в следующем году, иначе говоря, уровень дивидендов, который будет выплачиваться, сохранится на таком же высоком уровне, имеется в виду проценты. А учитывая, что Сбер – это мощнейшая машина для производства денег, что там говорить, учитывая тот факт, что, скорее всего, прибыль Сбера в ближайшее время достигнет 2 триллионов рублей, инвесторы поняли, что, в общем-то, эта инвестиция такая, может принести неплохие результаты.
9: Ну да, дивидендная история. Так что это... Спасибо большое, да, Евгений Борисович. Евгений Коган, экономист, автор телеграм-канала «Биткоган», подводили некоторые экономические итоги Петербургского международного экономического форума. Благодарим за комментарии. Ну и, конечно, очень важно отметить, что тоннель через Берингов пролив тоже получает историю, эта новость развития. Мы завтра будем обсуждать эту историю. Подписано соглашение о строительстве этого объекта. Его подписал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
14: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
9: 8:31, 10 секунд точное московское. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Начинаем рабочую неделю вместе. Наш номер по-прежнему. Напоминаем его. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наш. Самое интересное мы будем читать. 8-925-222-9992. Сейчас обсудим новость. В нашей стране появится новый рейтинг вузов, который будут публиковать ежегодно. Оценивать университеты планируют не только по образовательным показателям, но и по вкладу в достижение технологического лидерства страны и участие в реализации национальных проектов. Кроме того, власти намерены определить такие главные вузы для ключевых отраслей экономики. Означает ли это, что высшее образование становится частью большой государственной стратегии развития? Как новые критерии изменят конкуренцию между университетами? Что они дадут студентам, преподавателям и работодателям? Об этом мы поразмышляем.
9: Поразмышляем с экспертом, старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин у нас на связи. Борис Валентинович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
15: Доброго дня, доброго утра, уважаемые слушатели.
9: Ну вот рейтинги, перечни, какой практический смысл за всем этим?
8: И главное, не приведет ли такой подход к тому, что главной миссией университетов станет обслуживание потребностей экономики, где проходит баланс между академической свободой и практической пользой?
15: Ну, вы знаете, вот если так рассуждать, то мне кажется, что вузы так или иначе, это одна, ну, наверное, практически главная задача — работать на развитие экономики, да? Причем неважно, технический вуз это или гуманитарный, научное знание это в конечном итоге то же самое развитие экономики, развитие культуры это тоже развитие экономики. Поэтому, наверное, все-таки развитие экономики, вклад в развитие экономики это основная роль вуза, ради этого высшее образование, собственно, и появилось и в стране, и в мире, и вообще везде. Поэтому мне кажется, что роль, в принципе, высшего образования, она в развитии экономики страны очень важна и очень значительна. Внимание к этой роли – это очень полезная история. Будет ли какая-то польза и для экономики от рейтинга, не приведет ли это к формальному выполнению показателей, вполне возможно. Здесь даже, наверное, рискну согласиться, что очень часто у нас любые даже хорошие инструменты превращаются в самоцель, да, и важно не реальный вклад, да, а просто место в рейтинге.
9: Вот это принципиально важно, потому что начнется компанейщина, как нам улучшить место в рейтинге, а почему мы условно 45-е, а не 14-е и так далее.
8: И возникает риск, что университеты будут стремиться прежде всего улучшать как раз эти рейтинговые показатели, а не качество образования.
15: Ну, Валь, вы знаете, на самом деле история, она не новая. У нас те или иные программы развития университета существуют уже многие-многие годы. Вот достаточно вспомнить программу 5-100, программу национальных исследовательских вузов. И там действительно, так сказать, там, где мы сталкиваемся с тем или иным ранжированием или отбором вузов, появляются показатели, которые необходимо достигнуть. В общем, это, наверное, на мой взгляд, нормально и правильно, потому что если мы ставим какую-то цель, нам надо понять, насколько мы этой цели добились, да, а вот что-то, так сказать, красивые слова про технологическое лидерство – это все-таки слова, а факты – это тоже вещь, достаточно упрямая. И с этой точки зрения, например, успешность выпускников, доля трудоустроенных по специальности выпускников, какая-то, возможно, добавленная стоимость, которую эти выпускники привнесли, хотя это, в общем, достаточно тяжело читать, это, в общем, вполне объективный, на самом деле, показатель. То есть не зря существуют мировые рейтинги университетов.
8: А еще мне кажется, что вот этот рейтинг может усилить разрыв между ведущими университетами и региональными вузами. Как вы считаете?
15: Вы знаете, сложно. Надо смотреть, наверное, на какие-то конкретные показатели. Если мы посмотрим, например, на те же самые вузы национально-исследовательские, то мы видим, что далеко не все были расположены в Москве, очень много в регионах страны, большинство в регионах страны, в некоторых регионах даже по два. И в этом смысле региональные вузы, они развиваются, они очень живут. И, наверное, сейчас вот, ну, никогда не пытались даже устроить конкуренцию между региональными и столичными вузами, но все-таки представляется, что уровень подготовки выпускников и уровень востребованности выпускников в большинстве, ну, во очень многих региональных вузов сейчас ничуть не ниже, чем в федеральных.
8: А вот продолжая мысль про достижение технологического лидерства, лично мне кажется, что должна быть теснее взаимосвязь, взаимодействие вузов и работодателей, чем сейчас. А вы что думаете на этот счет? Как сейчас выстраивается? Нужно ли в этом направлении также продолжать работу?
15: Вы знаете, вот какая штука. Такое взаимодействие есть, оно идет, оно развивается. Многие компании, очень большие крупные компании, заключают договоры с вузами, и это часто региональные как раз вузы, да, потому что выпускнику региона проще поехать куда-нибудь на север или на Дальний Восток, чем выпускнику столичного вуза, он будет все-таки, ну, более, так сказать, привержен столичной жизни. А с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что таких крупных, больших очень компаний, их не так много, и мы почему-то забываем про малый и средний бизнес, который тоже нуждается в выпускниках, да, например, в выпускниках, там, строителях, выпускниках, дорожниках. Это может быть не крупная компания, но тем не менее, ну, и это может быть не профильная, кстати, ее активность, но, например, вот инженеры теплоэнергетики, да, они нужны не только на электростанциях, но и практически, ну, на любых объектах, которые эксплуатируются. И в этом смысле вот любая же компания, все компании не пойдут в один вуз там как-то разбираться с подготовкой этих энергетиков. Им нужен в конечном итоге готовый специалист. Вот. Поэтому, ну, к этой истории надо подходить тоже очень аккуратно, но тем не менее формирование какого-то цивилизованного рынка распределения, на мой взгляд, это очень правильная история, потому что сейчас часто выпускники уже даже на выходе, получая диплом, не понимают, куда они пойдут, не понимают, сколько будут получать, и не понимают своих карьерных перспектив.
8: А если смотреть на перспективу, тоже я об этом думаю, условно, там, через 5-10 лет, каким должен быть современный университет, чтобы считаться драйвером развития экономики?
15: Вы знаете, я сейчас не буду, наверное, говорить красивых слов, и скажу, прежде всего, он должен быть фундаментально хорошим вузом, то есть давать хорошую, базовую, фундаментальную подготовку и, в общем-то, воспитывать инженерный или, в принципе, вот какой-то цивилизационный, да, подход, подход системный, подход методологический, потому что сейчас очень быстро получаются знания, какие-то конкретные там знания, может быть, даже, не побоюсь этого слова, навыки, можно получить достаточно быстро. Мы очень, на мой взгляд, делаем крен в сторону микроквалификации. А вот про фундаментальную подготовку часто забываем. А это ровно то, что держит потом человека, профессионала на протяжении всей жизни. Это именно то, что дает ему возможность развиваться. Не зря в, так сказать, еще до революционной России изучали латинский язык, казалось бы, мертвый язык. Да? Вот. Но все-таки вот та система подготовки, которая там существовала, на каких-то отвлеченных примерах, она в том числе тоже учила думать. И вот это надо сохранить, развить и приумножить, на мой взгляд.
8: А вот эти изменения могут повлиять на выбор абитуриентами университета? Насколько, в принципе, рейтинги, вот эта статусность, они влияют?
15: Вы знаете, сложно сказать. Да, абитуриенты, их особенно родители, очень часто выбор специальности определяется родителями, они подвержены какому-то, ну, знаете, молодежным языком выражаясь, хайпу, да. Вот есть какие-то раскрученные вещи, есть вещи, которые мы слышим из средств массовой информации, от вас тоже слышим, да. Вот. И да, действительно, ну, в какой-то степени, наверное, это влияет, да. Ну, что греха таить, мы сейчас до сих пор наблюдаем последствия вала юристов и экономистов, до сих пор, так сказать, многие родители так считают. Но вместе с тем мне хочется заметить, что на самом деле абитуриенты и родители стали более осмотрительны, стали более, ну, так, фундаментально аккуратны в этом смысле, и в большей степени выбор вуза определяется, как это ни парадоксально, значит, все-таки имиджем самого вуза, да, отзывами его выпускников И очень часто сейчас даже выбирают не столько вуз, сколько профессию, направление подготовки специалистов. Тут тоже, в общем, имеющий право подход на, вот, к обсуждению, да, но тем не менее, прежде всего, если мы говорим про выбор вуза, прежде всего, на мой взгляд, надо обращать внимание на фундаментальность специальности, да, на то, насколько она давно уже существует, насколько корректно выстроены учебные планы, да, и, конечно же, смотреть, где работают выпускники. Ну, это чуть убегает.
9: Борис Валентинович, чуточку отступим от этой темы, но и не можем не спросить по поводу ошибок в ЕГЭ. Рособорнадзор услышал, да вы уже улыбаетесь, да?
15: Я уже улыбаюсь.
9: Природа этих вот неточностей, назовем это так, и как тогда рассудить итоги государственной аттестации?
15: Не хочется сейчас развивать длительную теорию ошибок, но два момента. Ошибки бывают всегда и везде. Ошибки бывают критически влияющие на результат или не влияющие на результат. А если они не влияют на результат, а в подавляющем большинстве случаев, вот тот случай, который вы сейчас цитируете, это ошибка практически не влияющая на результат, ну, по сути, их можно игнорировать, да, то есть кроме, так сказать, разговоров в общественном мнении, что вот люди ошиблись, написали с двумя буквами «А» там что-то, ну, бывает, с кем не бывает, и с нами бывает,
9: да?
15: И со мной бывает. Ну, где-то там в каком-то слое было две буквы «А», на одну из которых надо было поставить ударение. Все равно ударение стояло на букву «А». Ну, вот что теперь делать? Ну, я за то, что я тоже из средств массовой информации читаю. А если мы говорим про серьезные ошибки, да, которые действительно влияют на ответ, например, там было не один правильный ответ, а два правильных ответа, да, или еще что-то, то здесь, конечно же, коллеги из Федерального института пединзмерений очень внимательно за этим смотрят, и если действительно такое случается, а это иногда, кстати, бывает, то там решение, как правило, принимается в пользу выпускника. То есть там не важно, что он ответил, важно, что это правильный ответ, и этот балл засчитывается. То есть самое главное, вот в ошибках второго рода, да, это то, чтобы не пострадал ребенок.
9: Ну, то есть мы понимаем, позвала через А, если написано через 2А, то это, ну, скорее всего, просто опечатка, и нельзя это, ну, так скажем, считать ошибкой.
15: Ну, когда коллеги это называют описка, но вопрос звучит, в каком слоге ставится ударение, ну, то есть на какой слог ставится ударение в букве А.
9: Ну и опять же, на петербургском форуме целая глава Рособорнадзора пояснил, что реальные ответы на ЕГЭ купить невозможно благодаря существующим современным технологиям. Не так ли?
15: С Анзором Ахметовичем я спорить не могу. Это действительно абсолютная правда.
9: То есть экзаменационные материалы хранятся электронно, в зашифрованном виде, поступают с пункта проведения экзамена?
15: Да, там зашифрованная история, она достаточно множественная, очень большое получается количество вариантов. И в конечном итоге, то есть вот даже если, ну, пытаться во время экзамена что-то делать, то это точно совершенно будет видно, это будет обнаружено и поймают. А искать ответы в интернете – это совершенно бессмысленная задача для 11-классников. Предостерегаю, напоминаю, категорически не рекомендую, а уж тем более платить за это деньги. Вот как человек, который тоже имел к процессам ЕГЭ длительное время отношения, никакого проку из этого не получается, проверено на протяжении вот с 2015 по 2025 год действия.
8: Борис Валентинович, спасибо за разговор. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии был с нами на связи. Ну а мы напоминаем, что основной период ЕГЭ в нашей стране в самом разгаре, начался 1 июня, продлится до 19 июня. Всем сдающим желаем успехов. Ну а мы, Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова, не прощаемся. Короткая пауза, дальше прямой эфир продолжается.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: У микрофона Кирилл Лушников
17: и Юлия Содикова.
16: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
18: Все бегают, кричат, где-то на фоне что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
16: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
19: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
17: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
20: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
21: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
20: И каковы последствия?
21: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
20: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
21: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
20: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
21: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простамак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простамак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простамак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простамак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Рос стандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
20: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
21: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
20: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
21: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
20: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
21: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
20: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
21: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомак» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
20: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
21: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомак» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
20: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим

0: как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
1: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
2: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
1: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
3: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
0: Это нечто вроде морской болезни.
1: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
0: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
1: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные ударили по позициям ВСУ в районе Новопавловки в Днепропетровской области. У школьников сегодня повод для волнений. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Подробности далее. Экипажи ВКС России нанесли точечный удар по позициям ВСУ в районе Новопавловки в Днепропетровской области. На позиции врага сброшены особо тяжелые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. На Добропольском направлении расчеты дронов-перехватчиков уничтожили разведывательные ударные коптеры ВСУ. На вражескую малую авиацию круглосуточно ведется охота в свободном режиме. Наши новейшие беспилотники способны зависать в воздухе на длительное время и атаковать цель с любой траектории. Об этом рассказал командир подразделения войск беспилотных систем Владислав Личицкий.
2: Счет идет на минуты, так скажем. То есть, если где-то чуть-чуть что-то не успеть, то можно опоздать просто. Крейсерская скорость у него там 100-120 километров в час, то есть, что позволяет нам, в принципе, спокойно их догонять, особенно на вот этих дронах, которые сейчас работаем на цифровом качестве.
1: Добавлю, накануне наши войска с применением авиации уничтожили очередной пункт управления беспилотниками. Точный удар на поражение нанес экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Южная». Российское ПВО тем временем работало этой ночью в 14 регионах страны. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 310 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны. Но другим темам. Сегодня у школьников есть повод для волнений. Выпускники сдают ЕГЭ по математике. За парту сядут свыше 660 тысяч учащихся в России и за рубежом. Такие цифры приводит Рособорнадзор. Из этого количества примерно половина будут сдавать экзамен базового уровня, а остальные по профилю. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составит 3 часа. За это время выпускникам необходимо будет решить 21 задание. На решение задач по профильной математике отводится примерно на час больше. Как уточнили в ведомстве, минимальный балл ЕГЭ по профильной математике составляет 27 баллов, а ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее 3 баллов. Биометрию россиян вскоре будут сканировать во всех крупных аэропортах страны. Такой прогноз дал агентство ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По его убеждению, со временем очень многие крупные авиаузлы оценят преимущества данной системы, когда пассажиры смогут подняться на трап без паспорта. По словам министра, важными факторами являются техническая готовность инфраструктуры,

0: структуры аэропортов, их загруженность и количество пассажиров. Никитин напомнил, что с 1 июня россияне могут проходить в самолет по биометрии на внутренних рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. Чтобы воспользоваться технологией, вылетающим нужно заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. До сделки еще далеко. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ответ на ракетный обстрел военной базы Израиля, армия обороны еврейского государства нанесла удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшер. Об этом говорится в сообщении армии в телеграм-канале. О жертвах и характере разрушений не уточняется. Напомню, минувшим вечером в ответ на удар по пригороду Бейрута Тегеран выпустил ракеты по израильской авиабазе Рамат-Давид. Впоследствии центральный штаб военного командование иранских вооруженных сил предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать. С призывом отказаться от ударов по Ирану выступил также Дональд Трамп. Он выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ, поскольку это мешает выйти на мирные договоренности. ФСБ совместно со Следственным комитетом России пресекли деятельность преступного сообщества, которое финансировало незаконные онлайн-казино, задержанные 24 участника преступной организации. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, а также организации преступного сообщества.
1: Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в Риабет, Мостбет, Леон, Плей Фортуна, Шангрила и ряде других онлайн-казино с последующим перечислением в адрес этих организаций поступивших денежных средств. Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначено судебные экспертизы. На данный момент установлено и задержано на территории России 24 участника преступной организации. Им предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены преступной организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.
0: В ходе обысков изъято денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие машины. На принадлежащее обвиняемым имущество судом по ходатайству следствия наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается. История со счастливым концом далее. Россиянку в Мьянме освободили из мошеннического колл-центра. Об этом агентству ТАСС сообщили в посольстве России в Янгоне. По словам дипломатов, еще в апреле наша соотечественница получила предложение о трудоустройстве за рубежом и вскоре оказалась в Янгоне. После женщину доставили в район города Мьявади и заставили заниматься преступной деятельностью. И только в начале июня россиянке удалось связаться с диппредставительством в Янгоне и с просьбой оказать помощь в ее освобождении. О том, как удалось соотечественницу вызволить из плена, не сообщается. Известно только, что сейчас женщина находится в депортационном центре Мьянмы и ожидает возвращения на родину. Большая часть этой недели в столичном регионе будет жаркой. МЧС дал рекомендации москвичам. На фоне тепла жителям и гостям столицы советуют носить на улице головные уборы и одежду из натуральных тканей, по возможности держаться в тени и пить больше воды. Напомню, со вчерашнего дня в городе действует повышенный оранжевый уровень опасности из-за жары. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Бывший главный тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал». Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист является основным кандидатом на пост рулевого клуба из Екатеринбурга. Гусев готов возглавить команду, если и будет обеспечено финансирование под возвращение в премьер-лигу. В «Ювентусе» опровергли информацию об интересе к вратарю Краснодара Станиславу Аккацеву. Ранее об этом сообщил ряд российских СМИ. В интервью «Спортэкспрессу» спортивный директор итальянского футбольного клуба Марко Аталини заявил, что «Юве» не рассматривает возможность трансфера российского голкипера. У клуба первой лиги чемпионат России по футболу СКА «Хабаровск» снова сменился главный тренер. 25 мая команду возглавил Сергей Юран, однако сегодня стало известно, что специалист не сможет руководить хабаровчанами по семейным обстоятельствам. Место Юрана займет Михаил Семенов. В конце прошлого сезона он был исполняющим обязанности главного тренера СКА «Хабаровска» после увольнения Алексея Поддубского. Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в мировом теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом за ней идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Даниил Медведев сохранил 8-е место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов, преимущественно без осадков. Во Владивостоке 11-13, ожидаются временами дожди. В Новосибирске 30-32 градуса, пройдет кратковременный дождь. В Мурманске 16-18, дождь временами сильный. В Петрозаводске 22-24 градуса. В Перми 21-23, облачно, вечером пройдет дождь. В Нижнем Новгороде 25-27 градусов. В Пензе 24-26, облачно, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем 22-24 градуса. В Москве 27-29. Сейчас в Москве 23 градуса. Ветер южный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба. We'll be right back.

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
1: Категория 16+. 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
4: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
6: 9:12:22 показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 8 июня. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников. Даем старт рабочей недели. Говорим вам здравствуйте.
7: Доброе утро всем. Здравствуйте.
6: Напоминаем наш номер 8-925-222-9992. Присылайте сообщения, участвуйте в обсуждении тем, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Самое интересное стараемся успеть прочитать в прямом эфире. Поговорим сейчас о компьютерных клубах, которые еще недавно у нас ассоциировались исключительно с подростковыми игровыми залами. Они заметно изменились. Сегодня это уже не просто место, где можно поиграть. Это такое пространство с особой атмосферой, куда приходят за общением, эмоциями и ощущением живого присутствия других людей. На фоне этого растет спрос, цены, сами клубы постепенно превращаются в отдельный формат досуга, и интересно наблюдать, как они меняют, в принципе, повседневную городскую культуру, да, эти клубы предстают в совершенно новом качестве. И если действительно раньше их популярность была связана с нехваткой мощных домашних компьютеров, быстрых интернетов, то сегодня мотивация изменилась. У многих дома, конечно же, есть техника, которая позволяет запускать игры. Но при этом клубы не теряют аудиторию, наоборот, ее расширяют. И причина этого сдвига во многом связана именно с запросом на социальность. Игры перестали быть чем-то таким одиночным. Это командные онлайн-миры, где важны коммуникации, ощущение присутствия. Ну и, собственно, хотим на эту тему и порассуждать. И, в частности, возникает вопрос, не становятся ли компьютерные клубы новой формой городских третьих мест, где пересекаются досуг, общение и цифровая культура.
7: Ну, о том, что эта индустрия развлечений, так скажем, досуга на подъеме, свидетельствуют цифры. Средний показатель выручки на один клуб вырос на 3%. Ну, не то чтобы инфляция, но тем не менее. До 847 тысяч рублей. Доход с одного посетителя вырос более значительно, до 1500 рублей. А в целом совокупная выручка компьютерных клубов в России выросла на 26% за первый квартал этого года по сравнению с прошлым годом. Ну а само количество площадок выросло на четверть.
6: Поговорим сейчас с экспертами о новой такой тенденции, с чем она связана, как долго продлится. Если ваши дети тоже посещают компьютерные клубы, напишите, поделитесь своими историями, наблюдениями, как в целом, не знаю, может быть, городская инфраструктура меняется в связи с этим. Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр с нами на связи. Максим, здравствуйте.
4: Доброе утро.
7: Здравствуйте.
6: Расскажите нам и слушателям, почему, если это действительно так, компьютерные клубы снова стали популярны, несмотря на развитие мощных домашних компьютеров и облачного гейминга?
4: Я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что компьютерный спорт и компьютерные игры продолжают набирать обороты как развлечения, так и спорта. И поэтому... все больше и больше людей действительно хотят собираться, играть, тренироваться в компьютерных клубах. Компьютерный клуб — это не новое явление. То есть первые площадки, мне кажется, у нас были еще в 90-х, их было действительно немного. Но, опять же, вот те дети, которые в 90-е приходили и играли туда на карманные деньги, уже выросли. Кто-то уже успел родить своих детей, и теперь они продолжают ходить уже в там, более новые форматы и ожидают немного другого сервиса. Поэтому и компьютерный клуб как продукт готовит такой другой абсолютно уже ответ, другие решения. То есть кроме мощных компьютеров, которые на данный момент стоят действительно очень серьезных денег, и я все же считаю, что не все могут себе позволить вот такие суперсовременные устройства, особенно в период бума искусственного интеллекта, да, и потребности в памяти для таких систем. Поэтому клуб остается местом притяжения. Это классное железо, это возможность поиграть совместно со своими друзьями.
7: Это классная компания.
4: Это классная компания. Возможность для спортсменов, возможность потренироваться в максимально приближенных условиях к спортивным, потому что вот они будут сидеть там в пятером, они будут быстро давать друг другу обратную связь, и, в общем, получить удовольствие от компании, как вы сказали.
7: Ну, а еще, насколько я понимаю, тут не просто классная компания, классное место, но еще и сопутствующие сервисы, которые тоже формируют некую подушку безопасности с точки зрения организаторов, не так ли?
4: С точки зрения организаторов, мы как федерация используем компьютерные клубы для проведения различных этапов своих соревнований. Конечно же, для каких-то зрелищных финалов мы используем более крупные площадки, как в прошлом году мы делали мероприятие в Лужниках прямо на большой спортивной арене. Мы используем различные коммерческие концертные площадки, которые специально застраиваются под эти истории. Но вот для каких-то промежуточных этапов компьютерные клубы всегда для нас остаются такой опорной точкой, где можно собрать нашу аудиторию и действительно там судьям полностью провести мероприятия, в которых они будут видеть каждого из игроков.
6: А если говорить про портрет посетителя компьютерных клубов, как он изменился за последние 5-10 лет?
4: Мне кажется, вот то, что я сказал раньше, он повзрослел, у него появился, собственно, кошелек, да, зарплата, которая уже тратится более осознанно. Опять же, и в компьютерных клубах, да, если раньше это были там какие-нибудь шоколадки, сникерсы и замороженная пицца, то теперь в большом количестве из них работают нормальная кухня, то есть это уже похоже на какой-то ресторан.
7: И можно доставку организовать на место?
4: Да, доставку к игровому месту, да, конечно.
7: Прекрасно. А вообще, простите, перебил, наверное, я посмотрел, оказывается, очень много жанровых подвидов этих клубов. Клубы-лаунжи, клубы с консолями и даже клубы-отели. Вот немного удивительно. Можно ли подростка отправлять в клуб-отель? Наверное, не совсем, да?
4: Клуб-отель — это специализированная площадка, которую мы называем буткэмпом. Да, это места, куда расселяются спортивные организации, то есть команды, которые требуются подготовиться к соревнованиям. То есть это фактически такой городской спортивный лагерь, где можно тренироваться, отдыхать, продолжать тренировку и, соответственно, проводить там несколько дней подряд для того, чтобы так сфокусированно к этому подходить. Я не думаю, что это подходящий формат просто для там, отдельных игроков, не знаю, уехать из дома, но вот с точки зрения тренировок это очень полезная история.
6: А как вы думаете, долго такая тенденция на популярность компьютерных клубов продлится, или она только набирает свои обороты?
4: Я думаю, что она только набирает свои обороты, потому что и видеоигры, компьютерный спорт в целом продолжают расти именно по той причине, что те дети, которые в 90-х попробовали онлайн-игры, да, под неодобрительный взгляд родителей, да, сейчас уже выросли, понимают, что это такое, и уже там, получают это удовольствие, привлекают там, и своих детей, племянников, родственников. В общем, больше поколений, получается, включается в эту индустрию. И поэтому я абсолютно убежден, что и количество клубов, и качественное наполнение будет продолжать развиваться.
7: А скидки для пенсионеров у вас будут? Скажите, Максим.
4: Мы в Федерации компьютерного спорта не управляем компьютерными клубами, но я знаю, что во многих франшизах в дневное время действуют другие тарифы. И ну, такую идею мы точно можем предложить нашим партнерам.
7: Неплохо, неплохо. Спасибо. Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр был у нас на связи. Ну и вообще, в целом, раз уж мы заговорили о компьютерном спорте, об индустрии, понятно, что в зависимости от города, от зоны, где находятся те или иные компьютеры внутри помещения, средний час разнится от 100 до, условно, 600 рублей. Ну и напитки с едой можно тоже заказать. Это тоже часть удовольствия. Ну и теперь понятно, что аудитория качественно меняется. Я к тому, что если раньше в клубы ходили те, у кого нет денег на мощный компьютер, то сейчас просто идут люди за общением, за комьюнити.
6: Ну и в целом, это, как я понимаю, компьютерные клубы стали такой площадкой для проведения там, подготовки к соревнованиям, потому что всерьез относиться стали к компьютерным играм, к компьютерному спорту, и как раз вот эта трансформация происходит. Но тем не менее, а как компьютерные клубы влияют на социализацию подростка, не вредят ли наоборот они, в том плане, что да, ребенок закрывается, по сути, да, и мы говорим о том, что есть же некий лимит, сколько можно времени проводить перед компьютером, сколько играть. Вот об этих нюансах будем сейчас говорить с психологом, детским нейропсихологом Екатерина Горяева с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас.
6: Вот читаю эту новость расширенную, мы видим и комментарии некоторых экспертов о том, что эмоции становятся главным продуктом современных компьютерных клубов, что люди идут за человеческим контактом, за единением, в том числе и подростки. Как вы относитесь к популярности компьютерных клубов и в чем видите минусы?
8: Действительно, здесь есть и плюсы, и минусы. И среди плюсов это, конечно же, создание комьюнити. Одно дело, когда ребенок, подросток, неважно, молодой человек, юноша, девушка, находятся в четырех стенах и играют онлайн, не видя своих друзей по игре или противников, или ну, то есть в этой игре исключено живое общение, да, и совсем другое дело, когда создается комьюнити, когда есть люди, с которыми уже завязываются отношения не только игровые, но и личные. Есть исследование Высшей школы экономики Алены Ледовской. Она показала, что такие клубы становятся как бы молодежной сценой, в которой молодые люди могут отрабатывать и социальные навыки, и чувствовать единение с такими же, как они, людьми, да, ну, то есть это тренировка для молодых людей, тренировка социального взаимодействия. Это, если мы говорим про хорошее. Если мы говорим про плохое, ну, как всегда, в общем-то, слишком большое экранное время, мы знаем, есть примеры в Японии, когда подростки просто умирали от истощения, играя в клубе.
7: Да и не только в Японии.
8: Нон-стоп. Да, поэтому опасность есть, и мне представляется очень важным, чтобы руководство клуба все-таки тоже несло свою часть социальной ответственности за здоровье, за вот какую-то такую, за разумные границы, чтобы не только деньги стояли на кону, но и все-таки здравомыслие, которое не позволит детям утратить здоровье.
6: А где проходит граница между здоровым увлечением и уходом от реальности в такой формат?
8: Граница всегда в адаптивности. Если ребенок при этом, ну вообще не важно, да, ребенок это будет или взрослый, если человек остается адаптивным в реальной жизни, в реальном обществе, в реальном социуме, если он в состоянии при этом работать, общаться успешно в своей семье, если он может завязывать какие-то личные контакты вне, скажем, вот такого клуба, то все окей. Но если компьютерная игра затмевает все, и яркость эмоций, переживаний настолько становится захватывающей, что человек выпадает из реальной жизни, вот здесь, конечно, граница будет перейдена, и очень важно не допустить этого. То есть, если мы говорим о детях, о подростках, о несовершеннолетних, за которых, конечно, несет ответственность семья, членам семьи важно наблюдать, старшим членам семьи важно наблюдать за тем, чтобы не было этого перекоса.
7: Но и еще очень важно понимать.
8: Повторять,
7: Да,
8: Екатерина. Не устаю повторять, что здесь огромная роль родителей. Вот эта близость, да, с ребенком, живое общение, признание уникальности ребенка, интерес живой к нему. То есть не только упреки из воспитательных целей, да, но и похвала, живой интерес к каким-то движениям души своего ребенка, о том, чем он живет, к тому, да, чем он живет. Вот это очень-очень важно.
7: И да, я хотел спросить еще вот какой момент важен для понимания. А посещение досуговое или же уже с ориентиром на спортивные достижения? Это очень важно понимать. И тогда уже должна и по-другому какая-то и дисциплина, и тайминг выстраиваться вокруг всего этого, не так ли? Я к тому, какое количество клубной компьютерной жизни не вредит психике подростка в неделю?
8: Мне неизвестны точные цифры. Все будет зависеть от статуса самого ребенка, да, насколько его нервная система уязвима или наоборот крепка. Но вот опять же, да, мы можем судить по адаптивности, по тому, как он себя чувствует. Не чувствует ли он себя раздражительным или в обычной жизни, да? То есть не становится ли главным для него уход вот в эту компьютерную реальность в противовес обычной жизни. И тут хочется сказать, пожалуй, о том, что спорт, на мой взгляд, это прекрасный момент, тренирующий огромное количество высших психических функций. Вот вы действительно говорите и о тайминге, и о определенных правилах.
7: Ну, перетренированность тоже же ведь вредит в любом виде спорта, согласитесь. Это во вред.
8: В любом виде спорта, конечно, конечно.
6: А еще спорт травмирует. Любой спорт, зачастую и психологически, все должно быть в меру. Благодарим за разговор психолога, детского нейропсихолога Екатерина Галяева была с нами на связи. Говорили мы о популярности компьютерных клубов. Ну и, конечно же, стоит сказать, что настоящие киберспортсмены, кроме игр за компьютером, также многие профессионально занимаются офлайн спортом. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова сегодня у микрофонов. Наш номер 8-925-222-9992. После короткой паузы прямой эфир радиостанции продолжается.
9: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
10: Главная комедия страны.
11: Разводитесь? А как же мы?
12: Мы исправим папу и маму.
10: Исправительный лагерь для родителей.
13: Мы перевоспитываем мажоров.
14: Папа у нас точно мажор.
15: А мама?
14: А мама у нас форс-мажор.
10: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
16: Вас сейчас казнят. Опускай!
17: Мы не готовы!
10: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
3: Сигналы точного времени.
6: Понедельник, на календаре 8 июня, на часах эфирной студии, 9:31:15. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем. Говорим вам вновь здравствуйте и хотим обсудить туристические тенденции этого сезона.
7: Да, туристические тенденции 2.0, я бы сказал, потому что мы не раз говорили об так называемом избинге и монастыринге, и вот теперь практически официальная реакция из туристических организаций, отраслевых, так вот, действительно признают, что российские туристы полюбили эти переизобретенные заново виды отдыха.
6: А может быть, просто нравится инговое окончание отдыхающим, поэтому они выбирают такой досуг.
7: Ну да, к слову, туризминг, да, наверное, мы бы плохо относились. А туринг – это уже велосипед для такого отдыха.
6: Ну а если мы скажем, например, этнотуризм, много ли кого это заинтересует слово? А вот монастыринг, избинг –
7: уже конкретно.
6: Оно как-то конкретно, и зумеры, да, они точно за название зацепятся. О новых тенденциях и о том, почему все-таки, да, меняется туризм, мы будем сейчас говорить с исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе, с нами на связи. Здравствуйте.
18: Доброе утро.
7: Майя, доброе утро. Но мы хотели бы начать с избинга и монастыринга, и вообще с нейминга, если угодно.
6: Это просто переупаковка известных и понятных уже названий?
18: Да. Это просто новое, ну, я бы сказала, новый фантик для, в общем, довольно понятного и совсем не нового содержания.
6: Ну, это этнотуризм, агротуризм, просто переосмысленный.
18: Не-не, этнотуризм давайте не будем сюда примешивать, это другая история. Когда мы говорим про вот эти термины избинг и монастыринг, это просто проживание в сельской местности, не всегда с агроэлементом. Агроэлемент – это когда ты посещаешь некое угодье, поля, винодельни, участвуешь в чем-то, ну, то есть там присутствует какая-то агропродукция. А проживать в сельской местности можно и без этого, и без этой составляющей. Просто жить на селе, наслаждаться там жизнью, участвовать в каких-то местных событиях. Вот это условно избинг. Жить, так сказать, в натуральном сельском ландшафте.
7: Да, недельку-две. Насколько их хватает, кстати говоря? Этих,
18: совершенно сумеров. По-разному. Кому-то достаточно выходных, и кто-то, кому очень зашли эти выходные, может дальше продлевать, выбираться с семьей, с друзьями. И я думаю, что в вашем окружении, ну или как минимум вы слышали, что за последние несколько лет большое количество жителей городов не огромное, а просто ну, довольно существенное количество жителей городов переехали в села, стали там покупать дома, возделывать огород. То есть они поменяли образ жизни и зачастую там создают бизнес уже. Ну, много таких случаев, когда из Москвы уехали, например, на село. И это произошло как раз после погружения в Избинг, если можно так сказать.
7: То есть сначала Избинг, потом монастыринг.
18: Нет, давайте...
7: Я ко второй части.
18: Это разные вещи. Монастыринг, это, в общем, тоже ничего нового в этом нет, потому что очень многие наши туристы активно посещают места, где есть... намоленные, я бы сказала, всемирно известные крупные монастыри и посещают не только со светской экскурсионной целью, но и с целью что-то для себя понять. Зачастую проживают там в, ну, если можно так сказать, местных, да, объектах размещения. Не всегда это гостиница. И да, это можно назвать монастырингом. И согласитесь, это сразу приобретает некий немножко таинственный коленкор, хотя ничего таинственного в этом нет. Повторюсь, это новое название того, что, в принципе, так или иначе существовало. Что нам с вами важно понять, прям вот очень важно, потому что я послушала вашу подводку к теме, да, это не массовая история и никогда не будет массовой, как бы это ни называлось. Это все равно нишевые виды туризма для людей с совершенно определенными конкретными запросами, как вы уже догадываетесь, предполагающими удаление от всякой светской городской суеты в том или ином формате.
6: А если говорить...
18: Никогда не будет массовой истории.
6: В принципе, о тенденциях или, может быть, даже о массовости, что ли вы у себя выделяете, какие сейчас есть вот эти направления, которые там набирают популярность или востребованы?
18: Ну, вы имеете в виду, кроме моря? Потому что это, конечно, самая массовая история. Море и любой водоем на территории России. Выезд на озера, пруды, реки. Море все равно лидер, конечно, с большим отрывом. Но вода имеет значение для наших отдыхающих. Это нельзя сбрасывать со счетов. Вот если кроме этих видов массовая история, вы знаете, я бы сказала, становится все более интересной для наших туристов такая эко-тема с комфортом. То есть это не поход. Это, тут мне хочется всякие яркие образы использовать, взаимодействие с комарами разных участков тела. Нет, это не про это. А это именно выезд на какие-то природные территории, какие-то места, причем в самых разных концах нашей страны, начиная от Мурманской области и заканчивая Хабаровским краем, Дальним Востоком. Но выезд с комфортом, то есть с одной стороны ты на природе, с другой стороны... о тебе заботятся, у тебя есть некий сервис, и ты даже можешь там посетить баню, да, импровизированную, сделанную на месте там, и так далее. То есть существует сервис, обеспеченный некой компанией. Вот это можно сказать, что становится все более востребованной историей, хотя, опять же, по цифрам, по объему, ну, вряд ли это будет сопоставимо с отдыхом на Черном море, согласитесь.
7: А вот смотрите, по поводу монастыринга, естественно, все понимают, что это ненадолго, это так, что называется, попробовать, ну, главное, детокс, главное, возможно, даже и где-то там ночью потихонечку снять видео, выложить где-то в блоге. А вот этот самый цифровой детокс, он как-то, ну, обогащает внутренний человека, ему хочется дальше это повторить или разово, и все, больше нет, ну не мое. Вот такой детокс мне не нужен, мне нужен детокс, но с интернетом, а тогда уже это не детокс, правильно?
18: Вы знаете, в контексте последних явлений, происходящих со связью в крупных городах, теперь уже у нас детокс немножко получается вывернутый, потому что требование, пожелание быть на связи при любых обстоятельствах, оно стало превалировать над желанием остаться без связи, потому что остаться без связи на сегодняшний день можно в любой момент, не на неопределенное время.
6: Ну и поскольку Кирилл захотел вернуться к того, с чего мы начали, тогда спрошу, какие риски, и есть ли они, у переупаковки туризма с точки зрения потери содержания, потому что мы уже про это поговорили, да, паломничество, оно всегда было у верующих, да, пытаюсь подобрать слово, наверное, да, востребовано, всегда отправлялись да. по монастырям.
18: И это есть и будет.
6: Есть и
18: мы
6: будет.
18: Говорим про мы говорим про светских туристов, да.
6: А вот эта вот переупаковка меняет содержание? Вот даже тот же Избинг, ну, пожить на
18: Нет.
6: сельской там территории. И насколько...
18: Нет.
6: Да,
18: вы справедливо сказали, что это только имя, это нейминг, и на содержание это не влияет, это просто освежает подачу, и, если честно, я не вижу в этом ничего плохого. То есть зачастую для того, чтобы произошел ренессанс или там новое открытие хорошо забытого старого вида туризма, даже неожиданный, может быть, режущий слух нейминг тоже работает. Почему бы и нет? Но на содержание особо не влияет.
7: А готовы ли представители туристической отрасли предложить новые, брызжущие креативом предложения для молодой прогрессивной аудитории?
18: Туристическая индустрия всегда готова побрызгать креативом, куда надо. Вот. И, конечно, есть предложения для разных целевых аудиторий. Очень интересное... Почему вообще произошел этот нейминг? Ну, вы знаете, что есть совершенно другой сленг нового поколения, и словарики по этому сленгу. Но новое поколение просит что-то незаезженное. То есть там мы говорим не о цифровом детоксе, а мы говорим скорее о каких-то совершенно натуральных форматах чего-то такого, чего они не видели, что называется, с детства, с молодых ногтей. Я очень утрирую и очень так, как сказать... попсово пытаюсь определить запрос нового поколения. Новое
7: Зато
18: поколение
7: понятно.
18: Настоящее. Новое поколение хочет что-то настоящее. Настоящую избу с удобствами во дворе. Настоящий монастырь без сервиса. А именно такой, какой он есть. И для этого, конечно, туристическая индустрия и придумывает всякие разные форматы. Повторюсь, это только начало тренда.
6: Понятно. Спасибо большое за разговор. Исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе была с нами на связи. Обсуждали тенденции и названия в туристической индустрии.
15: Андрей Светенко. Хранитель времени.
17: Весной и в начале лета 1968 года, 55 лет назад, мир сотрясали драматические события. В Париже студенческие восстания, столица Франции в огне, пражская весна, в Италии теракты красных бригад, в Западной Германии городские партизаны, Европа бурлила. А в Соединенных Штатах Америки, где осенью должны были состояться очередные выборы президента страны, был убит один из основных претендентов на этот пост – сенатор-демократ Роберт Кеннеди, младший брат убитого в ноябре 1963 года президента Джона Кеннеди. В США, между тем, набирало силу массовое пацифистское движение против грязной войны во Вьетнаме, плюс движение хиппи, моральные устои общества были расшатаны, глубокий кризис. В этой сложной ситуации шансы молодого Роберта Кеннеди, 43-летнего, овеянное ореолом старшего брата, стать президентом росли не по дням, а по часам. Все было при нем. Обаятельный красавец с фирменной ослепительной улыбкой, примерный семьянин, отец 11 детей. В речах и выступлениях Роберта Кеннеди все больше и все чаще звучали слова о социальной справедливости, о необходимости переустройства общества в пользу сострадания к малоимущим, соблюдению гражданских прав социальных меньшинств, антивоенная риторика. Тут Кеннеди недвусмысленно обещал, став президентом, прекратить войну во Вьетнаме. Словом, любопытный симбиоз радикальных, если не сказать социалистических идей, замешанных на традиционных, консервативных и религиозных ценностях. В этом смысле Роберта Кеннеди ни с кем ни до, ни после него не сравнить. Покушение произошло в буфетной отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Стрелявшего тут же схватили. Им оказался палестинец по имени Серхан Серхан. Тогдашний губернатор Калифорнии, республиканец Рональд Рейган, явно с оттенком облегчения заявил, что убийство совершено не по американским мотивам. Однако покушение на Роберта Кеннеди – очередная неразгаданная тайна американской истории. Серхан Серхан стрелял Кеннеди в лицо с расстояния 1.5 метров. Между тем, по свидетельству патологоанатома Томаса Нагучи, производившего вскрытие, на затылке сенатора был обнаружен пороховой ожог, наводящий на мысль, что стреляли и сзади, причем с расстояния всего в несколько сантиметров. А это мог сделать только охранник Тейн Сезар, оказавшийся в таком случае предателем. Данные, подтверждающие эту версию, были обнародованы в 80-е годы 20 века. Тейн Сезар к тому времени уже бесследно исчез, о его судьбе ничего не известно. А вот Серхан Серхан, получивший пожизненный срок, отбывает его и по сей день. У всех на виду в тюрьме Pleasant Valley в калифорнийском городе Коалинге, в отдельной одноместной клетке. Ему сейчас 79 лет. С вами был Андрей Светенко.
15: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
19: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
15: Радио России. Курск. Слушайте на частоте 107.1 FM. Радио России. Главное радио страны.
20: На правах рекламы.
21: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
22: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный. Но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
21: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
22: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
21: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
22: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
21: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
22: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
21: Так много показаний для применения?
22: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
21: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
22: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела, то есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции, то есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглазных одноглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
21: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
22: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
21: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
22: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата, его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
21: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
0: Радио России.
1: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр.

0: Главная комедия страны.
1: Разводитесь? А как же мы?
2: Мы исправим папу и маму.
0: Исправительный лагерь для родителей.
3: Мы перевоспитываем мажоров.
2: Папа у нас точно мажор.
4: А мама?
2: А мама у нас форс-мажор.
0: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
3: Вас сейчас казнят. Опускай!
5: Мы не готовы!
0: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Пункты управления БПЛА ВСУ уничтожили российские бойцы в Запорожской области. В Армении сформировалась политическая власть. Коронавирус перестал быть угрозой. Подробности далее. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Противника обнаружили в ходе воздушной разведки. Об этом сообщили в Минобороны. Координаты объектов передали самоходным артиллерийским подразделениям. Получив боевую задачу, расчеты орудий «Гиацинт-С» нанесли огневое поражение по позициям националистов. В результате стрельбы все выявленные цели были уничтожены. Россияне смогут экономить на оплате ЖКУ через почту России. Это станет возможным благодаря запрету банков взимать комиссию при получении оплаты через электронные средства. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила Минцифры в своем канале в Максе. В итоге инициатива позволит гражданам оплачивать услуги без скрытых дополнительных сборов, издержки из которых Почта России вынуждена была закладывать в стоимость своих услуг. Коронавирус перестал быть угрозой. Сейчас это обычный сезонный вирус. Признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях минувшего Петербургского международного экономического форума. Эксперт признала, что ковид все еще присутствует в популяции заболеваний, но в связи с тем, что вирус не вызывает большого тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается, отметила Попова. Международная политика далее. Лидеры Евротройки выступили за участие Европы и США в диалоге с Россией по Украине. Великобритания, Франция и Германия настаивают на заморозке российских активов до окончания конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Лондоне, пишет РИА Новости. В заявлении также перечисляется несколько условий для достижения долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров, а также выступают против любого изменения государственной границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях в виде развертывания иностранного военного контингента с участием стран из коалиции желающих. В Армении сформировалась политическая власть. По подсчетам 100% бюллетеней, 49,8% набрала правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна гражданский договор. Об этом сообщает Центр избирком. В палату парламента также войдут три оппозиционных партии, которые в общей сложности набрали более 37% голосов избирателей. Пашинян выразил уверенность, что его партия составит парламентское большинство и сформирует правительство. Но еще до окончания подсчета голосов премьер Армении сделал заявление о неготовности страны, по крайней мере, сейчас стать членом Евросоюза.
2: Цель нашего правительства создать реальные альтернативы для Республики Армении, чтобы граждане Республики Армении имели возможность избирать, в том числе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Мы будем провести референдум.
1: Напомню, что нынешний премьер Армении выбрал курс на евроинтеграцию, что идет вразрез с взглядами и политикой Москвы. Иран готов начать полномасштабную войну при условии ответных ударов со стороны Израиля. Об этом сообщило иранское агентство «Тасним» со ссылкой на неназванный источник. По словам собеседника агентства, Тегеран привел в состояние боевой готовности множество ракет и

0: подготовила расширенный список целей на случай ответного удара Израиля. Ранее пресс-служба израильской армии сообщала, что военные зафиксировали запуск баллистических ракет с территории Ирана. По словам военного советника верховного лидера Исламской республики Мохсена Ризаи, данная атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту. Новый виток эскалации уже прокомментировал Дональд Трамп. Президент США попросил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Причем Израилю придется принять любую сделку США с Ираном, поскольку принимает решение глава Белого дома, а не израильский премьер, напомнил Трамп в интервью СМИ. ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность преступного сообщества, которое финансировало незаконное онлайн-казино. Задержаны 24 участника преступной организации. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, а также организации преступного сообщества.
1: Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в Риабет, Мостбет, Леон, Плей Фортуна, Шангрила и ряде других онлайн-казино с последующим перечислением в адрес этих организаций поступивших денежных средств. Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы. На данный момент установлено и задержано на территории России 24 участника преступной организации. Им предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены преступной организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.
0: В ходе обысков изъято денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие машины. На принадлежащее обвиняемым имущество судом по ходатайству следствия наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается. На Бали туристка из России впала в кому после выпитого бокала вина. Об этом инциденте рассказал РИА Новости знакомый пострадавшей женщины. С его слов, Анна прилетела на курорт 31 мая. Вечером 1 июня женщина выпила местного вина, а уже утром следующего дня ей стало плохо. У нее появились тошнота, озноб и затрудненное дыхание. К вечеру россиянка впала в кому. Врачи предположили, что женщина могла отравиться метанолом. Родственники и друзья пытаются вернуть соотечественницу домой, пока что пострадавшая находится в платной клинике. Медицинской страховки у туристки не было. МЧС дало рекомендации москвичам на фоне жары. Жителям и гостям столицы советуют носить на улице головные уборы и одежду из натуральных тканей, по возможности держаться в тени и пить больше воды. Напомню, со вчерашнего дня в городе действует повышенный оранжевый уровень опасности из-за жары. К погоде мы еще вернемся, ну а пока эфир продолжит события в мире спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала 6-й ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в мировом теннисном рейтинге 2 позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом за ней идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Даниил Медведев сохранил 8-е место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Бывший главный тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал». Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист является основным кандидатом на пост ролевого клуба из Екатеринбурга. Гусев готов возглавить команду, если ей будет обеспечено финансирование под возвращение в премьер-лигу. Капитан футбольного «Челябинска» Александр Жиров покидает клуб. Стороны расторгли контракт. В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча во всех турнирах и забил 4 мяча. У клуба первой лиги чемпионат России по футболу «СКА Хабаровск» снова сменился главный тренер. 25 мая команду возглавил Сергей Юран, однако сегодня стало известно, что специалист не сможет руководить хабаровчанами по семейным обстоятельствам. Место Юрана займет Михаил Семенов. В конце прошлого сезона он был исполняющим обязанности главного тренера «СКА Хабаровска» после увольнения Алексея Поддубского. Защитник минского хоккейного «Динамо» Кристиан Хенкель перейдет в московское «Динамо». По данным «Спортэкспресса», игрок подпишет со столичной командой контракт на 1 год. Это были новости спорта.
3: Погода.
0: В Хабаровске сегодня 18-20 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени 20-22, кратковременные осадки. В Омске 27-29 градусов, малооблачно. В Мурманске 16-18 градусов, облачно, временами пройдет сильный дождь. В Вологде 20-22, облачно, временами дожди с грозами. В Великом Новгороде 23-25, облачно, без осадков. В Самаре и Казани 23-25 пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 22-24 тепла. В Москве 27-29. Сейчас в столице 26 градусов, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», если хотите. Но наши гости, в отличие от воображаемых интерьеров, которые часто представляют себе в радиостудиях, совершенно настоящие, реальные. Это люди, прекрасные собеседники, люди, которым вы хотите задать вопросы, иногда даже, может быть, еще и не знаете какие. Но в своей области эти люди вам могут рассказать все, да и вообще, наверное, могут ответить на многие вопросы. Но предупреждаю, что наши гости обладают одной ключевой особенностью: на все вопросы, даже самые простые, они могут ответить нестандартно. Так что я вас предупредил. И с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, очаровательную Екатерину Мочалову. Это домристка, преподаватель Академии Гнесиных, концертмейстер домр оркестра имени Осипова, блестящая солистка и доктор искусствоведения. Здравствуйте,
2: Екатерина. Добрый день.
1: Ничего не преуменьшил, ничего не преувеличил.
2: Кандидат искусствоведения.
1: Кандидат. Ну, где кандидат, там и доктор. Кстати говоря, вот как кандидат, вы могли бы ответить на вопрос домра? Вообще секрет или тайна происхождения этого слова? Потому что слово, по-моему, тюркское.
2: Ну, это действительно такая история долгая, и тунбур было такое собирательное название всех инструментов, которые, в общем, имеют гриф, имеют струны, и вот от этого названия произошла и домбра казахская, и домра, и домбр,
1: и, в общем, и, все и вариации. И белорусская фамилия Домрачева.
2: Да.
1: Замечательная биатлонистка.
2: Когда-то я очень ей завидовала.
1: Почему?
2: Потому что я тоже из Белоруссии, и, конечно, я восхищалась ее успехами, но думала, вот бы мне такую фамилию, как было бы красиво.
1: Ну, вы добились своей области не меньшего, поэтому, когда выбрали домру, я думаю, с тех пор не пожалели ни разу.
2: Ну да, надо сказать, что, наверное, она скорее даже выбрала меня, какая-то была такая любовь у меня детская с первого взгляда к ней.
1: Да, как это случилось? Первый раз вы увидели в музыкальной школе?
2: В музыкальной школе это было совершенно случайно, мои родители не музыканты, и вот я пришла в музыкальную школу, мне было 7 лет, мне стали показывать разные-разные инструменты, и вдруг вот я помню совершенно отчетливо этот момент, как я взяла в руки домру, и вот мне настолько понравилось, какое-то тепло такое, вот она такая кругленькая, такая нежная, рядом со мной.
1: Да, так, да,
2: вот,
1: такая.
2: И я поняла, что я больше ничего другого не хочу искать, и вот действительно какая-то любовь с первого взгляда, очень такая ясная, очень яркая, и вот так мы с ней вместе идем, и я очень этому рада.
1: Ну, я знаю, что вы не только домрой занимаетесь, вы занимаетесь и популяризацией концертной программы, делаете с мандолиной.
2: Да, это тоже очень интересный инструмент. Это такая итальянская сестра нашей русской домры. Это другая эстетика, это вот европейская культура, это Вивальди, это Скарлатти, и все, что можно играть с клавесином, можно играть с струнным оркестром. И очень интересно все это сочетать. Но мандолина — это тоже своего рода и народный инструмент, на ней хорошо и народная музыка звучит. И вот когда так на двух инструментах в одном концерте играешь, то это и интересно самому тебе, интересно и слушателям. И, в общем, много новых красок здесь музыкальных, каких-то художественных можно найти.
1: Ну, с вашей блестящей техникой вам открыты и другие инструменты, щипковые, например, бузуки.
2: Не пробовала.
1: Ну, вот видите, сас, рубоб, то есть огромное количество инструментов, на которых играют в технике домры. Великолепные, народные, с большими традициями, такими тысячелетними даже, я бы сказал.
2: Да, каждый инструмент — это такой свой мир. Всю жизнь меня домру все путали с домброй.
1: До сих пор путают.
2: Домбра с Б или без Б. И вот у меня была такая идея сделать совместное сочинение для домры и домбры. И вот как раз Ефрем Подгайц написал двойной концерт для домры и домбры. И, наконец, вот эти две сестры, русская и казахская, встретились. Наконец, они поговорили между собой на сцене, и очень интересно все это получилось. Наконец, уже вот есть у нас наглядное пособие, что вот не путайте, господа, вот это домра, а вот это домбра.
1: Ну, если классика перефразировать, уж простите, не могу удержаться, обнявшись словно две сестры, союз и домры, и домбры.
2: Очень красиво.
1: Ну, если для вас, тем более, пишут крупные современные композиторы, вообще домра вызывает какую-то такую вторую волну интереса, по-моему, сейчас.
2: Да, действительно, это очень многоликий инструмент, но с которым связано огромное количество почему-то стереотипов, что это народный инструмент, что это только оркестровый инструмент, что это какой-то маловыразительный инструмент. Но вот мне очень нравится домру как раз сочетать с какими-то совершенно неожиданными составами, неожиданными инструментами. Вот, например, домра и джаз. Казалось бы, как такое может быть? Когда первый раз я участвовала в этой программе, конечно, все были
1: домра же не свингует.
2: Но домра как бы вообще даже не сочетается, казалось бы. Но сейчас это уже стало настолько привычным, и мне так нравится это направление, и мне кажется, очень свежо как раз домра звучит в этом направлении. Домра и хор тоже когда-то казалось, что как такое может быть. Но вот мы попробовали с Александром Сергеевичем Рыжинским, ректором Академии имени Гнесиных, его замечательным коллективом альтракора, и мы просто влюбились в это сочетание, вот это сочетание человеческого голоса и вот этого трепетного тремоло, щипкового инструмента и певческой природы, ведь это какая-то отсылка к эпохе барокко здесь идет, и русская очень история, опять же, потому что вокал и русский инструмент тоже сейчас мы уже не представляем, что когда-то этого не было. И, в общем, вы каждый такой эксперимент, это сначала всегда страшно, что же будет, домра и орган, домра и контрабас, но потом, через какое-то время, ты понимаешь, что, господи, как же можно было без этого жить, это действительно очень интересно, очень красиво. Мне очень нравится, что этот инструмент действительно вот такой, как-то его кто-то назвал, компанейский, что его действительно можно сочетать. Но я бы сказала, именно многоликий инструмент.
1: Сейчас даже домра электрифицируется, есть электродомра.
2: Есть такое, да.
1: Наверняка они вам встречались, да?
2: Конечно. Я тоже экспериментировала в этом направлении, тоже очень интересная здесь может быть история.
1: Можно эффекты какие-то использовать, да?
2: Да, она может здесь звучать и как домра, и со всякими эффектами, и удвоенный звук, и утроенный, и какие-то совершенно электронные, совершенно неожиданные какие-то, дисторшн, и я в этом еще плохо разбираюсь.
1: Домра с дисторшн, это, наверное, интересно. Ну, а если вот брать первые победы, да, вы испытанный конкурсный боец, лауреат конкурсов, это вообще, по-моему, особая психология, это вот как раз мы говорили о Дарье Домрачевой, да, это вот спортивная психология, наверное, не все могут выдержать это. Прекрасные музыканты, но человек не может выдержать вот это горнило конкурсов, да?
2: Ну, действительно, конкурс – это часть нашей профессии, важная часть, и важная часть воспитания характера, мне кажется, потому что и характер, и вот такая сила духа, и, если можно так выразить, остальные нервы – это тоже очень важно для музыканта, концертирующего, потому что уже когда у тебя идет концертная жизнь, тоже бывают условия совершенно не такие благополучные. Ты где-нибудь с какого-нибудь ночного перелета, ты без репетиции, ты не выспался, а ты должен выйти и радовать слушателей, и они должны получать удовольствие. Поэтому вот эти конкурсы как раз хорошо так заряжают и воспитывают. С самого детства, в общем-то, я участвовала в конкурсах еще, когда училась в Витебском музыкальном училище, потом здесь уже в Москве, в Академии имени Гнесиных. Мне нравилось это соревнование, как-то всегда был такой азарт, и даже неудачи. Неудачи – это тоже часть нашей жизни, и они тоже учат, и они даже иногда больше дают, чем победы.
1: Ну, здесь вот интересно, конечно, изучить ваш послужной список в подтверждение этим словам. Да, мы видим, что на одном конкурсе было второе место, через год, через два – первое, или гран-при. Да, это вот то самое.
2: Бывает такое, бывало всякое, бывали и не сразу победы приходили. Это нормально, я всегда к этому относилась хорошо, и мне всегда нравилось. Я бы даже сейчас, наверное, еще участвовала в конкурсах, но сейчас уже времени на это нет.
1: Сейчас у вас свои конкурсы уже, насколько я знаю.
2: Сейчас, да. У нас был конкурс исполнительский, вот в рамках моего проекта «Прима Домра». И мне очень нравится этих молодых ребят находить. Это новые имена, вот, например, молодая... потрясающая домристка Елизавета Муромская из Сургута победила, получила гран-при на моем конкурсе «Прима Домра». Совсем еще юный музыкант, но с таким очень большим потенциалом. Мне очень нравится их поддерживать, мне очень нравится потом наблюдать, как они растут, как они придумывают свои новые программы, что-то новое делают. Также мы провели конкурс композиторов для домры. Конкурс «Прима Домра» также. Там были номинации «Домра и хор», «Домра и струнный оркестр», «Домра фортепиано», «Народный оркестр». Было очень интересно, как композиторы вот услышат домру в этих новых сочетаниях, и конкурс был посвящен трем личностям, нашим русским выдающимся деятелям культуры, Гаврилу Державину, Сергею Васильевичу Рахманинову и Василию Дмитриевичу Поленову. И вот это очень здорово, когда вот имена и творения этих людей, картины Поленова, стихи Державина зазвучали голосом моего любимого инструмента, и было очень большое количество заявок, около 70 заявок, и победил у нас замечательный композитор из Казани, Эльмир Низамов, как раз сочинение для домра и хора, и мне очень хочется, чтобы эта музыка звучала, потому что каждый композитор слышит инструмент совершенно по-своему. И это очень интересно. Я никогда, например, на композиторов не давлю, если можно так выразиться, не говорю им, вот, что конкретно я хочу, потому что кто-то слышит домру как раз с фольклорной стороны, кто-то слышит домру как барочный инструмент, кто-то слышит как вообще некий современный инструмент, кто-то слышит ее как часть оркестра какую-то очень важную. И ты иногда даже не представляешь себе, что действительно такое возможно. А они открывают для тебя какой-то новый мир. мир. Поэтому конкурсы важны, конкурсы нужны всем музыкантам. Я советую в них все равно участвовать. И они, конечно, развивают инструмент и исполнительское мастерство.
1: Вопрос такого немножко гендерного характера, уж простите меня. Вот смотришь, и чаще всего на домре играют девочки. Мальчиков не так много. Почему это?
2: Ну, надо сказать, конечно, что у нас есть выдающиеся домристы, исполнители, как раз мужчины. Мой профессор Вячеслав Павлович Круглов, народный артист России, это Александр Андреевич Цыганков, а это выдающиеся люди, которые, в общем, домру вывели вот как раз на большую сцену и показали всему миру, что этот инструмент достоин большого внимания. Ну, действительно, домра, мне кажется, это очень женственный инструмент. Мне кажется, это вообще такое женское олицетворение русской инструментальной музыкальной культуры. Вот балалайка — это такая русская удаль, баян — это русский богатырь. А домра — это такая русская душа, потому что вот наша тремоло, этот прием действительно очень выразительный, действительно очень певучий, очень трепетный, и может показывать как раз вот как бы вибрацию человеческого голоса и вот весь спектр переживаний, каких-то эмоций человеческих. Действительно очень выразительный инструмент. Может быть, с этим связано то, что много девушек играет именно сейчас.
1: Но если с певческим голосом проводить аналогию, домра — это кто? Меццо-сопрано, наверное. Хотя она,
2: интересный,
1: наверное, может
2: вопрос.
1: Быть...
2: Она может быть и сопрано, она может быть и
1: меццо,
2: она может и как хор звучать женский, и она может и мужским голосом звучать. Это уже зависит от того, какой ты вкладываешь в это смысл и от того, какой образ.
1: Ну, я, насколько знаю, если ошибаюсь, вы как кандидат искусствоведения, меня поправьте, домра еще имеет пятиструнный вариант, да?
2: Четырехструнный. Да, это тоже такие две сестры, две разновидности. Я играю и на трех, и на четырехструнной домре. На четырехструнной домре, конечно, можно играть весь скрипичный репертуар, потому что абсолютно такой же строй, как у скрипки. И мне кажется вообще, что каждый домрист должен уметь играть и на трех, и на четырехструнной домре, и на мандолине. Это все родственные инструменты, которые дополняют друг друга и которые дают возможность свои концерты делать интереснее, ярче. Поэтому почему же себя ограничивать?
1: Ну, про мандолину вот есть такой вопрос из зала, что называется. А мандолина ведь есть еще вот грушевидная, да, такая. А есть кантри фолковая такая, она больше, по-моему, размером, да? Ну, строй тот же и...
2: Да, строй одинаковый, но действительно это разновидности инструмента. Мандолина — это вообще такой инструмент, который может быть и барочным, исторически, конечно, итальянский инструмент,
1: ну,
2: который появился
1: Вивальди,
2: в эпоху,
1: да,
2: барокко.
1: Он же писал...
2: Да, ну, например, в Америке вот как раз появилась та самая мандолина, которая имеет плоский корпус, которая изготавливается из пластика. Собственно, это вот Орвель Гибсон, человек, который создал электрогитару, он создал такую мандолину. И она действительно очень популярна и в блюграссовой музыке, и в джазовой музыке. И очень здорово там звучит. Когда вот один и тот же исполнитель может играть и барокко, а потом он начинает играть джазовую музыку. Это действительно завораживает.
1: А есть еще, по-моему, девятиструнная мандолина бразильская, кажется, да?
2: Да, очень много есть вариаций. Был даже такой эксперимент создать гибридный инструмент банджолина. Это банджо вместе с мандолиной.
1: Это два грифа или...
2: Скрещенные. Нет, один гриф, но вот инструмент, который совмещает в себе и то, и другое. Это вот как раз в Америке были такие эксперименты. Так и в Португалии она стала совершенно другая. Португальская мандолина как раз тоже впитав в себя некий такой образ португальской гитары. И во всем мире сейчас, надо сказать, мандолина очень популярна. И в Японии, кстати говоря, вот я была там на конкурсе, и просто ты поражаешься масштабу интереса к мандолине. Например, можешь прийти в музыкальный магазин, посвященный мандолине, и четыре этажа посвящены только мандолине.
1: Это
2: как
1: в Японии
2: такое
1: так,
2: может быть?
1: Да.
2: Или, например, конкурс исполнителей. Я была даже в жюри такого конкурса. Конкурс оркестров мандолинных. И эти оркестры, в которых играют 100-200 человек. И эти люди, которые играют в этом оркестре, они не музыканты. Они врачи, они юристы. А вечером вот они приходят, и им так нравится. Они обожают русскую музыку, кстати говоря. Играли даже симфонии Чайковского таким составом. Делали переложения. Это, конечно, так звучит очень необычно. Но вот интерес к мандолине и любовь к русской музыке меня тогда просто потрясли.
1: Ну, японцы, они вообще, если за что берутся, вот я думаю, что и у нас так будет с мандолиной, учитывая тот потенциал популярности, тот потенциал лиризма. И, в принципе, ведь инструмент такой более-менее доступный. Да? Он не очень дорогой, ну, если берем средний уровень ученический.
2: Доступный,
1: да?
2: Красивый, красивый, певучий. Надо сказать, что в нашей стране ведь мандолина тоже была очень популярна когда-то. И наша императрица Мария Федоровна, например, играла на мандолине. Тогда это было очень модно. И дочка Льва Толстого Татьяна Львовна играла на мандолине. И Сергей Иванович Танеев написал специально для нее нее несколько романсов для голоса с мандолиной и фортепиано. То есть вот в такой дворянской среде, в среде высшего общества в нашей стране она тоже была популярна вот в конце 19-го, начале 20 века. И сейчас этот интерес возрождается. Возрождается уже совершенно в другом амплуа, в профессиональном амплуа. Вот как раз Вячеслав Павлович Круглов стал таким пропагандистом первым в этом направлении. Он стал играть классическую музыку на мандолине. Ну а сейчас молодые ребята, это просто бум какой-то, потому что действительно вот уже практически все домристы играют на мандолине, и это очень здорово. Я поддерживаю всячески.
1: Ну, то есть это не вносит никакую...
2: Нотку конкуренции это вносит между инструментами, но это очень хорошо.
1: Нет, а в методику игры ничего?
2: И в методику тоже. Это тоже очень полезно, потому что когда исполнитель играет на двух инструментах, у него открываются новые возможности в технике. Это только расширяет, это только развивает. Поэтому это только все в плюс, и я очень этому рада, и всех студентов своих в этом отношении поддерживаю. Угу. Сама тоже играю.
1: Ну, а вот сейчас студент, он сильно отличается от тех студентов, когда вы учились в музыкальном училище?
2: Ну, вы знаете, да, эпоха интернета и такого клипового мышления, как сейчас говорят, конечно, накладывает отпечаток. Мы были такие очень целеустремленные. У нас не возникало, например, вопроса, можно ли попросить билет на концерт на педагога своего, например. Ты знал, что концерты, ты прорывался туда всеми путями. Мы ходили на все концерты, мы очень это любили и находили возможность как-то... А наши ребята сейчас немножко есть такое, что они хотят все и сразу. Вот хочется как-то так, как в интернете. Вот ты открыл короткий текст, прочитал, и вроде бы как вот ты умнее стал. Вот так же хочется и в музыке. Но здесь таких быстрых путей не бывает, конечно. Поэтому, ну, у нас такая профессия, которая как раз воспитывает вот такое правильное, мне кажется, отношение и понимание, что нужно долго трудиться, но потом тебе твоя профессия... Я уверена, что отплатит взаимностью.
1: Ну да. Ну вот если у нас разговор такой профессиональный характер сейчас принял, я думаю, что нас, наверное, слушают и народные музыканты, и домристы, в том числе и домристки. Вопрос профессиональный. Вот в теннисе, например, есть такое понятие, оно не у теннисистов, а у врачей, теннисный локоть.
2: Да-да.
1: Да, вот я когда смотрю на технику мандолины, ту нагрузку, которую испытывает локоть, плечо, там, запястный сустав, вообще не больно?
2: Ну, конечно же, мы работаем над тем, чтобы все мышцы должны быть, при том, что они в тонусе, но они не должны перенапрягаться. Они должны работать вместе, и посадка здесь очень важна, чтобы музыкант сидел и контролировал свои движения. Если ты контролируешь свои движения, мы ведь не устаем, когда мы ходим или когда мы плаваем правильно, если мы это делаем. То же самое и при игре на любом музыкальном инструменте. Чтобы не болела спина, нужно ровно сидеть, нужно контролировать свои движения. Поэтому заниматься физкультурой, заниматься спортом, это тоже очень важно для всех музыкантов, а вообще для всех людей. Это и для характера полезно, и для профессии. Вот. Поэтому нужно следить, просто профессиональный подход здесь, конечно, воспитывать с самого детства у тех, кто ходит в музыкальную школу, и родителям здесь обязательно нужно за этим следить. Если видите, что у ребенка где-то что-то болит, значит, ты что-то делаешь неправильно. И нужно анализировать здесь, что не так.
1: Ну да, как можно устать, когда ты занимаешься любимым делом. Стандартный ответ этой ситуации часто встречается. Хотел спросить о работе, о сотрудничестве, не знаю, как это назвать, о жизни в оркестре имени Осипова. Знаменитый наш коллектив. Вы там концертмейстер Домер, самый главный человек. Как вы это пришли, как себя чувствовали в начале?
2: Да, вы знаете, это был какой-то такой своеобразный подарок, вообще удивительный момент в моей жизни, потому что я попала туда совершенно случайно, я пришла на репетицию к одному из концертов, как лауреат конкурса нашего, это было в мой день рождения, так совпало.
1: То есть планировалось, что вы будете солировать?
2: Да, я играла просто один номер в концерте, я пришла на репетицию. На эту репетицию пришел художественный руководитель нашего коллектива Владимир Павлович Андропов, просто пришел послушать. Он не знал о том, что в этот день у меня день рождения, но он вызвал меня к себе в кабинет и сделал мне предложение.
1: От которого нельзя было.
2: И предложил мне работать в этом оркестре. Это был такой подарок мне на день рождения, я считаю. Это было очень приятно, приятное такое совпадение какое-то, которое запомнилось. И более 10 лет я работала в этом оркестре. Действительно, это уникальный коллектив. Просто ты понимаешь, что там работают люди, которые просто стояли у истоков нашего жанра.
1: Какой-то дух несут.
2: Когда ты видишь эти ноты, которым, там, я боюсь подумать, сколько лет и кто по ним играл, выдающиеся люди, опять же. У нас ведь наш жанр не такой исторический, долгий, долгий период прожил, да, он молодой очень, но ты понимаешь, что вот Николай Будашкин — это человек, который написал первый концерт в истории для домры с оркестром в 1945 году. То есть это наше историческое событие. И ты смотришь на эти ноты, понимаешь, что эти ноты написаны рукой самого Будашкина. Ты понимаешь, что эти люди работали вместе с Николаем Будашкиным. Но в то же время уже сейчас это совершенно другой коллектив. Это коллектив, у которого огромное количество программ и театрализованных каких-то действий, и джазовых программ. То есть этот коллектив тоже вот работает в разных-разных направлениях и показывает, что наши инструменты, собственно, могут все. Вот меня всегда поражало, в любой город приезжаешь с оркестром имени Осипова, во-первых, это всегда полный зал, и какая-то гордость здесь берет вообще за наши народные инструменты, за то, что этот оркестр достиг действительно такого уровня популярности, и люди идут на него. Но и всегда это фурор, всегда публика в восторге от русской музыки, от того, как эта музыка звучит голосом наших родных инструментов. И хочется, конечно, чтобы этот оркестр звучал больше, больше, звучал из экранов телевидения, звучал из наших лучших концертных залов, потому что это действительно уровень просто топ в отношении прочтения музыки. И я хочу сказать, что ни в одной стране мира народные оркестры не достигли такого уровня развития, как оркестры русских народных инструментов. Потому что в основном во всех странах мира оркестр народных инструментов — это такая любительская история, это такая фольклорная история. Вот даже если взять оркестр мандолин, собственно, они тоже существуют несколько веков в Италии. Но это в основном итальянская музыка, это в основном арии. То есть это как раз скорее вот дань традициям. А то, что сотворили народные оркестры в нашей стране, это просто огромный шаг вообще вперед, опередили время, и действительно это наше большое достояние.
1: Не могу молчать и добавлю, с вашего позволения, ведь великие наши дирижеры Владимир Федосеев и Александр Лазарев — это по первому образованию народники,
2: да, баянисты. И Владимир Иванович Федосеев долгое время руководил оркестром, который сейчас оркестр имени Некрасова, и действительно тоже такой тандем удивительный.
1: Ну, в общем, вот питаться из этого источника, наполняться из него. Но было бы большой ошибкой быть у источника и не сделать глоточек. Поэтому я прошу вас представить музыкальный номер в вашем исполнении. Мы имеем возможность эксклюзива, да, послушать.
2: Да, мы можем послушать русский танец Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро». Мы играем его вместе как раз с оркестром имени Осипова, дирижер Владимир Павлович Андропов.
1: И соло домры Екатерина Мочалова, наша сегодняшняя гостья. Екатерина, спасибо, что нашли время в концертном, педагогическом и творческом графике для наших слушателей. По-моему, все вопросы, которые я хотел задать, я задал. Может быть, будут еще какие-то вопросы, тогда будем рады снова слышать вас в нашей студии. Спасибо.

Настоящее историческое. Presents Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня я хотел бы рассказать вам о достаточно малоизвестном офицере, архитекторе, скульпторе, мемуаристе, белогвардейце Сергее Мамонтове. Родился Сергей Иванович Мамонтов 3 февраля 1898 года в Москве. Принадлежал он к той самой прославленной московской купеческой семье Мамонтовых. Великий Савва Мамонтов приходился ему двоюродным дедом. Причем двоюродный дед и внук, несмотря на относительную отдаленность родства, действительно общались. Наш герой с любовью вспоминал о том, как великий меценат водил его в детстве ловить лягушек. Савва же Мамонтов первым преподал нашему герою уроки лепки, а ведь его племянник впоследствии действительно стал крайне одаренным, хоть и малоизвестным, скульптором. Детство нашего героя прошло в подмосковных Химках, в отцовском имении Киреево. После окончания гимназии в 1916 году Сергей Мамонтов решил связать свою жизнь с военной службой. Третий год шла Великая война, Первая мировая. Наивный московский мальчик надеялся как можно скорее попасть на фронт, не думая еще о том, что фронт и война скоро сдвинутся с полей Галиции и Румынии на его родную землю. Окончив гимназию, Мамонтов поступает во Второе Константиновское артиллерийское училище. Там он впервые полноценно знакомится не только с основами военного дела, но и становится превосходным всадником. Лошади будут его любовью до конца жизни. Свои знаменитые мемуары он и назовет «Походы и кони». После окончания ускоренных курсов училища Мамонтов направляется прапорщиком в 64-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на Юго-Западном фронте. На дворе стоял 1917 год. Год развала старой русской армии. Пусть артиллерийские части, да и Юго-Западный фронт как таковой, были в сравнительно лучшем состоянии, чем поглощенные солдатской и комитетской анархией Северной и Западной фронты. В свое краткое пребывание на фронте Мамонтов попадает под буквально последние удары австро-венгерской артиллерии. Фронт разваливался, наступала Октябрьская революция. Прапорщик утерянной армии вернулся в Первопрестольную. Удивительное воспоминание Мамонтова о том, как парадоксально под гнетом наступавшего военного коммунизма умирала его родная, оставившая сейчас нам столько прекрасного, старая, купеческая, немножко смешная Москва. Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели в облу, а с другой легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевистская власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Характерный пример. Вышел декрет. За хранение спиртных напитков – расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны, в 1914 году, алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть. Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы в темную. Заранее тянули узелки, одному попадали редчайшие вина, другому – испорченная сельтерская вода. Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой. Все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча. Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, ну, где-то бутылок 200. Внимательно осматривал, отбирал бутылок 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину. Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил. А к этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампиньонами. Пате де фуагра непременно с трюфелями. И, конечно, кофе. Ну и вот в этом роде. Это когда кругом голодали, и достать ничего было нельзя. Но за вино доставалось все. Повар без удивления записывал и забирал все остальное вино как валюту. Отец служил в коннозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4-5 человек, знатоков, и потом, чтобы вино исчезло, мог ведь быть донос, человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой». И наша обязанность была после ужина вылокать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупреждал нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус. «Обратите внимание», — говорил отец, — «это настоящий бенедиктин, сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника. А это столетний коньяк. Такого вам уже в жизни пить не придется». А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что Д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создан пате де фуа-гра с трюфелями. Попробуйте. Сам отец ничего не пил, у него были больные почки. Но вино знал. Значит, раньше много пил, иначе как бы он это узнал? По окончании ужина отец командовал. «Ну-ка, помойка, вали!» И мы дули вино стаканами. «Эх», — сказал как-то кто-то из старших, — «этот Шамбертен нужно пить на коленях, они его лакают стаканами». Дикие времена. Оставались одни пустые бутылки, и их уносили. Действительно, времена были дикие. Пир во время чумы. В августе 18 года Сергей Мамонтов вступает в ряды добровольческой армии. Мамонтов входит в число конных артиллеристов вооруженных сил Юга России. Он воевал в 1-й конно-горной батарее, а с апреля 19 года во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады, войдя в ряды прославленных дроздовцев. С дроздовцами он прошел бои на Украине с Нестором Махно, бои на Северном Кавказе, отступление в Крым, Улагаевский десант, последние бои в Крыму и эвакуацию в ноябре 20 года. Гражданская война для поручика Сергея Мамонтова закончилась в Галлиполе, последнем месте подвига бывшей добровольческой белой русской армии Врангеля. После Галлиполи Мамонтов перебирается в Париж, а затем в Берлин. Там он заканчивает высшее техническое училище архитектуры. В 30-е годы и в период Второй мировой войны начинается его карьера как архитектора, пусть и достаточно скромная. Как белый эмигрант он побоялся оставаться в Германии с наступлением советских войск. Для него по-прежнему это была красная, казалось бы, вражеская армия. Пусть многие белогвардейцы тогда уже прозрели и видели ее совсем по-другому. Мамонтов перебирается в Тироль, а затем просто меняет континент. Он перебирается в Центральную Африку. Африканский период в жизни Мамонтова займет 15 лет. Он оставил в этот период архитектуру и приобрел кофейную плантацию. Однако жизнь плантатора не могла удовлетворить острый ум и тягу к литературе московского офицера. Он начинает писать статьи в американских журналах. И за одну из них, высмеявшую африканского диктатора Дако, он был брошен в тюрьму. Со свержением Дако и приходом к власти безумного императора Бакасы Мамонтова ожидала еще худшая судьба, но он был спасен французским консулом и вывезен во Францию. Последние годы его жизни прошли на юге Франции, в Каннах, где он работал архитектором, занимался скульптурой, много писал, публиковался в эмигрантских журналах и изданиях, оставив прекрасные мемуары о Центральной Африке и опубликовав в 1979 году снискавшую премию Даля книгу «Мемуары о революции и гражданской войне в России. Походы и кони». Скончался Сергей Иванович Мамонтов 3 марта 1987 года в возрасте 89 лет.
1: Россия. Обстоятельства времени.
2: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
4: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
3: Кристина Асмус.
5: Какой век на дворе?
6: 17-й от Рождества Христова.
3: Александр Самойленко.
7: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
3: Мария Миронова.
8: 3, 2, 1.
3: И Милош Бикович.
9: Мы отправляемся в поход.
3: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
10: Хватит меня анализировать.
11: Я просто хочу понять, какая вы
5: настоящее.
3: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
10: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
15: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
13: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
15: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
13: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
15: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали травой жизни, как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
13: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
15: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
13: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
15: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
13: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
15: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
13: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
15: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
13: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
15: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
13: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
15: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
13: Все это масло таволги.
15: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. 12-12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
13: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
15: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
13: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
15: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
13: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
5: Радио России. 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Попаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска наступают на Краматорском направлении. Миссия СНГ не выявила нарушений во время парламентских выборов в Армении. Землетрясение на юге Филиппин унесло жизни больше десятка человек. Подробности далее. Российские войска сократили расстояние до Краматорска. До окраин города осталось порядка 11 километров. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вестей».
2: На Саннинском направлении, форсировав канал Северский Донец-Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. И, по сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров. Освобождение данного населенного пункта, Тихоновка, имею в виду, позволяет создать плацдарм на левом берегу канала для расширения зоны наступательных действий.
1: По словам главы ДНР, российские войска ведут бои в лесных массивах Светогорска. Напряженная обстановка сохраняется в Красном Лимане. Миссия СНГ не выявила нарушений во время парламентских выборов в Армении. Голосование прошло в соответствии с Конституцией Республики. При этом партиям и кандидатам были созданы равные возможности для агитации. Об этом, в частности, заявил на брифинге представитель миссии Нурлан Сейтимов. Напомню, по подсчетам 100% бюллетеней, наибольшее число голосов избирателей, около 50%, набрала правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». В палату парламента также войдут три оппозиционных партии, которые в общей сложности набрали более 37% голосов избирателей. Вся последняя информация у специального корреспондента «Вестей» Натальи Соловьевой.
3: Обработаны все 100% бюллетеней, и ни одна политическая сила не преодолела 50-процентный барьер. Это значит, в том числе и партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» не набрала необходимое количество голосов, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство. 49,8% голосов. Но, тем не менее, три оппозиционные силы также проходят в парламент. Три Армении. Это блок Армения второго президента Роберта Кочуряна. Это сильная Армения бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, и это процветающая Армения главы Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна. Дальше, для того, чтобы сформировать правительство, необходима коалиция. Если этого не будет сделано в течение 9 дней, то тогда ЦИК будет вынужден объявить второй тур голосования, в который пройдут те политические силы, которые набрали большинство голосов.
1: Пашинян выразил уверенность, что его партия составит парламентское большинство и сформирует правительство. Во время предвыборной агитации Пашинян пообещал армянскому народу дать право выбора курса интеграции путем референдума в ЕС или Евразэс. Американский президент предупредил о плачевных результатах для Ирана в случае отказа от мирной сделки. Если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, то США отправят в Тегеран спецназ. С таким предупреждением Дональд Трамп выступил в интервью газете Financial Times. Альтернативой военной интервенции, по словам американского лидера, может стать предложение морской блокады иранских портов. Напомню, в последние дни Израиль и Иран нарастили взаимные удары. Тегеран винит во всем США, без которых атаки на Иран были бы невозможны. Докануне Цахала атаковал нефтехимический комплекс в иранской провинции Хузистан. Тегеран обвинил Тель-Авив в нежелании соблюдать перемирие с Ливаном. О новой эскалации на Ближнем Востоке субкор «Вести» Александр Белибов.
4: Впервые с начала апрельского перемирия иранские баллистические ракеты вновь уходят в сторону Израиля. Корпус стражи исламской революции опубликовал видео подготовки к запуску. На корпусе баллистики наклейки с символами ливанского движения сопротивления и того, с кем оно борется. Израиль здесь представлен в виде рогатого черта. В Иране подчеркивают, последней каплей в чаше его терпения стала израильская атака на Бейрут, совершенная накануне. Как сообщают иранские медиа, целью атаки стала база ВВС Цахал Рамат Давид, на которой базируются истребители, что накануне бомбили шиитский пригород Бейрута Дахию. Впрочем, сигналы воздушной тревоги сегодня звучали по всему Израилю. Как пишет Axios, Вашингтон не давал зеленый свет израильской атаке на Бейрут.

0: этом своими действиями Тель-Авив подставил США, которые так отчаянно добиваются сделки с Ираном. После ответного удара Ирана минувшей ночью Трамп и Нетаньяху 30 минут говорили по телефону. Под утро в Иране сообщили о серии взрывов на западе Тегерана, в Исфахане, Тебризе и Керманшахе. Целями израильского ответа, как утверждается, могли стать пусковые установки иранских ракет класса «Земля-Земля». Своим ударом по Израилю Иран наглядно продемонстрировал, что его ракетный потенциал никуда не делся. Трамп при этом продолжает настаивать, новый обмен ударами между Ираном и Израилем не должен сорвать американо-иранскую сделку, а Израиль не должен ей мешать.
1: У Нетаньяху не будет выбора, кроме как принять сделку с Ираном. Главный здесь я здесь главный, Биби нет. Посмотрим, чем все закончится, но эти атаки никак не повлияют на сделку.
0: В Иране уже предупредили, если Штаты нанесут удар по Ирану, ракеты полетят уже по их базам в Персидском заливе. Александр Белевов, «Вести», Ближний Восток.
2: И добавлю, наращивание военных амбиций лишь разгоняет мировые цены на нефть. Топливо марки Brent подорожало на 4,5% и сегодня торгуется на отметке в $97 за баррель. Число погибших из-за землетрясения на юге Филиппин достигло 15 человек. Около 130 пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC-CBN News. Местные власти указывают, что в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Посольство России ранее сообщило ТАСС, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате стихии. Владимир Путин поздравил россиян с Днем социального работника. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства поблагодарил занятых в этой сфере соотечественников за преданность своему призванию. Президент напомнил о труде социальных педагогов в интернатах, домах ветеранов, центрах социального обслуживания. Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтерские и религиозные организации, бизнес-структуры, сотрудничество которых способствует повышению качества и доступности социальных услуг. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева стала шестой ракеткой мира. Россиянка выиграла открытый чемпионат Франции и отыграла в теннисном рейтинге две позиции. Диана Шнайдер улучшила свое положение в этом списке на 7 строчек. Она теперь 16-я. Следом за ней идет Екатерина Александрова, потерявшая 3 позиции. Анна Калинская поднялась с 24-го на 20-е место. Даниил Медведев сохранил 8-е место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Также остались на своих позициях Андрей Рублев, он 13-й, и Карен Хачанов, он 15-й. Сергей Юран может стать новым главным тренером футбольного «Урала». Сегодня стало известно, что специалист отказался от поста рулевого с Кахабаровска, который он возглавил 2 недели назад. Свое решение Юран объяснил семейными обстоятельствами. Главным тренером дальневосточников в итоге стал Михаил Семенов. Также на должность рулевого «Урала» рассматривался бывший наставник московского «Динамо» Ролан Гусев. Однако президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов решил сделать ставку на Юрана. Вадим Гаранин останется на посту главного тренера Пари НН. Как сообщает РБ Спорт, специалист подписал с нижегородцами контракт на 1 год. Гаранин возглавил Пари НН в конце апреля и не смог сохранить клубу прописку в российской футбольной премьер-лиге. Команда из Нижнего Новгорода заняла 15-е место и вылетела в первую лигу. Капитан футбольного «Челябинска» Александр Жиров покидает клуб. Стороны расторгли контракт. В минувшем сезоне защитник сыграл 33 матча во всех турнирах и забил 4 мяча. Защитник минского хоккейного «Динамо» Кристиан Хенкель перейдет в московское «Динамо». По данным «Спортэкспресса», игрок подпишет со столичной командой контракт на 1 год. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Магадане сегодня плюс 6-8, облачно без осадков. Во Владивостоке 11-13 градусов, временами дожди. В Хабаровске 18-20, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. В Новосибирске 30-32 градуса, кратковременные осадки. В Красноярске 29-31, в Иркутске 23-25, кратковременные дожди. В Оренбурге, Казани и Самаре 23-25, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24, в Москве 27-29, сейчас в столице 26 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Александра Владимировна Грищук, руководитель департамента управления мероприятиями и медиапроектами дирекции проектного управления автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествия». Александра, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие слушатели и уважаемые радио.
1: Мы знаем «Больше, чем путешествия» как масштабную федеральную программу, в которой принимают участие сотни тысяч молодых людей. Александра, расскажите про нее подробнее, какие возможности она открывает для молодежи.
2: Программа «Больше, чем путешествия» входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи. Вы можете узнать ее еще под названием «Росмолодежь». И программа реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Благодаря программе уже более 320 тысяч молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университета, промышленных предприятий, разработали социально значимые проекты и нашли новых друзей в путешествиях. Поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов. Дошкольники, студенты, молодые специалисты из регионов, это члены семьи военнослужащих. У них у всех есть возможность внести вклад в развитие городов, принять участие в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий, проявить себя и получить предложение о стажировке или трудоустройстве, а также применить полученные знания в родном городе и в том регионе, куда они отправляются в путешествие. Поездки по нашей программе – это такое действительно своеобразное «больше, чем путешествие». Мы давно вышли за пределы привычного понимания слова «туризм». Помимо традиционной туристической программы, мы вкладываем в наши поездки еще образовательную и полезную составляющую. Ребята посещают российские производства, научные кластеры, образовательные мастер-классы. Также у них есть возможность прямо во время тура внести свой вклад в развитие города, принять участие в волонтерской деятельности и стать сопроектировщиками данных путешествий. Такой подход закреплен в нашем стандарте гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Через путешествия по родной стране мы показываем молодежи возможности, которые есть в России для самореализации. Воспитываем такой своеобразный, как мы его называем, деятельностный патриотизм, социальную ответственность молодого поколения. И превращаем молодых путешественников в активных соучастников. Также выкладываем прочный фундамент для будущего нашей страны.
1: Александра, сегодня многие молодые люди мечтают путешествовать и развивать блог. Вот ваш текущий проект объединяет эти две темы. В чем его главная идея?
2: «Больше, чем путешествие в молодежную столицу» – это наш проект, который реализуется также в рамках национального проекта «Молодежь дети». Благодаря нашему проекту вся молодежь из всех 89 регионов России может отправиться в медиа-экспедиции молодежной столицы и попробовать себя в роли таких неких блогеров-путешественников. Цель проекта – показать молодежные города глазами самих молодых людей, раскрыть туристическую привлекательность этих регионов и показать глазами молодежи те самые главные точки притяжения в этих городах через контент, который создают победители нашего проекта. Молодые люди становятся такими своеобразными проводниками своего региона, рассказывая о нем свои личные истории.
1: Ну вот совсем недавно прием на участие в проекте завершился. Поделитесь результатами.
2: На днях мы подвели итоги проекта, и в июне 75 человек живут в своей экспедиции. И на выбор Смоленск или Илец мы отправляем 50 финалистов в Смоленск, молодежную столицу России, и 25 в город молодежи Елец. Всего за время конкурсного отбора на участие было подано более 3000 заявок от молодых людей из всех 89 регионов России. Ребята рассказали о местах, которые считают точками силы в своем регионе. От живописных берегов Балтики до самых восточных соток Приморского края. Мы объединили в рамках конкурсного задания разные темы, на которые могут писать участники, и разные направления. Это фоторепортаж, это видеорепортаж, это текстовый репортаж на темы, которые близки и актуальны для молодежи. Из этих тем, на самом деле, самыми популярными стали темы природы, истории родного края. Участники рассказывали о заповедниках, лесах, каких-то интересных локальных маршрутах. Также обращались к малоизвестным страницам прошлого своих регионов. Большой интерес вызвала тема искусства. Молодые люди писали такой региональной идентичности, о локальной культуре, о музыке, литературе и уличном искусстве в своих регионах. Реже, конечно, ребята выбирали темы, такие как спорт и наука, но именно эти работы удивляли необычными фактами, которые рассказывали сами участники.
1: Вы уже несколько лет проводите подобные проекты. Александра, что отличает проект этого года.
2: Ранее проект назывался «Обмен молодежными столицами», и он фактически означал, что мы брали участников из регионов, которые носили статус молодежной столицы, и меняли их местами. Допустим, в 2024 году молодежными столицами назывались Москва и Владивосток, и, соответственно, ребята, студенты из Владивостока отправлялись в путешествие в Москву, а московские студенты, наоборот, отправлялись в путешествие во Владивосток. В 2025 году такой же обмен был произведен между Омском и Пермью. В этом плане между ребятами сформировались такие доброжелательные отношения друг к другу, потому что когда они готовились к поездке, они оставляли друг другу подсказки, что интересного посмотреть в их городе, оставляли какие-то подарочки для той группы, которая приедет к ним из другой молодежной столицы. И в этом сложилось такое интересное взаимодействие. Вот в этом году у нас проект не посвящен обмену между двумя регионами. Мы принимали заявки со всех 89 регионов нашей страны, и на основе конкурсного отбора победители отправятся как раз в город молодежи Елец и в молодежную столицу Смоленск.
1: Почему в этом году героями проекта стали именно Смоленск и Елец, и чем эти города могут удивить молодежь?
2: Они не просто так названы в этом году, приобрели данные звания. Да, Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит молодежную премию «Время молодых». В рамках этой премии определяются такие самые главные награды. Это регионы, города удостаиваются звания города молодежи и молодежной столицы. Происходит голосование, когда вся Россия голосует за молодежную столицу России, и в декабре подводятся итоги. Итак, в декабре 2025 года были названы две молодежные столицы 2014 года. Это город молодежи Елец и молодежная столица город Смоленск.
1: Вы говорите о том, что вот это не просто путешествие, а медиа-экспедиция. Что это значит на практике? Что ребята будут делать во время поездки?
2: Да, ребята во время поездки, они действительно погружаются такой в мир не просто путешествия, а путешествия через медиа-взгляд, через медиа-сферу. Когда с ребятами работает дополнительная профессиональная команда, погружает всех участников в медиа-сферу, ставит реальные задачи, они разрабатывают контент-план, разрабатывают формы, как подавать тот контент, который они увидят. И через это, через свой авторский взгляд и медиа-контент рассказать о тех регионах, в которые они отправляются в путешествие. В 2026 году в медиа-экспедиции участники познакомятся с ключевыми достопримечательностями городов, и главной точкой притяжения в этом году настанет День молодежи. Молодых блогеров ждут мастер-классы по народным промыслам, спортивные активности на свежем воздухе. Во время экспедиции юноши и девушки погрузятся в локальную профессиональную среду благодаря посещению молодежных центров и экскурсиям на местное телевидение. Здесь мы также сделаем важный акцент, что ребята погружаются не только через какие-то активности, но и через касание медиасферы вживую. Это экскурсии, знакомство с журналистами, взаимодействие с текущими и действующими блогерами, подготовка и сбор контента. Поэтому победители получат шанс не только создать интересные материалы от первого лица, изучить вообще, как это делается, возможно, выбрать это для себя будущим путем в своей жизни. А также ребята еще и станут героями тематических фильмов о молодежных столицах. Мы планируем, что в этом году в рамках поездки вместе с ребятами будут сняты короткий метр про молодежные столицы, для того, чтобы рассказать в целом, какие города в этом году названы молодежной столицей и городом молодежи. Как раз с участием ребят в главной роли.
1: Александра, и завершающий вопрос. Кто оценивает работы и кто будет работать с участниками?
2: Работу оценивает экспертный совет. Он состоит из числа профессиональных фотографов, художников, журналистов, которые как раз смотрят, как ребята выполнили свои задания и как эти навыки они могут применить в будущем. Также ребята начнут после объявления победителей работают со своими наставниками проекта. С наставниками они разработают медиапланы экспедиции, как правильно рассказывать о своей поездке. И через это как раз ребята и получают тот самый профессиональный рост, потому что они заодно работают со своими наставниками. Молодежной столице наставникам будут помогать два куратора продюсерского центра «Инсайт Люди в Смоленске», то есть люди, которые на месте знают, что такое Смоленск, и какие интересные факты о нем есть, и как подавать контент, который интересен об этом регионе. И в Ельце ребята будут создавать креативный контент под руководством информационно-справочного портала «Липецк Медиа». Все организации входят в экспертный совет конкурса и также принимали участие в отборе победителей.
1: Александра, спасибо вам большое за этот разговор, и я желаю удачи всем участникам вашего проекта.
2: Большое спасибо.
1: Сегодня на мои вопросы отвечала Александра Грищук, руководитель Департамента управления мероприятиями и медиапроектами дирекции проектного управления автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие». До новых встреч. Счастливо.

0: Радио России Вологда в эфире. Дела медовые. Познавательная рубрика областной общественной организации пчеловодов.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о такой технологии, как получение перги. Перга, немножко напомню, это ценнейший продукт пчеловодства. Это белковый корм для пчел. Это консервированная пыльца растений. Давайте вот запомним, я думаю, для всех радиослушателей такие вот вводные. То есть, когда пчела прилетает на цветок, на цветке находится пыльца. Как только эта пыльца примагнитилась к пчелке, пчелка собирает ее в корзиночки, смазывает ее своими ферментами, и вот в корзиночках это уже называется обножка. Когда пчела принесла эту обножку в улей, передала другим пчелам, те ее обогатили своими ферментами и заботливо сложили в ячейки, вот здесь начинает получаться перга. В мае мы можем уже говорить о том, что у нас в ульях появляются рамки с утрамбованной вот этой вот обножкой. Является ли она пергой в этот момент? Достаточно сложные процессы там происходят, и происходит так называемое молочно-кислое брожение вот в этих вот ячейках, и меняются физические и биологические свойства вот этого материала. То есть полезных свойств у пыльцы изначальной в результате вот этой обработки становится больше. И тогда вот такой вопрос: а когда ее можно брать? Я думаю, что здесь правильный ответ будет только когда пчелы сами решат, что уже все это готово. А как это определить? А очень просто: когда пчелы сверху вот этих вот комочков с переработанной обножкой положат несколько капелек меда и запечатают воском. То есть здесь абсолютно такая же история, как и с медом. Как только рамка запечатана, значит, там все готово, значит, пчелы это себе сохранили для осенне-зимне-весеннего периода. Ну и, соответственно, для весеннего развития. Но это происходит, как правило, уже к концу лета, и именно вот в конце лета начинается получение перги. Каким образом? Мы на своей пасеке все-таки перговые соты стараемся откачивать. Это нужно для того, чтобы, ну, там меда-то не особо много, потому что все-таки ячейка заполнена вот этой вот белковой субстанцией. Но это нужно для того, чтобы вот эту вот пыльцу сделать более доступной, убрать лишние вот эти составляющие мед. Откачали. Дальше отдаем эту рамку с пергой, там уже перга, можно говорить, отдаем на осушку пчелам. Пчелы, а это август, это уже время, когда взяток слабый или его вообще нет, с охотой чистят эти рамки от остатков меда, и рамки буквально становятся сухими. И, соответственно, дальше уже можно вот эти вот рамки прямо в августе уже подвергать дальнейшей обработке и получать пергу. Ну и далее, соответственно, что мы делаем? Кто-то из пчеловодов все-таки пергу эту хранит до наступления заморозков, и когда вот погода такая уже становится там -1, -2, тогда проводит дальнейшие манипуляции. Можно этот процесс ускорить и поместить рамки с пергой в холодильник, в котором минусовая температура, либо в морозильную камеру, когда рамки замерзнут основательно, то есть, ну, порядка там суток, наверное, замерзнуть, и можно уже проводить дальнейшие манипуляции. Что можно сделать предварительно? Предварительно можно сделать перговые срезки. То есть рамка это все-таки не просто там вощина соты, это еще и проволока, и по ней очень удобно срезать вот эти вот перговые соты, и тогда уже не будет проблемы, как вот с этой вот рамки их добывать. Соответственно, вот эти срезки можно прямо вот в мешках, если есть объемный холодильник, и замораживать прямо вот таким вот образом. Итак, у нас есть сырье в виде перговых сот. Соответственно, эти перговые соты нам нужно как-то отделить от воска, то есть отделить пергу от воска. В домашних условиях это можно сделать просто венчиком от миксера, который поместим в дрель, и буквально в кастрюле можно вот этот сот размолоть. Тогда воск становится хрупким, а комочки перги, ну, они очень твердые, когда замерзли, соответственно, отделяются вот эти вот комочки от, собственно, сотов. И только их просеять, и, соответственно, остаются практически чистые комочки перги, и дальше уже встает вопрос о том, а как их дальше использовать. Для получения товарной перги эти комочки будем сушить. Сушатся они при низкой температуре, температуре, 36 градусов, то есть до 40 градусов. И когда мы доводим влажность перги до нормативных показателей, нормально высушенная перга, при достижении нормативных показателей, перга может храниться, не теряя своих свойств, в сухом прохладном помещении 18 лет. Ну, в своей практике мы придерживаемся такого. Чем меньше обработок мы подвергаем продукт, соответственно, тем он становится более ценным, не теряет свои показатели ценности. Все-таки сушка, это взаимодействие с кислородом, определенная температура, все-таки мы стараемся этого избегать. Поэтому даем выбор. Хотите, вот, пожалуйста, в замороженном виде, все, она не размораживается, она так и хранится, то есть это как ягоды, единожды заморозили, все, они дальше хранятся. Соответственно, это самые полезные состояния продуктов, в отличие от варенья или от сушеных ягод. Это известные факты. Пергу можно есть как, вот, собственно, в замороженном виде, предварительно поставить в холодильник, она в течение какого-то времени там разморозится. Если вы хотите ее прямо сразу употреблять, ее можно именно вот гранулы вот в замороженном виде достать, поставить вот в комнатную температуру, там буквально за час она разморозится, ее можно кушать именно так. Собственно говоря, есть даже определенные нормативы. 15, 30 и 80. То есть я вот говорю вот эти цифры, это граммы перги за один прием, а суточная норма там профилактическая и лечебная доза. Пергу кушают как вот как жвачку, вот она тоже такая вкусненькая, можно эти гранулы разжевывать. Перга — это отличное сырье для изготовления медово-перговой пасты. Перга с медом, она замечательно хранится в холодильнике в течение длительного времени, хотя, ну, как нас учили в Академии пчеловодства в свое время, срок хранения такого продукта все-таки месяц, 30 дней, то есть мы об этом должны говорить, хотя на практике бывает, что перга стоит и в течение года, и она все равно остается пригодной для употребления. Ничего плохого не происходит, потому что и перга, и мед, благодаря своим антиоксидантным действиям, благодаря наличию молочной кислоты в перге, они являются сами по себе консервантами. То есть там консервантов достаточно много природных, поэтому они не портятся вот так вот быстро. Хотя все-таки надо понимать, что перга — белковая субстанция, а значит, это является пищей для абсолютно всех живых существ. Ну, как правило, я здесь говорю о плесени. Кстати говоря, если оставить такой сот в улье, перговый сот в улье, плесень очень замечательно его скушает, особенно если не обсижены пчелами, прям вот может всю рамку скушать плесень, поэтому лучше все-таки доставать. Да и пчелам зимовать на перговой рамке будет плохо, потому что вот этот вот мед, который есть на перговой рамке, он все-таки будет насыщен пыльцой больше, чем высококачественный мед, и, соответственно, пчелы могут, ну, плохо перезимовать на таком меде. Таким образом, подведем итоги. Перга. Я считаю, все-таки полезный продукт пчеловодства, он в некотором роде недооценен, потому что он, ну, намного более полезен, чем мед. То есть, собственно говоря, в перге намного больше и витаминов, и антиоксидантов, и всяких антибиотических свойств, и полезных гормонов. То есть, это то, чем кормят пчелки своих деток на этапе, когда пчелки уже не кушают маточное молочко. То есть, это очень полезная штука, и, соответственно, ее нужно получать. Технологию можно разделить на определенные этапы. То есть, первое – это созревание, второе – качка, обработка, обсушка, третье – замораживание, и четвертое – собственно, отделение от воска и, значит, получение, собственно, чистого продукта. Теперь вы можете получать ее как для себя в своих личных подсобных хозяйствах, так и приобретать у пчеловодов. Теперь вы знаете, как это все происходит. То есть, никакой там, в общем-то, особой химии нет. Если все сделано правильно, если все сделано качественно, то и ухудшения продукта нет. Ну и, соответственно, если у вас есть интерес к продуктам пчеловодства, пожалуйста, звоните и спрашивайте, какие продукты пчеловодства нужно сделать сообщение. Все, что вас вот интересует, спрашивайте. Кушайте продукты пчеловодства. Всего вам хорошего. До новых встреч на радио ВГТРК.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Слушаем!
5: Хорошие спортивные новости. Россиянам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Цитирую. Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта. Дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тэквондо, фехтование. Об этом рассказал он на полях Петербургского международного экономического форума. Замечательная новость. Все порадовались, обрадовались. И вице-премьер еще добавил при этом, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Здесь, в общем, тоже все ахнули от восторга и перспектив возвращения, наконец, наших спортсменов на мировые арены. Но возникает пара вопросов, которые мы адресуем Светлане Журовой, олимпийской чемпионке по конькобежному спорту, депутату Государственной Думы. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
5: Новость-то хорошая, согласитесь. Вы как ее восприняли?
6: Во-первых, смотрите, новость, конечно, хорошая, и она уже, мы уже знаем, что эти виды спорта уже участвовали. Во-первых, в нейтральном статусе у них одни из первых, кто допустил наших спортсменов. Ну и а флагом и гимном это вот то, что как раз нам более важно, чтобы было, потому что болельщики в стране, к сожалению, разделяются. И объективно, давайте, ну, это человеческое такое чувство патриотизма, которое каждый оценивает по-разному. Кто-то да. говорит, что без флага нельзя, кто-то говорит, ну давайте, ничего страшного, все и так понимают, что спортсмены выступают за Россию. Но тут вот нас эти лагеря попытались, товарищи там вот на Западе, которые против нас сейчас всю эту высопутки настроение разгоняют, как раз хотели, чтобы мы внутри поругались. Угу. Поэтому, конечно, когда сейчас возвращают флаг и гимн, это умиротворяет как бы вот эти две стороны, и опять мы будем болеть все вместе за наших спортсменов, да. без ограничений, да, сразу. А то вот за этих мы болеем, за этих не болеем. Тоже, знаете, но внутри страны это тоже не очень правильно. Хотя, я говорю, я уважаю чувство патриотизма у тех, кто, например, был против того, что мы выступаем без флага и гимна. Так вот, на самом деле, это буквально же несколько федераций. Да, виды спорта олимпийские, медали в них разыгрываются по отдельности, но федерации все-таки не 12. А то сложится впечатление, что 12 федераций допустили. Нет, это просто в рамках одной федерации эти олимпийские виды входят. Поэтому, как это гимнастика, понятно, да, это плавание, и у них вот это все разделено. Ну, синхронное плавание, водное поло, это все-таки одна федерация, вот. Но разные виды спорта.
5: Я как раз и хотел спросить, да, почему это только летние виды спорта, а что насчет зимних? Вот здесь тоже вопросов-то очень много, и ожиданий самое главное.
6: Смотрите, допускаю, что одна из причин, то, что все-таки ближайшая Олимпиада в Америке, и здесь вот это, знаете, сейчас заметьте, да, американцы, даже их национальный олимпийский комитет, как-то в наш адрес такие посты неприятные не посылают, да, вот удивительно, да, то какой-то был период, когда это было очень активно, и, ну, все-таки при демократах, я бы так сказала, то сейчас все-таки вот таких вот заявлений с той стороны не звучит, и поэтому раз оттуда не звучит, то федерация думает, ну, если американцы так не реагируют, то, значит, наверное, можно уже и допускать русских, ну, и плюс Ковентри, президент Олимпийского комитета международного, все-таки дали рекомендации, что уже можно, начиная с юниоров, ну, а кто-то пошел дальше, не только юниоров запустил флагом гимном, но и допустил уже и взрослым спортсменам. И понятно, что надо уже готовиться, нужно уже проходить отборы к Олимпиаде, соответственно, которая состоится, ну, как через 3 года, но все-таки она уже, ну, это такой срок не очень далекий, как сказала уже. Поэтому мы должны быть там, флагом, гимном, я надеюсь, и уже по большинству видов спорта.
5: То есть, ну, можно сказать, что лед тронулся, друзья, вот давайте теперь готовиться уже к полному выходу, так сказать, на мировую арену в полном снаряжении и в полной готовности.
6: Да, я на это надеюсь, что подтянутся другие федерации, если не подтянутся, мы пойдем в суд, и это правильно, потому что ряд международных федераций нам тонко намекает, пожалуйста, сходите в суд. Мы не будем обижаться на вас, мы не будем возмущаться, мы примем это, потому что мы не можем сопротивляться политикам в странах, в которых мы живем. Ага. Это неправильно, они должны быть независимыми. Если ты президент Международной Федерации, или ты входишь в исполком или Совет Международной Федерации, ты не можешь представлять свою страну, иначе что такое? Ты будешь тогда только подыгрывать своим спортсменам своей страны, а это неверно. Поэтому ты должен быть нейтрален, но они, к сожалению, не нейтральны. Они где-то зависимы, они тоже где-то чиновниками работают, где-то они бизнесменами. Их поддавили и сказали, ну-ка, ай-яй-яй, только попробуйте допустить там Россию. И поэтому им проще будет принять решение арбитражного суда, чем принять это решение по возвращению нас самим.
5: Спасибо вам большое. Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы. 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. Кемерово пишет нам, что погода у них жаркая, очень душно. Дождя не ожидается в Кемерово. Это Анна нам сообщает. Александр пишет, что у них в Омске тоже все прекрасно и тепло. И посылает лучи, так сказать, хорошего настроения всем слушателям Радио России. Про деструктив поведение есть несколько сообщений, но здесь, друзья, вызывает изумление не то, что надписи на английском языке могут расцениваться как деструктивное поведение школьников, а то, что во многих школах, например, до сих пор не наказаны подростки, которые на видео избивают девчонок, там есть какие-то на национальных вот таких вот непримиримостях, да, вопросы, которые в школах никак не решаются. А здесь вот за футболки значит, с иностранными надписями чуть ли не из школ собираются исключать. Ну, это, конечно, глупости невероятные, поэтому мы последим за этой историей. Понятно, что у многих родителей она вызывает настоящее возмущение. Ну, давайте посмотрим, чем дело закончится. Мне кажется, что это такой шум поднятый, в общем, из ничего и никуда, поэтому последим. Давайте про аллергии лучше поговорим. Вакцина от аллергии на пыльцу появится в России осенью. Сейчас наша вакцина, она называется Аллергарда от аллергии, проходит уже 3-ю фазу клинических испытаний. В июле первые промежуточные результаты планируется подвести. И при этом уже полученные данные говорят о высоком уровне безопасности препарата и его хорошей переносимости пациентами. Павел Бережанский, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог, иммунолог и профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, а также член Центрального штаба Народного фронта, с нами на прямой связи. Павел Вячеславович, здравствуйте.
7: Дмитрий, здравствуйте.
5: Для каких групп пациентов и как долго эта вакцина предполагается, да, будет работать? Все ли могут, так сказать, граждане разных возрастов, я имею в виду, кто страдает от аллергии на пыльцу, большое количество людей от этого, к сожалению, мучается страшно. А все ли они смогут эту вакцину себе, так сказать, поставить?
7: Ну, к сожалению, да, аллергия – это такая социальная проблема у нас 21 века, и уже больше 10-15% населения имеет ту или иную аллергию. Но если говорить конкретно про эту аллергию, это аллергия против цветения, да, против цветения березы, то есть возникает защита к пыльце березы. Основную группу пациентов это какие? Это пациенты с выраженным аллергическим ринитом и сенсибилизация, когда подтверждено, что это аллергический ринит вызван березой. Второе, это у нас группа пациентов больные сезонным таким полинозом, у которых выражены тоже изменения. У пациентов, у которых есть перекрестная аллергия на какие-то продукты. То есть есть и аллергический ринит, но он легкий. Но он реагирует, например, на яблоко, персик, арахис, сою и другие продукты, потому что вот эти аллергены пересекаются с березой. И им эта вакцина тоже показана. Ну, у пациентов, конечно же, с бронхиальной астмой, у кого есть выраженные изменения с точки зрения обструкции, кашель, снижение качества жизни. Вот это вот основные группы. Ну и надо понимать, что сейчас это только взрослые пациенты старше 18 лет. Все три фазы исследования были на взрослых, поэтому дополнительно для детей это должно заново проходить такие же клинические исследования во всех фазах. Ну, первая, вторая фаза была более 150 человек с аллергическим ринитом, и сейчас они как раз живут, да, в средней полосе у нас. И какой получили результат? Что у 1/4 пациентов сейчас уже даже нет никаких клинических симптомов, хотя до этого они много-много лет страдали.
5: Вот.
7: Это, конечно...
5: А я вот хороший, в этой связи, да, Павел Александрович, хочу вот что у вас спросить. Есть люди, которых аллергия с возрастом пропадает вот таким вот загадочным, в общем, образом. Была-была, мучились-мучились, в том раз, и вдруг ее нет в очередном году, да, наступившем, так сказать, весной. А если наши граждане, кто страдает сейчас от аллергии, будут эту вакцину применять, означает ли это, что они впредь, так сказать, от нее избавиться могут быстрее, чем предполагалось бы без нее? Или же, напротив, можно стать зависимым от этой вакцины, и аллергия сама по себе не пропадет никогда?
7: Ну, аллергия, по сути, это изменение внутри иммунитета, там сложное взаимодействие между клетками. И основной механизм вакцины – это индукция защитных антител. То есть формируются антитела, которые защищают от аллергии. Это как на вакцину, например, от кори, от паротита, от всего. То есть создается иммунитет, который является навсегда остается с этим человеком. Вот. Но чтобы получить такой хороший защитный иммунитет, во-первых, это неоднократное введение, это минимальный курс 3-5 инъекций до начала сезона цветения в течение нескольких лет. И только после этого можно получить хороший защитный иммунитет, который антитела будут внутри человека, они будут защищать всегда. И повторно как бы так подсесть на эту вакцину, лечиться только ей, что только она будет помогать, такого, конечно, не будет. Но это вот такой вот 3-5-летний курс по 3-5 инъекций до начала сезона цветения. Ну и почему действительно пропадает аллергия? Ну, во-первых, с возрастом возникают такие естественные иммунодефицитные состояния, и у человека иммунитет перестает быть более активным. А мы понимаем, что аллергия – это активный иммунитет, а если сам весь иммунитет менее активный, то и аллергии будет меньше. Ну и меняются факторы, провоцирующие вот эти вот аллергии. Поэтому это, да, это есть такое. Если говорить о детях, у нас очень интересный факт есть, да, что если аллергия до 14 лет не появилась, то шансов, что появится дальше, очень маленькая. Ну а если до 14 лет мы не смогли ее, например, вылечить по-хорошему, да, то шансов, что она дальше пройдет, тоже очень маленькие. Вот такой вот есть возраст, порог.
5: Вот сейчас, да, вот сейчас в Москве страдают от тополиного пуха у нас те, кто от аллергии мучается, да. Ну понятно, что он как раз разносит и пыльцу в том числе. Есть у вас какие-то рекомендации, вкратце, которые, может быть, как-то обезопасят наших зависимых от этого граждан?
7: Да, ну, самое важное, конечно, чтобы меньше было проявления аллергии, надо меньше пересекаться с аллергеном. И в первую очередь, если выходим гулять, стараться гулять не в сухую, не в ветреную погоду. Максимальная концентрация пыльцы – это в самые утренние часы и в самые вечерние. Когда пройдет дождь, конечно, аллергенов становится меньше. Приходя с улицы, обязательно умывать лицо, умывать руки и протирать голову и волосы. Потому что вот эта пыльца остается и можно разносить по всей квартире. Если гуляете обязательно с домашним животным, мыть не только лапы, а мыть полностью животное. Если, например, у кого-то у членов семьи есть аллергия, и вы пришли с улицы, прежде чем обниматься, встречаться, целоваться, обязательно сняли одежду, умыли руки, лицо, а после этого можно смело обниматься. Это защитит того члена семьи, у кого есть аллергия. Вот это основные такие, наверное, советы.
5: Большое вам спасибо. Павел Бережанский был с нами на прямой связи. Доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета. Друзья, прислушались наверняка, если страдаете от аллергии. И запомнили, я уверен. Ну, а говорили мы о том, что уже осенью появится в России вакцина от аллергии на пыльцу. Она называется Аллергар, да? И проходит она сейчас третью фазу клинических испытаний. В июле подведут первые промежуточные результаты. Узнаем, обязательно вам расскажем. Что у нас далее? Ну, во-первых, давайте я напомню номер для сообщений 8-925-222-99-92. Кто-то вот здесь старательно, Александр из Калужской области, присылает мне файлы звуковые. Александр, мы звуковые файлы не можем слушать и услышать вас, к сожалению. Лучше напишите, что же вы там хотите сказать.
0: России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
12: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
13: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
12: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
13: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
12: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
13: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
12: От чего возникает эта болезнь?
13: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
12: А в каком возрасте обычно это начинается?
13: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
12: 45? Так рано!
13: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
12: Какие главные признаки начало угасания мозга?
13: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
12: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
13: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
12: О чем вы говорите?
13: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
12: Они реально настолько успешны?
13: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
12: И в чем разгадка?
13: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
12: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного 2203.
13: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
12: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
13: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
13: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
12: Отлично. А как насчет побочных явлений?
13: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
12: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
13: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
12: А если перевести с научного на обычный язык?
13: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
12: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
13: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного 2203. 2203. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного 2203.
13: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
12: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного 2203.
13: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
12: Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного 2203.
13: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
12: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
13: Мозг-терапи – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапи – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапи.
12: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапи. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
13: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
12: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
13: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
12: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
14: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
15: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
16: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
17: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
18: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
17: Кристина Асмус.
19: Какой век на дворе?
20: 17-й от Рождества Христова.
17: Александр Самойленко.
21: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
17: Мария Миронова.
22: 3, 2, 1.
17: И Милош Бикович.
23: Мы отправляемся в поход.
17: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
24: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
25: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
17: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
26: Загляни ему в голову.
17: Категория 16+.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ожесточенные бои идут в Красном Лимане в ДНР. Одна из оппозиционных партий Армении выбыла из гонки на право быть в парламенте. В столице запустили новый речной маршрут. Подробности далее. Российская армия уверенно держит оборону в Красном Лимане. Несколько участков города на востоке находятся под постоянным контролем наших бойцов. Об этом вестям рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
2: На Краснолиманском участке продолжаются бои в окрестностях лесных массивов, сам непосредственно уже Светогорска. Также со стороны Ставков наши подразделения продвигаются к северным окраинам Красного Лимана. В самом городе Красном Лимане идут ожесточенные бои. Противник массово применяет беспилотные летательные аппараты, но наши подразделения отвечают тем же. Есть продвижение наших подразделений в микрорайонах в Красном Лимане коммунальные и центральные. Противник предпринимает попытки контратак для оттеснения наших войск из восточных окраин города. Однако наше подразделение держит ситуацию также под контролем.
1: По словам Пушилина, тяжелые бои продолжаются также на улицах Константиновки. Российские бойцы окружают город с разных направлений. В Госдуме предложили запретить эвакуировать машины инвалидов. По мнению председателя комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, автомобиль можно просто переместить в другое место, цитирует депутата агентства ТАСС. Как заметил парламентарий, здоровому человеку тяжело поехать, получить документы на штрафстоянку, забрать машину. А тем гражданам, у кого ограниченные возможности по здоровью, тем более. Ситуация может вызвать сильный стресс, добавил Нилов. Дадут ли инициативе законодательный ход, покажет время. Одна из оппозиционных партий Армении не набрала должного количества голосов и не пройдет в парламент. Речь идет о блоке «Процветающая Армения», за которую проголосовали менее 4% избирателей. Об этом сообщил глава ЦИК республики Ваган Авакимян. Напомним, что еще утром Центр избирком присвоил «Процветающей Армении» необходимые для парламента 4%. Однако позже эта цифра была скорректирована. Лидерство по итогам голосования одержала правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая набрала около 50% голосов. Блок «Сильная Армения» заручился поддержкой более 23% избирателей. Россия расширяет список безвизовых стран. В текущем году страна может подписать соглашение по упрощенному въезду своих граждан с тремя государствами – Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом сообщил в интервью ТАСС на минувшем Петербургском международном экономическом форуме представитель Минэкономразвития Никита Кондратьев. Чиновник выразил надежду, что работа по линии МИДа по согласованию документов будет активно продолжаться. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. За время его работы подписано свыше 1000 соглашений на сумму более 6,5 триллионов рублей. На Сахалине вторые сутки ищут рыбака. Вечером в субботу резиновую лодку унесло в море в районе мыса Кузнецова. Спасатели обследовали свыше 1000 квадратных километров. Об этом рассказал замначальника Центра управления кризисных ситуаций главка МЧС России по Сахалинской области Василий Гудков.
3: На поиски пропавшего мужчины привлечен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту, а также сотрудники Невельского инспекторского участка ГИМС на маломерном судне. С воздуха обследована береговая линия и акватория свыше 1400 квадратных километров. Поиски рыбака продолжаются.
1: По факту исчезновения мужчины организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В районе Тель-Авива прогремели взрывы после пуска баллистических ракет из Ирана, а на севере страны в эти минуты звучат сирены воздушной тревоги. Ранее атаки Ирана подверглись две стратегические израильские авиабазы. О ситуации в Израиле шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков.
4: Началось все в 22 часа по ближневосточному времени, когда пришло уведомление о том, что Иран атаковал цели на севере Израиля в районе Хайфы. Это произошло потому, что истребители Цахала накануне бомбили столицу Ливана, южные районы Бейрута, Дахья, которые контролируются Хизбаллой. Был разрушен один из офисов, и Иран, как и предупреждал, нанес удар по военным базам, откуда израильские истребители вылетали на задание. Тут же премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху собрал совещание в офисе генерального штаба. Израиль был готов к такому развитию событий, и уже ночью Цахал нанес как минимум 15 ударов по целям на территории Исламской Республики. Армия сообщила о том, что самолеты сбрасывали снаряды и над Тегераном.

0: Ираном, и над Исфаханом, и над Тибризом. В Израиле открыты все общественные бомбоубежища. Сегодняшний день объявлен нерабочим в школах и высших учебных заведениях страны. Больницы еще ночью переведены в режим чрезвычайной ситуации. Оттуда были выписаны все плановые больные, и медучреждения готовы к приему раненых. Но аэропорт имени Бен-Гуриона пока продолжает работать, из чего можно сделать вывод, что этот этап эскалации может и закончиться так же неожиданно, как начался. Хотя сейчас все зависит от действий политиков и военных.
1: Напомню, накануне американский президент предупредил о плачевных результатах для Ирана в случае отказа от мирной сделки. Если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, то США отправят в Тегеран спецназ. С таким предупреждением Дональд Трамп выступил в интервью газете Financial Times. Альтернативой военной интервенции, по словам американского лидера, может стать продолжение морской блокады иранских портов. В российской столице запустили 4-й регулярный речной маршрут. Он связал Лужники и Киевский вокзал. Как рассказал мэр Сергей Собянин, время в пути составляет 40 минут. Пока суда курсируют между двумя конечными причалами, а в будущем на этой водной линии появятся еще две остановки – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды. Эти пристани заработают до конца года. Генеральный директор организатора поездок Олег Иванов подчеркнул значимость нового маршрута.
2: Маршрут соединит три района – Хамовники, Раменки, Драгомилово – и сделает еще удобнее транспортную доступность для более чем 30 тысяч жителей столицы. Новый 4-й маршрут «Лужники-Киевские» будет интегрирован в спортивные, транспортные, социально значимые и культурные объекты столицы. Рядом с ним расположены Олимпийский комплекс «Лужники», Киевский вокзал, метро, МЦК, парк Воробьевы горы и Новодевичий женский монастырь.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская теннисистка Мира Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на Ролан-Гаррос. В субботу Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции, в финале обыграв представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. На втором месте в гонке Арина Соболенко, еще одна россиянка Диана Шнайдер поднялась на 11 позиций и теперь занимает 12-е место. На Ролан-Гаррос Шнайдер дошла до полуфинала. Волейбольный «Зенит» объявил о переходе итальянского связующего Маттео Бонинфанте. Срок контракта с 21-летним игроком не уточняется. Маттео скоро присоединится к новой команде. В прошедшем сезоне «Зенит» занял 4-е место в чемпионате России. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла 3-е место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. Нападающего Константина Тюкавина все устраивает в родном «Динамо», о переходе он не думает. Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, заявил Константин. В минувшем сезоне Тюкавин забил 13 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Динамо». Сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». Призовой фонд чемпионата России по киберспорту составит 3 миллиона рублей. По итогам группового этапа определятся 16 лучших команд или игроков, а в финале сыграют по 4 лучших киберспортсмена или коллектива. Чемпионы страны определяются в июле. В этом году на чемпионате страны будут представлены Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft 2, вариация Tetris, Tetris 3, а также Quadrasim и Storm Chess. С вами был Юра Геворкян.
1: И о погоде на завтра, 9 июня. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, облачно, без осадков. Во Владивостоке 15-17, небольшие дожди. В Челябинске, Ханты-Мансийске 22-24, облачно, временами осадки. В Омске и Новосибирске 30-32 градуса, облачно, осадков не ожидается. В Петрозаводске и Великом Новгороде 24-26, облачно. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде 25-27, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге завтра 25-27. В Москве во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 27-29. Сейчас в столице 27 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
5: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
6: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, о том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
5: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Слушаем.
7: Итак, друзья, наступил второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и я говорю вам здравствуйте вновь. Номер для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Что-то мне подсказывает, что именно сейчас этот номер вам очень даже пригодится, потому что обсуждать мы будем тему, которая вызывает изумление. Но, по крайней мере, говорим мы об одном, а на деле получается все немножко по-другому. Это я о женской психологии в том числе, ну и о материнской в том же плане. Тренд о маме выходного дня набирает популярность в России. Женщины, как оказалось, все чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь навещают их. Ну, имеется в виду, что, конечно, это в первую очередь у тех бывших супругов после развода. То есть на смену бежевым мамам пришли мамы-папочки. Женщины добровольно передают права на полную опеку отцам, а сами лишь навещают детей по выходным. Вместо долгих судебных тяжб за право на опеку, получается, что дамы все чаще подписывают мировые соглашения. И вот отмечается наблюдателями, что число мам, которые выбрали для себя такой тип заботы о детях, растет. И смотрите, что удивительно, да, вот у меня в моей авторской программе «Мужские грезы» мы чаще всего в последние годы с коллегами-экспертами обсуждали, почему бы мамам не понять, что папа такой же родитель, как и мама, не прийти к мировым соглашениям, не устраивать всех этих многолетних судебных тяжб, истерик, не калечить детей с точки зрения психики детской. И вот теперь получается, что мамы настаивают, что папа такой же родитель, как и мама. Поэтому отдать ему ребенка на полное воспитание вполне нормально, вдруг стали считать некоторые. Хорошо это или плохо? Чем это грозит? И все прочее давайте обсудим с Викторией Данильченко, адвокатом, председателем Московской коллегии адвокатов. Виктория Борисовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Смотрите, как все интересно, меняться вдруг неожиданно начало, да, в отношении материнской психологии по отношению к своим бывшим супругам. В чем вы здесь видите, например, причины такого странного довольно-таки изменения сознания?
8: Слушайте, ну, давайте так, я скажу вам честно, я такого изменения сознания не вижу, как и не вижу тенденции такой, но... Есть ли какие-то отдельные случаи, которые там мне известны, есть. И вот здесь я как раз могла бы вам сказать о вот о чем. То есть смотрите, есть мамы, которые там работали и продолжали бы работать, да, и они могли бы совершенно спокойно взять няню и никакой папа вдруг бы не появился у детей, либо появился, как вы правильно говорите, на выходные дни, там, да, если и то после длительной борьбы в суде.
7: Так.
8: Но вот какие вижу я странности, ну, на мой взгляд, странности, что к этому прибегают именно те мамы, которые, правда, долго судились, рядились, и потом вдруг на каком-то моменте человек то ли начинает работать. То есть, понимаете, я даже не могу сказать, что у человека встали мозги на место. Это вот не про это. Да, потому что если бы они были на месте, то, наверное, не было бы всех этих ужасов, да, всех этих запретов и всего остального. Вот очень сложный момент. С одной стороны, да, психолог вам бы, наверное, сказал, что, может быть, вот она так перегорела в этой борьбе, что ей уже, собственно, как бы и не нужно ничего, и как бы вот она отдала ему, говорит, да ладно, и бог бы с ним, да. Где-то у кого-то подрастают дети, а дети умеют разговаривать, как мы с вами знаем, да, и уже там годам к 10 может сказать совершенно спокойно, я вот хочу с папой, а если у тебя нету близких отношений, условно, с мамой, то а куда ты денешься, если, ну, ты совсем не конченый человек, который будет там переживать за своего, ну, там, и скажет, нет, все равно будешь здесь, и, там, я не знаю, ребенок есть отказывается, а я все равно буду настаивать, да, но это уже тоже какие-то странности. Вот, то есть, понимаете, причин как таковых, мне кажется, достаточно, но они не связаны, с моей точки зрения, ни с какой-то там политизацией или ни с какой-то там новым веянием, там чего-то. Все совершенно у каждого, она своя. И то, Дим, я бы, наверное, назвала, может быть, 2 или 3 случая, которые я знаю, и то знаю в силу того, что были долгие длинные суды.
7: Да.
8: Это, кстати, происходило у достаточно, ну, мне сложно сказать, там, медийных людей, но это известные люди, да, с кем вот такое тоже произошло, и мне это тоже известно. Но вот еще раз повторяю, тренда лично я не замечаю.
7: А вот что думаете вы относительно, знаете, какого наблюдения моего? Сегодня молодым-то людям сложно найти себе пару. Этому любой социолог, любой, так сказать, психолог подтверждение найдет. А вот смотрите, когда после развода женщина считает, что ну я отниму у тебя ребенка, потому что я тебе там, тем самым насолю, там жизнь тебе испорчу, буду тебе мстить, как мне вот говорили в свое время, значит, буду тебе мстить с помощью детей. А получается, что жизнь-то не складывается после этого, потому что, во-первых, мужчинам есть среди кого выбирать и без детей, так сказать, да, вот давайте честно. А во-вторых, здесь вроде как получается, что и, да, с прицепом-то, так сказать, как в народе говорят, да, очень сложно найти себе и подобрать себе какого-то будущего спутника жизни. Вот, может быть, в этой, так сказать, области надо покопаться, может быть, здесь найти это
8: оправдание? Вы хотите сказать, что новый мужчина не хочет брать ответственность
7: за этого ребенка?
8: И
7: в том числе.
8: Да, почему нет, конечно. Я ни в коем случае в данном конкретном в вашем предположении не возьмусь с вами спорить. Конечно, и такого много. Возьмите другой тренд. А сколько случаев сегодняшнего дня, когда браки, там одно время, да, это были условно модные браки, когда мужья были старше намного, а сейчас в обратную сторону сколько таких случаев? Очень много. Хотят ли молодые мужчины брать ответственность за ребенка, которому уже там, который там, не знаю, 10 лет плюс и так далее? Нет, конечно, не хотят. А что есть из-за этого жизнь ломать? Вот тут-то и вспоминаются те самые отцы детей, с которыми у тебя была война все эти там условно годы, пока она сама не нашла там свое счастье. Просто сложно говорить о мужчинах, которые, ну, там, условно, уже ее возраста или старше, ну, здесь, как на мой взгляд, крайне редко, когда происходят вот, ну, вот в этом вопросе какие-то проблемы. А вот, опять же, тренд, конечно, безусловно. Поэтому, да, соглашусь.
7: Спасибо. Виктория Данильченко, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов. Как пишут об этом газеты, вот об этой удивительном этом наблюдении, люди более традиционных взглядов смотрят на эту тенденцию с ужасом. Ребенку нужна мама на полный день, а дети мам кукушек могут иметь в будущем проблемы из-за такого воспитания, предполагают они. Хотя, казалось бы, чего здесь предполагать. Ну и некоторые женщины, как я уже сказал, используют такой прием в качестве мести, чтобы дать отцу в полной мере оценить всю тяжесть воспитания детей в одиночку, якобы. Да, вот так вот пытаются им отомстить. Хотя мне кажется, что отцам-то в радость. Ну, если отец, конечно, нормальный. Эту ситуацию, друзья, мы подробно разберем в ближайшей программе «Мужские грезы» в пятницу в 18 часов 10 минут обязательно. Завтра мы, кстати, еще одну тему интересную поднимем, связанную тоже с мужчинами-отцами. Алексей Гвоздев далее у нас, финансовый аспект. Затем поговорим про новые правила оказания платных медицинских услуг.
9: Здравствуйте. Инфляция за неделю, по данным Минэкономразвития, 0,15%. Практически настолько же выросли цены на продукты. Росли цены на огурцы, лук репчатый, свеклу, картофель, капусту, морковь, помидоры. Снизились цены на яйца, бананы и яблоки. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,04%. Здесь тоже рост цен, как и с продуктами. Цены на бензин выросли на 0,5%, на дизельное топливо на 0,8%. А все понимают, что цена на топливо отразится в будущем в ценах и на продукты, и на товары, ведь их надо собрать и доставить покупателю. Интересно, что уже несколько недель подряд дорожают спички, а кроссовки и электропылесосы дешевеют. В топе товаров, на которые больше всего снизились цены на этой неделе, еще и футболки. А в секторе наблюдаемых услуг цены выросли почти на 0,5%, а был рост недели ранее 0,25%. И годовая инфляция не снизилась, а немного подросла до 5% и 0,39%. Аналитики ожидают ослабления рубля по отношению к доллару, в том числе из-за восстановления объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы. Но пока большинство видит, что большинство факторов за крепкий рубль. Герман Греф считает, что российский рубль выглядит крепким только из-за подорожания нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И до конца года все равно ослабится. Он думает, что в конце года курс доллара будет в диапазоне от 80 до 85 рублей. Другие банкиры тоже говорят о будущем ослаблении и ждут курса от 74 до 77, но уже в ближайшее время. Нельзя забывать, что рынок ждал ослабления курса рубля и в мае, а вместо этого за тот месяц рубль укрепился к доллару более чем на 5%. Так что прогнозы слушаем, а время расставит все по своим местам. Пока же все эксперты, которым предлагают сделать выбор между банковским депозитом и инвестициями в фондовый рынок, выбирают депозит, несмотря на постоянно снижающиеся ставки в банках. Через какое-то время, возможно, соотношение риска и доходности изменится, говорят аналитики, но пока депозит остается наиболее выгодным вложением денег для инвесторов. Второй по популярности актив для инвесторов – это корпоративные облигации. Это когда люди дают в долг компаниям, естественно, чтобы получить назад свои деньги с процентами. Но по оценкам аналитиков, которые отслеживают инвестиции на разных сроках и за последние 3 года, 5, 7 и 10 лет, большую прибыль собрали те, кто вкладывал в консервативные инструменты. А самый консервативный инструмент – это вклад. Понятно, что тут сильно повлияли те месяцы, когда ставки в банках были такими, когда 5 и даже 4 вложенных рубля приносили вкладчику через год еще 1 рубль. И хотя ориентироваться на прошлые показатели, чтобы инвестировать в будущем, неправильно, но других ориентиров у аналитиков нет.
7: Правительство утвердило новую редакцию правил предоставления платных медицинских услуг. Ключевое изменение, вступающее в силу с 1 сентября этого года, направлено на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения. Как ожидает Минздраве, должно сократить число разногласий между медицинскими организациями и потребителями услуг. Правда, существенных изменений для пациентов и медорганизаций не произойдет, считают уже юристы от медицины. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, с нами на прямой связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
10: Приветствую вас.
7: Что же такие, да, что за изменения такие, которые всех нас ожидают, и каким, интересно, образом теперь они смогут нас принуждать к покупке лечения, в отличие от, я не знаю, правда, каких случаев, когда кого-то принуждали?
10: Ну, я хочу сказать, что речь идет о уточнении формулировок. Действительно, четко сказано, что нельзя принуждать, и очень четко сказано, что отказ. Речь идет о ситуациях, когда медицинская организация одновременно и предлагает платные медицинские услуги и помощь в рамках системы ОМС. И теперь жесткая формулировка о том, что отказ пациента от подписания договора на платные медицинские услуги никак не может повлечь за собой уменьшение объемов, видов или сроков оказания бесплатной медицинской помощи. То есть таким образом ужесточают и борются с навязыванием платных услуг тогда, когда можно такую медицинскую помощь получить бесплатно.
7: Означает ли это, что в поликлинике или, скажем, в частной клинике, да, где у нас, например, куплен там полис страховой, или мы приходим в поликлинику по ОМСу, и нам, например, врач говорит, что вот, а вы знаете, вот эти вот услуги у нас там, ну, скажем, анализы какие-то определенные, да, мы, несмотря на то, что у вас есть полис платный, купленный, например, да, там за какие-то неплохие деньги, но все равно вот у нас вот эти вот анализы, они у нас тоже платно делаются, поэтому будьте любезны, пока, значит, сходите их сдайте, заплатите деньги, потом ко мне придете, я вам скажу, что вам делать дальше». А пациент говорит, ну я же и так у вас полис купил, почему я же должен еще платить за какие-то дополнительные услуги? И не согласен с этим. Означает ли это, что теперь его будут продолжать наблюдать, лечить, даже если он не захочет, так сказать, какие-то еще сдавать платные дела вот эти все?
10: Намного проблема не в, как ни странно, не в законе там или в постановлении, а в реальной жизни, когда идут на ухищрение, вводят в заблуждение пациента, дают не достоверную информацию, чтобы подтолкнуть его к подписанию договора на платную медицинскую помощь или медицинские услуги. В этом проблема. В контроле за реализацией этого постановления. В целом, если услуга в системе ОМС, и она у них указана и на сайте, и так сказать, как услуга, оказанная, которую они оказывают по ОМСу, конечно, они не имеют права побуждать пациентов. Обычно, знаете, как это хитро делают? Сроки. Они говорят, если бесплатно, то ждите. А вот если вот вы заплатите, ну, мы сделаем это. Да, это платно и быстро. Это тоже сейчас вот более жесткая формулировка фактически ставит препон, потому что так уже говорить нельзя. Помощь должна оказываться в единые сроки, что платная, что бесплатная, в одном учреждении по одной системе. Но еще раз повторю, тут зависит от позиции пациента раз, и, к сожалению, как мы понимаем, большинство у нас не знают эти нормативные документы. И второе, от проверки контролирующих органов деятельности, в том числе частных коммерческих клиник.
7: Ну и вот еще интересный момент, тоже одно из нововведений, это урегулирование ситуации, зачитаю сейчас, когда услугу оплачивает не сам пациент, а работодатель или страховая компания. Если пациент захочет получить услугу сверх утвержденных стандартов или отдельную консультацию, то с 1 сентября потребуется письменное согласие обеих сторон, и заказчика, и потребителя. Без этого условия врачи не вправе расширять перечень вмешательств. Это что такое за ноу-хау?
10: Ну, это закономерно. Работодатель платит за эту медицинскую помощь, за эти услуги.
7: Да.
10: И если помощь оказывается в расширенном порядке, сверх стандартов, речь идет о том, что это и дополнительные расходы работодателя. Поэтому все заинтересованные стороны должны согласовать подобное расширение медицинской помощи. Как работодатель, как плательщик, да, так и, само собой, сотрудник-пациент, который уже является получателем конкретной услуги или помощи. Поэтому логика здесь понятна. Все заинтересованные стороны должны согласовывать это для того, чтобы потом не возникало споров. Потому что работодатель может сказать, а на каком основании так сказать, он шел там, грубо говоря, ставить пломбу, да, а ему, так сказать, заменили полностью челюсть, грубо говоря. Значит, для того, чтобы как раз подобных споров не было, и страдает в конечном счете пациент, потому что его помощь ему может быть не оплачена просто.
7: Спасибо. Спасибо большое, Юрий Александрович. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Вернусь через минуту.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
12: Это волшебство технологий.
13: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
14: Там по синим цветам бродят кони и дети.
5: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
15: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
16: Нам очень нравится ваша работа.
5: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Слушаем.
7: 8-925-222-99-92. Ирина пишет: мужчины за что боролись, на то и напоролись. Ирина, мне кажется, вы ошиблись или не до конца поняли, о чем мы говорили с Викторией Данильченко. Новость-то как раз о том, что женщины, те самые разведенные, которые хотели насолить отцам, значит, как-то отомстить им, теперь-то, получается, в общем, побежали в другую сторону. Ох, это говорит о нестабильной, вечной вот этой вот игре женской «Я себе сделаю лучше», называется эта самая игра в брак. Минувшими, сейчас о родителях, о тех, кто не в разводах или в разводах, неважно, но за тех, кто, о тех, кто переживает за своих детей в это непростое время, потому что каникулы начались и трагедии начались. Вообще, минувший месяц, май, стал взрывным с точки зрения травм и гибели подростков на транспорте. Вот сейчас мы об этом будем говорить. Все эти травмы связаны с зацепингом, то есть гонкой за адреналином на внешних частях электричек и поездов. Мне очень нравится, кстати, в Москве, вы знаете, есть реклама такая социальная на остановках. Вот там изображен подросток, ребенок, который держится за за какую-то часть вагона. Вагон, видно, несется. Он, значит, держится, смотрит, у него такие глаза большие. Написано, что ты не крут, ты труп. Такая социальная реклама. И я надеюсь, что она многих остановит, детей, от решения, да, пощекотать нервишки, зацепившись за поезд и прокатившись, так сказать, на какой-то части электрички или поезда. Вот это снова и снова проблема усугубляется в конце учебного года, когда большинство секций и кружков уходит в летний отпуск. Прошедшая пара недель, вот этих вот за последние 14 дней, стали днями очередных трагических инцидентов на железной дороге. Например, 30 мая на платформе «Здравница» белорусского направления зацепер провалился на пути между вагонами. Естественно, нашли уже тело остывшее. Поезда дальнего следования в Москву из нее временно пустили по одному пути, то есть была там серьезная задержка, нарушен был график с больше чем на час. Ну, это, как говорится, уже второстепенные последствия. Первое, это, конечно, причина того, почему мы об этом сегодня заговорили, что погиб ребенок. И уже прошла неделя, и вот, пожалуйста, Алабушево, это уже ленинградское направление Октябрьской железной дороги. 11-летний мальчишка зажала его между платформой и электропоездом, когда он пытался зацепиться за внешние части вагона. Мальчик остался жив, но без ног. И вот теперь в полиции вынуждены констатировать, зацепинг перестал быть увлечением ребят постарше. Все чаще на собаках, ну так называют электрички, снаружи пытаются кататься те, кому в лучшем случае чуть больше 10. Средний возраст зацепера сегодня, внимание, 10-15 лет. Григорий Сергеев с нами на связи, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор Центра поиска пропавших людей. Григорий Борисович, приветствую вас.
17: Здравствуйте.
7: Мы вот сегодня хотим поговорить, ну, в сотый раз вновь говорить о том, что зацепинг – это смертельное развлечение, наверное, уже просто глупо. Можем напомнить, я уже об этом вот сейчас, да, истории эти страшные рассказываю, кровавые. Те, кто надо, услышат. А вот те, кто, может быть, не слышит наших призывов постоянных, что да, присмотритесь к ребенку, остановите ребенка, если он, значит, вы понимаете, что он увлекается зацеперством, это уже, как говорится, вопрос второй. Как родителям понять, если они не знают, что их ребенок зацепер, по каким-то признакам? Вот есть какие-то признаки, что можно определить, что он по вечерам гоняет на электричках на крышах вагонов?
17: Вот, знаете, в этом вся загадочность, что те кейсы, которые были у нас, а вы понимаете, у нас это когда сразу не нашли, и мы получаем просто заявку на пропавшего ребенка, и в ходе больших работ по поиску дальше выясняется, что дело с железной дорогой вот такое. Во всех этих случаях никто никогда не подозревал о таком увлечении ребенка. То есть я бы говорил не про признаки, я бы говорил про необходимость регулярной трансляции того, что в жизни есть возможность получать острые ощущения через спортивные развлечения, через какие-то такие программы адаптации себя, своего организма к чему-то серьезному. И есть совершенно глупые и ведущие в одну сторону варианты. Но тут надо родителям тоже отдать должное, что часто родители сами стимулируют детский риск. В то же время, когда происходят вот эти события с зацепингом, о которых вы сказали, точно так же мы все видим новости про погибших детей на вот этих питбайках, там, ну их же кто-то это купил, да, этим детям.
7: Это да.
17: То есть я бы сказал так, что очень важно каждому родителю осознать, что ребенок — это невероятная ценность, и производить с ним регулярные разговоры, погружаясь в мир, в котором живет этот ребенок. Особенно, когда мы говорим про подростка. Это важнейшая часть культуры родительства.
7: Вообще, вы правы совершенно. Я вижу ежедневно, когда езжу там на дачный поселок к себе, как у родителей, у них словно тоже что-то с головой вот происходит. Они сажают себе там 2-3-летних детей на колени. Один едет на квадроцикле. Представляете, у него ребенок сидит впереди, тоже за руль держится. Там 2 годика, наверное, малышу. Естественно, без шлема. Естественно, без всего. Понимаете, вот там у родителей тоже, видимо, там дыра в голове такого размера, что мама не горюй. Им, конечно, бесполезно что-то рассказывать вот таким-то родителям, в кавычках. На квадроцикле, да, на питбайках. С питбайками просто это отдельная история. Но это как бы немножко другая тема. Все-таки вот завершая наше сегодняшнее, да, выступление по поводу зацепинга, можно как... Почему молодеют возраст этих самых зацеперов? Вот здесь-то в чем причина?
17: Появляется мода, ренессанс этого увлечения, которое появляется, соответственно, у подростков, он охватывает там новые категории по возрасту. Это нормально. Ненормально то, что... Вот смотрите, важно понять. Нету значка, характерной потертости одежды, взгляда, который даст родителю понять, ага, значит, он вот этим увлекся. Такого не существует. Существует только одно. Разговор и доверие между родителем и его подростком. Вот это важнейший момент, который просто надо забыть про все остальное и понять, что если вы не разговариваете и не дружите со своим ребенком, то вы ничего не знаете про все опасные развлечения, про все запрещенные вещества, про все что угодно, про все риски, про то, что его пугает, про то, чем он увлекается. Если вы дружите со своим ребенком, вы успеете предотвратить несчастье.
7: Спасибо. Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор Центра поиска пропавших людей. Вот как ни печально и да, об этом говорить, но все-таки давайте вот вспомним, как родители оправдываются, когда им уже говорят, что уже ничего не вернуть обратно. Они говорят, а мы ничего действительно не знали. От него ничем не пахло. Вот я слышал такое еще в оправдании. А чем должно пахнуть от ребенка зацепера? Шпалами? Чем? Мазутом? Приглядитесь, разузнайте побольше о круге интересов вашего мальчишки или вашей дочери. Потому что девочки тоже зацеперши бывают. И это, кстати говоря, тоже еще одна из сторон вот этой вот проблемы, о которой мы почему-то тоже мало говорим, и наверняка вернемся еще к этой истории. Девчонки-зацеперы, кстати, 50 на 50 в пропорции бывает, в гендерной. Друзья, далее у нас Михаил Притеченский, «Песня по случаю», затем «Московский блок».
11: «Песня по случаю».
18: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В июне 1936 года, то есть ровно 90 лет назад, на экраны вышел фильм «Дети капитана Гранта». Наверное, одна из первых отечественных приключенческих лент. Мало того, это первая в истории экранизация романа французского писателя Жюля Верна о приключениях экипажа паровой яхты «Дункан», совершившей кругосветное путешествие в поисках пропавшего капитана Гранта. Говорят, что был еще немой французский фильм 1913 года, но он не сохранился. Ну а в Советском Союзе фильм поставил режиссер Владимир Вайнштейн. Комбинированными съемками занимался Александр Птушко, один из первопроходцев советской мультипликации, в дальнейшем классик советского сказочного кино. По сюжету маршрут членов экспедиции пролегал через горы Южной Америки. Съемки проходили в Нальчике, где со школьником, первоначально утвержденным на роль отважного сына капитана Гранта Роберта, возникла проблема. Выяснилось, что подросток отчаянно боится лошадей, тогда как по сценарию его герою предстоит немало времени провести в седле. Поэтому на съемке срочно вызвали другого мальчика из числа прошедших кинопробы, Якова Сегеля. По воспоминаниям Сегеля, в дальнейшем известного кинорежиссера, ездить верхом на лошади его научил всего за одну ночь Александр Птушко, ранее служивший в первой конной армии Семена Буденного. Но Сегель, в свою очередь, не умел петь, и песенку о веселом ветре за него исполнила девочка Ляля Сатеева. Одной из главных причин успеха фильма была чудесная музыка, написанная Исааком Дунаевским, и песенка «Паганеля», исполненная Николаем Черкасовым, и увертюра, ставшая не только классикой отечественного кино, но и симфонической музыки. Мы же вспомним песенку о веселом ветре. Кстати, совсем недавно она прозвучала в новом фильме «Ангелы Ладоги», который с успехом идет в кинотеатрах и сейчас.

0: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
1: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость. Парень с песней.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитров. Град, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
2: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
3: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
2: А какие еще возможности лечения существуют?
3: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
2: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
3: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток. приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
4: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
3: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
4: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
3: Но это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
4: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
3: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
4: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
3: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился,
4: да.
3: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
4: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
3: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
4: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: ходе боев военнослужащие состава группировки нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пескуновка, Краматорск, Артема, Райалександровка, Дружковка и Константиновка. Потери армии Украины за сутки составили свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Тяжелые бои идут сейчас в районе Райалександровки в ДНР. Наши войска выбивают противника из населенного пункта, который пытается контратаковать. Об этом рассказал в эфире Вести глава ДНР Денис Пушилин.
1: Также идут встречные бои в окрестностях населенных пунктов Малиновка и Юрковка. В Райалександровке, которая очень долго остается у нас уже в повестке, там продолжаются тяжелые бои. Наши войска выбивают противника из данного населенного пункта и обходят его по флангу со стороны Калинников. Но со стороны Кривой Луки противник пытается контратаковать российские подразделения, но наши подразделения держат ситуацию под контролем.
0: По словам Пушилина, российская армия уверенно держит оборону в Красном Лимане. Тяжелые бои продолжаются за Константиновку. Россияне смогут экономить на оплате ЖКУ через Почту России. Это станет возможным благодаря запрету банкам взимать комиссию при получении оплаты через электронные средства. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщила Минцифры в своем канале в Максе. В итоге инициатива позволит гражданам оплачивать услуги без скрытых дополнительных сборов, издержки от которых Почта России вынуждена была закладывать в стоимость своих услуг. В Госдуме предупредили о дачных сценариях обмана россиян. Аферисты в летний период активно применяют схемы с арендой дач, продажей саженцев и уведомлениями о штрафах. Как пояснил в интервью агентству РИА Новости глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, мошенники заманивают граждан привлекательными объявлениями о сдаче домика на лето, но после получения задатка исчезают. Кроме того, аферисты присылают в чаты дачников липовые штрафы от инспектора и просят оплатить со скидкой, перейдя по ссылке с QR-кода. Еще одна популярная схема обмана строится на онлайн-продаже саженцев и садового инвентаря. После оплаты товара покупателю приходит сухая ветка или пересорт, предупредил депутат. Биометрию россиян вскоре будут сканировать во всех крупных аэропортах страны. Такой прогноз дал агентству ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По его убеждению, со временем очень многие крупные авиаузлы оценят преимущества данной системы, когда пассажиры смогут подняться на трап без паспорта. По словам министра, важными факторами являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность и количество пассажиров. Никитин напомнил, что с 1 июня россияне могут проходить в самолет по биометрии на внутренних рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. Чтобы воспользоваться технологией, вылетающим нужно заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Аэропорт в городе Шираз в южной части Ирана подвергся атаке израильской армии. Об этом сообщил иранский телеканал «Аль-Алам». По предварительным данным, никто не пострадал. По сведениям СМИ, системы ПВО Исламской Республики также сработали к западу от Тегерана, перехватив объекты в небе над городом Кередж. Напомню, в последние дни Израиль и Иран нарастили взаимные удары. Тегеран винит во всем США, без которых атаки на Иран были бы невозможны. Накануне Цахал атаковал нефтехимический комплекс в иранской провинции Хузистан. Тегеран обвинил Тель-Авив в нежелании соблюдать перемирие с Ливаном. Хроника происшествий далее. 5 человек пострадали, 1 погиб в результате пожара в многоэтажке в Екатеринбурге. Огонь возник в квартире на 6-м этаже 16-этажного дома на улице Росточная. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, огнем были охвачены квартиры на 6-м и соседний балкон на 7-м этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. Упавшую в ущелье туристку спасли в горах Сочи. Спасательная операция началась вскоре после того, как на пульт МЧС поступила информация о падении 64-летней жительницы Сочи в Крабовое ущелье. Спасатели спустились к подножию горы и на носилках эвакуировали пострадавшую из лесного массива. О характере травм женщины не уточняется, пострадавшая находится в больнице. Россиянам дали совет по выбору мороженого. При выборе качественного продукта необходимо обратить внимание на состав, указанный на этикетке. По ГОСТу мороженое изготавливают из молока или сливок, сливочного масла, сухого молока, сахара, вкусовых ингредиентов и стабилизаторов. Об этом рассказали в Роскачестве парламентской газете. При этом в процентном соотношении молока должно быть более 40%, а остальное – не молочная часть, за исключением растительных жиров. Определить качество можно и по его фактуре. Например, если мороженое из морозилки откалывается, значит, это качественный продукт. А если она покрыта кристалликами льда, то это результат повторной заморозки, отметили специалисты. Ливни с грозой обещают

0: сегодня вечером жителям столицы. При этом столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение первой половины дня характер метеоусловий существенно не изменится. Это область повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков. Но во второй части скажется влияние атмосферного фронта, поэтому небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. Ну и к вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Ветер северо-западный, северных румбов 3-8, но, естественно, при грозе вечером порывы до 10-15 метров в секунду как минимум. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 25, плюс 28 градусов. Это даже теплее, чем положено на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям. Но атмосферное давление, соответственно, начнет падать. Составит к исходу дня 748 миллиметров ртутного столба.
0: Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года среди участников нет сборных России и Беларуси. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. Российская теннисистка Мира Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA после победы на Ролан-Гаррос. В субботу Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции, в финале обыграв представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3-6-2. На втором месте в гонке Арина Соболенко. Еще одна россиянка Диана Шнайдер поднялась на 11 позиций и теперь занимает 12 место. На Ролан-Гаррос Шнайдер дошла до полуфинала. Волейбольный «Зенит» объявил о переходе итальянского связующего Маттео Бонинфанте. Срок контракта с 21-летним игроком не уточняется. Маттео совсем скоро присоединится к новой команде. В прошедшем сезоне «Зенит» занял 4-е место в чемпионате России. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла 3-е место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. Нападающего Константина Тюкавина все устраивает в родном «Динамо», о переходе он не думает. Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, заявил Константин. В минувшем сезоне Тюкавин забил 13 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром московского «Динамо». Сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». Призовой фонд чемпионата России по киберспорту составит 3 миллиона рублей. Чемпионы страны определятся в июле. В этом году на турнире будут представлены Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft 2, вариация Тетриса, Tetris 3, а также Quadrasim и Storm Chess. С вами был Юра Геворкян. Погода.
0: И о погоде на завтра, 9 июня. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов без осадков. В Хабаровске 21-23, переменная облачность. В Екатеринбурге 19-21, временами пройдут дожди. В Сургуте 26-28, кратковременные дожди с грозами. В Иркутске 26-28, в Красноярске 25-27 и без осадков. В Мурманске 22-24 градуса, пройдут кратковременные дожди. В Уфе 23-25, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра 25-27. В Москве во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 27-29. Сейчас в столице 28 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное. 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
4: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
6: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
7: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
8: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
7: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами сегодня снова отправляемся в гости к Ивану Васильевичу, к Ивану IV, которого на Западе прозвали Иваном Грозным. Мы будем говорить о его трансформации, мы будем говорить о его развитии, мы будем говорить о его мировоззрении и как он стал именно тем, кем он стал. Но каким он стал? С этим мы будем разбираться вместе с нашим добрым другом, автором цикла «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков», замечательным русским историком, доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русским писателем, философом, историком Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
10: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Сергей Вячеславович, когда говорим о Иване Грозном, люди, как правило, старшего поколения вспоминают знаменитый фильм Эйзенштейна, где замечательный актер Черкасов, орденоносец, крайне талантливо изобразил того царя, каким его, возможно, хотел видеть другой Грозный. Генсек или правитель Советского Союза Иосиф Виссарионович Джугашвили, Иосиф Сталин. Но каким на самом деле был Иван Грозный, если мы будем очищать его от всевозможной мифологии, западной мифологии, либо мифологии, созданной Андреем Михайловичем Скурбским, который ненавидел Грозного от всей души, или Ивана Васильевича, давайте разбираться с самого начала. Как такой талантливый последний из Рюриков, он создал такую Россию? Но прежде всего, как формировалось его мировоззрение?
10: Ну, во-первых, не последний, а предпоследний. Последний Рюриковичем был его сын, да?
4: Конечно.
10: Вот. А повторюсь немножко о том, ту мысль, которую мы с вами проводили и обсуждали в прошлую нашу с вами беседу, что, конечно, до конца понять и познать столь значимую и столь неординарную фигуру, каковым был государь Иван Васильевич, мы не можем. И вряд ли кто-либо способен по-настоящему осмыслить его, ну, как любую крупнейшую историческую фигуру, нужно быть хотя бы равным этой фигуре по уровню и мышления, и влияния, и бытия. Не говоря уже о том, что все-таки 16-е столетие – это очень своеобразный период в мировой христианской истории, когда весь христианский мир ожидал пришествия Антихриста, и это тоже накладывало очень серьезную специфику на мышление людей того времени, а уж на первого государя, первого царя, единственного в мире независимого православного царства, тем более. Ну, вот об этом мы более подробно и поговорим. Вы знаете, вот вообще это интересный феномен появления на исторической арене государя Ивана Васильевича как первого русского царя, то есть как первого русского, ну, фактически императора. Я напомню некоторые биографические, что ли, сведения такие, да. Родился он в 1530 году, но спустя всего лишь 3 года умирает его отец, и мальчик остается один на один с прикрытой лишь трепетной грудью, трепетными руками своей матери Елены Глинской, вот в очень непростом окружении, потому что я напомню саму Елену Глинскую, в общем-то, московское боярство воспринимало с трудом. Потому что сами Глинские ведь появились в Москве только в начале 16-го столетия и поднялись исключительно благодаря великому князю Василию III, и Глинских не любили. И вот эта нелюбовь к Глинским сказывалась и на судьбе юного Ивана Васильевича. Итак, он с 1533 года он становится великим князем и заходит и находится на московском престоле 51 год. Согласитесь, это немало. Но самое главное происходит дальше. Всего лишь через несколько лет, в 1538 году, умирает его мать, та самая Елена Глинская. Причем юный Иван, и потом, став уже взрослым человеком, был убежден, что ее уморили. Вся литература последующая очень долго смеялась над этой подозрительностью Ивана Васильевича. Но вот когда буквально недавно исследовали головной убор Елены Глинской, который сохранился в оружейной палате, а на этом головном уборе остались ее волосы. Когда волосы исследовали, оказалось, что она была отравлена на самом деле. Ее отравили. Это самая наиболее вероятная версия ее быстрой кончины. И она умерла довольно рано. И мальчик вместе со своим не совсем психически здоровым младшим братом Георгием остается один на один с боярством. Дальше он описывает, как бояре издевались над ним, как оскорбляли его достоинство, и он с детства воспринимал вот это с таким очень тяжелым чувством, потому что оказывалось, что он вроде бы должен править страной, а он никто. Им как игрушкой распоряжаются, пинают во все стороны, да еще многое позволяют, потому что, ну, вроде бы великий князь, обижать нельзя. И растет такой очень взбалмошный и очень образованный, как мы уже с вами говорили, но одновременно взбалмошный и в каком-то смысле достаточно жестокий юноша растет. В конце концов, как мы с вами знаем, он восходит на престол. В 16,5 лет восходит, становится первым русским царем, женится и проходит всего 13 лет, и вдруг умирает его жена. Позднее в переписке с Андреем Курбским он все время обвинял свое ближайшее окружение в том, что они погубили его любимую жену, а он Анастасию Захарину Юрьеву, свою первую супругу, очень любил. Это было видно, с какой горечью, с какой ужасной обидой он писал о ее кончине. И опять это послужило лишний раз для последующей историографии обвинение в том, что маньяк был, мания у него была, преследование и чуть ли не шизофреник. Вот всех подозревал в том, что значит, он, соответственно, его жену и его мать отравили. Современные исследования, шапочки, оставшиеся от Анастасии Романовны, волосы ее показали, да, скорее всего, она была отравлена. Ближайшее окружение отравило мать, отравило любимую жену. Та же история, трагическая история с его старшим сыном Иваном, который благодаря появившимся за границей версиям вдруг оказывается убитым гневным отцом во время ссоры, да, с разбитой головой там и так далее, и так далее. Еще в начале 60-х годов, когда шла реконструкция собора Архангельского, была вскрыта гробница, были исследованы останки Ивана Ивановича, и вдруг выяснилось, что эти останки переполнены различными на тот момент отравляющими веществами. И опять основная версия, что, скорее всего, Иван Иванович был отравлен. То же самое, когда исследовали, собственно, останки самого Ивана Васильевича, оказалось, что в его костных останках тоже огромное количество различных на тот момент отравляющих веществ. Ну, скромно так, не желая до конца признать, что, видимо, его долго травили, ну вот, мол, он использовал какие-то средства, и вот накопилось за годы жизни. Знаете, это очень такое странное, когда количество отравляющих веществ несколько раз превышает норму в останках того или иного человека. Я к чему говорю? К тому, что это удивительный совершенно феномен. Первый русский царь жил в православном окружении, которое ждало этого царя, которое стремилось к тому, чтобы Русь стала независимым православным государством, а ближайшее окружение всячески пыталось остановить первого русского царя. Причем я напомню, сначала ребенком и захватить влияние над ним, потом еще достаточно молодым человеком, потому что то, в чем его потом будут обвинять, в различных убийствах, в жестокости, в тирании, все это будет после кончины той же Анастасии Романовны, Захариной Юрьевой. И более того, вот эти смерти, сначала матери, потом любимой жены, они очень сильно повлияли на характер Ивана Васильевича, на то, что он перестал доверять. Не говоря уже о еще более раннем событии, когда в 1553 году он вдруг заболевает еще при живой Анастасии Романовне, еще при живом первом своем сыне Дмитрии, и требует от окружения, находясь почти на смертном одре, требует от своего окружения принести присягу своему сыну, что они, если вдруг он умрет, они признают его царем Дмитрия Ивановича. А окружение колеблется. Причем ближайшее окружение тех, кого он считал своими, ну, чуть ли не друзьями. Тот же Сильвестр, знаменитый священник, тот же Адашев и многие другие колеблются, потому что не хотят, чтобы ими правили Глинские. Вот очередная такая боярская свара. У него, конечно, возникает подозрение, как так? Как так получается, что не хотят моего сына, а готовы чуть ли не его двоюродного брата, соответственно, призвать Старицкого, Владимира Старицкого на престол. И вот во всем этом формируется характер, формируется его понимание. Очень важные вещи. В чем возникает противоречие, потом уже такое теоретическое, философское противоречие, оно возникает из этой жизни. Нет никаких мудрых советников. Нет тех, кому можно доверять. Они все могут предать в самой сложной жизненной, в том числе политической ситуации, потому что борьба за наследство – это очень серьезный политический выбор, кто будет дальше царем. А ведь начиналось-то все по-другому, когда его избрали царем. Ведь когда он стал царем, взошел на царский престол, ведь поначалу он очень верил и Сильвестру, и Адашеву, и всему своему окружению, потому что это окружение было близко к нестяжательскому. Почему Андрей Михайлович Курбский так активно, о чем мы с вами говорили, подчеркивал, что истинное святорусское государство возникло вот в тот период, в конце 40-х, в середине 50-х годов. Оно было построено, потому что окружение, которое вокруг, ближайшее окружение, они были близки нестяжательским взглядом. И мы с вами говорили, что царь позволил находящемуся в опале, а фактически в заключении Максиму Греку перебраться в Троицу. Ему позволили заниматься литературной деятельностью, собирать собственные собрания сочинений. Максим Грек напрямую писал царю, молодому царю письма и давал ему очень жесткие советы, вот те самые советы о том, что вокруг него должны быть советники обязательно. И другие, так сказать, люди, близкие к этим взглядам, ну, в частности, Артемий Троицкий, один из лидеров тогдашних политических нестяжателей, он становится настоятелем, он становится игуменом Троицко-Сергиевого монастыря, Сильвестр пишет тот самый знаменитый «Домострой», о котором мы с вами говорили, как учебник того, как истинными христианами должен стать всякий подданный российского царя. И сам Иван Васильевич, это интересно, ведь когда он говорит свою знаменитую речь на Стоглавом соборе, он же откровенно говорит о том, что вот явный отзвук этого учения нестяжателей о том, что Христова любовь должна преобладать, в том числе и в политической жизни, и в правлении его, как первого русского православного царя, он говорит собору: «Молю, святейшие отцы мои, аще обретох благодать пред вами, утвердите в мя любовь». Ну, вот чистый нестяжательский такой тезис. Он готов быть таковым, он идет навстречу, он проводит в этом отношении активное участие личное, принимает в тех самых реформах, о которых мы с вами говорили, земская реформа, реформа войска, создание соответственной новой политической системы, созыв земских соборов, ну или, так сказать, всей земли для совета с царем, да, принятие нового соборника, 98-я статья которого ограничивает права царя на принятие самостоятельных решений только при приговору Боярской думы должны были эти решения принимать. И царь идет на это, он совсем с этим соглашается, он готов. И тут победа за победой, присоединение Казани, когда страна пошла на восток, присоединение Астрахани, народы Северного Кавказа и даже Сибири сами уже просятся под руку великого русского государя, называя его белым царем, откуда потом рождается этот миф евразийства, что он якобы чуть ли не наследник Чингисхана, там, Мамая, неважно, потому что Глинские якобы там имели какие-то отношения к Мамаю. Вопрос в том, что вот это все происходит в 50-е годы, и именно в эти 50-е годы происходит и другое. Иван Васильевич начинает вдруг понимать, что его лишают власти, что его начинают контролировать. Он становится все менее и менее самостоятельным. И это с его точки зрения неправильно. Знаете почему? Потому что это не по-божески. Потому что в Библии написано, когда Господь даровал древним иудеям царя по их просьбе, по их молитвам, он им сказал: царь будет владеть вами, как рабами, а вы будете рабами царя. И царь, истинный христианский царь, вернее, истинный царь Богом данный, он будет владеть всем, чем владеете вы. И вдруг оказывается, что все вот то, что происходит, происходит вне вот этого Божьего завета.
4: Сергей Вячеславович, нужен ваш комментарий. Обычно в старые времена, еще по тем советским учебникам, по которым мы с вами учились, история средневековой Европы и история Руси шла отдельно. То есть не было каких-то прокинутых мосточков, и можно было читать там про каких-нибудь отравителей Медичи, а историю отравлений в каких-нибудь закоулках московских палат об этом не говорилось. С другой стороны, ведь фактически эпоха развития Европы, она, все эти процессы во многом шли параллельно и в Западной Европе, и на Руси. И вот здесь, может быть, я сейчас натягиваю сову на глобус, но ведь смотрите, католическая церковь, особенно такие очень модернистские ее крылья, если угодно, вроде ордена и иезуитов, они очень хотели контролировать монархов и зачастую успешно. А тут у нас могло такое искушение быть с потомками или с последователями нестяжателей, которые, ну, советники при царе, берут власть, входят во вкус, и как здорово-то вообще-то через вот эти все рычажочки контролировать государя. А он тут бац, и срывается с всех, с резьбы, срывается с вот этих расставленных, казалось бы, ограничителей, и начинает говорить: а это не по-божески, и ломает вот эту схему. Или я так вот зафантазировался?
10: Вы знаете, я думаю, тут немножко все сложнее. И помните, мы уже неоднократно с вами говорили, что и тогдашние политические нестяжатели, и Максим Грек, и Андрей Михайлович Купский, и священник Сильвестр, и многие другие, они искренне искали наилучший вариант политического устройства единственного в мире христианского царства. И активно соединяли русскую традицию народовластия с серьезной, сильной центральной властью. Но при этом они предполагали, что царь не может править один, он не может справиться с этой огромной, невозможной по своему объему работе, и ему нужно помогать. Но ведь тот же Максим Грек, помните, мы с вами говорили, писал, что мудрый философ, он поумнее и поважнее государя будет. Ну, я не дословно, но мысль-то она такая. И Андрей Михайлович Курский, как ученик, как он сам себя называл, Максима Грека, самому Ивану также писал, что ты уничтожил мудрых советников, а и тем самым уничтожил Святорусское царство, потому что вот, причем вот какая-то интересная штука. И под мудрыми советниками они имели в виду очень узкий круг людей, приближенных к государю. Вовсе не какие-то демократические институты. Вовсе не что иное. Ведь когда мы будем с вами говорить чуть позже о том, а что происходило в те же опричные времена, царь не тронул. Ни земские соборы он продолжал их созывать. Царь не тронул ни систему земского самоуправления, она продолжала совершенно четко действовать. Он очень сильно тронул тот самый узкий круг русской элиты. Ну, прежде всего, боярство и, конечно, частично дворянство. Я это не говорю в оправдании царя или в попытках как-то его... Ну, учитывая, что в основном его поливает, особенно вторую часть управления черными красками, обелять его, так сказать, и делать его белым государством, совсем уж чуть ли не святым человеком. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что здесь столкнулись, вот в этом конфликте, очень жестко столкнулись две разные концепции представления о том, что такое идеальный государь и что такое идеальное христианское царство. Вот в чем проблема. Царь совершенно иначе мыслил и осмысливал и свое место как в мировой истории христианской, так и в истории собственной страны, так и место тех самых бояр и тех самых приближенных людей к нему, которые находились рядом и которые претендовали на контроль и над властью, и над ним самое главное.
4: Вот, Сергей Вячеславович, вот здесь еще нужен один ваш комментарий. Возможно, я опять, так сказать, рассекаюсь мыслью по древу, но смотрите, ведь царь, он не просто, ну, так скажем, как сейчас иногда модно говорить, это наемный менеджер, избранный там волей народа. В концепции тогдашней это помазанник Божий. Он не просто правит, он несет ответственность за все свои решения и несет ответственность за народ и фактически является еще и защитником перед Богом. Он свой народ еще и отмаливает. Он на себе несет колоссальную ответственность. А вот эти самые советники, мудрые, которые рядом с ним и хотят его контролировать, несут ли они такую ответственность перед Господом? Несут ли они такую ответственность за те решения, которые приводят к войнам, к налогам, к жизни и смерти людей? Получается, он несет всю полноту власти и ответственности, но если его контролируют, они выходят из зоны ответственности. Они как бы правят, но не несут ответственности. Очень хорошо ребята устроились с точки зрения Ивана Васильевича. Или хотят так удобно устроиться?
10: Я расскажу один факт. Совершенно реальный факт, зафиксированный, кстати, Андреем Михайловичем Купским. Когда русские войска пошли на штурм Казани, это было 2 октября 1552 года, государь в это время находился в шатре походной церкви, куда специально из Троицы привезли 2 иконы. Икону преподобного Сергия, а я напомню, что его крестили на мощах преподобного Сергия Ивана Васильевича, и он почитал неимоверно этого святого русского, и 2 икону явления Богородицы преподобного Сергия. И государь в доспехе стоял и находился на службе. В это время к нему от стен Казани постоянно приезжали гонцы и призывали дать ему команду на начало штурма. Государь отказывался, говоря, пока службу не отстаю, из шатра не выйду. И молился. Молился он, понятно, молился он о Божьей помощи, о победе, о том, чтобы Господь даровал ему победу. И когда он вышел из шатра, в это время взорвали стену. Он дал команду, взорвали стену, и начался штурм. И штурм оказался, как вы знаете, удачным. Казань была покорена. И когда уже он вошел в Казань, и уже все были праздницы, Курбский услышал, или, может быть, ему передали фразу, которую тихо, ну и, может быть, не сильно тихо, сказал Иван Васильевич, глядя на свое окружение. «Теперь оборонил мя Бог от вас». Вот это очень значимый факт. Как мне представляется, здесь Андрей Михайлович совершенно четко зафиксировал вдруг ощущение Ивана Васильевича, вот в полном смысле этого слова, его ощущение собственной богоизбранности. Он был абсолютно уверен, что Казань взяла не просто русское войско, а Казань отдал русскому войску Господь по его молитвам. И вот это самоощущение богоизбранности. Кстати говоря, первым об этом заговорил вообще в русской историографии, первым об этом сказал Василий Львович Ключевский. Вот его цитата. Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле помазанника Божия. И вот это ощущение постепенно в нем нарастало. Потому что ничего не получалось, ну, казалось бы, да, вот много чего делали, но постоянно его молитва, ведь что такое Казань перед, он перед тем, как пойти в Казань, молился перед Владимирской иконой в Москве. В Коломне он молился перед той иконой, которая благодаря ему будет называться Донской иконой, и потом эту Донскую икону забрал к себе в Москву. И так постоянно, когда пошел в поход уже в годы Ливонской войны, никак не могли взять в Полоцк, он пошел в поход, и Полоцк взяли. А пошел он после крестного хода с Донской иконы, опять же, после молитвы перед Господом. То есть вот это ощущение, что Господь дает ему. И вот это ощущение в нем крепло с каждым часом. И с каждым часом, после многих событий, о которых я вам рассказал, и в том числе, прежде всего, последним, видимо, вот таким, ну, что ли, каплей, которая переполнила его чашу, стала неожиданная смерть Анастасии Романовны, как мы уже знаем, теперь точно совершенно практически знаем, что она была отравлена. И вот тут он вдруг понял, что все. Больше верить, как он верил до того людям, больше никому верить нельзя. Он берет на себя всю долю ответственности, потому что Господь вот дает ему, это первое, а второе, он готов перед Господом отвечать. Ведь в переписке с Иваном, простите, с Андреем Михайловичем Курбским, в своем первом послании, он же откровенно пишет, очень важный момент, «Мне исполнилось 33 года, я достиг возраста Христа, и никого надо мной нет, кроме Господа и Богородицы». Вот это ощущение собственной ответственности. Больше того, он пишет, что я за вас, за всех отвечаю перед Богом, за ваши души, я отвечу за всех за вас. Вот фактически к началу 60-х годов 16-го столетия Иван Васильевич превращается в фигуру, которая воспринимается в окружении, как нечто, чего не было раньше. Он превращается в очень мощную фигуру, и в это не могут поверить люди его окружающие. Потому что, ну, что-то произошло, они этого испугались. А он начинает ту самую чистку, он уже не верит никому вообще. Я не говорю, что она была абсолютно правильной, никоим образом. Мы, конечно, были, к сожалению, были и совершенно необъяснимые жертвы, потому что подозрение государя, неверие его в свое окружение после вот всего того, что произошло, но, как мы видим, с сыном позднее и происходило потом, вот как можно было верить? А повторяюсь, я не оправдываю Ивана Васильевича, я пытаюсь объяснить, как это произошло, откуда все это взялось.
4: Вот еще вопрос, Сергей Вячеславович. Когда-то в далекой Франции произошла история с Жанной Д'Арк, которая пугала своим вот таким восприятием своей роли и своего отношения к Богу. Она пугала тех людей, которые с ней рядом шли. И кардиналы, и священники, и пэры, и сэры, и всевозможные. Они на нее смотрели, недоумевая, не понимая ее вот этот христианский запал. Кто-то считал сумасшедшей, кто-то считал вообще, потом ее вообще судили, да? Но...
10: И казнили.
4: И казнили. То есть люди, казалось бы, мы воспринимаем всех тех людей, что они наполнены исключительно так религиозно, мистическими восприятием окружающей действительности, а люди могли быть вполне рациональны. Люди были вполне, могли так спокойненько...
10: Они были рациональны. Жизнь есть жизнь.
4: Да, они были рациональны.
10: Надо пить, надо растить детей, тут все понятно.
4: Конечно, возвращаемся в Москву, и тут вдруг на глазах у нас таких нормальных, нормально мыслящих, рациональных бояр, государь сходит с ума. Ну так.
10: Он меняется, он резко очень меняется.
4: Они считают его мистиком, вообще свихнувшимся мистиком. А он-то всерьез... воспринял, вот то, что Ключевский говорит, он всерьез воспринял эту...
10: Ну вот я вам цитату еще приведу из первого послания Андрею Купскому. Он о себе это говорит. «По Божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих, как родились на царстве, так и воспитали и возмужали, и Божиим повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословению прародителей своих родителей, а чужого не пожелали». Это же его, помните, мы с вами говорили, что такое государство? Это его хозяйство. Он государь, он хозяин всего того, что ему, а ему принадлежит вся страна. И вот в этом отношении Иван Васильевич при всей своей мистической натуре вдруг, неожиданно, в первом послании Андрею Михайловичу Купскому создает очень рациональную, очень объяснимую концепцию русского самодержавия. Концепцию, которая потом будет основной для всего, по сути дела, русского самодержавия, ну, до начала 20-го столетия. Да и сегодня, если мы осмыслим, хотим понять, что такое русское самодержавие, в своей основе мы должны учитывать то, как об этом говорил первый русский царь, создатель практической политической системы того самого русского самодержавия. Вот какой интересный этот момент. По сути дела, в первом вот этом послании Андрея Михайловича Купского, а я напомню, что первое послание Андрея Михайловича Купскому, Ивана Васильевича Андрея Михайловича, это весна-лето 1564 года, как ответ на первое послание сбежавшего в Литву и Польшу самого опального князя, вернее, мятежного князя, опальным-то князем он не был ни в коем случае. И, по сути дела, в начале, вернее, в первом послании Андрея Михайловича Купскому в его ответе мятежному князю Иван Васильевич вдруг, неожиданно, я даже, может, думаю, не, может быть, в какой-то степени неосознанно, но, скорее всего, все-таки понимая, что он делает, он вдруг объясняет все мотивы своего поведения. Вот когда говорят, что непонятно, почему он делал, и как, и что, только сумасшедший так может делать, на самом деле надо источники читать внимательно. Первое. Особенно первое послание, да и последующие послания, и некоторые другие послания дают четкое объяснение, почему царь стал таким и чего он хотел.
4: Это очень сильное заявление, Сергей Вячеславович, потому что искренность царей обычно, ну, считают, что цари себе на уме и часто говорят не то, что думают. А тут бац, и человек объясняет свои мотивы. Но я думаю, что мы об этом как раз вместе с нашими уважаемыми радиослушателями поговорим через несколько секунд. Я же пока напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube. Ютуб-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся снова к Ивану Васильевичу, к Ивану IV, которого недоброжелатели, враги, да все, кто хотели, хулители, называли Иваном Грозным, а это в основном то прозвище, которое к нам пришло в нашу историографию из-за рубежа. Народ его называл совсем по-другому. Но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. Вологодская область и один из крупнейших российских банков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение направлено на развитие цифровой инфраструктуры региона, внедрение современных IT-решений и подготовку специалистов в сфере информационных технологий. В Вологде планируется создание IT-парка, где также разместится образовательный проект «Школа-21». Кроме того, регион и банк намерены развивать цифровые сервисы, в том числе в сфере образования, и внедрять технологии искусственного интеллекта для автоматизации административных процессов. С начала года репродуктивную диспансеризацию в Вологодской области прошли 77 тысяч жителей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. По результатам обследования более 80% участников получили заключение о хорошем состоянии здоровья, остальные направлены на дополнительную диагностику и лечение. Пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС. В Череповце с сегодняшнего дня и по 10 июня пройдут плановые отключения горячей воды и электроэнергии. Об этом сообщили муниципальное предприятие «Электросеть» и «Теплоэнергия». Сегодня до 9 часов вечера без горячего водоснабжения останутся жители домов номер 48 и 48А по улице Архангельской. Завтра отключение горячей воды запланировано с 6 утра до 11 часов вечера. Под ограничение попадут отдельные дома на улицах Ленина, Ломоносова и Металлургов. Горожанам рекомендуют заранее свериться с графиком отключений по своему адресу. В Кирилловском округе состоялся крестный ход тропой преподобного Ферапонта, посвященный памяти святого Ферапонта Белозерского. В шествии приняли участие около 300 человек, жители, паломники и общественники. Маршрут протяженностью около 20 километров начался от Кирилло-Белозерского монастыря и завершился у стен Ферапонтова монастыря. Крестный молебен совершил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. В Череповце стартовали летние водные прогулки по реке Шексне. Об этом сообщил глава Череповца Андрей Накрашаев. На маршрут вышел туристический теплоход «Москва-74». Судно будет выполнять несколько рейсов в день. Маршрут проходит от Архангельского до Октябрьского моста. Продолжительность прогулки составляет чуть более часа. Для пассажиров предусмотрен аудиогид, а в вечернее время специальные рейсы с развлекательной программой. В Вологде с 15 по 25 июня пройдет юбилейный фестиваль «Вологодские дворики». В этом году проект состоится уже в пятый раз и объединит творческие площадки в исторических зданиях и общественных пространствах города. Для жителей и гостей подготовили экскурсии, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, театральные программы и кинопоказы. Мероприятия пройдут в старинных деревянных домах, которые являются частью исторического облика Вологды. Фестиваль открывается 15 июня экскурсией и творческим вечером в здании детской музыкальной школы номер 4, а также музыкальной программой в Доме актера. В новую коллективную монографию Виктор Астафьев и литература его времени вошли работы вологодских исследователей. Книга выпущена издательством Литературного института имени Горького по итогам научной конференции, посвященной наследию писателя. Авторами статей стали сотрудники Государственного архива Вологодской области и музея квартиры Василия Белова. Исследования посвящены вологодскому периоду жизни Виктора Астафьева, его учебе в Литературном институте и отношениям с писателями Вологодчины. Издание также включает архивные документы, фотографии и ранее неизвестные материалы о пребывании семьи Астафьевых в Вологде. Книга уже поступила в фонды областных библиотек и музеев. Вологда и творчество Николая Рубцова стали главной темой новой концертной программы детской школы искусств «Арт-Идея». Отчетный концерт под названием «В ритме с Вологдой» посвятили предстоящему юбилею областного центра. На сцену вышли более 400 воспитанников хореографического и вокальных отделений. Зрителям представили не просто набор номеров, а музыкально-танцевальный спектакль о прошлом, настоящем и будущем города. В программу также вошли номера, посвященные Константину Батюшкову, Александру Яшину и Валерию Гаврилину. Часть постановок покажут на праздновании Дня города. Сразу две новые выставки открываются в июне в Вологодском музее мира забытых вещей. Обе экспозиции посвящены цветам и будут работать все лето. Уже сейчас посетители могут познакомиться с выставкой «Я пришел в оранжерею», рассказывающей о моде на комнатные растения и зимние сады в дворянских усадьбах XIX века. Экспозиция создана на основе предметов из фондов Вологодского музея-заповедника. С 11 июня в музее начнет работу выставка «Этюды о цветах». В нее вошли около 50 работ вологодских художников Татьяны Ивлевой и Валентины Кузовой. Дополнит экспозицию композиции из сухоцветов. Камерный оркестр Вологодской филармонии приглашает вологжан и гостей города на концерт «Летние ассамблеи». Он состоится 10 июня в зале филармонии. В программе произведения Мусоргского, Чайковского, Вивальди и других классиков мировой музыки. Вместе с оркестром под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова выступят вокалисты филармонии. Камерный оркестр был создан в 90-м году и ежегодно представляет новые концертные программы, гастролируя по России и за рубежом. В Череповце открывается выставка художницы Натальи Поликарповой «Чарующий мир пастели». Экспозицию представят 10 июня в Мемориальном доме музея Верещагиных. Наталья Поликарпова – участница международных художественных проектов. Ее работы выставлялись во Франции, Италии, в Китае и в Канаде. На выставке будут представлены пейзажи, вдохновленные природой Белозерья. Художница передает красоту северных лесов, озер и старинных улиц с помощью техники сухой пастели. Открытие выставки 10 июня в 5 часов вечера. Продолжаем выпуск. 17 пожаров зарегистрировано в Вологодской области за минувшие выходные. 8 возгораний ликвидировали подразделения МЧС. В Шекснинском округе из-за неисправного дымохода загорелась частная баня. В Череповце огонь уничтожил хозяйственную постройку и повредил садовый дом. Рассматриваются версии неисправности электросети и поджога. Крупный пожар произошел в Грязовце на деревообрабатывающем предприятии. Там загорелся производственный цех. По предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования. Еще один пожар произошел в Вытегре, где горел заброшенный гараж. Кроме того, 4 пожарные выезжали на тушение мусора. 2 человека пострадали в ДТП с участием 3 автомобилей в Вологодском округе. Авария произошла на трассе Вологда-Норобово. По данным областного управления МВД, водитель кроссовера при обгоне по обочине не справился с управлением после возвращения на проезжую часть и столкнулся со встречным грузовиком. От удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение. В результате аварии водитель кроссовера и его пассажирка получили множественные травмы. Пострадавших госпитализировали. Несовершеннолетний мотоциклист сбил ребенка-велосипедиста в Вологодском округе. Авария произошла вечером в поселке Емельяново. По данным регионального управления МВД, 15-летний водитель мотоцикла «Эндуро» не справился с управлением и столкнулся с 7-летним мальчиком на велосипеде. В результате происшествия ребенок получил ушибы и ссадины. Пострадавшего доставили в областную больницу. В Вологде в День России 12 июня на Кремлевской площади пройдет праздничный концерт. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и регионального профильного ведомства. В 6 вечера на сцену выйдет Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Коллектив с международной известностью исполнит программу из произведений русской народной и классической музыки. В 7 вечера концерт продолжит мужская хоровая капелла из Грозного. Зрителям представят традиционные чеченские народные песни и автор композиции. Фильм-оперу «Евгений Онегин» покажут в Вологде в областной библиотеке. Показ состоится 10 июня в рамках киноцикла «Музыкальная история». Зрителям представят советскую экранизацию оперы Петра Чайковского, созданную на киностудии «Ленфильм» в 1958 году. Лента считается единственным фильмом-оперой по пушкинскому Евгению Онегину. Картина рассказывает историю, ставшую классикой мировой культуры, в сопровождении вокальных партий солистов Большого театра. В главных ролях снялись известные советские актеры. В Вологде с 10 по 12 июня пройдет второй всероссийский конкурс-фестиваль детских театров костюма «Душегрея». В нем примут участие более 500 человек из 25 творческих коллективов со всей России. Свои коллекции представят юные модельеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калининграда и других городов. Возраст участников от 6 лет. В программе фестиваля конкурсные показы, дефиле, а также номинации по созданию костюмов, аксессуаров и эскизов. Основные мероприятия пройдут на нескольких площадках, включая архитектурно-этнографический музей Семенкова и Кремлевскую площадь. И в завершении выпуска футбольное дерби между командами Вологды и Череповца завершилось в ничью. Матч прошел накануне на стадионе «Динамо». Вологжане открыли счет во втором тайме, затем удвоили преимущество. Однако в концовке встречи гости сумели провести результативные атаки и сравняли счет. Главный тренер «Динамо» Вологда отметил, что команда потеряла концентрацию в конце матча, что и позволило сопернику отыграться. Следующую игру вологжане проведут 13 июня против лидера турнирной таблицы петербургского «Динамо». Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
2: Будь осторожен в лесу с огнем.
3: Туши сигарету и ночью, и днем.
2: Одна сигарета, гектары пожара.
3: Деревья и звери
4: погибнут от жара.
0: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
5: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
6: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
7: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
8: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
1: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде, Щетинина 17А, Череповец, Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы существенно не изменится. В Великом Устюге сегодня ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 24. В Никольске ночью плюс 11, завтра днем плюс 25. В Тотьме и в Кириллове ночью плюс 13, кратковременный дождь, завтра днем плюс 26. В Вытегре преимущественно без осадков, ночью 12 градусов, завтра днем плюс 25. В Бабаеве ночью плюс 11, завтра днем плюс 26. В Череповце и в Вологде кратковременный дождь, ночью плюс 12, завтра днем плюс 27. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

задать вопрос, высказать мнение, подсказать тему для радиопередачи и телевизионных сюжетов можно по телефону мнений ГТРК «Вологда» 57-28-08. Горячая линия работает круглосуточно в режиме автоответчика. 57-28-08. О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98-107,7 МГц доступна во всех районах области. 98-107,7 МГц.

0: время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: Объединенная судостроительная корпорация нарастила темпы пополнения ВМФ России. Южная группировка войск заняла населенный пункт Химик в ДНР. В Кремле считают позицию лидеров Франции, Великобритании и Германии по Украине непоследовательной. И теперь подробнее. Объединенная судостроительная корпорация нарастила темпы работы и обеспечила ежедневно

0: строительная корпорация в 2025 году впервые за много лет получила положительный финансовый результат, сообщил Пучков.
1: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, ну, предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, ну, объединенной компании, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, они, эти задачи решаются. Хотела бы услышать и ваши оценки, пожалуйста.
2: Владимир Владимирович, вы практически 3 года назад перед нами поставили задачу заняться развитием объединенной судостроительной корпорации. Некоторые результаты достигнуты. Мы 2-й год подряд находимся в позитивной зоне с точки зрения прибыльности работы. 2025 год для нас особо значимый, потому что мы впервые за многие годы получили положительный финансовый результат на консолидированной базе ОСК вместе с нашими заводами. У нас растет выручка постепенно, на 30% за последние 3 года выросла. В 2025 году составила уже 525 миллиардов рублей. Если говорить о производственной деятельности, то за это время мы сдали порядка 110 кораблей, судов. 2025 год для нас тоже был рекордным, мы порядка 50 сдали. Ритмично работаем по государственному оборонному заказу. В прошлом году военно-морскому флоту передали 4 подводных лодки. Первый боевой ледокол «Иван Папанин».
0: Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации продолжить работу над атомным ледоколом «Лидер». Потери ВСУ за сутки составили свыше 1440 военнослужащих. В зоне СВО подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Химик в ДНР, говорится в сообщении министерства. По его данным, в ходе боев военнослужащие состава группировки «Южная» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пескуновка, Краматорск, Артема, Райлекс, Александровка, Дружковка и Константиновка в ДНР. Потери украинской армии за сутки на этом направлении составили более 180 военнослужащих. Уничтожено 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорят о мире на Украине и одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он прокомментировал заявление стран Евротройки о желании участвовать в переговорах по Украине.
3: Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом. Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли является непоследовательностью речи, и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
0: Лидеры стран Евротройки, Великобритании, Франции и ФРГ 7 июня выступили за активное участие европейских государств и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Участники встречи подчеркнули, что Европа должна играть важную роль в любом процессе урегулирования. По их мнению, дальнейшие меры необходимо принимать в тесном сотрудничестве с Киевом, международными партнерами и Вашингтоном. Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен отбросить колониальный подход и разговаривать с Россией как с равным партнером и совместно с российской стороной искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и государствам еврозоны. Также президент назвал недальновидной агрессивную политику европейской бюрократии. ЦИК Армении скорректировал предварительные результаты голосования на парламентских выборах в стране, прошедших 7 июня. Партия процветания

0: настоящая Армения бизнесмена Гаги Кацурукяна потеряла проходные 4% и не войдет в новый парламент. Ранее не были учтены данные электронного голосования. Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» 23,3%. Блок бывшего президента Роберта Качаряна «Армения» около 10%. Ранее местные наблюдатели оппозиции сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова проиграла Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-4-7-6 в пользу Удварди, занимающей 65-е место в мировом рейтинге теннисисток. Александрова проиграла 5-й матч подряд, у нее 6 побед и 13 поражений в этом сезоне. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Белоруссии. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала». Под его руководством команда заняла 3-е место в первой лиге. В стыковых матчах за выход в премьер-лигу клуб из Екатеринбурга дважды проиграл махачкалинскому «Динамо». Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» может стать Сергей Юран. Махачкалинская «Динамо», возможно, не будет покупать новых футболистов этим летом. Мы пока не сформировали бюджет на следующий сезон, очень вероятно, что обойдемся без трансферов на вход. Если сможем кого-то продать, то на вырученные деньги сможем кого-то купить. Приобретение иностранцев маловероятно, рассказал гендиректор «Динамо» из Махачкалы Шамиль Газизов. Нападающего Константина Тюкавина все устраивает в родном «Динамо», о переходе он не думает, так что если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, заявил Константин. В минувшем сезоне Тюкавин забил 13 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Динамо». Сообщалось, что игроком интересуется «Зенит». Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что безумно рад тому, что Дмитрий Гдесамов стал главным тренером армейцев. Он развивается, дорос до основной команды, это, конечно же, супер. Команда, думаю, тоже поддерживает его, как и весь клуб, сказал Кисляк. 1 июня ЦСКА утвердил главным тренером Гдесамова, под руководством которого клуб доигрывал минувший чемпионат России по футболу. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
0: Во вторник, 9 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске от 8 до 10 тепла. Дожди временами сильные. В Магадане небольшие дожди, плюс 7, плюс 9 градусов. В Хабаровске 21-23 без осадков. Во Владивостоке плюс 15, плюс 17 градусов. Небольшие дожди. В Екатеринбурге 19-21 градус, временами дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди и гроза, 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ночью 14-16 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице 26 градусов.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть шестая.
1: Хозяин торопливо вернулся в свою комнату, погонщик моментально спрятался в своих попонах, служанка Мариторнес сбежала в свою клетушку. А стрелок, выпустив из рук бороду Дон Кихота, пошел искать огня, чтобы изловить и арестовать преступников. И только несчастный Дон Кихот и Санчо Панса не двигались с места.

0: Санчо, друг мой, спишь?
1: Какой тут к черту сон? Ой, кажется, все дьяволы натешились надо мной в эту ночь.
0: Я готов этому поверить, потому что либо я ничего не понимаю, либо замок очарован. Ибо знай, впрочем, Санчо, сперва ты должен мне поклясться, что все то, что я тебе расскажу, ты сохранишь в тайне и при моей жизни, и после того, как я умру.
1: Клянусь.
0: Говорю это потому, что совесть не позволяет мне оскорблять чью-либо честь.
1: Говорю вам, что клянусь молчать об этом до того самого дня, когда ваша милость отдаст Богу душу. И дай Господи, чтобы мне удалось разболтать все завтра же.
0: Разве я так плохо обращаюсь с тобой, Санчо, что ты желаешь мне скорой смерти?
1: Да дело совсем не в этом, а просто сил у меня нет долго хранить тайну. И тяжело, и противно.
0: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я полагаюсь на твою любовь ко мне и благородство. Знаешь же, друг Санчо, что этой ночью со мной случилось одно из самых удивительных приключений, каким я могу похвастаться. Короче говоря, ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, самая очаровательная девица в целом свете. Но когда я вел с ней нежнейшую беседу,
1: тук-тук-тук-тук-тук,
0: невидимая рука какого-то чудовищного великана нанесла мне такой удар по челюсти, что у меня и по сейчас весь рот в крови. А после эта рука так избила меня, что мне сейчас куда хуже, чем после вчерашних дубин. Все это наводит меня на мысль, что красоту этой девушки охраняет какой-нибудь очарованный мавр. И что она создана не для меня.
1: Да уж, конечно, и не для меня. Вашей милости удалось хоть подержать за руку какую-то несравненную красавицу, а на мою долю достались только колотушки. Несчастный я человек. На горе родила меня мать, ведь я совсем не странствующий рыцарь, а почему-то на мою голову все шишки валятся.
0: Неужели и тебя поколотили?
1: Вот то как же! Будь прокляты, мои родители!
0: Не печалься, друг мой. Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, который нас мигом исцелит.
2: В эту минуту стрелок, которому удалось наконец зажечь светильник, вошел, чтобы взглянуть на мертвеца, которого он только что обнаружил. В суматохе он не успел одеться, и теперь при мерцающем свете ночника выглядел в своей белой рубашке и с белым платком на голове весьма зловеще.
3: Так, так,
1: сеньор, уж не это ли очарованный мавр вернулся, чтобы прикончить нас?
0: Нет, не он, потому что очарованных нельзя видеть.
1: Если их нельзя видеть, то уж чувствовать, наверное, можно. Об этом могут порассказать мои бока.
0: Да и мои тоже. Но все же я не думаю, что человек, которого мы видим, очарованный мавр.
2: Стрелок, между тем, весьма удивился, застав их мирно беседующими.
3: Вот так раз.
2: Он подошел к Дон Кихоту.
3: Ну, как дела? Милейший?
0: На вашем месте я был бы повежливее. Или в ваших краях принято так разговаривать со странствующими рыцарями? Невежа.
3: Что? Что? Невежа? Я невежа? Я стрелок святого братства! Я тебя могу, да я тебя!
2: И стрелок В бешенстве размахнулся светильником полным масла и запустил в голову Дон Кихота, так что едва не раскроил ему череп. Комната погрузилась во мрак, а стрелок выбежал вон.
1: Несомненно, сеньор, это очарованный мавр. Он, наверное, бережет для других свое сокровище, а для нас приберегает только удары кулаками и светильниками.
0: По-видимому, ты прав, Санчо. И нечего даже пытаться вступать в бой с таким волшебником. А теперь, Санчо, встань, да позови коменданта этой крепости. Постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить целебный бальзам. По правде говоря, я в нем очень нуждаюсь, так как у меня сильно идет кровь из раны, которую мне нанес этот призрак.
2: Кряхтя от боли, Санчо поднялся и побрел к хозяину. По дороге он наткнулся на стрелка.
1: Кто бы вы ни были, сеньор, окажите нам великую милость. Дайте немного розмарина, масла, соли и вина, чтобы изготовить лекарство для одного из лучших странствующих рыцарей, который лежит на своем ложе, тяжело раненной рукой очарованного мавра, поселившегося на этом дворе.
2: Услышав это, стрелок решил, что перед ним сумасшедший. Он открыл входную дверь и позвал хозяина.
3: Хозяин!
4: Что?
3: Тут к тебе какой-то сумасшедший за розмарином пришел.
2: Хозяин вручил Санчо все нужное, и тот отнес это Дон Кихоту. Рыцарь тотчас же взял эти снадобья, тщательно смешал их, прокипятил в принесенном служанкой Мариторнос кухонном горшке, и целебный бальзам был готов. Затем он перелил все это в жестянку из-под оливкового масла. После этого он прочитал над жестянкой раз 80 «Отче наш» и множество других молитв, сопровождая каждое свое слово крестным знамением. Санчо Панса, хозяин и стрелок молчаливо наблюдали за всеми приготовлениями Дон Кихота. Окончив молитвы, наш рыцарь захотел немедленно испробовать на себе силу целительного бальзама и сразу проглотил изрядную порцию из того, что оставалось в горшке. Но едва он успел допить лекарство, так его начало отчаянно рвать. От корчей, вызванных рвотой, у него выступил обильный пот.
3: Санчо, укрой меня! Укрой меня чем-нибудь потеплее!
2: Проспав добрых 3 часа, Дон Кихот проснулся бодрым и свежим.
1: Вот что значит приготовить настоящий бальзам Фьеробраса. Я совсем здоров, Санчо. Благодаря этому снадобью мне не страшны отныне никакие стычки, побоища и потасовки.
3: Это настоящее чудо, ваша милость. Вы не позволите и мне испробовать этого вашего бальзама?
1: Ну, конечно, друг Санчо. В этом горшке еще изрядно этого снадобья. Выпей, выпей.
2: И Санчо перелил к себе в глотку немногим меньше, чем его господин. Однако желудок у Санчо был не столь чувствительным, как у рыцаря. Беднягу не вырвало сразу, и он испытывал такую резь в животе, что весь покрылся холодным потом.
3: Ой! Ой! Что вы со своим бальзамом? Ой! Сил моих нет! Матерь Божья, за что? Ой! Ой, пришел мой последний час!
1: Я полагаю, Санчо, что сия беда постигла тебя от того, что ты не настоящий рыцарь. Ибо я думаю, этот бальзам приносит пользу только рыцарям.
3: Ну, если вы, ваша милость, ой, не могу. Если знали, так зачем же? Пропади я со всей родней. Зачем же вы не сказали мне об этом прежде?
2: В эту минуту напиток, наконец, оказал свое действие. Обливаясь холодным потом, Санчо корчился в таких страшных судорогах, что не только он сам, но и все присутствующие думали, что ему пришел конец. Мучения Санчо длились около 2 часов, и он настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах. А между тем Дон Кихот пожелал немедленно отправиться на поиски приключений.
4: Пора, Санчо, пора. Каждый лишний час, проведенный в бездействии, это потерянный час для всех обездоленных и нуждающихся в моей защите и покровительстве.
2: Он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог Санчо одеться и взобраться на седло. Все многочисленные обитатели постоялого двора собрались посмотреть на отъезд Дон Кихота, который обратился с прощальным словом к хозяину.
4: Владетельный сеньор, великие и многочисленные милости, оказанные мне в вашем замке, и я считаю себя обязанным до конца дней моих питать к вам благодарность. Припомните хорошенько и скажите прямо, не нуждаетесь ли вы в моей защите? Клянусь вам честью рыцаря, что всякое ваше справедливое желание будет тотчас и полностью удовлетворено.
5: Сеньор Кавальера, дело в том, я при случае сумею и сам расправиться со своими обидчиками. Я бы хотел только, чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег в моей гостинице, за ужин и 2 постели, а также за солому и корм для ваших 2 животных.
4: Солому? Значит, это постоялый двор?
5: Да, и притом пользующийся лучшей славой.
4: Значит, я заблуждался, ибо, по правде сказать, воображал, что это замок. Но раз это не замок, а постоялый двор, мне остается только просить избавить меня от платы, ибо я не могу нарушить устав странствующих рыцарей, согласно которому это мне хорошо известно. Они никогда не расплачиваются в гостиницах, где останавливались. По древнему обычаю им всюду обязаны оказывать наилучший прием.
5: Что-то я не слышал о таком обычае, сеньор Кабальера.
4: Странно. Это лишь справедливая награда за все тяжкие лишения, которые они претерпевают, проводя дни и ночи в поисках приключений, терпя голод и жажду, зной, стужу и подвергая себя всем превратностям изменчивой судьбы.
5: В этих вещах я мало смыслю. Заплатите мне, что следует, а до разных рыцарских правил мне нет никакого дела.
4: Вы грубиян и невежа. О, Росинант!
2: И пришпорив коня, Дон Кихот выехал из ворот и поскакал, не заботясь о том, едет ли за ним его оруженосец или нет.
6: Вот тебе и раз. Ускакал.
5: А вот мы с этого низенького и спросим. Иди сюда. Иди сюда! А ну, плати, раз твой хозяин тебя бросил!
7: Оруженосец странствующего рыцаря обязан подчиняться тому же уставу, что и его господин.
5: Ты меня еще дурить тут будешь, оруженосец! Если не заплатишь, я разделаюсь с тобой по-своему!
7: Да пусть лучше меня убьют, а платить я не стану! Я не могу нарушить прекрасный и древний обычай странствующего рыцаря. Если я заплачу, что скажут другие оруженосцы? Пойдут сплетни, разговоры, косые взгляды.
2: На беду несчастного Санчо на постоялом дворе ночевало 4 сукновалов из Сеговии, 3 торговцев из Кордовы, да еще 2 ярмарочных проходимцев из Севильи. Все они были веселые, разудалые ребята и большие шутники. Мигом они обступили несчастного оруженосца.
5: Хватай его!
2: Парни положили беднягу на одеяло и принялись подбрасывать Санчо высоко в воздух.
8: Спасите! Прекратите! Сеньор мой! Дон Кихот! Помогите! Спасите!
2: Прекратите! Крики страдальца были так пронзительны, что достигли слуха его господина. Сначала Дон Кихот решил, что ему подвернулось какое-то новое приключение. Но вскоре он узнал голос своего оруженосца. Он поскакал обратно к постоялому двору на выручку несчастному, который так забавно кувыркался в воздухе под всеобщий хохот. Дон Кихот бросился к воротам, но они были заперты.
8: Оставьте в покое моего друга Санчо! Вы негодяи и насильники!
2: Наконец шутники устали и бросили свою потеху. Привели осла, усадили Санчо в седло, набросили ему на плечи плащ и отпустили на все четыре стороны. Сердобольная Мариторнес, видя, как он измучен, подумала, что кружка воды не будет для него лишней.
6: Вот, сеньор, выпейте воды.
3: Ой, ой, благодарю.
2: Только Санчо взял кружку и поднес ее к губам, как услышал из-за забора голос своего господина.
8: Санчо, сынок, не пей воды. У меня же есть чудодейственный бальзам, который исцелит тебя.
3: Или ваша милость забыла, что я не рыцарь. Приберегите напиток для себя. Слушай, сестрица, а не принесешь ли ты мне вина?
6: Ну, конечно, сеньор.
2: И Мариторна с большой охотой исполнила его просьбу, заплатив за вино из собственного кармана. Выпив вино, Санчо ударил своего осла пятками и, широко распахнув ворота, выехал со двора, довольный тем, что настоял на своем и не уплатил ни гроша за ночлег, хотя и не без ущерба для своих боков. Правда, хозяин оставил у себя его дорожную сумку, но Санчо не заметил этого. Еле живой, измученный, Санчо подъехал к своему господину. Вид у него был, прямо скажем, так себе.
3: Ну, еще один такой замах, ваша милость, и вам останется только мой серый.
5: Знаешь, мой добрый Санчо, теперь я окончательно убедился, что этот замок, или как ты его называешь, постоялый двор, определенно заколдован. Эти злодеи, так жестоко потешавшиеся над тобой, не могут быть обыкновенными людьми. Уверен, что это призраки, выходцы с того света. Они и на меня наслали чары, ибо я был словно прикован к своему седлу и не мог двинуться с места. Но, клянусь честью, если бы мне удалось перелезть через забор, я бы жестоко отомстил за тебя. Я бы даже нарушил рыцарский закон, запрещающий рыцарю вступать в бой с непосвященными в рыцарский сан.
3: Да я и сам бы отомстил за себя, не ослабея я так после дьявольского бальзама. Однако вы напрасно думаете, ваша милость, что те негодяи – призраки или волшебники. Это самые обыкновенные люди из мяса и костей, вроде нас с вами. Я тоже слышал, как они перекликались. Одного звали Педро Мартинес, другого Тенорио Эрнандес, а хозяин и вовсе – поломыки левша. А что касается вас, то где уж избитому до полусмерти человеку лазить через заборы? И что я вам еще скажу, ваша милость? Уж простите меня, дурака, но самое лучшее и разумное, что мы можем сделать, пока нас совсем не покалечили, это вернуться домой, да и жатва скоро. Самое пора заняться хозяйством, вместо того, чтобы бродить по свету, кидаясь из огня да в полымя.
5: Санчо, мой бедный Санчо, как мало ты сведущ в рыцарских делах, молчи и вооружись терпением. Настанет день, и ты собственными глазами увидишь какое-то благородное дело посвятить себя рыцарским подвигам. Признайся, что ничто не может дать больше радости и удовлетворения, чем победа над врагом.
8: А хотя бы так.
3: Я в этих делах и правда ничего не смыслю. Знаю только одно. Мы пока не одержали ни одной победы, кроме победы над бескайцем. Да и то в этом сражении ваша милость потеряла полуха и полшлема. С тех пор мы ничего не видели, кроме колотушек и зуботычин. А на мою долю выпало сверх того подбрасывание на этом проклятом одеяле. И вы еще говорите, что меня подбрасывали какие-то призраки, которым я и отомстить-то не могу, чтобы испытать так ли уж великое удовольствие от мести, как утверждает ваша милость.
5: Потерпи, потерпи немного, Санчо. Я надеюсь добыть меч, обладающий чудесным свойством. Кто им владеет, тот не подвластен никакому колдовству, и нет таких прочных или заколдованных доспехов, которые могли бы устоять против него.
3: Боюсь, что если вашей милости и удастся добыть такой меч, то он окажется пригодным только для рыцарей, а оруженосцу придется снова расплачиваться своими боками.
5: Отбрось свой страх, Санчо, скоро небо будет благосклонно к тебе. О, смотри, Санчо, ты видишь огромное облако пыли на дороге? Оно скрывает огромнейшее войско, и оно направляется в нашу сторону. Вот, наконец, приключение, где мне понадобится вся мощь моей руки.
3: Уж если на то пошло, то целых два войска, потому что с другой стороны несется точно такое же облако.
2: Дон Кихот этому очень обрадовался, потому что его расстроенному воображению всегда мерещились битвы и сражения, приключения и чары, подвиги и любовные безумства, а также поединки, о которых рассказывается в рыцарских романах.

0: Не мудрено, что он ни на минуту не сомневался, что это двигаются навстречу друг другу две враждебные армии. На самом же деле эту пыль подняли два больших стада баранов, которых перегоняли с одного пастбища на другое. Но Дон Кихот с таким жаром утверждал, что это две огромные армии, что Санчо в конце концов поверил.
1: Сеньор, если это и вправду два враждебных войска, так что же нам-то делать?
2: Как что делать? Помогать угнетенным и слабым? Знай, Санчо, армии, идущей к нам навстречу, предводительствует великий император Али Фанфарон, повелитель огромного острова Тропобана. А тот, кто ведет войско позади нас, его враг, король гарамантов Пентаполин.
1: О, Господи! А из-за чего воюют-то эти два сеньора?
2: А из-за того, что Али Фанфарон влюбился в дочь Пентаполина, очаровательную девушку-христианку. Али Фанфарон язычник, а отец девушки не хочет выдавать ее за языческого короля, пока тот не примет нашей веры.
1: Пропади моя борода, если этот Пентаполин не вполне прав. Я от всего сердца рад помочь ему.
2: Этим ты...
3: Вы слушали шестую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Стрелок Николай Денисов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Мариторнес Алина Альшанская. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, вот как просто и хорошо с другими выдающимися людьми в России, да, музей усадьбы великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева или там великого русского флотоводца Ушакова, а ведь Болотова, сразу-то не определишь, кто он, писатель, естествоиспытатель, вот как-то можно попробовать это сделать?
5: Ну, попробуем. Андрей Тимофеевич, да, действительно, он один из ученых, связанных с Тульской землей. И основное качество, которое характеризует его как личность, это многогранность и разносторонность. И чем только не занимался Андрей Тимофеевич, он везде оставил свой неизгладимый след. Да, он был и писателем, энциклопедистом, философом, основатель научной помологии, один из тех, кто внес свой вклад в отечественную агрономию, был философом, детским писателем. То есть его вот эта многогранность, она действительно очень большая.
4: Елена Дмитриевна, давайте только нашим слушателям объясним, что помология – это наука, которая изучает яблони. Он же, по-моему, там чуть ли не 400 сортов описал. И еще очень важный момент. Его можно назвать патриархом отечественного ландшафтного дизайна. Наверное, так, да?
5: Да. Помология – это наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений. И Болотов в свое время описал 661 сорт яблонь и около 40 сортов груш. Ну, его основной труд, конечно, это изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворяниновских и в других садах.
4: Елена Дмитриевна, ведь это самый плодовитый русский писатель по количеству томов и написанного, да?
5: Он является автором более 350 томов научных и литературных произведений. Самый его главный труд исторический, он как мемуарист, это его записки. Так он называл свои мемуары. Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков. Это война с поляками, война с турками, восстание Пугачева, французская революция. И последнее, это вот как раз было описание войны с Наполеоном. Болотов умер в 1833 году. То есть он успел анализировать события, вот, связанные с Наполеоном.
4: Он же прожил очень долгую жизнь. Даже вот Достоевский, помните, писал, там в залу вошел старик, лет там 55, а Болотов прожил-то очень долгую по тем временам жизнь.
5: Почти 95 лет, он не дожил всего 3 дня до своего юбилея.
4: А есть какие-то секреты такого долгожительства примерного? Он их как-то обнародовал в своих произведениях?
5: Вы знаете, ну, во-первых, он занимался врачеванием, и это были травы в основном. Он изучал лекарственные травы, их свойства, и в доме у него всегда был его фирменный декокт, которым он лечил не только домашних, но и всех, кто нуждался в этом. Второе, то, что Болотов придерживался трех основных правил жизни. Я могу вам сказать эти три правила.
4: Так, интересно.
5: Ну, сейчас я вам расскажу. Это вот даже этими словами я заканчиваю свои экскурсии. Три основных правила – это обретение спокойствия, уменьшение неудовольствия и приумножение веселья.
4: Здорово.
5: Вот эти, да, три основных правила.
4: Это прямо, знаете, вспоминается молитва оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет сегодняшний день», да? Как раз по Болотову.
5: Да.
4: Ну и еще один очень важный момент. А, кстати, он же ведь, по-моему, даже электричеством крестьян лечил.
5: Да, электрическая машина. Впервые с электрицитизмом он столкнулся именно в Пруссии. И долго его изучал, то есть он не сразу к этому пришел. В доме у него появилась электрическая машина. Лечил он болезни, которые были связаны с нарушением кровообращения. То есть сейчас это называется электрофорез. Даже у него были небольшие электрические машины, которые он возил с собой, его приглашали даже в другие уезды. И многие помещики тоже просили его сделать эту машину.
4: О, как интересно. Ну,
5: да.
4: И помимо всего прочего, он же изобретал сельскохозяйственные орудия, инструменты.
5: Да, он в основном изобретал орудия труда. это вот плодосъемник, у него уже много было садов, это специальные носилки, это сучкорез, а для крестьян он изобрел грабли конные, как он их называл, собирать колоски.
4: Ну и немногие знают, что вот эта традиция обкладывать клумбы кирпичами пошла тоже от Андрея Тимофеевича Болотова. Ну и вы забыли еще один секрет рассказать, секрет долголетия. Это знаменитый чай?
5: А, чай, да, чай с буквицей. Ну, как я уже сказала, да, он лечил травами. И по ботаническим книгам изучал врачебные действия и силы трав. И свои знания и опыт он применял на практике. Трава буквица, с которой он опять же познакомился в Пруссии, он обнаружил ее здесь, на Тульской земле. Его фирменный рецепт как раз состоит из травы буквицы, шалфея и ромашки. Вот этот декокт всегда был заваренный в доме. Но Болотов, если честно сказать, писал о всех травах. И ему принадлежит первое руководство к познанию лекарственных трав. Вот. А данные он использовал как зарубежные, так и опыт народной медицины.
4: Елена Дмитриевна, не могу не спросить, его произведения переиздаются сейчас? Какое-то собрание сочинений есть?
5: Его мемуары, последнее издание было в 2013 году. Вот «Жизнь и приключения», описанные самим им для своих потомков. А вот, к сожалению, его агрономический труд, это экономический магазин, он сейчас находится в Ленинской библиотеке. Но 40 томов вот этого журнала, они являлись энциклопедией сельского хозяйства, и мы можем их изучать только частями, которые публикуются. Помология тоже. Помология – это многотомный труд, и он не издавался в полном собрании, тоже частями. Сейчас ведь помология, она в основном относится к Мичурину, о нем больше знают. А то, что занимался Андрей Тимофеевич, это, к сожалению, только в узких кругах.
4: Заинтересовались? Ну, тогда в путь. Строго на юг от столицы по Симферопольскому шоссе через Аку переедете, а там всего верст 20 до Дворянинова остается. Или электричкой до станции Тарусская, а оттуда на автобусе, ну, минут 15-20, не более. А труды Андрея Тимофеевича в интернете найти можно. Интереснейшее чтение, доложу я вам.
3: Имя и время. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно нужно отказаться от привычного образа жизни.
9: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
10: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
9: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
10: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
9: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
10: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
7: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
9: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
10: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
9: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
10: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами. которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
10: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
10: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
9: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
10: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
9: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
10: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
9: Давайте подведем итог нашей беседы.
10: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
11: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: Владимир Путин поручил сделать все для строительства ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Средствами ПВО в зоне спецоперации за сутки сбиты 634 беспилотника украинских. Посольство советует россиянам воздержаться от поездок в Израиль. И теперь подробнее. Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым, который доложил президенту о результатах работы компании и о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Президент поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, начинаем. Спасибо.
1: Ледоколы «Сталинград» и «Ленинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже четыре таких: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия».

0: Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями. Украинские дроны также нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, говорится в сообщении министерства. Ранее Минобороны информировало, что в ночь на понедельник военные сбили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовскими морями. Специалисты войск беспилотных систем с помощью БПЛА «Герань» уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны, показав соответствующие кадры. В зоне спецоперации средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 634 беспилотника. Также сообщили в Минобороны. Нанесены удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной егерской воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии, бригады спецназначения «Азов», признан террористическим и запрещен Россией, в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, говорится в сводке. Посольство России в Израиле в свете обострения обстановки в регионе советует россиянам воздержаться от поездок в эту страну. За последние сутки ситуация на Ближнем Востоке обострилась. После двухмесячного затишья Иран и Израиль возобновили обмен ракетными ударами. Диппредставительство пока не получало сообщений о том, что среди пострадавших от ракетных обстрелов страны могли быть граждане России. И по последним сообщениям, Иран прекращает удары по Израилю, но предупреждает о более сокрушительных ударах в случае агрессии Израиля в Ливане. Об этом заявило военное командование Ирана. Кремль ждет оглашения окончательных результатов выборов в Армении и фиксирует все сообщения, в том числе о многочисленных нарушениях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено ЦИКу. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
0: Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Депутаты избирались на 5 лет. Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за вступление Армении в Евросоюз, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для однопартийного формирования правительства. Однако она получит нужное количество мест за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент, пишет РИА Новости. Кроме нее в парламент проходит еще две оппозиционные силы. Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, набравший 23,3% голосов, и «Альянс Армении» экс-президента Роберта Качаряна, набравший около 10%. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается устранить всех конкурентов, нельзя считать легитимными. 10 июня в Москве может быть побит рекорд жары 98 года. Ожидается до 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, такая жара продержится до 13 июня.
2: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. В ночные часы у нас осадков не ожидается. А вот дневное время местами может пройти кратковременный такой ледничок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области, продлится не только до 10 числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе. Причем не исключено, что в период с 10 по 13 число в столичном регионе могут быть повторены или даже перекрыты абсолютные максимумы 30 градусов. То есть температура воздуха у нас будет выше климатической нормы где-то на 5-7 градусов.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.

0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова проиграла Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-4, 7-6 в пользу Удварди, занимающей 65-е место в мировом рейтинге теннисисток. Александрова проиграла 5-й матч подряд, у нее 6 побед и 13 поражений в этом сезоне. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Белоруссии. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав в высшей лиге. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла Тюмень со счетом 4-0. «Акрон» объявил о назначении серба Жана Благоевича главным тренером команды. Специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинским клубом. В минувшем сезоне Благоевич тренировал белградский «Партизан». Под его руководством команда заняла 3-е место в сербской суперлиге и выбыла в 1/16 финала Кубка страны. Махачкалинская «Динамо», возможно, не будет покупать новых футболистов этим летом. Мы пока не сформировали бюджет на следующий сезон. Очень вероятно, что обойдемся без трансферов на вход. Если сможем кого-то продать, то на вырученные деньги сможем кого-то купить. Приобретение иностранцев маловероятно, рассказал гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что безумно рад тому, что Дмитрий Гдесамов стал главным тренером армейцев. Он развивается, дорос до основной команды. Это, конечно же, супер. Команда, думаю, тоже поддерживает его, как и весь клуб, сказал Кисляк. 1 июня ЦСКА утвердил главным тренером Гдесамова, под руководством которого клуб доигрывал минувший чемпионат России по футболу. С вами был Юра Геворкян.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Во вторник, 9 июня, в Екатеринбурге ожидается 19-21 градус, временами дожди. В Челябинске 22-24 градуса, временами дожди. В Тюмени от 24 до 26 тепла, кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске плюс 22, плюс 24, кратковременные дожди. В Сургуте 26-28 градусов, кратковременные дожди с грозой. В Омске и Новосибирске без осадков 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дождь и гроза 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ночью 14-16 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице плюс 26.
1: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, о красоте и величии кавказских гор, о людях и в наши дни проживающих в высокогорных аулах, ровно так же, как на протяжении веков жили их предки. Сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою очаровательную гостью Ирину Грушанину. Она основатель пешей кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. Наша гостья посетила 57 стран. В ее активе трекинги на Алтае, Камчатке, Колыме, в Патагонии, Африке, сплав по Амазонке. Она поднималась на Килиманджаро и Идимавент. В 2019 году за 5,5 месяцев прошла Pacific Crest Trail, пешую тропу длиной в 4270 километров в США от границы Мексики до Канады вдоль Кордильер. Прошла Ликийскую тропу, Кавказскую тропу, само собой, трек вокруг Манаслу и Анапурны. Ирина, здравствуйте, я ничего не перепутал?
4: Да, добрый день всем. Нет, все абсолютно правильно. На текущий момент пока это все.
3: Когда вам впервые пришла мысль о Кавказской тропе? Что сподвигло вас на это и почему именно Кавказ?
4: Мысль пришла первый раз, когда я возвращалась с моего 5,5-месячного трипа по Crest Trail, или если по-русски это Тихоокеанская тропа. Когда я летела в самолете, у меня мысли были только об одном. Я пока шла по тропе, изучала опыт мирового пешего туризма, расспрашивала путников, а вообще что такое трекинг, что такое хайкинг, что такое хождение по длинным тропам, и как много пеших троп за рубежом. И узнала о том, что весь мир усеян пешими тропами, что огромное количество людей ездит из разных стран в другие страны для того, чтобы пройти какую-то пешую тропу. И вот, возвращаясь в Россию, мне хотелось ответить сначала на вопрос, а что же есть у нас, потому что люди за рубежом ничего не знают о пешем туризме у нас в России. И я подумала о том, что это же обидно, что вот я поехала в другую страну пройти пешую тропу, а было бы здорово, чтобы и к нам из других стран приезжали люди для того, чтобы пройти какую-то нашу личную пешую тропу. Вот в 2019 году, вернувшись в Россию, я начала изучать уже наш российский пеший опыт. И мне захотелось создать аналогичную пешую тропу у нас в России, такую же, как все остальные пешие мировые известные тропы. И дальше уже выбор стоял где. Это было осень 2020 года. Я горная девочка, я очень люблю горы, это моя стихия, это мой второй дом. Поэтому для меня было важно, чтобы ту тропу, которую я решила создать, чтобы она была именно горной. Просто открыв географию, изучив, что мое с точки зрения энергетики горы, это либо Алтай, либо Кавказ.
3: Кавказ.
4: А дальше у меня были определенные принципы в создании троп. Мне хотелось максимально популяризировать пеший туризм, чтобы максимальное количество людей поехало на тропу и было желание ходить пешком. А для этого, ну, одной из критерий – это доступность регионов и доступность сел на маршруте. Зная, что из себя представляет Алтай, и все-таки это довольно дикий регион в плане разбросанности населенных пунктов, и это автономные перехождения от населенного пункта до населенного пункта, это не вписывалось в ту концепцию, которую мне хотелось разработать на пешей тропе. Поэтому Кавказ. А Кавказ, он густонаселен. На Кавказе уже существовали старосоветские маршруты, и уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Соответственно, эта концепция и легла в основу Кавказской тропы. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
3: Вот что называется, пришлось к слову. Готовясь к сегодняшней встрече, я в одной статье вычитал, что вроде бы в советское время существовала целая сеть пеших троп. Собственно, вы об этом сказали. И сегодня многие тропы потеряны, так как по ним перестали ходить. Вот как вы считаете, с точки зрения профессионала, нужно ли все это реанимировать, восстанавливать? И если да, то почему? И если эти тропы будут восстановлены, то много ли желающих будет по ним ходить? Как вы думаете?
4: Честно скажу, не все тропы возможно восстановить, потому что Кавказ – это все-таки молодые горы, рельеф местности меняется, и некоторые тропы, они просто потеряны не потому что заросли, а потому что просто разрушены, их там физически уже не существует. Восстановить их в том виде, в котором они есть, не получится, но это не значит, что нельзя провести рядом аналогичный маршрут, тот, который был бы доступен здесь и сейчас. То, что можно восстановить, да, конечно. То, что существует, и достаточно только привести это в порядок, почистить, следить за этой тропой, все это стоит восстанавливать.
3: Вот вы сказали, что нужно восстанавливать, надо следить, чистить, поддерживать. А кто должен вот этим всем заниматься? Чья это прерогатива?
4: В любом случае, того, кто все это инициировал. Если ты что-то создаешь и даешь миру это использовать, то ты уже за это отвечаешь. Соответственно, все маршруты, которые делаются в рамках проекта, по крайней мере, на текущий момент, они все в ответственность на нашу команду в том числе.
3: Я думал, что вы назовете какие-то министерства, возможно, или какие-то департаменты.
4: У нас нету, к сожалению. То есть на текущий момент сфера пешего туризма с точки зрения государства курируется только Федерацией спортивного туризма. Они отвечают больше за спортивный туризм. Возможно, эта сфера расширится. И в целом сейчас все тропостроители активно сотрудничают с Федерацией спортивного туризма и в плане уже открытия ветки отдельного направления именно тропостроителей.
3: Вы преодолели в свое время Тихоокеанскую тропу. Вот хочу спросить, где было сложнее, ходить по Тихоокеанской тропе или по Кавказской тропе?
4: По Тихоокеанской тропе было сложнее, честно. Она длиннее. И не с точки зрения рельефа местности. Кавказская тропа будет сложнее. Но за счет того, что ты линейно идешь более 4000 километров, ты попадаешь на разные этапы в разные климатические условия. И если идти линейно непрерывно, то тебя обязательно на Тихоокеанской тропе будет зима и сезон дождей. А зима — это означает, что тебе необходимо научиться пользоваться альпинистским снаряжением, кошками и ледорубом и определенными правилами поведения в зимних условиях на ледовом покрытии. То есть это обязательно встать перевалом вечером, для того, чтобы рано утром встать и преодолевать эти перевалы, пока еще не зашло солнце и не начал таять снег. Вот, это основные правила безопасности. С этой точки зрения на Кавказской тропе нету ничего, что требовало бы альпинистского снаряжения. Условий прохождения тебе не нужно ничего дополнительного, кроме своих ног.
3: Понятно, хорошо. Тогда скажите-ка нам, пожалуйста, как и с чего началась реализация проекта «Кавказская тропа»? Вот сейчас я имею в виду чисто техническую составляющую. Вот вы изучали карты, прокладывали на картах маршруты. Вот как все это происходило? Просто, знаете, я сейчас вспомнил замечательный советский фильм «Вертикаль».
4: Да.
3: И там фильм начинается с того, что они собрались, альпинисты, в квартире у одного из коллег, и они обсуждают, как они будут покорять вот эту вершину. Вот у вас что-то похожее? Вы с коллегами тоже обсуждаете? Да, какие-то маршруты прокладывают, как это все происходит?
4: Да, на самом деле всем почему-то кажется, ну что такое сделать тропу, взял ее, прошел, и за тобой идут другие люди по твоему прохождению. На самом деле это все не так. Обязательно первый этап — это анализ карты, всех картографических ресурсов, отчетов, тепловых карт и составление возможной нитки исследования предполагаемой тропы. Это работа огромного количества людей и специалистов в этой области. После того, как ты сформируешь предположительный маршрут для исследования, он всегда больше, чем итоговая нитка тропы, которая уже появляется для конечного туриста, который потом уже идет. В основном это 4 раза больше надо происследовать километров, то есть на 1 километр тропы ты должен происследовать 4 километра, чтобы получить итог. И ты выезжаешь на местность, смотришь, обязательно все идет не по плану. То есть перед тобой случаются разные сложности, потому что карта не дает 100% гарантии понимания местности. Меняешь маршрут, в том числе и в момент исследования, общаясь с местными жителями, с пастухами очень часто, потому что пастухи — это те люди, которые знают все тропы вокруг, вдоль и поперек. Но им тоже нужно доверять наполовину, потому что они любят ходить максимально коротким путем, а как мы знаем, максимально короткий путь не является максимально легким путем.
3: Да, конечно.
4: Вот, поэтому ты накладываешь свой опыт, опыт понимания рельефа местности. То есть я, когда иду по тропе, всегда у себя в голове строю свою картину рельефа местности, предположение, куда еще можно было бы вокруг пойти и поисследовать для, ну, либо убирание каких-то элементов, которые не понравились в текущем исследовании. И дальше вот этих трасс, то есть ты приезжаешь домой, полученную всю информацию обрабатываешь, и это не конечная нитка, ты опять анализируешь, придумаешь новый план исследований, и так можешь несколько итераций ездить, пока ты не придешь к итогу, по которому уже пойдут туристы.
3: Ирин, такой вопрос. А как пастухи, кстати, реагируют, когда видят высоко в горах молодую очаровательную девушку с рюкзаком в туристическом снаряжении?
4: Ну, они, естественно, удивляются. Первый спрашивают, а вы что, одна? В смысле, одна девушка? Что вы здесь делаете? А потом помогают, предлагают посадить на лошадь, отвезти. Я говорю, нет, мне нужно пешком идти. Мне нужно обязательно пешком. Я здесь не просто так, я работаю, я записываю. То есть я всегда во всех своих выездах пишу трек, работаю с точками, с картами, все это собираю или актуализирую. И здесь обязательно прохождение всегда пешком.
3: Ну хорошо. Есть такое понятие маркировка тропы. Что это такое все-таки, да? Как она маркируется? Вот вы в теме, вы погружены глубоко в эту тему, да? Вот расскажите нам, пожалуйста, хотя бы в двух словах. На тропе что? Ставятся какие-то столбы, указатели, есть какие-то, значит, условно говоря, стрелки, которые указывают направление, информация о расстоянии до там, каких-то пунктов, населенных пунктов, скажем. Там. Вот что такое маркировка тропы?
4: Ну, все правильно. После того, как первый этап завершен, это завершено исследование, дальше следующий этап – это поставить навигацию. Вот под навигацию как раз внутри него есть несколько понятий, потому что навигационных систем благоустройства тропы, их несколько. Самая простая – это трек. И трек является всегда обязательным элементом навигации для путника, который идет по пешим тропам. А что такое трек? Это записанный путь, которым путник повторяет и идет. Ты в режиме телефона или определенных навигационных часов, устройств видишь эту нарисованную прямо нитку путь, по которому ты идешь, и где ты, как физическое лицо, находишься в данный момент времени относительно этого пути. То есть твоя задача следовать по этой нитке. И на этой нитке собрана вся необходимая информация для путника. Это родники, это магазины, это достопримечательности, это какие-то сложные участки, на которые стоит обратить внимание, в том числе важные развилки, на которые чаще всего путник может запутаться, уйти, допустим, не туда, и в навигационном треке это тоже все можно отметить. Это первый вариант навигации. Второй вариант навигации – это маркировка краской на камнях и деревьях. Она простая, бюджетная, дешевая. В основном текущие, вот так как сейчас троп уже несколько десятков в России по сравнению с тем временем 2019 года, когда я изучала весь этот вопрос. И в основном все маркируют бело-красно-белой краской. Это чешская система маркировки. И чаще всего используется на международных пеших тропах, потому что сочетание бело-красного – самый сильный контраст для того, чтобы путник заметил эти знаки. И с какой-то стороны, хоть это и вспомогательный элемент, он не основной, он создает психологический элемент на тропе, путнику ощущение, что он понимает, что идет конкретно по текущей тропе.
3: Правильно, идет правильно, да.
4: Да, что он идет правильно, и для него это психологическое спокойствие и элемент безопасности.
3: Что очень важно в горах, да, кстати говоря.
4: Вот. Да. Но, к сожалению, не везде ты можешь краской промаркировать тропу. Например, на лугах маркировки нету. И здесь чаще всего ставят вешки. Вот опять же, если говорить про Кавказскую тропу, к сожалению, у нас пока нету физической навигации на тропе, то есть нету вешек. Но это тот элемент, который тоже дополняет именно маркировку краской на камнях и деревьях. Вот. И плюс, да, навигационные столбы. Навигационные столбы физически с указателями – это элемент уже вот той самой физической маркировки, так же, как вешки ставить. И ее не должно быть много. Ее нужно ставить исключительно только продуманно с какой-то определенной целью донести определенный вид информации для путника. Какого это рода может быть? Допустим, он вышел из населенного пункта, ему хочется понимать, сколько до следующего населенного пункта пути, для того, чтобы понять, вот он дойдет до следующего населенного пункта, или ему, может быть, стоит здесь остановиться на ночь. Вот, соответственно, указать расстояние до следующего населенного пункта до следующего источника с водой. Вот это вот минимум та информация, которая должна быть на указателях при выходе из селя. Плюс ты же идешь линейно, а на пути огромное количество достопримечательностей. Отметить указателем направление к конкретной достопримечательности, указать, какая, насколько до нее идти, также помогает путнику принять решение, хочет он туда заходить или нет. Да, это все и в электронном треке можно посмотреть, но когда ты лишний раз можешь не доставать телефон, это помощь путнику. В целом, это вот одно из основных, когда стоит дополнять физической навигацией. Дополнительно иногда может с точки зрения безопасности еще где-то поставить указатели на тех перекрестках, где люди чаще всего не понимают, куда идти. Там, допустим, ну, не замечают иногда даже ярко выраженную маркировку, заговорились, ушли не туда, надо было свернуть на тропу, а ты привык, что идешь угу. по более широкой полотну тропы, и, естественно, машинально, если ты разговариваешь, ты пойдешь по нему. Это вот вся система навигации, которая должна присутствовать на тропе.
3: А я слышал, что вроде бы через каждые 20-30 километров на тропе есть места ночевки и даже палатки с рюкзаками и едой, и что вроде бы везде можно найти еду. Это действительно так? Если это так, то кто тогда ставит палатки, кто приносит еду? И нет ли соблазна у нехороших людей разорять эти палатки?
4: Нет, не совсем так. На тропе есть система гостевых домов. По крайней мере, в Республике Дагестан, так как Дагестан самый густонаселенный регион Северного Кавказа, и перемещение по тропе может быть от села к селу. Села расположены в среднем на расстоянии 15 километров, бывает 20, ну, буквально там только в одном месте 25. И в селах местные жители принимают путников, то есть это возможность соприкоснуться с реальным бытом и культурой горцев, узнать нового о жизни людей, которые решились остаться в сложных условиях в горах. И на самом деле все местные жители, которые принимают путников, это особые местные жители с особыми историями, и просто с ними пообщаться. По поводу палаток. Не совсем палатки стоят, есть электронной навигации отмеченные места кемпинга, где люди могут остановиться с палатками, но именно со своими палатками. То есть ты можешь как пойти без палатки, можешь пойти со своей палаткой, и тогда на навигационном устройстве, на вот этом электронном треке отмечены места ночевок.
3: Хорошо. Вы пару минут назад сказали о безопасности. Знаете, я хочу спросить, я вот слушал вас и думал, слушайте, вот вы одна идете по Кавказской тропе, высоко в горах, люди, звери, наверняка встречаются, я не знаю, кабаны, возможно, медведи, или, не дай бог, ногу просто подвернули. В горах ведь всякое бывает. Как связь спутниковая или, я не знаю, мобильная связь? Ну-ка, вот как? Вот как поступать?
4: Вообще безопасность – это самое основное, о чем нужно думать, когда ты идешь в горы. И это самое важное, что нужно учитывать. С точки зрения Кавказской тропы, первое, когда ты выходишь на тропу, ты обязательно должен зарегистрироваться в МЧС. Второе. Покрытие сотовой связи относительно неплохое на Кавказской тропе, но оно не постоянное. Uh-huh. И действительно, ты можешь оказаться вне зоны действия сети, и ты можешь подвернуть ногу. И здесь следующий момент. Если ты идешь в группе, то в целом любой другой человек в пределах 10 километров сможет дойти. Ну, то есть даже если ты прямо в середине пути сломал ногу, сможет дойти до села и вызвать помощь.
3: Помощь, да.
4: А вот если ты идешь один, то такой прерогативы у тебя нету. И существует текущее современное навигационное устройство как трекер. Это устройство, которое позволяет посылать сигналы, SOS или писать там смски и высылать свои контакты через спутники, тогда, когда связи на маршруте нет. Uh-huh. И здесь вот единственный инструмент обезопасить себя — это брать с собой трекер. Uh-huh. Либо же ты можешь, конечно, там, ну, допустим, рискнуть, то есть, ну, это уже будет риск, это твой должен быть осознанный риск, когда ты предупреждаешь, у тебя есть какие-то свои люди, которым ты как только есть связь, выходишь на связь, посылаешь свои координаты и говоришь, через сколько ты должен быть в следующей точке. Если тебя там нету, то он, допустим, связывается с МЧС и говорит о твоем перемещении. Но это уже очень сложный процесс и уже не 100% безопасный. По поводу животных. Животные на тропе существуют. И медведи, и кабаны, и рыси.
3: Встречались? Вам встречались?
4: Да. Ну, я рысь не видела, но и кабанов, и медведя одного я встречала.
3: Так, он вас увидел?
4: Да. Нет, он меня не заметил. Не-не-не, он меня сначала не заметил, но он был ровно на тропе. Поэтому мне пришлось привлечь его внимание, и он просто убежал.
3: Медведь удивился, что встретил на высоко в горах молодую симпатичную девушку и убежал.
4: Но он на меня посмотрел, я посмотрела на него, мы оба перепугались. И потом я увидела его пятки далеко уже на соседнем склоне. Я всегда говорю о том, что для меня больше страх вызывают собаки, потому что собаки, именно пастущие собаки, алабаи, их очень много, ну, даже если не алабаи, овчарки, еще другие собаки, все равно они их учат на защиту скота, и они знают свою территорию. А ты ее не знаешь. И если ты вошел в эту территорию, собака может на тебя напасть. Вот это, пожалуй, самое опасное, что есть в диких условиях. Все, все остальное это не медведь, не волк, не кабан. Но знать поведение с дикими животными ты обязан. Для этого, вот, допустим, мы, ну, для меня элемент безопасности, как я уже сказала, это самое основное, который есть. Мы в этом году снимали обучающие видеоролики для путников с рассказами правила поведения в горах и рассказом, какие особенности Кавказской тропы существуют, в какой сезон нужно ходить, как раз о регистрации в МЧС, что такое электронный трек, то есть всю минимальную информацию, которую необходимо знать путнику перед тем, как он вышел на тропу.
3: Что ж, это была Ирина Грушанина. Она основатель пешей Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Ирина, спасибо вам большое за интересную беседу. И думаю, что в ближайших программах мы продолжим разговор. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо.
4: Спасибо большое, рада была сюда прийти и пообщаться с вами. Увидимся на Кавказской тропе.
3: Уважаемые друзья, наше время, к сожалению, истекло. Позвольте поблагодарить продюсера программы Наталью Стремневу, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Южную Африку, про то, как из себя и что представляет тот самый коллективный юг и его наиболее яркие представители. Сегодня мы в точке под названием «Вторая мировая война». Во Второй мировой территория Южной Африки – это британская колония, соответствующая союзническим внутригосударственным долгам при отношении к британской метрополии. Но при всем при этом рядом территории, которые до этого достаточно долго были населены либо этническим немецким населением, либо были немецкими колониями. Вот как происходили взаимоотношения и какую роль сыграла Южноафриканская республика, нам помогает разобраться профессор ИСАА МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Львович, добрый день.
6: Добрый день.
5: После Второй мировой, после поражения Германии, в нашем представлении, там очень быстро проскакивает тот период 40-х-50-х годов, сразу начинается год Африки, 60-й, начало парада суверенитетов, свержение колониализма. На этом фоне где-то кто-то что-то помнит про то, что была такая страна Южная Родезия, которая вроде как белая, но вроде как оказалась почему-то против всех и под какими-то санкциями. ЮАР там какую роль играла?
6: пиар играл очень большую роль в Южной Родезии. Но южнородезийцы не хотели присоединяться к Южноафриканскому союзу и к Южной Африке. В 20-м году был референдум, который происходил абсолютно честно среди белого населения. Надо сказать, что Южная Родезия, нынешняя Зимбабве, несмотря на то, что ее называют российской, там незначительная часть черных африканцев имела все права, такие же, как и белые, и могли голосовать. Они, конечно, не играли решающей роли, но референдум закончился тем, что больше 50% отказались объединяться с Южноафриканским союзом. Они не хотели этого.
5: Казалось бы, Южная Африка на тот момент достаточно развитое государство, с достаточно устойчивой экономикой. Белое население превалирует. Что не так?
6: Буры и англичане.
5: И все. Но подождите, но мы же только что с вами проговорили, что в тех условиях цвет кожи является наднациональной характеристикой.
6: Совершенно верно, если брать по отношению к черным. А внутри белых это точно так же, как, например, таджикская, узбекская диаспора в Москве. Они не могут договориться друг с другом. И часто бывает столкновение. То же самое здесь столкновений, правда, не было. Но всегда было различие между англоязычными и людьми, которые говорят на языке африканс. Вот. И поселенцы из Южной Родезии, которые были в подавляющем большинстве англичанами, они не хотели идти под, так скажем, руку, под управление африканеров.
5: Что происходит в Южной Родезии? В истории про Яна Смита кто-то что-то слышал, но, а главное, какую роль играл ЮАР?
6: ЮАР особой роли здесь не играл. Это, конечно, не поддерживали Яна Смита, но, скорее, это им в политическом плане больше вредил российский режим. Дело в том, что они провозгласили независимость вопреки желанию Великобритании. Сразу же на Южной Родезии были наложены санкции. Ну и, в конце концов, в 79-80 году вновь стала английская колония на короткое время, были проведены выборы, и в результате появилось государство Зимбабве. На самом деле, все намного сложнее было, но что там произошло? Вот, когда Великобритания стала давать права, так скажем, черным людям, освобождать их, то Южная Родезия – это было второе по значимости белого населения государства в тропической Южной Африке. Мы не берем Северную, где было больше, например, белых, чем, соответственно, 2 миллиона, чем даже в Южной Африке. И они не захотели делиться своим богатством, своими правами, а всем прочим, с населением. Была даже выработана в свое время очень интересная модель. Участие в зависимости от экономического вклада.
5: Это как?
6: А вот какая община вложила больше в экономику Родезии, Южной Родезии, та и имеет больше политических прав. А они провозгласили независимость, одностороннюю независимость от Великобритании, которая хотела предоставить независимость Южной Родезии.
5: Вот степень нелюбви к тому, что происходило в Южной Родезии, оно очень перекликалось с теми характеристиками, которые навешивались на режим белого апартеида в Южной Африке. Белый апартеид в ЮАР. Это что такое и с чем это едят?
6: Знаете, это то же самое, то, что произошло у нас после распада Советского Союза. Это то, что в свое время пытался делать Коминтерн. Один из лозунгов Коминтерна в 30-х годах на юге Африки. Но вот основной лозунг – это туземные республики в Южной Африке. Каждый южноафриканский народ имеет право на самоопределение. Это подхватили в 60-х годах, в конце 50-х, начале 60-х годов. Это так называемые хоумленды или бантустанизация. Значит, в чем смысл апартхейда? Вообще, он так же, как и социализм. Это идея-то, в общем-то, сама по себе не очень плохая. Вот реализация ее, она преступная реализация была. Так же, как во многом строительство социализма также было преступной реализацией. Значит, в чем смысл апартхейда? Каждая раса должна развиваться отдельно. Но вот смешение рас не должно быть. И для того, чтобы сохранить власть белого человека, в 60-е годы Южноафриканская республика пошла на создание независимого государства. Подразумевало создание, по-моему, 17 государств. То есть каждый крупный южноафриканский народ должен получить свою государственность. Но вот было создано 4 крупных так называемых хоумленда или бантустана. 2 из них получили себе независимость. 2 из них были экономически самостоятельными. Опять же, приведу любимый полуанекдотический пример. Когда в начале 90-х годов шла речь о том, чтобы были всеобщие выборы в Южной Африке, один человек, один голос, то руководители бантустанов двух отказались в этом участвовать. И Мандела договорился с де Клерком, свергли руководителей этих бантустанов и поставили своих людей для того, чтобы они участвовали в переговорном процессе и могли голосовать.
5: Что не устраивало?
7: Ну, казалось бы, вы за это боролись.
6: Значит, не устраивало то, что, понимаете, экономически зарплата южноафриканского черного рабочего была на порядок выше, чем в соседних Анголе, Мозамбике, Замбии. Но у них не было политических прав.
7: То есть вот зарплата вот выше, а прав нет?
6: Казалось,
7: а хочется,
6: как им казалось.
7: А хочется на права, но без зарплаты?
6: Так оно и получается. Ну, как вам сказать, если в 94-м году продолжительность жизни в Южной Африке была как в Европе, включая черных, то сейчас, по-моему, 50 с небольшим лет. Так скажем, белое меньшинство, которое было экономически, то, что вы называете олигархатом, оно стало черным. Больше ничего не изменилось.
7: Просто поменялось.
6: Да.
7: В 80-е и 90-е годы Южная Африка переживает какое-то глобальное изменение?
6: Начиная с 60-х годов заканчивается процесс индустриализации Южной Африки. Южная Африка становится государством, которое полностью обеспечивает себя всем. Это и первая ядерная электростанция, это и самолеты реактивные, которые они сами разрабатывали. То есть фактически это стало полностью государством, которое полностью обеспечивает себя.
7: Замкнутый цикл производства.
6: Все полностью, да, за исключением нефти. Это единственная была уязвимость Южноафриканской республики. Это, еще раз повторю, промышленно развитое государство с диверсифицированной экономикой и очень крепким сельским хозяйством. Южная Африка кормила практически весь юг Африки, юг континента, ну и кормит до настоящего времени. Единственным государством, которое обеспечивало себя продовольствием, помимо Зимбабве, это была Уганда. После экспериментов Иди Амина они тоже были вынуждены закупать продовольствие в Южной Африке.
7: При всем при этом апартеид закончили. Что происходит сейчас с белым населением?
6: Белое население, сложно сказать, что происходит, поскольку очень много различных данных, сведений, и официальные, и неофициальные. Но если брать статистику, то уехало, по-моему, несколько миллионов человек после 1994 года. А в конце 90-х годов они начали постепенно возвращаться в Южную Африку. Вот сейчас Южная Африка балансирует на очень тонкой грани между, так скажем, черным расизмом и созданием ликвидации тех условий, которые были при белом апартеиде. То есть существуют, например, законы, которые обязуют все предприятия, все конторы и так далее соблюдать расовое соотношение. То есть из 10 человек 8 должны быть черными, один белый, один азиат.
7: У нас время сегодня подошло к концу. Мы говорим на протяжении вот этих программ про историю Южной Африки, Южноафриканского Союза, Южноафриканской Республики. Помогает нам в этом разобраться доктор исторических наук, профессор ИСА МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
6: Спасибо.
7: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
1: История. Изъявительное наклонение.
8: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки, и есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
10: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
9: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
10: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
9: Как понимаю, они были успешны.
10: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
9: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
10: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
9: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Око. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
10: С удовольствием. В основе работы Дюна Ока лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, Но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
9: Ну, прямо военная точность.
10: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
9: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
10: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
9: А вот есть ли шанс благодаря Дюну Ока снять очки и контактные линзы без операций?
10: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
9: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
10: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
9: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
10: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
9: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
10: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
9: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
10: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
9: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
1: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
11: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
12: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин рассказал о непростых задачах, стоящих перед Объединенной судостроительной корпорацией. Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию, заявили в Кремле. Российские войска заняли населенный пункт Химик в ДНР. И теперь подробнее. Глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков доложил президенту Владимиру Путину о результатах деятельности ОСК за 2025 год, росте выручки, выпуске кораблей, грузовых и пассажирских судов, судов рыболовецкого флота, а также подводных лодок. Среди значимых событий в надводном кораблестроении отмечена передача ВМФ первого в истории боевого ледокола «Иван Папанин». Много непростых задач стоят перед компанией, но все-таки движение вперед. Вот есть эти задачи, решаются, заявил президент.
2: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, ну, предприятия и структура, которая занимается приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, ну, объединенной компании, ну, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, они, эти задачи решаются.

0: мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс.
1: На железнодорожный вокзал столицы Крыма тем временем прибыли автобусы с пассажирами поезда номер 68 Москва-Симферополь, который ночью 8 июня подвергся удару БПЛА. В результате налета погиб помощник машиниста, а сам машинист локомотива получил тяжелые ранения. Из-за ЧП было приостановлено плановое движение более 10 поездов дальнего следования на отрезке Керчь-Симферополь. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой на административной границе Херсонской области и Крыма возобновлено в реверсивном режиме для машин до 3,5 тонн. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что без ограничений действует проезд автотранспорта через автомобильный пункт пропуска Армянск, передает ТАСС. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины. За сутки были нанесены удары по украинским подразделениям в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны. По данным министерства, за сутки ВСУ потеряли там более 450 военнослужащих. Уничтожены боевые бронированные машины, 5 автомобилей, артиллерийское орудие. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт «Химик» в ДНР. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 634 украинских беспилотника. Милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сегодня заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.
2: Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить.
1: Также Лавров сообщил, что Соединенные Штаты не проявляют интереса к вопросу возвращения к договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Как отметил министр, президент Путин недавно подтвердил, что Москва готова руководствоваться теми договоренностями по Украине, которые были четко обозначены в ходе встречи в Анкоридже. Лавров выразил обеспокоенность словами госсекретаря Марка Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе США сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредниками в переговорах, поскольку поддерживают Украину. Иранское военное командование объявило о приостановке ударов по Израилю, готово возобновить их в случае продолжения боевых действий в Ливане. Иранские военные уточнили, что Тегеран нанес серию ударов по Израилю, поскольку силы Цахал при поддержке США вели боевые действия на юге Ливана и атаковали пригород Бейрута. Напомню, накануне вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. В ответ израильская армия нанесла удары по центру и западу Ирана. Ранее сегодня в ЕС впервые ввел санкции против иранских физических лиц и организаций, связанных с закрытием Ормузского пролива. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре. Возобновление полномасштабной войны в регионе будет иметь колоссальные последствия. Все стороны должны вернуться за стол переговоров, добавила Каллас, комментируя обмен ударами между Ираном и Израилем. Центр Амстердама сегодня был оцеплен полицией. Внутри оцепления находился туристический автобус. Причиной стал подозрительный предмет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции в бронежилетах. Через некоторое время оцепление было снято, и туристам разрешили вернуться в автобус, после чего они продолжили путь. Другие подробности пока не приводятся. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав высшей лиги. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Екатерина Александрова проиграла Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-4-7-6 в пользу Удварди, занимающей 65-е место в мировом рейтинге теннисисток. Александрова проиграла

0: пятый матч подряд, у нее 6 побед и 13 поражений в этом сезоне. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Белоруссии. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. ЦСКА будет не просто в матче против «Уникса», которые пройдут в Казани, уверен главный тренер армейцев Андреас Пистиолис. Наш соперник будет биться, оказавшись прижатым к стене. В этом сезоне мы еще ни разу не выигрывали в Казани, поэтому знаем, что для победы нам нужно играть еще упорнее и сильнее, сказал Пистиолис. Армейцы ведут в финальной серии чемпионата России по баскетболу со счетом 2-0. Третья игра начнется сегодня в Казани в 19:30. Акрон объявил о назначении серба Сарджана Благоевича главным тренером команды. Специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинским клубом. В минувшем сезоне Благоевич тренировал белградский «Партизан». Под его руководством команда заняла 3-е место в сербской суперлиге и выбыла в 1/16 финала Кубка страны. Полузащитник сборной России Илья Вахани уверен, что матч с Тринидадом и Тобаго будет интересным. Сборная Тринидада и Тобаго – команда, которая пытается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, стараются выходить через короткий пас, сказал Вахани. Игра пройдет завтра в Калининграде в 20:00. Команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в мировом рейтинге сборных. Россия на 35-м месте. С вами был Юра Геворкян. Погода.
1: Во вторник, 9 июня, в Мурманске ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Красноярске 25-27 без осадка. В Иркутске 26-28 градусов выше нуля. В Омске и Новосибирске 30-32 градуса. В Архангельске от 20 до 22 градусов. В Петрозаводске 24-26. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь и гроза 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза 27-29 градусов. Ночью 14-16. Сейчас в столице плюс 25.

0: Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
4: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
5: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
6: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
7: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники, компьютеры, смартфоны на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую ведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
8: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать и звучать сегодня для вас. И, как всегда, мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92, ну и также можете нас смотреть в трансляции в Телеграме, мессенджере Макс, либо на платформе ВКонтакте. Выбирайте, пожалуйста, платформу по душе и смотрите, и не только слушайте нас, но и также можете предложить свою собственную тему для обсуждения. Мы обязательно, если нам будет интересно и она будет в тему, мы ее обсудим.
7: Единственное, что напомню, что посылать надо текстовые, да, сообщения, именно. Да, звонить не надо, вам никто не ответит. Ну, собрали массу новостей для вас, самых разнообразных, но, конечно, начинаем мы традиционно с тревог. Утром 8 июня украинский дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб. За всеми необходимыми пояснениями, разъяснениями обращаемся к Ольге Свиридовой, нашему корреспонденту. Оля, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Ольга.
9: Здравствуйте, коллеги. ВСУ регулярно атакует сухопутное сообщение с Крымом, не считаясь жертвами среди гражданского населения. Как мы видим, делают это намеренно. Устремление противника на поверхности – это целенаправленное давление на логистику, то есть нарушение транспортного и пассажирского сообщения с полуостровом. Некоторые эксперты считают, что террористические удары по гражданскому транспорту могут быть связаны с политикой ужесточения кураторов украинской власти. Теперь противник стал бить еще и по железнодорожному сообщению, чтобы сорвать движение поездов. И боевики атакуют поезда с мирными людьми, пока глава киевского режима пишет открытые письма и катается по европейским столицам. Сегодняшний удар, он стал уже продолжением серии атак ВСУ на гражданские поезда после ночной атаки перевозчик...
7: Джанкой, да?
9: Да, потому что 3 июня вооруженные силы Украины атаковали поезд на железнодорожной станции Джанкой. После этого станция стала технической, и поезда Таврия следовали мимо нее. На следующий день противник атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовский-Керчь. Тогда 1 человек погиб, 3 были ранены. После сегодняшней ночной атаки перевозчик сообщил о временной приостановке железнодорожного сообщения на участке Керчь-Симферополь. Рейсы из Крыма на материк сегодня отправляются исключительно из Керчи. До восточного Крыма пассажиров доставляют автобусами. И чтобы обеспечить подвижной состав и организовать перевозку, часть транспорта в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском просто сняли с рейсов. А пассажиры с чемоданами, сумками, детьми, с колясками, ну, в общем, понятно, да?
7: Да,
9: они с утра суетились на вокзале в Симферополе под часовой башней. Автобусы отправлялись и продолжают это делать по мере заполнения. Работу координируют сотрудники компании перевозчика, они помогают, направляют людей. Уже отправлены пассажиры нескольких поездов, в том числе направление Симферополь-Адлер. Этот состав отправится из Керчи раньше расписания в 19:00. А также изменилось время отправления поезда Севастополь-Санкт-Петербург. Пассажиров тоже привезут на автобусах до станции 7 Колодези для последующей посадки на поезд, который, собственно, отправится от станции 7 Колодези уже в 20:00. Перевозчик говорит, что в стандартный график эти два поезда войдут, начиная от станции Тамань. Но вот еще два поезда с сообщением Симферополь Москва запланировано их отправление от крымской столицы. Случится это или нет, пока неизвестно.
7: Понятно.
9: Также речь идет о составе Евпатория Санкт-Петербург. Он тоже якобы должен отправиться из Евпатории. Кроме того, по техническим причинам приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь-Джанкой и Армянск-Джанкой. И также вот недавно появилось сообщение о приостановке движения пригородного поезда на участке Яркая-Симферополь. То есть электрички из Евпатории следуют до станции Яркая. Да, дальше уже людей на автобусах, соответственно, довозят до Симферополя и обратно. На станциях также дежурят сотрудники Южной пригородной пассажирской компании. Они консультируют пассажиров и помогают с пересадкой уже на автобусный транспорт. Соблюдением прав пассажиров поездов занимается прокуратура Южная транспортная, а вот в свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам очередных преступлений украинских вооруженных формирований против гражданского населения. И следователи установят лица из числа участников вооруженных формирований, которые причастны к преступлениям, ну и, соответственно, дадут уголовно-правовую оценку их действиям. Понятно, что текущая нагрузка на крымскую железную дорогу, она колоссальная.
7: Сезон,
9: да. И вот удар по локомотиву, он показал, что ликвидация последствий, даже вот без разрушения путей, она, конечно, блокируют движение как минимум вот на 8 часов, а то и больше, по сути, срывая график движения уже смежных составов. Да?
7: Оля, а людям помогает хоть водички попить там то сего 5-10?
9: Я думаю, конечно, да, этим занимаются. Самое главное, людей вовремя отправить. Самое главное, да, чтобы были автобусы, чтобы все могли спокойно разместиться, спокойно доехать, потом уже пересесть на поезд, соответственно, своему билету и ехать дальше по маршруту.
7: Не без приключений, да, понятно.
9: Не без приключений, да. Так что, по сути, вот дефицит тяговой силы на сегодняшний день, да, вот перевел к такому автобусному сообщению от Керченского пролива до курортов Крыма, до Симферополя, реакционных зон, побережья и так далее.
7: Крымский мост работает?
9: Да, Крымский мост работает. Сегодня в Севастополе 4 раза объявлялась воздушная атака, да, вот, но Крымский мост, насколько я знаю, не перекрывалась. И вот совсем тоже недавно было сообщение о уничтожении
7: беспилотника.
9: Да, беспилотника, да, очередного, да.
7: Спасибо. Ольга Свиридова была у нас на связи, рассказала, что сейчас в Крыму с транспортной инфраструктурой происходит. А мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
8: Мы все равно остаемся
7: отправляемся
8: пока
7: на
8: юге,
7: далеко,
8: в Краснодарский край, там вода, к сожалению, затапливает все вокруг, а людей эвакуируют. Сейчас поговорим с нашим корреспондентом Ольгой Тимохиной, что известно о наводнении в Крымском и Славянском районах Кубани и как происходит эвакуация. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ольга.
10: Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, самая кризисная ситуация была несколько дней назад. Сейчас, слава богу, вода в реке Кубань снижается уже третьи сутки. Но, тем не менее, режим ЧС все еще действует в двух районах, и опасность наводнения сохраняется. И вот сегодня утром прошло совещание с Национальным центром управления кризисными ситуациями. Какие проблемы есть вот сейчас остро? В прорванной дамбе, которая несколько дней назад в нескольких частях у нас прорвалась, через мешки с песком, в общем, уже образовались мелкие прораны, то есть течь идет. Поэтому дамбу продолжают укреплять. Уже использовано 517 тонн песка, и силами МЧС все еще сформирован резерв мешков с песком, чтобы, в общем, эту ситуацию остановить. Потому что, напомню, у нас буквально за несколько часов после обильных дождей дамбу начало прорывать, начала вода просто переливаться. И, в общем, МЧС, люди, местные жители, студенты, все, кто позвался в тот момент, они затыкали буквально вот мешками с песком эти дыры, которые на данный момент все еще сочатся, и вот с этим сейчас тоже работают. Остаются подтопленными 3,5 гектара земли. В основном это все-таки сельхозугодья и поля, и жилые дома пока обошло стороной вот эта ситуация. Но несколько есть случаев, когда все-таки затоплены подвалы, но вот это еще стабильная ситуация.
7: Это понятно, потому что рельеф тоже разный, да? Какие-то глубже стоят дома или участки, и поэтому они залиты, а остальные вроде повыше. И насчет сил привлеченных, хватает ли или все-таки приходится людям самим этим заниматься?
10: Ну, на данный момент сейчас 500 человек спасатели работают в двух районах. Идет разговор о том, что вот у нас сейчас хорошая погода, несколько дней у нас не идет дожди, поэтому, в общем, наблюдается улучшение. Но, тем не менее, выставлены посты круглосуточного наблюдения, и, в общем, есть прогноз, что следующие дни будут дожди. Вот если прогноз на сильные ливни сохранится, то, скорее всего, группировку спасателей будут увеличивать. Может быть, даже привлекут, попросят коллег с других регионов, вот с Адыгеи.
8: Волонтеров, наверное, бывает.
7: Да.
10: Волонтеров, безусловно, но опять же, вот в этот раз, когда срочно прорвалась дамба, ну, в общем, эту ситуацию не планировали, хотя и ждали наводнения. Действительно, местные жители были, ну, в общем, попросили помочь, и все, кто
7: это понятно, как бы да, люди сами себя, ну, себя защищают, ну, да, и это понятно. Но там были разговоры еще, что есть угроза прорыва в других местах дамбы. Выдержала пока?
10: Да, есть три или четыре локальных подтопления, то есть за ними, за всеми наблюдают. Сейчас дамба пока все еще в хорошем состоянии, снижается вода в реке. Вот будем сейчас смотреть, насколько будут серьезные ливни у нас в ближайшие дни, потому что прогноз меняется, там как бы горная местность, может дождь и пройти стороной. А тут еще какая ситуация? Обильные дожди — это ведь одна только сторона медали. У нас за дамбой оказалась незаконная застройка. И, в общем, пойма реки оказалась застроена, достаточно обширная территория, и в часть выходных протоков была заблокирована строительным мусором. Ну, в общем, вода, которая могла разлиться, да, и как-то отойти в сторону, она, естественно, начала переливаться, и вот это все произошло. Поэтому это экстренно почистили. Может быть, уже такой ситуации и не будет. Хотя, вот как бы настораживает то, что...
7: Да, а главное, что да, вроде в Краснодарском крае, который уж сплошь и рядом как бы исследован, вдруг возникают незаконные постройки, да, при этом достаточно капитальные, я так понимаю, что тоже говорит о том, что порядок здесь надо навести.
10: Безусловно, потому что у нас это вообще бич, и у нас уже были серьезные крупные наводнения, в том же Крымске 20 лет назад. И вот это незаконные застройки, которые мешают воде отходить в случае подъема уровня воды, то, в общем, это вообще наш бич. Ну, как видите, как бы все это остается. Я надеюсь, что будут сделаны работы над ошибками в этот раз тоже.
7: Будем надеяться. Да, Ольга Тимохина была у нас на связи, рассказала о ситуации в Краснодарском крае с затоплениями в Крымском и Славянском районе Кубани.
0: Большая страна, разное время.
7: Ну и вот отправляемся мы на север, в Мурманск. Честно говоря, я сколько был в Мурманске, там всегда гордились тем, что у них в Мурманске находится самый северный океанариум. И вот так, вместе с троллейбусом, вместе с еще какими-то вещами. И это было очень как-то, да, почетно и замечательно. Ну вот пришла беда и в этот край. Да, в Мурманске на грани исчезновения самый северный океанариум в мире и единственный в Европе, где тренируют серых тюленей.
8: Вот как. А я, к сожалению, не был еще ни разу в Мурманске. Видимо, ты, океанариум ты не увижу.
7: Ты еще молодой. И, в общем, я думаю, что Мария Пшенкова, корреспондент «Комсомольской правды», расскажет нам все детали. Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария.
11: Добрый день.
8: Мария, ну как так получается и какие меры будут предприниматься сейчас?
11: Я согласна с тем, что это действительно гордость Мурманска, потому что уже 42 года существовала эта прекрасная организация. Не очень хочется говорить о прошедшем времени, но к этому сейчас есть предпосылки. С 22 года океанариум, к сожалению, закрыт, он не дает представления. В тот год, накануне этого года поменялось законодательство, и для того, чтобы проводились представления с животными, животными-артистами, нужны были переделки этого океанариум, серьезная реконструкция вплоть до вольеров, и началась эта реконструкция. Даже сначала планировали сносить историческое здание, но
7: да, новое построить хотели.
11: Перестроить, да. Да, перестроить проще, потому что животных, если бы здание снесли, пришлось бы увозить в Москву, а не факт, что они бы это пережили, потому что уже в солидном возрасте, и это в любом случае стресс. И вот уже с 22 года закрыт океанариум, и с грехом пополам шла эта реконструкция, и вроде бы уже основную часть сделали, и вольеры для животных. Остались не такие уж огромные и трудные доделки, но это частный бизнес, он сейчас в очень плохом положении, и из-за проблем с собственником все стало на паузу. С февраля сотрудники не получают зарплату. К счастью, у животных есть рыба, а это...
7: Ну да, в Мурманск все-таки, да. Тут бы и волонтеры помогают наверняка, да, рыбаки?
11: Да, помогают рыбаки, привозят рыбу. Но это не отменяет того, что сотрудники сидят без зарплаты, артисты сидят без зрителей. И, конечно, нужно доделать эту реконструкцию, но... У бизнеса нет сейчас денег, поэтому опубликовано...
7: Надо принимать решение о передаче куда-то в другие руки, да?
11: Да, было опубликовано открытое письмо, в котором очень просят сотрудники отдать их муниципальную или федеральную, государственную, любую собственность, где можно получить это финансирование, потому что есть риск того, что животные могут просто не дождаться, когда снова...
7: Да, я вижу, что хотят, могут забрать землю под зданием, да, за долги.
11: Да, это одна из проблем океанариума, к сожалению, многочисленных. Есть долги, соответственно, есть суд, по которому участок под океанариумом могут забрать. И, соответственно, как будет дальше работать организация, непонятно. Сейчас очень здорово помогают простые северяне. Они, узнав о том, что настолько уже все ухудшилось, бросили клич, собрали деньги, чтобы закупить часть оборудования необходимого, чтобы открылся океанариум. И готовы уже своими руками буквально прийти и сделать, например, ту же проводку, строительный мусор. И хочется верить, что эта помощь им действительно поможет сотрудникам, и океанариум получит заветную лицензию. Но вопрос с тем, чей же будет океанариум, в частных руках или в государственных, он стоит остро. И очень хочется, чтобы на эту проблему уже отреагировали и сказали какое-то...
7: Обратила внимание омбудсмен Ландратова на это, на саму ситуацию. Понятно, что она, может быть, ничего не решает, но, тем не менее, о ситуации знают.
8: Ну да, внимание привлечено. Мария, куда можно обратиться, если кто-то хочет помочь океанариуму?
11: Они очень активно ведут свой паблик ВКонтакте, в других соцсетях, и можно всегда им написать и спросить, какая помощь нужна, материальная, физическая, может, руками что-то сделать. И помочь всегда это будет важно, потому что это животные, которых нельзя бросить. Как нам сказали сотрудники в личном разговоре, что они бы давно уже, может быть, и ушли, потому что сидеть без зарплаты несколько месяцев – это невероятно трудно. Но животные,
7: они в ответе за тех, кого приручили, да?
11: Да, это краснокнижные, в том числе животные, которых просто нельзя бросить. Это огромная ответственность. И эти люди, им нельзя не восхититься. Они делают подвиг.
7: Дай бог всем городам справиться. И из Москвы все-таки придет какое-то решение о том, чей будет этот океанариум, потому что это действительно очень уникальное здание и вообще сама организация. Мария Пашенкова, корреспондент «Комсомольской правды» Мурманск, была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Мурманске на грани исчезновения самый северный океанариум в мире, единственный в Европе, где тренируют серых тюленей.
8: Мы вот, тоже, да, мы обратили тоже, внимание, тоже надеемся,
7: будем,
8: что это
7: будем, да, чем-то поможет. Будем следить за этой ситуацией. Обязательно через минуту мы снова в эфире.
12: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
13: Главная комедия страны.
14: Разводитесь? А как же мы?
15: Мы исправим папу и маму.
13: Исправительный лагерь для родителей.
16: Мы перевоспитываем мажоров.
15: Папа у нас точно мажор.
17: А мама?
15: А мама у нас форс-мажор.
13: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
18: Вас сейчас казнят! Опускай!
19: Мы не готовы!
13: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
0: Большая страна, разное время.
8: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают вести программу «Разное время». Ну и вот так, такая новость тоже привлекла наше внимание. Не можем, к сожалению, об этом не сказать, но суть заключается в следующем, что это как бы...
7: Это везде.
8: Везде, да. И так или иначе приходится об этом говорить и бороться, в том числе.
7: В основном разговор идет о аллергии. Да. Да? Вот о том, действительно, этот фактор достаточно серьезный, он... там забивает вот этим аллергикам все возможности дышать и прочее, прочее. Мы об этом тоже подробно говорим, но есть еще одна проблема.
8: Да, проблема в том, что МЧС предупредила новосибирцев об опасностях в сезон тополиного пуха. Суть заключается в том, что он легко воспламеняется и...
7: А дети очень любят, да, что-то поджигать.
8: Да, и пух очень, ну, как бы там ни было, он действительно эффектно горит, быстро это такое полотно распространяется, но, к сожалению, это очень пожароопасно и представляет действительно угрозу для окружающих. Вот сейчас будем разбираться с Ольгой Башук, нашим корреспондентом, как в регионе будут бороться с этой проблемой. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ольга.
20: Здравствуйте, коллеги.
7: Пылит у вас?
20: Да, очень пылит. В Новосибирске у нас настоящее лето, стоит прекрасная погода, но вместе с приятной жарой пришла серьезная угроза. Весь наш город покрылся белым снегом, я говорю про тополиный пух. Он красиво летает в воздухе, но спасатели бьют тревогу. МЧС Новосибирской области выпустила экстренное предупреждение. К счастью, буквально пару часов назад в Новосибирске прошел небольшой дождик. Думаю, пух прибило на какое-то время, но тем не менее он несет огромную опасность для каждого из нас. Пух горит как порох, огонь распространяется с огромной скоростью, пламя моментально переходит на заборы, гаражи, дома. Пух скапливается везде, вдоль дорог и на тротуарах. Особая зона риска – балконы. Сильный ветер поднимает белые хлопья очень высоко, даже на самые верхние этажи. Один выброшенный соседом окурок, попавший на балкон, где скопился пух, и через минуту начинается настоящий пожар. Накануне в Ленинском районе Новосибирска произошел страшный случай. Пух загорелся около жилого дома. Огонь быстро перекинулся прямо в подвал. Там в это время находилась пожилая женщина. Помещение моментально наполнилось едким дымом. Спасатели чудом успели вытащить пенсионерку из огня. Она могла погибнуть из-за одной спички. Кто-то просто небрежно бросил ее на землю. Отмечу, что в прошлом году ситуация тоже была сложной. За весь июнь пожарные выезжали на тушение пуха около 100 раз. Но погода тогда стояла прохладная. А в этом же году жара пришла гораздо раньше. Мы видим совсем другую картину. Только за первую неделю июня больше 30 вызовов. Количество пожаров выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. А давайте послушаем, как комментирует ситуацию руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
17: период цветения пуха на территории Новосибирской области мы регистрируем десятки случаев возгораний, связанных прежде всего с несоблюдением требований пожарной безопасности. Это и молодежь, это и дети поджигают опалиный пух. И здесь существует угроза перехода огня как на нестационарные объекты. Даже если у нас загорится мусорный контейнер, это тоже, по сути дела, определенный материальный ущерб. И в этом случае дознаватели МЧС России по каждому факту проводят проверки. А самое главное, это родителям провести беседы с детьми о том, что тополиный пух поджигать категорически нельзя.
7: Да, действительно, серьезная угроза, и главное, что она мгновенная, вот в чем дело, и успеют ли МЧС подъехать, не успеют, это тоже очень все серьезно, Ольга.
20: Да, и кроме того, МЧС дает четкие инструкции, как защитить свой дом, что вообще можно сделать. Во-первых, нужно регулярно убирать пух. Если, например, живете в частном доме, нужно очищать свой двор каждый день. Владельцам магазинов и предприятий тоже стоит быть крайне внимательными. Нужно сметать пух с асфальта. Во-вторых, пух нужно обязательно поливать водой. Мокрый пух сразу становится тяжелым, он не летает и больше не горит. Вот его нужно собрать в мешочек и выбросить на помойку. В-третьих, нужно не разводить огонь на улице, не ставить мангалы в опасных местах и, конечно же, не бросать сигареты мимо урны. И пух также опасен для машин не только из-за того, что под машинами появляются огромные сугробы пуха,
7: но есть и другая проблема. Фильтры все, да?
20: Да, что он забивается в радиатор автомобиля, и система охлаждения перестает нормально работать. Двигатель быстро перегревается, приводит к серьезной поломке мотора, и вот такой ремонт обойдется в сотни тысяч рублей, поэтому специалисты советуют регулярно мыть радиаторы.
7: Мы все несколько немного легкомысленно на фоне бед и проблем, которые у нас у всех есть, к этому относились. Ну, выпал пух, да, ну, пройдет, недели две пройдет, но именно, во-первых, скопление автомобилей у домов сейчас, как они друг на друге практически стоят, это может вспыхнуть в любое время. А во-вторых, все-таки детям еще раз надо сказать об этом. Обязательно, насколько это может быть страшно. Это я к родителям сейчас обращаюсь, потому что вот эта вот шалость веселая с поджогом может закончиться пожаром и может даже человеческими жертвами закончиться.
20: Да, и еще вот в самом начале эфира вы говорили об аллергии, тоже несколько слов хочу об этом сказать. Да. Многие уверены, что у людей аллергия именно на тополиный пух, но на самом деле сам этот пух, он гипоаллергенен, и он работает как губка, то есть он собирает и переносит на себе пыльцу луговых трав, городскую пыль, которые, собственно, и вызывают реакцию, вызывают аллергию.
7: Да,
20: вот.
7: Да, это именно так. То есть проблем много, но стоит потерпеть и соблюдать спокойствие, и все пройдет.
8: Ну да, и вот правила, которые очень четко обозначила Ольга, действительно, все по делу. Вот если их соблюдать, то мы очень многих проблем легко сможем избежать. Поэтому, Ольга, спасибо вам большое за такой ликбез по тополиному пуху. Он в целом всегда будет актуален. Ольга Башук была у нас на связи из Новосибирска. Идем дальше.
19: Большая страна, разное время.
7: И за что я люблю нашу программу, она позволяет нам путешествовать мгновенно. И сейчас мы в самый западный регион нашей страны отправляемся, в Калининградскую область. Там действительно очень интересные идеи рассматриваются, особенно с учетом, так скажем, подорожания горючего, всяких вот этих всех вещей. Так вот, в Калининградской области хотят всерьез взяться за развитие электротранспорта.
8: Вот как.
7: Алексей Анкудинов готов нам рассказать, какие решения приняты. Я так понимаю, это на Петербургском экономическом форуме, да, были какие-то подписаны договоры.
8: Здравствуйте, Алексей.
7: Здравствуйте, Алексей.
21: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, было подписано соглашение о развитии электротранспорта между компанией-производителем «АвтоТОР» и правительством Калининградской области. Я напомню, что у нас Калининградская область – самый западный регион России, но это еще и регион развития электротранспорта. Есть соответствующее поручение президента, и здесь же выпускаются электромобили. как полноценные седаны полноразмерные, так и компактные электромобили.
7: И также батареи еще, да?
21: Да, и еще у нас запустилось уже, можно сказать, пока в опытном режиме, но в скором времени она перейдет на проектную мощность, это гигафабрика Росатома, где будут делать ячейки для литий-ионных аккумуляторов, то есть сокращать вот ту самую добавленную стоимость, что позволит в конечном итоге делать продукт локализованный, несмотря на вот все логистические сложности, который будет, в принципе, доступен, да, для нас, для населения, и мы можем пересаживаться на электромобили отечественного производства. Конечно, это большое достижение. У нас уже в регионе более 100 электрозарядных станций, если говорить об инфраструктуре, и число электромобилей увеличилось с 1300 до 1900 за последнее время, почти полтора раза. Есть уже вот проект программы развития электротранспорта, предложенный компанией «Автотор». И это не просто пассажирские электромобили.
7: Да,
21: на электрической тяге может быть и коммунальная техника, и даже такие шаттлы туристические, и такая техника для туристической полиции.
7: И сельскохозяйственные вот в том числе тоже может.
21: Безусловно, да. Это альтернатива. Почему это в регионе можно развивать? Потому что у нас компактный регион, да? Самый маленький.
7: У вас на одном заряде батареи можно
21: на
7: проехать.
21: На одном заряде можно проехать достаточно много. У нас уже активно, я об этом не раз говорил в эфире, используются в такси электромобили собственного производства. Ну а насчет соглашения предлагаю послушать комментарии Дениса Пака, это президент ООО «Автотор Холдинг». Давайте послушаем.
1: Это соглашение не просто декларация о намерениях, а настоящая дорожная карта на ближайшие несколько лет. Основная цель – это построить фундамент, когда Калининградская область может стать символом электромобильности нашей страны. И этот опыт мы дальше готовы распространять и в другие регионы. С одной стороны, наши компании инвестируют значительные средства, это десятки миллиардов рублей, в создание компонентной базы для развития электродвижения. Это и силовая электроника, и электродвигатели, и вместе с другими компаниями, с такими как Росатом и Ренера, это создание тяговых батарей. То есть все основы для развития электродвижения.
7: Ну, действительно, мы так видим, что развитие-то идет само по себе, да, и действительно очень хорошие результаты могут быть, поскольку свои аккумуляторы, свои автомобили, свои зарядочные станции, и если не покидать регион, то, наверное, можно практически закрыть все потребности в транспорте.
21: В принципе, да, опять же, есть идеи, например, закрыть об неких ограничениях, конечно, могут их воспринимать неким недоверием, это ограничения в курортных приморских городах. Чтобы туда люди приезжали, допустим, на своем транспорте на бензиновых, да, там, двигателях, но пересаживались на электрички на специальных перехватывающих парковках, а в самих курортных городах у нас ездили бы только электромобили, ну и транспорт местных жителей, которые, имея прописку, могли бы использовать другой там, да, на двигателе внутреннего сгорания. Это экологично и интересно.
7: И насколько я понимаю, есть встречное движение, да, у жителей Калининградской области именно.
21: Вы знаете, есть, потому что и продажи растут электромобилей здесь в регионе. И понятно, что, например, люди покупают электромобиль как второй автомобиль.
7: Ну да,
21: в семье,
7: да. Для ближних
21: опять
7: поездок.
21: Опять же, вот вы упомянули цены на бензин. У нас были небольшие перебои в прошлом году, кстати. И это подхлестнуло людей как раз-таки покупать электромобили, потому что приехал, зарядился в городе, поехал до работы. Кто живет в курортных городах. И кроме того, что это выгодно, там некоторые считают, что можно сказать, в три раза дешевле, чем на бензине ездить, да? И такие цифры тоже есть. Это еще и тихо, если мы говорим о курортах.
7: То есть
21: они тихие, и нет шума, нету запаха. Но это, по-моему, здорово. Что еще предусматривает это соглашение? До 1000 автомобилей могут приобрести органы власти, да, там, для муниципальных,
7: государственных. И специальные службы всякие, да?
21: Да, и своим примером показать, что как раз электротранспорт это вполне себе доступно, экологично, здорово,
7: скорую помощь можно наладить, да, и, ну, и полиция
8: вот
7: тоже, да.
8: Ездил и как пассажир, и как
21: водитель,
8: еще, действительно, что
21: конечно,
8: очень
21: производятся
8: тихие.
21: Такие небольшие компактные электромобили, которые могут использоваться, например, в санаториях, да, для передвижения на территории. Это же как вот такие некие гольф-кары.
8: Да,
21: там, на самом деле, линейка продукции разнообразная, очень такая вы знаете, любопытная, и она может отвечать различным нуждам. То есть это для сервисной доставки, для перемещения на больших площадях, там, если у вас большое предприятие, там, вашим монтажникам нужно передвигаться.
7: Да.
21: Ну и кроме того, конечно, для перевозки пассажиров и для продвижения вот этого экотуризма, наверное, да, это, на мой взгляд, очень здорово. Но есть, конечно, экономические факторы, тоже достаточно серьезные.
7: Нет, ну, это понятно, но, тем не менее, вот эта разница сокращается со временем, как мне кажется. Потому что первое, сколько стоили первые электромобили, и как далеко они могли ехать, это было смешно просто сравнивать. Ну,
8: сейчас, да, тем более, если это использовать именно в курортных городах, где температуры не низкие, и действительно аккумулятор не будет раньше времени разряжаться, то это очень-очень актуально.
21: Да. Коллеги, завтра у нас открывается на ВДНХ форум путешествий, где будут представлены, собственно говоря, калининградские электромобили. Приходите,
7: спасибо, смотрите. Спасибо. Алексей Анкудинов был у нас на связи, рассказал о том, как в Калининградской области развивается система электрического транспорта и развивается достаточно неплохо.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
22: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
23: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
24: Моя работа гражданская. Это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
23: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
2: На правах рекламы.
25: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
26: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
25: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
26: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
25: Вены, артерии – это же одна система.
26: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
25: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
26: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разряжать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
25: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
26: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Можно спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит имеют главную проблему и причину варикоза.
25: Но почему же появляется варикоз?
26: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
25: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
26: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
25: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
26: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
25: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
26: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
25: Давайте.
26: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
25: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
26: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причину варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
25: То есть просто мазью не обойтись.
26: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
25: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
26: Конечно, активные натуральные компоненты флибазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
25: А какие могут быть осложнения?
26: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флибазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 *2203 и заказывайте регенератор вен флибазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную *2203.
25: Давайте поговорим о составе флибазола.
26: Флибазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флибазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флибазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
25: Вы говорили два активных вещества в составе флибазола.
26: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
25: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
26: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
25: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
26: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флибазол – это европейский комплекс. Флибазол – это эстетическая поддержка ног. Флибазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флибазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флибазол можно заказать только у нас и больше нигде.
25: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
23: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
5: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
9: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
23: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли населенный пункт Химик в ДНР. В МИД России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. В России не запретят пользоваться иностранным искусственным интеллектом, заявили в правительстве. И теперь подробнее. Более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожили бойцы войск беспилотных систем российской группировки войск «Южная» за первую неделю июня на Донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. Уточняется, что только при помощи дронов удалось сбить 117 БПЛА ВСУ на Донецком направлении. Из них 45 беспилотников на Краматорском участке, более 50 на Константиновском и более 20 на Славянском. Также сегодня в Минобороны сообщили, что южная группировка за последние сутки взяла под контроль населенный пункт Химик в ДНР. МИД России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя атаку украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В ночь на понедельник погиб из-за атаки помощник машиниста, а сам машинист локомотива получил тяжелые ранения. Также 2 июня украинский беспилотник ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня пригородный поезд «Азовская Керчь», погиб один мирный житель, еще трое получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. В преддверии Дня донора депутаты Госдумы сдали кровь для героев спецоперации. И для этого на парковке у здания на улице Охотный ряд установили специальный мобильный комплекс. Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сейчас такие акции по всей стране особенно важны, поскольку это непосредственная помощь бойцам.
2: Сегодня идет специальная военная операция. Очень много минно-взрывных ран, большие потери крови. Огромное спасибо всем.

0: На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум. На его пленарном заседании президент поставил целый ряд задач перед правительством России. Прежде всего, они направлены на укрепление суверенитета страны, создание инфраструктуры, усиление предпринимательской активности, что, конечно, непосредственно влияет на качество жизни наших граждан. Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл. Здесь главной действующей силой должны стать наши регионы, чтобы они динамично развивались. Мы продолжаем поддерживать их финансово. По поручению президента в текущем году перенесем на более поздний срок погашения российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Надо в ближайшее время завершить подготовку механизмов для расширения возможности участия бизнеса в строительстве социальных объектов, школ, садиков, больниц, поликлиник.
1: Международный бизнес и международные инвесторы во многом остаются в России, несмотря на санкции, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций в страну.
2: Форум давно стоит прочно на ногах, как международные мероприятия, мероприятия, которые ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы, международный бизнес, который, как мы с вами уже давно согласились, несмотря на все незаконные санкции, во многом продолжает оставаться на нашем рынке. Мы продолжаем свою заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций. Об этом шла речь также и в выступлении президента, и в ходе панельной дискуссии, которая имела место. И, конечно, все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к форуму, и это находит свое отражение в тех самых цифрах, которые вами подробно были озвучены.
1: Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. Израиль прекращает наносить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа. Однако атаки на Ливан продолжатся в ближайшие дни, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный израильский источник. По его словам, израильские военные будут атаковать ливанский район Дахия, если шиитское движение Хезболла продолжит наносить удары по северу Израиля. Ранее в понедельник сообщало, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Также в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся договориться о немедленном прекращении огня, но этому мешают, цитирую, невежество и глупость. Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает наносить удары по Израилю, но предупреждает, что в случае новых атак Израиля на Ливан нанесет более сокрушительные удары. В России не будут запрещать пользоваться иностранными нейросетями. В законопроекте об искусственном интеллекте такого запрета нет, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, цель регулирования – простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Ранее Минцифра опубликовала для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото, видео и аудиоконтента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Команда оставит только дублирующий состав высшей лиги. «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Среди участников нет сборных России и Белоруссии. Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города – Мангейм и Дюссельдорф. ЦСКА будет не просто в матчах против «Уникса», которые пройдут в Казани, уверен главный тренер армейцев Андреас Пистиолис. Наш соперник будет биться, оказавшись прижатым к стене. В этом сезоне мы еще ни разу не выигрывали в Казани, поэтому знаем, что для победы нам нужно играть еще упорнее и сильнее, сказал Пистиолис. Армейцы ведут в финальной серии чемпионата России по баскетболу со счетом 2-0. Третья игра начнется сегодня в Казани в 19:30. Акрон объявил о назначении серба Сарджана Благоевича главным тренером команды. Специалист подписал 4-летний контракт с тольяттинским клубом. В минувшем сезоне Благоевич тренировал белградский «Партизан». Под его руководством

0: Команда заняла третье место в сербской суперлиге и выбыла в 1/16 финала Кубка страны. «Зенит» и полузащитник Артем Карпукас согласовали контракт на 5 лет. Как сообщает РБ «Спорт», вероятность перехода игрока очень велика. Вопрос только в том, какая сумма устроит «Локомотив», за который сейчас выступает Карпукас. Отметим, что рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро. Артем – воспитанник «Локомотива». В прошедшем сезоне он был одним из лидеров команды по игровому времени. Полузащитник сборной России Илья Вахани уверен, что матч с Тринидадом и Тобаго будет интересным. Сборная Тринидада и Тобаго – команда, которая пытается играть в футбол. «Просто так мяч не выбивают, стараются выходить через короткий пас», – сказал Вахани. Матч пройдет завтра в Калининграде в 20:00. С вами был Юра Геворкян. Погода.
1: Во вторник, 9 июня, в Великом Новгороде ожидается 24-26 градусов без осадков. В Калининграде 25-27 тепла, кратковременные дожди и гроза. В Перми от 20 до 22 градусов, кратковременные дожди. В Кирове 23-25 тепла, небольшие дожди. В Уфе плюс 23, плюс 25 кратковременные дожди. В Оренбурге также кратковременные дожди, 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дождь и гроза, 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дождь и гроза, 27-29 градусов. Ночью 14-16. Сейчас в столице плюс 25.
2: Театр «Радио России» представляет. Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен.
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
3: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
5: Мы продолжаем наш эфир. Напомню, программа называется «Разное время», а ведут ее Иван Фурсов и Борис Петухов.
6: Да, все верно. Ну, а я напомню, что вы можете, уважаемые радиослушатели, связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Только, пожалуйста, пишите, звонить не нужно, к сожалению, не ответим. Но сообщения можем прочитать, если таковы будут. Принимайте участие в беседе вместе с нами, а также вы можете нас смотреть в видеотрансляции, это Messenger Max, ВКонтакте или Telegram. Пожалуйста, выбирайте платформу по душе. Ну и еще мы напоминаем, что у нас есть портал Вести.ру и Смотрим.ру, где публикуются новости и анонсы наших коллег. Пожалуйста, подключайтесь также, будьте в курсе всех последних новостей. Ну, а начинаем сегодняшний второй час нашей программы
5: с не очень хорошей новости. Вот некоторое вступление, я думаю, понадобится. Мы часто говорим о том, что дети подвергаются травле. Ну, это называется модным словом буллинг. И действительно, и во дворе такие ситуации бывают, и в школе, конечно же. И, казалось бы, вот здесь спасение для ребенка, чтобы, так сказать, укрыться от всех этих проявлений, это добежать до дома, закрыть двери и как бы...
6: Поговорить с родителями.
5: Выдохнуть, да. Поговорить с родителями. Но родители тоже бывают разные, и, к сожалению, мы узнали, что жительница Ухты грозит до 15 лет колонии за доведение сына до самоубийства. Все подробности нам расскажет Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты». Светлана, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Светлана.
7: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Иван. Действительно, вы знаете, я как сапкор по северо-западу, иногда мне приходится на данную тему говорить, писать, но вот этот просто чудовищный случай, вы правильно сказали, когда ребенок хочет укрыться от всего там, что там на улице,
5: от мира, да.
7: Родной, да, вот это, конечно, чудовищный случай, когда мать в буквальном смысле, но затерроризировала своего 14-летнего сына, проявляла и агрессию, и грубость, и выгоняла из дома. Мало того, не кормила, не поила, не одевала. И мальчик был доведен, ну, просто до какого-то такого состояния, что буквально за день до собственного рождения он ушел из жизни. Это случилось еще несколько месяцев назад, просто об этом сегодня заговорили, потому что в суд поступило уголовное дело. Мать арестовали, она находится под следствием, и вы правильно сказали, ей грозит до 15 лет лишения свободы как раз по статье «Доведение до уголовного дела». И я вспомнила, в той же Ухте еще одно дело было не так давно, когда в 5 часов утра прохожие обнаружили тело 16-летней девочки. Она выпала из окна 9-го этажа. Тоже завели дело доведения до самоубийства, хотя семья благополучная, нигде не стоит на учет, но там как бы не все дело было в семье. Вы знаете, вот
5: А какая здесь семья была?
7: Вот в данном случае. А здесь, где мать?
5: Да.
7: Ну, конечно, мать вела, скажем, такой асоциальный образ жизни, и поэтому ей просто не нужен был вот этот ребенок. Вот еще несколько лет тому назад в Ухте тоже произошла такая чудовищная ситуация, когда компания, в которой была 15-летняя Оля, они пошли на берег реки, где исполнилось 40 дней с того момента, когда ушел из жизни сам их 16-летний друг. Угу. Вспоминали его, как будто все было хорошо. Оля не вернулась домой. А на следующий день эту 15-летнюю девочку нашли там же. Она ушла из жизни самостоятельно. Стали разбираться. Оказалось, у нее в соцсети были и стихи о смерти, и картинки о смерти. То есть вот как-то, ну, просмотрели.
5: Ну
7: и...
5: да, да, тем более тогда, вот несколько лет назад, эта тема была очень актуальна. Всякие какие-то тайные общества создавались.
7: Да, да,
5: детей
7: да.
5: склоняли фактически к таким поступкам. И это действительно было достаточно распространено. Но последнее время вроде бы как удалось побороться с этим, ну, насколько мы знаем, во всяком случае, из средств массовой информации. Но, тем не менее, ситуация такая. Вот куда этому ребенку надо было обратиться, что, кто мог бы ему помочь?
7: Вот вы знаете, я как раз об этом хочу сказать, этими вопросами, эти вопросы курируют в Республике Коми уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова. И как раз она выступает за то, чтобы в школе активно проводили подобные мероприятия, беседы, чтобы этим занимались психологи, чтобы дети знали, к кому можно было обратиться. И вот она, вы знаете, перевела по ее данным вот такую совсем неутешительную статистику. В прошлом году в Республике Коми увеличилось количество оконченных суицидов несовершеннолетних с 3 до 8. Угу. То есть в прошлом году их было уже 8. Угу. А всего зарегистрировали 32 попытки. У мальчиков 6, у девочек 26.
5: Угу.
7: И вот министерство, я нашла Министерство здравоохранения Коми по этому случаю, тоже говорит, что из 8 случаев 6 это подростки от 15 до 17, 2 это дети до 14 лет.
5: И вот
7: медики как раз и говорят, что все же общая заболеваемость психическими расстройствами, в том числе и расстройствами поведения в регионе за последние годы у детей младше 14 лет выросла почти на 50%. Угу. А у подростков 15-17 на 29. Поэтому детский омбудсмен Козлова призывает только к тому, что нужно активизировать профилактическую работу, заниматься этим, смотреть на их детей, видеть их, и учителям видеть, ведь они видят.
5: Главное разговаривать, да, с ними.
7: Да, конечно, видят настроение, чтобы вот вовремя заглушить их душевную боль. И тогда, может быть, что-то сдвинется с места.
5: Ну, в этом возрасте, конечно, они испытывают огромное давление, молодежь, и действительно склонны к таким каким-то поступкам, может быть, не до конца, так скажем, лишить себя жизни, но привлечь к себе внимание.
7: Да,
5: это тоже очень важно. Светлана, спасибо большое.
6: Спасибо.
5: Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты», была у нас на связи. А сейчас мы хотим поговорить с экспертом. Ольга Бочкова, детский подростковый психотерапевт, эксперт по безопасности, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой. Ольга, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Ольга.
8: Здравствуйте.
5: Вот о чем мы сегодня говорим, это то, что жительница Ухты, это, соответственно, на севере, грозит до 15 лет колонии за доведение сына до самоубийства. Дело уже передано в суд и действительно рассматривается. Но это случай крайний, естественно, но тем не менее мы сейчас хотим поговорить о том, что огромное количество каких-то всякого рода вот именно таких факторов. То есть мы говорим о буллинге в школе, мы говорим о уличной как бы тоже ситуации. И всегда нам казалось, что ребенок, добегая до дома и закрывая дверь, после этого выдыхает.
6: Да, чувствует себя безопасно.
5: Да, чувствует себя
8: безопасно. Так и должно быть.
5: Да. Но в данном случае мы видим вот совсем другую ситуацию. Ну, не будем, конечно, вот сосредотачиваться на ней, поскольку это единственные случаи, действительно их немного, но тем не менее, что делать ребенку в такой ситуации, когда дома у него тоже ад?
9: Ну, это действительно очень сложный вопрос, потому что люди, которые должны, по идее, обеспечивать безопасность ребенка и для него быть как раз тем оплотом поддержки, они становятся как будто бы ему, наоборот, врагами. В общем-то, мы всегда учим следующему. Есть не только люди, которые за тебя отвечают, но и есть люди, которым в целом ты можешь доверять, и к ним обращаться за помощью. Это могут быть люди не только из твоей семьи, например, люди, которые в школе с тобой работают, помогающие организации, которые оказывают такую поддержку. И тогда важно знать, к кому еще, кроме родителей, ты можешь обратиться за помощью. Это ведь работает не только в ситуации, когда родитель представляет угрозу, но и когда, например, родитель недоступен, когда родителю нужно... когда родителя нет прямо сейчас рядом, а острая ситуация, она требует помощи. То есть знать, кому еще обратиться. Это ключевое. И тогда эти люди, взрослые, должны понимать, как защищать ребенка. То есть в какие организации они могут еще обратиться сами и рассказать о вот такой вопиющей ситуации, чтобы уже эти организации подключились и оказали помощь и поддержку.
5: А дети в этом возрасте достаточно недоверчивы.
6: Мне кажется, и хрупкие в том числе.
9: Вы знаете, да, дети могут быть недоверчивыми, у них может быть мало опыта, они могут не знать вообще, как действовать. И мы говорим о том, что в любом возрасте ребенку нужно рассказывать, куда он может обратиться за помощью. Мы иногда не смотрим на себя, как на человека, который может причинить какой-то вред ребенку. И поэтому думаем, да, ему, моему ребенку это не нужно. Это неправда. Бывают совершенно разные ситуации. Поэтому важно, чтобы и в семье ребенку рассказывали, куда ты можешь пойти, кроме меня. И в школе ребенку рассказывали, а куда ты можешь обратиться за помощью, если вдруг происходит какая-то опасная ситуация, и рядом под рукой, под боком нету взрослого, который может тебе помочь. То есть у нас должна быть какая-то такая ясная система получения помощи для детей. И ясная подача вот этой информации для ребенка, где бы он ни находился, с кем бы он ни общался.
6: Ну да. И какие вот организации или службы в таком случае
5: могут помочь? Вы бы куда посоветовали, да? Вот,
9: в первую очередь есть телефон доверия, безусловно. То есть вот по телефону доверия, он очень быстро гуглится, его можно найти. Есть отдельно социальные службы, в которые тоже можно обратиться. Они могут быть и районные, это могут быть службы отдельные, которые... например, к школе присоединены. Есть в школе психолог, к нему тоже можно обратиться и ему рассказать о том, что происходит. И по идее, собственно, психолог в школе, он и должен в том числе и такую поддержку оказывать, понимая, что происходит в семье, потому что семейная ситуация неизбежно влияет на то, как ребенок себя чувствует и как он учится.
5: И на самом деле вот здесь возникает вопрос, куда смотрели всякие органы опеки и прочие, когда на протяжении десятка лет вот ребенок подвергался такому унижению и даже физическому насилию.
9: Абсолютно верно. И тогда мы говорим о том, что в целом у тех специалистов, которые работают с детьми в разных структурах, у них должны быть определенные инструменты, при помощи которых они могут распознавать, что ребенок сталкивается с небезопасной ситуацией. Более того, мы недавно совершенно выпустили исследование «Недетские проблемы» совместно с консорциумом женских неправительственных объединений по проблемам, с которыми сталкивается молодежь в разном возрасте. Мы обнаружили, что столкновение с одним видом насилия, в особенности с психологическим насилием в семье, оно перекрещивается с некоторыми другими видами насилия. То есть в таком случае, если это, например, буллинг, это физическое насилие, например, если у ребенка какие-то проблемы в школе, то для специалиста это сигнал, что нужно вообще с ним побеседовать по определенным вопросам и выяснить, а нет ли у него проблем в других сферах, а не сталкивался ли он с подобным, например, в своей семье. Это уже такой сигнал для специалиста. И этому важно в том числе обучать. Обучать учителей, психологов, родителям об этом рассказывать. Например, для родителя это может быть сигнал, что если он столкнулся с буллингом, а вдруг он столкнулся еще с кибербуллингом, и родитель должен замечать. Учить всех взрослых, которые находятся в окружении детей, распознавать эти тревожные сигналы в поведении ребенка, потому что мы склонны махнуть рукой и сказать, да ерунда просто.
5: Возрастные самые.
6: Гормоны.
5: Гормоны.
9: Да, гормоны, он просто там чем-то расстроен. На самом деле изменения в поведении ребенка, они за редким исключением бывают просто так, потому что он не с той ноги встал. Чаще всего это какая-то системная история.
5: Угу.
6: Ну вот как раз-таки говоря о напряженности, может быть такое, что некоторые дети, они слишком стеснительны или подумают о том, что их не так поймут.
5: Или им неудобно.
6: Да, или неудобно
5: еще в том числе. Факторы. Вот здесь главное...
6: Тоже нужно снижать вот эту напряженность.
5: Главное, как мне кажется, донести до детей, что у них всегда есть возможность задать вопрос. Каким-то образом.
9: Верно, тогда?
5: Да. Да.
9: Должна быть эта поддержка, которой не боится ребенок обратиться, что его там не обвинят, его не осудят, не скажут, что ты сам виноват, что ты вот где-то был неправ. Чтобы уйти от вот этой вот виновности, да, как иногда мы стараемся это сделать, потому что нам быстрее, кажется, проще найти виноватого, наказать его, и все, проблема решилась.
5: Да, на самом деле, поставить галочку.
9: Да, это неверно, и как бы все системы должны осознавать свою ответственность, а не искать виноватого.
5: Ольга, есть еще крайности, потому что вот в данном случае, да, мать вела разгульный образ жизни, отца, видимо, вообще не было, и действительно по ряду причин она срывала на нем зло, и он ей не нужен был и прочее. Но есть еще другая крайность, когда из ребенка делают гения, и тоже достаточно силовыми методами.
9: И у этого тоже могут быть свои признаки. В любом случае, ребенок, который сталкивается с каким бы то ни было видом насилия, психологическое, физическое насилие, да, психологическое у него очень много при как раз таких способов, да, это манипуляция, унижение, давление, угрозы, у этого ребенка будут какие-то признаки. Он как-то в своем поведении это может продемонстрировать, может быть, что-то скажет. Более того, особенно когда ты видишь ребенка каждый день, у тебя есть к нему какой-то доступ, есть возможность с ним проводить какие-то беседы, не только направленные на вашу основную вид занятости, на тренировки или учеба, а на что-то другое, для того, чтобы выяснить, а что с ним происходит, а как он себя чувствует. Что у него
5: тянет ли он вот эту, да, лямку, например, успешности, да?
9: Да, ну то есть по сути мы говорим о таком очень комплексном взаимодействии с ребенком и с семьей. И это, чтобы людей не пугало, да, речь не о ювенальной юстиции, чем-то таком, где вот у нас как бы цель одна только, да, обнаружить проблему и изъять ребенка. Нет, конечно, большинство семей...
5: Решить проблему, да.
9: Решить проблему, помочь. Кто-то не справляется, у кого-то нет инструментов, они не знают, как по-другому, потому что мы все продукты нашего прошлого воспитания, да, когда нас как-то воспитывали, у нас нет других вариантов, мы порой используем не самые конструктивные способы только поэтому, да, поэтому помочь, поддержать, подсказать, где-то взять на регулярную работу, опять же, не для того, чтобы уличить и обвинить, а для того, чтобы действительно помочь этой семье прийти к нормализации их отношений.
5: Да, тем более исключать физическое насилие дома тоже нельзя, тем более это в закрытом обществе происходит,
6: да,
5: и не на поверхности.
6: И как раз-таки ребенок может бояться,
5: да,
6: вот
5: может,
6: это рассказать,
5: может бояться
6: постесняться
5: ответственности такой, но тем не менее нельзя скрывать, надо идти куда-то, если родители не помогают, то самому проявить инициативу, да, и хотя бы в телефон доверия позвонить и рассказать свою ситуацию абсолютно без даже анонимно и прочее, прочее. Спасибо огромное. Ольга Бочкова была у нас на связи, детский и подростковый психотерапевт, эксперт по безопасности, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой. В общем, проблема серьезная. Я думаю, не раз мы еще на эту тему, к сожалению, будем говорить. Так что...
6: Но говорить нужно,
5: да, но говорить об этом необходимо.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
12: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
12: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
13: Большая страна, разное время.
6: разное время продолжают свою работу. Вот сейчас отправляемся в Тверскую область. И дело заключается в следующем. Бастрыкин Александр Иванович снова запросил доклад по делу о расселении аварийного дома в Торжке.
5: Подчеркиваем снова.
6: Да, да, опять же. Обращаем внимание на эту тему, и уточняется, что на протяжении длительного времени здание 1950 года, то есть уже больше 70 лет, постройки находятся в непригодном состоянии, в нем отсутствует система водоснабжения, водоотведения, фундамент и межэтажные перекрытия разрушаются, и в стенах образовались трещины, а кровля протекает. Ну, сейчас будем разбираться с нашим корреспондентом Андреем Собыниным из Твери. Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Андрей.
13: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Что касается
5: да.
13: Да, этого дома, он еще в 2014 году признан аварийным. Угу. И на самом деле мы выяснили, что он вообще-то был включен в программу переселения из ветхого аварийного жилья. Это, если точнее, улица Вокзальная, дом 16. Ну, это улица, которая рядом с железнодорожным вокзалом, как можно догадаться. Там есть различные гостиницы. Вообще, это очень красивая, уютная улочка. Если даже панораму Торжка на картах посмотрите, очень красиво будет. Но этот дом на панорамах не видно, кстати говоря. А дом действительно уже разрушается. И фундамент, и межэтажные перекрытия, и в стенах образовались трещины. Не удалось выяснить, живут ли там люди сейчас. Но я думаю, что вряд ли там
5: кто-то живет. Ну, кто-то прописан, наверное. Все равно где-то прописан, да, кто-то?
13: Да, конечно. Ну, вообще... Почему произошла такая ситуация с этим домом, я расскажу. Давайте сначала послушаем нашего эксперта, это Елена Елегина. Она как раз член комиссии по приемке жилья в рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья, то есть принимает новые квартиры, дома, которые строят, и руководитель областной общественной организации «Качество жизни». Давайте ее послушаем.
14: Расселено только 65% на сегодняшний день. Во-первых, для того, чтобы выполнить эту программу, два тоже направления. Первое направление – это строительство нового жилья. Второе направление – это покупка вторичного жилья. По-хорошему, конечно, надо было бы строить хорошие добротные дома и расселять людей в новое жилье. По федеральной программе качество домов, построенных под расселение аварийного жилья, ну не 100%, конечно, но очень многие дома были предметом судебных разбирательств с застройщиками. И при этом не могут освоить все эти деньги, которые выделяются на эту программу. Поэтому в свое время было принято решение покупать вторичное жилье. Эта программа идет достаточно активно. Это жилье покупается. Но естественно, что покупка этого жилья, она связана с вообще наличием жилья на вторичном рынке.
5: Ну да, получается, что хотят решить проблему, но при таком подходе ее решат не скоро, потому что, ну, я думаю, что в Твери нет такого количества вторичного фонда, в который бы согласились переехать эти люди.
13: Там дело, конечно, не только в наличии конкретного вторичного фонда, а в том, что там должен соответствовать требованиям определенным, ну, там, в том числе, должны быть и счетчики, как правило, обязательно ванна.
5: А здесь даже водоснабжения нет.
13: Да, но еще есть нюанс в том, что там есть определенная стоимость, которой он должен соответствовать. И метражу, чтобы не было переплаты там и так далее. То есть это такие нюансы. Но хочется сказать, почему вообще такая ситуация возникла с этим городом, с этим домом. Дело в том, что программа, как раз сказала Елена Евгеньевна, всего лишь там на 60% выполнена. Она должна быть еще закончена еще года три назад, ну даже два, точнее, года назад должна быть закончена, но закончена не была. И Тверская область стала одной из отстающих регионов, которая эту программу не выполнила. Но, кстати, Тверская область пытается исправиться. И вот новый исполняющий обязанности губернатора принял изменения в бюджет.
5: Через субсидии,
13: Ну, про субсидии еще поговорим. Я хотел сказать о том, что и произошло изменение в бюджет, и вот эта программа, в том числе включая этот дом, должна быть довыполнена к 1 сентябрю 2028 года. То есть они сказали, да, мы выполним все обязательства, но, к сожалению, чуть позднее, чем мы задумывали.
5: Да.
13: И вот будет 168 многоквартирных домов все-таки обещают расселить, в том числе дом в Торжке. Ну, как раз про субсидию. Вот Елена Юлегина считает, что нужно найти такой способ, который позволит быстрее расселять эти дома. И давайте мы послушаем, что это за способ такой.
14: если бы начальником была я, то я бы давным-давно этой программе расселения аварийного жилья начала бы давать субсидии. Всем дают субсидии. Военным, многодетным семьям, инвалидам дают субсидии. Вот дали субсидию из того расчета, который, как положено, на квадратный метр, тик в тик по площади, которую занимает квартира в аварийном жилье. И ради бога, вот тебе там, условно говоря, год времени, и ты покупаешь все, что считаешь нужным. Хочешь такую же квартиру примерно в том же месте. Хочешь комнату в коммунальной квартире в Москве. Мы сами себе создали ловушку с этим плохим строительством, с этим ограниченным рынком вторичного жилья. Надо давать людям субсидию. Этот вопрос пойдет быстрее.
6: Андрей, ну а ведутся ли постройка новых домов в регионе при всем при этом?
13: Вот, насчет новых домов. На самом деле, вот в самой Твери, в самом крупном городе, мне неизвестно, чтобы строились новые дома по этой программе, но, надеюсь, появится. Где-то в небольших муниципалитетах, там, знаете, строят небольшие дома, там двухэтажные, mm-hmm. такие хорошее, качественное жилье. Но их мизер 2-3. То есть раньше был такой бум этого строительства, лет 10 назад, 15 назад. Но, как сказала Елена Евгеньевна, потом жилье стали стоить очень плохо, пошли различные судебные издержки, и многие строительные фирмы вообще отказались сотрудничать с властью, строить для переселения. А с какими-то подрядчиками, наоборот, попали в черный список. Ну, в общем, как-то рынок не сформировался, и в итоге новых домов, по крайней мере, в крупных городах, там Тверь, Жеп, там тот же Торжок, ну, не строят просто. Угу. И приходится людей фактически вот распихивать по вторичному жилью.
5: Да, это, кстати, новое. При этом качество этого жилья тоже зачастую имеет.
13: А на самом деле фишка-то даже не в том, что качество, а дело в том, что это жилье скоро тоже станет аварийным.
6: Вот я и говорю. Замкнутый круг получается.
5: Да. Спасибо большое. Андрей Собынин был у нас на связи из Тверской области, рассказал о том, что Александр Иванович Бастрыкин снова запросил доклад по делу о расселении аварийного дома. Надеюсь, когда-нибудь в ближайшем будущем эта тема будет закрыта.
2: Большая страна, разное время.
5: Лето.
6: Да, лето вовсю, и вот дети у нас едут в лагеря, едут отдыхать, там взрослые отправляются в санаторий, но поговорим сейчас больше о детском досуге. Вот в Челябинской области стартовала очередная детская оздоровительная кампания. Поговорим сейчас с нашим корреспондентом, как она будет обустроена, кто может в ней, скажем так, принять участие. У нас на связи наш корреспондент Александр Ермолин. Александр, здравствуйте.
5: Александр, здравствуйте.
15: Да, Борис Иванович, здравствуйте. Uh-huh. И да, как вы уже сказали, у нас в регионе началась летняя оздоровительная uh-huh. кампания для детей. И всего в этом году планируется отдых для 175 тысяч ребят. Порядка 75 тысяч из них посетят загородные оздоровительные лагеря. А льготных мест в этом году, ну, почти 10 тысяч. Uh-huh. И в Министерстве социальных отношений нам отметили, что на организацию летнего детского отдыха из регионального бюджета и вовсе было выделено более 250 миллионов рублей. И, ну, по традиции в загородных лагерях отдохнут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малоимущих семей, сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, находящихся на СВО.
5: Да, СВО, конечно же, да, в первую очередь.
15: Вот, ну, это про льготные категории. Uh-huh. Тем, кому оздоровление необходимо, ну, это вот случай с детьми-инвалидами, например, по медицинским показаниям, независимо от дохода семьи, будет предоставлен отдых, будут предоставлены путевки в санатории. Мы связались с заместителем министра образования и науки региона Еленой Сидорчук, и она нам рассказала, что первые льготники уже уехали отдыхать. Давайте ее послушаем.
5: Давайте, конечно.
16: И хочу сказать, что такая категория ребят, которые имеют возможность вот такого льготного пребывания, она уже у нас отдыхает. Она отдыхает в санаториях Златоуста, в санаториях Мяса, в ряде других муниципалитетов. Эта процедура еще приобретения дополнительных путевок продолжается, поэтому здесь, конечно, эта льгота имеет место быть. Поэтому для родителей, еще раз говорю, здесь нужно связаться с территориальными отделами по линии Министерства социальных отношений, социальной защиты, и они тоже получат адресную консультацию с дальнейшими уже организационными шагами.
6: Угу. Получат четкую инструкцию.
5: Городские лагеря будут работать?
15: городские лагеря уже работают. Они запустились в День защиты детей 1 июня. Это пришкольные лагеря. Ну, а всего-то у нас открыто 799 лагерей. Это вот в их число как раз входят палаточные, пришкольные, загородные лагеря. Загородных у нас 60, и большинство из них находится на особо охраняемых природных территориях. Все-таки Челябинская область — это край озер. И вот как раз-таки долгое время не позволяло загородным лагерям, из-за того, что у нас край озер, расширяться и вмещать большее количество отдыхающих. И в этом году эту проблему решили. Как я сказал, 60 загородных лагерей, детей 175 тысяч, поэтому они все просто не вмещали.
5: Ну да,
15: вот,
5: да.
15: Решение нашли, и им оказалось строительство быстровозводимых корпусов.
5: Угу.
15: Давайте послушаем. Мы связались с директором лагеря «Голубая волна» Натальей Маркиной. Она рассказала поподробнее о новых корпусах.
17: Надежность здания подтверждается всеми документами, согласовано со всеми надзорными органами. Условия для таких ребят, конечно, соблюдены. И пандусы, выезды, душевые кабины. Все сделано так, как необходимо для таких ребят.
15: То есть, видите, у нас все лагеря уже, можно сказать, заполнены, но места до сих пор есть. Поэтому детский отдых настроен.
5: У нас там сменная система.
15: Да, у нас планируются профильные смены. Есть смены 14 дней, есть смены 21 день.
5: Угу.
15: Вот по поводу новых корпусов хотелось бы отметить, что, ну, казалось бы, это временные корпуса, ну, не временные, быстровозводимые,
5: ну, да.
15: Что для многих равно временные, потому что их возвели за 3 месяца. Но оказалось, что это не так. Они оборудованы комнатами вместимостью от 4 до 8 человек. Они... Каждая комната оснащена своей душевой, своим туалетом.
5: Угу.
15: И причем они и зимние в том числе. То есть за 3 месяца
5: сделаны такие круглогодичные. Да. Угу.
15: По поводу смен также есть тематические, поэтому детей развлекут.
6: Ну да, всегда.
15: Что, простите?
5: Я имел в виду, что таким образом круглосуточный режим работы, то есть на круглогодичный выходят они, да, таким образом?
15: Да, круглогодичный режим.
5: Угу.
15: То, что вот... А видите, в чем проблема, почему быстровозводимые стали делать корпуса? Потому что, ну, природные территории, там нельзя строить такое прям капитальное строительство.
5: Да.
15: А вот как раз-таки не капитальные, казалось бы, новые у нас корпуса, они круглогодичные, они, можно сказать, тут чуть-чуть мухлюют. Но, в общем, таким образом
6: это
15: у нас...
6: что-то вроде модульных домов, наверное.
5: Ну да, да, но тем не менее, действительно, пока мы говорим о летней кампании, но тем не менее еще вот всесезонные есть. Но в этом году, насколько мы так, опять же, поняли из вашего рассказа, то есть дети Челябинской области, в общем, найдут себе применение в том или ином виде отдыха.
6: А много ли детей из других
15: это
6: регионов?
15: Обязательно.
5: А также, наверное, из Новороссии приезжают к вам?
15: Ну, насчет того, как в этом году точные цифры я сказать не могу, но да, ежегодно мы принимаем детей из новых регионов, из дружественных регионов, и из-за границы, кстати, к нам тоже частенько приезжают, ну, потому что у нас такой туристический регион.
5: Ну да, у вас и Казахстан рядом там, опять же, да, наверняка... как бы. И...
15: Да, поэтому у нас готовы принять всех.
5: Да, да.
6: Приглашаем
5: да.
6: всех под Челябинскую область.
5: Спасибо большое. Александр Ермолин был у нас на связи, рассказал, что по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на организацию детского оздоровления из регионального бюджета выделено больше 250 миллионов рублей. Это действительно существенная сумма, и главное, что развиваются разные виды отдыха, оздоровления, и санатории, и школы.
6: Да, и главное, чтобы он был доступным, качественным, безопасным.
5: Да,
6: в общем,
5: это интересно. Да. Давайте ждать развития лета.
18: Радио России.
19: 9 Радио России. Вологодская область.
20: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. Вологодская область и один из крупнейших российских банков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение направлено на развитие цифровой инфраструктуры региона, внедрение современных IT-решений и подготовку специалистов в сфере информационных технологий. В Вологде планируется создание IT-парка, где также разместится образовательный проект «Школа-21». Кроме того, регион и банк намерены развивать цифровые сервисы, в том числе в сфере образования, и внедрять технологии искусственного интеллекта для автоматизации административных процессов. С начала года репродуктивную диспансеризацию в Вологодской области прошли 77 тысяч жителей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. По результатам обследования более 80% участников получили заключение о хорошем состоянии здоровья. Остальные направлены на дополнительную диагностику и лечение. Пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС. В Череповце с сегодняшнего дня и по 10 июня пройдут плановые отключения горячей воды и электроэнергии. Об этом сообщили муниципальное предприятие «Электросеть» и «Теплоэнергия». Сегодня до 9 часов вечера без горячего водоснабжения останутся жители домов номер 48 и 48А по улице Архангельской. Завтра отключение горячей воды запланировано с 6 утра до 11 часов вечера. Под ограничение попадут отдельные дома на улицах Ленина, Ломоносова и Металлургов. Горожанам рекомендуют заранее свериться с графиком отключений по своему адресу. В Кирилловском округе состоялся крестный ход тропой преподобного Ферапонта, посвященный памяти святого Ферапонта Белозерского. В шествии приняли участие около 300 человек, жители, паломники и общественники. Маршрут протяженностью около 20 километров начался от Кирилла Белозерского монастыря и завершился у стен Ферапонтова монастыря. Крестный молебен совершил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. В Череповце стартовали летние водные прогулки по реке Шексне. Об этом сообщил глава Череповца Андрей Накрашаев. На маршрут вышел туристический теплоход «Москва-74». Судно будет выполнять несколько рейсов в день. Маршрут проходит от Архангельского до Октябрьского моста. Продолжительность прогулки составляет чуть более часа. Для пассажиров предусмотрен аудиогид, а в вечернее время специальные рейсы с развлекательной программой. В Вологде с 15 по 25 июня пройдет юбилейный фестиваль «Вологодские дворики». В этом году проект состоится уже в пятый раз и объединит творческие площадки в исторических зданиях и общественных пространствах города. Для жителей и гостей подготовили экскурсии, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, театральные программы и кинопоказы. Мероприятия пройдут в старинных деревянных домах, которые являются частью исторического облика Вологды. Фестиваль открывается 15 июня экскурсией и творческим вечером в здании детской музыкальной школы номер 4, а также музыкальной программой в Доме актера. В новую коллективную монографию Виктор Астафьев и литература его времени вошли работы вологодских исследователей. Книга выпущена издательством Литературного института имени Горького по итогам научной конференции, посвященной наследию писателя. Авторами статей стали сотрудники Государственного архива Вологодской области и музея квартиры Василия Белова. Исследования посвящены вологодскому периоду жизни Виктора Астафьева, его учебе в Литературном институте и отношениям с писателями Вологодчины. Издание также включает архивные документы, фотографии и ранее неизвестные материалы о пребывании семьи Астафьевых в Вологде. Книга уже поступила в фонды областных библиотек и музеев. Вологда и творчество Николая Рубцова стали главной темой новой концертной программы детской школы искусств «Арт-Идея». Отчетный концерт под названием «В ритме с Вологдой» посвятили предстоящему юбилею областного центра. На сцену вышли более 400 воспитанников хореографического и вокальных отделений. Зрителям представили не просто набор номеров, а музыкально-танцевальный спектакль о прошлом, настоящем и будущем города. В программу также вошли номера, посвященные Константину Батюшкову, Александру Яшину и Валерию Гаврилину. Часть постановок покажут на праздновании Дня города. Сразу две новые выставки открываются в июне в Вологодском музее мира забытых вещей. Обе экспозиции посвящены цветам и будут работать все лето. Уже сейчас посетители могут познакомиться с выставкой «Я пришел в оранжерею», рассказывающей о моде на комнатные растения и зимние сады в дворянских усадьбах 19 века. Экспозиция создана на основе предметов из фондов Вологодского музея-заповедника. С 11 июня в музее начнет работу выставка «Этюды о цветах». В нее вошли около 50 работ вологодских художников Татьяны Ивлевой и Валентины Кузововой. Дополнит экспозицию композиции из сухоцветов. Камерный оркестр Вологодской филармонии приглашает вологжан и гостей города на концерт «Летние ассамблеи». Он состоится 10 июня в зале филармонии. В программе произведения Мусоргского, Чайковского, Вивальди и других классиков мировой музыки. Вместе с оркестром под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова выступят вокалисты филармонии. Камерный оркестр был создан в 90-м году и ежегодно представляет новые концертные программы, гастролируя по России и за рубежом. В Череповце открывается выставка художницы Натальи Поликарповой «Чарующий мир пастели». Экспозицию представят 10 июня в Мемориальном доме музея Верещагиных. Наталья Поликарпова – участница международных художественных проектов. Ее работы выставлялись во Франции, Италии, в Китае и в Канаде. На выставке будут представлены пейзажи, вдохновленные природой Белозерья. Художница передает красоту северных лесов, озер и старинных улиц с помощью техники сухой пастели. Открытие выставки 10 июня в 5 часов вечера. Продолжаем выпуск. 17 пожаров зарегистрировано в Вологодской области за минувшие выходные. 8 возгораний ликвидировали подразделения МЧС. В Шекснинском округе из-за неисправного дымохода загорелась частная баня. В Череповце огонь уничтожил хозяйственную постройку и повредил садовый дом. Рассматриваются версии неисправности электросети и поджога. Крупный пожар произошел в Грязовце на деревообрабатывающем предприятии. Там загорелся производственный цех. По предварительным данным, причиной стала неисправность электрооборудования. Еще один пожар произошел в Вытегре, где горел заброшенный гараж. Кроме того, 4 пожарные выезжали на тушение мусора. 2 пострадали в ДТП с участием 3 автомобилей в Вологодском округе. Авария произошла на трассе Вологда-Норобово. По данным областного управления МВД, водитель кроссовера при обгоне по обочине не справился с управлением после возвращения на проезжую часть и столкнулся со встречным грузовиком. От удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение. В результате аварии водитель кроссовера и его пассажирка получили множественные травмы. Пострадавших госпитализировали. Несовершеннолетний мотоциклист сбил ребенка-велосипедиста в Вологодском округе. Авария произошла вечером в поселке Емельяново. По данным регионального управления МВД, 15-летний водитель мотоцикла «Эндуро» не справился с управлением и столкнулся с 7-летним мальчиком на велосипеде. В результате происшествия ребенок получил ушибы и ссадины. Пострадавшего доставили в областную больницу. В Вологде в День России 12 июня на Кремлевской площади пройдет праздничный концерт. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и регионального профильного ведомства. В 6 вечера на сцену выйдет Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Коллектив с международной известностью исполнит программу из произведений русской народной и классической музыки. В 7 вечера концерт продолжит мужская хоровая капелла из Грозного. Зрителям представят традиционные чеченские народные песни и авторские композиции. Фильм-оперу «Евгений Онегин» покажут в Вологде в областной библиотеке. Показ состоится 10 июня в рамках киноцикла «Музыкальная история». Зрителям представят советскую экранизацию оперы Петра Чайковского, созданную на киностудии «Ленфильм» в 1958 году. Лента считается единственным фильмом оперы по пушкинскому Евгению Онегину. Картина рассказывает историю, ставшую классикой мировой культуры в сопровождении вокальных партий солистов Большого театра. В главных ролях снялись известные советские актеры. В Вологде с 10 по 12 июня пройдет 2-й всероссийский конкурс-фестиваль детских театров костюма «Душегрея». В нем примут участие более 500 человек из 25 творческих коллективов со всей России. Свои коллекции представят юные модельеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калининграда и других городов. Возраст участников от 6 лет. В программе фестиваля конкурсные показы, дефиле, а также номинации по созданию костюмов, аксессуаров и эскизов. Основные мероприятия пройдут на нескольких площадках, включая архитектурно-этнографический музей Семенкова и Кремлевскую площадь. И в завершении выпуска футбольное дерби между командами Вологды и Череповца завершилось в ничью. Матч прошел накануне на стадионе «Динамо». Вологжане открыли счет во втором тайме, затем удвоили преимущество, однако в концовке встречи гости сумели провести результативные атаки и сравняли счет. Главный тренер «Динамо» Вологда отметил, что команда потеряла концентрацию в конце матча, что и позволило сопернику отыграться. Следующую игру вологжане проведут 13 июня против лидера турнирной таблицы петербургского «Динамо». Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
21: Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
22: Будь осторожен в лесу с огнем.
23: Туши сигарету и ночью, и днем.
22: Одна сигарета – гектары пожара.
23: Деревья и звери
22: погибнут от жара.
21: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
24: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
25: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
26: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
27: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
28: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде, Щетинина 17А, Череповец, Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
29: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
30: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
20: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 0 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы существенно не изменится. В Великом Устюге сегодня ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 24. В Никольске ночью плюс 11, завтра днем плюс 25. В Тотьме и в Кириллове ночью плюс 13, кратковременный дождь, завтра днем плюс 26. В Вытегре преимущественно без осадков, ночью 12 градусов, завтра днем плюс 25. В Бабаеве ночью плюс 11, завтра днем плюс 26. В Череповце и в Вологде кратковременный дождь, ночью плюс 12, завтра днем плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

задать вопрос, высказать мнение, подсказать тему для радиопередачи и телевизионных сюжетов можно по телефону мнений ГТРК «Вологда» 57-28-08. Горячая линия работает круглосуточно в режиме автоответчика. 57-28-08. О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98-107,7 МГц доступна во всех районах области. 98-107,7 МГц.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин рассказал о непростых задачах, стоящих перед Объединенной судостроительной корпорацией. Российские войска заняли населенный пункт Химик в ДНР. Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан. Кремль воздерживается от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов. И теперь подробнее. Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым, который доложил президенту о результатах работы компании и о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Президент Путин поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это Ленинград и Сталинград. Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, мы начинаем. Спасибо.
1: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Этот ледокол должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. Минобороны заявила, что под российский контроль перешел населенный пункт Химик в ДНР решительными действиями южной группировки войск. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, говорится в сводке военного ведомства. Уничтожены 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки. Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили свыше 1440 военнослужащих. Милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сегодня заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.
4: Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на это.

0: ранее заявил, что Евросоюз должен отбросить колониальный подход и разговаривать с Россией как с равным партнером и совместно с российской стороной искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и государствам еврозоны. А также назвал недальновидной агрессивную политику европейской бюрократии. Кремль воздерживается от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксирует сообщение о нарушениях в ходе голосования. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
0: В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Она также отметила, что Россия намерена выстраивать курс в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства. Также Захарова обратила внимание, что поддержка партии Пашиняна по итогам выборов заметно снизилась. Представитель МИДа также заявила, что в Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. По последним данным Центра избиркома республики, партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,3%. Блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» около 10%. Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источник в правительстве еврейского государства. Ранее состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Иранское военное командование уже сообщило о прекращении ударов по Израилю, но предупредило, что он нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля и в Ливане. Напомню, накануне вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. В ответ израильская армия нанесла удары по центру и западу Ирана. Жаркая погода в столичном регионе сохранится до конца недели, но на выходных посвежеет. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: Столицу ждет субтропический зной. В полуденные часы плюс 28-31. Шансы на свежесть появятся лишь в конце недели. Дело в том, что в регион прорвется более прохладный воздух, но, несмотря на это вторжение, температурный режим по-прежнему будет теплее обычного.
0: Как считает синоптик, самые высокие шансы на температурные рекорды ожидаются в среду и пятницу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На завтрашний товарищеский матч сборных России и Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. В продаже остается примерно 2 тысячи. Об этом сообщили Спортэкспрессу в пресс-службе Российского футбольного союза. Игра пройдет в Калининграде. Начало в 19:00 по московскому времени. Напомню, в рамках текущих сборов наша национальная команда ранее в Каире уступила Египту 0-1, а в Волгограде разгромила Буркина-Фасо 3-0. Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Писяков не перейдет в «Зенит». По данным LegalBet, сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке, однако 37-летний Писяков решил остаться в «Крыльях» и близок к продлению соглашения. Тем временем «Крылья Советов» рассчитывают подписать 37-летнего Артема Дзюбу, сообщает «Мэш». В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход, у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе. А Самарская область, как отмечает руководство, стала для футболиста родной. Последние 2 года Дзюба выступал за «Акрон». Хоккейные сборные России и Беларуси пропустят чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Германии. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на этот турнир, и среди участников нет сборных России и Беларуси. Тенниса 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей. На турнире категории WTA 250 в Херцогенбосхе россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди 4-6-6-7. Для Александровой это 11-е поражение в последних 13 матчах. Тем временем российский теннисист Роман Сафиулин попал в основную сетку турнира ATP 250 в Штутгарте. Сафиулин проиграл в квалификации, однако

0: занял место Томми Пола, который снялся с турнира из-за травмы. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: Во вторник, 9 июня, в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде ожидается 25-27 градусов, небольшие дожди. В Пензе от 27 до 29 градусов выше нуля, кратковременные дожди и гроза. В Ярославле 26-28 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Владимире 25-27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Туле без осадков 28-30 градусов, в Воронеже плюс 29, плюс 30. Будет сухо. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди и гроза 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дожди и гроза 27-29 градусов. Ночью от 14 до 16 тепла. Сейчас в столице плюс 23 градуса.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. У микрофона Евгений Масейко. За пультом работает звукорежиссер Евгений Тюлев. 8 июня в России отмечают День социального работника. Как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, ваш труд направлен на поддержку старшего поколения, детей, семей с детьми и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня вы окружаете заботой ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их близких. Более 5000 специалистов на Вологодщине посвятили себя этой работе. Благодарю педагогов, психологов, медиков, юристов и всех, кто своим трудом повышает качество жизни в регионе. Ваша работа требует знаний, профессионализма, терпения и душевной щедрости. Желаю вам здоровья, благополучия, энергии и новых успехов в вашем важном деле. Этот вечер понедельника мы проведем в компании виновников торжества. У нас в студии директор территориального центра социальной помощи семье и детям Надежда Сергеевна Красноборова. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Кроме того, в студии у нас заместитель директора, руководитель семейного МФЦ Алена Николаевна Новикова. Приветствую вас.
4: Здравствуйте.
2: И в студии у нас заведующая отделением психологической помощи и экстренного реагирования семейного МФЦ Юлия Александровна Паршакова.
5: Здравствуйте.
2: Уважаемые радиослушатели, работаем в прямом эфире. Ваши вопросы нашим гостям можно задать по номеру 572807. Начнем мы с праздника. Надежда Сергеевна, поделитесь, пожалуйста, для вас лично и для вашего коллектива, что значит День социального работника.
3: Ну, День социального работника – это праздник, который мы отмечаем ежегодно 8 июня уже 26 лет. Утвержден он был указом президента в 2000 году. Для меня это в первую очередь День социального работника – это день, когда мы можем признать все заслуги, которые несут и наши социальные работники. Как вы уже сказали, социальный работник – это такая широкая группа людей, которые работают в учреждениях социальной защиты. Это и специалисты по социальной работе, это и психологи, и юристы, и медики, и педагоги, воспитатели. Их очень много, и в этот день мы можем отдать вот такую долю признания, признать этих людей, поблагодарить их за их труд, потому что этот труд, он очень такой большой, значительный и зачастую невидимый. То есть когда рядом есть человек, на которого ты можешь положиться, которому ты можешь доверить свои проблемы, который тебе может помочь, но зачастую люди просто не видят эту помощь, и слова благодарности, которые мы можем сказать людям, вот они именно в этот день, может быть, более такие вызывают большое признание, когда людей благодарят не только наши получатели услуг, но и окружающие.
2: Ну, я бы еще бы сказал, вот среди всех эпитетов, которые от вас не услышал, это бескорыстный труд.
3: Да.
2: Исходя вот из, честно скажу, из зарплат, ну, они не закрыты ни для кого, ощущение, что вы делаете все по доброте душевной.
3: Да.
2: Вот, честно говоря, не совсем понятно, для чего тогда все остальные органы власти, если вот самое основное своего близкого они защитить не могут, а тем, кто это делает, ну, так не особо и оплачивают эту деятельность. Ну, это лирика. Тем не менее, я понимаю, что главная миссия для социального работника сегодня, она ярка и видна. Мы берем даже самые горячие темы, это, допустим, семьи участников специальной военной операции, у них и дети, которые фактически воспитываются без отцов. И то есть ваш центр, он в том числе замещает и каким-то образом урегулирует отсутствие пап, которые защищают интересы Родины. Вот, а по вашему мнению, все-таки самое важное для социального работника сегодня – это что?
3: Это быть рядом в самый трудный, сложный момент людей, которые рядом с нами, оказать им помощь и поддержку. И на это способны только люди с безграничной, с широкой душой, когда проблемы тех, кто рядом, ставятся на первое место, в первую очередь, по сравнению уже со своими вопросами и проблемами. Когда мы в первую очередь спешим на помощь тем, кто рядом. И вот главная миссия именно помочь. оказать поддержку.
2: Ну, задам, может быть, не совсем корректный вопрос. А не складывается ощущение у ваших близких, что вы живете не своей жизнью, а проблемами других?
3: Ну, близкие рядом, и им тоже большая благодарность, потому что они в этом поддерживают нас, они оказывают нам ту поддержку, которой иногда не хватает извне. Ее мы можем получить только дома, в семье. И поэтому наши близкие, наша семья – это тоже социальные работники.
4: Очень часто вовлечены наши близкие в нашу работу и оказывают всяческое содействие.
2: Непосредственно вам, потому уже, что да, вам на себя не хватает.
3: И не только нам, но даже и нашим получателям.
4: И дети, мужья, то есть они принимают активное участие вообще в нашей работе.
2: То есть это образ жизни всей семьи, всей семьи. Не только одного работника в семье. Так, давайте мы напомним нашим радиослушателям все-таки, чем занимается современный территориальный центр социальной помощи семье и детям. Вроде бы вопросов много, и социальная помощь, и семья, и дети, и как это вы все соединяете.
3: Ну, территориальный центр работает уже больше 30 лет, функционирует, и спектр вопросов, который мы закрываем, оказываем помощь, он очень большой и широкий. Если мы до 2024 года оказывали помощь в основном семьям в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, оказывали услуги по отдыху и оздоровлению детей, то 24 декабря 2024 года, такая дата, мы открыли на базе территориального центра семейный многофункциональный центр, семейный МФЦ. Отличие от МФЦ «Мои документы» в том, что мы работаем не с документами, мы работаем с людьми и с той жизненной ситуацией, с которой люди к нам обращаются. Мы помогаем людям в различных жизненных ситуациях. Семья может просто переехать в Вологду и встать в тупик в такой, не зная, откуда обратиться. Есть дети, школьники, детсадовского возраста. Куда идти, как устроить ребенка в детский сад, как прикрепиться к поликлинике, как подать заявление на меры поддержки, какие меры поддержки есть в Вологде, если они приехали из другого региона, каких там не было. Вот с этим совсем люди приходят к нам, у нас точка входа в учреждение – это отделение первичного приема семей. Прием семей может быть и очный, семья может прийти к нам, может обратиться через телефон онлайн-диспетчерскую, через сайт, через группу ВКонтакте, через канал в Максе и задать свои вопросы. Мы, конечно же, изучаем эту ситуацию, которая сложилась в семье, и помогаем ей найти выход из той ситуации, которая сложилась, помогаем маршрутизировать семью, объясняем семье, маме, папе, куда нужно обратиться, как, зачем. И, конечно же, мы уточняем в семье, смогли ли они решить свои вопросы. Если нет, то берем семью на сопровождение. Это может быть краткосрочное сопровождение, буквально месяц-два, чтобы разрешить ситуацию в семье, и семья дальше уже функционировала, жила на территории нашего города без каких-либо сложностей и проблем. Помогаем так, как нужно, чтобы в семье было хорошо все, чтобы семья была счастлива.
2: Так, Алена Николаевна, вопрос будет к вам. Поделитесь, пожалуйста, среди основных проблемных вопросов, с которыми обращаются жители нашего региона и жители, может быть, иных регионов в семейной МФЦ. Это вот что в топе, в топ-3, если так вот, навскидку?
4: Ну, в топ-3, естественно, это не самое проблемное, не обязательно должна быть проблема. Например, по организации отдыха, оздоровления детей.
2: Это тоже
4: нам
2: в семейной
4: обращают
2: МФЦ?
4: Семейная МФЦ, граждане обращаются. Также в этом году есть возможность обратиться через МФЦ, мои документы, подать заявление на организацию отдыха, оздоровления, а также и у нас напрямую в учреждении.
2: А где быстрее?
4: Где удобнее.
3: Можно я здесь, да, отвечу? Да. Происходит процесс практически одновременно, одинаково. Мы принимаем заявление, очередь формируется по дате и времени подачи заявлений на отдых и оздоровление, и она идет из трех источников обращения семьи: к нам в семейное МФЦ, в МФЦ «Мои документы» или через портал госуслуг. Основная масса к нам идет. В целом за год таких заявлений проходит через наше учреждение где-то примерно 8-10 тысяч.
2: Ничего себе, так. Тянете вы, конечно, очень много на себя. А штат-то тогда какой у территориального центра, чтобы вот все вот эти 8 тысяч проблем разобрать?
3: Сейчас работает больше 60 сотрудников в территориальном центре.
2: Вам хватает времени в сутках?
3: Ну, хватает.
2: Так, ладно. Вопрос я задам заведующему отделением психологической помощи и экстренного реагирования. Юлия Александровна, поделитесь, вот если мы берем острые проблемы семей с детьми, что бы вы также в топе возвели, и как центр может помочь их решить?
5: Ну, наверное, самые первые проблемы, да, с которыми обращаются, это все-таки материальные трудности. То есть семье иногда не хватает денежных средств, там, например, на покупку одежды, школьных товаров, да, очень часто возникают трудности. Также к нам очень часто обращаются именно даже семьи с детьми с инвалидностью, не знают, в какие организации обратиться, где получить помощь. И именно наше отделение, да, у нас специалист, он выходит в семью, изучает семью, проводит первичную диагностику, именно семейную ситуацию изучает, изучает ребенка, какие у него есть проблемы. И после этого, при необходимости, уже семьям оказывает срочные социальные услуги. Мало ли маме нужна психологическая помощь или ребенку. У нас есть психолог, он сразу уже дает номер, записывает, и уже семья получает психологическую помощь. Также специалист уже сразу знает, в какие благотворительные фонды он может направить. И уже семье дает контакты, иногда даже сам звонит и говорит, что вот к такому-то времени приезжайте, вас будут ждать. И также мы сразу, если это семьи с детьми, мы всегда консультируем о наших услугах, чтобы они могли именно у нас получить помощь. Это и психологи, и юристы, и самое главное — это занятия, потому что занятия сейчас тоже стоят денежных средств. Не каждая семья, если, например, это многодетная, может себе позволить. А у нас именно раз услуги бесплатные, то мы всегда зовем семьи к нам. Именно специалист выезжает и уже комплексно смотрит и помогает семье.
2: Ну вот сразу такой вопрос всплыл у меня в памяти. Периодически мы видим в средствах массовой информации, на телевидении, видеоролики, где собирают деньги больному ребенку. То есть понятно, что в Вологодской области это тоже касается, к сожалению. Здесь роль территориального центра какова будет? То есть вы сможете нам хотя бы помочь определить, с мошенниками мы свяжемся, которые просто фотографию ребенка разместят и на его имя себе заберут деньги? Или все-таки мы найдем действительно достойные какие-то организации и поможем собрать помощь детям, которые нуждаются?
3: Ну вот мы здесь как раз и начинаем с того, что мы изучаем ситуацию. То есть мы не смотрим что-то где-то, вот реклама прошла или на сайте где-то разместились, в группе ВКонтакте кто-то пишет. Мы изучаем семью, мы смотрим ситуацию в семье. Действительно ли это семья, которой нужна помощь? Или это какая-то фейковая информация? И в этом случае у нас есть фонды, которые работают и в Вологде, в Вологодской области, есть и фонды, которые за пределами. И мы уже здесь эту семью с фондами сводим и координируем. Да. То есть такая ситуация. То есть если мы с какой-то семьей работаем, и им действительно нужна помощь. У нас бывают ситуации, Алена Николаевна, во имя добра, когда приобретали коляски для детей-инвалидов. То есть по ТСР, через соцфонд, нету такой закупки, а ребенку инвалиду нужна коляска.
2: И через фонд это было решено?
3: Через фонд, да. Фонд проводил акцию, когда чашка кофе во имя добра, люди покупали кофе, а средства шли на именно
5: на приобретение
3: коляски для ребенка инвалида. То есть
2: сейчас вы как бы довели информацию до конца, собрали, все-таки купили ведь ребенку коляску.
3: Да, это есть. Это всегда на ресурсах, на наших, у фонда это размещается. То есть здесь мы проверяем, мы не выкладываем никакую информацию, которая бы не была проверена.
2: Сталкивались ли вы вот по виду своей работы с фейковой информацией, когда бы размещали что-то недостоверное или как бы нехорошие люди?
3: Нет, наверное, на нашей памяти не было, потому что мы работаем конкретно с семьей, с конкретной ситуацией.
2: Так, если мы еще заглядываем в статистику, вот по количеству семей и детей, которые уже работали с вашим центром, и им была оказана помощь, вот здесь вот похвастаетесь или поделитесь, какова динамика помощи населению региона?
3: Ну, у нас, если, вот как я сказала, уже заявлений, это большое количество. В целом, за прошлый год, 2025, оказано было услуг более чем 5000 человек.
2: Это мы говорим каждую семью или каждого члена семьи?
3: Нет, если, допустим, считаете? Мы считаем по получателям услуг. Если в семье к нам ходят на занятия дети, значит, мы считаем детей. Если семья стоит на сопровождении в отделении, допустим, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, стоит вся семья, то мы считаем всех, потому что мы работаем в этой семье и с детьми, и с родителями. Родителям нужна помощь в трудоустройстве, бывает, детям нужна помощь в организации каких-то занятий, в работе со школой, с психологом. То есть в целом через нас проходит за год где-то примерно 1005 человек.
2: Ну, если вот привести последний пример, где бы была вот именно яркая картинка изменения социального положения семьи, то есть до обращения к вам и после того, как вы сопроводили.
3: Ну, таких не очень много, ну, наверное. Ну, вот
4: ситуация не то, что социальное положение семьи, из той ситуации, которая последняя у нас семья, это мама с ребенком-инвалидом, к нам поступило обращение из Вологодской областной детской клинической больницы о том, что семья нуждается в помощи, а конкретно в помощи в подборе благотворительного фонда, который окажет поддержку семье в аренде жилого помещения квартиры в городе Москве, потому что ребенок с инвалидностью и нуждается, и должен проживать в Москве до ожидания донорского органа. Он должен находиться там. Понимая, стоимость квартиры – это в среднем 60 тысяч рублей в месяц, и мама, одна воспитывающая ребенка, просто эту ситуацию самостоятельно решить не может. И в этом случае включались мы. То есть мы отрабатывали благотворительные фонды, не только наши вологодские, и московские, и санкт-петербургские, и на сегодняшний день как раз фонд наш «Во имя добра», спасибо им огромное, низкий поклон, они включились в эту ситуацию, и на несколько месяцев они эту семью оплачивают квартиру. Поиском квартиры занимались тоже мы, сами специалисты. Эту квартиру мы нашли, ребенок сейчас благополучно проживает в городе Москве, посещает практически ежедневные процедуры и ждет свой донорский орган. Мы надеемся, что в скором времени ситуация разрешится, и они дождутся, и ребенок благополучно после реабилитации вернется к нам домой. Мы считаем на сегодняшний день это успехом, что ребенок в кратчайшие сроки он выехал в Москву. Самостоятельно семья не смогла с этим справиться.
2: Ну, а, допустим, вариант оставить их в Вологде, и вот как только будет орган найден, чтобы он выехал...
4: К сожалению, нельзя. В течение 4 часов ребенок должен быть уже в медицинском центре. Мы рассматривали такие варианты тоже, но в этом случае он нам не подходил.
3: Таких ситуаций не очень много. Их можно, как говорится, пересчитать по пальцам, но они наиболее яркие и показывающие такой вот объем, большой объем работы. Все остальное, оно как бы идет у нас в текущем режиме работа. Проведение занятий – это ежедневно, не одна группа. Занятия интегрированные, там и дети нормотипичные, как мы их называем, обычные дети, и
2: дети-инвалиды. Кто к вам может прийти, на какие занятия попасть, есть ли очередь на записи?
3: Сейчас, вот я думаю, Алена Николаевна расскажет про занятия, какие, чего.
4: Коррекционно-развивающие занятия идут в течение учебного года. Расписание составляется в начале сентября. Можно позвонить по телефону и узнать расписание занятий, узнать, какие программы есть. В этом учебном году у нас реализовалось 13 программ. Дети к нам приходят, начиная от 9 месяцев до 17 лет. Группы малокомплектные, небольшие. Занятия один раз в неделю. Цикл занятий 4 месяца. В сентябре мы группу набираем, перед Новым годом выпускаем. В январе снова группу набираем и уже в мае выпускаем. Летом у нас немножко другие направления работы. Летом работает летняя интегрированная группа дневного пребывания «Гармония». Тоже дети посещают. В летний период работает у нас трудовая бригада для подростков. Коррекционно-развивающие занятия вновь стартуют в сентябре следующего года. Поэтому сейчас как раз запись у нас. Если кого-то интересует, можно позвонить по телефону 54 41 43. Специалисты подробно расскажут, какие программы у нас есть, на что они направлены. То есть какие-то вопросы, возможно, у родителей возникнут. Уже запишут, и уже перед сентябрем, если семья ранее не пользовалась услугами нашего учреждения, расскажут, какие документы нужны. Понимая, что все семьи у нас состоят на социальном обслуживании, которые посещают занятия, это определенный небольшой совсем, но все-таки документы придется к нам предоставить и заявление написать. И все занятия, они бесплатны.
2: Это очень важно. Спасибо. Не переключайтесь, у нас буквально минута рекламы.
0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц, Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107 и 7 FM. Областное радио.
2: Еще раз вечер добрый тем, кто присоединился к нам. Напоминаю, что мы разбираем сегодня деятельность социальных работников на территории Вологодской области. В гостях у нас представители территориального центра социальной помощи семье и детям. И, как мне подсказывает наш звукорежиссер, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
6: Здравствуйте, это вас беспокоит Татьяна из Киева. У меня вот такой вопрос. Может быть, даже не совсем к вашим присутствующим, но я, например, обеспокоена вот каким делом. Те, кто находится на социальном обслуживании, обслуживаются социальными работниками, там, сиделками, т.д. и т.п. в обычные дни, как выходные дни и праздничные, те как будто все здоровы. Найти кого-нибудь на эти дни просто невозможно. А что нам делать тогда?
2: Спасибо за вопрос. Кто готов прокомментировать?
7: Я прокомментирую. Да, вопрос, конечно, актуальный, но он немножко не по теме работы нашего учреждения. Мы работаем с семьями и с детьми, и мы оказываем услуги в полустационарной форме. Услуги по надомному обслуживанию оказывают комплексные центры социального обслуживания населения. Они работают в каждом муниципальном округе нашей области. И, к сожалению, режим работы, да, возможно, что выходные не работают. Но я думаю, что в такой ситуации необходимо обратиться непосредственно в учреждение, и всегда идут навстречу.
2: Ну, то есть просто переносят выходные дни работников на другие дни, чтобы они...
7: Я думаю, что здесь, да, это можно обратиться. Контакты комплексного центра Кирилловского района, к сожалению, с собой нет, но если необходимо, вы можете позвонить к нам в отделение первичного приема, телефончик 26 77 79, и специалисты проконсультируют с контактными телефонами комплексного центра Кирилловского округа.
2: Давайте еще раз напомним телефон.
7: 26 77 79.
2: Мы продолжаем наше общение. Вот если мы разбираем виды социальной, психологической, материальной помощи, что из них, скажем, занимает большую часть деятельности территориального центра?
7: Ну, к сожалению, материальную помощь мы оказывать не можем. Это, опять же, оказывают другие учреждения нашей сферы, комплексные центры, центр социальных выплат. Мы оказываем вот весь спектр услуг, которые мы оказываем, их можно назвать социальными. Это и социально-педагогические услуги, и социально-психологические, и социально-юридические. Думаю, что прямо из названий понятно, что и как. Психологических услуг у нас тоже довольно-таки много. Это и индивидуальные занятия, это и групповые занятия, это и консультации, и экстренная психологическая помощь. Угу. То есть здесь очень большой спектр услуг, которые мы оказываем.
2: Есть ли какие-либо у нас уникальные специальные программы поддержки, которые действуют исключительно в территориальном центре у вас?
7: В целом, услуги, которые мы оказываем, они распространяются на территории всей области. На базе нашего учреждения есть опорно-методическая площадка по социальному сопровождению семей с детьми. И мы свой опыт транслируем и на учреждения области, и на другие регионы. Одной из таких услуг, которая может быть не на всей области, это, наверное, услуга по семейной медиации, которая у нас в учреждении с 2021 года развивается, тоже идет как проект, мы это открывали за счет грантовых средств, и уже 5 лет работаем, оказываем услуги семьям по семейной медиации.
2: Ну, я бы сказала, по примирению
7: сторон. По примирению, да, я думаю, Юлия Александровна может, так как это услуга в ее отделении, рассказать и немножко статистики дать, и что, чем мы занимаемся.
2: Юлия Александровна, поделитесь, вот с 2021 года центр занимается профилактикой с помощью медиации, то есть семьи, получается, без суда приводятся к общему знаменателю, находят общий язык, когда вроде бы конфликт может привести вообще к прекращению общения между сторонами, между родителями. Здесь какова эффективность медиации, по вашему мнению? Насколько она востребована жителями Вологодского округа и Вологды?
5: Ну, медиация, мне кажется, сейчас набирает прям обороты, это стало более актуально, стало нам больше везде транслироваться, вести у нас о том, что нужно решать конфликты до несудебного разбирательства. У нас вот за год было 228 семей уже охвачено вот за период работы службы семейной медиации. И знать это эффективно, хотя бы даже если не всегда, да, процедура заканчивается подписанием соглашения, да, когда стороны дошли, но самое главное, что стороны друг друга услышали и поняли. Иногда после даже одной консультации они уже выходят с пониманием, что они готовы сохранять семью, отношения. Да? Иногда семьи, понятно, что разводятся, но они хотя бы это делают не с травмой для детей. Что самое главное, они смогли договориться и разрешить. Также сейчас очень много к нам, наверное, приходят с конфликтами между родителями и детьми, подростками уже как раз.
2: То есть мы берем 16-летних и...
5: В медиацию можно с 10 лет с детьми.
2: Угу.
5: Но тут уже, да, смотря от ситуации, тут же медиатор видит и анализирует, когда общается со сторонами, и может подключать при необходимости, например, к психологу, если он видит, что, например, ребенку нужна психологическая поддержка и помощь. Но в основном, да, если это уже подростки, 15 лет, 16, с ними уже легче договориться, они готовы следовать договору, который они подписали, да, такой как бы мини-договорчик, но все равно они уже несут ответственность и понимают, что и они несут ответственность, и родители, и они готовы именно договариваться, идти на какие-то уступки. Так что это сейчас, мне кажется, очень актуальным в нашем регионе становится. И также благодаря, да, вот нашему проекту мы распространяем наш опыт и в другие округа. То есть мы являемся стажировочной площадкой, также мы обучаем специалистов. У нас вот только на той неделе 2 дня был семинар, и мы обучали специалистов именно семейной медиации, технологиям, и чтобы они уже могли на своих местах также помогать семьям.
2: Ну, то есть практически, чтобы в каждом округе эта,
5: да, хотя
2: процедура
5: бы
2: могла исполняться. Давайте мы разберем еще такой момент, как попасть на прием в ваш центр. Вот и здесь с чего нужно начать, куда обратиться, по какому вопросу. То есть как определиться, нужно ли идти в территориальный центр вам?
7: Ну, как я уже говорила до этого, нам может обратиться любой человек, семья с детьми или семья, которая еще только готовится стать семьей с детьми, беременные женщины. Обратиться к нам просто. Можно прийти к нам по адресу Энгельса, 61, в отделение первичного приема. рассказать свою ситуацию, свои вопросы, которые есть у семьи, и специалисты помогут дальше определиться, что нужно семье, куда, как, зачем обратиться. Можно позвонить, телефончик, который я говорила, 26 77 79. Он у нас, рабочий день у нас с 8:30 до 17 часов, понедельник, вторник, четверг, пятница, в среду до 19 часов и в субботу с 10 до 15. Но после рабочего времени есть, вы можете оставить нам сообщение. Мы придем,
2: есть автоответчик, да?
7: Есть автоответчик, мы придем на следующий день на работу, обязательно вам перезвоним и с вами свяжемся. Также сейчас у нас век цифровых технологий, можно написать нам сообщение в группе ВКонтакте, чат в Максе.
2: То есть в целом вы представлены на любой цифровой площадке?
7: На любой цифровой площадке, сайт есть наш.
2: Дистанционное консультирование есть. Ведется тоже,
7: да,
2: у вас?
7: Да, дистанционное консультирование есть и психолога, и онлайн приемная, то есть человек может позвонить, задать свои вопросы, то же самое, что на первичном приеме, когда вы пришли лично, и мы смотрим друг другу в глаза, мы можем и по телефону уточнить, и проконсультировать. Куда, как, зачем нужно обратиться.
2: Мне кажется, это прекрасно. А скажите, вот среди тех, кто в первую очередь обращается к вам, мы можем определить возраст основного контингента, так бы я сказал? То есть это люди, которым там за 30 или наоборот, которым только за 20, и вот они уже создали семью и не знают, с какой стороны есть этот пирог.
4: Ну, как правило, это семьи, у которых есть уже дети и не один ребенок. То есть, думаю, вот средний возраст.
2: То есть от 30 до 40?
4: От 30 до 40, да.
2: Так, в части взаимодействия вашего центра со школами, поликлиниками и иными организациями. Вот поделитесь здесь, будут ли в приоритете заключения, которые получат, допустим, у ваших психологов или специалистов, для того, чтобы другие организации, те же школы, выполняли их?
7: Ну, взаимодействуем мы со всеми организациями образования, здравоохранения на территории Вологды, Вологодского округа, так как это наша обслуживаемая территория территориального центра. Мы являемся одним из субъектов системы профилактики. То есть семьи, которые находятся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, которые состоят на учете, так не очень хорошее слово, в учреждениях системы профилактики, в комиссии по делам несовершеннолетних, мы эти семьи тоже сопровождаем. И мы со всеми взаимодействуем. Наши, как говорится, заключения, выводы к нам прислушиваются, наше мнение учитывают. Кроме этого, если семья благополучна, так ее назовем, мы, когда приходит семья с каким-то вопросом, ну, с тем же детским садом, что нужно устроить ребенка в детский сад. Мы также оказываем содействие. Мы пишем письма на управление образования, просим подключиться к разрешению проблемы, помочь. То есть это все взаимодействие, оно, да, можно я еще договорю, не только с какими-то государственными, бюджетными, муниципальными учреждениями. У нас очень много взаимодействия с учреждениями культуры. Мы проводим много различных мероприятий, праздников для детей, для семей, различные праздники у нас семейно ориентированные. Мы распространяем традиционные семейные ценности. Это тоже одна из наших задач. Проводим областные конкурсы. «Многодетная семья», «Будущее Вологодчины», областной конкурс, «Мой папа самый лучший», «Гнёт отца», региональный этап конкурса «Семья года», «Семейный лад». Это тоже все наши, как говорится, полномочия, которые нам переданы, и мы проводим эти мероприятия, организуем областные праздники. И понятно, что у нас очень много взаимодействия со всеми учреждениями, со всеми структурами, с некоммерческими организациями, с благотворительными фондами, как мы уже говорили. То есть взаимодействие очень широкое, его очень много. Мы заключаем соглашения о взаимодействии с различными организациями.
2: Ну, я подведу итог. То есть нельзя сказать, что вы решаете вопросы именно проблемных семей.
7: Нет.
2: То есть вы работаете абсолютно со всем кругом, где есть дети.
7: Да.
2: И в интересах детей, и в интересах их родителей.
7: Да. Наша главная задача – это помочь семьям с детьми. Не только неблагополучным. Мы работаем со всеми семьями, со всеми категориями. К нам может обратиться абсолютно любая семья, поучаствовать в наших мероприятиях, принять участие в нашей клубной деятельности. У нас есть клубы для детей с родителями, клуб выходного дня «Мы вместе», когда мы организуем мероприятия, направленные именно на то, чтобы дети и родители могли правильно, так как говорится в кавычках, учились организовывать свой досуг, что научить родителей и детей вместе проводить время, чтобы это было плодотворно, чтобы это было весело, интересно и одним, и вторым.
2: Проблема, на самом деле, на Руси довольно актуальная. Практически каждый русский умеет работать, но отнюдь не все умеют правильно отдыхать. Вы этому научите.
7: Мы этому тоже научим.
2: Так, поделитесь, вот с учетом множества направлений, как привлекаете ли вы к работе центра волонтеров, и могут ли жители области помочь вашей организации?
7: Мы привлекаем и различные фонды, как уже говорили, и волонтеры. На базе территориального центра есть волонтерский отряд. Он, конечно, у нас такой молодой. Алена Николаевна, сейчас, я думаю, меня дополнит.
4: Да, молодой отряд. Ребята вступают, и молодежь 10+. То есть дети, подростки, которые желают принять участие в нашей деятельности, они к нам обращаются. Есть студенты нашего Вологодский государственный университет, очень активные студенты, которые активно принимают участие и помогают именно в оказании помощи семьям. Например, как сказала, в летний период работает у нас летняя интегрированная группа дневного пребывания, «Гармония» называется. В данном случае активно включаются в работу волонтеры, потому что 20 ребят и 2 специалиста с ними. И, соответственно, все дети подвижные, активные, и мы с желанием принимаем помощь наших волонтеров, которые могут себя попробовать в качестве будущих специалистов даже по социальной работе. У нас был такой опыт, когда приходили к нам волонтеры, в дальнейшем принимали решение обучаться именно по этому направлению и к нам возвращаются. То есть мы очень рады. Но в основном это такие активные подростки.
2: Так, ну и давайте мы тогда еще разберем с вами вопросы будущего. Какие планы у центра на ближайшее время? Планируете ли вы открывать какие-то новые проекты или, может быть, оказывать новые услуги для детей, для семей с детьми?
7: Ну, территориальный центр, он никогда не стоит на месте. Мы уже больше 30 лет работаем и постоянно что-то ищем новое, что-то интересное и для сотрудников, чтобы им было интересно работать, и для семей с детьми. Мы каждый год буквально придумываем какие-то новые проекты, программы.
2: Ну, даже, например, в 26-м году что нового
7: новую запустили? Новую программу запустили по работе с беременными. Проект Юлия Александровна открыла. Юлия Александровна, расскажи первые результаты. Вот он буквально у нас в апреле, 7 апреля был День беременных, и в этот день мы открыли новый проект по работе с беременными.
5: Да, расскажу про наш проект. Называется «В ожидании чуда». Это семейная гостиная. В связи с открытием семейного МФЦ у нас появилась новая категория. Это женщины, ожидающие рождения ребенка. И мы решили их окутать заботой именно с социальной стороны. Потому что медицина делает, да, свою работу, рассказывает о роддомах, что необходимо. А о мерах социальной поддержки, особенно молодые мамы, они же, их сейчас очень много, они теряются. И вот у нас цикл занятий, 6 занятий мы провели. Охватили 14 будущих мам, и на этих занятиях мы рассказываем о мерах социальной поддержки нашей Вологодской области, рассказываем о том, какие техники самопомощи они могут себе сами оказать, да, когда, например, остаются одни с ребенком в этот сложный период, да, потому что папа на работе, это новый этап их жизни, и мы должны сами себе психологически даже помочь. Также мы охватываем вопрос ухода за новорожденным ребенком, как правильно делать, куда можно обратиться, если мама не знает. И также мы на будущее уже рассказываем о нашем центре. И также о других организациях, куда они могут обратиться. Вроде 6 занятий, но мы постарались сместить все, чтобы будущая мама знала ответы на эти вопросы. И вот сейчас мы провели курс занятий, и очень у нас положительные отзывы. Мамочки очень рады, сказали, что это очень нужный проект, потому что в области достаточно мало такой направленности, когда я открывала этот проект, изучала. И они очень счастливы и говорят, что будут рекомендовать, и уже хотят, когда родят, еще к нам уже сразу вернуться. То есть они посмотрели сами своими глазами и видят уже центры, знакомятся с специалистами.
2: Можно ли сказать то, что вот 14 молодых мам будущих в дальнейшем станут кандидатами на сопровождение их семей, допустим, в вашем центре? Ну, сопровождение не в сложной ситуации, то, а имею в виду в части взаимодействия семьи.
5: Да, они уже... Все уже узнали про занятия, да, которые у нас идут с детьми от 9 месяцев. Они уже сказали, все, мы собираем документы, скоро мы будем у вас. Они увидели центр, они увидели, как это организована доступная среда именно для детей, для родителей. И они уже все ждут, когда уже родят, и уже придут снова к нам.
7: Да, и сейчас мы разрабатываем новый проект именно по работе с семьями, с новорожденными детьми, чтобы... с ними тоже дальше можно было работать, потому что многие мамы вот здесь уже будут проконсультированы, опять же, про меры соцподдержки, про то, как ухаживать за новорожденными детьми, куда обратиться, про грудное вскармливание. Это тоже очень такой вопрос щепетильный и важный. Поэтому здесь как бы вот такие тоже консультационные и взаимодействие. Естественно, что мы здесь работаем не одни. Мы здесь привлекаем, опять же, наших партнеров. Здравоохранение, некоммерческие организации различные, которые помогают нам не только провести вот такое занятие по направлению, но и психологически маму будущую или только что родившую разгрузить. Какой-то небольшой творческий мастер-класс, еще что-то, чтобы мама отдохнула.
2: Это прекрасно, потому что обычно вот в этом состоянии, как я вспоминаю, мама мне когда отдыхать.
5: А тут они придут и расслабятся к нам.
2: Так, ну и давайте тогда мы к заключительной части нашей программы подойдем, так как сегодня день праздничный. Ваши пожелания коллегам в день социального работника и жителям области, которые оказались в разных жизненных ситуациях и до сих пор еще не обратились к вам.
7: Ну, в первую очередь хочется пожелать всем коллегам крепкого здоровья, чтобы его хватило на долгие-долгие годы работы в нашей такой сложной, но в то же время очень важной и нужной работе. Желаем сил идти дальше, чтобы все цели, которые ставим перед собой, они достигались, чтобы на работу всегда хотелось идти, но еще больше хотелось идти домой, потому что ты знаешь, что дома тебя ждут, тебе верят и понимают, что ты делаешь очень важную и нужную работу, чтобы тебя поддерживали.
2: Прекрасно.
7: Да, ну и, конечно же, побольше солнца, тепла и хорошего настроения.
2: Так. Юлия Александровна.
5: Коллегам хочу пожелать, чтобы энтузиазм помогать, он никогда не заканчивался, потому что наша работа — это от чистого сердца, это очень много вкладываем. И также самое главное, наверное, чтобы наши получатели социальных услуг нам это давали в ответ, чтобы видеть их счастливые глаза. Для нас это, наверное, самое важное, когда мы видим, что мы помогли, что они счастливы. Это самое главное достижение в нашей работе.
2: Спасибо. Так, Алена Николаевна.
4: Ну, я присоединяюсь, естественно, ко всем сказанным словам, с наилучшими пожеланиями любимым коллегам. Всего самого хорошего. Главное, чтобы дома, в семье обязательно было покой, гармония, чтобы с прекрасным настроением они приходили на работу, были в ресурсе. Поэтому я им желаю только всего самого лучшего.
2: От лица нашей радиостанции я также присоединяюсь к поздравлениям и желаю, чтобы та искра любви к ближнему никогда вас не затухала, а только стабильно горела и грела всех, кто находится рядом с вами. Спасибо вам за ваш труд.
5: Спасибо.
2: Сегодня у нас в гостях были директор территориального центра социальной помощи семье и детям Надежда Сергеевна Красноборова. Спасибо вам за участие. Кроме того, в студии была заместитель директора, руководитель семейного МФЦ Алена Николаевна Новикова. Благодарю вас. А также заведующая отделением психологической помощи и экстренного реагирования семейного МФЦ Юлия Александровна Паршакова. Спасибо вам.
5: Спасибо.
2: Сегодня со звуком работал и принимал звонки Евгений Тюлев, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
0: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день. Подключайтесь. Запись передач областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф. Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром местами туман. Видимость от 500 до 1000 метров. Атмосферное давление выше нормы, существенно не изменится. В Великомустюге завтра днем 24 градуса тепла, в Никольске 25, в Тотьме 26, в Кириллове и в Вытегре 25 градусов. В Бабаеве, Череповце 26 и в Вологде завтра плюс 27. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин рассказал о непростых задачах, стоящих перед Объединенной судостроительной корпорацией. 5 человек пострадали от ударов ВСУ в селе Белгородской области. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. И теперь подробнее. Глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков доложил президенту Владимиру Путину о результатах деятельности ОСК за 2025 год, росте выручки, выпуске кораблей, грузовых и пассажирских судов, судов рыболовецкого флота, а также подводных лодок. Много непростых задач стоят перед компанией, отметил президент.
2: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, ну, предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, ну, объединенной компании, ну, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, они, эти задачи решаются.
1: В рамках гособоронзаказа корпорация нарастила темпы работы и обеспечила ежегодное пополнение боевого состава флота современными кораблями, заявил Пучков. Специалисты войск беспилотных систем с помощью БПЛА «Герань» уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры. В зоне спецоперации средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб ВСУ и 634 беспилотников. Также сообщили в военном ведомстве. Нанесены удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используя мимо ВСУ, а также по пунктам временной дислокации от украинских подразделений в 139 районах. 5 женщин, пострадавших в селе Беловское Белгородского округа, доставлены в городскую больницу Белгорода. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области. По его данным, в результате детонации в административном здании в 3 многоквартирных и более чем в 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, входные группы. Информация о последствиях уточняется. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. Это военные преступления, заявили в МИДе России. В сообщении говорится, что Киев при неудачах ВСУ продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения. Атакой на поезд в Крыму, вновь демонстративно нарушив нормы международного гуманитарного права, вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя. Все виновные и причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, также заявили в МИДе. Там призвали международные структуры, суверенные державы, независимые СМИ осудить теракты Киева после атак беспилотников на поезда в Крыму. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов

0: направлены на укрепление суверенитета страны, создание инфраструктуры и усиление предпринимательской активности. Среди приоритетных задач – помощь малому и среднему бизнесу.
1: Глава государства на форуме говорила о важности поддержки новаторских подходов частных инвесторов. Надо дать им больше творческой свободы в рамках специального правового режима. Также внедрить механизмы, которые позволят всем гражданам напрямую участвовать в софинансировании проектов по улучшению облика родного края. Совместно с институтами развития, с агентством стратегических инициатив необходимо подготовить соответствующую нормативную базу. Продолжить реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса, сделать удобным подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения, реализовать необходимые другие конкретные шаги, которые должны принести ощутимые результаты для наших предприятий.
0: Также Мишустин заявил, что Россия продолжит расширять свой торговый флот за счет строительства новых судов и укрепит связи с зарубежными партнерами, чтобы войти в десятку мировых лидеров по грузоподъемности флота. Партия «Новые люди» дала старт третьему сезону всероссийского проекта «Голос города». В 35 регионах будут работать открытые сцены, где смогут выступить все желающие. По итогам летнего сезона пройдет Всероссийский фестиваль уличной культуры. Об этом сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
2: Чтобы стать известным, ну, трудно пробиться, потому что нужны либо какие-то, может быть, связи, либо продюсеры, либо школа очень такая серьезная. Но талантливых людей много. И чтобы помочь им состояться, партия «Новые люди» 3 года назад придумала проект «Голос города». Гораздо лучше, когда у нас на мероприятиях в городах выступают наши собственные артисты, а не мы приглашаем каких-то очень дорогих за миллионы рублей.
0: По словам Нечаева, победители получат возможность записать свои песни и выпустить их на музыкальных платформах. В ближайшие дни в центральных регионах России температура воздуха будет на 4-6 градусов выше климатической нормы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Он отметил, что такая жара, которая продержится почти всю неделю, бывает нечасто. В Москве ожидается до 32 градусов.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел эту дистанцию за 21,12 секунды. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. Серебро у Алексея Сударева, тройку призеров замкнул Максим Ступин. У женщин на 50-метровке вольным стилем победу с результатом 24,66 одержала Арина Суркова. Второй была Алина Гайфуддинова, третий Александра Курилкина. Дарья Клепикова одержала победу на дистанции 100 метров баттерфляя. Александра Кузнецова вторая, Полина Малахова третья. Футбол. На завтрашний товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Матч пройдет в Калининграде. Начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в этом матче из-за семейных проблем. Контракт полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса с «Зенитом» согласован, сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность трансфера велика и будет зависеть от суммы трансфера, которую устроит «Локомотив». Хоккей. Нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последние 2 сезона 39-летний форвард выступал за «Минское Динамо». Новости тенниса. На этой неделе стартовали турниры на травяном покрытии. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей на турнире категории WTA-250 в Херцогенбосхе. Россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди. 4-6, 6-7. Для Александрова это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Во вторник, 9 июня, в Нальчике ожидается 25-27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Ставрополе без осадков, 25-27 градусов выше нуля. В Сочи плюс 23, плюс 25 градусов, небольшие дожди. В Волгограде от 28 до 30 градусов без осадков.

0: в Ростове-на-Дону и Краснодаре кратковременные дожди и гроза, 27-29 градусов, в Воронеже 29-31 градус, без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди и гроза, 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дожди и гроза, 27-29 градусов. Ночью плюс 14, плюс 16. Сейчас в столице 23 градуса.
1: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
5: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь и хотим подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова и Игорь Шатров напоминают вам, что у нас есть мессенджеры, и сюда можно писать, если возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире. 8-925-222-9992. Мы приветствуем всех, кто с нами, и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
9: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы поговорим о финской позиции, которая вроде бы изменилась по отношению к России. По крайней мере, президент Стуб говорит, что Евросоюз должен сделать шаг навстречу и начать диалог с Россией. Странно вообще, Финляндия в последнее время показывала себя как конкурирующий с прибалтами за первый приз в русофобской гонке страну, и вдруг такие заявления. Что случилось в Финляндии? Узнаем у нашего эксперта, что произошло, почему так изменилась на 180 градусов позиция. Переезд компании в другие города, эта тема, в другие регионы, эта тема обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме, и президент на ней сакцентировал внимание. Будем разбираться, как происходит этот процесс, зачем он вообще нужен, почему неспешно он так идет, почему компании противятся этому, ну и вообще на данный момент, кто уже переехал, а кто собирается переехать. И как изменились города, у нас будет включение из одного из городов, куда некоторое время назад переехала одна крупная компания. Ну, последние события в Армении мы не можем не обсудить, конечно, состоялись выборы, такой интересный, странный результат, ну, не странный, конечно, не получил Никол Пашинян большинства конституционного в парламенте, но получил простое большинство. Его партия без малого 50% набрала и будет формировать теперь правительства. И, в общем, видимо, все какие-то планы, о которых он говорил, будут осуществляться. Как России на это реагировать? И вообще, зачем нам Армения? Надо ли нам в этот процесс вмешиваться? Или ушла так ушла? Об этом поговорим подробнее. Ну, а начнем с итогов Петербургского международного экономического форума, который назван успешно. Будем разбираться, в чем его успешность, с экспертом из Санкт-Петербурга. Начинаем.
1: Наше время.
9: В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. Посетили его делегации из более чем 140 стран, состоялись более 150 сессий. Главная тема этого года – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Ну, слова ни о чем не говорят, если не вслушиваться и не всматриваться в сессии, в участников. Мы их, конечно, наблюдали, вы, наверное, тоже. Форум назвали по итогам успешным. Почему? Вот у нас есть такой вопрос, самый главный, к нашему эксперту. С нами политолог Наталья Елисеева. Наталья, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Давайте с самого главного вопроса начнем, а потом уже будем разбираться в деталях. Форум успешный. А почему он успешный? Что там такого случилось, знакового, какого-то особенного, что можно назвать его успешным? В чем успешность измеряется? В количестве гостей, в числе стран-участников, в объеме заключенных контрактов, в интересе иностранной прессы? В чем?
10: Да, то есть, во-первых, посетили более 25 тысяч человек, то есть это рекорд. И 142 стран мира, тоже рекорд. Подписано более 1000 соглашений, тоже рекорд. Причем, если я не ошибаюсь, подписано на сумму более чем 6 триллионов рублей. Вот, то есть цифры довольно масштабные и говорят сами за себя, да, то есть действительно подготовка форум была проведена хорошо, и форум сам по себе прошел успешно. Безусловно, конечно же, центральной темой, как и всегда, на подобном мероприятии является выступление Владимира Владимировича Путина, да, то есть который озвучивает контуры вообще в целом нашего, как говорится, системы мировоззрения, да, то есть как мы живем и в какую сторону, условно, мы живем, да, причем, ну, и, конечно же, в экономическом плане, да, то есть был сделан акцент на развитие стран БРИКС, да, то есть был сделан акцент на падение ВВП, на катастрофическом, да, госдолге европейских государств, да, то есть был сделан акцент на, опять же, на обязательном суверенном развитии, да, то есть причем именно технологическом суверенном развитии, да, все необходимости, опять же. То есть в целом, как бы Владимир Владимирович также сам выступление, скажем так, она была действительно не только таким экономическим отчетом, да, сколько, опять же, таким описанием на новой картины мира, да, вот, причем опять же, Путин показал, во-первых, Россию как государство, которое прошло через такой санкционный шок, а при этом сохранило такую экономическую устойчивость и встроилось в новую глобальную конфигурацию, в новую глобальную реальность.
9: А вот, вот как раз о новой, Наталья, о новой реальности. Вот вы правы совершенно. Мне показалось тоже, или не показалось, когда раньше на форуме участвовали европейцы, это было одно, когда они перестали участвовать, казалось, в форуме, точнее, участвовали, когда они перестали участвовать, казалось, что ну, мы что-то потеряли, и это какая-то маргинальная тусовка. И вдруг оказывается, вот совершенно нет европейцев, какие-то ну, американцы, то неизвестно какого.
8: Вот как раз да. У меня вопрос был, я хотела Наталью, может быть, нам прокомментировать, да. Небольшую ставку сделаю. Присутствие делегации стран, которые ранее не отмечались на форуме, это что-то вообще означает? И вот Игорь еще
9: ну,
8: хотел
9: да,
8: бы закончить.
9: Ну да, я закончу мысль в том плане, что что-то действительно изменилось, да, вот уже не особо, вот если продолжить вопрос Ольги, их-то вообще ждали или не ждали, или без них мы уже можем спокойно с остальным миром решать наши вопросы. Вот давайте об этом поговорим.
10: Россия неоднократно подчеркивала, что она готова работать, сотрудничать со всеми. Да, то есть, если есть такая, ну, если есть взаимная готовность, да, то есть на принципах, опять же, уважения. То есть Владимир Владимирович как раз в своем выступлении это неоднократно подчеркивал. Вот. Поэтому в данном случае были те, кто, опять же, уважает Россию, и те, кого Россия уважает как равных себе партнеров. То есть это нужно понимать. То есть основа данного форума – это вот основа именно вот принципы, да, вот данного форума, да, это принципы честного бизнеса, да, то есть уважительного бизнеса, да, то есть на принципах равенства. То есть вот это вот основное, что стоит подчеркнуть.
9: Что касается европейцев,
10: как бы, ну, опять же, поначалу, да, то есть, знаете, это было как больше привычкой, хорошо отстроенная система, много лет работали вместе, то есть, да, это, но и тут как бы перестраивать, опять же, все, ну, смогли, перестроились, то есть в этом плане Путин также сделал акцент на нашего стратегического партнера, да, Китай, который тоже, как, ну, показал себя там, сквозь года, да, то есть как проверенный партнер, с которым можно иметь дела, пожалуйста, да. Также представители Индии тоже как, ну, тоже крупные партнеры. Ну, а теперь давайте суммарно посмотрим на их ВВП и на их экономические показатели, да. Ну, и кто по итогу больше что потерял, и кто по итогу больше что выиграл. Простая математика, ничего более.
9: Ну, то есть американцам и европейцам самим это нужнее, просто они сейчас, видимо, стесняются. Наталья, большое спасибо. Наталья Елисеева, политолог, была с нами и говорили о том, как прошел в Петербурге очередной, уже 29-й, в следующем году юбилей, Петербургский международный экономический форум. 30 без малого лет уже это проходит событие. Ну что ж, к следующей теме.
1: Наше время.
9: Она такая вроде про заграничные дела, но так много сейчас этой темы в медиапространстве, что мы не могли не уделить ей достаточное количество времени и не просто, наверное, результаты выборов в Армении обсудить вообще, а что происходит, что это такое, что случилось. Итак, вчера прошли парламентские выборы, по итогам которых в республике будет сформировано правительство, которое будет делать выбор в пользу ЕАЭС и России или Евросоюза. Партия Никола Пашиняна, гражданский договор, набрала 49,81% голосового блока «Сильная Армения» Самвела Карапетян 23,29%. На третьем месте Альянс Армения, экс-президент Роберта Кочеряна 9,94%. Самое интересное, что Пашинян ранее говорил, что страна пока не готова даже к статусу кандидата, но вступление в Евросоюз под самый фактически занавес избирательной кампании вдруг это сказал, и мне так показалось, что это повлияло на некоторые цифры. При этом он заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕАЭС, вообще там нет, у нее есть право вето, а права выхода вообще ни у кого нет. То же самое он про ДКБ, кстати, говорил. А ночью после выборов он выступил после подсчета голосов перед прессой и заявил, что после выборов Армения продолжит курс сближения с Западом, но при этом сохранит членство в ЕАЭС. Вот так и хочется что-то грубое сказать. Кроме того, премьер-министр добавил, что надеется на установление дипломатических отношений с Турцией и открытие совместной сухопутной границы.
8: Вот ты сейчас говоришь, что случилось, а на самом деле случилось-то давно. Лет 20, наверное, назад уже, как случилось, и, наверное, лет 20 назад нам нужно было начинать задаваться вопросом, а нужен ли нам такой хороший сосед, отношения соседские хорошие с Арменией, и как нам, и что можно сделать для того, чтобы не произошло того, что сегодня мы уже видим как явный результат.
9: Да, это, конечно, действительно тема для разобраться и в самих себе нам придется сейчас, наверное. Давайте попробуем с Николаем Силаевым, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО, поговорим об этом. Николай Юрьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Ну, Николай Юрьевич, может быть, действительно начнем вот с того, о чем сказала все-таки Ольга. Удивляться-то не приходится, да? Но тогда вопрос, а почему не приходится удивляться? Чем мы так это, проворонили-то Армению или не проворонили, или мы зря тут паникуем, сидим? Все прекрасно, все хорошо.
8: Может, она нам вообще
9: да,
8: не сдалась?
9: Все хорошо, прекрасная маркиза сгорел там, сарай, гори и хата, как говорится.
11: Армения нам, конечно, нужна. Армения наш важный сосед, наш союзник. У нас исторически особые отношения с Арменией, с армянским народом. И никто в России не хочет от этого отказываться. Позиция властей Армении может вызывать вопросы и вызывает вопросы. Но отчасти на эту позицию ответили граждане Армении, потому что результат, который набрал Никол Пашинян на этих выборах, несмотря на все их, скажем так, аномалии и несмотря на масштабное применение административного ресурса, это явно не тот результат, на который он рассчитывал и на который работал.
9: Да, это понятно, что он, конечно, хотел конституционного большинства, и все, что решение одним росчерком пера принимали, сейчас придется договариваться с оппозицией. Но вы знаете, без каких-то личных обид я сейчас скажу, ну вот не принимаю я, и мы с Ольгой не особо принимаем такие объяснения, что а с народом-то у нас все, мы дружим с этим любимым армянским народом, но их обманули, одурачили. Ну, слушайте, ну это вот, мне кажется, в пользу бедных разговора. Нет, на ваш взгляд, это действительно так, их обманули, одурачили, что они, ну, совсем не понимают, куда их тянет Пашинян.
11: Ну, я же сказал не это. Я сказал, что у нас всегда были такие отношения, они для нас ценны.
9: Да.
11: Вот, что люди выбрали то, что они выбрали, да, и это неприятно, и это вещь, которую нужно осмыслить, и нужно объяснить причины этого. Понимаете, один из парадоксов того, что произошло вчера, состоит в том, что популярность Пашинян приобрел в том числе за счет, и в первую очередь, за счет тех экономических благ, которые приносят Армении членство в Евразийском экономическом союзе.
9: Вот-вот. И даже за счет того, что туда после 22 года еще сбежала определенная группа наших там понауехавших, которые все-таки занимали определенные позиции в экономике, в среднем классе. Вот это тоже ведь существенное.
11: Ну да, им родители что-то переводили. Там есть какое-то количество программистов, которые работают. Но это небольшой вклад.
9: Ну, тем не менее, он поживилась Армения на всем, что только можно, и даже на проблемах Российской Федерации. Ну, а вот дальше, ну, хорошо, блага получили. Мы-то видели, вот давайте все-таки о нас. Давайте, ладно, армянский народ сделал какой-то выбор, потом будет сам расхлебывать. А нам какие выводы сделать? Нам что, теперь уже все? То есть нам надо, понимаете, он же ведь прямо сказал, я такой хитрый, значит, мы ниоткуда не выйдем, будем до последнего, а потом однажды перейдем в Евросоюз. Вот просто когда у нас будет вообще все отлично, мы благодаря вам нарастим тот потенциал. И что нам вот, это, ну это плюнули, слушайте, ну это плюнули в лицо фактически, нет?
11: Ну, этого, конечно, не будет. Этого, конечно, не будет. Потому что, да, исключить Армению из Евразийского экономического союза юридически нельзя. Но есть масса мер, которые, не нарушая условия торговли в Евразийском экономическом союзе, ну, дадут Армении, так скажем, аккуратно, сильный сигнал в отношении той политики, которую она проводит. И, кстати, вопрос о ценах на газ не привязан к Евразийскому экономическому союзу. Есть такие вещи, как нетарифные ограничения, которые применяются в последнее время. Так что Николу Пашиняну будет, конечно, сложнее. И, к сожалению, дело дошло до того, что Армения почувствует, что такое демо-версия выхода из Евразийского экономического союза. Кроме того, в совместном заявлении президентов стран ЕАЭС, которое было принято на саммите в Астане, употреблено слово «приостановка членства Армении в ЕАЭС». И этот вопрос планируется рассматривать в декабре на очередном саммите организации. И тоже, конечно, такая несколько неопределенная с юридической точки зрения формулировка, но зато...
12: Сделать все это пространство, оно должно быть спортивным, офисно-деловым.
9: Прекрасно, Ольга.
12: И вроде как я...
13: Давайте послушаем Владимира Викторовича Климанова. У нас осталось меньше минуты, и вот что вы можете прокомментировать в ответ на Ольгин отчет?
14: Слушайте, для региона преимущество переезда компании безусловно. То есть это и создание новых рабочих мест, и сокращение безработицы, повышение средней зарплаты, строительство жилья, повышение качества городской среды, о котором говорилось. Для компаний вопрос пока открыт. В условиях такой централизованной модели принятия решений, конечно, это может на первых порах привести даже к снижению эффективности ее работы, Но в то же время могут снизиться и издержки, связанные как раз с тем, что

0: все-таки в регионах и заработные платы ниже, и аренда ниже, и в связи с этим выгоды определенные могут быть.
1: В общем, жизнь компании дешевле. Спасибо. Спасибо, Владимир Климанов, директор Центра региональной политики «Ранхикс», и наш корреспондент Ярославль Ольга Шалаева говорили о переезде компании в регионы.
2: Ну, а ровно через минуту мы к вам вернемся и поговорим о новой риторике наших финских соседей. Что изменилось и почему? Есть что обсудить? Дождитесь.
3: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйся по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
11: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
12: Я его помню. У меня здесь, в голове.
13: Это раздвоение личности, да?
4: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, давайте переместимся в Финляндию.
1: Да, из Ярославля. Не, кстати, не очень далеко, в общем-то. Вообще 1300 километров, как протяженность российско-финской границы. Как вдруг неожиданно вспомнил президент Финляндии, говоря о том, что я вот как глава государства, которое граничит с Россией на протяжении более 1300 километров, говорю, что эта граница останется. Неожиданное открытие, да? И что в какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения. Вот ты просто кэп очевидно. А? Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз должен начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Стубба, инициатором переговоров должен выступить Евросоюз. В идеале первый шаг должен сделать Евросоюз. Если это не удастся, то Евротройка, то есть Франция, Германия и Великобритания. А если тоже не удастся, нам нужно будет найти другой формат. Ну, то есть он предлагает стучаться в наши двери, которые сам закрыл. Но Финляндия... Какого рожна, извините, вдруг однажды отказаться решила от своей нейтральности, да, вступила в НАТО в какие-то там 3 секунды, да, как-то они это просто переворот в воздухе сделали, и вдруг они члены НАТО. И вдруг нас врагами стали считать. Дружили, жили душа в душу. Вот я сколько бывал в Финляндии, мне что нравилось? Ну, никто там, например, памятники нашим императорам не сносит, да?
2: Помнят. Для жителей Санкт-Петербурга, Финляндии, это, в общем-то, была такая поездка, супермаркет для многих.
1: Да, и надо, или на дачу.
2: Поехать
1: даже.
2: Купить шины, например, себе, да? Новые, да? Или поехать купить какого-то финского сыра,
1: да?
2: Или масла.
1: Да, да.
2: И вот это
1: маршрутки,
2: всегда,
1: Оля, маршрутки.
2: У нас вот, жители столичного мегаполиса, нас это даже сильно как-то удивляло, может быть, даже мы и завидовали в чем-то. Ну и действительно, сколько там финских названий в окрестностях Санкт-Петербурга, и действительно многие имели в Финляндии дачи.
1: Да, которые решили потом отнять, такие вот стуббы. А теперь говорят, надо поговорить с Россией. Ну, в общем, не знаю. Я даже не знаю, как реагировать на это.
2: А ведь самое интересное, что население... Финны сами, они от этого страдают, может быть, они там и не плачут, но у них экономическая ситуация в их домохозяйствах изменилась, потому что многие имели бизнес от вот этого русского туризма.
1: Это первое, в первую очередь, да. Во-вторых, все-таки и промышленность тоже была завязана на Россию. Строили суда для России. Чего только не делали для России. Просто были мостом. Вот просто ты попадал в Евросоюз спокойно, проехав в поезде, пересечение границы, ты даже не замечаешь практически, как сейчас мы не замечаем пересечение белорусской границы. Тут там хотели пограничники, но они, знаете, так проходили, и даже удивительно было, что а что они тут вообще ходят-то, да? Вот. Ну, давайте мы поговорим с Дмитрием Солонниковым, политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, тоже человеком, который явно не раз бывал в Финляндии в прежние годы. А вот что он по этому поводу думает. Что произошло? Что случилось? Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Да, ну, конечно, большинство жителей Петербурга и Финляндии были и не раз. Так что это правда. Произошло много что. Произошло много что. Если мы посмотрим на нынешнее состояние там Финляндии, Евросоюза, не изменились, конечно, глобальные тренды на то, что России нужно нанести военное поражение, но идея в том, что военное поражение, как считают в Европе, они уже почти нанесли. И вот сейчас самый выгодный момент для того, чтобы склонить Россию подписать те условия, которые Евросоюз будет диктовать. Ну вот, когда там вчера было заседание, упомянутое Стубом Евротройки в Лондоне, где они выкатили 5 пунктов капитуляции России, которую Россия обязана подписать. Ну, собственно, идея, что сейчас лучший момент, чтобы дожать Москву на этот лондонский меморандум. Собственно, идея, что нужно начинать переговоры с Москвой, звучала давно. Еще и Шольц говорил, что все там, в Москве нужно согласиться на наши условия, и все, и договорились. Макрон об этом говорил, то есть... Мерц об этом говорит. Ну, собственно, теперь об этом говорит Ступ. Нужно договариваться с Россией, как она примет наши условия ее капитуляции.
1: То есть вы без эйфории об этом говорите, вы считаете, что они еще ничего не осознали, а наоборот, считаю, что они уже нас победили и решили говорить. А что, Ступ не чувствует вот тех экономических проблем, которые возникли в Финляндии? Что он не знает, что у него закрываются аэропорты, в которые прилетали только российские туристы? Что он не знает, что у него магазины вдоль границы закрылись и закрываются, что там, эти дачи, опять же, лишившись русских владельцев, они, стоят на продаже, видимо, да, но вряд ли кто-то сейчас покупает. Неужели вот настолько наплевать на собственную экономику? Может быть, он все-таки задумался и об этом?
6: Не, смотрите, экономический кризис сейчас по всей Европе. Финляндия там входит в тройку стран, где максимальная проблема с точки зрения там закрытия бизнеса, это да. Но разрешать эти экономические проблемы предполагает не за счет улучшения отношений с Россией, а за счет выплаты России репараций после своей капитуляции. Там идея такая. Мы сейчас живем плохо, потому что мы победим Россию и после этого заживем хорошо, так как Россия нам заплатит несколько сот миллиардов долларов. Так что сейчас плохо, да, но это преднамеренное и осознаваемое ухудшение впереди, перед там светлой дорогой в Царство Небесное.
1: Хочется за Лаврова повторить, как он кое-ком говорил в свое время, почти что цензурно, но не очень прилично. А вот, Дмитрий Владимирович, и все-таки, есть ли какие-то здравые, не то что мотивы, какие уже, может быть, звучать начинают, или нам, инерция большая, и нам не стоит обольщаться, никогда мы с Финляндией не восстановим те странные специфические отношения социалистической страны с капиталистической, как было это в Советском Союзе, а сейчас нам вроде бы, мы же даже один строй имеем, не восстановим больше, нет?
6: Во-первых, обольщаться вообще никогда не надо, в отношении Финляндии тем более. Конечно, никаких отношений прежних не будет, как не будет вообще прежних отношений ни у кого, ни с кем в мире. Все, мир там перешел в новую фазу развития, и то, что было там 10-15 лет назад, осталось в истории. Мир будет совсем другим. Отношений с Финляндией прежними не будет никогда. Финляндия член НАТО, в Финляндии расположены базы НАТО, нацеленные на Российскую Федерацию. Финляндия рассматривает Россию как главного врага, именно врага. И концепция внешней политики Финляндии строится из этого. Оттуда НАТО готовится к войне с Россией. Какая дружба? Какое сотрудничество?
1: Просто 1300 километров, такая большая граница. Неужели они не боятся? Неужели они могут закрыть эту границу со своими несколькими ротами? У них там не несколько рот, конечно, но тем не менее.
6: Они нет. они не закроют, конечно, никогда. Об этом идет речь, что там будут войска Германии, войска Соединенных Штатов, может быть, Британии, может, еще кого-то. Сами, конечно, не закроют, они это понимают, поэтому базы НАТО.
1: Да, но очень печальная какая-то картина. Все, мечтал, что все-таки удастся съездить еще раз, хотя бы один раз в Финляндию и посмотреть, что же с ней после вот ее таких странных поступков. Но надеюсь, что хотя бы памятники пока наши не будут трогать. Хотя нет, и до этого, наверное, дойдет. Они потом будут говорить о колониальном прошлом, как другие страны. Ведь они же умудрялись об этом не говорить. И до сих пор, извините, да, за такой вот. Ну, они умудряются пока еще не вспоминать, как мы третировали финский народ. Вроде мы его, наоборот, спасали-то от шведов, да? А вот ну, рано или поздно в истории появятся и такие страницы, да? Как злые
6: русские. Да, но они уже тоже есть. Да? И на самом деле все время в Финляндии продавалось огромное количество фильмов. Про фильмы показывали, книги продавались про Северную войну, про советскую и российскую оккупацию.
1: Это была маргинальная история,
6: мне кажется. Советский Союз и Россия враг, который захватывает маленькую Финляндию, там всегда говорили.
1: Да, но мне казалось раньше, что это была такая маргинальная история, в массах не особо приемлемая. Ну что ж, вот все маргинальное, оно же активное, вот как на Украине, и в итоге эти маргиналы потом приходят к власти. Спасибо огромное, Дмитрий Солонников, политолог, политехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, был с нами, говорили о Финляндии.
2: Ольга Максимова и Гриша Атров вернутся к вам теперь после новостей с интересным рассказом, потому что наш коллега Игорь Шатров побывал в Мариэл и расскажет об удивительной истории, которая там не то что происходит, она продолжается. Такая вяло, хотя и не очень-то вяло текущая история, но все подробности после новостей.
14: Наше время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
15: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
14: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
15: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
14: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
15: Подвиг этот очень опасен? Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
14: Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
16: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
14: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России.
17: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
18: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу Сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
19: Хватит меня анализировать.
20: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
18: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
21: Загляни ему в голову.
18: Категория 16+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Объединенная судостроительная корпорация нарастила темпы пополнения ВМФ России. Российские войска заняли населенный пункт Химик в ДНР. В МИД России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. И теперь подробнее. Глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков доложил президенту о строительстве ледоколов и модернизации верфей. ОСК за 3 года передала флоту при поддержке правительства 110 кораблей и судов. Владимир Путин поручил ускорить строительство атомных гигантов для Арктики.
2: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, ну, предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, ну, объединенной компании, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, они, эти задачи решаются. Хотела бы услышать ваши оценки, пожалуйста.
3: Ольга Владимировна, вы практически 3 года назад перед нами поставили задачу заняться развитием объединенной судостроительной корпорации. Некоторые результаты достигнуты. Мы 2-й год подряд находимся в позитивной зоне с точки зрения прибыльности работы. 25-й год для нас особо значимый, потому что мы впервые за многие годы получили положительный финансовый результат на консолидированной базе ОСК вместе с нашими заводами. У нас растет выручка постепенно, на 30% за последние 3 года выросла. В 2025 году составила уже 525 миллиардов рублей. Если говорить о производственной деятельности, то за это время мы сдали порядка 110 кораблей, судов. 2025 год для нас тоже был рекордным, мы порядка 50 сдали. Ритмично работаем по государственному оборонному заказу. В прошлом году военно-морскому флоту передали 4 подводных лодки. Первый боевой ледокол «Иван Папанин».
1: Владимир Путин поручил ОСК продолжить работу над атомным ледоколом России. Группировка войск «Юг» за последние сутки взяла под контроль населенный пункт Химиков ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделение южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Скадовске. Погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В момент атаки была очередь на заправку. Военных объектов там не было, уточнил Сальдо. В МИД России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями. В ночь на понедельник в результате атаки на пассажирский поезд Москва-Симферополь погиб помощник машиниста и получил тяжелое ранение машинист. Ранее 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. А в результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд Азовская Керчь погиб мирный житель. Еще 3 получили ранения. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию.
5: Это удар

0: втором чтении, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно законопроекту, у абонента появится возможность установить запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для его обеспечения безопасным контентом. Также в целях противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт. Володин отметил, что принятые уже меры приносят результат. В прошлом году впервые прекратился рост таких преступлений, их число уменьшилось на 12%. Вместе с тем мошенники придумывают новые схемы обмана, поэтому важно как можно быстрее выйти на законодательные решения, которые обезопасят сбережения людей, заключил спикер Госдумы. 10 июня в Москве может быть побит рекорд жары 98 года, ожидается до 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, такая жара продержится до 13 июня.
1: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму, да, на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. Ночные часы у нас осадков не ожидается, а вот дневное время местами может пройти кратковременный такой ледничок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области продлится не только до 10 числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе. Причем не исключено, что в период с 10 по 13 число в столичном регионе могут быть повторены или даже перекрыты абсолютные максимумы температуры 30 градусов. То есть температура воздуха у нас будет выше климатической нормы где-то на 5-7 градусов.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На завтрашний товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Матч пройдет в Калининграде. Начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий Спартака и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в этом матче из-за семейных проблем. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал сербский специалист Срджан Благоевич. Контракт подписан на 4 сезона. Последним местом работы 53-летнего специалиста был сербский «Партизан». «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого с поста главного тренера. Стороны приняли решение не продлевать контракт. Отмечу, что «Урал» не смог пробиться в РПЛ по итогам стыковых матчей. Инсайдеры сообщают о том, что Березуцкого может сменить Ролан Гусев или Сергей Юран. Футбольный клуб «Волга» объявил о назначении экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева на должность советника президента клуба. В его компетенции будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений. Хоккейная сборная России и Беларуси пропустит чемпионат мира 27 года, который пройдет в Германии. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на этот турнир, и среди участников нет сборных России и Беларуси. Нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последние два сезона 39-летний форвард выступал за минское «Динамо». И пока это все новости спорта. Погода.
0: Во вторник, 9 июня, в Мурманске ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Архангельске 20-22 без осадков. В Петрозаводске от 24 до 26 тепла. В Вологде плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди и гроза. В Сыктывкаре без осадков 19-21 градус. В Великом Новгороде 24-26 градусов без осадков. В Калининграде 25-27, кратковременные дожди и гроза. В Перми плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди и гроза 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дожди и гроза 27-29 градусов. Ночью в столице 14-16. Сейчас плюс 24.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На радио России Кубань мы говорим.

0: том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
1: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
3: Знакома ли вам сила отлива?
4: Нет.
3: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
2: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
5: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
2: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
6: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
7: Это нечто вроде морской болезни.
2: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
7: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
2: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
8: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
9: Прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова здесь и готовы продолжать. И напоминаем о том, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать то, что вы слышите в эфире программы «Наше время» на Радио России. Давайте расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
11: Я быстренько пройдусь, потому что очень большая тема впереди, и я буду, конечно, очень занят. Да? О московских купаниях поговорим. В Москве страшная жара, но в воду лезть везде нельзя, в первую попавшуюся воду. Почему? Что можно подцепить в московских водоемах? Об этом поговорим. Поговорим с Виталием Павловым о спорте, в частности, о победе Миры Андреевой на Ролан-Гаррос. Мира, конечно, красивая девушка, но, в общем, не моя, не мой идеал. А почему? Я объясню. Дело не во внешней красоте. Об этом будем, наверное, спорить с Виталием Павловым. А большую часть программы, большую часть этого часа мы посвятим истории, которую я привез с собой из Республики Мариэл. Недавно побывал в Йошкар-Оле. И вот что там узнал. Назвал я свой рассказ. Давайте, наверное, отбивочку пустим.
2: Наше время.
11: Назвал свой рассказ «Когда Мариэл превратится в новый Дагестан». Что я имею в виду? Удивительные дела происходят в республике Мариэл. Казалось бы, продвинутый, развивающийся регион, давно уже не глухая провинция. В прошлом году, по итогам года предыдущего, республика даже пробилась в топ-10 регионов по туристической привлекательности, заняв 7-е место. Если учесть, что выше такие признанные лидеры, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край, то а Крым значительно ниже, то это даже не знающих регион может удивить. А вот проверьте, кстати, побывайте в Йошкар-Оле и окрестностях и убедитесь. Я только что оттуда, как я уже сказал. И тоже с удивлениями. В таком, казалось бы, передовом регионе, столицу которого еще называют IT-столицей России, происходят чудные дела. Власть не слышит рядовых жителей. Да и не рядовых тоже. На прошлой неделе наши коллеги в утренней программе рассказывали о процессе над Юрием Усковым. Это крупнейший IT-предприниматель региона и всей России, на налоги которого можно содержать небольшой город. Живет и зарабатывает в России, благоустраивая мир вокруг себя. Благотворитель, помогает СВО. Открыл Йошкар-Оле частный институт, школу. школу, детский сад. Судили за якобы много лет назад с нарушениями приобретенную землю, которую он обиходил и построил IT-деревню для своих сотрудников. В Йошкар-Алу едут теперь учиться и работать люди со всей страны. Дело закончилось условным сроком, хотя прокурор просил 4 года колонии. Адвокаты рассчитывают, что Верховный суд отменит и такой приговор. За Юрия поручаются все его знающие, а это полстраны. Как говорят, все началось с того, что однажды Усков перешел дорогу местным девелоперам, которые решили с одобрения властей застроить пойменные заливные луга человейниками. Это в городе, где мест для застройки хоть отбавляй. Усков поддержал общественников, которые выступили против этого беспредела. В итоге Усков на свободе, но с условным сроком. Общественники продолжают негодовать, строители продолжают строить. Вот представьте себе такую картину, я это все видел своими глазами. Небольшая речка, малая как шага, излучена. Внутри, в речной петле, пойменные заливные луга. И луга потому и заливные, что их заливает раз в год в половодье. На другом высоком берегу издревле селились люди, и сейчас там живут. Берег высокий, люди, понятно, ничего не боятся. По-прежнему генплану территория пойма была рекреационной зоной, которой хотели придать вид, пригодный для использования, ну, в качестве пространства для спорта и отдыха. Ну, например, собирались понад землей деревянные мосточки сделать, может быть, скамейки, спортивные снаряды разместить, может, по-другому обустроили бы, ну, чтобы в период, когда вода спадет, можно было бы отдыхать на берегу реки. Но нет. Пришла в регион новая власть со своими новыми идеями. Генплан изменили, как говорят местные жители, под интересы девелопера, специализированного застройщика «Казанский Посад», директор которого депутат Государственного собрания Республики Мариэл Руслан Муталиев. На луга пару лет завозили землю, строительный мусор, насыпь несколько метров в высоту получилась, а тут случился нынешней весной паводок. После обильных снегопадов и вода, не найдя своего традиционного места отстоя, вот этих заливных лугов, хлынула на высокий берег, затопив несколько улиц частного сектора, расположенных на некогда высоком берегу реки, который скоро станет ниже противоположного. Пришла вода, конечно, и на стройку. Хоть за пару дней до того девелопер говорил журналистам примерно следующее. Это из области фантастики, что мою стройку затопит. Вот и вся история. Природа сказала свое категорическое «нет» планам безграмотных строителей, но те не послушали ее, продолжают строить. Власть тоже не обращает внимания на проблемы жителей. Наверное, хочет повторить Дагестан, паводок в котором, как вы помните, закончился добровольной отставкой главы региона. Кстати, человек очень положительного и привыкшего за свои ошибки отвечать. В Йошкар-Оле таких руководителей не нашлось. Я поговорил с большим количеством местных жителей. Одна из них, вот сейчас жительница города, будет в эфире. И несколько записей разговора вы услышите. Поговорим еще и с юристом. Давайте уже подробно разбираться в ситуации, что происходит в Йошкар-Оле. С нами Наталья Черемисова, горожанка, пережившая паводок. Наталья, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ольга, здравствуйте, Игорь. Здравствуй, прекрасная страна моя Россия, которая нас слушает.
11: Прекрасно. Наталья, вот расскажите, что вы ощутили, когда это все случилось, и почему, на ваш взгляд, ваши улицы оказались под водой, ведь этого раньше не бывало?
4: Ну, тут, знаете, на несколько часов пересказа будет, если рассказывать все, что мы пережили, находясь внутри зоны паводка. То есть это был реальный потоп, реальное стихийное бедствие. Я попытаюсь коротенько. Первый паводок, у нас было две волны паводка в этом году, что вообще для Йошкар-Олы не характерно, пришел к нам 6 апреля. Я приехала к маме. Мама моя живет в частном секторе за улицей Водопроводной. Это аккурат вот тот самый берег правый, про который вы говорили, который ниже, выше застраиваемого. Вот. Приехала утром в 11 часов утра, вышла из такси, было сухо. То есть вообще, в принципе, вот частный сектор за Водопроводной — это место, которое затапливает паводковыми водами, мы умеем с этим жить. То есть не одно десятилетие мои родители, собственно, живут в этом доме, но речь не об этом. Я вышла из машины, посмотрела — сухо. То есть вообще ни намека на воду. 11 часов утра. Ну, пасхальная уборка. Все девочки прекрасно знают, как все это трогательно и красиво. Я бегаю по дому с тряпкой, и вдруг мне мама говорит в районе... Я еще ковры выхлапывала в огороде, там снег лежал. Мама мне говорит: Наташенька, смотри, вода какая идет. Я так шторку отодвигаю, и реально у нас в горку идет вода, причем идет вода толчками. Такое ощущение, что ее подают из бронзбойта. Подъезжает наш сосед, который живет через дом от нас. У него такая хорошая высокая посадка машины. Он у кромки этой движущейся воды постоял. То есть это было 4 часа с небольшим. И, собственно, поехал обратно. В 9 часам наш дом затопило по периметру полностью. То есть это без возможности выйти из дома от слова совсем. То есть болотных сапог у нас, естественно, в доме. Где-то они, может, есть, но под рукой не оказалось.
11: Наталья, да. Вот если побольше уже не деталей, а, наверное, каких-то выводов, да? Потому что, ну, понятно, наводнение было настоящим. Это не было впервые и мощно. Ваши выводы, почему? И вы, я насколько знаю, боретесь просто с тем...
10: И кто виноват?
11: Да, и кто виноват? Вы, насколько я знаю, боретесь там с теми, кто природе местной вредит.
4: Ну, есть такая история, не я одна. И, в общем, как это к вопросу о том, почему я тут на сапогах заострилась. Паводки были, но такого не было никогда, чтобы вот так приходила вода. Пришла она по дороге, пришла мгновенно. Через огороды она перешла, в смысле, через дорогу она перешла в огороды, затопила дома очень высоко. Люди были вынуждены передвигаться на лодках, кто-то эвакуировался самостоятельно. Мы на ночь остались без света, такого не было никогда, без возможности связаться. МЧС появилось только на следующее утро. У нас имеется в виду в нашем районе.
11: Наталья, давайте все-таки к выводам. Кто виноват, да. Почему?
4: Ну, собственно, все люди, которые живут в нашем частном секторе, увязывают вот произошедшее, такую вообще волну паводка, невиданную, с тем, что у нас отсыпали заливные луга, которые напротив находились нашего частного сектора. Это 30 гектаров территории, которые существенно ниже берега, на котором мы живем, были ниже. 2 года застройщик навозил сюда огромное количество земли. Собственно, они занимались возведением берега укрепления, существенно сузили берег, в смысле русло реки как шаги, укрепили берег как шаги, река стала уже.
11: Река в итоге пошла туда,
4: Река пошла туда, куда она вынуждена была пойти. То есть высокая вода пришла, ее этих привычных заливных лугов нет, и она пошла к нам в частный.
11: Прекрасно.
4: Сектор.
11: Наталья, ну мы
10: больше некуда
11: узнали,
10: было.
11: Да, узнали.
10: В воде, в своей привычной среде она не могла уже в тех границах оставаться.
11: Давайте, во-первых, послушаем еще мнение нескольких человек, и заодно мы показываем для тех, кто смотрит нас в социальных сетях, фотографии и видео, которые вам просто прекрасно иллюстрируют эту ситуацию. Давайте послушаем первого нашего собеседника. Мы там не называем имен и фамилий, потому что некоторые просто опасались даже преследований каких-то. Поэтому вот что рассказывают местные жители.
9: Мы столько лет здесь прожили и такого не видали. У меня затопило там все, там 2 стиральные машины, 3 кинокамеры, холодильный ларь, газонокосилка, триммер, баня, сауна, там эта печка, все на выброс. Реальный ущерб, столько лет прожили и ничего.
12: А почему в этом году, на ваш взгляд, так случилось?
9: Почему? Ну, тут, наверное, много всего причин, как бы. Ну, и большие осадки были в этом году, да, снегом. Ну, и вот это вот, то, что тут отсыпалось, вот прошлый год это началось, да, и они очень прилично тут насыпали. Ну, вот эта вся поляна, как бы, она должна была быть под водой, то есть вот этот объем воды, он должен был как бы компенсироваться, да, чтобы он не сюда вот шло, и где-то там бы она отстаивалась. Но получилось, что ей некуда деваться. И как только в природу лезешь, то, что годами русло себе дорогу, вода нашла, это все как бы сбалансировано. Как только что-то там начинаешь менять, последствий жди однозначно. Не в этом году, так на следующий год что-то оно... Привет.
12: Ну слушайте, ну пройдет 1-2-3, ведь может повториться это.
9: Ну однозначно, наверное, скорее всего.
11: Да, вот такое мнение, причем вы услышали довольно бодрый голос, да, человек пытается шутить, но это уже такие эмоции, можно сказать, стресс. Ну еще одно мнение, давайте послушаем.
12: Вот наводнение, вернее, паводок, который был этой весной, ведь для вас он не первый?
13: Это был первый, да, паводок.
12: Нет, такой.
13: Да, это, такой именно. Ага. До этого не было. Все было в пределах нормы, в пределах русла реки, все было хорошо.
12: А куда же уходила вода?
13: Ну, она сама, как говорится, уходила, как говорится, по течению реки. Все это было туда, уходила она.
12: А тот то берег пойменный?
13: Тот берег, он, когда его подняли, соответственно, вода куда должна идти? Где меньше, как говорится, ниже уровень земли, туда и вода и уходила.
12: И получилось, что ваш когда-то высокий берег, он стал ниже того берега?
13: Ну, соответственно, там насыпано, тот берег. Он поднялся, а мы здесь не поднимали, как он есть, природа такая осталась.
10: Ну, вот такая вот история.
11: Да. Да, ну и это мнение обывателей, да, конечно, пострадавших. А что думают об этом юристы? Мы поговорили с Марией Шикаевой. Мария, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Ну вот мы видим, что здесь не так с точки зрения здравого смысла, а с юридической точки зрения, что, кто здесь что нарушил?
14: Ну, с юридической точки зрения, во-первых, строительство у нас началось еще в тот период, когда территория находилась в функционально-рекреационной зоне. То есть не предполагало размещение жилого микрорайона. После того, как жители многочисленные жалобы направили на такие нарушения, у нас вместо того, чтобы отменить вот принятую в противоречие с генпланом документацию по планировке территории, напротив, решили поменять генплан. И на сегодняшний день функциональная зона изменена у нас с рекреационной, на которой должны были быть размещены спортивные объекты и объекты для отдыха, на общественно-жилую, которая как будто бы допускает размещение многоквартирных жилых домов. Но, тем не менее, при разработке генерального плана у нас местные органы не могут действовать произвольно. Они должны были принимать во внимание в том числе требования федерального законодательства, требования, связанные с защитой водных объектов от водных объектов и защиты территории от негативного воздействия вод. В частности, они должны были предусмотреть мероприятия по инженерной защите территорий. И если в отношении строящегося микрорайона такие мероприятия предусмотрены документацией, то в отношении противоположного берега таких мероприятий нет. Соответственно, не допускает у нас законодательство возможности возводить инженерную защиту таким образом, чтобы ухудшалось положение других территорий. Кроме того, нами были обнаружены определенные нарушения при строительстве набережной. То есть это тот объект, который был призван защищать противоположный берег вот, заливных лугов от затопления, будущий микрорайон от затопления. Нам упорно объясняют, что набережная – это не гидротехническое сооружение, не берегоукрепление, а некий объект для проживания, для пешеходов, на котором будут размещены там скамейки, фонари и так далее. И поэтому, в отличие от гидротехнических сооружений, которым у нас предъявляются повышенные требования и предусмотрена необходимость составления декларации безопасности гидротехнического сооружения, необходимость определения расчета возможного вреда, что позволяет установить правильный государственный орган, который выдает разрешение на строительство такого сооружения, а также позволяет установить, возможно ли проведение негосударственной экспертизы или требуется обязательно государственная экспертиза. Вот такая декларация в отношении этого объекта отсутствует. Мы полагаем, что это противоречит действующему законодательству и вот, собственно, в том числе является одной из причин того, что на сегодняшний день происходит.
11: Ну, вообще понятно, и мы желаем вам, во-первых, успеха в вашей борьбе. Будем держать руку на пульсе. Я сам видел это. Эти безумно загаженные бывшие луга заливные. Сейчас наши вот слушатели и зрители, кто смотрел нас в социальных сетях, они тоже видели картинки, как это было и как стало. Ну, мне кажется, Йошкар-Ола достойна лучшего. Успехов вам в вашей борьбе. Будем держать руку на пульсе. С нами были Наталья Черемисова, местная жительница из города Йошкар-Ола, и юрист Мария Шикаева, ну и еще ряд местных жителей, с которыми мы беседовали о странной ситуации, которая сложилась в красивом городе, в общем, в очень приятном городе. Я советую всем там побывать, но только вот не в этом месте, где природе гадят и, в общем-то, о людях не думают. Вот такая ситуация.
10: Ну что ж, будем с твоей помощью следить за развитием дальнейших событий. Ну, а далее мы будем говорить уже о спорте с нашим коллегой Виталием Павловым. И сегодня есть что обсудить. Во-первых, победа Миры Андреевой на Ролан-Гаросе. И, во-вторых, еще очень удивительный факт. Почти 24 тысячи зрителей посетили на РЖД-арене матч блогеров против стримеров. Вот это что это вообще происходит? Это рекорд стадиона за последние 7 лет. То есть что получается? Какой вывод можно сделать? Что нам не нужен спорт, а нам нужно шоу, В чем иначе причина? Почему на ледовые шоу, на матчи медиалиги порой ходят больше болельщиков, чем на матчи чемпионата России? Как обычно, много вопросов и не очень много пока ответов. Ждем Виталия Павлова, он уже на пороге нашей студии, а через минуту мы вместе вернемся.
8: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Встречаем утро бодро и легко.
15: А это не вредно?
16: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
17: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
18: Да, деда, что мы выяснили.
19: Прекрасное сочетание.
8: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
20: Сухни солено нас, получится.
18: Да.
8: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
21: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
18: Какая вы хитрая.
8: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. «Наше время».
10: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым к нам пришел Виталий Павлов, и за минуту мы уже успели обсудить между собой многое.
9: Женщин, в первую очередь, да,
10: Ольга? Женщин, Виталий, а что еще? Из большого тенниса.
11: А что еще? Да, женщины, девушки.
10: Больших женщин из большого тенниса.
11: Какая она большая, ей 19 лет.
9: Вот,
10: речь не о возрасте.
9: Не, на самом деле миру только поздравить хочется, порадоваться за нее, потому что, ну, действительно большущая, огромная победа для нее в 19 лет выиграть турнир серии «Большого шлема» мало кому удается. Она, насколько я помню, там чуть ли не вторая из тинейджеров в 21 веке, кто достиг вот этого результата, плюс ко всему седьмая в истории России, кто выиграл Ролан Гаррос. Мне кажется, ну и для всего российского спорта это
11: России,
9: важно.
11: В истории России, России,
9: конечно.
11: Что вы вот... Вот, слушайте, они все люди мира. Не какой-то
10: расист, человек мира.
11: Мир, нет, да, тоже. Ну, но они так. Вообще к какой стране имеют отношение?
10: Вот слушай, живут еще, тогда сразу объясни еще дополнительный
9: мне
10: вопрос.
9: Да.
10: Ко всем давай присутствующим. Давайте возьмем Марину Соболенко. Вот когда мы говорили про больших женщин, мы имели в виду, что это настоящие машины.
9: Ну, она тоже человек мира.
10: Вот она белорусская. И вот судя по тому, как она себя проявляет во внешний мир, она тоже не особо там как-то топит за батьку Лукашенко и за Беларусь.
9: Нет, я объясню всю эту ситуацию, да, если вот придираться. Ну вот мы же считаем победы, я не знаю, Евгения Кафельникова победами российского спорта, победы Марата Сафина.
11: Слушай,
9: победы,
11: Виталий,
9: не знаю, Николая.
11: Почему
9: Давыденко.
11: Я до нее докопался, извините.
9: Давай.
11: Потому что на пресс-конференции, когда ее спросили, как ты относишься там к тому, что вот российские спортсмены не могут выступать со своим, ну и так далее, флаги и так далее.
9: Да.
11: Она сказала, я об этом вообще не думаю. Ну а что голова забита?
9: Что она сейчас может сказать,
11: нафиг,
9: Игорь?
10: Слушай,
9: что,
10: а ты в 19 лет о многом
9: вот,
10: думал?
9: В 19 лет я,
10: вот,
9: например, вообще о политике
10: лет
9: не думал.
10: Я
11: слушай, она уже заслуженный мастер спорта вообще-то в 19 лет.
9: Она, но она, уже...
10: но она не заслуженный
9: равно,
10: мастер политики
9: лет
10: и политологии.
11: Слушай, но
9: она играет в теннис всю свою жизнь.
11: Ребята, еще но она должна гордиться своей страной, любить свою страну в 19 лет. Я не... Причем здесь политика?
10: Но почему она... Ты так говоришь, должна, как будто в 19 лет уже
9: во-первых,
10: людям полностью завозят комплект мозгов.
9: Никто никому ничего не должен, это
11: так,
9: первое,
11: это
9: мне
11: вот
9: кажется.
11: Виталий, давайте.
9: А второе, ну, давай так.
11: Держите себя в руках.
9: Давай не... так, ну, ситуация же не в том, что она сказала, я там не люблю свою страну или не переживаю за нее, и мне вот вообще индифферентно, что происходит. Она не может об этом думать, когда она играет в теннис. Вот на это
11: а ее не об
9: акцент
11: этом спрашивали, слушай. И они не спрашивали, о чем ты думаешь, когда играешь в теннис? Ее спросили, как ты относишься?
9: Ну, давай,
11: а она,
9: будем
11: я вообще
9: честны,
11: об этом,
9: Игорь,
11: не думаю.
9: Давай будем честны.
10: Если ты пойдешь по
9: ты
10: улице.
9: Ты уверен, что если она скажет то, что она считает, она сможет продолжать выступать?
11: Вот,
9: в,
11: не уверен. А зачем тогда мне такая теннисистка, которая то считает?
10: Затем, что она побеждает.
9: Затем, что
10: России
9: она побеждает, и везде российский флаг во всех
11: там,
9: информационных
11: знаешь, насчет
9: изданиях.
10: Я тебя
11: флагов,
10: просто уверяю,
11: там,
10: что если ты на улице остановишь любого ее
15: все
10: ровесника...
15: Все прекрасно знают, кто такая Мира Андреева.
10: Они, может быть, и не знают, кто такая Мира Андреева. Они вообще с трудом что-либо знают.
15: Это правда.
10: И
15: это
10: про
15: правда.
10: Геополитическую обстановку,
15: они,
10: скорее и про то,
15: всего,
10: что происходит сейчас.
15: Они, скорее всего, не скажут даже, что наши спортсмены не выступают под флагом и гимном. Они просто не знают
10: не
15: этого.
10: Потому что нужно послушать МС Антоху.
11: Должна знать.
15: Но она спортсменка, она Игорь. Спортсмен. Ее дело играть в теннис, а не задумываться
11: что-то
15: о том, кого там допускают,
11: что-то
15: кого
11: дебилами
15: не допускают.
11: Что ты дебилами спортсменов нам представляешь? Да, ну, Виталий,
15: да дело не в дебилах. Дело в том, что они просто занимаются своим любимым видом спорта. Она постоянно играет в теннис. Ты посмотри на календарь соревнований. Она не отдыхает ни недели вообще. Она говорит о том, что у нее постоянно теннис. У нее теннис не выходит из ее образа жизни ни на секунду примерно. Она собаку завела только в 18 лет. Ей удалось этого добиться от родителей, потому что до этого только теннис, теннис и теннис. Я не знаю, ты поинтересуйся, как теннисисты живут. Они ничего, кроме корта, ракетки и мячика, не видят в целом. Те, кто выходит на профессиональный уровень. Им, естественно, сложно говорить о чем-то еще, потому что они в остальное время пытаются как-то отдохнуть.
10: Слушай,
15: как-то прийти в себя вообще
10: наши
15: физически.
10: Наши фигуристки.
15: А это еще и психологически очень тяжело.
10: Какую ни возьми, мать русской демократии. Ну, как будто ты ждешь от спортсменов, что они будут выдавать тебе какие-то глубокие аналитические сентенции.
15: Ну, так
10: сентенции.
15: А фигуристкам-то тоже.
11: Слушай,
15: давайте
11: я
15: вспомним, сколько
11: слышу.
15: Им лет.
10: Я Игорю говорю о том, что ты чего ждешь от людей, которые себя пустили
15: они
10: на
15: развитие. Они посвятили себя
10: мышц.
15: Спорту.
10: Да.
11: Девушка в 20, семья девушки в 22-м году уехала во Францию, между прочим, из Сочи. Могла бы в Сочи дальше продолжать тренироваться.
10: Ну, говорят, что у нас как-то не очень хорошо с этим обстоят дела.
15: Я подозреваю, что дело исключительно в тренере, например, потому что, ну, зачастую так бывает, что нужно тренироваться у определенного тренера, которого выбрали, да, который там подходит и по психологическим факторам, и по теннисным, и заниматься нужно, ну, приходится вот
11: я
15: таким
11: не хочу,
15: образом жить.
11: Не хочу болеть за спортсменку, которая специально, видишь, что вы наоборот
15: Игорь, мы
11: сказали...
15: мы тебя разрешаем не болеть.
11: Спасибо за то, что вы при этом наоборот ей присвоили там, я не знаю, оценили ее как высококачественную...
10: Я вообще ничего не присвоил. Я просто предлагаю тебе трезво смотреть на вещи.
11: Я трезвый человек.
10: Сегодня?
11: Да, сегодня. И слушайте, понимаете, если лучше молчать, надо было промолчать, а если она, как ты говоришь, специально не сказала то, что могла бы сказать, то она слишком умна тогда. Мы только что говорили, что они не такие умные, на самом деле, особенно в 19 лет. Так вот, мне не нужны спортсмены, не хочу болеть.
15: Я про ум ничего не говорил. Я говорил про то, что она исключительно на теннисе думает. Вот и все.
11: Мне не нужны спортсмены, я не хочу болеть за спортсменов, которые специально не говорят такие слова, которые будут словами, не знаю, там, поддержки, любви к своей родине. Для того, чтобы лишний раз в любви
10: ну,
11: к России ее не уличили.
10: Тебе нужны тогда какие спортсмены, которые будут красиво говорить про это, но при этом после одного удара по мячу их будут растирать змеиным
15: вылетать просто
10: мазью.
15: В первом круге, но
11: я зато свое мнение сказал, красиво. Продолжайте радоваться победе Миры Андреевой вдвоем.
15: Давайте. Хорошо. Я не думаю, что нас всего двое в России, кто продолжает радоваться ее победе. Мне кажется, что обращать внимание на слова 19-летней девочки, которая, ну, может быть, не всегда умеет сформулировать мысли правильно и донести их.
10: Да там,
15: их,
10: может быть, нет
15: это
10: мысли,
15: тоже странно.
10: В принципе.
15: Лучше смотреть, как она в теннис играет. А в теннис она играет прекрасно, лучше всех в мире на данный момент.
11: Ну, хорошо, я все.
10: То есть, подожди,
11: я рад за мир.
10: Она теперь первая ракетка.
15: Нет, она сейчас не первая ракетка мира, она на шестом месте.
10: Ну, Соболенко,
15: учитывая...
10: да, первая
15: да,
10: ракетка.
15: Да, Соболенко
10: мира.
15: Сохраняет первое место там, но мы же понимаем, что когда человек выигрывает турнир серии Большого шлема, это значит, что вот на данный момент времени, вот на этот момент в сезоне, да, грунтовый, вот это лучшая теннисистка грунтового сезона в этом году. Так что Миру Андрееву, я считаю, с этим поздравить уж точно можно.
11: Ура!
15: Давайте, да, к следующей теме. Оль, ты поражалась, как собирают количество зрителей такое на стадионе. Ну, давайте от другого вообще начну, потому что, ну, футбол теряет в популярности. Давайте.
10: Почему?
15: Так. Потому что время, мы же все прекрасно понимаем, я думаю, что вот здесь Игорь как раз со мной согласится, что на футбол в свое время люди начинали ходить для чего? Для того, чтобы социум, общаться, в конце концов. Когда не было такого количества гаджетов, приходили мужчины пообщаться о жизни на футболе. Я бы даже сказал,
10: мужики.
15: Мужики, да. Вот. А сейчас огромное количество гаджетов, которые позволяют тебе общаться в целом и вне футбола. Ну и зачем тогда на футбол, собственно, идти? Другое поколение совсем. У нас сейчас поколение шортсов, рилсов, клипов и вот этого всего клипового мышления. И им 90 минут футбола — это очень тяжело.
10: А почему на хоккей тогда
15: некоторые
10: ходят?
15: Говорят, СДВГ поколение.
11: Кстати, хоккей, потому что он динамичнее.
15: Хоккей динамичнее, да. И там есть все-таки паузы, огромное количество пауз, когда там шайба вылетает, голкипер зафиксирован. Есть возможность там, опа, на кубе что-то показали. И все время у тебя внимание может переключаться с одного на другое.
10: Ну, это вот, надо сказать, между прочим, мой хороший друг занимается организацией всех этих вот хоккейных шоу.
15: Да, и это работает, потому что...
10: Выезжают фигуристки, потом молодые фигуристы с лопатами.
15: Да,
10: сгребают,
15: да.
10: Там этот снег.
15: Есть нужное количество пауз. В футболе все-таки 45 минут. Должны играть в футбол. Уж чем они занимаются, это другой вопрос, потому что сейчас огромное количество вариантов симуляций, затяжки времени. Это все тоже влияет, естественно, на зрелищность и на то, что молодое поколение все больше отворачивается от футбола. Они, опа, переключились на телефон, и все, ты его внимание уже назад не заберешь ничем.
10: Но,
15: даже
10: голом
15: в девятку,
10: слушай,
15: через себя.
10: Ведь футбол в нашей стране, ну, я никогда не понимал. Вы знаете, да, но могут у меня быть свои недостатки. У меня вот, я смотрю, как играют в футбол, как кот, знаешь, вот он, я точно так же, как кот смотрю. Что-то там шебуршится, двигается по полю, и я не понимаю.
15: Ну, вот многим скучно.
10: Да.
15: Скучно.
10: Но всегда ведь считалось, что...
11: Наш футбол скучный.
10: Что мужчины обожают футбол.
15: Да нет, в целом футбол, он становится скучнее, в том числе там из-за определенного...
10: Вопреки всему, вот мне так казалось.
15: Ну, не то чтобы вопреки всему, это как-то дань моде в определенный момент. Была мода, в общем-то, любить футбол.
11: Нет, ты... Но она же ведь и остается пока, наверное, ведущей мировой игрой.
15: Остается игра. Ведущей мировой игрой, но если брать новое поколение, да, скажем, людей, которые там рождены
10: вот после, я не видела молодежи,
15: после 2000-го
10: года. Ровесников Мира Андреевой,
15: да,
10: которые
15: сложно,
10: увлекались
15: сложно
10: бы футболом.
15: Уже сложно с этим. Но только если их родители не отдают футбольные секции или не пытаются искусственно заинтересовать. Самим им заинтересоваться футболом стало сложнее гораздо, потому что огромное количество контента вокруг. Просто колоссальное количество, в том числе и направленного на детские умы. И, естественно, это все влияет.
11: Ну, нифига у вас себе, у вас подводочка к тому, что про матч медиалиги там какой-то.
15: Так, а это как раз блогеры-стримеры. Понимаешь, блогеры-стримеры и все, вся эта движуха.
11: То есть попытка заинтересовать.
15: Конечно, это шоу, это исключительно шоу. Там было огромное представление вокруг этого матча. Туда пришли вот эти известные люди, которые стримят, делают блоги, да, ну, в общем-то, двигатели прогресса среди
10: Слушай,
15: детей,
10: ну,
15: как это
10: вспомним,
15: кажется.
10: Вспомним, у нас же была сборная Старко.
15: Да.
10: Там играл мой дружбан Ирак Липецкалав.
15: Слушай, так это вообще другая история. Это все-таки, это действительно
10: тоже ведь шоу.
15: Медийные люди, которые играют в футбол. Но это медийные люди другого поколения, понимаешь? Это на другую аудиторию рассчитано. А стримеры и блогеры, это уже рассчитано на вот это совсем молодое поколение, которое,
10: ну,
15: может быть, не
10: трудно
15: такое...
10: Трудно себе представить, что они могут собрать такое количество зрителей.
15: Так у них 6 миллионов подписчиков у многих.
10: Ну да.
15: Поэтому, ну, конечно, аудиторию в 24 тысячи собрать на стадионе не так сложно, когда у тебя
10: так
15: 6 миллионов.
10: Так можно просто потом рилсы посмотреть и не ходить никуда?
15: Можно, так наверняка многие и сделали.
10: С шортами.
15: Из 6 миллионов, как бы, я думаю, что большинство так и сделали. Но то, что на стадион, они собирают стадионы, это разовая история. Это же такой первый матч, по большому счету. Медийная лига тоже собирала там больше 30 тысяч. Но это все-таки один матч какой-то может собрать. А вот так, чтобы на протяжении сезона, как российская премьер-лига, да, у нас там огромное количество матчей, по 30 матчей играют команды. Ну, вот так, чтобы 30 матчей собирали блогеры и стримеры, я сомневаюсь, что они будут собирать вот такую же аудиторию всегда. Это шоу, оно тоже имеет свойство надоедать. Это нужно все время что-то изобретать, придумывать. Они, конечно, очень креативные ребята, но рано или поздно это тоже надоест, мне кажется. если футбола не будет.
11: Если новое поколение вообще не придет в зрительскую среду, да, то вообще непонятно, что будет с футболом.
15: Это правда, вот, да.
11: Ну, потому что если они просто не придут. Вот однажды все мы постареем настолько, что уже не до футбола будет, а там никого нет больше на трибунах.
15: Нет, тут я могу сказать большое спасибо, что блогеры и стримеры популяризируют мою любимую игру. Потому что, ну, за это им спасибо. Люди хотя бы узнают футбол через них. Да, через достаточно посредственных футболистов, но зато очень медийных, известных,
10: хоть
15: веселых
10: людей. Хоть кто-то в нашей компании не смотрит как кот в экран телевизора, когда играют в футбол.
11: Ну, вот футбол, мы, кстати, в детстве же любили все футбол при этом.
15: Абсолютно. Да и сейчас, на самом деле, многие играют, просто это, может быть, как-то не так распространено и не бросается в глаза.
10: С нами был Виталий Павлов. Спасибо большое. Вернемся через минуту.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
19: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
22: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
23: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
24: И можем, и нет.
25: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. В эфире программа «Люди и песни».
26: Песня «Go Down Moses» родилась в 19 веке, в те неполиткорректные времена, когда афроамериканцев еще называли неграми, а в Америке процветало рабство. Одним из его проявлений стал запрет черным рабам посещать богослужения для белых. В результате возникли церкви только для черных, где и появился музыкальный стиль под названием «spirituals». То были песни, в которых сплетались воедино церковные хоралы, африканские ритмы и библейские сюжеты. Одним из них и стала история Моисея, освободившего евреев из египетского рабства.

Люди и песни. Говорят, что песня эта появилась в штате Виргиния и стала широко известной в 60-х годах 19 века во времена гражданской войны в США между промышленным севером и рабовладельческим югом. Она стала гимном контрабандистов. Именно так тогда называли беглых рабов, переходящих на сторону северян. В те времена название этого спиричуэла звучало как «Oh, let my people go», и длился он около получаса. В 30-х годах прошлого века известный чернокожий певец Поль Робсон переименовал песню в «Go down, Moses, ступай, Моисей», и сократил ее до трех минут.

песни. В нашу страну песню «Go Down Moses» привез Поль Робсон. Он гастролировал в Советском Союзе в 1934 году. Кстати, впоследствии классик американской литературы Уильям Фолкнер взял ее название «Ступай, Моисей» для своего романа. Ну а хитом эту песню сделал Луи Армстронг, записавший ее в 1958 году и снабдивший своим знаменитым соло на трубе. К сожалению, в те времена фирма «Мелодия» эту песню не издала. Она вернулась в нашу страну в 90-х годах в странноватой мафиозной рекламе некого банка, которую часто крутили в те времена по телевидению. А еще она звучит в фильме «Кавказский пленник». В одной из сцен под нее лихо отплясывают герои Олега Меньшикова и Сергея Бодрова.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники используют государственную фельдъегерскую службу России для обмана. Казалось бы, как? Ведь обычно люди никак не контактируют с этой службой. Фельдъегеры занимаются специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. И как и Центробанк России, не работают с физическими лицами. Но именно на это и делают ставку обманщики. На уникальность. Злоумышленники рассказывают о спецкурьерах, о декларации наличных, о проверке средств и о других вымышленных процедурах. Иногда пытаются вовлечь в свои якобы спецоперации под видом стажировки или внештатной работы в несуществующих подразделениях службы фельдъегерей. Государственная фельдъегерская служба напоминает, что ее сотрудники не приезжают к людям за деньгами, за банковскими картами, ценностями или документами для проверки. Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, говорят в полиции. Понимаем, что аферисты используют сложные термины и мимикрируют под госструктуры, с которыми редко или совсем не соприкасаются люди, чтобы запугать, убедить, удивить, заставить поверить себе и заставить делать то, что нужно им. С псевдоинвестициями точно так же, поэтому так часто мошенники говорят о криптоинвестициях, в которых большинство не разбирается. Но именно в обратном процессе ваша защита от мошенников и защита ваших накоплений. Вкладывать деньги нужно только в то, во что понимаешь, а доверять в принципе никому не надо. Все перепроверяйте. Любую информацию, если вам звонит в мессенджере чиновник или представитель официального ведомства, это обман на 99%, говорят киберполицейские. По статистике, больше чем в половине всех случаев телефонного и интернет-мошенничества преступники используют образ сотрудников государственных органов и силовых структур. А если во время телефонного разговора с незнакомцем, который назвался сотрудником силовых органов, вы слышите словосочетание «секретная операция», «подписка о неразглашении», «дистанционный обыск» или вас просят включить видеокамеру для демонстрации денег, это 100% мошенники. В этом году самая часто используемая схема обмана, по данным экспертов, это использование чужих данных для входа в банковское приложение, это взлом аккаунта в маркетплейсе, фишинговые ссылки, поддельные сайты, фальшивые QR-коды, вредоносные программы под видом VPN. Остались популярными у мошенников и поддельные службы доставки – шпионские приложения, которые они предлагают скачать, звонок от якобы родственников, которые попали в беду, лжеинвестиции и взлом личной страницы на сайте госуслуги. А система защиты от аферистов не меняется из года в год. В ее основе недоверие к любой информации, игнорирование халявы и молчание. Ни одной цифры от вас не должен услышать собеседник. Пугают, торопят, настаивают, хотят денег. Прерывайте такие разговоры. Не доверяйте звонкам с неизвестных номеров. Проверяйте названия сайтов. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не скачивайте неизвестные приложения. Не сообщайте коды и пароли. Не переводите деньги на безопасные счета. Таких не существует. Берегите свои деньги и данные. Не дайте мошенникам заработать.
0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баянталын Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поручил сделать все для строительства ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Средства ПВО за 6 часов сбили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Правительство направит 5 миллиардов рублей на помощь людям с сахарным диабетом. Депутаты обсудят 3 законопроекта о миграционной политике. И теперь подробнее. Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым, который доложил президенту о результатах работы компании и о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Президент поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, мы начнем. Спасибо.
1: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких подобных: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Дежурные средства российской ПВО за 6 часов с 14.00 до 20 часов сбили 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска заняли под контроль населенный пункт Химик в ДНР. Средствами ПВО за сутки сбиты в зоне спецоперации 8 управляемых авиабомб ВСУ и 634 беспилотника. Милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.
4: Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
1: Лидеры стран Евротройки, Великобритании, Франции и ФРГ 7 июня выступили за активное участие европейских государств и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Владимир Путин ранее заявлял, что Евросоюз должен разговаривать с Россией как с равным партнером и совместно с российской стороной искать решение. Правительство направит 5 миллиардов рублей на помощь людям с сахарным диабетом. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что это позволит обеспечить системами непрерывного мониторинга глюкозы свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих матерей.
5: О решениях по поддержке людей с сахарным диабетом президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики, лечения этого заболевания, его осложнений. Правительство ведет такую работу в рамках профильного национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и соответствующего федерального проекта, в том числе предоставляя детям, подросткам с диабетом первого типа, а также беременным женщинам бесплатное получение систем непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови, ну и, конечно, вовремя реагировать на колебания. Такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни. Направим на эти цели еще почти 5 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить системами свыше 50 тысяч детей, ну и десятки тысяч будущих мам. Финансирование предоставит российским субъектам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине текущего года и в начале Следующего больные получали необходимые приборы. Планируется приобретение порядка 270 тысяч таких систем.

0: упрощенном порядке. Володин подчеркнул, что пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным, а сами приезжие – состоявшимися и эффективными. 10 июня в Москве может быть побит рекорд жары 98 года. Ожидается до 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Жара продержится до воскресенья.
1: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. В ночные часы у нас осадков не ожидается, а вот дневное время местами может пройти кратковременный такой ледничок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области, продлится не только до 10 числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе. Причем не исключено, что в период с 10 по 13 число в столичном регионе могут быть повторены или даже перекрыты абсолютные максимумы 30 градусов. То есть температура воздуха у нас будет выше климатической нормы где-то на 5-7 градусов.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На завтрашний товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. В продаже остается примерно 2 тысячи. Матч пройдет в Калининграде. Начало в 19:00 по московскому времени. Напомню, в рамках текущих сборов наша национальная команда 28 мая в Каире уступила Египту 0-1, а 5 июня в Волгограде крупно победила Буркина-Фасо 3-0. «Зенит» объявил об уходе из клуба полузащитника Ильзата Ахметова в связи с истечением срока контракта. Напомню, прошлый сезон 28-летний полузащитник провел в крыльях Советов на правах аренды. За «Зенит» Ахметов провел 21 матч, не записав на свой счет результативных действий. Футбольный клуб «Волга» объявил о назначении экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева на должность советника президента клуба. В его компетенции будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений. Роберто Манчини вернется на пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщают сразу несколько авторитетных итальянских инсайдеров. Сообщается о том, что Манчини подпишет контракт до 30 года зарплатой в 2 миллиона евро. Ранее Роберто Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы 2021. Хоккейные сборные России и Беларуси пропустят чемпионат мира 27 года, который пройдет в Германии. Международная федерация хоккея утвердила состав групп на этот турнир, и среди участников нет сборных России и Беларуси. Нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом сообщил чемпионату источник знакомой ситуации. Последние два сезона 39-летний нападающий выступал за Минское «Динамо». И пока это все новости спорта.
3: Погода.
0: Во вторник, 9 июня, в Оренбурге ожидается 24-26 градусов, кратковременные дожди. В Казани, Самаре, Нижнем Новгороде от 25 до 27 тепла, небольшие дожди. В Пензе 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Ярославле плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди и гроза. Во Владимире 25-27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Туле 28-30, без осадков. В Воронеже 29-31 градус, будет сухо. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь и гроза, 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза, 27-29 градусов. Сейчас в столице плюс 23.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. Сегодня гость дорогой передачи – моя подруга, народная артистка России Анита Цой. Анита, привет, родная, привет!
1: Как всем привет, дорогие друзья! Дианочка, я тоже очень рада тебя видеть, давно не виделись.
0: Ты уже несколько

0: несколько раз становилась героиней нашей программы. Я очень рада, что ты вновь нашла время прийти к нам. По традиции, давайте послушаем досье.
1: Сегодня в главной роли.
2: Анита Цой – певица, народная артистка России до замужества Анна Ким. В начале прошлого века ее предки эмигрировали из Кореи. Мама родом из Ташкента, Аня родилась в Москве и окончила музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано, а также эстрадный факультет Российской академии театрального искусства и юридический факультет МГУ. В 19 лет вышла замуж за Сергея Цоя, пресс-секретаря Юрия Лужкова. Однако музыкальную карьеру строила сама. Сама заработала деньги на первый альбом, торгуя на рынке в Лужниках. Сама подписала первый контракт, правда, потом кабальные условия этого договора пришлось поменять. Тут уже вмешался муж. В 1997 получила первую премию «Овация», став самым громким открытием года. Документальный фильм про нее «Уроки Аниты Цой» снял Юрий Грымов. Слова и музыку к большинству своих песен Анита пишет сама, играет на клавишных, скрипке, флейте и гитаре. За время творческой деятельности артистка несколько раз меняла сценический образ и музыкальный стиль. В 2001 году Цой организовала благотворительный фонд «Анита», который помог тысячам детей с врожденной инвалидностью. Параллельно с творчеством артистка занимается бизнесом, выпускает продукцию под собственным брендом «Цойкины рецепты», развивает образовательную деятельность, возглавляет кафедру креативных индустрий в Международной академии. Дискография певицы насчитывает 7 студийных альбомов, а также множество синглов и сборников. У Аниты и Сергея есть сын Сергей Ильичхе Чансок, в переводе на русский «большой и умный».
1: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: С какой песни, родная, мы начнем нашу программу сегодня?
3: Ты знаешь, здесь сейчас в студии царит особая атмосфера, потому что здесь восточные люди. Понимаешь? И я хочу предложить всем дружно отправиться вместе с нами на восток.
4: Держи меня.

0: Я Диана Гурцкая, вместе с нами Анита Цой на волнах Радио России, дорогая передача. И мы только что побывали на Востоке, друзья. Но, как обычно, возвращаемся домой, и нам здесь классно. В этом году ты отметила несколько сразу юбилеев. Тебе исполнилось, ну, сказать, не сказать?
1: Секрета никакого нет. Я даже с гордостью говорю, потому что, знаешь, Диан, меня долгое время и семья моя, и родные, и друзья не воспринимали взрослым человеком. Всегда видели во мне какого-то ребенка, шаловливого, хулиганистого, вечно впадающего в романтические какие-то приключения, тянущиеся к каким-то интересным новым там образовательным процессам в жизни. То есть, короче, серьезно меня никто не воспринимал. И тут, я тебе честно скажу, наступил период времени, я его называю «пятый океан», когда, наконец, на меня посмотрели по-взрослому. А сейчас я вообще уже, можно сказать, достигла высокого уровня. Да, дорогие друзья, было два юбилея, Дианочка права. Во-первых, большой, красивый творческий юбилей. 30 лет на большой сцене.
0: Вот. 30 лет на большой сцене, 35 лет вы в браке, да?
1: О, я забыла уже про это. 35 лет вот в браке полуюбилей 55.
0: Вот ты знаешь, давай не будем к этому относиться как 55, а это будет вот ты вообще человек, который все на высшем уровне делаешь.
1: Ну вообще, друзья, знаете, я хотела сейчас, коль мы затронули такую тему взросления, да, рассказать о последних своих мыслях, которые последние, наверное, 10 лет, как ни странно, переживаю. То есть, знаешь, наступает такой период, когда ты действительно думаешь, так, шоу-бизнес — это хорошо, да, ты там пишешь песни, ты создаешь шоу, а ты гастролируешь очень много и так далее, и так далее. Но все-таки шоу-бизнес, вот не знаю, Диан, согласишься ты со мной или нет, но это бизнес молодых. Надо иметь львиную силу для того, чтобы ездить по всем городам и весям, менять часовые пояса, отдавать много энергетики на сцене. И, ты знаешь, это такая, ну, немножко бесшабашная жизнь, когда ночью мы тусим в основном, да, а днем спим. Ты знаешь, мне кажется, наступило время менять что-то. Я уже это почувствовала, что нужны какие-то изменения. Наверное, как ни странно, лет 10 назад мне захотелось стать ценнее для самой себя, немножечко взрослее для самой себя, увереннее немножечко для самой себя, попробовать подарить больше тепла близким людям, которые находятся со мной дома. А все-таки дома у меня, ну вот мамы, к сожалению, уже нет, да, у нас с тобой, но у меня свекровь. Ей сейчас 92 года. Муж, да, старше меня на 14 лет. Он работает, еще полон сил, энергии, но все равно нас всех поздно или рано уже тянет немножечко домой. Знаешь, поближе к дому. И поэтому, ты знаешь, я начала такую трансформацию самой себя. Начала смотреть разные ниши, в которые я могла бы зайти, как бы попробовать себя в новых каких-то историях, и в то же время, чтобы это было по душе и по сердцу. И начала менять направление своей жизни потихонечку, хотя со сцены не ухожу, продолжаю петь. Ты же знаешь, что такое для нас музыка.
0: И не сможешь, потому что ты в музыке, ты любишь музыку в себе, а не себя в музыке, понимаешь, это очень важный момент. Ты не можешь без этого жить. Юбилей ты отметила грандиозным концертом на сцене Кремлевского дворца. Спасибо, что я была частью этого праздника.
1: Диан, я получила огромное удовольствие. Это ты мне, наоборот, дала возможность соприкоснуться с твоим прекрасным, чудесным голосом, с твоей чистотой внутренней.
0: Спасибо.
1: Ты же знаешь, что весь мир сейчас сходит с ума и так далее. А вот ты как будто, знаешь, маленький островок, такой красивый, прекрасный островок в бушующем океане, в котором очень тяжело найти порядочность, спокойствие, доброту. Вот за это тебе спасибо.
0: Я, знаешь, что хочу спросить. Концерт был шикарный, но там не все было гладко. Твои костюмы порезали. Анита, я не понимаю. Вот у меня вопрос, во-первых, что ты тогда испытала на тот момент, и как ты могла надеть, скажем так, вот маску? Я-то понимаю, что у тебя творилось в душе, ведь мы с тобой до этого тоже виделись, и как ты готовилась, как ты мне рассказывала, как ты шила эти костюмы, как у тебя это все готовилось. Вообще, как это могло произойти? Расскажи, пожалуйста.
1: Ты знаешь, ну разное бывало в жизни, но такое тоже со мной произошло первый раз. Даже было, когда срывали с меня костюм. Это я работала в Лас-Вегасе в 2000 году. И ты представляешь, вот просто снимали с меня костюмы, рвали их на куски. Но это было вот прям... А здесь совершенно интересная ситуация. Значит, приносят костюмеры, открывают чемодан, а там порезанные, представляешь, просто порезанные ножницами костюмы.
0: Ужас.
1: Это как, какая-то диверсия была, честное слово. Но так как, естественно, в шоу была большая нагрузка, артист, режиссер-постановщик, ну, то есть, сама понимаешь, да, мы писали очень много музыки, еще автор песен. Очень тяжело было, голова была, конечно, просто, не знаю,
0: так я же все это
1: как
0: видела.
1: Огромный шар надутый. И вдруг, когда я увидела вот это все в чемодане, я настолько была обескуражена ситуацией, я наоборот, знаешь, у меня ни гнева не было, никаких депрессионных состояний. Я просто
0: до времени не было.
1: Может быть,
0: думаю,
1: это шок был такого своего рода, знаешь, я просто растерялась. Я не поняла, что это такое. Другое дело, что очень быстро пришло решение, потому что ничего больше с собой не было, кроме как той одежды, в которой я пришла. Черные брючки, черная кофточка. На ней цветочек был. Слава богу.
0: Прикрепила?
1: Нет, он нарисован был на ткани. Ну что делать? Вот такая вот история. Но ты знаешь, я ощутила во время концерта кайф, потому что не было ни одной свободной минуты. Раньше в шоу постоянное переодевание. Ты допеваешь песню, несешься дальше, думаешь, как бы успеть войти в туфли, войти в платье, поменять парик, там еще что-то. А здесь у меня было столько времени. Я спокойно проходила за кулисы в моменты, которые были для переодеваний. Я спокойно пила воду, я спокойно смотрела, как танцуют танцовщики на сцене в момент как раз интерлюдий. Да? Мне было так кайфово. Но меня потом позже немного...
0: Я понимаю.
1: После всего происходящего уже, конечно, пришпилило. Понятно, что мы поняли, кто это сделал, зачем это сделал, почему это сделал. Но мы договорились не выносить этот ссор из избы, и я не хотела бы это делать. Это останется внутри нас.
0: Правильно, конечно.
1: Да, но фамилию человека, который это сделал, конечно, будут знать все для того, чтобы не попасться в такую же ситуацию. Это профессиональный человек. Человек профессиональный, из профессионального швейного мира. Понимаешь, это, конечно, удивительная история.
0: В принципе, кто мы такие, чтобы мы судили? Да Бог простит.
1: Ты знаешь, я даже думаю, что здесь не злость, просто сейчас мир вокруг очень жесток. Прежде всего, к человеку. И человек обороняется как может, и у него не всегда хватает сил сдержать свои эмоции, правильно направить их в правильное русло. Вот ты представляешь, его вот этот как раз и есть результат бесконтрольного поведения человека, бесконтрольного. Ну, что сделано, того уже не вернешь.
0: Ничего, конечно. Во-первых, это, скажем так, давай назовем...
1: Да, Диана, есть положительное во всем этом. Знаешь что?
0: Что, новое шоу начинается?
1: Нет, ты говоришь, ты маску надела. Я не маску надела, а я маску сняла. Я так порхала по сцене в своих кроссовочках и в этом черном костюме. Я такой чувствовала себя свободной. Я даже, знаешь,
0: класс,
1: подумала, может, уже хватит, надо заканчивать со всеми этими платьями неудобными.
0: Ты знаешь, я же говорила, что столько нам есть рассказать друг другу, но все-таки наши слушатели не простят, если мы сейчас не сделаем музыкальную паузу. Давай, что будем слушать, объявляй.
1: Ну, конечно, Анита Цой, Диана Гурцкая. Песня «Мама».
2: Я видела ночью во сне

0: Я Диана Гурцкая, вместе с нами народная артистка России на волнах Радио России и наша чудесная программа «Дорогая передача». Мы только что послушали наш дуэт с Анитой Цой, песню «Мама». Еще раз огромная благодарность. Смотри, на твоем счету уже 10 шоу-программ. Ты сама занимаешься... 12. Ты сама занимаешься постановкой. Скажи мне, пожалуйста, я вот этого не могу понять. Расскажи.
1: Знаешь, я очень спокойно отношусь к лаврам режиссера. Честно говоря, для меня наоборот. Процесс командный, такой творческий, вот что меня захватывает по-настоящему. Конечно, безусловно, у меня в голове, я же пишу песни, да, у меня рождаются какие-то интересные мысли, у меня рождаются какие-то новые героини. Я мне очень тесно, например, быть просто Анитой Цой, в образе Аниты Цой. А тут я себя рисую, прям, знаешь, в разных образах. Я могу кем хочешь стать на этой сцене, потому что это сказочный волшебный мир. Мы приходим все сюда за любовью, за чудесами, за овациями, за каким-то своим горем, но которое обязательно обернется потом счастьем. И вот я всегда приглашаю к работе прекрасных режиссеров вместе со мной, потому что, безусловно, я же не занимаюсь режиссурой каждый день. А они занимаются этим постоянно. У них свои потрясающие ребята есть, с которыми они создают большие программы. Они всегда находятся на острие и на пике всех новых технологий. И я благодарю судьбу, потому что в этот раз мне уникальные молодые ребята встретились на пути. Я с ними работала первый раз на свой страх и риск, честно тебе скажу. Но мне показалось, что именно молодежную программу юбилейных крыльев должны сделать такие же молодые классные режиссеры. Влад, Максим просто появились совершенно случайно на небосклоне, и они перелопатили мое творчество и поставили его, не знаю, с ног на голову, с головы на ноги. Я не знаю как. Я представить себе не могла, что мои песни можно поставить в таком порядке. Я уже привыкла к какому-то определенному порядку в своих шоу. А они взяли и все увидели по-другому. И я им так благодарна, потому что это получился реально красивый, цельный. Это и шоу, с одной стороны, где все ярко, круто, молодо начинается, и как молодости и положено. А потом это все переходило в очень красивую романтическую историю, в историю любви своей семьи, своего дома, своей земли, своего родного края, родины, в конце концов. Там такая красивая, легкая, патриотическая нота у нас была. Не напряжная, не специально придуманная, а потому что мы все живем сейчас в этом мире, и мы понимаем, насколько важно сегодня, да, поддерживать друг друга, быть вместе, но и не уступать своим принципам, и быть достаточно как бы человеком со своим мнением, устойчивым мнением, и стараться делать все, чтобы в этой стране все было хорошо.
0: Мы уже говорили, что этот год ознаменован еще 30-летием творческой деятельности. Длинный путь уже пройден. А в какой момент ты все-таки поняла, что хочешь петь?
1: Знаешь, я с самого детства любила петь. Мне кажется, как в роддоме я появилась, я сразу заголосила. Мама говорит, очень кричала звонко. Но на самом деле все, наверное, так и начиналось. Табуретка, дом, семья, дедушка, восхищенная его глаза, мама такая за роялем, за фортепиано. И, естественно, а-ля типа лак в руках.
0: Да-да-да.
1: Похоже, как эта баночка, я уже не помню. Мамина ночнушка, я ее подвязывала, мама мне ее подвязывала прям, знаешь, за шеей, чтобы, ну, естественно, было
0: шлейф,
1: как
0: платье,
1: концертное большое
0: платье.
1: Но, ты знаешь, я никак не могла долго определиться, с кем я хочу точно быть. Может быть, артистом театра, может быть, артистом кино, может быть, в цирк пойду работать, не знала. Но так как я начала
0: так,
1: писать
0: песни... Так, а вот
1: песни,
0: смотри, можно перебью? Вот я даже слышала, что ты в детстве мечтала стать участницей русского народного коллектива «Петь частушки».
1: Слушай, ну, так, я родилась в России, понимаешь? Ну, естественно.
0: Ты хоть какие-то частушки...
1: Мне так нравилось, как народники бьют дробушки. Меня не брали, Диан. Все время все говорили, нет, вы не подходите, вы не подходите. Я не могла понять. И когда я поступила в педагогическое училище, значит, да, там был народный коллектив, и у них был недобор девчонок. Я говорю, ну возьмите меня, я буду лыжкарем, я буду бить дробушки, пожалуйста. Они говорят, так, идем с нами. А у меня тоже была девичья фамилия на три буквы, сейчас Цой, тогда была Ким. Ничего, не видишь, сильно не поменялось. Говорит, Ким, иди в зеркало, посмотримся. Где ты и русский народный костюм? Говорит, Это, говорит, издевательство какое-то. Я говорю, неправда. И вот, знаешь, так как очень долго моя мечта не могла сбыться, я однажды, я еще не пела на большой сцене, я познакомилась с Юрием Саульским в караоке. Я вышла, просто пела «Черного кота», ну, вот обычное караоке, представляешь? Да. А тут вдруг раз встает мужчина и говорит, боже, как вы ее исполняете? Только черному коту и не везет. Помнишь эту песню?
0: Да.
1: Это оказался автор песни Юрий Саульский.
0: У тебя и в программе эта песня была.
1: Была, да. И он говорит, так, я вас приглашаю. Я говорю, куда? У меня будет юбилей. Я приглашаю вас петь. Я была в шоке. Диан,
0: класс.
1: Ты представляешь, просто... Мне, незнакомой девочке какой-то там, молодой-премолодой, Юрий Саульский пригласил спеть «Черного кота». И я, конечно, на все оторвалась. Я купила себе кокошник, у меня была коса, у меня было красивое платье, сарафан такой, знаешь, кружащийся.
0: Угу.
1: Но я в этой песне узрела другой смысл немножко, что вот типа, знаешь, как белая ворона бывает, так и здесь. Только черному коту и не везет. И я поставила вокруг себя 15 республик, 15 сестер. Все танцовщики были в разных костюмах многонациональных. И вот, соответственно, мы плясали этого черного кота просто до упаду. Представляешь, вот я оторвалась, так оторвалась.
0: Скажи, что после этого было вот озарение настолько, что все, я этим буду заниматься.
1: Знаешь, одно время я занималась у Нины Дорляк, это супруга Святослава Рихтера. Она мне преподавала вокал. Я мечтала в оперу податься. Понимаешь, да? И она мне говорит, ну, давай честно, Аниточка, что петь-то будем? Голос у нас низкий, альтушечка-то у нас, а у нас все оперные партии для первого-второго сопрано. Ну, ты знаешь, все оперы были написаны в то время, когда как раз ценились такие высокие голоса и так далее. Вот, я говорю, а кого играть-то будем? Я говорю, ну как кого? Ну, Елену Троянскую, Кармен. Он говорит, да что ты? Кто ж тебе поверит? Тебе только мадам Баттерфляй светит. И тогда второе сопрано.
0: Наша программа продолжается, но без песни мы никак не можем. Давай будем объявлять следующую песню.
1: Лето, на дворе, солнце, кто-то собирается на море. Я предлагаю, конечно, приступить к летней песне. Это новая песня, друзья мои. Премьера у тебя, Дианочка. Песня называется «Я твое море».

0: Я Диана Гурцкая. Ох, как я улыбаюсь. Вот люблю я моих гостей. А когда они мои близкие, ого, как я их люблю. Да я вообще всех люблю. Смотри, замуж ты вышла в 19 лет. Согласно корейским обычаям, мама выбрала мужа для тебя. Но уже прошло больше 35 лет. В чем секрет вашего такого крепкого, удивительного брака?
1: Слушай, мне кажется, даже сложно сказать. Во-первых, мы любим музыку. Давай с самых верхов начнем, с легкого. Он играет великолепно на гитаре.
0: Я слышала.
1: Он прекрасно поет.
0: Я слышала.
1: И он, моя родная душа, в этом. Он понимает, понимаешь? И с артистом жить-то сложно. Он кто-то должен рядом понимать, что это артист. Конечно, мы сложились по темпераменту. Мы два. Я такой водолей, он телец. Мы соревновательные, мы огненные какие-то. Ну, он огненный, а я, наверное, огромный фонтан. Знаешь, водопад. Я не знаю, как это получилось. Мы диаметрально противоположные, но этим и мы прям притягиваемся к друг другу, как разнополюсные магниты. У нас соревновательный большой интересный путь. Например, так, я худею на 10 килограмм, а я на 15 килограмм, а я вот это, а я вот то. Понимаешь, да? А я здесь больше копеечку заработаю, а я здесь больше копеечку заработаю. Да во всем, что ни возьми, мы во всем все время соревнуемся. И мне кажется, что это сделало нашу жизнь интересной. Понимаешь?
0: Ой, как это здорово.
1: И еще плюс, конечно, самое главное, сошлись человеческие принципы. То есть чувство чести. Может быть, это не модно сегодня. Диан, про что мы сегодня
0: модно
1: говорим? Но все же.
0: Да не модно,
1: не
0: это
1: модно, не стильно, не в тренде, но...
0: Да я тебя умоляю. У меня тот тренд и тот стиль, с чем я выросла. И так же и ты, понимаешь?
1: Так мы с тобой именно поэтому и дружим. Потому что честность, порядочность. Мы всегда друг на друга можем опереться. Внутренняя доброта большая. Умение в гармонии находиться с близкими людьми. Вот знаешь, вот как тебе сказать? Это очень важные человеческие принципы. У него верные, хорошие друзья. Он сам является верным, хорошим другом, и мы с тобой такие же подруги. То есть все равно что-то срастается в этом мире, да, по определенным позициям, принципам. Ну и, конечно, у нас есть две цели, без которых мы не можем жить. Мы очень любим своих родителей. Это для нас очень важным оказалось переломный момент. Ты же знаешь, все нормально, все в жизни живут. У нас были тоже моменты, когда хотелось все бросить, уйти, сказать друг другу все, до свидания. Но вот эти вот моменты, такие цели, родителей
0: семья,
1: сделать
0: родители,
1: счастливыми,
0: да,
1: ребенка сделать счастливым, понимаешь, вот дети и родители, они нас очень часто заставляли передумывать, переосмысливать, разворачиваться и протягивать друг другу навстречу руки.
0: Ты знаешь, ты изначально сказала очень правильные слова. Родная душа, родной человек. Этим все сказано, потому что это такое счастье, когда он рядом. А вот вначале он поддерживал тебя вот по этому пути под названием музыка, шоу-бизнес и так далее.
1: Вот ты сейчас сказала правильные слова о доверии, о полном доверии. Но ты представляешь, что такое полное доверие? Как его заслуживают по жизни? В жизни очень много разных моментов было. Безусловно, Господи, он женился на 19-летней девчонке, которая выступала, гастролировала, пела, плясала, непонятно где ездила, летала. Ты понимаешь, что это такое? Мы прошли через огонь и водные медные трубы. И вот это доверие надо было зарабатывать годами. Вот эти 35 лет, и он, и я, мы друг другу по максимуму старались, как тебе правильно сказать, ну, вести друг другом порядочную, честную, нормальную жизнь. Это очень тяжело, это нереально тяжело. Были разные ситуации, но я хочу сказать своему мужу за все годы, которые мы вместе прошли, большое спасибо. И вначале, конечно, я даже, он слышать не хотел ни про какую сцену, ни про какую помощь. Он говорит, сиди дома, пой на кухне и вари рис. И вари рис. Но мне посчастливилось, потому что переломный момент начался где-то в году 2005, 2010, вот эта вот пятилетка. Он увидел другую Аниту Цой. Во-первых, я очень мощно похудела, я была больших размеров, и я такая раз на 52 килограмма, представляешь? Он даже не понял, когда это произошло. Я же дома в халате ходила, а тут на сцене в шоу Анита предстала некая звезда, как это, и все мужчины подходили к нему, его знакомые, говорят, это что, твоя жена? А он гордо сидел, хлопал ресницами и не знал вообще от счастья, куда деваться. Ты знаешь, а потом постепенно он понял, что наша работа – это тяжелый труд.
0: Ты этническая кореянка. По-твоему, что объединяет русскую и корейскую культуры?
1: Ты знаешь, ну, у нас культурные коды на самом деле схожи, очень сильно схожи. У нас есть традиции. Мы уважаем своих родителей. Мы уважаем историю своей страны. У нас есть прекрасная культура, искусство. Мы это несем в жизнь и это в себе культивируем. Конечно, человек без своих корней, без своей истории, он никто. Ну, реально. Ну, приезжаем мы в другую страну. Но мы никогда же не станем, я не знаю, людьми другой национальности. Мы все равно хотим есть свою кухню. У нас есть своя идентичность.
0: А в твоем репертуаре я знаю, что есть песня на родном, на корейском языке. Если не ошибаюсь, это «Уруль Саранхэ», нет?
1: «Нуруль Саранхэ» есть Саранхэ. Такая песня.
0: Вот, видишь, я неправильно говорю.
1: «Я тебя люблю», так переводится.
0: Да, вот.
1: Эта песня.
0: Ты можешь пару строчек, хоть какую-то, вот твою любимую песню, что-то, хочешь народную, хочешь что-то спеть для наших радиослушателей?
1: А тебе...

0: Ну, вот такая вот прям парочка строчек
1: красиво.
0: Тебе, да.
1: Классно, как я люблю вот языки, как мне нравится. В каждом языке своя нереальная красота, своя такая этническая составляющая. Как классно и круто. Я к чему это так? Вот заболталась. А песню-то надо песню. Давай послушаем песню. Что будем слушать? Объявляй.
0: Ну, коль у нас такая традиция сегодня уже пошла, как мне кажется, дуэтные песни, я хочу, конечно, пригласить вас к нашему дуэту. Люся Чеботина, Анита Цой. Ваша любимая песня «Небо».

0: Дорогие друзья, на волнах Радио России. Дорогая передача, вместе с нами народная артистка России Анита Цой. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И только что мы прослушали песню «Небо» в исполнении Аниты Цой и Люси Чеботиной. Ты по жизни очень активная, деятельная. Параллельно музыкальной карьере пробуешь себя в бизнесе. Как обстоят дела в этой сфере? Цойкины рецепты, я имею в виду. Расскажи.
1: Да, ну, самое главное, наверное, это то, что я люблю этим заниматься. То есть больше 30 лет у меня хобби, у меня свой огородик был всегда. С концертов приехала, руки в землю опустила, знаешь, красотища. А никто не думал, что в коронавирус, представляешь, я решу заняться этим как бизнесом, на всякий пожарный. Огород не огород, а на ферме 26 видов овощей, фруктов и ягод растет. Плюс мы такие ассимилированные.
0: Вкусно там у тебя, конечно, не похудеешь.
1: Очень вкусно. Мы ассимилированные корейцы, поэтому, знаешь, у меня все маринованные огурчики, помидорчики, там, с корейским прищуром, как я говорю. Поэтому Цойкины рецепты, да, очень удачный оказался бизнес-проект. Безусловно, никто не ожидал, что мы выйдем на рынок. Вообще никто в семье даже об этом не думал, потому что, знаешь, раньше вот у мужа, например, мама на полях работала, арбузы, лук выращивала, помидоры. Таким образом дала детям образование. Петровича отправила учиться.
0: Конечно.
1: И никто не ожидал, что вот сейчас с огорода на огород все вернутся вместе со мной, с народным артистом России. И я тоже не ожидала. Но в любом случае продукция пошла хорошо. Там, знаешь, мы 2 года руками закатывали, потом заводик маленький открыла. У меня рядом с домом ангар, где я хранила декорации и костюмы. В общем, я все это разобрала, дело построила, там маленький заводик. Ну, он прям реально маленький, то есть это не завод-завод. Но
0: хорошо.
1: При этом выработка серьезная, 1 000 000 банок, то есть такая хорошенькая получилась.
0: Сотрудники там наверняка
1: Сотрудники, конечно. Слушай, сейчас такая у меня институты и образование сейчас номер один. Потому что, конечно, я таким бизнесом никогда не занималась, у нас все в комплексе, свое родное выращиваем и тут же закатываем в баночки. И сейчас как раз мы с тобой на студии сидим, а у меня разгар, прям пик сезона.
0: Ты возглавляешь Институт креативных индустрий. Расскажи, какие цели и задачи у проекта?
1: Ну, вообще, я начала заниматься этим еще раньше. Началось все с музыкальной школы.
0: Я знаю про эту музыкальную школу, я там бывала.
1: Да, и спасибо тебе, Диан, то, что приезжала, она же деток поддерживала. И мы мюзикли вместе с тобой делали для твоих деток. Нет, огромное-огромное спасибо. После этого заведующий кафедры креативных индустрий отработала несколько лет. И потом потихонечку мы переросли в Институт креативных индустрий Донского государственного технического университета. Честно могу тебе сказать, выбрала я город Ростов-на-Дону. Выбрала, не знаю, как сложилось. Ну, сложилось. Могу сказать, что это намного интереснее сейчас работать там, потому что там спокойно в плане того, что я могу экспериментировать, там некая лаборатория интересная сложилась. Мы воспитываем и выращиваем молодое поколение именно в тех профессиях, которые сегодня нужны для креативной экономики нашей страны. А ты знаешь, что креативная экономика – это сейчас номер один, поднимающаяся вперед, растущая большими темпами. И если мы раньше растили музыкантов, танцовщиков, художников, дизайнеров, то теперь вместе с данными профессиями растут промт-инженеры, медийщики, пиарщики и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле работаем в основном с искусственным интеллектом. Направление держимся на передовые, самые интересные технологии в стране. Непростое сейчас время для образования. Все меняется на ходу. Например, вопросы, а нужно ли учиться 4-5 лет, когда уже выходишь из вуза, да, а профессии-то уже эти не нужны. Типа нужно какие-то новые осваивать. Много очень вопросов, но с другой стороны, вот это, вот, знаешь, молодежная энергетика и желание двигаться вперед – это просто уникальная тема. Так что мир, друзья, не без добрых людей. Раз. Мир, на самом деле, намного шире и интереснее. Два. И третье – мы всегда вместе.
0: С начала специальной военной операции ты неоднократно давала концерты в госпиталях. Что ты чувствуешь, когда выходишь к ребятам? Какие эмоции испытываешь? И согласна ли ты с высказыванием, что песня лечит?
1: Раненые, жители регионов новых, солдаты наши ребята, братишки, да? Слушай, они очень классные, безусловно, лечат, и нас лечат тоже. Мы иногда уже, если могу так сказать, зажравшиеся здесь бываем. И когда возвращаемся туда, приходим, смотрим, поем для них, соприкасаемся с ними, но это совершенно другая история. Это вообще другая история. Мы должны обязательно помнить о том, как дорог мир. Это очень важно. Ценить это мы забываем. Забываем каждый раз, как только нам хорошо. Нельзя этого делать. Нужно обязательно об этом помнить. Поэтому что я могу сказать? Все пройдет, все будет хорошо.
0: Да, все да, будет
1: и спасибо,
0: хорошо.
1: И спасибо ребятам, что они там на рубеже закрывают нас, конечно, своей грудью. Да, спасибо.
0: Спасибо ребятам, что они такие сильные. И спасибо за то, что они являются для нас примером. Спасибо, что у нас такая сильнейшая страна. К сожалению, наша программа подходит к концу. Всегда не хочется расставаться и прощаться, но все-таки обещание я с тебя возьму, что ты через определенное время к нам придешь снова с новыми песнями, с новыми рецептами, с новыми историями. Спасибо тебе огромное за твои истории, за твою музыку, за твое сердце, за то, что ты как раз видишь сердцем. И что послушаем на прощание?
1: Вот, коль уж мы заговорили про ребят на фронте. Ребят, всем вам большой привет от нас с Дианой, от всех, кто находится в этой студии. Держитесь, мы с вами. Но, конечно, песня для ваших матерей, для ваших жен, для ваших любимых, для ваших деток. «Спешу к тебе». Анита Цой и Даниил Чудновец, студент Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, написал эту песню для вас. Родная.

Оставь все слезы свои позади, ведь я уже на полпути, полпути, полпути. Покидая свой дом, я отправлялся в одно путешествие. Когда и какой я обратно вернусь, на это есть множество версий. А может и вовсе

0: Только что прозвучала песня, дуэт, песня «Спешу к тебе» в исполнении Аниты Цой и замечательным молодой человек Даниил Чудновец. Еще раз удачи тебе, Даниил. Я думаю, что когда такой наставник рядом, у тебя все здорово получится. С Богом. Ну и, дорогие друзья, наша программа подходит к концу.
1: Дорогие друзья, дорогая передача, помните, что вы самые лучшие на свете. Солнца, света, мира, тепла и любви вам.
0: Дорогие друзья, я Диана Гурцкая. Берегите себя, слушайте хорошую музыку, смотрите хорошее кино. Говорите сегодня, здесь и сейчас. Настолько вы любите друг друга, это очень важно, поскольку я думаю, что это и есть самое главное в нашей жизни.
2: Дорогая передача. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
3: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
2: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот он теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
2: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
7: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
7: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
8: Подвиг этот очень опасен.
7: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. Это военные преступления, заявили в Министерстве иностранных дел России. Кремль воздержался от оценки парламентских выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксирует сообщения о нарушениях в ходе голосования, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которую используют ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Светогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили более 220 военнослужащих. Также сообщается, что один человек погиб и 2 мирных жителя ранены в понедельник из-за атаки ударных дронов ВСУ по ДНР. По данным Министерства обороны России, средствами ПВО с 14 до 20 часов перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. Это военные преступления. Таким образом, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя удар украинских беспилотников по локомотиву пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелые ранения. Напомню, 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя, а в результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель, еще 3 получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, подчеркнул официальный представитель Министерства иностранных дел России. Кремль воздерживается от оценки парламентских выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксирует сообщение о нарушениях в ходе голосования. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
3: Я пока воздержусь от каких-либо официальных комментариев на этот счет, потому что не было пока окончательных результатов озвучено ЦИКу. Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов.
1: По последним данным Центра избиркома республики, в парламент проходят 3 партии. Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карпетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» около 10%. Кочерян заявил, что его блок оспорит результаты выборов и обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами. Между тем, партия «Процветающая Армения» Армения, которая, по утверждению Центра Сберкова, не смогла преодолеть 4-процентный барьер, начала пересчет голосов на ряде участков. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сегодня заявила, что выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Партия «Новые люди» дала старт третьему сезону всероссийского проекта «Голос города». В 35 регионах будут работать открытые сцены, где смогут выступить все желающие. По итогам летнего сезона пройдет всероссийский фестиваль уличной культуры. Об этом сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
4: Чтобы стать известным, ну, трудно пробиться, потому что нужны либо какие-то, может быть, связи, либо продюсеры, либо школа очень такая серьезная. Но талантных людей много. И чтобы помочь им состоять...

0: не только в столице, но и в Екатеринбурге и Владивостоке. Это событие – свидетельство того, что искусство кино продолжает укреплять культурные мосты между Россией и Китаем, отметила в своем видеообращении участникам фестиваля министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что в программе фестиваля представлены лучшие образцы современного китайского кино. 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он не исключил, что в пятницу температура достигнет отметки в 33 градуса. Потеплела и вода вплоть до температуры воды в Сочи. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Отмечены наиболее интересные результаты понедельника. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он показал результат 21-12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24-66 лучше была Арина Суркова. Дарья Клепикова выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Кирилл Мартынычев был лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем. Футбол. Голкипер Крыльев Советов Сергей Писяков не перейдет в «Зенит». По данным LegalBet, сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако 37-летний Писяков решил остаться в «Крыльях». «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отмечу, что «Урал» не смог пробиться в российскую премьер-лигу по итогам стыковых матчей. Инсайдеры сообщают о том, что Березуцкого может сменить Ролан Гусев или Сергей Юран. Новости хоккея. Нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последние два сезона 39-летний форвард выступал за «Минское Динамо». В завершении тенниса на этой неделе стартовали турниры на травяном покрытии. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей. На турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди 4-6, 6-7. Для Александрова это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров ОБС, 9 июня в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 14 градусов, переменной облачности и без осадков. В Владивостоке пройдут небольшие дожди, но будет немного теплее, до плюс 17. В Екатеринбурге плюс 20 градусов, временами дождь. А вот в Иркутске жара, воздух здесь прогревается уже до плюс 26-28 градусов. В Архангельске 20-22 градуса выше 0. В Казани и Самаре до плюс 27 и осадки. В Туле до плюс 30, такая же температура в Волгограде, здесь без осадков, а в Ялте плюс 23-25 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге также не обойдется без осадков, днем до плюс 25. В Москве переменная облачность во второй половине дня, местами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 15 градусов, днем до плюс 25-30.

Джек Лондон. Морской волк. Часть шестая.

Меня сильно ударило обо что-то. Я попытался встать, но вдруг наткнулся на Магриджа, который, скорчившись, лежал на палубе и стонал. У меня не было времени возиться с ним. Я должен был перенести кливер. Мне казалось, что настал конец света. Со всех сторон слышался треск дерева и рвущегося холста. Призрак ломало на части. Паруса трещали, разрывались, а тяжелая рея раскололась вдоль. В воздухе носились обломки, обрывки снастей свистели и извивались, как змеи, и все это

0: закрыл собой шум сломавшегося гафеля. Даже не остановившись, чтобы посмотреть, что случилось со шлюпкой, я бросился прямо к кливеру. Он хлопал и рвался, то наполняясь ветром, то пустея. Напрягая всю свою силу, я с трудом поставил его на место. Я тянул шкот до тех пор, пока не содрал всей кожи с пальцев. Парус пошел легче. В это время волк Ларсон оказался около меня и стал натягивать его один. А я был занят уборкой освобождавшегося каната.
1: «Закрепляйте, а потом идите сюда!»
0: Я последовал за ним и заметил, что, несмотря на разрушение, у нас сохранился некоторый порядок. Призрак лег в дрейф. Хотя почти все паруса были сорваны, кливер и спущенный грот уцелели и помогали шхуне держаться носом к разъяренным волнам. Я стал искать глазами шлюпку, пока волк Ларсон приводил в порядок тали, и увидел ее на вершине большой волны, футах в 20 от нас, в стороне, защищенной от напора ветра нашим кораблем. На носу шлюпки сидел Керфут, у руля Уфти-Уфти и Келли посередине. Я бросил канат Уфти-Уфти, а волк Ларсон Керфуту. Тали были благополучно закреплены, и все трое, ловко выждав момент, одновременно перепрыгнули на шхуну. Призрак поднялся одним бортом из воды, шлюпку тесно прижало к его борту, и прежде чем вернулась волна, мы вытянули шлюпку через борт и положили ее вверх дном на палубе.
1: «Поверни кливер, Уфти! Келли, марш на нос и отдай грот! Керфут, идите на бак и посмотрите, что стало с коком! Мистер Ван Вейдер, полезайте опять наверх и отрежьте все лишние лохмотья!»
0: Отдав приказание, он прыжком тигра бросился к штурвалу. Через полчаса я увидел вторую шлюпку, перевернувшуюся вверх дном. За нее отчаянно цеплялись Джок Хорнер, Толстый Луис и Джонсон. На этот раз мне уже не пришлось спускаться вниз. Волку Ларсону удалось благополучно лечь в дрейф. Как и в прошлый раз, мы понеслись по воле волн навстречу шлюпке. Тали были снова закреплены, людям бросили концы, по которым они взобрались к нам, как обезьяны. Снова призрак понесся, гонимый штормом, и на этот раз так зарылся в воду, что мне на мгновение показалось, что он больше не вынырнет на поверхность. Заливало даже штурвал, который был по пояс человеку. В такие минуты я странным образом чувствовал себя наедине с Богом, как бы наблюдая вместе с ним весь этот хаос, порожденный его же гневом. Но затем штурвал опять появлялся. Показывались широкие плечи волка Ларсона и его руки, хватавшиеся за спицы и направлявшие шхуну по курсу его воли. Он стоял на посту, как земной бог, плавствуя над бурей и рассекая волны, чтобы достигнуть цели. В половине шестого, когда остатки дневного света почти померкли в мутной яростной полумгле, я увидел третью шлюпку. Она тоже плыла килем вверх, и никаких признаков ее команды около нее не было.
2: «Это шлюпка Гендерсона. С ним были Холиок и Уильямс. Хороший матрос был этот Уильямс».
1: «Мистер Ван Вейдер, стойте у кливера с Джонсоном и Уфти! Остальные на корму и кроку! Поворачивайтесь!»
3: «Есть, сэр! Стоит ли за пустой шлюпки так рисковать?»
1: «Делайте, как я сказал! Или я вас мигом спровожу на тот свет! Поняли? Я не прошу эту шлюпку, черт бы вас всех побрал!»
3: «Есть, сэр!
4: Есть, сэр!»
0: Когда он решительным движением повернул штурвал, так что нос призрака подскочил кверху, охотникам не оставалось ничего другого, как послушаться и принять участие в его рискованном предприятии. Я снова был затоплен ревущей волной и едва успел ухватиться за поручни у фок-мачты. Мои пальцы вдруг оторвало от поручней, и волна смыла меня через борт и бросила в море. Я не умел плавать, но прежде чем я успел погрузиться, меня выбросило обратно на палубу. Сильная рука подхватила меня, и когда, наконец, призрак вынырнул из воды, я узнал, что моим спасителем был Джонсон. Я заметил, что он тревожно оглядывается кругом, и понял, что Келли, который недавно проходил вдоль судна на бак, смыт волной. Волк Ларсон шел по взятому им курсу, несмотря на бешеный разгул стихии, как бы движимый никогда не обманывавшим его инстинктом. На этот раз, хоть нас все время и заливало водой, мы все-таки поплыли прямо на перевернутую шлюпку и сильно помяли ее, когда втаскивали на борт.
3: Думаю, что за разбитую шлюпку не стоило жертвовать жизнью Келли.
1: Да и Келли немного стоил. Всем отдыхать!
0: Матросы пробрались в кубрик, погасив по пути бортовые огни. А двое охотников остались спать в каюте, так как было опасно открывать люк в помещении на корме. Магридж жаловался на боль в груди и клялся, что у него переломаны ребра. Выяснилось, что у него было сломано 4 ребра. Но лечение его было отложено до следующего дня, главным образом потому, что я ничего не знал о переломах ребер и должен был об этом прочитать в учебнике. На следующий день, пока буря на время затихла, Волк Ларсон и я занялись хирургией и лечили Магриджа. Шлюпки тем временем чинились, и на них ставились новые паруса. Мы встречали по пути много других промысловых шхун, которые тоже искали свои потерянные шлюпки, и иногда подходили к нам. Многие из них подобрали шлюпки и экипажи, им не принадлежавшие. К концу 5-го дня выяснилось, что мы потеряли 4 человек, а именно Гендерсона, Холиока, Уильямса и Келли.
4: Мистер Ван Вейден, вы можете сказать, как далеко мы от берега и в какой стороне Якогама?
0: Нужно плыть на запад-северо-запад. Расстояние 500 миль от нас.
4: Благодарю вас, сэр.
0: На следующее утро недосчитались шлюпки номер 3. Джонсона и Лича. Со всех шлюпок также исчезли запасы воды и пищи, постели и дорожные мешки беглецов. Волк Ларсон пришел в ярость. Он поставил паруса и взял направление запад-северо-запад. 2 охотника постоянно сидели на верхушках мачт и наблюдали за морем в бинокль. Сам капитан бегал по палубе, как разъяренный лев. Найти маленькую шлюпку на голубом просторе было так же трудно, как иголку в стоге сена. Тем не менее, он пустил призрак полным ходом, чтобы перерезать дезертирам путь к берегу. Затем он начал крейсировать взад и вперед по их предполагаемому пути.
3: Вижу шлюпку! Мы нашли!
1: Попались, голубчики! Теперь не уйдете?
3: Капитан, в шлюпке 5 человек!
1: Какого черта? Не может быть!
0: Шлюпка была довольно близко, и можно было видеть, что она оказалась гораздо больше охотничьей и иначе оснащена. Когда мы подошли к ней, ее парус был спущен, и мачта снята. Люди на шлюпке, видимо, ждали, что мы их возьмем к себе на борт. Смок, спустившийся с мачты и теперь стоявший рядом со мной, многозначительно хихикнул.
3: Вот так дела!
0: В чем дело?
3: А вы посмотрите, кто сидит на корме. Чтоб мне больше не убить ни одного котика, если это не женщина.
0: Я стал всматриваться и убедился, что он прав. В шлюпке находилось 4 мужчин, а 5-м пассажиром действительно была женщина. Мы все были взволнованы неожиданным происшествием, не исключая и самого Волка Ларсона, который был заметно разочарован тем, что это оказалась не та шлюпка, на которую он охотился. Мы убрали кливер и стали по ветру. Весла коснулись воды, и в несколько ударов шлюпка пристала к нашему борту. Я взглянул на женщину. Она была закутана в длинный шерстяной плащ, так как утро было холодное. Я видел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбивавшиеся из-под матросской шапки. У нее были большие блестящие карие глаза, мягко очерченный нежный рот и изящный овал лица. Солнце и ветер до красна обожгли ее лицо. Она показалась мне существом из другого мира. И я смотрел на нее, как голодный смотрит на хлеб.
1: Мистер Ван Вейден, пожалуйста, сведите леди вниз и позаботьтесь о ней. Приготовьте запасную каюту. Заставьте Кока устроить все, что нужно, и подумайте, чем вы можете помочь нашей гости. У нее обожжено лицо.
0: Есть, сэр. Я испытал непонятный страх перед этой женщиной, которую сопровождал. Я был неловок. Мне казалось, что я в первый раз понял, какое нежное и хрупкое существо женщина. Когда я взял ее за руку, чтобы помочь ей сойти вниз, то был поражен, как мала и нежна была ее рука. Вся она, тонкая и хрупкая, казалась мне настолько эфирной, что я боялся как бы не раздавить ей руку своей громадной ручищей.
5: Не стоит особенно возиться со мной. Мы ожидали увидеть берег с минуты на минуту, и я думаю, что ваше судно уже к ночи должно дойти до порта, не так ли?
0: Если бы у нас был другой капитан, то я бы сказал вам, что вы будете в Йокогаме завтра утром. Но наш капитан очень странный человек, и я прошу вас быть готовы ко всему. Понимаете? Ко всему.
5: Я признаюсь, я вас не совсем понимаю. Мне казалось, что людям, потерпевшим кораблекрушение, всегда оказывают полное внимание. Ведь в сущности это такие пустяки, мы так близко от берега.
0: Откровенно говоря, я и сам ничего не понимаю. Я хочу только подготовить вас к худшему, если худшее должно случиться. Наш капитан – сущий дьявол. Никто не может предсказать, как он поступит завтра или через час.
5: Теперь, кажется, понимаю.
0: Дальнейших вопросов она мне не задавала, а я предпочел не говорить больше ничего, а заняться исполнением приказаний Волка Ларсена, устроить ее как можно удобнее. Ветер свежел, призрак шел все быстрее, и к тому времени, как каюта была готова, судно неслось по морю.
3: Шлюпка впереди!
0: Я взглянул на даму, но она уже сидела в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. Видимо, она страшно устала. Я сомневался даже в том, что она слышала этот крик. Выйдя на палубу, я увидел, что призрак обходил с подветренной стороны знакомую мне шлюпку, шедшую тем же курсом, что и мы. Все матросы и охотники были на палубе, так как знали, что должно произойти нечто интересное, когда на судно втащат Лича и Джонсона. Пробило 4 склянки. Луис пошел на корму, чтобы сменить рулевого.
2: Какая будет погода?
6: Будет приятный здоровый ветерок и пошумит дождичек, чтобы смочить нам жабры. Больше ничего.
0: Как жаль, что мы увидели их.
6: Им все равно не добраться до берега.
0: Вы думаете?
6: Да, сэр. В такую погоду на этой скорлупе далеко не уплывешь. На их счастье мы оказались невдалеке и можем их подобрать.
0: Поговорив на средней палубе со спасенными, Волк Ларсен прошел на корму. Кошачья упругость его походки была заметнее, чем обыкновенно. Его хищные глаза блестели.
1: Три смазчика и механик. Но мы сделаем из них матросов. Или, во всяком случае, гребцов. А что там с дамой? Как ее зовут?
0: Не знаю. Она спит, очень устала. Я рассчитывал узнать кое-что от вас. С какого она судна?
1: С почтового парохода город Токио. Шел из Сан-Франциско в Йокогаму. Терпел крушение при тайфуне, старое корыто. Они носились по морю 4 дня. Так вы, значит, не знаете, кто она? Девица, замужняя или вдова?
0: Как вы думаете поступить с Личем и Джонсоном?
1: Право, не знаю, Хэмп. Видите ли, с этими новыми людьми у меня стало народа
7: Более чем достаточно.
0: Джонсон и Лич достаточно настрадались от своего побега. Отчего вы не измените отношение к ним? Возьмите их на борт, но будьте с ними помягче. Чтобы они там не сделали, их довели до этого.
7: Кто же это их довел?
0: Вы. Я вас предупреждаю, Волк Ларсон, что могу забыть все и убить вас, если вы зайдете слишком далеко в истязании этих несчастных.
7: Браво! Я горжусь вами, Хэмп! Желание жить ставит вас на ноги. Вы теперь настоящая личность. Ваше несчастье состояло в том, что жизнь вам давалась слишком легко. Но вы развиваетесь, и теперь вы мне нравитесь все больше и больше. Верите ли вы обещаниям?
0: Конечно.
7: Так заключим договор. Если я обещаю вам и пальцем не тронуть ни Лича, ни Джонсона, обещаете ли вы, в свою очередь, не покушаться на мою жизнь? Не думайте, что я боюсь. Я не боюсь вас. Ну что, идет?
0: Идет. Мы прошли на подветренную сторону кормы. Шлюпка была уже близко. Джонсон был на руле, Лич вычерпывал воду. Мы шли вдвое быстрее, чем они. Волк Ларсон сделал Луису знак, чтобы он держал курс немного в сторону, и мы промчались мимо шлюпки всего в нескольких футах с наветренной стороны. Шлюпка закачалась на набежавших за призраком волнах, а затем скользнула вниз, в то время как мы поднялись на огромную высоту. В этот момент Джонсон взглянул на меня, и я увидел, что лицо у него измученное и мрачное. Я махнул ему рукой, и он ответил мне тем же. Но его ответ был полон отчаяния. Он как бы прощался со мной навеки.
7: Так вы теперь переменили ваше решение? Да? Теперь вы хотите вернуться на призрак? Ну так вот, извольте, сперва догоните нас.
0: Видно было, что он хотел поиграться с ними, как кошка с мышью. И я понял, что этим он собирался дать им вместо обычной жестокой взбучки урок. Хотя и очень опасный для них, так как их утлое суденышко каждую минуту могло исчезнуть. Джонсон быстро повернул шлюпку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось делать. Смерть подстерегала их со всех сторон.
6: Боюсь и представить, каково им сейчас там.
0: Ничего, немного погодя, он все-таки возьмет их. Он только хочет проучить их немного, вот и все.
6: Вы так думаете?
0: Конечно. А вы нет?
6: Я думаю только о собственной шкуре. Удивляюсь, как порой складывается судьба. В хорошенькую историю я попал из-за лишнего выпитого стакана во фриску. И вот, помяните мое слово, вы из-за этой дамочки еще в худшую попадете. Знаю я таких, как вы.
0: Что вы этим хотите сказать?
6: Вы еще спрашиваете? Дело не в том, что хочу сказать я, а в том, что захочет сказать волк. Поняли? Волк.
0: Если заварится каша, то, надеюсь, вы поможете мне?
6: Помогу? Я только одному толстому Луису помогаю. И этого с меня вполне довольно. Это только начало, говорю вам.
0: Я не думал, что вы такой трус.
6: Если я пальцем не шевельнул для тех несчастных болванов, так неужели вы думаете, что я дам проломить себе голову из-за какой-то дамочки, которую я до сего дня ни разу не видел?
7: Мистер Ван Вейден, уберите Марселя!
0: Во мне снова проснулась надежда, и я быстро исполнил его приказание. Шлюпка подходила все ближе и ближе, проталкиваясь как живое существо среди зеленых волн, то поднимаясь и взлетая на широкие спины валов, то исчезая, чтобы снова показаться на поверхности и снова взлететь к небу. Вдруг она выскочила из водяной завесы и оказалась у самого нашего борта.
7: Руль на борт!
0: Волк Ларсон сам подскочил к штурвалу и резко повернул его. И снова призрак взметнулся и помчался по ветру вперед. И в течение целых 2 часов бедные Лич и Джонсон продолжали гнаться за нами. Наконец, когда шлюпка была от нас всего в 1/4 мили, снова налетел тяжелый дождевой шквал и скрыл ее из виду навсегда. Больше она не показывалась. Ветер разогнал тучи, но парус не появился на бурной поверхности океана. На миг мне показалось, будто на гребне волны я увидел дно перевернувшейся шлюпки, и это было все. Для Личи и Джонсона труд жизни был окончен.
8: Где же ваше обещание? Вы обманули меня!
7: Так ведь я не обещал взять их на борт. И вы должны признать, я действительно их пальцем не тронул. Я их даже пальцем не тронул!

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Луис – Алексей Войтюк. Лич – Александр Денисов. Смог – Дмитрий Филимонов. В спектакле также заняты артисты. Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях сегодня народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, заслуженный художник Киргизии, народный художник России, академик и член президиума Российской академии художеств Александр Иулианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: В прошлый раз Игорь и Володя познакомили нас с началом своей творческой деятельности, рассказали страшные истории, как они получали шрамы в детстве и в юности. А теперь, Саша, твоя очередь. Расскажи, пожалуйста, как ты вошел в профессию? Почему ты вдруг неожиданно стал самым лучшим скульптором в мире?
3: Я вырос в двух мастерских. Одна мастерская одного деда по линии мамы и другая по линии папы, да? И куда ни попадешь, да, там и жизнь, как бы, и работа, все параллельно шло. И вот, очевидно, так я, решив, что жизнь из этого и состоит, мне показалось, что нужно делать то же самое, я и начал делать то же самое. Ну, как, собственно, многие дети.
1: Спасибо, Саша, интересный рассказ. Володь, это я обращаюсь к Владимиру Ильину. Цитата из тебя. Я же готовился к передаче. Удивляюсь людям, которые никак не могут успокоиться, всегда хотят сыграть и то, и другое. Я боюсь, что это ты сам себе удивляешься и радуешься, что ты не можешь успокоиться и по сей день играешь, играешь и играешь. Насколько я знаю, у тебя больше 100 фильмов, где ты участвовал.
2: Ну, это с сериалами.
1: Но ведь начал ты сниматься поздно. Насколько я помню, к 40 годам уже у тебя подходила жизнь, и ты только тогда стал всемирно любимым и известным артистом. Так было?
2: Ну, как-то приходили в театр разные помощники режиссеров, и мы говорили, да он пьет, чего? Нет.
1: А пил, да? Ты пил тогда?
2: Выпивал.
1: А, чуть-чуть, да?
2: Как все.
1: Ну, значит, чуть-чуть.
2: Чуть-чуть, да.
1: С какого фильма ты стал известным?
2: Первый – это был рассказ об одном судье. Назывался он «Защитник Седов». Не судье, а адвокате. Адвокат был, знаменитый адвокат. Вот. А потом был мой любимый клоун, который написали твоим...
4: Василий Ливанов написал два романа. «Агни, дочь Агни» и, естественно, образом «Мой любимый клоун». Вот Володька впервые вместе с очень молодым Олежкой Меньшиковым они сыграли артистов цирка.
1: Последний фильм, где ты снялся?
2: Вот сейчас прошел фильм. Есть только миг. Миг имеется в виду самолет.
1: А, самолет, миг.
2: Да.
1: Так, Володь, пока с тобой повременим. К Игорю вопрос.
4: Ой.
1: Скажи, пожалуйста, в 66-м году ты стал первым чемпионом СССР по бодибилдингу. Это было в Москве. Расскажи, пожалуйста, что такое бодибилдинг? С чем его едят? Как ты вообще попал? Ты был, наверное, первый бодибилдист в России, как мне кажется.
3: Нет.
1: 66-й год.
4: Все. Нет, все это началось в 62-м, простите.
1: В 62-м, да.
4: Ну, я уже до этого занимался борьбой, заниматься борьбой я начал, потому что в 1958 году приехала сборная с Олимпийских игр, и в одной из газет, газет я не читал и вообще не читал, на фотографии я смотрел с удовольствием, и в одной газете я увидел вот такую шею, естественно, уши, пельмени, и прочел, что человек стал олимпийским чемпионом. Фамилия его была Гиви Картози, а я очень хотел шею толстую иметь. Я иду в ближайший спортивный комплекс под названием «Спартак», и говорю, вы знаете, я хочу быть борцом, вот тренер хочу Гиви Картози. Но они увидели, что я на самом деле такой крепкий. Он говорит, да, конечно, приходи, а Картози потом подъедет. Ну, прошло 70 лет, и я так и не видел Картози, потому что он не был. Но позапрошлом году я приехал в Тбилиси, и у нас там были серьезные мероприятия во дворце спорта, огромный дворец спорта, и огромная-огромная колонна, высеченная из камня, красивого мужика с огромной шеей. Одним словом, я, естественно, вместо пацанов говорю: ребята, кто это? Гиви Картози. Я заплакал. Я плаксивый такой. Пошел, купил цветы, положил. Благодаря этому человеку, в общем-то, я стал физкультурой заниматься. А потом вот появилась вот эта тенденция бидеболдинг, да. Она называлась атлетическая гимнастика, культуризм, ну, и так далее. И были очень хорошие люди, которые вот в прогрессе работали. Один из них Георгий Павлович Тенно, человек, который 15 лет отсидел. И сидел, кстати, он долго вместе с Солженицыным. Интеллигентнейший человек. Работал он в Институте физкультуры в международном отделе. И занимался публицистикой. И, естественным образом, подчеркивал, находил что-то интересное. Он был тоже заинтересован в культуре тела. А он дружил с Бобом Гофманом, старшим тренером сборной Соединенных Штатов по тяжелой атлетике. Потому что все это пришло из тяжелой атлетики. Был, естественно, человек, который руководил мной, это Роман Павлович Мороз, который тоже болел этой болезнью. Одним словом, благодаря вот этим людям, в далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках на большой спортивной арене. 6 залов. Это, что там был реквизит, конечно.
1: Примитивный.
4: Вот, да, это не то слово, да. Штанги были старые, олимпийские. Не было гантелей, мы не знали, что гантели, были и гири. И, естественно, гимнастические эти лавки. Но это было. Вот благодаря этим людям это движение было популярно. Кстати, с Василием Ливановым я там познакомился. Вася Ливанов в 63-м году поднимал две штанги. Там много было интеллигентных людей, художников, очень много артистов, потому что движение было очень сильное. Очень. То есть настолько вот так же, как карате, штурмин продвигая через тернии, таким же образом было. Они два вида, которые с судьбой своей очень похожи. И там были проблемы, и там, и там. Сегодня это 205 стран, по-моему, да. 205 стран сегодня входят в Международную федерацию бодибилдинга. Я дружу очень много лет с президентом Международной федерации, много лет. Я почти 30 лет с ним дружу. Он не был тогда президентом, он был помощником господина Вайдера, который родил этот стиль. Родил эту культуру. В 1946 году он провел первый чемпионат мира.
1: А у нас первый чемпионат прошел в 1966 году.
4: Ну вот, в том чемпионате было участников 24. Там были не только позирования, там были силовые, жим стоя, жим лежа, приседания и подтягивания. Да. Вот в частности, мы многого не знали, многого мы не понимали. Более того, что где-то в районе 1967 года в газете «Правда» появился фотография человека с очень красивыми руками. Да. Фамилия его Билл Перл, это кумир Шварценеггера. И внизу было написано «Изжога капитализма». В 2017 году в Лас-Вегасе на «Мистер Олимпии» я встречаю этого человека, рассказываю ему всю эту историю. Правда, не показал ему эту фотографию, и он сказал, что ты сделал для нас, потому что мы... А он в этот период времени, ну, естественно, с подачи Шварценеггера, он являлся главным конструктором, отвечающим компании «Хаммер» за тренажеры. То есть «Хаммер» производил и машины, и тренажеры очень хорошие. И вот он как раз этим занимался. Вот такие были казусы.
1: Скажи, пожалуйста, вот в 87-м году ты оказался у истоков возрождения карате в России. Было такое дело? Почему 87-й год?
4: Ну, надо, во-первых, сказать, что в этот период времени карате не было. Хотя Алексей Борисович Штурмин в это время уже находился за колючкой, если вы знаете. Знаю. Этого светлого человека за популяризацию карате, кандидата наук, техника причем, не просто кто-то там. Человек, который занимался наукой, и он, каким образом, я много раз делал передачи и про Лёшу, про всех говорю, ну ничего странного, что в Окинаве, в Японии родилось столько много боевых искусств. То есть там не могло это не родиться. И кендо, и дзюдо, и кёкушин карате. Люди жили в этом мире. Как Штурмину удалось, живя в советской системе, найти возможность, неважно, как это называлось, сэнэ, это карате, которое в полном объеме объединило всю страну. Закрытие и открытие школы карате два раза в год собиралось в Сокольниках до 1500 человек. Организация была, не было криков, не было шума, не было хулиганства, все было дисциплинированно. Как ему это удавалось, я, например, удивляюсь по сегодняшний день. Невозможно. Дисциплина, дисциплина и труд. Наверное, и в этой связи людей, которые отвечали за идеологию, это вызывало определенный образ несоответствия. Короче, Лёша поехал за колючку, карате было запрещено вплоть до посадки. В это время главным редактором московского комсомолица становится Павел Гусев. И я, естественно, ныл все время, ныл. Я говорю, надо что-то, надо делать. Он говорит, ну а что можно делать? Я говорю, ты знаешь, ну надо что-то сделать такое. Короче, полгода мы готовили эту статью, мы написали эту статью. «Мужчина носит мужские шляпы». Это был рассказ об одном из учеников Алексея Борисовича Турмина, Миши Крысине. И, естественно, небезызвестный тогда человек из этого мира, Тадеуш Касьянов. Тадеуш уже был тогда звездой. Всю славу карате, в общем-то, он взял на свои плечи, да. И целый разворот был посвящен карате. Это был просто бомба. Через два дня нас вызвали на Шаболовку. Пришел полковник, который сказал, что он отвечает за физподготовку Министерства внутренних дел. И каждому из нас, это был Тадеуш, Крысин и я, значит, каждому по десятке. Ходите лес пилить, ходите к Колыму и так далее.
1: Выбираете, мол, да?
4: Да, ну, это было страшно, конечно, на самом деле это было ужасно.
1: Потому
4: да.
1: что Турмин уже сидел.
4: Не, Леша, лес пилил в тот период по полной. 87-й год, как раз я и говорю. Естественным образом вызвали Павла Николаевича, нынешнего главного журналиста страны, да, и сказали, что так не делать больше. Но мы не согласились. Через некоторое время были большие-большие проблемы, но потом нашлись хорошие люди. В частности, программа была «Как это было». Вел ее артист театра и кино Олег Шкловский. Он решился бесплатно, я хочу сказать правду, все это стоило денег. Он бесплатно сделал две передачи про бодибилдинг и про карате. Низкий ему поклон, если Олежка услышит, и от Володи, и от меня ему поклон. Он сделал передачу, посвященную карате, когда Леша еще пилил лес. А, кстати, участвовал в этой передаче небезызвестный Александр Юльянович Рукавишников.
1: Сейчас мы ласково, незатейливо переходим к Александру Юльяновичу Рукавишникову. Саша, скажи, пожалуйста, ты когда пришел в карате? Ты же пришел не случайно, ты, наверное, боксом занимался до этого.
3: Я боксом занимался, но не очень серьезно, у нескольких
1: года. Скажи, какой год прежде всего?
3: Я лет с 13 занимался боксом. Ну, 63-го по 68-й, наверное, 67-й, может быть, да. И вот в лет 18 меня познакомил Царство ему небесное, замечательный товарищ мой и товарищ Штурмина, Иван Локтионов. Он был сын великого русского художника Локтионова. И вот Ваня, мы с ним познакомились в Крыму, в Гурзуфе. И он, когда мы там выпивали пиво на пляже в компании неформальной молодежи, которая любила британскую музыку популярную и так далее, Битлз и все это. Он говорит, я, кстати, знаю одного каратиста. А каратисты тогда были все, ну, потому что вышел фильм «Гений дзюдо», и там был каратист такой, не совсем уравновешенный человек, показан. Очень хороший фильм. И, посмотрев этот фильм, все сразу стали начинать заниматься карате, но занимались так они, как бы сказать, интуитивно, предполагая, что это такое, с мяуканьем, с пассами какими-то загадочными руками и так далее. И Ваня говорит, а я знаю настоящего мастера. И все сказали, да ладно, вряд ли, потому что он совсем был не спортивный такой, с X-образными ногами, высокий такой человек, Иван, такой напоминающий Сен-Бернара такого, подростка Сен-Бернара. И из всех, кто в это время был на пляже, ну, вот нашей компании, значит, только он сам и я пришли в страшных таких кимоно, дзюдоистские кимоно, они такие юбки длинные, типа, ну, для колен. И, значит, короткие штаны. И вот мы приперлись в школу на Маяковской. Меня это просто поразило, потому что я первый раз увидел, что такое настоящее вообще занятие карате. В то время была немногочисленная школа. Там всего человек 7-8 было, наверное, тренирующихся. И пришел Штурмин, который переоделся, трансформировался в такого... Он такой красавец, хорошо модно одетый, молодой человек, красивый. Даже смазливый он мне показался, а я не очень смазливых как-то долюбливал с детства. Живя в районе Красной Пресни, как-то они мне не очень нравились. Вот. А тут я сначала как-то снисходительно думаю, да, такой вряд ли он когда там что-то умеет. И когда он переоделся и вышел с черным поясом и начал вести занятия, тут я в него сразу влюбился и уже не знал даже, как к нему вообще подойти после занятий и как попросить туда примкнуть. Но тем не менее, все это произошло. Ваня нас познакомил. Они были друзьями. Вот, познакомил нас. И потом уже ходил я один, потому что Иван как-то, у него быстро пыл прошел. Но вот я вот первое время ходил вот в этой юбке, вот в дзюдоистском, значит, одеянии, купленном в военторге.
1: И сколько лет ты занимался каратэ? Или сейчас еще продолжаешь?
3: Ну, сейчас, как все мы присутствующие, наверное, вот хитро улыбается Игорь. Дело в том, что когда ничего не умеешь, вот кроме лепить из пластилина, там камень долбить, и стучать по макеваре, и вот делать какие-то там пассы, фигасы, то приходится этим заниматься. А что ты еще можешь делать? Поэтому да. Как бы это сказать, привык, тренируюсь немножко. Конечно, не без этого бешенства и фанатизма, потому что я вспоминаю времена, когда мы с моими учениками, с друзьями, когда мы прям собирались там за городом у кого-нибудь на даче, тренировались чуть ли не сутками, там не успевала вообще высыхать эта вот форма, да, и покупали заранее еды, бинты, и там зеленку, йод, знаешь, чем это кончается. Потому что это такое было, наверное, я думаю, можно это сравнить с увлечениями на Окинаве, в Японии. Но первыми, значит, увлечениями карате, такими немножко диковатыми, с какими-то там экспериментами дикими, с тренировкой. Когда один тренируется в круге, и многие вокруг люди в круге с оружием, там, ну, с палками, с цепями, и вот это все. Ну, и такие не до конца уравновешенные. Но все равно это по молодости как-то все это. Каким-то образом мы живы оставались все-таки после этих тренировок.
1: Скажи, пожалуйста, еще один вопрос, связанный с карате. Простенький. Ответишь на него быстро. Карате – это спорт?
3: Дело в том, что тут это зависит, ну, от того, кто как выбрал, какой путь. Ну, вообще, приставка «до», она к любому виду боевых искусств применяется. Там кендо, карате-до, дзюдо. До – это путь, да? И вот как, кто какой путь выбрал. И я с уважением отношусь к людям, которые выбрали путь спортивный. Но подход диаметрально противоположный, на мой взгляд. Ну, например, в спортивном карате нужно там обозначить удар. Ну, со стороны должно быть видно, ну, убедительно, что ты мог бы нанести его, правда. А на самом деле ты его не наносишь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, как мне один доктор, китаец, такой очень серьезнейший человек, который сам тренируется, он говорит, спорт – это очень нехорошо, это очень плохо, там, типа, ты там совет-то такой был. Ты спортом смотри, не надо заниматься спортом, надо заниматься боевыми искусствами. Ну вот, ну вот я и пытаюсь заниматься боевым искусством всю жизнь, так, как это должно быть. А спортом ли ребята определенно занимаются, и нормально, у них там, у кого-то есть успехи.
1: Ну, у нас карате – это бесконтактный вид спорта, да?
3: Ну, там же это все как, это все очень, ну, немножко для обывателей, что ли. Ну как он, где он контактный, там и бесконтактный, просто контактный там недолго будешь тренироваться, там одной тренировки достаточно будет, чтобы уже, ну, вторая уже не последует, поэтому как можно заниматься контактно. И поэтому вот эти все виды, тоже уважаемые все виды боевых, ну, кёкушин, допустим, там, да, контакт в туловище, но все равно это все дозировано, все равно это все. Вот. И вот эти сейчас разновидности боев без правил, да, и вроде как где все разрешено. Однако, когда спрашиваешь, а по глазам бить можно, а по там в шею бить можно, а по затылку нет, оказывается, это нельзя. То есть вроде бы все доступность, а все равно она дозированная.
1: Хорошо, прекрасный ответ. С каратэ мы разобрались более-менее. Друзья мои. Я
3: прошу прощения, да, вас, ведущий. Игорь сидит с печальным лицом, он здесь профессионал, очень все знает. Ты согласен со мной?
4: Нет, совершенно не согласен. Ну, мне никто вопрос не задавал.
1: Хорошо, Игорь, прости меня, пожалуйста.
4: Да.
1: Ну, я покаялся. Куда уж больше. Давай тогда мы встретимся чуть попозже, в следующей программе, и я тебе этот вопрос задам вновь. А я напоминаю, что у нас в гостях были народный артист России, актер театра и кино Владимир Анатольевич Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Ульянович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо, ребята.

0: 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия поразила в Киеве 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники. Об этом заявил Небензя. Также, по его словам, Россия решительно требует осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной трудостроительной корпорации Андреем Пучковым. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химика в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной трудостроительной корпорации Андреем Пучковым. Руководитель ОСК доложил президенту о результатах работы компании и о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Глава государства поручил активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
2: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград», ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
3: Конечно, мы начинаем. Спасибо.
1: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Главной атомный ледоход проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Этот ледокол должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад и 3 полков ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих. 1 мирный житель погиб, еще 2 пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что повреждены также 5 объектов гражданской инфраструктуры, автомобили. ВСУ также обстреляли гражданские объекты в Энергодаре. Ранена женщина, сообщил в понедельник глава администрации города Максим Пухов. По его словам, ВСУ обстреляли контрольно-пропускной пункт на въезде в город, крыши многоэтажек и сожгли 2 автомобиля. Напомню, что в Энергодаре расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная электростанция в Европе. Министерство иностранных дел России назвали атаки ВСУ на поезда в Крыму военным преступлением. Об этом заявил официальный представитель дипведомства Мария Захарова. В результате атаки украинских беспилотников на локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь» в ночь на понедельник погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелые ранения. 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель, еще 3 получили ранения. Все эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, указала Захарова. Она отметила, что вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям ВСУ лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, подчеркнула Захарова. В преддверии Дня донора депутаты Госдумы сегодня сдали кровь для героев спецоперации. Для этого на парковке у здания на улице Охотный ряд установили специальный мобильный комплекс. Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, сейчас такие акции по всей стране особенно важны, поскольку это непосредственная помощь нашим бойцам.
4: Сегодня идет специальная военная операция. Очень много минно-взрывных ран. Большие потери крови. Огромное спасибо всем, кто в день донора и не только сдает кровь, помогая тем самым защитникам Отечества, тем, кто пострадал в ходе террористических действий, проводимых сегодня в отношении наших силовых структур. Это очень важно.
1: Московские медики доставили в столицу пострадавших в серьезной аварии в Ярославской области. Им оказывается медицинская помощь, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Двое пострадавших были доставлены в столицу на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Одна пациентка с тяжелым поражением легких, за ее жизнь борются тракальные хирурги из Клифа. Напомню, в воскресенье перевернулся экскурсионный автобус. Пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, уточнил губернатор Михаил Евраев. Центр избиркома Армении представит окончательные результаты парламентских выборов в стране 14 июня. Об этом заявил глава Центра избиркома республики. Он отметил, что после 14 числа, согласно избирательному кодексу, в течение 5 дней будет перерыв, а уже на 5-й день можно будет подавать жалобу в Конституционный суд. Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никол Пашиняна, по предварительным данным, набирает 49,8% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» 23,3%.

0: страны и непосредственно в день голосования. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Напомню, игра пройдет в Калининграде 9 июня, начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий Спартака и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в матче против сборной России из-за семейных проблем. Футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитывает подписать 37-летнего форварда Артема Дзюбу, сообщает Мэш. В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход, у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе. А Самарская область, как отмечает ее руководство, стала для футболиста родной. Последние два года Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон». Контракт полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса с «Зенитом» согласован, сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность перехода велика и будет зависеть от суммы трансфера, которую устроит «Локомотив». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему Георгию Мелкадзе. «Его нахождение в шорт-листах уже хорошо. Человек себя проявляет. К нам пока никто не обращался. Мы готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого футболиста», отмечает Айдамиров. По информации «Метарейтингс», «Спартак» рассматривает Мелкадзе как альтернативу в случае неудачи с трансфером нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. В завершении плавания в Казани продолжается чемпионат России. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел дистанцию за 21:12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24:66 победила Арина Суркова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области, 9 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 10 градусов, дожди временами сильные и облачно. В Челябинске воздух прогреется до плюс 24, также временами дождь. В Красноярске 27 градусов выше 0, а в Мурманске плюс 22-24, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде до 27 тепла, в Пензе до 29, как и везде в центре и Поволжье, здесь пройдут дожди. В Ростове-на-Дону до плюс 29 дожди и грозы, в Сочи до 25 градусов тепла, также небольшой дождь. В Москве переменная облачность, во второй дня, до половине дня дождь и гроза, днем до 25-30 градусов тепла.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе бывший участник The Bad Seeds, австралийский гитарист и певец Хьюго Рейс, немецкий сингер-сонграйтер Филипп Мюнх и его электронный проект The Rorschach Garden, адепты гаражного рока и неопсиходелии, британское трио Little Barry и очередная сольная работа создателя групп Sixteen Horsepower и Woven Hand Дэвида Юджина Эдвардса. Открывает нашу очередную встречу композиция «Грусть» американского дуэта «Hammock», создающего захватывающую музыку на стыке пост-рока, неоклассики, эмбиента и шугейзинга.

Hammock Sadness из альбома The Second Coming of the Moonrise, выпущенного собственным лейблом Hammock Music. Во второй половине 90-х Марк Бёрд и Эндрю Томпсон вместе играли альтернативный рок в группе Come On Children. Но записав три альбома, этот коллектив распался. Оставшись не у дел, Марк и Эндрю продолжили совместные эксперименты с гитарным звуком, электроникой и оркестровыми аранжировками. Поначалу они даже не предполагали публиковать свои записи, а просто сочиняли музыку для собственного удовольствия. Но когда произвели ревизию накопленного материала, то оказалось, что среди 30 созданных дуэтом композиций уже вырисовываются контуры будущего альбома. Так в столице кантри, городе Нэшвилле, штат Теннесси, в 2004 году появился пост-рок эмбиент дуэт с забавным названием «Hammock» в переводе с английского «гамак». А отобранные из 30 16 треков превратились в дебютный альбом «Кинотик». «Hammock» оставили позади дримпоп-сцену, откуда изначально пришли, и стали группой, создающей поистине уникальную музыку – трансцендентный шугейз.

0: Это был американский дуэт «Hammock». Прозвучала композиция «We Close Our Eyes So We Can See». «Мы закрываем глаза, чтобы видеть». Из нового альбома «Второе пришествие» оказалось восходом Луны.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает австралийско-итальянский проект Hugo Reis Fatalists с композицией «Против всего мира».

Hugh Gray's Fatalist, Against the World, из альбома I Made It All Up For You, изданного Gustav Records. Австралийский певец и гитарист Hugh Gray's был участником первого состава The Bad Seeds, но работе с Ником Кейвом предпочел сольную карьеру. В конце 80-х в Берлине он собрал собственный коллектив True Spirit, с которым записал 13 альбомов. Параллельно Хьюго участвует в проекте Dirt Music, а также выступает и записывается вместе с итальянскими музыкантами и единомышленниками из группы Sacri Cuori под вывеской Hugo Reyes Fatalists.

Это был бывший гитарист Bad Seeds Хьюго Рейс и его группа Fatalists. Прозвучала песня «I Tread Softly», «Я ступаю осторожно» из нового альбома «Я все это придумал для тебя». А нашу программу продолжает композиция «Мессия» немецкого электронного проекта «The Rorschach Garden».

Дорожший гаден, Мессая, из альбома Trust the Process, выпущенного лейблом Anzen. Сад Роршаха – это сольный проект музыканта из баварского города Лаперсдорф Филиппа Мюнха, история которого началась в конце 80-х. Изначально Мюнх был частью андеграундной сцены и создавал экспериментальные коллажные звуковые полотна на стыке между эмбиентом, индастриалом и авангардом. В середине 90-х Филипп вместе с Тимом Книпом запускает новый проект – пост-индастриал Power Noise Duet Synapscape, существующий, кстати, до сих пор. Возрождение The Rorschach Garden началось в 2001 году, когда к Мюнху присоединилась участница группы Monochrome, жена и соавтор Барбара Тейхта. На этот раз направление творчества сместилось в сторону синтепопа и минимал-электро. Сегодня музыка The Rorschach Garden занимает пограничное пространство, где сливаются ностальгия и футуризм. С утонченной точностью балансируя между мелодической меланхолией и ритмической стойкостью.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Филипп Мюнх и его проект «The Rorschach-Garden». Прозвучала композиция «Dancing Day» из нового альбома «Trust the Process». А у нас на очереди британское трио «Little Buddy» с песней «Еще больше плохих миль дороги».

Little Barry, Mobbed Miles Off Road из нового альбома Gravity Freeze, гравитационная заморозка, изданного лейблом Easy Eye Sound. Трио из Ноттингема, появившееся на рубеже веков, критики причисляют к реаниматорам дерзкого и непричесанного рока 60-х и часто сравнивают с White Stripes и Strokes. Действительно, музыкальные стихи Little Barry – это сырой гаражный рок и британский ритм-н-блюз, в который мастерски вплетены элементы серфа, неопсиходелии, фанка и крауд-рока.

0: Это было английское трио Little Barry. Прозвучала композиция Кора Лиза из нового альбома Gravity Freeze.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор создатель групп Sixteen Horsepower и Woven Hand Дэвид Юджин Эдвардс, продолжающий озвучивать свои апокалиптические видения и пропевать религиозные проповеди о борьбе Бога и дьявола за человеческие души. Предлагаю вашему вниманию песню «Солнце гривы».

Дэвид Юджин Эдвардс, «Son of Mains», из альбома «Mercurial Silence», «Переменчивая тишина», выпущенного лейблом «Sargent House». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома Дэвида Юджина Эдвардса. Она называется «Геуш Урван». Геуш Урван, дословно «душа быка», в персидской зороастрийской мифологии первый зверь, созданный Ахура Мазда из земли вместе с первым человеком.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что за последнее время российские военные поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. По его словам, Россия будет и дальше добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курс. Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Премьер-министр еврейского государства Нетаньяху подтвердил, что Израиль пока прекращает удары по Ирану. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что за последнее время российские военные поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Россия будет и дальше добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курс, сказал он. По словам представителя России, наша страна стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации и спектаклям на публику, как это сделал Зеленский, опубликовав письмо, в котором выразил желание о переговорах с Москвой. Пока Киев говорит на языке хамства, ни о каких переговорах не может быть и речи, добавил дипломат, напомнив, что сначала Зеленскому надо отменить свой же указ о запрете на переговоры с президентом России, а уже потом писать открытые письма. Пока Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам, на приграничных территориях и охотиться за мирными жителями, с режимом Зеленского разговаривать не о чем, подытожил Василий Небензи. Он привел данные, согласно которым в результате обстрелов со стороны ВСУ с 25 по 31 мая погибли 35 мирных жителей России, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека, в том числе несовершеннолетние. Дипломат также отметил, что ситуация в стране за последние 12 лет с приходом к власти продажных политиков неизменно ухудшается и фактически идет уничтожение украинского народа. Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Взрывы прогремели в Павлодаре, в Днепропетровской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Кривом Роге Днепропетровской области и в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области. Премьер-министр еврейского государства Бенямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль пока прекращает удары по Ирану, но при этом отметил, что борьба против Тегерана и ливанского движения Хизбалла еще не закончена. Ранее стало известно, что власти Израиля по просьбе США пообещали прекратить удары по Ирану, но заявили, что продолжат атаки Ливана в ближайшие дни. Накануне вечером Иран в ответ на действия Израиля в Ливане атаковал северные районы еврейского государства. Израиль нанес ответные удары по центру и западу Ирана. Сегодня иранские военные объявили о прекращении ударов по Израилю, но предупредили, что нанесут более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане. Ранее Дональд Трамп заявил Нетаньяху, что тот может лишиться поддержки в случае эскалации конфликта с Ираном, сообщает портал Axios. Два человека пострадали в результате пожара около финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Они госпитализированы, сообщили в МЧС. По информации спасательного ведомства, загорелся ангар. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 60 человек и 15 единиц техники. В Октябрьской железной дороге рассказали, что для ликвидации возгорания был направлен пожарный поезд. В Госдуме сегодня говорят о том, как повысить качество, доступность туристических услуг и нарастить внутренний турпоток. Депутаты, представители федеральных органов власти, участники рынка, эксперты отрасли обсуждают вопросы совершенствования законодательства в этой сфере. Дискуссию организовала фракция КПРФ. Как отметил лидер фракции Геннадий Зюганов, поправки касаются поддержки бизнеса и создания привлекательных условий для путешественников.
2: Наша фракция и патриотические силы всегда способствовали тому, чтобы не только развивать туризм, чтобы в ходе туризма познавали страну, уважали, любили нашу историю, посещали все, что облагораживает душу и совершенствует наши знания. Круглый стол послужит не только пропаганде, но и максимальной мобилизации всего хозяйственного механизма на создание благоприятных условий для тех, кто путешествует по нашей державе.
1: Землетрясение магнитудой 6,2 на западе Кубы ощущалось и в Гаване. Подземные толчки ощущались, в частности, в высотных зданиях, сообщает ТАСС. В основном сейсмическая активность наблюдается на востоке Кубы, где в этом году уже происходили землетрясения магнитудой 5 и более. О разрушениях или пострадавших не сообщается. Жаркая погода в столичном регионе сохранится до конца недели, но на выходные посвежеет. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, на температуру воздуха в нерабочие дни может повлиять вторжение прохладного атмосферного фронта.
3: Столицу ждет субтропический зной. В полуденные часы плюс 28-31. Шансы на свежесть появятся лишь в конце недели. Дело в том, что в регион прорвется более прохладный воздух, но, несмотря на это вторжение, температурный режим по-прежнему будет теплее обычного.
1: Как считает Вадим Заводченков, самые высокие шансы на температурные рекорды ожидаются на этой неделе в среду и пятницу. Вечером во вторник, 9 июня, над Москвой можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. Как сообщили в Московском физико-техническом институте, на небе их будет разделять всего 1,5 угловых градуса. Это примерно 3 видимых диаметра лунного диска. Обе планеты можно наблюдать невооруженным глазом. В западной части неба примерно 1,5 часа после захода Солнца. В МФТИ пояснили, что Венера в этот период близка к максимальной удаленности от Солнца, а ее исключительная яркость объясняется малым расстоянием до Земли и высокими отражательными свойствами облачного покрытия.

0: 56 лучше была Арина Суркова. Дарья Клепикова выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Кирилл Мартынычев был лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем. Футбол. Голкипер Крыльев Советов Сергей Писяков не перейдет в «Зенит». По данным LegalBet, сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако 37-летний Писяков решил остаться в «Крыльях». «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отмечу, что «Урал» не смог пробиться в российскую премьер-лигу по итогам стыковых матчей. Инсайдеры сообщают о том, что Березуцкого может сменить Ролан Гусев или Сергей Юран. Новости хоккея. Нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последние два сезона 39-летний форвард выступал за «Минское Динамо». В завершении тенниса на этой неделе стартовали турниры на травяном покрытии. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей. На турнире категории WTA 250 в Хертогенбосхе россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди 4-6, 6-7. Для Александрова это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров ОБОС в Хабаровске, сегодня днем до плюс 22 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени до 26 тепла и кратковременные дожди. В Новосибирске воздух прогреется и вовсе до плюс 32. В Калининграде 25-27 тепла, кратковременные дожди и грозы. В Оренбурге до 26 градусов дождливо. В Воронеже до плюс 31 без осадков. В Краснодаре плюс 27-29, кратковременные дожди и грозы. В Севастополе до 25 тепла без осадков. В Санкт-Петербурге ночью плюс 15, днем кратковременный дождь, гроза 25-27 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. В столице переменная облачность во второй половине дня, кратковременные дожди, грозы, ночью плюс 15, днем 25-30 градусов жары. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
1: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
7: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
8: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
9: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
6: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами сегодня снова отправляемся в гости к Ивану Васильевичу, к Ивану IV, которого на Западе прозвали Иваном Грозным. Мы будем говорить о его трансформации, мы будем говорить о его развитии, мы будем говорить о его мировоззрении и как он...

0: стал именно тем, кем он стал. Но каким он стал? С этим мы будем разбираться вместе с нашим добрым другом, автором цикла «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков», замечательным русским историком, доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русским писателем, философом, историком Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Сергей Вячеславович, когда говорим о Иване Грозном, люди, как правило, старшего поколения вспоминают знаменитый фильм Эйзенштейна, где замечательный актер Черкасов, орденоносец, крайне талантливо изобразил того царя, каким его, возможно, хотел видеть другой Грозный. Генсек или правитель Советского Союза Иосиф Виссарионович Джугашвили, Иосиф Сталин. Но каким на самом деле был Иван Грозный, если мы будем очищать его от всевозможной мифологии, западной мифологии, либо мифологии, созданной Андреем Михайловичем Скурбским, который ненавидел Грозного от всей души, или Ивана Васильевича, давайте разбираться с самого начала. Как такой талантливый последний из Рюриков, он создал такую Россию? Но прежде всего, как формировалось его мировоззрение?
1: Ну, во-первых, не последний, а предпоследний. Последний Рюриковичем был его сын, да?
0: Конечно.
1: Иванович. Вот. А повторюсь немножко о том, ту мысль, которую мы с вами проводили и обсуждали в прошлую нашу с вами беседу, что, конечно, до конца понять и познать столь значимую и столь неординарную фигуру, каковым был государь Иван Васильевич, мы не можем. И вряд ли кто-либо способен по-настоящему осмыслить его, ну, как любую крупнейшую историческую фигуру, нужно быть хотя бы равным этой фигуре по уровню и мышления, и влияния, и бытия. Не говоря уже о том, что все-таки 16-е столетие – это очень своеобразный период в мировой христианской истории, когда весь христианский мир ожидал пришествия Антихриста, и это тоже накладывало очень серьезную специфику на мышление людей того времени, а уж на первого государя, первого царя, единственного в мире независимого православного царства, тем более. Ну, вот об этом мы более подробно и поговорим. Вы знаете, вот вообще это интересный феномен появления на исторической арене государя Ивана Васильевича как первого русского царя. То есть как первого русского, ну, фактически императора. Я напомню некоторые биографические, что ли, сведения такие, да. Родился он в 1530 году, но спустя всего лишь 3 года умирает его отец, и мальчик остается один на один с прикрытой лишь трепетной грудью, трепетными руками своей матери, Елены Глинской, вот в очень непростом окружении, потому что я напомню саму Елену Глинскую, в общем-то, московское боярство воспринимало с трудом, потому что сами Глинские ведь появились в Москве только в начале 16-го столетия и поднялись исключительно благодаря великому князю Василию III, и Глинских не любили. И вот эта нелюбовь к Глинским сказывалась и на судьбе юного Ивана Васильевича. Итак, он с 1533 года он становится великим князем и заходит и находится на московском престоле 51 год. Согласитесь, это немало. Но самое главное происходит дальше. Всего лишь через несколько лет, в 1538 году, умирает его мать, та самая Елена Глинская. Причем юный Иван, и потом, став уже взрослым человеком, был убежден, что ее уморили. Вся литература последующая очень долго смеялась над этой подозрительностью Ивана Васильевича. Но вот когда буквально недавно исследовали головной убор Елены Глинской, который сохранился в оружейной палате, а на этом головном уборе остались ее волосы. Когда волосы исследовали, оказалось, что она была отравлена на самом деле. Ее отравили, это самая наиболее вероятная версия ее быстрой кончины, и она умерла довольно рано. И мальчик вместе со своим не совсем психически здоровым младшим братом Георгием остается один на один с боярством. Дальше он описывает, как бояре издевались над ним, как оскорбляли его достоинство, и он с детства воспринимал вот это с таким очень тяжелым чувством, потому что оказывалось, что он вроде бы должен править страной, а он никто. Им как игрушкой распоряжаются, пинают во все стороны, да еще многое позволяют, потому что, ну, вроде бы великий князь, обижать нельзя. И растет такой очень взбалмошный и очень образованный, как мы уже с вами говорили, но одновременно взбалмошный и в каком-то смысле достаточно жестокий юноша растет. В конце концов, как мы с вами знаем, он восходит на престол. 16,5 лет восходит, становится первым русским царем, женится и проходит всего 13 лет, и вдруг умирает его жена. Позднее в переписке с Андреем Курбским он все время обвинял свое ближайшее окружение в том, что они погубили его любимую жену, а он Анастасию Захарину Юрьеву, свою первую супругу, очень любил. Это было видно, с какой горечью, с какой ужасной обидой он писал о ее кончине. И опять это послужило лишний раз для последующей историографии обвинение в том, что маньяк был, мания у него была, преследование и чуть ли не шизофреник. Вот всех подозревал в том, что значит, он, соответственно, его жену и его мать отравил. Современные исследования, шапочки, оставшиеся от Анастасии Романовны, волосы ее показали, да, скорее всего, она была отравлена. Ближайшее окружение отравило мать, отравило любимую жену. Та же история, трагическая история с его старшим сыном Иваном, который благодаря появившимся за границей версиям вдруг оказывается убитым гневным отцом во время ссоры, да, с разбитой головой там и так далее, и так далее. Еще в начале 60-х годов, когда шла реконструкция собора Архангельского, была вскрыта гробница, были исследованы останки Ивана Ивановича, и вдруг выяснилось, что эти останки переполнены различными на тот момент отравляющими веществами. И опять основная версия, что, скорее всего, Иван Иванович был отравлен. То же самое, когда исследовали, собственно, останки самого Ивана Васильевича, оказалось, что в его костных останках тоже огромное количество различных на тот момент отравляющих веществ. Ну, скромно так, не желая до конца признать, что, видимо, его долго травили, ну вот, мол, он использовал какие-то средства, и вот накопилось за годы жизни. Знаете, это очень такое странное, когда количество отравляющих веществ несколько раз превышает норму в останках того или иного человека. Я к чему говорю? К тому, что это удивительный совершенно феномен. Первый русский царь жил в православном окружении, которое ждало этого царя, которое стремилось к тому, чтобы Русь стала независимым православным государством, а ближайшее окружение всячески пыталась остановить первого русского царя. Причем, я напомню, сначала ребенком и захватить влияние над ним, потом еще достаточно молодым человеком, потому что то, в чем его потом будут обвинять, в различных убийствах, в жестокости, в тирании, все это будет после кончины той же Анастасии Романовны, Захариной Юрьевой. И более того, вот эти смерти сначала матери, потом любимой жены, они очень сильно повлияли на характер Ивана Васильевича, на то, что он перестал доверять. Не говоря уже о еще более раннем событии, когда в 1553 году он вдруг заболевает еще при живой Анастасии Романовне, еще при живом первом своем сыне Дмитрии, и требует от окружения, находясь почти на смертном одре, требует от своего окружения принести присягу своему сыну, что они, если вдруг он умрет, они признают его царем Дмитрия Ивановича. А окружение колеблется. Причем ближайшее окружение тех, кого он считал своими, ну, чуть ли не друзьями. Тот же Сильвестр, знаменитый священник, тот же Адашев и многие другие колеблются, потому что не хотят, чтобы ими правили Глинские. Вот очередная такая боярская свара. У него, конечно, возникает подозрение. Как так? Как так получается, что не хотят моего сына, а готовы чуть ли не его двоюродного брата, соответственно, призвать Сталицкого, Владимира Сталицкого на престол. И вот во всем этом формируется характер, формируется его понимание. Очень важные вещи. В чем возникает противоречие, потом уже такое теоретическое, философское противоречие, оно возникает из этой жизни. Нет никаких мудрых советников. Нет тех, кому можно доверять. Они все могут предать в самой сложной жизненной, в том числе политической ситуации, потому что борьба за наследство – это очень серьезный политический выбор, кто будет дальше царем. А ведь начиналось-то все по-другому, когда его избрали царем. Ведь когда он стал царем, взошел на царский престол, ведь поначалу он очень верил и Сильвестру, и Адашеву, и всему своему окружению, потому что это окружение было близко к нестяжательскому. Почему Андрей Михайлович Курбский так активно, о чем мы с вами говорили, подчеркивал, что истинное святорусское государство возникло вот в тот период, в конце 40-х, в середине 50-х годов. Оно было построено, потому что окружение, которое вокруг, ближайшее окружение, они были близки к нестяжательским взглядам. И мы с вами говорили, что царь позволил находящемуся в опале, а фактически в заключении Максиму Греку перебраться в Троицу. Ему позволили заниматься литературной деятельностью, собирать собственные собрания сочинений. Максим Грек напрямую писал царю, молодому царю письма и давал ему очень жесткие советы, вот те самые советы о том, что вокруг него должны быть советники обязательно. И другие, так сказать, люди, близкие к этим взглядам, ну, в частности, Артемий Троицкий, один из лидеров тогдашних политических нестяжателей, он становится настоятелем, он становится игуменом Троицко-Сергиевого монастыря. Сильвестр пишет тот самый знаменитый «Домострой», о котором мы с вами говорили, как учебник того, как истинными христианами должен стать всякий подданный российского царя. И сам Иван Васильевич, это интересно, ведь когда он говорит свою знаменитую речь на Стоглавом соборе, он же откровенно говорит о том, что вот явный отзвук этого учения нестяжателей о том, что Христова любовь должна преобладать, в том числе и в политической жизни, и в правлении его, как первого русского православного царя, он говорит собору: «Молю, святейшие отцы мои, аще обретох благодать пред вами, утвердите в мя любовь». Ну, вот чистый нестяжательский такой тезис. Он готов быть таковым, он идет навстречу, он проводит в этом отношении активное участие личное, принимает в тех самых реформах, о которых мы с вами говорили, земская реформа, реформа войска, создание соответственной новой политической системы, созыв земских соборов, ну или, так сказать, всей земли для совета с царем, да, принятие нового соборника, 98-я статья которого ограничивает права царя на принятие самостоятельных решений только при приговору Боярской думы должны были эти решения принимать. И царь идет на это, он совсем с этим соглашается, он готов. И тут победа за победой, присоединение Казани, когда страна пошла на восток, присоединение Астрахани, народы Северного Кавказа и даже Сибири сами уже просятся под руку великого русского государя, называя его белым царем, откуда потом рождается этот миф евразийства, что он якобы чуть ли не наследник Чингисхана, там, Мамая, неважно, потому что Глинские якобы там имели какие-то отношения к Мамаю. Вопрос в том, что вот это все происходит в 50-е годы, и именно в эти 50-е годы происходит и другое. Иван Васильевич начинает вдруг понимать, что его лишают власти. что его начинают контролировать. Он становится все менее и менее самостоятельным. И это с его точки зрения неправильно. Знаете почему? Потому что это не по-божески. Потому что в Библии написано, когда Господь даровал древним иудеям царя по их просьбе, по их молитвам, он им сказал, царь будет владеть вами, как рабами, а вы будете рабами царя. И царь, истинный христианский царь, вернее, истинный царь Богом данный, он будет владеть всем, чем владеете вы. И вдруг оказывается, что все вот то, что происходит, происходит вне вот этого Божьего завета.
0: Сергей Вячеславович, нужен ваш комментарий. Обычно в старые времена, еще по тем советским учебникам, по которым мы с вами учились, история средневековой Европы и история Руси шла отдельно. То есть не было каких-то прокинутых мосточков, и можно было читать там про каких-нибудь отравителей Медичи, а историю отравлений в каких-нибудь закоулках московских палат об этом не говорилось. С другой стороны, ведь фактически эпоха развития Европы, она, все эти процессы во многом шли параллельно и в Западной Европе, и на Руси. И вот здесь, может быть, я сейчас натягиваю сову на глобус, но ведь смотрите, католическая церковь, особенно такие очень модернистские ее крылья, если угодно, вроде ордена иезуитов, они очень хотели контролировать монархов и зачастую успешно. А тут у нас могло такое искушение быть с потомками или с последователями нестяжателей, которые, ну, советники при царе, берут власть, входят во вкус, и как здорово-то, вообще-то, через вот эти все рычажочки контролировать государя. А он тут бац, и срывается с всех, с резьбы, срывается с вот этих расставленных, казалось бы, ограничителей, и начинает говорить, а это не по-божески, и ломает вот эту схему. Или я так вот зафантазировался?
1: Вы знаете, я думаю, тут немножко все сложнее. И помните, мы уже неоднократно с вами говорили, что и тогдашние политические нестяжатели, и Максим Грек, и Андрей Михайлович Курбский, и священник Сильвестр, и многие другие, они искренне искали наилучший вариант политического устройства единственного в мире христианского царства. И активно соединяли русскую традицию народовластия с серьезной, сильной центральной властью. Но при этом они предполагали, что царь не может править один, он не может справиться с этой огромной, невозможной по своему объему работе, и ему нужно помогать. Но ведь тот же Максим Грек, помните, мы с вами говорили, писал, что мудрый философ, он поумнее и поважнее государя будет. Ну, я не дословно, но мысль-то она такая. И Андрей Михайлович Курбский, как ученик, как он сам себя называл, Максима Грека, самому Ивану также писал, что ты уничтожил мудрых советников, а и тем самым уничтожил Святорусское царство, потому что вот, причем вот какая ведь интересная штука. Ведь под мудрыми советниками они имели в виду очень узкий круг людей, приближенных к государю. Вовсе не какие-то демократические институты. Вовсе не что иное. Ведь когда мы будем с вами говорить чуть позже о том, а что происходило в те же опричные времена, царь не тронул. Ни земские соборы он продолжал их созывать. Царь не тронул. Ни систему земского самоуправления она продолжала совершенно четко действовать. Он очень сильно тронул тот самый узкий круг русской элиты. Ну, прежде всего, боярство и, конечно, частично дворянство. Я это не говорю в оправдании царя или в попытках как-то его, ну, учитывая, что в основном его поливает, особенно вторую часть управления черными красками, обелять его, так сказать, и делать его белым государством, совсем уж чуть ли не святым человеком. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что здесь столкнулись, вот в этом конфликте, очень жестко столкнулись две разные концепции. представление о том, что такое идеальный государь и что такое идеальное христианское царство. Вот в чем проблема. Царь совершенно иначе мыслил и осмысливал и свое место как в мировой истории христианской, так и в истории собственной страны, так и место тех самых бояр и тех самых приближенных людей к нему, которые находились рядом, которые претендовали на контроль и над властью, и над ним, самое главное.
0: Вот, Сергей Вячеславович, вот здесь еще нужен один ваш комментарий. Возможно, я опять, так сказать, рассекаюсь мыслью по древу, но смотрите, ведь царь, он не просто, ну, так скажем, как сейчас иногда модно говорить, это наемный менеджер, избранный там волей народа. В концепции тогдашней это помазанник Божий. Он не просто правит, он несет ответственность за все свои решения и несет ответственность за народ и фактически является еще и защитником перед Богом. Он свой народ еще и отмаливает. Он на себе несет колоссальную ответственность. А вот эти самые советники, мудрые, которые рядом с ним и хотят его контролировать, несут ли они такую ответственность перед Господом? Несут ли они такую ответственность за те решения, которые приводят к войнам, к налогам, к жизни и смерти людей? Получается, он несет всю полноту власти и ответственности, но если его контролируют, они выходят из зоны ответственности. Они как бы правят, но не несут ответственности. Очень хорошо ребята устроились с точки зрения Ивана Васильевича. Или хотят так удобно устроиться?
1: Я расскажу один факт. Совершенно реальный факт, зафиксированный, кстати, Андреем Михайловичем Курбским. Когда русские войска пошли на штурм Казани, это было 2 октября 1552 года, государь в это время находился в шатре походной церкви, куда специально из Троицы привезли 2 иконы. Икону преподобного Сергия, а я напомню, что его крестили на мощах преподобного Сергия Ивана Васильевича, и он почитал неимоверно этого святого русского. И 2 икону явления Богородицы преподобного Сергия. И государь в доспехе стоял и находился на службе. В это время к нему от стен Казани постоянно приезжали гонцы и призывали дать ему команду на начало штурма. Государь отказывался, говоря, пока службу не отстаю, из шатра не выйду. И молился. Молился он, понятно, молился он о Божьей помощи, о победе, о том, чтобы Господь даровал ему победу. И когда он вышел из шатра, в это время взорвали стену. Он дал команду, взорвали стену, и начался штурм. И штурм оказался, как вы знаете, удачным. Казань была покорена. И когда уже он вошел в Казань, и уже все были праздницы, Курбский услышал, или, может быть, ему передали фразу, которую тихо, ну, может быть, не сильно тихо, сказал Иван Васильевич, глядя на свое окружение. «Теперь оборонил мя Бог от вас». Вот это очень значимый факт. Как мне представляется, здесь Андрей Михайлович совершенно четко зафиксировал вдруг ощущение Ивана Васильевича, вот в полном смысле этого слова, его ощущение собственной богоизбранности. Он был абсолютно уверен, что Казань взяла не просто русское войско, а Казань отдал русскому войску Господь по его молитвам. И вот это самоощущение богоизбранности, кстати говоря, первым об этом заговорил вообще в русской историографии, первым об этом сказал Василий Львович Ключевский. Вот его цитата. Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле помазанника Божия. И вот это ощущение постепенно в нем нарастало. Потому что ничего не получалось, ну, казалось бы, да, вот много чего делали, но постоянно его молитва, ведь что такое Казань перед... Он перед тем, как пойти в Казань, молился перед Владимирской иконой в Москве. В Коломне он молился перед той иконой, которая благодаря ему будет называться Донской иконой. И потом эту Донскую икону забрал к себе в Москву. И так постоянно. Когда пошел в поход уже в годы Ливонской войны, никак не могли взять в Полоцк. Он пошел в поход, и Полоцк взяли. А пошел он после крестного хода с Донской иконы, опять же, после молитвы перед Господом. То есть вот это ощущение, что Господь дает ему И вот это ощущение в нем крепло с каждым часом. И с каждым часом, после многих событий, о которых я вам рассказал, и в том числе, прежде всего, последним, видимо, вот таким, каплей, которая переполнила его чашу, стала неожиданная смерть Анастасии Романовны. Как мы уже знаем, теперь точно совершенно практически знаем, что она была отравлена. И вот тут он вдруг понял, что все. Больше верить, как он верил до того людям, больше никому верить нельзя. Он берет на себя всю долю ответственности, потому что Господь вот дает ему, это первое, а второе, он готов перед Господом отвечать. Ведь в переписке с Иваном, простите, с Андреем Михайловичем Курским, в своем первом послании, он же откровенно пишет, очень важный момент, «Мне исполнилось 33 года, я достиг возраста Христа, и никого надо мной нет, кроме Господа и Богородицы». Вот это ощущение собственной ответственности. Больше того, он пишет, что я за вас, за всех отвечаю перед Богом, за ваши души, я отвечу за всех за вас. Вот фактически к началу 60-х годов 16-го столетия Иван Васильевич превращается в фигуру, которая воспринимается в окружении как нечто, чего не было раньше. Он превращается в очень мощную фигуру, и в это не могут поверить люди его окружающие. Потому что что-то произошло, они этого испугались. А он начинает ту самую чистку, он уже не верит никому вообще. Я не говорю, что она была абсолютно правильной, никоим образом. И, конечно, были, к сожалению, были и совершенно необъяснимые жертвы, потому что подозрение государя, неверие его в свое окружение после вот всего того, что произошло, но, как мы видим, с сыном позднее и происходило потом, вот как можно было верить? А повторяюсь, я не оправдываю Ивана Васильевича, я пытаюсь объяснить, как это произошло, откуда все это взялось.
0: Вот еще вопрос, Сергей Вячеславович. Когда-то в далекой Франции произошла история с Жанной д'Арк, которая пугала своим вот таким восприятием своей роли и своего отношения к Богу, она пугала тех людей, которые с ней рядом шли. И кардиналы, и священники, и пэры, и сэры, и всевозможные. Они на нее смотрели, недоумевая, не понимая ее вот этот христианский запал. Кто-то считал сумасшедшей, кто-то считал вообще, потом ее вообще судили, да? Но
1: и казнили.
0: И казнили. То есть люди, казалось бы, мы воспринимаем всех тех людей, что они наполнены исключительно так религиозно, мистическими восприятием окружающей действительности, а люди могли быть вполне рациональны. Люди были вполне, могли так спокойненько...
1: Они были рациональны. Жизнь есть жизнь.
0: Да, они были рациональны.
1: Надо пить, надо растить детей, тут все понятно.
0: Конечно, возвращаемся в Москву, и тут вдруг на глазах у нас таких нормальных, нормально мыслящих, рациональных бояр, государь сходит с ума. Ну так.
1: Он меняется, он резко очень меняется.
0: Они считают его мистиком, вообще свихнувшимся мистиком. А он-то всерьез... воспринял. Вот то, что Ключевский говорит, он всерьез воспринял эту...
1: Ну вот я вам цитату еще приведу из первого послания Андрею Купскому. Он о себе это говорит. «По Божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих, как родились на царстве, так и воспитали и возмужали, и Божиим повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословению прародителей своих родителей, а чужого не пожелали». Это же его, помните, мы с вами говорили, что такое государство? Это его хозяйство. Он государь, он хозяин всего того, что ему, а ему принадлежит вся страна. И вот в этом отношении Иван Васильевич при всей своей мистической натуре вдруг, неожиданно, в первом послании Андрею Михайловичу Курбскому создает очень рациональную, очень объяснимую концепцию русского самодержавия. Концепцию, которая потом будет основной для всего, по сути дела, русского самодержавия, ну, до начала 20-го столетия. Да и сегодня, если мы осмыслим и хотим понять, что такое русское самодержавие, в своей основе мы должны учитывать то, как об этом говорил первый русский царь, создатель практической политической системы того самого русского самодержавия. Вот какой интересный этот момент. По сути дела, в первом вот этом послании Андрея Михайловича Курбскому, а я напомню, что первое послание Андрея Михайловича Курбскому, Ивана Васильевича Андрея Михайловича, это весна-лето 1564 года, как ответ на первое послание сбежавшего в Литву и Польшу самого опального князя, вернее, мятежного князя. Опальным-то князем он не был ни в коем случае. И, по сути дела, в начале, вернее, в первом послании Андрея Михайловича Курбскому, в его ответе мятежному князю, Иван Васильевич вдруг, неожиданно, я даже, может, думаю, не, может быть, в какой-то степени неосознанно, но, скорее всего, все-таки понимая, что он делает, он вдруг объясняет все мотивы своего поведения. Вот когда говорят, что непонятно, почему он делал, и как, и что, только сумасшедший так может делать, на самом деле надо источники читать внимательно. Первое, особенно первое послание, да и последующие послания, и некоторые другие послания дают четкое объяснение, почему царь стал таким и чего он хотел.
0: Это очень сильное заявление, Сергей Вячеславович, потому что искренность царей обычно, ну, считают, что цари себе на уме и часто говорят не то, что думают. А тут бац, и человек объясняет свои мотивы. Но я думаю, что мы об этом как раз вместе с нашими уважаемыми радиослушателями поговорим через несколько секунд. Я же пока напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся снова к Ивану Васильевичу, к Ивану IV, которого недоброжелатели, враги, да все, кто хотели, хулители, называли Иваном Грозным, а это в основном то прозвище, которое к нам пришло в нашу историографию из-за рубежа. Народ его называл совсем по-другому. Но об этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли. 10-17 веков». И сегодня вместе с нашим добрым другом, доктором исторических наук Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым мы говорим о Иване Васильевиче, Иване IV, которого на Западе ненавидели, да и его противники ненавидели, и за это называли, пугаясь его роли в русской истории, называли terrible, ужасный, грозный. И, Сергей Вячеславович, мы начали говорить о том, что по словам Ключевского, Иван Грозный после взятия Казани буквально всерьез, всем сердцем, всем собою, до мозга костей воспринял свою роль как православного государя. Возможно, окружение, буквально испугалось его вот этого отношения, такого христианского отношения, подумали, что царь, как юродивый стал. Слишком православный, слишком христианин, что-то совершенно слишком. И вот здесь возникает вопрос, ведь вы сказали, что в письме Андрею Михайловичу Курбскому Иван Васильевич объясняет свои мотивы. Почему на это не обращает внимания, на эту искренность царя?
2: Обращает, но не верит.
1: Опа.
2: Это факт. Верит Андрею Михайловичу Курбскому, но не верит Иван Васильевич. Это факт историографии. Я тоже, как начал по-настоящему 30 лет назад этим заниматься, я удивился. Почему верит Курбскому, почему верит иностранцам, которые врут, просто ни разу не побывав в России, не прочитав ни одной серьезной книжки, такие, как разных там этих Гванини и так далее, друг у друга воруют тексты, и такие небылицы сочиняют. А нет, на полном серьезе воруют.
1: Но вы же сказали, что мы видим эту всю эпоху глазами Андрея Михайловича Курбского.
2: Да, и иностранцев, да, которые Курбского не читали, и в России не бывали.
1: Точно так же, как мы эпоху Николая I видим глазами Герцена и того же и маркиза де Кюстина, да?
2: И вот здесь надо просто, понимаете как, для того, чтобы понять специфику православного государя, нужно все-таки самому понимать, что такое православие и в чем суть этого учения и в чем суть его в целом, так сказать, православного вероисповедания. Это отдельный разговор, а вот что касается Ивана Васильевича, я уверен, я об этом много писал, и в том числе и в докторской диссертации, и в своих работах. И, так сказать, кстати говоря, работы моих учеников эту идею подтверждают, о том, что в первом послании Андрею Михайловичу Курбскому Иван Васильевич фактически сформулировал и исторически, и богословски, во всяком случае, религиозно-философски обосновал основные принципы самодержавной власти русских монархов. Таковых принципов, я вижу, четыре. Принцип первый – это божественное происхождение самодержавной власти. Мы с вами уже об этом немножко говорили, и в первом послании Андрея Михайловича можно найти немалое число цитат, тому являющееся подтверждением. В частности, в переводе на современный уже русский язык, да? «Мы, – пишет Иван IV, – уповаем на Божию милость, ибо достигли возраста Христова, и помимо Божьей милости, милости Богородицы и всех святых, не нуждаемся ни в каких наставлениях от людей, ибо не годится, властвуя над многими людьми, спрашивать у них совета. И не сомневаюсь в милосердии Создателя, которое принесет мне спасение». Это очень важный момент. При этом пишет: «Верю, что мне, как рабу Божьему, предстоит суд не только за свои грехи, вольные и невольные, но и за грехи моих подданных, совершенные из-за моей неосмотрительности». Вот ведь как он ощущал себя ответственным за греховность всех своих подданных. Откуда идет это следующее его размышление, кстати, абсолютно библейское. Помните, я говорил, что Господь, созидая, даруя иудеям царя, говорит: вы будете его рабами. И он пишет, что его подданные – это такие же рабы и его холопы, как сам он, раб и холоп Господний. И на страшном суде он примет ответственность за всех своих подданных. И, соответственно, опять цитата: «Кто противится такой власти, противится Богу». Неужели это тьма, когда царь управляет и владеет царством, а рабы выполняют приказания? Зачем же и самодержцем называется, если сам не управляет? русские же самодержцы изначально сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи. И дальше всех тех, кто покушается на его власть, а, повторяюсь, это же было после отравления матери, отравления жены, после того, как бояре отказались присягать его сыну в момент чуть ли не смертельной опасности самого государя. И дальше он говорит, уже обращаясь к Андрею Михайловичу и ко всем, кто стоял за ним таким же, так сказать, да? «И вы, злобесными желаниями одержимы, безмерно жаждете славы, чести и богатства и гибели христианства». И сравнивая себя с тех, кто был гоним христианами, он говорит, и как они от бесов пострадали, так же и я от вас пострадал. Вот, это к вопросу о том, как себя ощущал государь в этом пространстве, в независимой, единственном мире православной стране, где вдруг ближайшие, любимые люди его погибают от руки его ближайших сотрудников, ближайших бояр, ближайших дворян. Мы же до сих пор не знаем, и он не знал, кто постарался все это сотворить, но он знал, что кто-то это делает. Вот откуда все эти подозрения. Но при этом он продолжает свою мысль. Итак, первый принцип – это божественное происхождение власти. Второй принцип – русский государь имеет законные династические права на владение царским титулом. Только русский государь из рода, ну, тех, кого мы сегодня называем Рюриковичи. Не случайно Иван Васильевич был абсолютно уверен в истинности концепции сказания о князях Владимирских, о том, что его кровь идет от самого императора Августа, того самого римского императора, да, первого римского императора, а все царские инсигнии русские государи получили от императора Ромейского, от Константина Мономаха через Владимира Мономаха. И вот эти, так сказать, вот весь этот комплекс царских инсигний пришел из первого Рима, пришел, так сказать, кровное наследство, право крови, и из второго Рима пришло право юридическое, что государь, ромейский государь, подарил московскому князю, и фактически, как считал Иван Васильевич, ну вот, царские инсигнии были уже в роду русских государей, начиная с 12 века. Третий принцип – полнота самодержавной власти. Вот я уже приводил эти примеры, и не случайно в первом послании к Курбскому Иван Васильевич немало приводит доказательств, исторических доказательств того, что любые, с его точки зрения, любые ограничения самодержавной власти приводят к гибели государства. А наоборот, полнота самодержавной власти наиболее эффективна в достижении стоящей перед Россией великомистической цели – утверждение православной истины во всем мире. Кстати говоря, он очень здорово и очень активно критикует многоначалие. С его точки зрения, политически это совершенно неправильная форма управления российским государством. Поэтому он абсолютно уверен, никаких мудрых советников. Никто не должен стоять рядом с царем, кроме тех, кого он лично приблизил, и все решается самостоятельно им и самодержавно. И свою страну, знаете, как он называл? Российское самодержавство, а не просто российское царство. Тоже интересный такой феномен. Фактически происходит полный разрыв вот с той самой нестяжательской традицией. Иван Васильевич приходит к выводу, что эта нестяжательская традиция уничтожает, собственно, основной смысл христианского государства и христианского государя, находящегося на престоле. И вот интересно вот еще какой момент. Ну, казалось бы, вот сам царь об этом говорит, да? Да, и четвертый принцип, конечно, утверждения – это смысл. Главный смысл власти русского самодержавного государя состоит, чтобы нести свет истины по всему миру и устроить и свою страну, а то весь мир по божественным заповедям. Знаете, интересно еще какой факт. Это вот то, что мы можем реконструировать, да, из текстов Ивана Васильевича. Но вот какой интересный факт. Когда в 1582 году в Москве с миссией, ну, это мирной, казалось бы, миссией, заключение мира между Стефаном Баторием, то есть Речью Посполитой, и Иваном Васильевичем, то есть Россией, по окончанию нескольких войн, которых мы знаем под одним названием русско-ливонская война, Ливонская война, приехал папский посол иезуит Антонио Пассивина. Он же потом оставил очень много записок. Он писал письма, знаменитая книга «Московия» о том, как... И в том числе, когда он наблюдал за царем, а он разговаривал с царем, беседовал с царем, он так считал, что он хорошо знает Ивана Васильевича. И вот какая интересная характеристика Пассивина по отношению к первому русскому царю. Он считает, что нет никого более ученого и более исполненного истинной религии, чем он сам. Что касается его схизмы, ну, так католик, понятно, называет православие, трудно поверить, насколько он ей предан. Он считает ее приемлемой на вечные времена. И последнее. Он считает себя избранником Божиим, почти светочем, которому предстоит озарить весь мир. Вот почему-то эти слова иностранца о Иване Васильевиче редко приводят в пример. А ведь в этих словах заключен очень важный момент. Антонио Пассивин был абсолютно уверен в истинности только католической трактовки. Он был абсолютно в этом уверен. И вот эту неистовую истинность, которая была характерна для самого Пассивина, а ведь он был человеком, который фактически уничтожил протестантов города Тулузы, там 5000 человек он вывез. Он был уверен в том, что он встретил такого же человека в Москве, и этим человеком оказался Иван Васильевич. Он почувствовал в этом отношении очень близкого себе человека, но врага, потому что они исповедовали разное понимание истины. И он воспринимал Ивана Васильевича вообще в целом Россию как страшного врага. Но суть-то он почувствовал. И вот эта суть позволяет нам понять другое. Одно дело концепция, одно дело принципы самодержавные, и они общие, эти принципы, которые потом стали из рода в род русских государей повторяться. Но другое, личное прочтение Ивана Васильевича этой концепции. Я думаю, мы еще об этом поговорим.
1: Еще я думаю, Сергей Вячеславович, что он перед собой увидел не просто наследника, а представителя той самой династии Рюриковичей, которая превосходила и длительностью, и могуществом, и величием все остальные династии Запада. И это для него было что-то особое. Спасибо, Сергей Вячеславович, за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
3: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Госпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пока Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на приграничных территориях и охотится за мирными жителями, с режимом Зеленского разговаривать не о чем. Лидеры Франции, Германии и Британии говорят о мире на Украине, одновременно поддерживают Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Госпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время российские военные поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Россия будет и дальше добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курс, сказал он. По словам Небензи, Россия стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации и спектаклям на публику, как это сделал Зеленский, опубликовав письмо, в котором выразил желание о переговорах с Москвой. «Пока Киев говорит на языке хамства, ни о каких переговорах не может быть и речи», добавил дипломат, напомнив, что сначала Зеленскому надо отменить свой же указ о запрете на переговоры с президентом России, а уже потом писать открытые письма. Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на приграничных территориях, охотится за мирными жителями. С режимом Зеленского разговаривать не о чем, подытожил Небензя. Он привел данные, согласно которым в результате обстрелов со стороны ВСУ с 25 по 31 мая погибли 35 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека. Дипломат также отметил, что ситуация на Украине за последние 12 лет с приходом к власти продажных политиков неизменно ухудшается и фактически идет уничтожение украинского народа. Лидеры Франции, Германии и Британии говорят о мире на Украине и одновременно поддерживают Киев, продолжая конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что Макрон, Мерц и Стармер выступили за активное участие европейских стран и США в переговорах с Россией.
2: Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом. Кроме того, я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание, что и Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли является непоследовательностью речи, и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц?
1: Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что милитаризм Европы ставит крест на попытках мирного урегулирования украинского конфликта. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которую используют ВСУ, сообщили в Минобороны. Правительство перенесет погашение регионами кредитов более чем на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
4: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл. Здесь главной действующей силой должны стать наши регионы, чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансово. По поручению президента в текущем году перенесем на более поздний срок погашения российскими субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей. Надо в ближайшее время завершить подготовку механизмов для расширения возможности участия бизнеса в строительстве социальных объектов, школ, садиков, больниц, поликлиник.
1: Мишустин поручил оперативно начать работу над поручениями президента, которые были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Глава правительства заявил, что будут проработаны законодательные изменения для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Премьер напомнил, что Владимир Путин принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Полиция Москвы задержала группу угонщиков корейских и японских автомобилей, общий ущерб от действий которых превысил 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники с помощью специальных устройств блокировали сигнализацию, проникали в машину, запускали двигатель и похищали. Затем автомобили перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали или разбирали на запчасти, пояснила Волк. По ее словам, задержаны 6 жителей столичного региона, 4 из которых ранее были судимы. Им предъявлено обвинение в кражах дорогостоящих иномарок с июня по октябрь минувшего года. По данным полиции, задокументировано 5 эпизодов краж. Кратковременный дождь ожидается сегодня в столичном регионе на фоне сильной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Осадки пройдут местами. По данным синоптиков, во вторник столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до 31 градуса. В гидрометцентре рассказали, что к середине недели температурные показатели в столичном регионе будут близки к абсолютным максимумам, но при этом также возможны локальные кратковременные дожди. Из-за жары в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Напомню, игра пройдет в Калининграде 9 июня, начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий Спартака и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в матче против сборной России.

0: строит «Локомотив». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему Георгию Мелкадзе. «Его нахождение в шорт-листах уже хорошо, человек себя проявляет, к нам пока никто не обращался. Мы готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого футболиста», отмечает Айдамиров. По информации «Метарейтингс», «Спартак» рассматривает Мелкадзе как альтернативу в случае неудачи с трансфером нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. В завершении плавания в Казани продолжается чемпионат России. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел дистанцию за 21.12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24.66 победила Арина Суркова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров области, сегодня в Магадане до плюс 8 градусов. Днем пройдут небольшие дожди. В Сургуте до 28 градусов тепла, дожди и грозы. А в Омске уже до 32. В Вологде воздух прогреется до 28 градусов. Пройдут кратковременные дожди, возможные грозы. Осадки ожидаются и в Перми, там плюс 22. В Ярославле и Владимире до 27-28 градусов, дожди и грозы. В Владикавказе плюс 24-26. Также осадки, возможны грозы. В Симферополе плюс 28 и дожди с грозами. Не обойдут они и Санкт-Петербург. Там днем до плюс 27 градусов. Столица днем плюс 25-30 градусов.
1: Радио России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России». Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость, гость долгожданный. Долг был его путь к нам на программу, но, наконец, все удалось. Это Платон Беседин. Писатель, публицист, член Российского книжного союза, член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий. Платон, здравствуй. Как я рад, что ты здесь.
3: Это взаимно. Всех приветствую.
1: Платон из Севастополя. Город для меня во многом знакового, важного, и то, что понятно, что сегодня мы будем говорить и про Крым, и будем говорить и про литературу, потому что его визит, визит Платона сегодня обусловлен еще и его участием в литературной премии «Гипертекст», где он в составе жюри пребывает. Скажи, ну, в двух словах хотя бы, как «Гипертекст»? Ты доволен? Мы сейчас к нему еще подойдем.
3: Да, «Гипертекст» – отличная премия, на мой взгляд. Говорю так, потому что она отражает очень разнообразные направления в литературе. Вообще принцип показать разные, как говорится, пусть цветут все цветы, да. Я в основном сосредоточился на переводах и на то, что мы называем «русский мир». Это те, кто русские авторы, которые пишут за рубежом, ну, за пределами России. Вот мне видится, это особенно важная часть, потому что она позволяет собирать авторов из разных стран, и единое русское пространство – это очень важно, потому что многие люди там чувствуют, знаешь, ну не… Они причастны к литературному русскому процессу или российскому современному процессу, но как-то вот хочется, чтобы они глубже там были. И вот это позволяет нам.
1: Мы с тобой несколько раз пробовали связаться в этот день, но не получалось. И у тебя было много дел, и, ну вот, соответственно, в марте не получилось. Поэтому, наверное, те вопросы, которые я хотел бы тебе задать, и сегодня я их и задам. Для меня, как я уже сказал, Севастополь – город очень важный. Город, конечно, город моих книг любимых, город Паустовского, город Крапивина. И когда я там побывал, это было за год, в 2013 году, за год до воссоединения, это было очень интересно. Мне было все очевидно, совершенно понятно. Я ехал в поезде вначале с моряками, с российскими, которые мне сразу объяснили, что они думают о таможне, об украинской. Вот, и там они, предупреждая вопрос, они были абсолютно трезвы, просто я видел это отношение. Я видел маршрутки в городе, на которых российские флаги, надпись «Мама, забери меня обратно». Я видел российские флаги, которые были вывешены просто так, ни по какому-либо поводу. И когда даже вот еще был момент в аптеке, я спросил, извините, лекарство, в нем рецепт на украинском языке, ну, может, хотя бы на английском, если сказать, надо учить украинский, сказала мне женщина-фармацевт. И куча бабушек,

0: которые стояли, набросились на нее чуть ли не с вилами. Что вы считаете, что в русском городе парень приехал, еще помимо всего прочего, должен знать украинский язык. В общем, ей все было понятно. Да. Условно, я говорю это про для тех, кто, может быть, еще там еще как-то сомневается. Тем не менее, значит, ты окончил Севастопольский национальный технический университет, ты инженер-радиоэлектронщик по профессии, по-первых, потом Киевский институт психологии при Академии наук Украины по специальности психологии. Вот, и ты связан с этой землей, вообще с этим регионом, ну, всеми фибрами, огромным количеством связей и вообще всем, чем можно. Вот скажи, а в Севастополе непосредственно, в городе военно-морской славы, в городе русском, там все-таки однозначное было принятие Крыма? Или все-таки и там находились люди, которые, ну, определенным образом сомневались или не видели в этой целесообразности какой-то?
1: Ну, смотри, люди, они находятся всегда и везде. Те, кто, может быть, что-то не нравится, кто-то не согласен. Ты даже на концерт приходишь, и люди говорят, ой, что-то не то, да? Хотя вроде бы там толпа фанатов.
0: Ну, да.
1: Я могу сказать, что вот к тому добавить, что ты сказал, кстати, отдельное спасибо за Паустовского, это великий писатель, я, ну, почему-то очень часто о нем забывают. Я, например, переезжал с южной на северную сторону, там у нас дача была, да. И там была такая гигантская совершенно надпись «Севастополь, Черноморский флот, Россия». Вот для нас это была база «Севастополь, Черноморский флот, Россия». Там был Андреевский флаг, там был российский флаг. Поэтому тут вообще меня удивляет очень сильно, когда начинают там где-то что-то как-то, а Севастополь, вот там что, неужели там было неоднозначно, там еще как-то. Я помню, я приехал во Львов, это вообще это какой-то такой сюрреализм, реализм в 2014 году на книжную ярмарку. Меня очень попросили, гигантская книжная ярмарка, там параллельно сжигали мои книги, это правда. И я честно говорил, я из Севастополя. И мне вот львовяне говорили, ну и хорошо, что вы отделились. Потому что вы как бы вообще какие-то не наши.
0: Не имеете отношения.
1: Ну, кто вы, да. Ну, мы сейчас будем нормально, будет все Украина. Поэтому, конечно, наверное, какие-то сомневающиеся были, но я точно, вот, положа руку на сердце, говорю, что это был праздник, когда люди шли на референдум. Вышли даже те, которые политики не имели никакого отношения, потому что это был экзистенциальный выбор, это был, извините, может быть, за слово экзистенциальный, но это был праздник, это было такое ощущение, когда ты идешь, играет Цой, перемен, это были правильные перемены, но это было по-настоящему. Я вот сейчас даже вспоминаю, у меня прям вот такой приятный холодок.
0: Да, это было очень интересно. По поводу сжигания книг, ты прямо мой вопрос предугадал, я хотел узнать, через сколько наступил твой 451 по Фаренгейту.
1: Очень быстро, да, очень быстро, хотя я не стремился к этому, но если очень коротко, то издательство «Фолио», нормальные ребята издали книгу, мне дали там первый грант. Потом вдруг все изменилось, и совершенно безумный вот эта спылка письменников, их союз писателей Украины, они вдруг решили, что Чал и Беседин, что вообще это такая вот связка, мы там чуть ли не лично присоединяли обратно Крым, значит, возвращали Севастополь в Россию. Ну, вот такое безумие было, поэтому, ну, быстро наступило. Хотя я человек очень таких, ну, открытых взглядов, я всегда, понимаешь, моя главная задача была диалог. То есть я старался и там говорить, и здесь я ездил и на Украине, и в России, и старался говорить о том, что вспоминая Гоголя, что народ один и важен диалог.
0: В интернете есть ресурс, который ведет Платон Беседин, так называется, одноименный ресурс Платон Беседин, почитайте, там очень много всего интересного, и я, надо сказать, очень жду, когда возникает кружочек, и оттуда раздается голос Платон Беседин, город-герой Севастополь. И там много обо всем, о футболе, о музыке, естественно, о родном Севастополе, естественно, рассуждение. Жаль, конечно, что произошло, ну, относительно недавно, ты убрал возможность комментариев, я понимаю, почему ты это сделал, потому что полемизировать уже с сумасшедшими, наверное, сложновато, и на это время тратить, конечно, совершенно никому не надо. Ну и, естественно, музыка занимает очень много в своей жизни. Ну и, естественно, начать мы должны с Крыма, который всегда много интересного в музыкальном плане предлагал. Какую-то крымскую команду будем сейчас
1: слушать. А это классики севастопольского крымского рока. Они выступали там с титанами, даже со скорпами они выступали, ездили в туры. Это группа «Лидер», Александр Барулин и моя любимая баллада «Птица».

0: Это была песня в исполнении группы «Лидер», называется она «Птицы». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сегодняшний гость в студии – писатель, публицист, член Российского книжного союза, член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий Платон Беседин. Город-герой Севастополь, как он всегда обозначает в своих постах свою локацию. Мы беседуем о Крыме, и я хотел бы тебе задать вопрос, который... Мне говорят, что этого не было. В общем, понятно, кто это говорит. Сейчас мы уже перестали эту тему обсуждать. Вот это так называемые поезда дружбы, первый из которых, который прибыл в 92-м году в Одессу, по-моему, и потом уже в 2014 году это произошло в Севастополе. Для тех, кто не в курсе, это были нашпигованные нацистами поезда, правый сектор, они приехали объяснять городу-герою Севастополю, как себя надо вести. Вот как это выглядело и чем это закончилось вообще для обеих сторон?
1: Ну, это закончилось все-таки, мы отстояли город, мы привыкли, это на самом деле было, и было это, ну, тут самая жуткая эта история на самом деле была вот в Одессе, когда Дом профсоюза, 2 мая, ведь это не одесситы делали, это делали люди, которые привезли, согнали туда из Винницы вот эти все боевики Харькова, ну, из запрещенных организаций, вот там был кошмар. У нас, конечно, Севастополь, он все-таки всегда был, ну, он, ну, как сказать, автономный, да, он всегда имел какую-то самоорганизацию, потому что когда вот говорят... Как там у вас проходила русская весна? Как вы там все организовались? Наверняка там ходили какие-то люди. Да нет, все просто было. Просто люди шли, записывались, назначали. Это была вот четкая совершенно самоорганизация. Там вдруг ты приходишь и видишь своего товарища, который занимается полевой кухней. Ты говоришь: Жека, что ты тут... А Жека, ну он как бы, он не то, что политикой не интересовался. Мне кажется, он, может быть, даже не знал, кто президент на Украине. Да? И он говорит: слушай, ну это важно. Вот, вот как-то так это происходило. Это была очень живая история. Поэтому всех этих, все эти поезда дружбы мы отправляли домой. Вот. Иногда, конечно, были очень трагические истории, не в Севастополь, а, ну, например, вот то, что с Беркутом происходило. Да. Да? Я сам, кстати, это видел, я же в Киеве тогда был, да, это да, отдельная история. Да. Об этом, кстати, многие забыли, я про это лекции читал, но я был 19 января, когда вот Майдан пошел на первый штурм, и когда жгли людей, когда при мне вот горели автобусы на Институтской улице, по которой я раньше гулял, я в Киеве 4 года прожил. И я это все видел своими глазами. Как помнишь, у Сильвинского, кстати, я видел это, да, yeah. Да, это сам, да. И ну, там он про другую войну говорит. Поэтому меня, ну, убеждать не надо ни в чем. И я всегда свидетельствую то, что я видел. Вот я это видел, я это говорю. Я был в Донецке, я был в Луганске, я был в Красном Луче, в Помпасном я первый раз попал под обстрелы, поэтому я все в курсе. Я помню прекрасно, как я в Луганске был в апреле месяце 2014 года. И смотрел там украинское телевидение, на улице лежали трупы, и по украинскому телевидению, они же, кстати, это отрицают, я же не про политику даже, да. Просто экзистенция, опять же, извините опять за это слово, да, и рассказывали, взорвались кондиционеры, а я видел, я был там, то есть я приезжал в Киев, потом и говорил, там же вот, вот ваш, ну, наши соотечественники, ваши соотечественники, понятно, да, и отношение было такое, ну, скотское, пренебрежительное отношение было такое, мы лучше, а не кто. Вот это важный момент.
0: Ну вот причем, знаешь, я понимаю, когда это на уровне людей необразованных, а все-таки твоя компания и 4 года в Киеве, потом все-таки учеба в Киевском институте психологии, а вот эти люди, ну, это же образованные, это на тот момент цвет нации, в общем, молодые интеллектуалы, они не могли этого не видеть? Или настолько все-таки работает система пропаганды и идеологии убедительности и убежденности людей возникает такая, что невозможно здравому смыслу достучаться в твоем лице?
1: А знаешь, Алексей, я тогда убедился, насколько вообще человеческая психика, насколько человек внушаем. Uh-huh. Вот ты вспомнил психологический факультет, у меня была учительница, я не помню ее, то ли она Людмила была, то ли Любовь, но отчество было Ульяновна, Слободенюк. Она занималась тем, что 30 лет работала на комиссии, в общем, экспертиза. Ну, отправлять человека в психушку или в тюрьму, да, псих он или не псих, да, вот я это подчеркиваю. 30 лет. А когда я получал диплом в 2014 году, она подошла ко мне, ударила меня, uh-huh. сказала, я всегда мечтала это сделать. Я обалдел. Я сказал, как такое возможно? Мы же не общались еще год назад. Что происходит? Я у него любимчиком был, но я один парень был на группе. Да, да, да, на всю группу. Да, девочки меня кормили бутербродами. Вот так вот. Мне сказали, слушай, ну она с мужем начала ходить на Майдан, там разбирать брусчатку, кидать. Вот как это было. Я помню, вот я сейчас начинаю, вот когда начну там, я не буду это делать, ну просто представим, да, я начинаю рассказывать про Евромайдан. Я вспоминаю эти шины, я вспоминаю эти бутерброды, я вспоминаю эти барабаны, и у меня автоматически включается. нравится. Это, конечно, была совершенно такая, ну, кому-то может не понравиться, что я скажу, но гениальная во многом психологическая история, психологическая обработка. Там был продуман каждый элемент, каждая деталь. Там все было срежиссировано. И у людей психика фук и рассыпалась.
0: По поводу Крыма. Вот современно я читаю, естественно, твой канал и смотрю, что там происходит. Понятно, что, наверное, были люди, кто идеализировал, кто, наоборот, более сгущал краски, как им будет воссоединение. Если бы ты, ну, относительно беспристрастно сказал бы о том, как все сейчас происходит в Крыму, как бы ты охарактеризовал, что ты видишь вообще, вот, если так,
1: по-честному? Во-первых, смотри, во-первых, Севастополь-Крым, да, две разных истории, административных единицы. Угу. Мне Крым тяжелее говорить, потому что я все-таки там меньше времени провожу. Как бы я характеризовал? Я думаю, что до конца все-таки нет понимания того, что значит Севастополь-Крым в истории. Что это не просто курорт, что это не просто регион, где красиво, где хорошо. Что это историческая база, да, что это историософия, это культура. Вот этого мне не хватает. Да, строят культурный кластер, все, но я хочу большего трепета, большего отношения к собственной истории. Я хочу, чтобы сохранялась аутентичность, прежде всего, Севастополя, других городов. Это что значит? Это не значит, что а давайте вот тут сохраним эти старые там развалины, хотя мне что-то, может быть, нравится, и ничего не будет стоить. Конечно, нужно развиваться. И, конечно, ну что, глупо отрицать, инвестиции огромные и значительные, интересные вещи построены, очень любопытные. Но тут вопрос соразмерности. То есть нужно ли конкретно вот это? Да? То есть, кластер, на мой взгляд, нужен. Вот меня сейчас кто-то там наругает, да, там, а Новый Херсонес, которым все восторгаются, да, у меня может быть разное отношение, но я точно знаю, что это точка притяжения, куда люди приходят сейчас с семьями, понимаешь, там выходные, все, там все заполнено, потому что нужны новые места. Но, например, какой-нибудь туннель за сумасшедшие деньги совершенно не нужен. Вопрос соразмерности. Вот этого мне не хватает. И, конечно, хотелось бы более трепетного отношения к истории, то есть к символам, к героям Севастополя, литературным, я не знаю, там, культурным. Вот этого мне не хватает. Ну и это такая мечта. Конечно, хотелось бы, чтобы более бережно мы подходили к федеральным денежкам и больше их любили, понимая, на самом деле, без всякой иронии, что страна-то нам огромные деньги дает, чего там говорить.
0: Да, я тоже хотел бы видеть, чтобы на этих улицах севастопольских, которые меня поразили тогда, я абсолютно считывал Крапивина, к которому сегодня еще подойдем. Да, Крапивина, я видел эти пушки, которые закопаны в землю, как ограничительные столбики на дороге. Это настоящее орудие.
1: Это Севастополь?
0: Да, это Севастополь. Это настоящий город пронзительный. Так что вот хотелось бы действительно, чтобы люди, от кого это зависит, помнили, что они живут в Севастополе. Это просто одно из самых уникальных мест. Один из самых, к счастью, и был он российским городом, но и сейчас особенно. Это символ, который надо беречь. Теперь мы уже перейдем, наверное, к литературе. У тебя сейчас твоя библиография — это 10 книг. Вот, до этого ты печатался во множестве журналов российских, «Дружба народов», «Юность», «Новая юность». Если говорить именно о книгах, первая твоя книжка — это книга «Греха», и тебе было лет 26-27, когда она вышла. То есть ты еще был молодым классиком российской литературы.
1: Начинающим
0: классиком, да. Я говорю, в общем-то, и со смехом, но, с другой стороны, не без иронии, поскольку считаю Платон Беседина одним из самых ярких писателей современных, и вы можете удостовериться, обратившись к его книгам. Вот, я еще назову, тоже, пожалуйста, возьмите на вооружение «Дневник русского украинца», «Дети декабря», ну и книга публицистики «Почему русским нельзя мечтать», «Внутренний человек».
1: И вот «Как исчезает дым» — это самое главное.
0: «Как исчезает дым», сейчас я тоже про нее скажу. Но ты знаешь, вот мне интересно, среди твоих рецензентов самые разные люди, на разных исторических, естественно, этапах были. Это Шаргунов, и Лаврентьев, и Улицкая, и Прилепин. Да. Вот как это было, что ты так нравишься всем? Чем
1: и на агент Улицкая,
0: да,
1: между прочим.
0: Да.
1: Смотри, ну, на самом деле, тогда же этого не было такого, да, тогда была живая история, не сказать, что я им всем нравился, кому-то разонравился. Понимаешь, я всегда относился к нашей литературе, не люблю о себе говорить, но относился к литературе как большой вот истории, понимаешь, разной. Вот я вначале говорил, разная история. Я читал всех, понимаешь, и передачи я свои делаю. Для меня это все русская литература, и для меня первичен талант. И, конечно, я хотел бы, чтобы вот люди, которые на меня писали какие-то рецензии, да, и они видели прежде всего качество литературы.
0: Давай по литературе. Сегодня день рождения Пушкина. В 1799 году родился Александр Сергеевич, 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому. То есть сегодня у нас с тобой встреча 6 июня, день рождения Пушкина.
1: Да.
0: Вот, Пушкин в Крыму в 1820 году целый месяц пробыл с Раевским. Они посидели тут и Керчь, и Феодосию, Ялту, Алупку, Бахчисарай, Симферополь. То есть все места для тебя важные. Конечно, в этом контексте и Льва Толстого мы должны вспомнить, и Куприна, и Бунина, и Волошина, уж как бы с Коктебелем и не будем обходиться, и Чехов, и Грин, и Паустовский, и Паустовский, и Крапивин, которые сегодня звучали. Ну и, конечно, я по Крапивину хотел бы тебе задать, просто пользуясь служебным положением в данном случае, потому что это мой любимый писатель детства, естественно, и у тебя тоже. Он еще студентом побывал, насколько я знаю, в Севастополе, хотя он родился в Тюмени, всю жизнь прожил в Свердловске, позже в Екатеринбурге. Ну и так или иначе, у него Севастополь проходит лейтмотивом. И мои любимые герои, Сережа, мальчик со шпагой, у него они все стремятся, все ребята из отряда «Каравелла», для них Севастополь – это знаковое место. И миллионы, не побоюсь этого слова, мальчиков и девочек, конечно, читали, которые Крапивин, для них Севастополь – это была какая-то очень загадочная страна. И даже у Крапивина есть и «Шестая бастионная», сборник, по-моему, рассказов и повести. И как-то я читал один из твоих постов и увидел публикацию в севастопольской, по-моему, прессе, как, значит, на улице Амурской писатель и журналист Платон Беседин обнаружил, говоря его словами, очень трогательное место, хранящее память о настоящем севастополице. Я сейчас процитирую. «Это импровизированная площадь Коронат. Трое с площади Коронат. Еще одна повесть Крапивина, рассказывающая о севастопольских мальчишках. Самодеятельный мемориал в честь детского писателя Владимира Петровича Крапивина. Сейчас от этого места почти ничего не осталось, разве что выцветшая фотография командора». Командор, соответственно,
1: ну, его называли
0: поясню,
1: командор,
0: да, детство, его называли командор. А раньше здесь были книги, детские игрушки, цветы. Но теперь все куда скромнее. Осталось лишь одинокое фото командора. Вот и вся память о нем. Но ее бережно хранят настоящие севастопольцы, написал Беседин. Конец цитаты. Вот расскажи, пожалуйста, как же так получается, что в одном из главных городов России, который выведен одним из самых главных детских писателей в русской литературе, не боюсь этого слова, вот такое отношение к памяти действительно выдающегося писателя.
1: Я вынужден, да, сейчас, во-первых, да, я добавлю позитива тут, и сейчас я вынужден вот так вот чуть подробнее ответить. Во-первых, насчет Пушкина, уж прости, я с этого начну.
0: Это наше все.
1: Просто должен сказать, что он еще побывал на Фиоленте, и говорят по легенде, что вот эти строчки, которые учат дети, у лукоморья дуб зеленый, он ему пришли именно на Фиоленте, говорят так. Не знаю, правда или нет. Легенда.
0: Еще одна легенда.
1: Легенда, да, да, да. Вот, касательно Крапивина. Ну, во-первых, почему я пообещал добавить позитива, я очень многих людей, кто приезжает в гости, вожу на это место, это пересечение Амурской улицы, там потом Бакинская. Там, кстати, кластер рядом огромный вот как раз тут строится. Фотографию обновили к 9 мая, и там с Днем Победы и командор было написано. Ага. Новая фотография, цветы даже появились. То есть понятно, что это все так самодельно, но меня это порадовало, что хранят память. А касательно того, почему не хранят вот как-то на официозном уровне, да, это вообще наша проблема общая. У нас нету даже внятного памятника Толстому. Ну вот так, вроде бы Севастополь, да, вроде бы все. Ну вот нет, я мечтаю о том, чтобы у нас были литературные маршруты. Известен маршрут, например, Крапивина. Он жил, ну, все на той же Шестой бастионе. Ничего там интересного особо нет. Но там вот есть, как ему очень понравилось, вот он говорит, якорная цепь там, значит, была такая, да. И он спускался туда вот генерала Петрова, покупал там, значит, оливки, хлеб, там керосинная лавка была, и вот туда на Хрустальный пляж шел. Потрясающую, в общем, мы все это прошли. Дом там Альки Ветрова сохранился. Ну, не прям его, конечно, а вымышленного. И действительно, многие знают. У меня когда-то приезжал Сергей Бабунец, рок-музыкант. Mm-hmm. И он вот обожал Севастополь. Он селился на Шестой бастионной именно потому, что он читал Крапивина. Более того, он был в отряде «Каравелла».
0: Да, он свердловчанин, екатеринбуржец.
1: Да. Mm-hmm. И Вадим Самойлов, Агата Кристи. То же самое. Вот так потрясающе. Теперь касательно хороших новостях. Значит, так. Я очень давно хотел бы, чтобы Крапивину выдали, ну не выдали так, а почетный гражданин был. Потому что да, он там не жил, но он приезжал, он любил, он воспел, понимаете, он внес в мировой контекст, ты правильно же сказал про миллионы, Севастополь. Пока с этим туговато, но, значит, как говорится, молитвы мои были услышаны, и Союз писателей России, «Вечная строка», у них есть такой проект, спрашивают меня, значит, кого стоило бы увековечить, ну в плане вот табличку сделать. Я говорю, ну, конечно, Крапивина. Конечно, Крапивина. И вот сейчас мы этим вопросом занимаемся. Тут есть, правда, момент. Дело в том, что неизвестно точно дом, где он жил. И на 6-й бастионный, ну, ставить как-то табличку, так, это не очень. На этой площади Коронат импровизированный тоже. Там сейчас стройка. Решили, в общем, на... Вот сейчас работаем над этим, потому что объект культурного наследия. Библиотека центральная. Центральная детская библиотека. Он там выступал. Это на площади Ушакова. Он тоже любил площадь Ушакова. Сделать такую табличку. Следующий шаг. Я хочу Крапивина. Пивенский маршрут, затем идти дальше, может быть, там улицу, еще что-то назвать, и затем это вот моя мечта, почетный житель. Так что Крапивин, память мы сохраняем, я сейчас хочу сделать, может быть, серию даже каких-то зарисовок, фильмов, не знаю пока, но в процессе, то есть сохраняем, да, потому что Крапивин наше все, как и Пушкин.
0: Сейчас прозвучит песня по заявке гостя нашей сегодняшней программы. Это песня «Соловьи». Ее автор и композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей Фатьянов. Прозвучит она в исполнении краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» Советской армии имени Александрова.

0: песня «Соловьи». Ее авторы – композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей Фатьянов. Прозвучала она в исполнении краснознаменного ансамбля «Песни и пляски Советской армии» имени Александрова. Песня по заявке гостя нашей сегодняшней программы. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России. Вот мы поговорили о Крапивине. Есть продолжение у приключений этих ребят, я имею в виду Сережи Каховского и вообще всей компании ребят. Всей компании ребят из кают-компании «Каравелла». Много лет спустя Крапивин дописал две книги, которые являлись таким логическим продолжением. Мы стали судьбой ясной. Сережа Крапивину стал журналистом, как и предполагалось. Остальные... У всех своя судьба. Кто-то погиб в Афганистане, кто-то в Чечне был ранен, и все в каких-то героических абсолютно ситуациях побывали по-другому. И я думаю, что внуки этих ребят, они, конечно, понятно, на чьей бы стороне они были, понятно, что у них бы были патчи с российским флагом. Тут можно, я думаю, даже сомнениям подвергать. И могу сказать, что у меня есть личный опыт, потому что я брал интервью у Крапивина, когда ему наш президент вручал орден, был здесь в Москве. Вот. И произошло это непосредственно в день присоединения.
1: Да, он поддержал.
0: Да, да, да, да. И он сказал про Севастополь, сказал слова, что вот он поднял рюмочку коньяка в этот день, потому что, ну, понятно, что, наверное, сейчас мнения разойдутся, но этот город связан с моей судьбой, это город российский, и обсуждений тут вообще никаких не может быть. Это смешно просто, да.
1: Все это понимают, конечно.
0: Вот, но тем не менее, тогда, сам понимаешь, как по-разному могли там на все это реагировать, тем не менее, он четко свою позицию заявил. Так вот, ну, в общем, возвращаясь к той теме, что это действительно был человек, который сформировал много поколений парней и девчат в нужном направлении, нужный импульс придал. Современная литература. Вот ты сейчас был на премии «Гипертекст» в жюри. Скажи, вот как сейчас развивается современная литература? Патриотическая, может быть, не обязательно патриотическая. Вообще, в принципе, нынешнее, что, на твой взгляд, стоит выделить? Какие у нас перспективы с тем, что вообще литература вернется в жизнь так, как она будет играть такую же роль, как она играла роль в нашей жизни, играет до сих пор? Будет ли это сейчас и продолжаться? И вообще, как это все будет происходить?
1: Лёш, ну, очень сложный вопрос, он огромный, и, значит, смотри, я должен, наверное, на него начать отвечать так, что давайте будем реалистами. Мы живем на сломе эпох, гигантском сломе, гигантском. Потому что на смену цивилизации слова приходит цивилизация цифры, уже пришла. Я это говорю везде, я это говорю всегда. Искусственный интеллект, который тут не миллионы людей рассказывают, что это просто инструмент, это смешно. Это не инструмент, это то, что меняет нашу, вот, прежде всего, творческую среду. Я сейчас был в Кемеровской области на фестивале Бельмасова. 3 человека при помощи искусственного интеллекта писали тексты на семинары. Я говорю, ребят, для чего? Там же видно. Если он пишет лучше вас, вы для чего пишете? А если вы лучше пишете, меняется. Конечно, литература, романы, все вот Крапивин. Я мечтаю, чтобы мои дети читали Крапивина. Я пытаюсь это сделать, но пока что вяло идет. Но, понимаешь, вот эти... Даже с точки зрения системы координат, идеалов, с точки зрения языка, трудно, другие нейронные связи, понимаешь, другое мышление, сложно это сделать. Как возвращать? Возвращать очень просто. Во-первых, должна быть воля соответствующая, государственная история, да. Необходимо, в принципе, я не знаю, прям на уровне вот школ, образования вводить такую штуку, как книжные клубы, например, я давно об этом говорю. То есть очень-очень много надо делать. Касательно литературы, понимаете, дело в том, что литература, она является в определенной степени сейчас чудом и вызовом, потому что люди, которые в наш век не снимают что-то там, а пытаются писать, приезжают на семинары, вот пишут они, в общем-то, о том же, о чем все и писали. Это чудо. Это чудо, потому что это живое, потому что это настоящее, потому что это вызов времени, очень серьезный такой, да, это удар вот по этой цифре. И в то же время, конечно, я думаю, что люди ищут там свободу, потому что литература остается самым свободным из искусств. Ни от чего-то не ограничен. Есть ты, есть бумага, да? Даже так. Касательно того, чего пишут, все о том же на самом деле. Все о том же. Я думаю, что глубины не хватает понимания, потому что люди сейчас все, в принципе, по верхам. И когда мы говорим, там, вот, давайте сейчас там патриотическую писать, там, а вот сейчас лейтенантская проза, но все это надо прочувствовать, больше пережить, и надо жить этим. Хотя, еще раз говорю, очень разная есть литература. Есть, например, какие-нибудь там зарисовки из такого, я не знаю, ну, не деревенская, это, конечно, проза, но она такая, какая-то глубинная, вот как, например, я совершенно такие имена говорю, там неизвестные никому, наверное, Пиценко, есть Юра Луненко, молодой, который пишет очень такую любопытную, магическую в чем-то прозу, скрещенную с реализмом. Есть, например, вот дали премию «Гипертекст», «Светлая память», «Моя Новороссия», да, книга, я считаю, очень, она очень искренняя, она очень сильная книга, без шуток говорю, я редко так когда говорю, сильная книга. Есть прекрасная, появляется поэзия, это 100%. Ну, поэзия всегда быстрее едет, 100% появляется. При этом у нас есть и живые классики. Поэтому литературный процесс идет. Да, может быть, он не имеет такой силы, влияния, как раньше, но это дух времени. Ну, а когда мне говорят, ой, там писатели выродились, а я хочу сказать, а что, с кино у нас все нормально, ребят? У нас что тут, полотна создаются? У нас тут каждый второй Бергман и Сергей Бондарчук? Ну, серьезно. Я вообще считаю, что проблема Маскульта в том, что он утратил слово центричность, литература центричность. Это огромная проблема. Что у нас тут? Альбомы великие пишутся. Ой, сейчас тут я записал 27, я не знаю. Ну, не так же это.
0: Ну, то есть ты говоришь об общей просто девальвации культуры, и которой надо работать именно.
1: Я думаю, что восприятие, просто глубина восприятия, это адаптация. Есть такой великий роман совершенно, я вот очень четко скажу в трех предложениях. Великий роман, ну или повесть Альбера Камю «Посторонний». Сегодня умерла мама, а может быть вчера, не знаю. Я когда прочитал в 16 лет эту первую фразу, подумал, ты не знаешь, когда твоя мать умерла? А потом я понял, что это гениальный роман о равнодушии, об адаптации, потому что иначе можно сойти с ума. Мы адаптируемся, многие, мы выживаем, и глубина чувства теряется. А искусство – это всегда обнаженная история. Тут нельзя быть, ну вот, полу где-то, фиглярство, да. Вот этого, мне кажется, не хватает, но, говорю, пишут люди, и просто хочется, чтобы слово вновь возвращалось повсюду. Это не так сложно сделать, вот правда, не так сложно. Нужно сделать, потому что Россия, слово, русское слово, это все по-прежнему в основе. И, конечно, создавать систему координат. Говорят, вот давайте образ будущего, давайте идеологию. Вот, ребят, вам Достоевский написал, вот вам Крапивин, который действительно идеалы создавал. И ведь представляешь, как этим людям сложно было жить с этим идеалом. Я писал, кстати, об этом, когда он ушел из жизни, по-моему, публиковал в прессе, на «Московском комсомольце» у меня выходила колонка. Как сложно этим было людям в 90-е, которые, вот я так думаю, вот, да, вот с этими идеалами высшими, искренне, чистые, да, как вообще сложно жить такому человеку. Но на таких людях вы соль земли, да, как сказано в том писании. То есть вы за счет этого наш мир живет, земля вертится.
0: Спасибо тебе большое за беседу. Надеюсь, что следующий наш перерыв общения будет не столь длинным. И всегда с удовольствием во время твоих московских визитов я тебя жду в студии. Всегда есть нам о чем с тобой побеседовать. Я желаю тебе и читателей, и подписчиков, например, Платон Беседин можно обнаружить в интернете, там все очень часто обновляется, очень много идет публицистики сетевой, советую. И, конечно, обязательно прочитайте книгу «Как исчезает дым». Она вышла в 2024 году, но, уверяю вас, это не та литература, которая имеет
1: срок давности. А в этом сейчас скоро выйдет, не поверишь, очень коротко, «Бог и свобода. Основы православной культуры». Такое вроде как пособие дополнительное для старшеклассников и их родителей. Вот так бывает.
0: Вот, не успели мы про творческие планы
1: ничего
0: поговорить.
1: Это
0: значит,
1: такое?
0: Будет повод еще
1: будет
0: встретиться.
1: Повод,
0: спасибо
1: повод.
0: Тебе большое за визит.
1: Поклон.
0: Гостем сегодняшней программы был писатель, публицист, член Российского книжного союза, член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий Платон Беседин. Ну и напоследок прозвучит, Платон, песня, которую ты попросил поставить.
1: Я ее сразу о ней подумал, вот сразу она,
0: да?
1: Пришла мне на ум. Да, вот я подумал, вот «Я остаюсь».
0: Песня «Я остаюсь», Анатолий Крупнов. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Музыка большой страны. Игорь Растеряев. Русская дорога.
1: Родилась в 2010 году одна из первых песен. Мелодия пришла за рулем. Изначально на эту мелодию планировалась даже песня про Юрия Прищепного. Но потом все-таки получилась «Русская дорога».

0: Музыка большой страны. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
2: Ничего.
0: Радио России представляет театр у микрофона.
2: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
0: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
3: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
0: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
4: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
0: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
1: Об чем это?
2: Ну, наше с ним дело, мы только двое знаем.
1: Ладно, я уйду говорить.
0: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном обсуждении украинского вопроса на заседаниях Совета Безопасности ООН не приближают урегулирование конфликта, заявил постпред России пред организации Василий Небензя. Центр избирком Армении заявил, что официально представит итоги парламентских выборов уже в нынешнее воскресенье. Рекорд жары может быть побит для 10 июня. В среду в Москве ожидается до 30 градусов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Заседания Совета Безопасности ООН по Украине по инициативе Киева и Европы стали элементом кампании против России. Об этом заявил постпред нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, эти обсуждения не приближают урегулирование конфликта. Между тем, подчеркнул дипломат, украинские военные ежедневно бьют по гражданским объектам приграничья.
2: Гибель людей в Старобельске и Инакиеве – это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями. Естественно, страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти. Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан Старобельска и Инакиева. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц.
1: Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского президенту России не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать попытки Киева сорвать переговоры. По его словам, Москва стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к спектаклям на публику. Напомню, на прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо Путину с резкой критикой, а также в тексте предложил провести диалог на нейтральной территории, например, в Швейцарии или Турции. Бойцы западной группировки российских войск атаковали живую силу и технику трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях группировки войск «Запад» доложил старший офицер пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районных населенных пунктов Моночиновка, Червоный Оскол, Харьковской области, Сидорово, Краснолиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
1: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт «Химик» ДНР. Атакованные формирования ВСУ в 8 районах Донецкой Народной Республики. Противник потерял 180 боевиков, также ликвидировано 3 бронемашины, 14 автомобилей, 5 пушек и станция радиоэлектронной борьбы. Президент США считает, что Израиль не станет продолжать эскалацию на Ближнем Востоке и воздержится от ударов по Ирану. На вопрос журналиста телеканала Sky News, что он предпримет, если израильский премьер все же возобновит атаки, Трамп ответил: «Не думаю, что это произойдет, все складывается очень хорошо». Свой план действий на этот случай он раскрывать не стал, добавив лишь, что Иран делает то, что должен. В понедельник Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, после которого американский лидер заявил, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня, а Тегеран хочет заключить сделку, где США получат все, что хотели. 7 и 8 июня стороны обменялись сериями ударов на фоне атаки Израиля на пригород Бейрута, где находятся объекты союзного Ирана в движении Хезболла. Центр избирком Армении заявил, что официально представит итоги парламентских выборов в это воскресенье. При этом премьер Пашинян уже объявил о победе своей партии. Тем временем первый зампредседателя комитета по делам СНГ Госдумы России Казбек Тайсаев отметил, что в ходе избирательной кампании было множество нарушений, включая оскорбления, подстрекательства и угрозы.
4: Я не первый раз участвую в качестве международного наблюдателя на выборах. практически во всех странах СНГ. По много раз мы побывали, смотрели, то есть есть чем сравнить. И то, что происходило здесь, конечно, ничего общего с выборами не имеет, на мой взгляд. Потому что такого беспрецедентного политического давления на оппозицию не было нигде, никогда.
1: Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна по предварительным данным Центра избиркома страны набирает почти 50% голосов, ну а общая явка составила 59%. Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 101. Как сообщило местное министерство здравоохранения, общее количество инфицированных во время нынешней вспышки выросло до 550. Для помощи в противодействии болезни в страну уже начали прибывать иностранные специалисты. Группа китайских медицинских экспертов прилетела в столицу Конго Киншасу. Их миссия продлится 3 месяца. Нынешняя вспышка Эболы произошла в минувшем месяце в Конго и Уганде. Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что она может стать одной из самых масштабных и смертоносных за последние десятилетия. Рекорд жары может быть побит для 10 июня. В среду в Москве ожидается до 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, такая жара продержится до выходных.
5: Выходные дни у нас были довольно... Они не были там жаркими, скажем так, но температура воздуха превышала климатическую норму до на 4-5 градусов. И характер такой погоды сохранится. Ночные часы у нас осадков не ожидается, а вот дневное время местами может пройти кратковременный такой ледничок от небольшого до умеренного, который существенно на температурном режиме не скажется. Мы ожидаем, что у нас вот это вот опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области продлится не только до 10-го числа, но будет включать практически всю до 13 числа включительно, потому что вот 12-13 число могут быть самыми жаркими вот на этой неделе.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Отмечены наиболее интересные результаты понедельника. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он показал результат 21-12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24-66 лучше была Арина Суркова. Дарья Клепикова выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Кирилл Мартынычев был лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем. Футбол. Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Писяков не перейдет в «Зенит». По данным LegalBet, сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако 37-летний Писяков решил остаться в «Крыльях». «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отмечу, что «Урал» не смог пробиться в Россию.

0: Для Александрова это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня во Владивостоке днем до 17 градусов тепла, пройдут небольшие дожди. В Тюмени до плюс 26, в Сургуте до 28 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Мурманске плюс 22-24, тоже дождливо. В Самаре 27 градусов выше 0. В Кирове плюс 23-25 и тоже осадки. В Ростове-на-Дону до 29 тепла, кратковременный дождь, гроза, в Симферополе до 28. В Санкт-Петербурге ночью плюс 15, днем кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27 градусов. В столице во второй половине дня местами дожди, грозы, днем до 25-30 градусов, ну а ночью плюс 15. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 18 и без осадков.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть седьмая.
1: О! Смотри, Санчо! Ты видишь огромное облако пыли на дороге? Оно скрывает огромнейшее войско. И оно направляется в нашу сторону. Вот, наконец, приключение, где мне понадобится вся мощь моей руки.
2: Уж если на то пошло, то целых два войска, потому что с другой стороны несется точно такое же облако.
0: Дон Кихот этому очень обрадовался, потому что его расстроенному воображению всегда мерещились битвы и сражения, приключения и чары. Не мудрено, что он ни на минуту не сомневался, что это двигаются навстречу друг другу две враждебные армии. На самом же деле эту пыль подняли два больших стада баранов, которых перегоняли с одного пастбища на другое. Но Дон Кихот с таким жаром утверждал, что это две огромные армии, что Санчо в конце концов поверил.
2: Сеньор, если это и вправду два враждебных войска, так что же нам-то делать?
1: Как что делать? Помогать угнетенному и слабому? Знай, Санчо, армии, идущей к нам навстречу, предводительствует великий император Али Фанфарон, повелитель огромного острова Тропобана. А тот, кто ведет войско позади нас, его враг, король гарамантов Пентаполин.
2: О, Господи! А из-за чего воюют-то эти два сеньора?
1: А из-за того, что Али Фанфарон влюбился в дочь Пентаполина, очаровательную девушку-христианку. Али Фанфарон язычник, а отец девушки не хочет выдавать ее за языческого короля, пока тот не примет нашей веры.
2: Пропади моя борода, если этот Пентаполин не вполне прав. Я от всего сердца рад помочь ему.
1: Этим ты исполнишь свой долг, потому что для участия в таких сражениях не надо быть рыцарем.
2: Это-то я понимаю, но вот в чем беда. Куда мы спрячем моего осла, чтобы потом найти его? Мне кажется, что не подобает вступать в бой, сидя верхом на осле.
1: Ты совершенно прав. Пусти его на все четыре стороны, не заботься о том, найдется ли он после. Одержав победу, мы добудем 1000 лошадей. Так что даже Росинанту грозит опасность, что я променяю его на лучшего коня. А теперь, пока дело не дошло до битвы, слушай меня внимательно. Я перечислю тебе главных рыцарей обеих армий. Но давай сначала поднимемся на соседний пригорок, чтобы тебе было легче рассмотреть их.
0: Так они и сделали. Но из пригорка нельзя было ничего толком разглядеть. Густая пыль скрывала оба стада. Однако это не смутило Дон Кихота. Он видел две враждебных армии.

0: Смотри, Санчо. Вон там рыцарь в золоченых доспехах. Видишь, на его груди изображен лев с короной, лежащий у ног девушки с глазами цвета небесной лазури. Это доблестный Лауркалько, повелитель Пуэнто де ля Платы. Рядом с ним воин в доспехах, украшенных золотыми цветами. Это грозный Мико Калембо, великий герцог Керосин. И дальше, справа от него, настоящий великан, неустрашимый Брандо Барбаран де Боличе, повелитель трех Аравий. На нем панцирь из змеиной кожи, а в руках у него вместо щита дверь, принадлежавшая храму, который разрушил Самсон.
1: Каких только рыцарей не назвал Дон Кихот, каких стран, племен и народов он не перечислил. Некоторые из них существовали только в романах, которыми была набита его голова. Санчо внимательно слушал своего господина, не решаясь вымолвить ни слова, только время от времени поворачивал голову в надежде увидеть рыцарей и великанов, которых называл Дон Кихот. Но кроме облака пыли он ничего не мог разглядеть.
2: Куда, к черту, запропастились, сеньор, все эти рыцари и великаны, о которых вы толкуете? Или они все очарованы, как те призраки, что явились к нам прошлой ночью?
0: Санчо! Неужели ты не слышишь ржание коней, барабанного боя и звуков труб?
2: Да ничего я не слышу, кроме блеяния овец и баранов.
0: Страх, овладевший тобою, мешает тебе видеть и слышать. Но раз ты так боишься, то отойди в сторонку и предоставь мне действовать одному. Поверь, что я один сумею даровать победу тем, кому явлюсь на помощь.
1: С этими словами он вонзил шпоры в бока Росинанта и, взяв копье наперевес, с быстротой молнии помчался с пригорка.
3: Мчайтесь, верные защитники благородного Пентаполина! Вперед, домой! Я отомщу вашему врагу низкому Али Фанфарону!
1: С этим возгласом он врезался в самую гущу стада овец и принялся колоть их копьем с такой яростной отвагой, словно это были его смертельные враги.
0: Да что же вы делаете?
3: Господин мой! Сеньор Дон Кихот, вернитесь! Клянусь создателем, вы нападаете на овец и баранов! Поверьте мне, здесь нет ни великанов, ни рыцарей, ни доспехов, ни небесной лазури, ни прочей чертовщины!
0: Что же тут делать? Ой, грехи мои тяжкие! Ой, Господи, несчастная моя брата!
1: Но Дон Кихот не унимался и продолжал разить направо и налево.
4: Стой! Стой, ты дурак! Откуда взялся этот дурак?
5: Все, он побьет всех овец!
1: Пастухи, видя, что слова не помогают, взялись за свои пращи и стали швырять в Дон Кихота камнями величиной с кулак. А тот метался среди обезумевшего стада.
3: Выходи на бой, надменный Али Фанфарон!
5: Держи этого полоумного!
4: Уйми, сатана!
6: Кидай, кидай в него камни!
3: Я рыцарь! Готов один на один сразиться с тобой. Я накажу тебя за дерзкое нападение.
1: Тут ему в бок попал такой увесистый булыжник, что едва не раздробил костей. От адской боли Дон Кихот решил, что он уже убит или смертельно ранен. Вспомнив про свой бальзам, он схватил жестянку и поднес ее ко рту. Но второй булыжник выбил жестянку у него из рук и размозжил челюсть. Если от первого удара у бедного рыцаря помутилось в голове, то от второго удара он без чувств свалился на землю, а разъяренные пастухи тут же подбежали к нему.
4: Да он ведь...
7: весь в крови!
8: Вот чучело, смотри, доспехи!
9: Сдается, что мы его убили, ребята! Убили.
10: Давай, давай, бегом отсюда!
11: Хуан, Федерико, Мигель, Хуакин, все сюда! Подбирайте овец! Идем!
1: Они взвалили себе на плечи штук 7 покалеченных овец, поспешно собрали свое стадо и поскорее убрались во свояси. А Санчо, глядя с пригорка на безумство своего господина, рвал на себе волосы, проклиная тот день и час, когда судьба связала его с безумным Идальго. Когда пастухи со своими стадами удалились, Санчо спустился с холма и подбежал к Дон Кихоту, лежавшему неподвижно на земле.
10: Ну, не прав ли я был, сеньор Дон Кихот? Ведь я же кричал, что это не армия, а всего-навсего стадо баранов.
12: Козни. Это все козни моего коварного врага, волшебника. Садись на осла, Санчо. Садись, поезжай за ними.
10: Это еще зачем, ваш милость, что я там забыл?
12: И ты увидишь, как рыцари из баранов снова превратятся в славных воинов. Нет, погоди, погоди, боюсь, я получил тяжелые раны. Помоги мне, мазь. Мне нужна мазь.
1: Говоря это, Дон Кихот поднялся, придерживая рукой разбитую челюсть. Он взял под усы верного Росинанта и направился к Санчо.
12: Санчо, почему ты стоишь, закрыв лицо руками?
10: Сумка, ваша милость. Пропала моя сумка, а там и мазь, и бинты. Моя сумка, проклятие. Пропади, оно все пропадом.
12: Санчо, успокойся, дружище.
10: Я больше не могу. Нет, я уйду. Ваша милость, не надо мне вашего острова, не надо мне губернаторства. Я домой хочу, ваша милость, отпустите меня.
12: Санчо, Санчо, будь на высоте положения. Тому, кто хочет возвыситься над другими, и терпеть приходится больше. Но знай, что ни горе, ни радость не бывают слишком продолжительными. А это значит, что радость уже близка. Поэтому не печалься о постигших меня невзгодах, ведь ты же невредим и вполне благополучен.
10: Как? Благополучен? Разве тот, кого еще недавно подбрасывали на одеяле, не был сыном моего отца, а сумка, которая пропала с моим скарбом?
12: Ах, да, сумка. Значит, нам не придется сегодня обедать?
10: На этих лугах должны расти травы, которые, по словам вашей милости, могут с успехом заменить обыкновенную пищу странствующему рыцарю.
12: По правде говоря, всем травам я предпочел бы добрую краюху хлеба с парой копченых сардинок в придачу. Но что об этом толковать? Садись, добрый Санчо, на своего осла и поезжай за мной. Бог милосерд. Он посылает пищу мошкам в воздухе, червям в земле, головастикам в воде. Его солнце светит всем, и злым, и добрым, а его дождь поливает и праведных, и грешников. Он непременно позаботится о нас, своих слугах.
10: Вашей милости больше бы пристало быть проповедником, чем странствующим рыцарем.
12: Странствующие рыцари обязаны все знать и все уметь. А теперь двинемся в путь. Господь поможет нам сыскать местечко для ночлега.
10: Хорошо бы найти такое, чтоб там не было ни волшебных одеял, ни призраков, ни очарованных мавров.
12: Но сначала протяни руку, пощупай, сколько у меня не хватает зубов.
10: Где?
12: Вот здесь, справа, потому что у меня тут сильнее всего болит.
10: Ну, откройте рот пошире, ваш милость. Ну, пошире, я же не вижу ничего-то. Сколько зубов у вашей милости здесь было раньше?
12: 4. И все, кроме зубов мудрости, целые и здоровые.
10: Ваша милость не ошибается?
12: Говорю тебе, 4, если не все 5. Потому что за всю мою жизнь не рвали зубов, и ни один не сгнил и не выпал от простуды. Ну, считай.
2: А теперь у вашей милости с этой стороны внизу осталось 2,5, а наверху ровно ничего, ни одной половинки, совсем гладко стало, как ладошка.
12: Вот несчастье. Лучше бы мне отрубили руку. Только, конечно, не правую, чтобы было чем держать меч. Ибо знай, Санчо, что рот без коренных зубов то же, что мельница без жерновов. Для человека каждый зуб дороже алмаза. Но что поделаешь, еще не такие невзгоды могут постичь нас, принявших на себя суровый обет рыцарства. Садись, мой друг, на осла и трогайся в путь. На этот раз я готов предоставить тебе выбор ночлега.
7: Санчо сел на осла и поехал по большой дороге в ту сторону, где он надеялся найти ночлег. А Дон Кихот плелся за ним на своем росинанте. Ехать быстрее он не мог, так как еле держался в седле от боли в боку и челюсти.
2: Сдается мне, сеньор, что все эти напасти обрушились на нас в наказание за то, что ваша милость не сдержала торжественного обета. Не ночевать под крышей, не раздеваться на ночь, не вкушать хлеба за столом и не совершать многого другого, пока вы не раздобудете шлема Маландрина или Ламандрина, или как там звали этого проклятого волшебника.
12: Да, да, да, да, ты верно говоришь, Санчо. Теперь я понимаю, за что тебя подбрасывали на одеяле. Но ты увидишь, что я заглажу свою вину. Нет такого греха, которого бы рыцарь не мог искупить своими подвигами.
2: Да, но я-то чем виноват? Ведь я не давал никаких клятв.
12: Неважно, клялся ты или нет. Довольный того, что ты был моим соучастником. Вольным или невольным, все равно. Более того, ты видел, что я нарушил клятву и не остановил меня.
2: Ну, в таком случае постарайтесь, ваша милость, не забыть об этом, как вы забыли о своем обете. А то, чего доброго, у привидений появится охота еще раз потешиться надо мной. Да, пожалуй, над вашей милостью.
7: Беседуя таким образом, наши путники тихо плелись по большой дороге. Между тем солнце зашло, настала темная ночь, а никаких следов жилья все не было заметно. Измученные и голодные, они молча продолжали ехать вперед, с тоской помышляя о ночлеге. Вдруг вдали на дороге замелькали яркие огни, похожие на блуждающие звезды. При виде их Санчо чуть не умер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе. Оба остановились, стараясь отгадать, что бы такое это могло быть.
12: Без сомнения, Санчо, это одно из величайших и опаснейших приключений, в котором мне придется проявлять всю мощь и мужество.
13: Ну, пропала моя голова. Если это опять призраки, а похоже, что это так, где мне набраться ребер, чтобы выдержать новую трепку?
12: Сейчас мы в открытом поле. Здесь есть где разгуляться моему мечу. Во всяком случае, Санчо, прошу тебя, не падай духом. Ты сейчас увидишь, каково мое мужество.
7: Вскоре они различили странную процессию. Впереди ехало человек 20 всадников в белых мантиях с зажженными факелами в руках. За ними ехали похоронные дроги, а за дрогами следовало еще 6 всадников, закутанных в длинные траурные плащи. Процессия довольно быстро приближалась. В пустынной местности, да еще в такой поздний час, это зрелище могло испугать кого угодно. Но чем сильнее трусил Санчо, тем больше возрастало мужество Дон Кихота.
12: Видишь, Санчо, траурную колесницу? Это везут убитого или тяжело раненого рыцаря. Ты понял? Мой долг — отомстить за него.
14: Эй, Кто бы вы ни были, остановитесь! Отвечайте, кто вы такие, куда и откуда едете? И кого везете на этой колеснице? По всему видно, что вы либо виновники, либо жертвы злодеяния. Я должен либо покарать вас за содеянное зло, либо отомстить за обиду вам учиненную.
15: Мы торопимся, а до постоялого двора еще далеко.
16: Некогда нам с вами вступать в длинные разговоры.
14: Остановитесь, невежи! Отвечайте на мои вопросы. В противном случае я вызываю вас на бой. Вперед, Росинант!
7: Испуганный мул встал на дыбы и сбросил одного седока на землю. Дон Кихот бросился на другого всадника в черном и в мгновение ока свалил и его на землю. Затем с молниеносной быстротой устремился на остальных противников. Казалось, у Росинанта выросли крылья, так легко и горделиво носился он взад и вперед. Всадники в мантиях были робкие и к тому же безоружные люди. Они не пытались дать отпор Дон Кихоту и разбежались. Покончив со всеми своими врагами, Дон Кихот снова подъехал к всаднику, сброшенному мулом, направил на него копье и повелел под угрозой смерти сдаться.
10: Сдаюсь! Пощадите меня, ваша милость! Я сломал себе ногу и не могу подняться. Умоляю вас, сеньор, если вы добрый христианин, не убивайте меня. Умоляю вас, сеньор, ведь я духовное лицо.
14: Какой же дьявол заставил вас, духовное лицо, впутаться в эту историю?
10: Не знаю, должно быть злая судьба.
14: Лучше не упрямьтесь и объясните толком, кто вы такой и что это за процессия.
10: Да, конечно. Позвольте доложить вашей милости, что я зовусь Алонсо Лопес, и вместе с другими 11 священнослужителями, все они сейчас разбежались, мы провожаем тело одного дворянина, умершего в городе Баэса, в фамильный склеп в Сеговии, откуда он родом.
14: Кто же убил его?
10: Бог! С помощью гнилой горячки, унесший его в могилу.
14: Если так, то Господь избавил меня от труда мстить за этого человека. Должен сказать, ваше преподобие, что я рыцарь из Ла-Манчи по имени Дон Кихот, и мое назначение – странствовать по свету, защищать обиженных, утешать несчастных и чинить правый суд.
10: Не знаю, как вы чините правый суд, а только мою ногу вы так починили и так утешили вы меня, что я вовек этого не забуду.
14: Вся беда в том, святой отец, что вам пришло на ум путешествовать глубокой ночью в траурных одеждах с зажженными факелами. Не мудрено, что я принял вас за полчище злых демонов и, исполняя свой долг, напал на вас.
10: Раз вы причинили мне такое зло, сеньор, странствующий рыцарь, то помогите высвободить ногу из-под седла. Она запуталась в стреме.
14: Что ж вы молчали до сих пор? Санчо! Санчо!
7: А Санчо в это время, опомнившись от страха и удивления, занялся втихомолку разгрузкой мула, шедшего позади с вьюком съестных припасов. Устроив из своего плаща объемистый мешок, он торопливо перекладывал туда провизию. Только покончив с этим делом и положив мешок на Серого, он поспешил на зов своего хозяина.
14: Санчо! Санчо!
11: Я здесь, ваша милость!
7: Совместными усилиями они вытащили святого отца из-под мула, усадили его в седло и дали ему в руки факел.
14: Передайте своим спутникам мои извинения, ваше преподобие, за обиду, которую я им нанес, исполняя священный долг странствующего рыцаря.
11: Если эти сеньоры пожелают узнать, кто тот храбрец, что так ловко расправился с ними, скажите им, ваша милость, что это знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский по прозванию рыцарь печального образа.
10: Хорошо, хорошо, я обязательно расскажу. Они будут счастливы это услышать, сеньор Дон Кихот.

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, монах-бенедиктинец Михаил Васьков. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.

0: Театр Радио России.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья! С профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом Артемом Распоповым мы довольно долго говорили о вертикальных видео и медиатекстах. Сам Артем пишет об этом так.
4: Современное медиапотребление характеризуется устойчивым смещением в сторону видеоконтента, особенно формата коротких вертикальных видео, который вырос из мобильной среды и адаптирован под клиповое потребление. Российские СМИ стремительно осваивают данный формат, адаптируя под него медиатексты, изначально созданные для иных каналов.
3: Еще хотите что-нибудь сказать?
5: Да я не знаю, что может быть интересно широкой аудитории, но мы там приходим, например, к выводу о том, что формат вытесняет жанр. Мы в журналистике привыкли мыслить жанрами. У нас жанровая школа, не знаю, как здесь в МГУ, но мы очень часто говорим: напиши текст в жанре расширенная заметка, напиши текст в жанре репортаж.
6: Ну, наверное, то же самое.
3: А формат?
5: А формат вытесняет все эти жанры.
3: А что такое формат?
5: Вертикальное видео – это формат.
6: Пост... Это технические условия, в которых будет размещен контент.
5: Да, пост в Телеграм-канале – это формат. Вам записывают голосовое сообщение в мессенджере – это формат. Кружок, который записывает видеосообщение, это формат. И формат вытесняет жанр. Он становится гораздо более важным. Потому что человек, когда смотрит пост, который состоит из слайд-шоу, это называется карусель. ВКонтакте такое можно видеть и в других соцсетях.
4: Слайд-шоу – это демонстрации серии неподвижных изображений, заранее подобранных на определенную тему на проекционном экране или электронном мониторе. Каждое изображение демонстрируется от нескольких секунд до нескольких минут, пока не сменится следующим.
3: Мне сразу вспоминаются диафильмы, которые мы смотрели в детстве. На стенке, куда проецировалось изображение, один кадр сменялся другим. Ну а слово «слайд» происходит от английского «слайд» – «скользить», «сдвигаться».
4: Современные слайд-шоу могут состоять как из фотографий, так и из рисунков, диаграмм, таблиц и текстовых документов.
5: Человек в первую очередь воспринимает это как карусель. Он не воспринимает это как репортаж, который воплощен в этой карусели, или как новостную заметку. Для него это карусель.
3: А что такое карусель, извините?
5: Это вот слайд-шоу, когда мы перелистываем. У нас медиатекст разбивается на слайды, и мы их можем листать. Это называется карусель. Тоже очень популярный на сегодняшний день формат социальных сетей.
3: Артём, а вот когда вы общаетесь с людьми, близкими вам по возрасту, вам не кажется, что они ограниченные или не очень образованные, или люди все разные? Кого больше?
5: Я процитирую Сергея Сергеевича Хромова. Недавно к нему подошли, чтобы снять как раз вертикальное видео, посвященное отношению преподавателей к своим студентам. Ему задали такой вопрос: кто для вас идеальный студент? Сергей Сергеевич сказал: тот, который есть. И мне кажется, это ответ на ваш вопрос. Те, которые есть.
3: Просто вы все время говорите об этом контенте, который рассчитан на упрощение и так далее. И мне интересно, какой итог получается. Люди, которые все время сидят в этом, глупеют, умнеют, они не меняются. Что происходит?
5: Они не могут долго воспринимать какую-то информацию. У них рассеивается внимание. Они не могут вовлекаться во что-то, не могут анализировать большое количество данных. Когнитивные способности утрачиваются.
3: Ну, вообще-то это страшно, если вдуматься. Интересно, такие люди могут читать, например, Толстого или Достоевского?
4: Нынешнее время – это время золотой средины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Достоевский – подросток. Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Лев Толстой, Анна Каренина.
5: Не обладаю статистикой, но...
3: Просто из личных бесед.
5: В метро вижу довольно редко, чтобы люди читали. Вижу, как все сидят в телефонах и смотрят эти как раз вертикальные видео, о которых мы говорим.
4: Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия. И он завтра же возвратит вам эту карту исправленную. Никаких знаний и беззаветное самомнение. Достоевский, братья Карамазовы. Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собою. Лев Толстой. Воскресенье.
6: Бывает и читают. Мне всегда интересно, что читают.
3: И что?
6: Когда мы вас ждали, девушка читала бумажную книгу. Я заглянул, это был ремарк.
3: Бывает, слава тебе, Господи.
6: Бывает, но таких немного.
4: Родиться глупым не стыдно. Стыдно только умирать глупцом. Да чего же теперешние молодые люди все странные? Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безразлично. Вряд ли это приведет к хорошему концу. Эрих Мария Ремарк. Три товарища.
3: Артем, а у вас?
5: Мы про книги говорим. Не знаю, насколько это часто по сравнению с тем, как вы говорили о книгах в вашей молодости. Но у меня еще и окружение такое, все-таки это люди с высшим образованием, как минимум.
3: Я даже не про высшее образование. Помню, сколько мне было, 14 или 15 лет. Я, стоя в коридоре, прочитала дней за 10 «Братьев Карамазовых». Почему в коридоре? Потому что я не знала, родители разрешат или нет. Я оторваться не могла. Когда мне было 30, я перечитывала с большим трудом. Потом перечитала опять легко. Но я никак не могу понять, как 15-летняя девчонка могла брать «Братьев Карамазовых».
4: Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство. Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Достоевский. «Братья Карамазовы».
3: Недавно перечитывала «Преступление и наказание». Это великий роман. Просто что-то потрясающее.
4: Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. То-то вот и есть. Честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает да ест, а потом и съест. Достоевский. «Преступление и наказание».
6: Я от бесов оторваться не мог.
3: Но бесов я прочитал во взрослом возрасте.
4: А почему я говорю много слов, и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Настоящая правда всегда неправдоподобна. Знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Достоевский. «Бесы».
6: Я хорошо помню, как в 90-е появились в библиотеке бумажные версии «Мастера и Маргариты». Мы записывались в очередь.
3: «Достоевский умер», — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
4: «Протестую!» — горячо воскликнул бегемот. «Достоевский бессмертен!» Поймите, что язык может скрывать истину, а глаза — никогда. Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете. В одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите. И ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза. И все кончено. Она замечена, а вы пойманы. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
3: Что-нибудь еще хотите добавить?
6: То, что мы сейчас обсуждаем, это то, что есть.
4: Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет. А если хочешь блеснуть, тогда другое дело. Лев Толстой.
3: Но я еще раз скажу, надо все равно по мере возможности бороться и доносить точку зрения. Не то, что идти с ружьем или не знаю с чем, но возвышать свой голос в защиту и прежде всего русского языка.
4: Русский язык – это великий и могучий океан, в котором мы все еще плаваем на утлом челне. Белинский.
3: А что касается англицизма, я всем хочу сказать. Ну, может, вы просто где-то будете говорить по-английски, но по-русски говорите по-русски. Мне очень нравится английский язык, но меня бесят эти вывески. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо
3: всего
5: вам
3: доброго.
5: За интересный разговор.
4: Сеанс окончен. Маэстро, урежьте марш.
3: Тема разговора с преподавателями Московского политеха Сергеем Сергеевичем Хромовым и Артемом Распоповым лично для меня была неоднозначной, но назревшей. И вот первую в нашей стране кандидатскую диссертацию по языку новых медиа Артем успешно защитил. А как вам живется с этими новыми медиа, друзья? Пишите мне и до встречи.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
7: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
7: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
7: Громче звук – это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
7: На правах рекламы.
9: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
10: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
9: Но цифры действительно пугают.
10: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
9: Но почему это происходит?
10: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
9: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
10: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
9: А разве это не так?
10: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
12: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
9: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
12: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: А вот что насчет технологии производства?
12: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
9: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
12: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
13: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
14: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
15: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
16: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
18: Это волшебство технологий.
19: Каждый гость в студии – настоящая находка.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Заседание Совбеза ООН по Украине. Не приближают урегулирование конфликта. Об этом заявил постпред нашей страны при организации Василий Небензя. Москва решительно осудила атаки ВСУ на поезда в Крыму. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной трудостроительной корпорации Андреем Пучковым и дал поручение активизировать работу по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Заседания Совета Безопасности ООН по Украине по инициативе Киева и Европы стали элементом кампании против России, заявил постпред нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, эти обсуждения не приближают урегулирование конфликта. Между тем, подчеркнул дипломат, украинские военные ежедневно бьют по гражданским объектам приграничья.
2: Гибель людей в Старобельске и Инакиеве – это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями. Естественно, страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти. Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского, против мирных граждан Старобельске и Инакиеве. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц.
1: Небензя назвал открытое письмо Зеленского президенту России не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать попытки Киева сорвать переговоры. По его словам, Москва стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к спектаклям на публику. Напомню, что на прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо Путину с резкой критикой, а также в тексте предложил провести диалог на нейтральной территории, например, в Швейцарии или Турции. Москва решительно осуждает атаки ВСУ на поезда в Крыму. Это военные преступления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Это удар по пассажирскому поезду. Это преступное действие киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому, но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс.
1: В ночь на понедельник удар украинских беспилотников пришелся по локомотиву пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста, а машинист локомотива получил тяжелые ранения. 2 июня дрон ВСУ ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В результате ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовская Керчь» погиб мирный житель. Еще трое получили ранения. Эти налеты совершались намеренно с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что вымещение злобы на гражданском населении не сможет преломить ситуацию на поле боя и